Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь ответить на вопрос: Христос, кто Он? Как Он представлен в истории спасения, записанной в книге Библии? Книге, которая представляет собой откровение свыше, откровение самого Бога, данное нам, людям, дабы мы знали волю Божию и знали, как нам жить. Мы уже знаем о том, что в Священном Писании Иисус Христос представляется как Сын Божий, как Тот, кто равен Богу, как истинный Бог. В то же самое время Он представлен и как истинный человек, как Тот, кто пришел на нашу землю и стал одним из нас ради того, чтобы спасти грешное человечество там, где оно оказалось по причине грехопадения. В Священном Писании Христос представлен также и как Спаситель, как Искупитель от зла, греха и смерти. Он представлен как Творец и Законодатель. И сегодня пойдет речь еще об одной спасительной функции Сына Божия, которая не столь популярна, как перечисленные выше, которая где-то даже пугает очень многих людей. Это функция Иисуса Христа как судьи. Христос – судья. Тема суда в Священном Писании представлена достаточно серьезно. О суде говорится очень много, и многие пророки обращали внимание на эту важную тему. Бог представлен в Священном Писании не только как Творец, не только как Законодатель, не только как Спаситель и Искупитель, Он представлен еще и как Судья. Достаточно прочитать хотя бы вот этот текст из книги пророка Исаии, 33 главы, 22 текст. «Ибо Господь – Судья наш». Господь – Судья наш. Ну, не секрет, что суд – категория для многих людей пугающая. И всякому человеку, которому когда-либо в жизни приходилось проходить через процедуру судебного разбирательства в любой ипостаси, будь то в ипостаси обвиняемого или даже свидетеля, каждому человеку тяжело вспоминать об этом. Но, тем не менее, суд – неотъемлемая составляющая человеческого бытия, потому что суд подразумевает восстановление правды, восстановление справедливости. К сожалению, человеческое существование таково, что очень часто приходится сталкиваться с нарушением законов, как Божьих законов, так и законов гражданских, положенных в основание общества. И, естественно, это нарушение влечет за собою определенные последствия. И, конечно же, суд установлен как некий институт, гражданский институт, который призван восстанавливать справедливость здесь, на земле. Многих суд пугает еще и потому, что иногда суд становится предвзятым. Он может быть подкупным. В свое время, после гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтов написал достаточно грозные строки в

адрес властей, которых он считал виновными в гибели поэта. И в стихотворении «На смерть поэта» есть такие строки. «Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Вот здесь Михаил Лермонтов как раз-таки показывает существенную разницу между судом Божьим и судом земным. Суд Божий, он не подкупен. Суду Божьему недоступен звон злата. И поэтому суд Божий – это тот суд, которому человек может доверять и которого он бояться не должен. Что же это за суд? И каковы принципы божественного правосудия? И что ожидает всех подсудимых на великом небесном суде? И стоит ли нам бояться вот этой важнейшей спасительной характеристики Иисуса Христа как судьи? Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, чтобы выявить основные принципы или критерии божественного правосудия. Прежде всего, следует подчеркнуть то, что суд Божий носит вселенский характер, если можно так сказать, универсальный характер. Что это означает? Это означает то, что судим будет каждый человек, независимо от того, какую жизнь он ведет. И очень хорошо апостол Павел подчеркивает вот этот всеобщий характер Божьего суда в своем втором послании к Коринфской церкви, в 5 главе, это текст 10, он пишет: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Всем, каждому. Язык апостола однозначно указывает на то, что ни один из живущих на земле не сможет избежать Божьего суда. Всем нам надлежит явиться пред суд Христов. И в древности эта важная истина, она постоянно подчеркивалась пророками, и, в частности, псалмопевец тоже пишет об этом вселенском характере Божьего суда в 95-м псалме следующей строки: ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Язык псалмопевца, который включает в себя такие слова, как «вселенная», «народы», однозначно свидетельствует о вселенском, универсальном, всеобщем характере Божьего суда. Здесь же в этом тексте подчеркивается справедливость суда Божьего. Бог будет судить вселенную по правде. И вот этот аспект Божьего правосудия, справедливость, он крайне важен. Мы еще вернемся к нему чуть позже. В Новом Завете тема суда Божьего, она напрямую связана с Сыном Божьим Иисусом Христом, с Его смертью на Голгофском кресте. И именно то, что совершил Сын Божий Иисус Христос в плане Божьего спасения для всех уверовавших в Него, ожидающих справедливого суда Божия, имеет чрезвычайно важное значение. И вот как Иисус Христос говорит о наступлении суда, приближаясь к своей смерти. В Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 31 стихе, он произносит свои знаменательные слова: «Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Под князем мира понимается противник Божий, дьявол и сатана. Суд решает не только участь

окончательную участь людей, живущих на земле. Суд Божий решит и окончательную участь того, кто восстал против Божьего правления. Но помимо аспекта справедливости, истинности, правоты Бога на этом суде, есть еще один очень важный аспект, без которого мы не можем себе представить Божий суд. Это аспект милости. Древний пророк, пророк Осия в 6 главе своей пророческой книги за много веков до пришествия Христова в этот мир, он возвестил эту божественную, величественную, божественную истину. «Суд мой, как восходящий свет». И дальше самое интересное. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Вот этот аспект суда Божьего для нас, грешных и подсудных в силу своей виновности перед Богом, людей, имеет очень большое значение, и мы тоже еще раз вернемся к нему чуть позже. А сейчас я хотел бы обратить внимание всех тех, кто читает Библию, читает Священное Писание, на описание величественной сцены суда Божьего, небесного суда, которая была открыта в видении еще пророку Даниилу. За 6 столетий до Рождества Христова Даниилу в его большом, таком панорамном, апокалиптическом, если можно так сказать, видении открывается сцена, величественная сцена небесного суда. Мы читаем об этом в 7 главе книги пророка Даниила. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вот такая интересная сцена описана пророком Даниилом в 7 главе его пророческой книги. И, конечно же, не секрет, что здесь перед нами действительно представлена сцена небесного суда. На это указывает терминология, которую использует пророк. «Судьи сели, раскрылись книги». Вот этот образ раскрытых книг однозначно указывает на то, что суд Божий носит не закрытый, кулуарный какой-то характер. Он носит открытый характер. Раскрытая книга свидетельствует как бы перед всей вселенной об открытости суда Божьего. Бог ничего не скрывает от своих подданных. Он показывает всем истинную картину дел. И благодаря тому, что суд Божий носит вот такой вот открытый характер, все убедятся в том, что решение, которое Бог принимает в процессе этого небесного суда, оно единственно правильное. Тот, кто описан здесь в этом видении как ветхий днями, исследователи считают, что это Отец Небесный, ну и Сын Человеческий, понятно, что речь идет о Сыне Божьем Иисусе Христе. И в этом видении, как нетрудно заметить, описывается как бы передача судебных полномочий от Отца к Сыну, что, в общем-то, и находит свое многочисленное подтверждение.

в указаниях в Новом Завете. Ну, например, вот Иоанн подчеркивает этот момент, 5 глава, 22 текст. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Поэтому мы говорим о том, что судебная функция, судебная ответственность Сына Божия – одна из главных и определяющих Его функций в плане спасения. И нам не нужно бояться того, что Иисус Христос, о котором мы очень много говорим, как о Агнце Божьем, Агнце, загнанном за грехи наши, о котором мы постоянно говорим, что Он любящий, милосердный, долготерпеливый и прощающий. Он в то же самое время является и судьей. Суд – неотъемлемая составляющая Божьего правления. Суд призван восстановить правду и справедливость. Так вот, на Божьем суде жизнь каждого человека, абсолютно каждого человека, как я уже сказал ранее, нет ни одного живущего на земле, которого бы миновала вот эта чаша суда Божьего. Жизнь каждого человека будет соотнесена с теми святыми и справедливыми требованиями, которые содержит в себе нравственный закон Божий. Кстати, если вернуться в историю народа Божия в древности, вот те заповеди, которые были даны самим Богом и которые были начертаны перстом Божиим на каменных скрижалях, они были помещены в специальный так называемый ковчег, который назывался ковчегом Завета. А Завет указывает на отношения между Богом и человеком. Завет – это некий союз, некий договор, который заключается между Богом и человеком, грешником. Так вот, Бога и человека разделяет грех, разделяет нарушение человеком Божьих заповедей. И, конечно же, человек, который по причине своего грехопадения оказался в отрыве от Бога, человек оказался разделенным с Богом как источником жизни, он нуждается в помощи со стороны. Он сам бессилен восстановить эти разрушенные грехом отношения. Он бессилен предстать в своем греховном естестве пред святое лице Божие. Так вот, еще раз мы повторяем ту мысль, которую Иоанн выражает в 5 главе своего Евангелия, что каждому, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, и каждый будет судим согласно своих дел. Ну и если небесный суд будет судить каждого из нас по нашим делам, то вряд ли кто-то из нас, грешников, будет оправдан на этом небесном суде. Каждый должен будет понести справедливое Божье наказание по справедливости Божьего закона. Мы все нарушители закона Божьего. Священное Писание однозначно подчеркивает такой вот универсальный характер человеческой греховности. Все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. Эта вот мысль, она подчеркивается в Писаниях и Ветхого Завета, и повторяется снова в Новом Завете. Нет праведных людей на земле. Все согрешили, все лишены славы Божией. И апостол Иоанн в первом послании своем тех людей, которые думают, что они не грешат, он обличает, и он говорит, что вы обманываете самих себя. Осознание греховности каждым из нас является.

является одним из важнейших, необходимых элементов, который будет играть ключевую роль на этом небесном суде. Если мы не осознаем своей греховности, если мы не осознаем вины своей перед Богом, если мы убеждаем себя и других в том, что мое состояние не безысходное, что я могу сам своими силами решить все свои проблемы и достичь состояния абсолютного совершенства, мы обманываем и себя, и других, но самая главная опасность подобного мышления в том, что мы лишаем себя надежды на спасение в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Так вот, возвращаясь к тому, что мы уже сказали, если Бог будет судить каждого из нас по справедливости своего Божьего закона, если Он будет судить каждого из нас по делам нашим, никаких шансов, никаких надежд у нас, грешников, на то, что участь наша будет решена в нашу пользу, нет. По причине греховности мы обречены. Мы уже неоднократно упоминали этот текст из послания к римлянам, 6 главы, 23 текст. В современном переводе он звучит так: «Грех смертью платит». Вот. Мы обречены на смерть по причине греха. Грех несовместим с жизнью, для которой человек был сотворен. Но есть для нас надежда. И эта надежда заключается в том, что принцип справедливости Божьего правосудия, он не единственный. Как мы уже подчеркивали, есть еще один принцип у Божьего суда. Это принцип милости или милосердия. И подобно тому, как в ветхозаветней скинии существовал вот этот принцип заступничества в лице института земного священства, когда особые люди, избранные на это служение, как бы предстояли пред святым и праведным Богом от имени грешника. Вот точно так же и на суде Божьем у каждого из нас будет небесный заступник. И тема заступничества Сына Божия Иисуса Христа на этом небесном суде – это одна из определяющих в Его спасительном служении. Иисус Христос не только агнец закланный, не только Тот, Кто взял вину нашу на Себя и понес на Себе наше наказание – Он еще и наш истинный первосвященник, который совершает свое спасительное служение в небесном храме. Там же происходит и небесный суд. И как отрадно сознавать то, что на суде, на этом небесном суде у нас есть такой замечательный адвокат, говоря современным языком, юридическим языком, по сути дела, заступник и ходатай, который представляет на этом небесном суде наше дело. И вот его ходатайственную миссию предрекал в свое время еще пророк Исаия в своем знаменитом пророчестве 53 главы. Здесь в 12 тексте есть такие слова. С 11 текста прочитаем. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Он понес на себе наш грех, и теперь на небесном суде выступает нашим ходатаем, и он имеет полное право на это ходатайственное служение. И вот как может выглядеть, скажем, эпизод, связанный с моим собственным делом –

делом моей жизни. Вот, кстати, важно подчеркнуть то, что сам Иисус Христос однажды сказал: «Уверовавший в Меня и в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Может тут же у нас возникнуть вопрос, не расходятся ли эти слова Иисуса Христа, уверовавший на суд не приходит, со словами, которые мы прочитали ранее, что каждому надлежит явиться пред судилище Христово. Абсолютно каждому, всем, и тем, кто добрую жизнь вел здесь на земле, и тем, кто творил злое, но абсолютно всем, каждому. Однако Христос говорит, что верующий на суд не приходит. И это действительно так. Предшествующие тексты однозначно свидетельствуют о том, что суд вселенский, универсальный. Все проходят через суд Христов, но верующему не обязательно являться на этот суд лично. Что это значит? Это значит то, что дело каждого человека, уверовавшего в Сына Божия Иисуса Христа, оно рассматривается без нашего личного участия, но с участием нашего великого небесного заступника и ходатая Сына Божия Иисуса Христа. И если рассматривается мое дело, и оно раскрывается перед всей вселенной, и все видят, что я действительно грешник, и я это понимаю, что я грешник, и я заслуживаю справедливого Божьего наказания, Иисус Христос, как мой судья праведный, как мой небесный заступник и ходатай, выходит пред судьями и говорит: «Да, этот человек грешник, и он заслуживает справедливого наказания за грехи свои». Но он осознал свою вину, он раскаялся в своих грехах, и он принял меня и мою искупительную жертву за его грехи. Я уже понес его наказание на себе, и поэтому этот человек заслуживает спасения, заслуживает жизни вечной. И я бесконечно благодарен своему Господу и Спасителю Иисусу Христу за то, что Он одновременно является моим судьей на небесном суде и является моим заступником и ходатаем. Жить с осознанием того, что у тебя есть небесный заступник и ходатай, это значит жить в состоянии мира и внутренней радости, чего я желаю и всем вам.

0: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Милосердный. Библейское определение Бога, который, несмотря на грехопадение человечества, продолжает строить отношения с людьми. В 9 главе книги Неемии это объясняется тем, что благой и милосердный Бог любит прощать. Божье милосердие не истощается, поскольку оно обновляется каждое утро. В Ветхом Завете Бог не оставил израильтян, когда они променяли его на золотого тельца. В пустыне он 40 лет посылал им манну для пропитания и воду для питья и привел их в Ханаан. В Новом Завете о Боге говорится, что Он, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Эта сторона сущности Бога выражается в эпитете «Отец милосердия». В притче о блудном сыне, записанной в 15 главе Евангелия от Луки, символизирующий Бога Отец проявляет милосердие и принимает непослушного сына обратно в семью. В притче о милосердном самарянине, 10 главе Евангелия от Луки, Христос призывает своих последователей к милосердию.
0: Итак, будьте милосердны,

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем изучать основы социального учения церкви вместе с руководителем отдела общественных связей Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Гончаровым Олегом Юрьевичем. Олег Юрьевич, сегодня мы затрагиваем вопросы здоровья и отношения к ним церкви. И первый вопрос, наверное, такой вступительный, потому что, мне кажется, не для всех очевидна связь Библии и вопросов здоровья. Вот расскажите подробнее об этом вопросе.
1: Да, спасибо большое. Вот, ну, я еще раз, с вашего позволения, напомню, что этот церковный документ, который мы рассматриваем в нашей передаче, он отражает учение Священного Писания, как и все другие церковные документы Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Поэтому я как раз начну именно вот отвечать на ваш вопрос, процитировав некоторые места из Священного Писания. Ну, в частности, вот 1 Коринфянам 6 глава, и здесь с 19 стиха можно прочитать. Апостол Павел пишет такие слова: «Не знаете ли, что тела ваши – храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе, ибо вы куплены дорогою ценою, потому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божьи». То есть здесь говорится о том, что даже наши тела играют важную роль в жизни христианина. Да? Некоторые считают, что главное – это вот душа человека. И делают такое разделение между телом и душой. Вот. Это скорее характеризует греческую философию, дуализм. Да? А вот Священное Писание говорит о том, что человек является целостной личностью. И его тело, его духовная жизнь, они как бы едины. И не зря существует такая пословица: в здоровом теле здоровый дух, да? Вот. Она как бы имеет, в общем-то, в том числе и библейские корни. Потому что если мы будем пренебрежительно относиться к своему телу, которое, как написано здесь у апостола Павла, является храмом Святого Духа, которое является Божьим творением, да, то, конечно, и духовная жизнь наша тоже будет неправильной, слабой. Ну, да. Вот, поэтому здесь вот написано: прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. То есть, оказывается, мы не только прославляем проповедью, там, духовной жизнью, но и своим физическим здоровьем тоже прославляем Бога. Ну, или не прославляем, в зависимости от того, как мы относимся к этому.
0: А есть такое мнение, что если верующий человек доверяет Богу, то в плане вот медицинской части он должен, скажем, лечиться, не знаю, там, только травами или вот избегая, скажем, обращаться непосредственно к медицине. Вот хотелось бы прояснить вопрос о том, как в целом церковь относится и к вопросу медицины, и к современным, скажем там, к современному развитию медицины, и, в частности, наверное, пожалуйста, расскажите подробнее о том, как устроена, скажем так, система здравоохранения, которая существует внутри Адвентистской церкви.
1: Да, спасибо большое. Ну, конечно, хотелось бы начать с того, что в Священном Писании мы читаем о тех чудесах, которые были явлены в жизни Иисуса Христа и в жизни святых людей на страницах Священного Писания, чудесах, связанных с исцелением. Именно чудесах, когда происходило одномоментное исцеление.

0: как, например, прозрение слепого или исцеление расслабленного, да, и даже воскрешение, о чем пишет нам Священное Писание. Вот, все эти чудеса, которые, о которых мы читаем в Священном Писании, они, во-первых, проповедуют о Христе, как о том, кто является Богом, воплотившимся. Да? То есть они показывают, что раз Христос воскрешает, раз Он исцеляет эти неизлечимые болезни, значит, Он и есть Творец, да? Творец тот, кто нас создал. То есть это доказательство Его творческой силы исцеляющей. Ну и, конечно, это, эти чудеса исцеления показывают характер Божий, что Бог любит нас, Он желает нам здоровья, желает нам исцеления. Вот. И эти чудеса, они происходят, и происходили не только тогда, они происходят и в жизни верующего человека, когда в определенных моментах, в определенных случаях верующий человек молится Богу, и Бог отвечает на его молитвы вот через какое-то именно чудесное исцеление.
1: И тогда вот, нужна ли тогда медицина,
0: да,
1: если
0: но есть Бог чудеса? Действует, Бог действует, опять же, через людей. Вот кто такие медики? Это люди, которым Бог дал дар, дар лечить людей, да, и они используют этот дар. И Бог работает не только вот так вот чудным образом, да, вот непосредственно сам, но Он работает и через людей, в том числе и медиков. То есть, когда верующий человек молится, не всегда это произойдет вот такое чудо, как оно написано здесь в Священном Писании, а в большинстве случаев Бог направляет человека к медикам, которые готовы ему оказать квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с той наукой, которая у нас называется медициной. И поэтому церковь поддерживает, конечно же, деятельность государственных или, может быть, негосударственных медицинских научно-исследовательских учреждений, направленные на улучшение здоровья, на исцеление людей, на лечение людей. Вот. То есть, конечно же, мы не то, что не отрицаем, мы, наоборот, стараемся развивать медицину в своих каких-то учреждениях. Вот у нас есть у адвентистов всемирно известный комплекс медицинский Лома Линда, находится в Соединенных Штатах, в Калифорнии. И это тот комплекс, где проводятся сложнейшие операции. Сложнейшие операции, основанные на самых современных научных, подчеркну, методах и технологиях. И там, например, в свое время работал известный нейрохирург Бен Карсон, темнокожий нейрохирург. Сегодня, кстати, в Вашингтоне я был там в одной из поездок. Есть музей выдающихся темнокожих людей Америки, и вот там на центральном месте специальный стенд, посвященный вот этому выдающемуся темнокожему хирургу Бену Карсону, который впервые произвел в мире, насколько я знаю, это был первый такой эксперимент разделения сиамских близнецов. Да? Но он использовал современные технологии и использовал те таланты, которые ему дал Господь. Причем этот человек, он много учился, и он даже книжки выпустил на эту тему. Он старался много, он много работал. То есть, почему Господь не всегда вот так чудным образом исцеляет? Он хочет, чтобы в процессе нашего исцеления мы тоже проявили свой труд, понимаете? Он не будет давать нам что-то без труда, потому что это же и воспитательная как бы сторона, да, дела. Если все нам просто будет с неба сыпаться, да, то какими мы вырастем? Так же, как вот мы детей воспитываем, да, своих. Вот, одни родители детям все дают, там, и квартиру, и машину, и деньги, все сразу им, да, и какие дети вырастают, да. И другой вопрос, когда родители помогают детям, но они дают возможность детям самим заработать, самим что-то сделать. То же самое и в процессе вот, лечения человека, медицины, да, человек должен приложить усилия со своей стороны, да, медики со своей стороны, чтобы добиться определенных результатов в процессе вот исцеления.
1: А если коснуться такой стороны, с медициной связана также и помощь, наверное, в сфере, которую многие ожидают, где должна проявить церковь свое милосердие, благотворительность, это работа с людьми, которые впали в зависимость. Да? То есть очень часто мы слышим, что церковь, вот она организует реабилитационные центры и так далее, то есть помощь людям, которые находятся в зависимости наркотической, алкогольной, от табакокурения. Что Адвентистская церковь делает вот в этом направлении?
0: Да, безусловно, это одна из особенностей Адвентистской церкви,

0: что наши усилия нацелены прежде всего на предотвращение заболеваний, да,
1: в первую очередь,
0: и зависимости, да, прежде всего. То есть мы проводим программы для молодежи и взрослых людей, которые помогают осознать пагубность вредных привычек и не впасть в эти привычки, прежде всего, да. Мы говорим о употреблении там наркотиков, алкоголя или табакокурения. И, ну, в разных формах это проводится, и специальные есть занятия, программы, как, значит, о вреде алкоголя, о вреде там, значит, наркотиков, для молодежи особенно мы делаем, да. Какие-то акции мы проводим, вот, я знаю, в прошлом у нас были акции, когда, ну, с разрешения властей, естественно, молодые люди ходили по городу, значит, такая надувная сигарета у них была, да, и там, значит, эти знаки, где курение перечеркнуто, и люди подходили, спрашивали, что это такое, они им рассказывали о вреде курения, да, вот, к примеру. Вот. Или там за какие-то сувениры, там, за духовную литературу приобретали у людей сигареты, и эти сигареты выкидывали. Ну, это такие акции.
1: Такая,
0: то есть, да. Да, в разной, как бы, по-разному это было. Я вспоминаю хороший пример, когда в Сочи в 2014 году проходила Олимпиада. Вот члены нашей церкви, они через общественную организацию, то есть, ну, являясь членами общественной организации, организовали на вокзале в Сочи, туда, куда приезжало максимальное количество людей, участников Олимпиады, организовали выставку здоровья. И расставили там стенды. И вот люди, приезжающие на Сочинскую Олимпиаду, они выходили, проходили через этот вокзал, видели эти стенды, останавливались, там им давление мерили, рассказывали о принципах здоровья. То есть вот в такой форме. Но есть, конечно же, и те люди, которые уже зависимы, для них тоже церковь организует различные реабилитационные центры, например, да, для наркозависимых или для зависимых от алкоголя, где помогают людям избавиться от алкогольной, наркотической зависимости, ну, прежде всего, через просвещение, конечно, через Слово Божие, да, потому что церковь не приемлет методов насилия, вот, ни в коем случае. Церковь, адвентистская церковь не приемлет методов так называемой нетрадиционной медицины, вот, особенно той нетрадиционной медицины, которая связана с оккультными науками. Сейчас это стало очень популярным, да? Если люди хотят получить исцеление, они идут к каким-то колдунам, вещунам, гадателям там. И вот это то, против чего выступает наша церковь. Потому что прежде всего нужно приходить к Богу, нашему Творцу, да? И к тем медикам, которые имеют от Бога вот эти таланты лечить людей. А если человек идет к этим колдунам, гадателям, вещателям, некоторые говорят, ну, нам же помогло, мы же почувствовали облегчение, у нас же вот вроде кажется ушла эта болезнь. Но Священное Писание предупреждает о том, что есть силы зла, которые тоже могут в определенной сфере творить чудеса, которые могут имитировать исцеление, да, для того, чтобы погубить душу человеческую. Это очень опасно. Человеку кажется, что он получил исцеление, и он сразу начинает приписывать это исцеление Богу. А на самом деле, если он обращается к волшебникам, гадателям и чревовещателям, да, Библия говорит, он обращается к дьяволу.
1: Для многих людей это кажется что-то близкое.
0: Да, да, да. И здесь как раз вот нам помогает знание Священного Писания. Для того, чтобы избежать вот этих проблем, о которых вы говорите, нам нужно читать Священное Писание и разбираться, кто есть кто на самом деле.
1: Ну, так как мы разбираем документ, то есть ряд вопросов, которые, по которым, скажем так, существуют некие официальные заявления, да, по которым можно видеть официальную позицию церкви. Один из таких вопросов, который вот обсуждается активно, это вопрос абортов. Вот могли бы вы прояснить позицию церкви по отношению к абортам?
0: Да, вот я здесь могу даже процитировать то, что написано в основах социального учения. Я выписал себе. «Дар жизни исходит из рук Божьих, и поэтому он свят». Дар жизни свят. «Человеческий эмбрион в глазах Творца уже личность. Бесценная и уникальная». Почему мы так считаем? Потому что мы основываемся на текстах Священного Писания. Например, Псалом 138, с 14 по 15 стих.

0: Здесь Давид пишет: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть здесь в этом тексте говорится прямо о том, что зародыш – это уже человек, да? Это уже жизнь. Да, то есть с момента, когда зарождается человек в утробе матери, наступает жизнь человека. И, соответственно, аборт – это убийство человеческой жизни. И является грехом, очень тяжким грехом, но таким же грехом, как убийство. Вот. И поэтому, конечно, церковь, как она может поддерживать аборты, категорически против, потому что есть заповедь «не убей», да? И мы выполняем эту заповедь. Ну, конечно, бывают случаи...
1: Вот, бывают ли какие-то исключения?
0: Бывают исключения, когда, например, речь идет о спасении жизни матери самой, да? Но это уже решают медики, а не сама мать, да? Если есть угроза, и консилиум говорит, что мать может погибнуть, ну, тогда врачи, конечно, выбирают из двух зол меньшее зло, да, спасая жизнь матери. Но когда сама мать или там отец принимают решение о том, что сделать аборт, это фактически они принимают решение об убийстве, да, и это является большой проблемой для нашего общества, потому что по количеству абортов Россия занимает первое место в мире, да, несмотря на то, что у нас традиционные ценности, мы их пытаемся как-то вот сохранить в нашем обществе, но, тем не менее, за последние годы эта проблема вышла на первый план. И мне кажется, что эту проблему не решить только при помощи запретительных мер, потому что запрещение абортов приведет к тайным абортам. Это уже было. А проблема решается через просвещение и, прежде всего, через проповедь. Вот пасторы, да и верующие люди, проповедуя Слово Божие, они как раз решают проблему абортов, потому что человек, который принимает Слово Божие, который испытывает покаяние перед Господом, он уже не пойдет на аборт, да, женщина, и мужчина не будет с этим согласен, да. И вот это как раз одно из таких важных решений проблем, связанных с абортами, это проповедь о нашем Господе. Вот.
1: Да, если человек, конечно, смотрит уже это как на дар Божий, а не только учитывая там какие-то экономические свои...
0: Да, прежде всего человек смотрит как на дар Божий, и прежде всего он доверяет Богу. Потому что ведь почему делают аборт большинство? Потому что боятся. А как мы сможем обеспечить детей? Да, как сложится наша личная жизнь? Да? А как, значит... решить какие-то еще другие социальные там проблемы. Вот. И здесь нужно просто доверить Богу, да, таким людям. Вот. Доверить Богу. Ну и, конечно, семья должна быть той семьей, о которой говорится в Священном Писании, полноценной. То есть, если человек желает вступить в брак, это нужно сделать так, как советует Священное Писание, на законной основе, да, а не через блуд там какой-то, да, вот. Это тоже же проблема.
1: Ну да, да.
0: Это все
1: в
0: очень...
1: какой-то степени это тоже профилактика, как то, что
0: да, да, то есть
1: говорили,
0: это все вот проблемы абортов, они связаны с морально-нравственными проблемами общества. Да, с нарушением морально-нравственных заповедей, прежде всего, Священного Писания. Поэтому еще раз говорю, что здесь нужно проповедовать Слово Божие. Это самое главное, вот, что мы можем сделать.
1: Есть еще ряд вопросов, которые относятся к так называемой биоэтике, да, то есть это те ситуации, в которых бывает сложно сделать выбор, которые сегодня они дискутируемы, поэтому могли бы вы прояснить вопрос отношения церкви к таким вещам, как эвтаназия, как, скажем, транссексуальность, то есть смена пола, да, искусственное оплодотворение, вот к таким как бы моментам биоэтики, вот каков взгляд церкви на эти вопросы?
0: Ну, я хочу так сказать, что это действительно проблема. Проблема для достаточно большого количества семей. Вот, бездетность, да, или отсутствие детей. И какие основные принципы, чему учит Священное Писание? Единственное, наверное, допустимым в решении этой проблемы, как вот сказано...
1: Давайте уточним, проблемы какой? Мы сейчас о каком?
0: Бесплодие. Бесплодие. Да. Мы говорим

0: Искусственное оплодотворение.
1: Оплодотворение, да, искусно. Может быть, искусственное оплодотворение половыми клетками супруга. Экстракорпоральное, так называемое, оплодотворение. То есть, ну, если естественным путем они не могут зачать...
0: То есть, с точки зрения церкви, это допустимо.
1: Это допустимо, но от супруга, понимаете? Не от третьего человека, а именно от супруга. Потому что, когда оплодотворение идет от третьего лица, это уже вмешательство в личную жизнь третьего. А в

0: им может быть только Господь. Угу. Понимаете, вот Библия учит, что семья – это муж, жена и Бог над ними, понимаете? Но никакой другой третьего человека в семейной жизни ни со стороны женщины, ни со стороны мужчины не должно быть, так учит Священное Писание. Угу. А когда оплодотворение осуществляется от другого мужчины, да, не от супруга, это уже получается, что третий человек вмешивается, угу, причем в прямом, самом прямом смысле, в семью. Это потом несет, некоторым кажется, ну что подумаешь, это как бы... Но это потом может нести на себе очень-очень большие последствия, да, как в воспитании этого ребенка, так и в отношениях между супругами. Поэтому только вот супруга, возможно, искусственное оплодотворение. Вот. И рождение ребенка, оно должно, как я уже сказал, совершаться только в лоне семьи. Поэтому вот суррогатное материнство тоже мы не можем благословить, и это неприемлемо. Потому что суррогатное материнство,
1: третья сторона, да,
0: тоже. Получается, третья сторона, то есть другая женщина в нашей. И это же травма и для той женщины, которая за деньги, да, ну, да, понятно, но все равно это же моральное, эмоциональное переживание. Это целый комплекс. Поэтому никак мы не можем. Я один раз столкнулся, пара, ну, она в церкви, он, по-моему, был не членом церкви, этот молодой человек, но она старше его, он моложе. И вот они, как пастора, попросили меня прийти, помолиться. И вот они задают вот этот вопрос. А вот мы не можем, да, вот, вернее, она не может, потому что уже возраст у нее, да? Он-то может детей, а она не может, уже возраст не позволяет. А можно мы вот другую женщину привлечем, и вот от него, значит, от нее там яйцеклетка, да, тут, значит, соответственно, сперматозоиды, и вот, вот она выносит там, это будет наш ребенок. Я вынужден был огорчить, они огорчились, эти люди. Я говорю, ну, я не могу сказать по-другому никак. Библия так нас учит. Это уже третий человек задействован. Это недопустимо. И в этом случае я посоветовал взять ребенка на воспитание. Это... Ведь много бездомных людей, сирот, особенно сейчас, вот, когда военные действия происходят. И это будет больше благословения. Больше благословения. Ну, если не дал Господь, ну, что делать? Возьмите сироту и воспитайте, понимаете? Но есть еще такое явление, как транссексуальность. Вот, это сейчас широко обсуждается, особенно в западных сообществах, да, смена пола. Вот. И транссексуальность, значит, она как смена пола, так и человек может выступать в роли обоих полов. Да, то он женщина, то мужчина, это тоже к этому относится. Это все тоже является порождением греховной природы человека, прежде всего. Это может быть и болезнью, как вот сказано здесь, да, болезнью на каком-то генетическом уровне или психологическом уровне, когда человек вот ощущает себя там, будучи мужчиной, вообще женщиной, и наоборот, там, будучи женщиной, ощущает себя мужчиной. Вот. Но опять же, откуда болезнь? Болезнь – это же порождение греха. То есть все идет именно вот от греховной природы человека. И естественно, что церковь не может одобрить смену пола, потому что это уже является, как написано, вызовом Богу-творцу, так написано. Смена пола является вызовом Богу-творцу, дарующему нам вместе с жизнью и половую принадлежность. Если мы такими родились, значит, в этом была воля Божья, и надо эту волю выполнять. А если мы противимся этой воле, мы противимся Богу. Ну, конечно, мы не будем оскорблять таких людей там, принижать их, наверное, мы будем поступать так, как Христос поступал. Он же любит грешника, да? Но Христос любит грешника, но не любит грех, ненавидит грех, да? Вот.
1: Ну да, одно дело отношение к тем, кто уже, да, все другое дело, допустим, как члены церкви, если они стыдят перед этим вопросом.
0: И потом, ведь, понимаете, вопрос отношения вот к таким людям, эта тема, может быть, она отдельного требует рассмотрения. Но все-таки, вот вы затронули этот момент, отношение к этим людям не должно быть рекламой для такого образа жизни. Вот очень часто сегодня в современных сообществах, особенно еще раз подчеркну, на Западе, потому что у нас другие немножко, другой менталитет, другие традиции, вот, вот эти понятия путаются. Понимаете, трансгендеры становятся нормой для общества, а это уже реклама, понимаете, это побуждает людей совершать такие действия. То есть вот этого не должно быть. То есть наше доброе отношение, допустим, к каждому человеку,

0: источнику. Оно не должно становиться рекламой. То есть мы не должны называть это нормой. Угу. Мы должны называть это своим именем, то есть порождением греха, грехом, и призывать людей к покаянию. Вот что делал Иисус Христос, понимаете? Угу. То есть вот, наверное, так я отвечу на этот вопрос.
1: Хорошо. Спасибо большое. Наверное, нам нужно будет продолжить уже в следующий раз. Да. Темой у нас будет, затронем мы в следующий раз другую тему, возможно, более широкого плана – церковь и мировое сообщество.

К большому сожалению, среди абьюзеров попадаются даже те, кто посещает церковь. И в отличие от большинства абьюзеров, которые используют манипулятивные техники для контроля над жертвой, они используют

еще одну разновидность – религиозную манипуляцию. Делают это с помощью библейских текстов, которые либо недочитывают, либо извращают. Давайте посмотрим на основные тексты, которые чаще всего используют абьюзеры, посещающие церковь, для того, чтобы контролировать свою жертву. И первый текст, который мы разберем сейчас, записан в послании апостола Павла к Ефесской церкви в 5 главе. А звучит он следующим образом. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви». Обычно на этом абьюзер останавливается, но мы будем читать эти тексты дальше. Для удобства я запишу, где записан этот текст, этот фрагмент. Давайте еще раз внимательно его прочитаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». Этот фрагмент используется абьюзерами для того, чтобы показать абсолютную власть над женщиной. Ну, дескать, женщина только и должна, что повиноваться абсолютно беспрекословно, не имея никакого права для того, чтобы возразить, выразить свое мнение, или тем более уж не поддаваться на манипуляции и сопротивляться насилию. Но вся проблема в том, что абьюзеры не читают этот текст целиком, они лишь фрагментарно его цитируют, и когда это происходит очень часто, либо в личной беседе в такой семье, либо это делается с кафедры, то у жертвы складывается впечатление, что на этом, в общем-то, текст заканчивается. Но давайте будем читать этот отрывок целиком и посмотрим на то, что же и действительно имеется в виду в этом отрывке. 23 текст. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Он же и спаситель тела». Я намеренно буду выделять некоторые фрагменты, чтобы вы увидели, что здесь есть более широкий смысл, более широкое значение, чем обычно цитируется абьюзером, религиозным абьюзером. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Опять же, этот текст тоже используется для получения контроля. Но вот следующие отрывки, написанные с 25 текста и ниже, абьюзеры, как правило, не читают и предпочитают их не замечать. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». И давайте посмотрим еще на одну любопытную деталь, которую абьюзеры, религиозные абьюзеры, предпочитают не замечать. И делают, между прочим, это намеренно. Фразы, относящиеся к женщинам, здесь действительно присутствуют. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И в этом тексте есть некая аналогия между взаимоотношениями мужчины, то есть мужа и жены в официальном законном браке, и между отношениями Иисуса Христа со своей церковью, которая в Священном Писании представлена в образе женщины. И это неспроста. Смотрим дальше. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. И он же – спаситель тела». Дальше посмотрите на следующую фразу. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». А теперь просто задумайтесь, какой массив информации написан для женщины,
а какой массив информации написан

для мужчины? Каковы обязательства женщины в браке и каковы обязательства мужчины в браке? И апостол Павел иллюстрирует подобного рода взаимоотношения отношениями между Христом и Церковью. Посмотрите, что Иисус сделал для своей церкви для того, чтобы она ему повиновалась. Он же спаситель тела. В другом месте сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Люди, которые читают Священное Писание, знакомы с историей спасения, знакомы с жертвой Иисуса Христа за все человечество, за грехи всех людей. И в Иисусе мы видим потрясающий образ и пример самопожертвования ради кого-то. То есть для того, чтобы церковь, люди, которые верят в Него и исповедуют ценности библейские, ради них Христос умер на кресте. Точнее, Он умер за все человечество, но те, которые оценили эту жертву, стали частью Его церкви. И именно церковь является предметом особой заботы Иисуса Христа. Он освящает ее, очищает ее посредством слова, а не ударов, тумаков, насилия и чего-нибудь вроде шантажа. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Обратите внимание, если мужчина испытывает, то есть проявляет агрессию по отношению к своей женщине, то есть он ее бьет, удерживает, душит, толкает, пинает, то это никак нельзя назвать любовью. Потому что в браке ты относишься к своей жене точно так же, как ты относишься к своему телу. У абьюзера это совершенно не так. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. И это фраза о заботе. То есть обязанность мужа заботиться о своей женщине. Обязанность мужа также заключается в том, чтобы бережно к ней относиться, любить, защищать и, когда это нужно, пожертвовать даже своей собственной жизнью ради нее. И только в этом случае женщина повинуется, но это повиновение, во-первых, не абсолютное вот по любой прихоти мужа, какую бы вот, чтобы ему не взбрело в голову, это повиновение, которое опять же регулируется принципами Священного Писания. Мы повинуемся друг другу, в браке, кстати, такие тексты тоже есть в Библии, до тех пор, пока это повиновение не вступает в противоречие с моральными нормами, обозначенными в Священном Писании. Как мы видим из разбора этого текста, абьюзеры не дочитывают тексты до конца, они лишь выбирают некоторые фрагменты. Но для того, чтобы понять, какова картина, необходимо посмотреть на текст целиком. Следующий отрывок, который мне хочется разобрать вместе с вами, записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, 38 и 39 тексте. Давайте прочитаем этот текст, который используют абьюзеры. «А я говорю вам, не противься злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Эти тексты абьюзеры используют для, ну, как бы оправдания физического насилия. И, конечно, они не афишируют о том, что они бьют своих жен, они не рассказывают об этом в церкви. Отношения в таких семьях, как правило, чрезвычайно закрыты, и информацию об этом они предпочитают не разглашать. Но, тем не менее, для себя они оправдывают насилие этим текстом. И, дескать, это не моя проблема, что я ударил жертву. Эта жертва меня спровоцировала, и я ударил. И обязанность жертвы меня простить. И наоборот, даже не противиться моему насилию, потому что я же, дескать, пытаюсь позаботиться, научить свою женщину, как правильно жить. Однако, давайте попробуем и этот текст разобрать в более широком его контексте. Начнем мы читать отрывок с текста выше. С 38 текста. «Вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб». Это цитата, между прочим, из Ветхого Завета. «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять

оставить у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего знать у тебя не отвращайся». Вот это отрывочек, который мы прочитали целиком. Теперь давайте посмотрим на него более пристально. Что мы здесь видим в этом тексте? С одной стороны, Иисус Христос говорит о том, что насилие в ответ на насилие – это очень плохая идея. Но, читая дальше этот отрывок, мы замечаем, о каком контексте вообще идет речь. «Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». То есть речь идет здесь не о семейных взаимоотношениях, где якобы муж, ну или жена, ну, кто является абьюзером, имеет право проявлять физическое насилие или любого другого рода насилия над человеком, а тот должен простить, не сопротивляться и даже как бы позволить колотить себя дальше. Это контекст человеческих взаимоотношений в разрезе спорных ситуаций. И Иисус Христос в данном случае здесь цитирует один ветхозаветный отрывок, фразу точнее из этого отрывка. Записана эта фраза в книге Второзакония в 19 главе с 16 по 19, по 21 тексты. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба, пред Господом, пред священниками и пред судьей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то делайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Так и среды, истреби зло из среды себя». И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Итак, мы видим, что этот отрывок регулирует взаимоотношения людей в суде. Это чужие люди, ну или, по крайней мере, это не муж и жена. Поэтому, читая текст из Евангелия от Матфея о том, что нужно подставить вторую щеку, речь не идет о том, что муж или жена, абьюзер, имеет право на насилие, а речь идет о том, чтобы не мстить другому человеку. Ветхозаветний закон предписывал, что если свидетель ложный, он говорит неправду, то здесь написано так. «Сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему, да не пощадит его глаз твой». И это очень хороший принцип справедливости, да, с одной стороны. То есть человек, если он хотел причинить зло другому человеку, то пусть ему причинят тоже зло. Это была воспитательная мера в том обществе, где царили такие нравы. Но Иисус, придя в свое время на нашу землю, он показал альтернативный путь решения конфликтных ситуаций. И он ввел принцип непротивления злу. То есть, если против тебя замышляли какое-то зло, то тебе вовсе не обязательно мстить за это человеку. И используя эту фразу «подставь другую щеку», он использует как бы пример, иллюстрируя свою мысль. Поэтому, если сделать вывод из нашего небольшого исследования этого отрывка, то становится ясно, что абьюзеры цитируют некоторые тексты, которые как бы можно подстроить под их ситуацию. Однако они вырывают фразы даже из текстов, из общего повествования, из общего принципа Священного Писания. Библия нигде не разрешает проявлять насилие мужа над женой. Этот принцип абсолютно не обозначен в Священном Писании. Напротив, брак – это взаимная любовь, взаимное уважение. И об этом мы читали в послании апостола Павла к Ефесянам. Еще один текст, последний, который мы разберем сейчас, записан в послании апостола Павла к Коринфской церкви. И этот текст, ну, как будто бы запрещает женщине высказывать свою точку зрения. Давайте мы прочитаем 14, точнее 15 главу.

34 и 35 тексты. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». С этим текстом вообще любопытная история. Дело в том, что религиозные манипуляторы не дочитывают даже один текст. То есть они предпочитают, чтобы жертва слышала этот текст следующим образом. «Жены ваши да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». В таком случае получается, что абьюзер не дочитывает этот текст, сам текст целиком, и жертва слышит то, что хочет, чтобы слышал абьюзер. Давайте тоже для удобства запишем этот текст место из Писания на доске. Но давайте попробуем исследовать и этот отрывок и посмотреть, о чем же на самом деле говорит Священное Писание. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Вот это отрывочек целиком, но нужно понять одну очень существенную деталь. Когда речь идет здесь о женщинах, то, во-первых, речь идет о религиозном собрании. Речь идет не о всех случаях жизни, когда женщина вообще не имеет права произносить никакого слова. Речь идет конкретно о богослужениях, о том, как нужно себя вести в церкви. И второй момент, который я хочу здесь отметить, мы здесь сталкиваемся с культурной традицией того времени. Давайте попробуем почитать этот отрывок в более широком его контексте, потому что речь о женщинах здесь только одна из предписанных норм поведения в церкви. Давайте будем читать. Итак. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все одни за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении. Так и закон говорит. Если они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Итак, мы видим, что речь о женщинах – это часть речи апостола Павла, которая регулирует поведение людей, а именно пророков, тех людей, которые обладают особыми дарами говорить на иностранных языках, и в том числе поведение женщины в церкви – это часть большого фрагмента. Так вот, суть этого фрагмента заключается не в запрещении женщине что-либо высказывать и говорить, а в регулировании поведения тех или иных людей в церкви. В те времена в мужском мире, преимущественно был мужской мир, женщина не могла публично высказывать свою мысль или задавать вопросы. Это было просто не принято. Как правило, все вопросы, которые возникали у женщины, она могла задать либо мужу дома, либо раввину. И таким образом сохранялся порядок. Поэтому в этом тексте мы сталкиваемся с тем, что речь идет не о запрете женщины возражать, задавать вопросы, спрашивать, интересоваться, высказывать свое мнение, согласие или несогласие, а речь идет о регулировании норм поведения в церкви. Таким образом, друзья, мы видим, что и этот отрывок, он как бы не дочитывается до конца, и общий смысл, главный смысл, заложенный в Священном Писании, искажается. Дорогие друзья, давайте внимательно изучать Священное Писание и точно понимать, о чем говорит текст, о чем он не говорит. Нельзя вырывать стихи и отдельные фразы из общего контекста, иначе это существенно извращает замысел Божий.

Исследуйте Священное Писание, оно дарит свободу, а не порабощает. И пусть Бог вас в этом благословит. К сожалению, большинство жертв насилия возвращается обратно к своему мучителю. Кто-то делает это под воздействием манипуляций, а у кого-то и вовсе нет выбора. Но, к счастью, он есть. В программе «Что делать, если вас преследует бывший» я расскажу вам о том, как противостоять подобным манипуляциям. Мы подробно разберем, что делать, если абьюзер не оставляет вас в покое. Пора выходить из токсичных отношений, и я помогу вам в этом. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или на нашем YouTube-канале по ссылке в описании.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели тему любви как одну из потребностей женщин. И сегодня мы также рассмотрим еще несколько потребностей женщин. И поможет нам разобраться в этом вопросе священнослужитель и психолог Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Виталий, расскажите, пожалуйста, какие еще есть потребности у женщин? Что важно знать мужчинам, чтобы восполнять эти потребности?
1: Одна из основных потребностей женщины, помимо того, что она нуждается в любви, в привязанности, в понимании, есть еще такая потребность, потребность в общении. Мы говорили о том, как дети вот устроены, как они растут, и стоит понаблюдать только за мальчиками и девочками. И вот, допустим, мужчина, если вы понаблюдаете в детском садике, как выстраивают взаимоотношения мальчики и девочки, то вы увидите, что девочки, они раньше начинают говорить. У них раньше развито вот чувство речи, правильная речь быстрее развита. Они быстрее находят связи в обществе, они легче сходятся с людьми, они более коммуникабельны, чем ребята. И, допустим, если на мальчика вы посмотрите, то вы увидите, что они сам тихо сам с собой играют, там конструктор разбирает, собирает машинки, танчики, войнушки. То есть мы видим, что девочки устроены, и женщины, да, то есть девочки, а потом они становятся женщинами, они устроены таким образом, что для них очень важно коммуникабельность, для них очень важно общение. И до брака у девушек гораздо больше знакомств и связей, чем у парней. И когда девушка выходит замуж, хотим мы того или нет, в сферу разных обстоятельств, эти связи, которые у нее были, они обрушиваются. Да? Ну так, не совсем, но их становится гораздо меньше. Но не становится меньше желания общаться. И поэтому основная потребность женщины в браке – это общение. Она очень нуждается в том, чтобы общаться. Почему это важно, допустим? Да, почему муж должен восполнять эту потребность? Потому что для женщины очень важно осознание ее ценности в отношениях. Допустим, вы пытаетесь поговорить со своим мужем, а он говорит, не сейчас, я занят, отойди, ну еще не время, да, поговорим позже. Вот я бы даже задал вопрос телезрителям, тем же мужчинам вопрос. Вот вы бы как отреагировали, если бы вам сказали, отойди, не мешай, в следующий раз. То есть, что бы вы подумали для себя? Во мне совершенно не заинтересованы, да? Во мне нет никакой ценности. Вот. А для женщины, мы говорили, это очень важно, да, потому что на первом месте стоит на нее любовь, а любовь она воспринимает как желанная, как тот, в ком нуждаются, да, кого любят и кого ценят. Поэтому общение женщина воспринимает в отношениях с мужем или с мужчиной, да, ну, с мужем мы говорим, она воспринимает как она нужна, она значима, она имеет определенную ценность для этого человека. И если муж игнорирует это в отношениях, женщина начинает это воспринимать как ее не любят, ее не ценят, она не нужна и так далее и тому подобное.
0: Вы интересно сказали, игнорировать отношения. То есть наступает такой момент, рано или поздно, когда мужчина начинает, так скажем, затихать, игнорировать, обходить вот эти все комплименты стороной. Ну, в принципе, это все состоялось. Зачем, собственно, мне снова какие-то комплименты говорить? А женщина, она теряет свою ценность, так получается? То есть она зависимо становится от комплиментов мужчины. А так сама по себе она не чувствует свою самодостаточность? Так выходит?
1: Вопрос не в этом. Вопрос, понимаете, вот вопрос не в том, что самодостаточно или не самодостаточно, да? А вопрос именно, мы же говорим о строительстве отношений. Жена или и муж, они рассматривают ценность друг друга в этих отношениях. То есть я ценна в этих отношениях, я нужна для этому именно человеку, да? То есть я могу иметь хорошую самооценку и свою ценность понимать. Но я могу не видеть эту ценность в этих отношениях, понимаете? Я живу с человеком, я там посвятила ему свою жизнь, мы хотим вместе жить до гробовой доски, да, согласны ли вы жить, как там, спросите?

0: Когда? В каких
1: обстоятельствах? И в бедности, и в богатстве.
0: В бедности, в богатстве, в горести, там, и в радостях, и, там, и в счастье, и в несчастье. Да? И люди говорят, да-да-да-да, согласны. И тут человеку, перед человеком стоит дилемма, я ему не интересна. Хотя, Аня, ты, совсем, ты права, да? Она, женщина может на себя в зеркало смотреть и говорить, да слушай, я классная, я умная, я талантливая, я неинтересна просто этому человеку, он не хочет со мной общаться, да?
1: Хотя при этом человек любит женщину, да?
0: Если он любит, значит, он должен понимать, что у его жены есть эта потребность, и эту потребность нужно восполнять, с ней нужно поговорить, это не занимает много времени. Выслушать жену. Но, опять же, знаете, как нужно разговаривать с женой? Не нужно делать вид, что вы ее слушаете, да? Иногда, вот я, когда разговариваю с людьми и думаю о чем-то своем, да, человек что-то говорит, и делаешь умное лицо, как будто ты слушаешь, на самом деле думаешь о чем-то другом. Но это может быть один раз, два раза и прокатит, но на третий раз женщина все равно почувствует, что ее не слушают. Вот.
1: Женщина, нужно, я думаю, еще уточнять. А ты услышал сейчас, о чем я сказала? Пожалуйста, пожалуйста, озвучь, что я сейчас сказала.
0: Что же я сказала тебе? Вот еще что важно, да, иногда, вот, допустим, мужчины сейчас могут слушать и говорить, со мной что-то не то, да, мне не хочется слушать, мне не хочется там принимать в этом участие, да, в ее, восполнять ее потребность. И они будут правы. Почему? Дело в том, что мужчина, он устроен не таким образом, как женщина. И мы говорили, что для мужчины очень важно эмоциональное восстановление – это одиночество. Он может, ну, я как пример приведу, да? Он может один месяц, к примеру, в году проявлять любовь, заботу, быть таким разговорчивым, быть внимательным, там, отсылать смс-ки, понимать, что жена там в чем-то нуждается, цветы ей покупать. А потом бах, такой, как яма, да, провал. И он, к примеру, месяц он никакой реакции, два никакой реакции, три никакой реакции. Вот. То есть мы должны понимать, что мужчина устроен таким образом, он цикличен. Это я говорю для женщин, чтобы они понимали, что муж ее не разлюбил. У него есть периоды активности во взаимоотношениях, есть периоды так называемого отката в этих отношениях.
1: То есть женщина должна понимать, что ага, у него сейчас вот как раз, как вы сказали,
0: да,
1: откат.
0: Да, он так устроен. Такая у него психология, такая у него физиология. Но, тем не менее, мужчины тоже должны понимать. Несмотря на то, что у нас, мы так устроены, да, такая у нас психология и такая физиология, мы, это же, как апостол Павел говорит, не тело мной управляет, а я управляю телом. Да? И когда вы понимаете, что ваша жена нуждается в общении, как в Слове Божьем написано, превозмогая, то есть некоторые вещи, да, нужно превозмогать для того, чтобы выстраивать правильные отношения. Если вы хотите, чтобы ваша жена любила вас, отвечала вам взаимностью, если вы хотите, чтобы жена, нуждающаяся в общении, да, я вам говорил уже не раз и повторяю это, что женщина, нуждаясь в общении, если это общение вы не восполняете, она будет его искать на стороне. Не будет она его искать. Оно само придет. Да? А почему оно придет? Потому что так оно устроено. И...
1: Там. Поясните, пожалуйста, интересный момент.
0: Ну, появится кто-то, кто будет говорить комплименты, кто будет слушать.
1: А что значит само придет? Женщина может как начать сигнализировать о своей
0: неудовлетворенности? Нет, это же происходит сам. Как? Вот, допустим, люди общаются, как вот говорят, родственные души, да, там вот пообщалась. Женщина, как она реагирует эмоционально на определенную ситуацию? Она делится. Она разговаривает, она об этом говорит. Подруге сказала, близкому кому-то сказала, говоря, может там использовать соцсети, и сказала не подруге, а сказала как бы по секрету всему свету.
1: То есть причина, получается, кроется непосредственно в ее напарнике, в ее муже.
0: Да,
1: если вдруг она начинает искать...
0: не проявляет или не отвечает на ее потребность в общении. Она нуждается в том, чтобы выговориться, поговорить. Она приходит ко мне, чтобы со мною проговорить некоторые вещи. Я игнорирую. Она воспринимает это как мое нежелание с ней строить отношения. Она не воспринимает это как свой недостаток какой-то. Просто этот человек не хочет со мной строить отношения. Я ему не интересно. Хочу поделиться, потому что я так устроена. Я делюсь с кем-то. Появляется третий, допустим, Пупкин или там Вася Иванов, который говорит... Какая ты бедняжечка, как я тебе сочувствую, я тебя очень сильно понимаю. И

0: о, появился кто-то, и там нету никакой там третьей мысли. Просто есть потребность в общении, человек начинает общаться. А потом дообщались до того, что жена говорит, ставит тебя в известность. Ты знаешь, Коля, я решила от тебя уйти. Почему? Я тебя люблю, Коля говорит, я тебя люблю. Я этого не увидел, я этого не почувствовал.
1: А по сути это получается, вот как вы верно сказали, да, необходимо просто общение вовремя обсуждать со своей женой, да. Выявлять потребности, нужды, то, в чем она нуждается, в чем она заинтересована. Да? Соответственно, если мужчина это понял, прояснил, да, пусть ему несколько раз женщина скажет, но он должен это слышать, понимать и делать.
0: Вот такая проблема есть, да, ну, встречался как бы в практике, что когда начинаешь мужчине говорить, знаете, когда люди приходят, когда уже есть проблема, вот они приходят, допустим, ко мне приходит муж и говорит, так и так, моя жена начала с кем-то там общаться на стороне. И я ему говорю, ты нарушаешь определенный закон, закономерность нарушена во взаимоотношениях. И он мне заявляет, и что? Теперь если что, если я не буду к ней проявлять вот этих, не буду восполнять ее потребности, мне что, жить как на вулкане, что ли? Она что? Она не может быть верной, а там она не может быть вот так соблюдать вот эту супружескую верность? Может. Может. Ну, другой вопрос. Я вспоминаю, как раввины, ну, еврейские учителя, преподаватели, спрашивая свою паству, да, или еврея, который приходит к нему за семейной консультацией, первый вопрос, который задает раввин женатому мужчине, еврею, он задает ему вопрос такой. Раввина ничего не интересует, он задает ему вопрос. «Счастлива ли твоя жена?» Так начинается беседование, понимаете? То есть, если ты берешь женщину замуж, она выходит замуж, и мы говорили о том, что ты зрелый человек, ты берешь на себя определенную ответственность, и помимо вот этих семейных функций, да, мы говорили, что семья, она нужна не только для того, чтобы хозяйственно-бытовые какие-то функции восполнять, а эмоциональные и духовные функции восполнять. Mm-hmm. Человек должен эмоционально восстанавливаться, духовно восстанавливаться, и если ты, находясь в семье, жене не восполняешь ее эмоциональные функции, да, в чем она нуждается, да, эмоциональные потребности, ты делаешь свою жену несчастной. Может она быть верной? Может, но несчастной. А мне хотелось бы, чтобы мы понимали, что Библия говорит, что Бог благословил брак, Он сделал его счастливым. И в браке мы должны быть счастливы оба, и он, и она. И поэтому, ну, не убудет от меня, ну, от меня же не убывает, допустим, да? То есть я узнал это, я долгое время этого не знал. Но сейчас я это узнал. И когда я узнал, я понял, думаю, ой, какой я глупый, да, сколько я времени потерял. И я начинаю восполнять ту потребность жены в общении. Хотя многократно женщина это проговаривает. Вот, Ань, опять же, это к тому, насколько мужчины... Насколько мы мужчины, не обижайтесь, но вот подтормаживаем маленько, да, на ручном тормозе. До нас бесполезно доносить намеки какие-то там. Угу. Намеки, там.
1: Важна прямолинейность.
0: Мне не хватает общения, там, мне хочется с подружками пообщаться. Что там с ними общаться? Сидим дома, все нормально, круто сидим. Пойдем телевизор посмотрим. Давай кинцо какое-нибудь, давай в танчики погоняем. То есть вот мужчина не понимает, что ему нужно именно сказать, давай будем общаться, давай пообщаемся. Может, в гости кому-то сходим. То есть иногда женщине важно и общение не только между мужем, да, и женой, а именно общаться там, с подругами, с кем-то вместе, да, раз вы семейная пара. Вот. Это очень важно, и мы должны это понимать. То есть основная потребность женщины, помимо любви, это общение. Она нуждается в этом. И эту потребность надо восполнять. Тогда она счастлива. Кстати, вот я заметил интересную вещь. Если мужчина и женщина восполняют потребности друг друга, восполняют потребности друг друга, то никогда не появляется... То есть, если моя жена восполняет мои потребности, то мне нужно быть, ну, полным ненормальным человеком, чтобы от такой жены, да, куда-то там идти или уйти, или быть несчастным в семейных отношениях. Мне будет хотеться бежать туда, где восполняют все мои потребности. Так и женщина, да, то есть муж должен понять, если он восполняет потребности своей жены, ну, надо быть полной...
1: У меня вот вопрос относительно вот этого вот восполнения вот этого общения, да, к примеру, если мужчина...

0: часто в командировках, и он занят, у него плотный график, у него все расписано. Он не любит писать лишние вот эти смс. Как женщине быть? А ей хочется услышать «я люблю тебя», там, «как ты провела свой день».
1: Сейчас есть настолько огромный вектор этот связи от телефона, я не знаю, там интернет, WhatsApp, чего только нет, да, то есть вы можете там, я не знаю, в WhatsApp поговорить, и в Телеграме вы можете пообщаться, вы можете просто по телефону поговорить, но вы должны это делать. То есть сегодня возможность есть пообщаться. Сегодня не только, вот, допустим, вот я как психолог, да, или там христианский психолог об этом говорю. Сегодня даже если вы возьмете какие-нибудь мыльные, там, как они называются, там, сериальчики какие-то, да, даже в этих сериальчиках показывают, насколько женщина, у женщины есть потребность в общении. И вы даже в этих сериалах вы увидите, насколько женщина пытается достучаться до мужчины, чтобы просто с ним поговорить. Просто сказать, вот такая ситуация. Ей три слова надо сказать. Женщине вообще много не надо говорить. Ей просто нужно быстро выговориться, чтобы ее послушали, посочувствовали, посопереживали, сказали, что ее любят, что у нас все будет хорошо. Я, муж твой, я решу любую проблему, все у нас будет круто. Вперед. И женщина, фу, слава Богу.
0: Но также женщина еще для нее важное, что дела, да, если мужчина это озвучил, соответственно, будь добр, как говорится, теперь сделай. Тут новая ответственность, да, да,
1: об этом
0: приходит.
1: Мы поговорим чуть позже. Для женщины, да, это очень важно тоже. Активное участие мужа в семье.
0: Хорошо, Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите внимание, как важно общение для женщины. Мужчины, подметьте это в своей жизни и обязательно чаще общайтесь со своей супругой. Оставляйте свои комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Истинно, истинно говорю вам. Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Здравствуйте. Почему в некоторых парах физическая близость сопровождается унижениями и грубостью? Нормально ли это? Может ли жесткость погубить отношения? Или наоборот, она делает их более интересными? На наши вопросы сегодня отвечает психолог.

0: Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас тема очень деликатная. Мы постараемся аккуратно ее рассмотреть. Но все-таки замалчивать ее нельзя, поскольку это является иногда проблемой. Жесткость в сексе. Например, в некоторых парах есть практика, когда партнер, ну, своего партнера может во время интимной близости ударить, к примеру, шлепнуть, придушить немножко.
1: Да.
0: Нормально ли это вообще?
1: Да, действительно, у нас в стране тема секса, в принципе, достаточно долго была табуирована. Сейчас, мне кажется, есть перекосы немножко в другую сторону, в разных формах, да, допустимости. Поэтому действительно тема деликатная, и сложно говорить о том, что здесь вот нормально, а что ненормально, вот так вот просто наобум. Да? Нужно рассматривать в каких-то контекстах, все очень индивидуально. Тем не менее, если в целом посмотреть на отношения между мужчиной и женщиной, если мы рассматриваем именно вот такую форму, да, где мужчина-женщина пара, то, как правило, отношения в здоровом своем варианте – это про любовь, это про доверие, это про близость эмоциональную, физическую и так далее. И когда во время физической близости возникают какие-то такие ситуации, где прослеживаются какие-то элементы насилия, то это не всегда норма. То есть есть разница, какое насилие, в какой форме и от кого исходит. Потому что если мы посмотрим на сексуальность женскую и мужскую, то это немножко тоже разные понятия. И вот смотря с какой стороны рассматривать этот вопрос.
0: Ну, допустим, мы пока не рассматриваем ситуацию, когда, ну, допустим, жесткий мужчина, может быть, классический пример, да, возьмем, жесткость идет со стороны мужчины, женщине это не нравится. Это одна ситуация. А что, если это нравится женщине? И более того, она не может, например, испытать настоящего удовлетворения, если нет жесткости, какой-то грубости, граничащей даже с какой-то болью. Вроде это нравится обоим, и ему, и ей, но...
1: Важный, вопрос, интересный очень это, вопрос, да. И глубокий. А, как правило, такая женщина, она не признает и не говорит вслух о том, что ей это нравится. Она провоцирует такое отношение к себе. На самом деле выбирает такого мужчину, даже где-то бывает бессознательно. Все эти звоночки, они могут еще на ранних стадиях отношений проявляться. Потом как-то по-разному, но более открыто уже. И она даже будет, может быть, где-то там аккуратненько подружкам жаловаться, что ей это не нравится. Но на самом деле она действительно не может там испытывать оргазм или удовлетворение полностью без вот этих элементов насилия. И продолжает оставаться в этих отношениях, продолжает провоцировать к себе такое отношение, и вот так это все закручено. Почему это может быть? Основные причины. Формирование вообще человека, оно же происходит как бы в детстве, мы формируемся до какого-то этапа, и потом с пубертатного периода уже формирование психосексуальное наступает. И вот это детское формирование, где отношения родителей, оно тоже влияет. И если у женщины закреплено, что любовь равно боль, потому что, вот как я сказала, женская и мужская сексуальность разные вещи, если здесь мы рассматриваем со стороны женщины, то как бы у женщины вообще сексуальные отношения, они близко связаны с любовью, с чувствами, с чувственностью, с ней самой как таковой. И вот это вот понимание, что я люблю, меня любят, оно где-то закрепилось как боль. И она воспринимает любовь как боль. Вот, это уже выбор такого партнера. Дальше у нее, возможно, на вот этом сценарии детском, во время формирования психосексуального происходили какие-то события, которые подтверждали. Например, первый мужчина, который ей понравился, какой-нибудь одноклассник, он достаточно жестко к ней относился, мог дергать за косичку, ну и так далее. Там прям был такой вот какой-нибудь мальчик, который, ну, не очень в рамках...
0: Немного
1: агрессивный, да. Вот. И вот таким образом девочка формировалась. И в какой-то просто как бы этот сценарий, он закреплялся. Но основа все-таки лежит где-то там в детстве. И вот закрепляя этот сценарий, женщина в конечном итоге пришла к тому, что она выбирает такого мужчину, она провоцирует к себе такое отношение, и у нее в голове вот эта уже закрепленная связка. Закрепленная связка – это нейросеть, которая обслуживает вот эти процессы, потому что все, что связано с сексуальностью и вообще-то с чувствами, со всем остальным, оно все равно в голове. Это же мозг, да? В принципе, все эти ощущения, все происходит в мозгах. И это нейросеть, которая обслуживает вот эти процессы. И она вот так уже сформировалась.
0: Почему, к примеру, вот женщина...

может это нравиться. Да? И может быть тогда, если уж так все сложилось, и к взрослому возрасту она подошла вот с таким багажом, она вышла замуж, и муж так поступает. И может быть, если это обоим, я опять же вернусь к этому вопросу, нравится, их это устраивает,

0: не позволю себе говорить, где норма, где патология, прям вот так вот очень открыто, mm-hmm. потому что, ну, можно с моих слов вот так поверхностно не до конца правильно понять. Но где норма? Норма там, где двое, и там, где их все устраивает. Но вот это устраивает, оно может быть тоже самым разным, потому что если всем хорошо, и никто ничего как бы менять не собирается, ну и ладно, да, никто не хочет пробовать по-разному, хотя я бы рекомендовала попробовать разные варианты, позаниматься со специалистами, может быть, понравится по-другому тоже. Но здесь же мы же говорим про мужчину и женщину, про пару и про семью, а здесь уже появляются дети, рано или поздно они там будут, скорее всего. И вот эти дети, они тоже будут, нет-нет, да замечать такие вот как бы странноватые немножечко отношения между родителями. Mm-hmm. И вместо привычки к любви, безопасности, к доверию, вот, mm-hmm. они будут наблюдать вот такую модель. И это будет тоже как бы немножко расшатывать психику на уровне тревожности. Они будут чувствовать такую вот незащищенность, небезопасность, не понимать, что происходит, что-то папа маму там душит. И вот mm-hmm. ребенок будет уже в какой-то тревожности, он неизбежно где-то что-то подсмотрит. Ну, угу, все угу. мы там были в детстве, и все равно оно все как-то в доме, в семье, в квартире происходит. Вот. И здесь уже о какой норме можно говорить, если мы уже не очень хорошо влияем на детей, на все остальное. А свое где-то на грани, где всех все устраивает, можно оставить. Но, опять, смотря какой уровень. Если это что-то переходит на уровень прям насилия какого-то, боли прям какой-то, ну, если это немножко, и уже так сформировались люди, где-то можно списать на темперамент, ну и ладно, закрыть глаза. А если это что-то серьезное, как бы граничащее с какими-то увечьями, то все-таки это уже тогда совсем не норма, и лучше переучивать мозг. Есть хорошая как бы новость. Сексуальная вообще сфера – это очень-очень гибкая история, очень гибкая психика у нас в отношении этого. Можно переучиваться.
1: Да?
0: Абсолютно, да. И довольно-таки
1: я
0: легко.
1: Я, например, не думала, что так. Я думала, наоборот, что там все сложно, что если уже ты к чему-то определенному привык, ты идешь по накатанному, и очень сложно все сломить, потому что опыт копится.
0: Опыт копится, да, действительно. Ну, мы же и привычки в питании сложно меняем, во всем остальном. Я не могу говорить, что ну, не вот так, по щелчку пальцем, это определенное усилие, но это возможно, это не какая-то такая вот уже определенность неизменная. То есть это действительно можно менять при усилиях, и как психологи помогают настраивать новую нейросеть, которая будет обслуживать другие механизмы. И если пара относится к этому сознательно, то можно поменять. Потому что, как правило, если мы говорим вот таких вот формах, когда женщина говорит, что мне это все нравится, ей может много чего не нравиться, но она уже по-другому и не умеет. Ей может, правда, не нравиться. А бывает такое, что ей на самом деле нравится, но она жалуется, что ей не нравится. Вот здесь вот как бы две разные ситуации, и их тоже нужно отдельно смотреть. В любом случае, есть на это специалисты, я рекомендую заниматься этой, потому что я же говорю, что достаточно долго в нашем постсоветском пространстве табуированная была тема, и люди закрылись в своих проблемах, и, конечно же, это... Ну, об этом нужно говорить и помогать. Не только женщинам, кстати говоря. Мы сейчас раскрыли женскую сторону, но и с мужской стороны.
1: Есть ситуации, когда мужчинам нравится жесткость, когда
0: конечно.
1: В доминирующей такой жесткой позиции его супруга, так скажем, да, мы берем супружеские отношения, все-таки, да, законные, вот, супруга, и тут он, наоборот, ну, как подчиняется, да, и она может тоже жестко себя вести. А вот почему мужчина так возникает?
0: Хороший вопрос. Да, вот я бы, наверное, даже разделила доминирование и насилие, потому что ранее я говорила про элементы насилия, и здесь сложно определить норму. Если всех все устраивает, то, вот как я сказала, чтобы оно не переходило грани до каких-то увечий, аккуратненько, да? Это про насилие. А вот доминирование – это немножко другая тема, да? Доминирование, как бы, это может быть связано с темпераментом человека. В принципе, он в жизни так проявляется и во всем так проявляется. Что ж ему быть таким вот аккуратненьким, пушистеньким в постели, если он, в принципе, очень яркий в жизни, да? Поэтому доминирующий человек, это может быть и женщина, и мужчина, да? Если вот такой, вот такие отношения, когда мужчина любит доминирующую женщину очень сильно. Здесь много вопросов, потому что, может быть, один из вариантов, когда у мужчины, в принципе, модель женщины вот такая доминирующая, чтобы она такая была бизнес-леди, что она, вот, наверное, мама была сильная, скорее
1: властная
0: всего,
1: мама, да,
0: властная, да. И он в этот момент может как бы соприкоснуться со своей вот этой вот такой вот внутренней личностью, которая в детстве сформировалась, как бы ему становится хорошо, и он понимает любовь через вот это доминирование. Вот как властная

0: Мама налила супчик, сказала ешь, и он пришел домой и стало вот что какая-то такая связка где-то сформировалась в голове, что любовь доминирование где-то близко. И вот эта модель могла перенестись на женщину, и он вот так вот. Есть другие варианты, когда мужчина в принципе по жизни очень перегруженный и так далее, то есть он и таким образом он сбрасывает ответственность. Это один из как один из способов сбросить ответственность. И там есть здоровые варианты, здоровые как бы опять-таки без элементов насилия, боли какой-то, да.
1: Но тут, наверное, мы снова обратим внимание на то, что если пара решила, ну, жить так, понятно, что это решение пары, да, в него никто не может вмешиваться. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что вы можете вдруг неожиданно перейти грань, потому что интимная близость — это такой процесс, когда человека может занести просто, и он реально может покалечить партнера.
0: Ну вот где вот такие вопросы, то тут надо очень сильно решать. И я бы даже сказала, что вообще семейная жизнь, это не только в сексе, в принципе, это такая история, где нет абсолютной точной истины. Вот так должно быть. В каких-то вещах, да, но много там всего очень индивидуального. И здесь должна быть договоренность и взаимное понимание. Эти вещи вообще должны быть заранее очень сильно обговорены. Но, как правило, такие свои склонности и предпочтения люди не очень-то и любят заранее оговаривать. А они могут проявляться, когда уже есть дети, семья, и вот там раз что-то такое вылезло, а второй партнер не может с этим. Не может это слово вообще. Ему это неприемлемо. Он не собирается так жить. И вот здесь появляются проблемы. Поэтому лучше все заранее оговорить, насколько это возможно, до формирования пары, ну и в процессе формирования, хотя бы до рождения детей. А если же не оговорено, тогда решать совместно, потому что я же говорю, что внутри семьи, внутри пары всегда все очень индивидуально. И если всех все устраивает, на самом деле устраивает, а не так, что человек считает, что его устраивает, потому что ему внушили, сказали, он там согласился, не прислушался к себе, ну и так далее. Если на самом деле все устраивает, то вот здесь и будет норма та, которая устроит обоих. И она должна быть безопасной для последующего поколения, эта норма.
1: Бывают такие, ну, простите, игры, когда, например, тот, кто находится в слабой позиции, не может сказать «нет». Ну, скажу прямо, заклеили, например, рот скотчем, связали, и человек не может сказать «стоп, мне уже это не нравится». А такое бывает. И как бы вот таких нужно, ну, как-то вот таких вещей остерегаться надо, да.
0: Давайте вот обратимся тогда к нормальной, очень сильно нормальной форме, которую бы сказали, вот это идеально. Взаимоотношения мужчины и женщины, это про что? Когда мы слышим друг друга, мы понимаем друг друга, мы откликаемся даже на микрожесты, даже вот влюбленные на первых этапах. Ой, а чуть у щечки покраснели. Ой, то есть они замечают, все слышат внимательно и так далее, чувствуются друг друга. И отношения между мужчиной и женщиной — это не только отношения между телами. Это интеллект, это духовность, это психологическая близость, да, вот эта открытость доверия и тело, как следствие. И вот эти все этапы, когда грамотно пройдены, получается вот эта красивая пара с правильным взаимодействием. Все слышат друг друга, понимают, и отношения, они динамичны всегда, в принципе, они меняются и так далее. Мы на разных этапах жизни меняемся, предпочтения во всем меняются и так далее, жизнь меняется. Вот. И вот эти формы такое доминирование с элементами насилия, когда уже все закреплено, закрыто, когда другой человек, оно же что предполагает? Что я буду управлять полностью. Я буду полностью управлять процессом.
1: И мне вообще все равно, что ты чувствуешь. Что
0: и вот это
1: разонравилось, хотя ты сначала согласилась, может быть, что тебе больно, нечем дышать. Ну, вот как
0: вот сначала, да. И этот человек, который пытается управлять процессом, он же не находится в позиции, когда я буду чувствоваться, всматриваться и реализовывать потребности другого человека. А как вообще-то в идеале физическая близость и сексуальные отношения, они как раз-таки про реализацию потребностей друг друга. Вот в идеале, проходя этапы там, духовной, интеллектуальной, психологической близости, люди реализовывают потребности друг друга и переходят. Я в идеале говорю, должны пройти все этапы, потом переходит все на физическую близость, и там тоже реализация потребностей друг друга. И это про любовь и заботу, и доверие. Да? А вот в такой форме я вот этого не вижу. Поэтому я бы не осуждала, не говорила, что это норма или не норма, правильно, неправильно. Я бы сказала, что вот нужно присмотреться к тому, что предполагают собой вообще отношения между мужчиной и женщиной, такие вот задуманные Богом, что это за такая вот система классная, такая красивая ячейка, когда все говорят про любовь и романтику, вот все

0: Это про бабочки, цветочки и розовенькая, да? А тут вот такая форма. А что в ней вот другого? И вот рассмотреть, а хочу и не хочу, нравится, не нравится, немножечко людям все-таки относительно вот этого вот правильного посмотреть, а здесь все ли меня устраивает на самом деле, искренне. Вот.
1: И я так понимаю, если человек обнаружил в себе вот какие-то такие склонности к сильной жесткости, он ради своего партнера, ради любви, ну, если он действительно любит, да, должен где-то свой пыл, наверное, умерить. И менять, как вы говорите, меняются привычки, хоть и нелегко, но это возможно.
0: С
1: и
0: этим
1: реально.
0: Можно работать.
1: Да, меняться, искать, правда, другие способы, несмотря на то, что его может удовлетворять старый способ. Он ему может казаться очень крутым, но если есть опасность, как мы опять же говорили, да, нанесения физического увечья, или это неприятно партнеру, то нужно меняться.
0: Меняться ради любви, в отношениях друг с другом, да.
1: Да, потому что действительно семья, не только, как вы говорите, интимные отношения, но это...
0: А чтобы найти грамотную замену таким формам, все-таки лучше идти к специалистам. Есть специалисты-сексологи, именно специализирующиеся в этой области, и врачи, и психологи-сексологи, которые помогут сформировать новую систему отношений, потому что просто отказ от чего-то старого не всегда приводит к гармонии.
1: Понятно. Большое спасибо, Алина. Тема очень интересная. Мы затронули, наверное, основные какие-то вехи, но далеко еще не все. Я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Я рад поприветствовать вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Сегодня мы, открывая Священное Писание на страницах Нового Завета, обязательно будем обращать внимание на одну, на мой взгляд, удивительную вещь, а именно, о чем же все-таки проповедовал апостол Павел. Вот мы слышим часто, апостол Павел сказал, апостол Павел писал, например, споры о благодати, они все связаны со служением и теми письмами, которые писал апостол Павел. Ну и много других вопросов. Как бы на слуху этот апостол,

апостол Павел. Но о чем он проповедовал? Вот мы много читаем о нем. А я хочу сегодня именно показать через 20 и 19 главы книги «Деяния святых апостолов», о чем этот апостол проповедовал. И обратите внимание, насколько это важно было то, о чем он проповедовал. И, конечно, его служение, оно не могло не вызывать резонанс. И если открыть 19 главу, 26 стих, то тут написано следующее. 19 глава, 25 и 26 стих. «Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это угрожает нам тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». И ключевое слово в 26 стихе – этот Павел своими убеждениями. Человек должен быть убежден в истине, потому что если он не убежден в истине, он не будет ее отстаивать. И более того, он может неправильно и верить, потому что Бог дает твердость в понимании истины. И это самое главное. Заметьте, не традиций, а именно истины. И сегодня, когда мы читаем вот эту 19-ю, 20-ю главы, я обратил внимание вот на что. Что Бог не случайно избрал апостола Павла. Почему он сказал: «Он есть мой избранный сосуд»? Потому что именно апостол Павел вводит многие так называемые новозаветные вехи, которые имеют место быть. Например, учение о Духе Святом. Сегодня есть споры, есть целые там такие движения людей, которые считают себя верующими в единого Бога и пытаются каким-то образом раскачать эту лодку, показать, что вот только есть две личности Божества, а не три. Но заметьте, что апостол Павел в 19 главе говорит следующие слова со 2 стиха. «И сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Вы слышите, что происходит? Он задает им вопрос о Духе Святом, а они говорят: а мы не слышали об этом. Он сказал им: а во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. То есть они не знали о Духе Святом, они крестились в покаяние. Но крестившись или услышав о Духе Святом, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. Обратите внимание, что апостол Павел начинает исполнять то, о чем было сказано Христом в последней главе Евангелия от Матфея. Если мы откроем 28 главу Евангелия от Матфея, мы находим следующие слова. 18, 19, 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Итак, мы видим, что Христос здесь предлагает и учит идти учить народы и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Так вот, что интересно, некоторые люди спотыкаются на этом и думают, что ключевая все-таки молитва должна быть во имя Иисуса Христа, потому что Христос сказал: «Все, чего попросите Отца во имя Мое, то дам, то даст вам». Но заметьте, а ведь в Ветхом Завете никто не молился молитвой во имя Иисуса Христа. И вместе с этим Бог слышал эти молитвы. И получается, что сегодня, когда Бог вот как бы по чуть-чуть вот с Ветхого Завета больше, больше с времен Христа и далее, Он открывал больший свет. Вот почему Христос говорит: если я не уйду, утешитель не придет. А если утешитель не придет, то тогда, а кто будет вас наставлять на всякую истину? Более того, Христос говорит: ибо от моего возьмет и возвестит вам.
А когда о своей проповеди говорит Иисус, то он говорит: «Я не говорю от себя, но что дано мне Отцом». Таким образом, он как бы показал вот эту гармонию одного божества. И хочу сказать, что для меня этот вопрос действительно, он является трепетным, но и понятным с одной стороны, потому что нигде я в Библии не получил такого заверения, что я должен все знать и понимать своим ограниченным грешным умом от начала до конца. И простой пример, позвольте привести, машине, которой 20 лет или 15 лет, у нее есть компьютерные мозги, которые управляют всеми процессами зажигания и прочими там вопросами в машине. И когда они ломаются, никто не может дать ума. Все говорят: ну, если уже залило или там, как говорят, заглючило, то уже тут только менять надо. Так почему? Это же люди придумали. Придумали столько лет назад. Бери, ремонтируй, это ж так просто. Нет, мы не понимаем, там инженеры нужны, там такие мозги, там все так сложно. Значит, там сложно. И люди сегодня крутят в руках эту штуку и говорят: да что там это мозги там стоят? 5 тысяч рублей можно новый, там 10 тысяч. Ну, в зависимости от модели, от стоимости, от дороговизны. А когда говорим о Боге, который сотворил всю вселенную и всех нас, мы должны все это видеть на пальцах. 1, 2, 3, 2. Вот так. Так нельзя рассуждать, потому что Господь – это величайшая мудрость. Это величайший наш Бог и Творец. И поэтому о нем мы должны вообще говорить благоговейно. И посмотрите, как это делал апостол Павел. Он начинает им проповедовать, и он начинает им открывать миссию служения Духа Святого. Что Дух Святой везде присутствует, проникает во все глубины Божьи. То есть он открывает, он показывает путь, когда нет рядом Бога с нами, как это было в Эдеме, нет с нами Иисуса, который был во времена Нового Завета, и теперь как бы у нас есть Дух Святой. И вот поэтому Христос говорит: всякая хула простится человеку, и на Сына Человеческого простится, а на Духа Святого не простится. Так скажите, он унизил значимость Духа Святого, как сегодня некоторые делают, или наоборот возвысил? Получается, что возвысил, потому что он благоговейно относился к Богу Отцу, к Сыну и Духу Святому. И опять же, если говорить о Сыне, то вот эта категория, которую Бог приводит как пример для нас, она больше ничем не может быть проиллюстрирована так ярко, как взаимоотношением Отец и Сын. Это не друг, это даже не родственник какой-то родственник, это Отец и Сын. Это показана гармония взаимоотношений, гармония любви. И нам это не совсем-то и понять сегодня, поэтому мы очень много имеем свидетельств, что во всю вечность мы будем изучать план спасения. Казалось бы, так это же можно понять, вот, на пальцах, мы же такие сегодня. В другом не понимаем, как семью свою устроить, не понимаем, как работает электроника, не понимаем, что такое биткоин, не понимаем, много чего мы не понимаем, но Бога мы должны, вот вынь, положь, все понятно должно быть как, еще и пытаются люди там перекрещивать кого-то и внутри как бы церквей проводить работу, этим не надо заниматься, сегодня Господь сказал так: поле есть мир, поэтому жнецы это ангелы. А мы сегодня, как церковь, это только вестники, чтобы рассказать людям о Христе. И чем я могу это подтвердить? Посмотрите на проповедь апостола Павла. После этого их было там 12 человек, он их крестил. И с 8 стиха 19 главы: «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца. О чем? Опять же, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем». Значит, о чем первое проповедует апостол Павел, вот если берем эти 2 главы? 3 месяца он проповедует, и слушатели, подводя итог, знаете, как часто вот, как бы это нам вопрос, проповедникам, после проповеди, когда спрашивают, о чем была проповедь, иногда люди говорят: хорошая проповедь, не помню о чем. Иногда говорят: хорошая, или там, обо всем, или, ой, не помню вообще, или не знаю. Или конкретно какая-то фраза говорит: о честности, или там была о праведности, о Христе. Или там о женщинах, знаете, то есть что человеку запомнить, на чем человек сделал акцент. И иногда, к сожалению, бывает, акценты смещаются, когда иллюстрация становится главнее самой идеи. Так вот, слушатели апостола Павла четко сказали: он удостоверял 3 месяца о Царствии Божьем. Вот это очень важно, я беру это для себя на вооружение, дорогие друзья. Нам нужно четко понимать, куда мы идем, что такое Царство Божье.
Почему многие не ценят, не дорожат и не стремятся

Царство Божие. Да потому что они не знают, что это такое. Кто в этом виноват? Я в этом виноват, потому что нужно сегодня проповедовать и о пришествии Иисуса, который скоро грядет, и о Царстве Небесном. Но это тоже не все. Поэтому посмотрите, как здесь интересно написано в 10 стихе. Ну, там люди ожесточались, и 10 стих. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же немало чудес творил руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Так вот, интересно, смотрите, он проповедует о Царстве Божьем, раз. Второе, он проповедует об Иисусе и проповедует всем. А можно ли попасть в Царство Божье без Иисуса? Конечно, нет. И апостол Павел это очень хорошо понимал, очень четко, и поэтому он был убежденным в том, что Иисус – это Спаситель. Он был убежден, что Иисус – это Мессия. И когда мы здесь читаем в 13 стихе, что это же делали, пытались сделать некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, они стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Так как он проповедовал, апостол Павел? Об Иисусе. Он проповедовал о Царстве Божьем и об Иисусе, потому что он знал Иисуса. Он не знал его лично, но посмотрите, как он его полюбил из вот тех евангельских историй, из евангельских рассказов. И написано дальше. Это делали какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен». То есть дьявол как бы признал факт вот этих 2 сильных людей, которые имели место быть в эпоху. А вы кто? Это очень хороший вопрос. Вы кто? И после этого написано: и бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они наги и избитые выбежали из того дома. Итак, 2 фактора. Нагота и телесные повреждения. То есть позор и мучения. Вот эти как бы 2 вещи. Он взял над ними верх. И после этого написано: сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еллинам. То есть интернет уже тогда работал по-своему. И напал страх на всех их. И величаемо было имя Господа Иисуса. Заметьте, не имя Павла, а имя Господа Иисуса. Вот почему сегодня важно, чтобы не я проповедовал, Андрей или Александр или еще кто-то. Чтобы Иисус был в центре нашей проповеди, чтобы после того, как все закончится, мы могли сказать: интересная мысль, я никогда об этом не думал. Вот оказывается, как это еще представило мне Иисуса. Оказывается, Он нам открывает Царствие Божие, и Он скоро грядет. И поэтому третье, на что хочу обратить внимание, в проповеди апостола Павла. Здесь написано с 18 по 20 стих следующее. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 15 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». То есть видите, что он делает? Он ведет людей к покаянию, но не просто общими словами, или как я недавно видел вот это, как бы такую карикатуру, да, что тонет человек и говорит, как выглядит современная вот эти, скажем, такие проповеди поверхностные, да, когда человек тонет, рука торчит из воды, а ему говорят: 5, дай 5, все будет хорошо. Не будет все хорошо, надо выдергивать человека. Не будет просто так все хорошо, потому что наше дело со грехом. И когда мы сейчас, в период пандемии, немножко столкнулись, вот что такое вирусы, вы видите, что происходит. Люди сегодня в депрессиях. Они в страхе. Кто-то, я знаю, вот уже 1 год и 6 месяцев не выходят из дома. Просто не выходят из дома, панически боятся выходить из дома. Уже начинаются психические проблемы. И поэтому он здесь им проповедовал покаяние, иначе не просто так они принесли бы книги о чародействе для того, чтобы их сжечь. Вот так написано: с такой силой превозмогало и возрастало слово Господне. И написано, что апостол Павел все-таки проповедовал очень важные истины. Он проповедовал еще о чем-то. Посмотрите, 20 глава, 2 стих. «Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления». Вопрос. Что включает в себя слово «обильные наставления»?
Если он, например,

Говоря с этими заклинателями, да, и всевозможными, как здесь написано, чародеями, он им объяснял, что эти книги, которые они читают с этими заклинаниями, а между прочим, и сегодня, возьмите, какую популярность вдруг почему-то набрала книга «Гарри Поттер». Ведь это же не просто так. И сегодня свидетельствует о том, что там используются настоящие вот эти бесовские заклинания, то есть действующие заклинания. И молодежь взахлеб читает, смотрит, как бы, и это все внедряется. Это не просто так. Поэтому я бы хотел тоже предостеречь в этом вопросе быть осторожными. И поэтому он преподавал обильные наставления, или как можно назвать ну, словами Христа, давал им пищу вовремя. Но посмотрите еще один, да, четвертый момент. В 7 стихе 2, 20 главы. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, апостол Павел участвовал в вечере Господней. И в послании к Коринфянам он рассказывал вот эти принципы вечери и сам в ней участвовал вместе с церковью, вместе с пресвитерами. И он там проповедовал и рассказывал, и продолжил слово до полуночи. И когда вот они преломили хлеб, здесь написано, и Евтих упал из окна, и апостол Павел его воскресил, потому что он, написано, был поднят мертвым, 9 стих. А Павел, сойдя на него, пал, обнял и сказал, не тревожьтесь, душа его в нем, то есть жизнь в нем сохранилась. Поэтому, что еще мы находим из проповеди апостола Павла? Чему можно для себя научиться? 19 стих. Написано, он говорит, я все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием, многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Получается, что апостол Павел работал Господу. Заметьте, Христос говорит в Новом Завете, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Апостол Павел говорит, я преподавал наставления, я им рассказал об Иисусе, я их крестил, я им рассказывал о Господе Спасителе, и я им показывал, как нужно покаяться. То есть, как говорил Иоанн Креститель, сотворите же достойный плод покаяния. То есть, это не просто, ну вы признаете или нет? Ой, признаем, ну и молодцы. Не совсем, он говорит, сотворите достойный плод покаяния. А теперь он дальше говорит, я работал Господу. То есть, он духовный труд поднял на очень высокую ступень. 20 стих, обратите внимание. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И вот интересно, он проповедует покаяние, так же, как Иоанн Креститель. То есть, они не конфликтуют, эти апостолы. Эти великие люди, да, о которых говорил Христос, что Иоанн Креститель – это величайший. Кстати, вы можете посмотреть на канале, вот недавно была тоже проповедь про Иоанна Крестителя. И, кстати, те, кто не подписаны, вы тоже можете подписываться, потому что если нажмете на колокольчик, вам придет напоминание, что вышла новая проповедь. Я думаю, вам понравится, потому что мы изучаем Священное Писание как можно глубже, чтобы понимать вот эти моменты. Не ради какого-то, как некоторые, знаете, иногда доказать какую-то идею, а читать в контексте, как написано. Так вот, что он проповедует? Покаяние. Что сделали эти люди? Покаялись и принесли плод покаяния. То есть, они сожгли эти книги. А второе, проповедовал веру в Иисуса Христа. Когда мы слышим, Павел проповедовал Иисуса. Ой, так мило, да, вот хочется послушать, Павел проповедует Иисуса. А он, оказывается, здесь, он говорил покаяние перед Богом и проповедовал, что нужно верить в Иисуса Христа. Вот это для нас очень важный аспект. А теперь с 22-23 стиха он здесь говорит, «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, и только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорбь ждут меня». Вы видите, он, говоря о тесной связи со Христом, с Богом, показывает и тесную связь с Духом Святым. То есть для апостола Павла это не какие-то три совершенно разные, абсолютно, знаете, вот там больше, меньше и совсем слабенькие или еще как-то. Он говорит как об одном целом, как о божестве.
только в разных ипостасях. И вот здесь он говорит, мне Дух Святой свидетельствует, что по всем городам меня ждет узы и смерть, и скорбь, да, как бы тяжести. Но, говорит, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Что здесь интересно? Он говорит, я, зная Иисуса, прислушиваясь голосу Духа Святого, понимая, на что я иду, я хочу сказать, что я не взираю ни на какую цену, не дорожу своей жизнью, только бы исполнить миссию. Какую? С радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Так проповедовать Евангелие благодати Божьей нужно с радостью или нет? Конечно, с радостью, не уныло. И, к сожалению великому, в устах некоторых проповедников, в некоторых, скажем, конфессий, церквей, Бог представлен либо как Бог суда, либо как Бог надзирающий, либо как Бог далекий. А Иисус всегда открывал людям Отца любящего. Апостол Павел открывал Бога любящего, Иисуса спасающего. И вот эта фраза «проповедовать Евангелие благодати Божьей», она в другом переводе, кстати, звучит интересно. «Благую весть проповедовать о Божьей благодати». То есть вот в чем сила. Даже заметьте, не благодать Иисуса, а благодать Божья. И поэтому он от Иисуса принял вот эту возможность проповедовать о Божьей любви. Поэтому нельзя противопоставлять Бог в Ветхом Завете злой, такой жесткий, знаете, вот такой прям закон, а в Новом Завете он все поотменял, и Христос такой хороший. Помните, я уже как-то в одной проповеди говорил, этим путем пошли католики, и они тогда пошли еще дальше и сказали, может, Иисус и добрый, но матери Иисуса еще добрее. Надо с ней решать вопросы. Она переговорит с сыном своим, он уже там с отцом договорятся, и в итоге все у нас будет хорошо. Это не библейское учение. Поэтому смотрите, на что он еще обращает внимание. Работает Господу, проповедует полезное, возвещает людям покаяние и веру в Иисуса. То есть он укреплял веру, зарождал веру, насаждал веру. Для него это было важно. Он верил в работу силу Духа Святого, и он здесь написано, с радостью хотел совершать служение проповедования Евангелия. Но это еще не все. В 20 главе, это очень, кстати, ценная глава, он здесь говорит, 25 стих. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Опять мы возвращаемся как бы в 19 главу. Он показывает, что это главная истина. Благодать Божья, она ведет человека к чему? К признанию Господа своим, Иисуса Христа своим спасителем и Господом. И это будет Царствие Божье. И говорит, посему свидетельствуюсь вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Еще один важный пункт, о котором говорит апостол Павел, что он проповедовал людям всю волю Божью, невыборочно. Почему он сам, апостол, предостерегал, что ниже, да, он об этом скажет, в 30 стихе, в 29 стихе, он говорит, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Почему он об этом говорил? Да потому что апостол Петр говорит, будут люди избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, которые бы говорили, проповедуйте нам лестное, рассказывайте нам приятное, расскажите, что все будет хорошо, расскажите о том, что мы спасены. А вы видите, что говорил апостол Павел? О чем проповедует, например, Иоанн Креститель? Он нашел в себе силы подойти и Ироду сказать, Ирод, ты не имеешь права жить с этой женщиной. Вот что значит проповедник. Вот что значит подойти к этим заклинателям и сказать, эти ваши чародейские бесовские книги, они не приведут ко спасению, они вас погубят. И тогда Дух Святой касался этих людей, и они приносили плоды покаяния. И поэтому он говорит, я не упускал возвещать всю волю Божью. Это и покаяние во грехах, на фоне закона Божьего, потому что законом познается грех. Как мы можем объяснить человеку или мне, кто-то скажет, ты это делаешь неправильно. Сразу вопрос, с чего ты решил?
где написано, почему, на что ты опираешься. И дальше он здесь говорит в 28 стихе.

Да? Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Так смотрите, как для апостола Павла ценна была церковь. Церковь, которую Христос приобрел себе кровью Своею. А кто его поставил блюстителями? Ну, или апостолов и пресвитеров? Дух Святой. Так как это может быть? Всегда думали, что Бог ставит людей. Оказывается, Дух Святой ставит. Да потому что для Павла нету этой разницы, чтобы принципиально сказать. Он не избрал себе что-то одно узенькое направление, и вот на нем, знаете, как сегодня некоторые, о благодати проповедуют. И благодать, и куда ее только уже не применяют. И в чай, и на хлеб, и в борщ, и везде. Вот благодать, благодать. А иногда мы не совсем понимаем, что такое благодать. Посмотрите, как сбалансированно проповедовал апостол Павел. Он проповедовал о полезном, он делал обильные наставления, он проповедовал о том, что там есть вся воля Божья. Он говорит о покаянии, он говорит о вере, он участвует в вечере Господней, он помогает людям покаяться, он говорит о Духе Святом, он говорит о Царстве Божьем, он говорит и рассказывает об Иисусе. И он во всем этом был убежден. И поэтому, когда мы видим эту главу, как бы о том, что он здесь просит бодрствовать, памятовать о том, что он 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого, и говорит: «Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Заметьте, да? Не просто «Господь с вами, все хорошо», а он отдает их Богу и Его слову. То есть слову какому? Доброй вести. Доброй вести о чем? О Божьей милости, о Божьей благодати, что Бог простирает свою руку, чтобы простить человека. И поэтому он говорит здесь в 35 стихе и ниже следующее. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать. И сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». Итак, смотрите, как многому мы научились из этих 2 глав. Ну, во-первых, мы видим, что он процитировал фразу, которой нет в Евангелиях. Например, «блажение давать, нежели принимать». Он прямо говорит: «памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал». Их нет в Евангелии, но это была та традиция, которую он четко принял и нам с вами донес, что «блажение давать, нежели принимать». Поэтому, если у вас есть хлеб, здоровье, силы, деньги, ну, все, чем вас Господь благословил, и вы даете, славьте за это Бога, «блажение давать, нежели принимать». То есть, есть, конечно, люди, которые любят, знаете, они вечно нуждающиеся, все им должны, все их должны тянуть, все им должны что-то помогать, давать. Но он говорит: блажение тебе, если ты дашь кому-то чем-то и облагодетельствуешь кого-то, нежели ты будешь получать. Еще один урок. Он молился коленопреклоненно. И если бы задать вопрос, а какая форма или, скажем, молитва, ну, поза во время молитвы предпочтительно, конечно, будет колено преклоненное. Да, есть определенные обстоятельства, которые, да, там, скажем, люди используют, стоя молиться, но, опять же, сидя многие молятся. Я не могу сказать, это грех, страшный грех, но, знаете, лучше, если мы встанем на молитву, лучше. Ничего, лишнее движение для суставов полезно будет. И с другой стороны, этим мы выражаем наше почтение Господу. Поэтому вот, пожалуйста, 2 главы. Всего лишь мы затронули вот так в контексте, и мы увидели красивый спектр проповеди великого апостола Павла, о чем он проповедовал. И я хочу сегодня об этом же сказать, дорогие друзья, вам. Укрепите вашу веру в Иисуса. Пусть Господь вам даст возможность, чтобы ваша вера была крепкая. 2. Помните, что благодать Иисуса Христа, она прощает наши и мои, и ваши грехи. И их не надо отрабатывать, в них надо покаяться. Покаяться, и, как говорил Иоанн Креститель, принести достойный плод покаяния. 3. Что хочется также сказать, это о том, чтобы мы с радостью совершали служение. Для Господа делайте все с радостью. Ведь это так приятно, что Бог обрадуется, когда увидит, что мы вот с радостью делаем то, что делаем, а не просто, как некоторые иногда говорят: если б я не был верующий, знаешь, я б, конечно, сейчас. Такое чувство, что они сожалеют, что они христиане. Ни в коем случае.

апостол очень переживал. Нам нужно принять всю волю Божью, Слово Божье. И как здесь написано, да, еще раз вернуться к этому моменту, что мы должны думать и удостоверять людей о Царстве Божьем и об Иисусе. Иисус наш друг, Он очень скоро заберет нас в свое царство. Он царь, мы не цари, мы люди, а Он царь, и у Него есть небесное царство. И Он зовет своих детей туда, где больше никто не плачет, никто не болеет, никто никогда не умрет, нет никаких вирусов, которые могли бы испортить жизнь человека или укоротить ее. Нет каких-то изъянов, привычек и всего, что мы называем грехом. Вот туда я иду, вот туда я хочу, и я хочу пригласить вас последовать вместе за Словом Божьим, за Иисусом. Пусть Господь нас в этом благословит. Хочу помолиться об этом. Отец наш Небесный, любящий Господь, так приятно сегодня мы как будто вместе с апостолом Павлом послушали его проповеди о том, о чем он проповедовал годами, 2 года, 3 года. И мы видим, что он проповедовал о тебе, о нашем Спасителе, чтобы люди веровали в тебя, чтобы они тебе доверяли свою жизнь, чтобы, Господи, никогда не сомневались, что ты рядом, что ты пошел на небесные дворы сегодня для того, чтобы приготовить своим детям царство. Господи, так приятно слышать сегодня эти слова, потому что это настоящее Евангелие. Евангелие настоящей Божьей милости и благодати. Слове о прощении, о том, что ты, Господи, протягиваешь свои пронзенные руки к людям, чтобы они увидели, к чему грех приводит, и оставили этот грех, и пошли за тобой, и доверили тебе свою жизнь, и не шли против тебя, и не пытались разобраться в том, в чем наш ум не способен даже сегодня разобраться, но чтобы мы приняли тебя верой и ходили по слову твоему, и чтобы наша жизнь была исполнена добрых дел и похожа на твою жизнь, когда ты жил на этой земле. За все тебе слава, за все тебе хвала нашему Спасителю и Богу. Аминь. Итак, друзья, я прощаюсь с вами и хочу еще раз напомнить вам, чтобы вы могли в своей жизни найти эту возможность, отдать Господу себя и свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, а также на канал «Адвентисты Юга России». Это очень интересный канал, где вы найдете много интересного музыкального контента, духовного контента и творчества. И, конечно же, вести и ролики, разные информации о здоровом образе жизни. Поэтому знакомьтесь с нашими друзьями, с нашими спикерами, с Олей, с Вадимом и с другими нашими талантливыми музыкантами. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь и поделитесь этой информацией, подписавшись сами и еще и с другими. Пусть Господь вас благословит. Делитесь хорошим с другими людьми, и пусть вас Господь обильно благословит пониманием Божьей воли. А со всеми хочется сказать так. Встретимся в Царстве Небесном, даже с теми, с кем мы сегодня лично не знакомы. Пусть Господь вас благословит.

0: смотри, какой классный корабль сделал дедушка.
1: Интересно, а тут есть пушки?
0: Лёлик, смотри, здесь есть дверь.
1: Давай залезем.
2: Ты обязательно попадешь внутрь и все увидишь, но чуть-чуть позже. Разрешите представиться, капитан второго ранга, умная голова.
3: Дедушка, а ты такой красивый в этой одежде.
0: Я уже хочу услышать историю.
4: Сейчас мы ее услышим. Рассаживайтесь поудобней.
5: Согласно купленным билетам.
4: Итак, мы начинаем. Эта история произошла много тысяч лет назад с пророком, которого звали Иона.
0: Я такое имя никогда не слышал.
5: Это имя в переводе с древнееврейского означает «голубь».
4: Ребята, а вы помните какие-то истории, связанные с голубями?
3: Да, я помню.
1: Ной выпустил голубя из ковчега.
6: Когда Ной хотел узнать, сошла ли с земли вода, он выпустил голубя.
4: А кто помнит, что произошло дальше?
3: Сначала голубь вернулся с веточкой.
6: А потом Ной выпустил его еще раз.
3: И он уже не вернулся.
5: Правильно. Благодаря голубю Ной узнал, что на земле воды больше нет.
4: Это правда. Голубь – это особенная птица, которую люди полюбили и вывели целых 800 пород.
1: Ого, а как им это удалось?
4: Наверное, люди очень любили эту птицу.
5: Раньше, когда не было машин, самолетов и интернета, письма особой важности доставляли голуби.
3: Они были почтальонами?
2: Да, за одного такого голубя могли заплатить цену автомобиля по современным меркам.
1: А что они делали, эти почтовые голуби?
5: Они доставляли письма особой важности.
0: А откуда они знали адрес, куда им нужно лететь?
2: Люди давно подметили способность голубей находить свой дом, даже если их увезли за тысячи километров.
5: Голуби намного быстрее человека могут доставлять срочную почту.
4: Так и у Бога в этой истории была срочная новость для жителей древнего города Ниневии. Поэтому он отправил к ним своего голубя.
5: Пророка Иону, который должен был срочно принести жителям Ниневии весть от Бога.
3: Дедушка, а что, пророк – это почтальон?
2: В каком-то смысле можно сказать и так. Пророк – это человек, которому Бог говорит, что надо делать людям в каких-то ситуациях.
5: Так случилось и в этот раз. Бог нашел Иону и повелел ему идти в этот древний город Ниневию.
1: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
2: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
5: Люди в этом городе были очень злыми. Они постоянно обманывали и обижали друг друга.
2: Тогда, чтобы их спасти, Бог отправил к ним Иону. Иона должен был сообщить им, что если они не исправятся, тогда к ним обязательно придет беда, их город будет разрушен.
5: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места,
2: Фарсис,
5: которое указал ему
2: Фарсис.
5: Бог.
2: Фарсис! Скоро уплываем в Фарсис!
5: Мне надо плыть в Фарсис. У вас есть свободные места?
2: Да, а у тебя много вещей?
5: Нет, я плыву один.
2: У меня есть прекрасная комната за 30 монет.
5: Но у меня есть только 7.
2: Тогда иди в трюм, будешь плыть со всеми.
0: А почему он не поплыл туда, куда сказал ему Бог?
5: Очень злые люди жили в Ниневии, поэтому Иона не захотел плыть туда.
1: Иона не захотел помочь тем, кого обижали?
5: Да, он забыл про тех, кого обижали. Поэтому вместо того, чтобы плыть в Ниневию, он сел на корабль, который отправился в город Фарсис.
2: Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
4: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
2: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
7: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
5: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше, вы узнаете в следующей серии. До новых встреч!

0: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Скоро уплываем в Фарсис.
2: Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
2: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
2: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
3: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
2: Они кинули жребий, и жребий пал на Иону.
4: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
2: Расскажи нам, кто ты?
4: Откуда ты и куда плывешь?
0: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
2: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
4: Но они еще больше испугались.
2: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
3: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
0: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
3: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
2: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
0: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
3: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
3: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
5: Ого, Иона катался на рыбе?
2: Нет, рыба предоставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
5: В животе у рыбы плавать неинтересно.
0: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
5: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
0: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
2: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
2: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
0: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
5: Я не хочу, чтобы город разрушился.
6: Может, они перестанут обижать друг друга?
0: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей

0: Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
1: Марк, давай я тебе помогу.
0: Да не надо, я сам справлюсь.
1: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
0: Конечно, знаю. Равнодушие — это когда ты поступаешь с другими.

0: это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты права?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушна.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать, поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь. Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас надо кажется всем рыбам, что кильки

0: самые быстрые.
1: Ну, мы это еще посмотрим.
0: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
1: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
0: Ну, ладно. На старт. Внимание. Марш! Давай! Ура, моя рыба победила!
1: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
0: А кит — это не рыба.
1: Ах да, это, наверное, птичка.
0: Эх ты, кит — это млекопитающее. Он же не мечет круг, как рыбы.
1: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы, под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
0: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
1: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
0: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
1: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
0: Ну, кажется, с пятиэтажный дом.
1: Я читала, что самый большой кит – синий кит, с девятиэтажный дом. А весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
0: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
1: Но тебе бы хватило его бы на 100 лет. И причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
0: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
1: Я видела, по телевизору.
0: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
1: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, а вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
0: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасная женщина, автор множества песен, профессиональный музыкант, жена пастора Анна Клейнас.

0: Добрый день.
1: Добрый день, Анна. Очень рада вас видеть. Уже наслышана. И рады приветствовать вас в нашей музыкальной гостиной здесь, на телекомпании. Скажите, пожалуйста, вот такие красивые песни о Боге, обращенные к Нему, и такая красивая музыка. Как вообще вы пришли к Богу, если можете как-то кратко это описать, к Богу, в церковь, как вот начался ваш путь?
0: Я пришла в 18 лет, это 1993 год, годы перестройки, сложные годы, но у меня была жизнь счастливая, я к Богу не сильно собиралась именно в церковь какую-то идти, но Богом я интересовалась всегда верой. Вот, когда мне было 12 лет, я тонула в реке, и бабушка мне когда-то научила простой молитвы «Господи, спаси». И когда я тонула, я это вспомнила, и меня вынесло, ну не случайно, а Господь вынес, не дал мне захлебнуться, я стала на твердую почву, из водопорота вырвалась, вот, и я поняла, Господь есть. Вот с тех пор как бы я задумывалась, искала, вот, но потом уже в 18 лет я уже более серьезно познакомилась с людьми верующими, с христианами-адвентистами, стала дружить. Думаю, хорошие люди, все у них хорошо, только не танцуют. Вот.
1: Жаль.
0: Да. Не пьют, не курят, такие хорошие, добрые люди. Вот. Но в тот момент у меня были сложные обстоятельства жизни. Я потеряла голос, что для меня было очень важно.
1: А вы уже тогда занимались пением?
0: Да, я училась в музучилище, это был третий курс на Нижегородском хором отделении. Мне сказали, можешь попрощаться с профессией, что было для меня вообще все в жизни. Вот. И когда я пришла к Богу, и я смогла обрести снова голос благодаря Его силе.
1: Ничего себе. То есть можно сказать, что благодаря этому вы, ну из-за этого вы сейчас как бы и поете большинство
0: песен. Это подарок Божий.
1: О Боге, да?
0: То конечно, есть, генетика есть, дары есть. И всегда я с 7 лет, там 6, пела все, что можно. Но вот именно голос, который дал, это Господь.
1: Да, здорово. Вы пришли в церковь, и вот то, что вы уже умели петь, вы начали

0: Ты сразу как-то служить музыкантом в церкви, петь?
1: Абсолютно
0: вам хотелось?
1: Сразу. Как только я пришла, там в церкви было... У меня 4 знакомых человека. Мой бывший одноклассник, поющий. Вот, и 3 человека с музучилища моего. Они, ну, конечно, они знали, что я пою.
0: Музыкальная
1: и сразу
0: среда.
1: Вперед пошли к нам петь. Ну, это молодежные песни были или хоровые. А именно в церковный хор меня уже после крещения взяли.
0: Вы начали служить в церкви и через какое-то время начали нести какое-то особенное служение, наверное, в ней. Да? Вы начали же руководить другими людьми, или это прошло много времени до этого?
1: Ну, можно сказать, что я пришла там, летом 93-го. У меня был процесс обращения мой. Пела я все равно всегда. И интересно, что я пела бардовские песни. У меня родители 10 лет были в клубе бардовской песни. Это как бы, ну, история моей жизни детской. Вот. Потом я поняла, что мне надо петь другие песни, христианские. Ну и писать начала тоже эти песни. Вот. Крещение в мае приняла 94-го года. И мне сразу сказали, возьми молодежный хор, организуй.
0: Ого!
1: И я стала дирижером молодежного хора. Да.
0: Ничего себе! Можно сказать, что вам нравится работа с людьми? Общаться с людьми. Любите вообще
1: людей? Ну, абстрактно общаться с людьми я люблю. Работать с людьми не знаю, но в хоре это мое все. Я там летаю. Это мое счастье.
0: То есть вы нашли в этом, можно сказать, свое призвание, да?
1: Да.
0: У вас есть такая песня «Любовь и верность». Вот я бы хотела, чтобы вы сейчас кусочек нам исполнили из нее. Ну, или целиком, как вам понравится. О любви, да? Можете сказать пару слов, о чем она?
1: История написания песни? История не очень, ну, она грустная. Не могу сказать, не очень хорошая, она грустная. У нас есть друзья, Александр, Оксана Останкины, это пасторская семья, и Александр погиб. Вот. И когда было, я делала онлайн-программу «Воспоминания о Саше» и звала многих людей, и Оксана мне как раз за год до этого дала текст вот этой песни.
0: Она написала его.
1: Да, Оксана написала это, когда у них все было хорошо еще, и Саша был жив. И я вспомнила в этот момент, открыла, помолилась, говорю, Господи, пошли песню. И написала в память об этой семье.
0: Даже не думала, что эта песня такая трагичная история. Ну давайте исполним ее вместе.

0: Спасибо большое. Очень красивая песня. И вот когда вы рассказали историю, конечно, она по-другому уже даже считывается. Такая, да, это самая первая, наверное, семейная драма здесь описана. И вот это...
1: Ну, это повлияло, наверное, история написания этой песни.
0: Да. Ну, и я имею в виду, что история Адама и Евы, она тоже трагична, по сути, своей. Но, слава Богу, что есть у нас любовь, что есть у нас близкие люди.
1: Есть Господь Спаситель, который может, и у Него есть выход для наших трудных жизненных ситуаций.
0: Это точно. И я надеюсь, что и песни тоже помогают как-то из этих ситуаций выходить. Как отреагировала эта женщина на песню?
1: Оксана?
0: Да.
1: Мне трудно сказать, мы в разных городах живем, но песня ей понравилась. Ну, мне кажется, она еще до сих пор выходит из этой ситуации, но слава Богу, она идет с Богом. Слава Богу, что она с Ним, служит Ему и пишет стихи.
0: Это здорово, это здорово. Вы говорили о том, что вы начали руководить молодежным хором. Как вообще вы... Вам было 18 лет?
1: Да.
0: Как вы взяли на себя такую ответственность? Это непросто — руководить людьми в церкви, которые, может быть, там разные, разные характеры, найти подход, найти репертуар, который, может быть, понравится людям.
1: У меня был пастор Юрий Карлович Гаус. И у него жена Елена была дирижером, вот, поэтому я с ней советовалась по репертуару. Когда я приняла крещение, мне сразу подарили псалмы Сиона и первый хоровой сборник «Зеленый». Я оттуда очень много брала. Ну и потом все-таки моя профессия дирижера, мне сказали, ты уже третий курс музучилища, вперед. Поэтому непросто было, потому что, естественно, я новенькая в церкви. Разные могли быть ситуации. Я подходила очень профессионально и хотела, чтобы наши хотя бы первые выходы, ну, были хорошие, не тяп-ляп. Мы готовились 3 месяца. И некоторые члены церкви говорили, что они там собираются, все учат и учат. Ну, в общем, начали уже там разговоры пошли. Но через 3 месяца мы начали служить, но потом был большой репертуар.
0: Как здорово. А как вообще вам удавалось вот, собирать молодежь на репетиции? Ведь это так трудно, знаю по своему опыту, даже иногда команду из 3 человек тяжело собрать, чтобы у всех согласовались графики. Может быть, у вас есть какой-то совет начинающим служителям или какой-то способ, который вы находили к подходу к людям?
1: Ну, трудно говорить тогда или сейчас. Но я сейчас руковожу, у меня ансамбль «Отражая небеса» в Красноярске. Правда, нас 7 человек, там не 25. Мы собираемся раз в неделю по четвергам. Мы это очень любим. Мы просто приходим 1,5 часа вместе, поем, получаем громадное удовольствие. Хотя город огромный, ехать долго.
0: То есть надо, чтобы людям это очень нравилось,
1: да,
0: во-первых.
1: В первую очередь мы очень любим петь, петь вместе. Второй — репертуар. Люди едут на репертуар, хорошую песню.
0: То, что им нравится.
1: Да. На руководителя, я думаю, тоже.
0: Ну, я уверена, что у вас очарована вами ваша команда.
1: Я их обцеловываю. Они у меня самые любимые.
0: Ага. Хорошо, то есть хороший репертуар, люди, которые любят это дело, и руководитель, который...
1: Это 3. Четвертый — всегда у нас есть цель, к чему мы готовимся. Я не могу так 2 месяца сидеть, учить. Я им записываю партии, друзья. Вот ноты, вот партии, к следующему разу приходите готовы.

0: И у нас три спевки мы хорошо делаем и уже поем.
1: А если кто-то пришел не готов?
0: Не, ну они все молодцы, они тут же учат. Но это я к тому, что мы не сидим долго над одним произведением. Потом мы его дорабатываем, еще что-то доделаем. У нас всегда есть цель, какая-то программа, субботнее богослужение, мы каждую субботу поем.
1: У вас чудесный ансамбль «Отражая небеса». И мы видели клип, который вы снимали в горах, в Красноярске, да?
0: Да, он «Гора Караульный бык» называется.
1: Ничего себе. И вот мы видели и хотим показать нашим зрителям отрывок из этого клипа, потому что красоты, конечно, невероятные.
0: Приезжайте в Красноярск.
1: Спасибо. Песня называется «Нет прекрасней в мире места».

0: Нет прекраснее мира места, это вы имеете в виду? Небеса? Или Красноярск?
1: По песне вообще самое прекрасное место у ног Иисуса. А мест в нашей красивой земле прекрасных очень много. Uh-huh. Для меня Красноярск — это одно из прекрасных мест мира.
0: Надо обязательно там побывать. Я хотела немножко вернуться. Вот вы говорили, что 18 лет начали руководить хором, и что у вас была поддержка в виде жены священнослужителя, да, которая вам помогала.
1: Священнослужителя самого.
0: Да, да, священнослужителя самого. И, ну, ваши друзья-музыканты там были, да, кто-то тоже. Но все равно, наверное, было страшно в какие-то моменты. Какие-то были, может быть, трудности в этот период, с которым мы сталкивались, или уже ничего не помните?
1: Я не могу сказать, что я бесстрашный человек. Мне кажется, что я и страх, мы вместе родились. Вот. Поэтому я делаю шаг с Богом, и для меня это всегда победа над страхом. Что бы я ни делала, какое бы мероприятие ни затевала. Вот. Эта песня для меня актуальна всегда.
0: Это здорово. И вот мы как раз хотели бы, чтобы вы нам исполнили песню «Не бойся, иди». Мне кажется, она такая духоподъемная, как раз для людей, которым, может быть, предстоит какое-то важное решение или какая-то ответственность на них возлагается, что с Богом все возможно и ничего не страшно.

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем».

0: У меня мурашки от этой песни, честно. Просто прекрасная. Вы можете немножко в двух словах, когда вы эту песню написали, в каких обстоятельствах?
1: Я вам скажу честно, я не помню эти обстоятельства. У меня был период 2 года моей жизни, когда я ждала своего будущего мужа из армии. Я не помню, перед это я написала или во время этого я написала. Вот, потому что мы договорились пожениться, и он ушел, вот через 2 года он за мной вернулся, так скажем. И это были непростые 2 года. В это время переженились все, кто мог, пока еще. А я была одна. Но сейчас мы живем дружно и счастливо, и мы уже 26 лет вместе.
0: Вау, как здорово. А у вас есть дети?
1: Да, у нас 3 детей. Танечка, Катенька и Сашенька.
0: Ух ты, здорово. Я заглянула к вам на страничку в одной соцсети, пока готовилась к нашей встрече, и увидела, что ваша дочь тоже пишет песни. Ну, по крайней мере, одну вроде бы.
1: Да, наша средняя дочь Катенька. У нее несколько песен, но записано 2.
0: Здорово. То есть это такой семейный талант, который передается.
1: У меня и муж написал несколько песен.
0: Правда?
1: Да, одну мне посвятила.
0: Ух ты.
1: 2 Господу.
0: Как здорово. Он поет вместе с вами?
1: Да, это по жизни теперь его. У него такая теперь жизнь. Он тенор во всех коллективах, где я дирижирую.
0: Надо было думать, когда женился на музыканте.
1: Ну, это было одним из пунктов, очень важных для меня, когда я представляла себе будущего мужа. Чтобы он любил музыку, если бы еще и пел. Ну, Господь подарил.
0: Как здорово. У вас вообще, я замечаю, что есть несколько песен о любви, и как будто бы они такие свадебные. Даже есть персонально кому-то посвященные на свадьбу.
1: Ну да, это был или заказ, или, например, мне очень хотелось подарить моим любимым людям, паре.
0: Вот интересно, а когда вы пишете песни, отличаются песни, которые написаны просто под вдохновением каким-то, и песни, которые вы пишете специально для чего-то?
1: Я думаю, нет, различия нет.
0: А как это происходит?
1: Ну, вот процесс вам... написания песни?
0: Ну, например, вначале, вам нужно для чего-то написать.
1: Вначале это должно было быть сильное потрясение. Или плохое,

0: или хорошие. Вот. Потом следующий период у меня был. Я очень люблю читать Библию. Для меня Слово Божье — это
1: вначале вы имеете
0: действие
1: в виду своего авторского пути?
0: Да, в начале авторского пути. До того, как я уверовала, я тоже писала песни. Ну, наверное, последний год музыкальной школы, первые годы музыкального колледжа. Вот. Ну, это были стихи там, на стихи Зинаиды Гиппиос, вот такие вот, девические. Вот. О любви, о жизни. А когда я пришла к Богу, мне, конечно, хотелось посвящать Ему. Вот первые
1: это
0: песни
1: тоже
0: это
1: такое
0: были
1: потрясение, можно сказать, да?
0: Да, были песни потрясения в радостном, хорошем смысле. Второе, конечно, для меня важны тексты. Когда мне попадались в руки тексты, которые меня волновали, мне хотелось написать на них музыку. К сожалению, часть песен я никогда не могу публично исполнять, потому что у нас был родник хвалы и вдохновения без нот. Да, я
1: сборник
0: кучу песен написала на эти слова, а потом мне говорят, у них есть авторы, их теперь нельзя публично исполнять. Ну, там же сразу были мелодии и тексты. Ну, пошли дальше потом. И я любила открыть Библию, поставить и просто петь тексты. И у меня несколько песен есть
1: как
0: на
1: Давид?
0: Тексты Библии.
1: Как
0: я
1: Давид
0: не знаю, как Давид собирался. Я садилась за инструмент. У меня есть несколько песен. Одну песню, но она хоровая песня с солистом. Я считаю, это одна из лучших моих песен. Но лично для меня, если сравнивать как вот песни. Она называется «Достоин». И я изучала книгу «Откровение». Меня так вдохновила эта песня, 5 глава Откровения, «Достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо был ты заклан, и кровью своей искупил нас», посвященный Иисусу Христу, что я встала на колени, Господи, говорю, а как там на небесах звучит? А пошли мне мелодию. Ну, в моем случае это подарок от Бога. Может быть, на небесах там все по-другому, но вот меня удовлетворило то, что мне Господь послал.
1: Здорово.
0: Вот, а потом были песни-заказы. Вот. Или, например, мне говорят, скоро молодежный конгресс, или конгресс следопытов, нам нужен гимн. И мы даем нескольким авторам.
1: Вот. Нескольким авторам?
0: Нескольким авторам заказывали песни.
1: И то есть выбирают потом, которая больше понравится?
0: Да.
1: Это как конкурс такой?
0: Нет, не конкурс. Могли. У нас вообще, если заказали нескольким авторам, все эти песни будут в конгрессе, если получилось. А какая из них будет
1: гимном? На встречу молодежи, вы имеете в виду, да?
0: Ну да, вот у нас в прошлом году был конгресс следопытов. И заказали песни.
1: Подростковое такое служение.
0: Я редко пишу стихи, хотя вот «Не бойся, иди» — это и стихи, и музыка моя. Да.
1: Чудесные.
0: Вот. Но у меня есть человек, девушка молодая, Александра Гущина, и я с ней сотрудничаю. Я, например, пишу ей мысли, которые я бы хотела, чтобы были в песне. Говорю, Саша, посмотри, может, тебе Бог даст стихи. Она мне пишет, высылает, и что-то я там добавляю и пишу песню.
1: Здорово.
0: Так несколько песен у меня на ее стихи.
1: Я увидела в списке ваших песен как раз одну такую песню, которую вы написали на молодежную встречу.
0: Да, она называется «Я отдаю себя тебе, Иисус».
1: А как звучит, можно так сказать, техническое задание, когда вам дают, вот, давали эту песню, например, что сказали?
0: Ну, у нас обычно бывает тема молодежной встречи и основные мысли. Вот. Но мне хотелось написать песню, именно песню посвящения. Ну, мне кажется, она таковой и получилась.
1: Давайте послушаем.

0: У вас такие разные песни, и разные стили, разные жанры, и одним из больших проектов, которым вы занимались, я смотрела это видео, большое, красивое, это исполнение кантаты сводного такого большого хора с ансамблем музыкальным. Вы можете, во-первых, в двух словах нам, простым людям, объяснить, что такое кантата?
1: Кантата — это хоровая музыка с симфоническим оркестром и чтецом.
0: Угу.
1: Кант — это хвалебная песня, кантата — это несколько хвалебных песен на какую-то тематику.
0: Здорово. Эта кантата современная, ее написал автор...
1: Композитор, автор этой кантаты Джозеф Мартин. Ну, какой этой? У нас было две кантаты, сейчас готовится третья. Угу. Ну и мы берем этого композитора уже третий раз, Джозефа Мартина.
0: Здорово. Расскажите, как вообще происходит подготовка? Потому что это такое масштабное событие, мероприятие, даже не знаю, как это назвать. То есть для зрителей, которые мы сейчас посмотрим, но которые еще не видели, то есть стоит большой хор, сколько примерно там человек?
1: Ну, первый у нас был 35, сейчас уже 50.
0: Угу. То есть большой хор стоит, разные голоса. Стоит музыкальный ансамбль, там струнные, ну, еще там, да, разные
1: ансамбль
0: инструменты.
1: Ансамбль симфонического оркестра.
0: Сам симфонического
1: там есть
0: оркестра.
1: Струнные, деревянные, духовые, медные, духовые.
0: Угу. И всем этим дирижирует, руководит Анна.
1: Да, такое счастье.
0: Да, как вообще возможно, я просто не представляю, как возможно собрать всех этих людей на репетиции, на, чтобы они сыгрывали, слушали, то есть отдельный хор, отдельные музыкальные инструменты. Как люди согласились на такую долгую работу? Сколько вообще по времени?
1: Посвященные служители Божьи. Вот что я могу сказать, что они согласились. И это очень интересно. Я знаю, что в некоторых городах, например, в Москве есть хор «Кредо», который собирается три раза в неделю. У них большое служение музыкальное, концертная деятельность.
0: Uh-huh.
1: Вот. В Сибири таких больших хоров нет.
0: Uh-huh.
1: То есть у меня камерный хор в городе Красноярске — это 16 человек.
0: Uh-huh.
1: Вот. Там в Новосибирске есть хор — 12 человек. Поэтому поодиночке такой большой жанр мы не освоим. А вместе мы можем набрать людей.
0: То есть я правильно понимаю, люди с разных городов съезжались,
1: да,
0: на репетиции?
1: Не только Сибирь, но мы приглашали мужской состав еще. Там с Урала у нас есть люди, с Астаны.
0: Ничего,
1: ну, в общем, с мира по нитке и целый хор.
0: Но это, конечно, удивительно. Я хочу, чтобы наши зрители тоже кусочком хотя бы сейчас насладились, а потом, может быть, смогли посмотреть это целиком.

0: Удивительное, конечно, произведение, такое большое, и это, ну, целая такая программа, можно сказать, ведущая человека по всей истории жизни Иисуса, ну, в частности, вот эта вот кантата
1: Да, это
0: вторая,
1: кантата
0: которую вы
1: Джозефа
0: ставили.
1: Мартина «Путешествие к надежде» от крещения Иисуса Христа до его воскресения.
0: Я немножко хотела вас спросить, то вы говорили, что вы учились в музыкальном колледже,
1: Да, дирижер хора по специальности.
0: Дирижер
1: И
0: хора.
1: Академия искусств тоже дирижер хора.
0: Академия искусств еще. То есть вы такой музыкант, супер опытный, с кучей образований. Я немножко перед вами робею.
1: Я бы еще поучилась, в аспирантуру бы пошла, но муж сказал, хватит, рожай детей. Я родила одного, он сказал, я говорю, можно в аспирантуру? Он говорит, рожай второго. Я родила, и уже аспирантура мне не нужна.
0: Это у вас теперь три высших образования, трое ваших детей, да?
1: Да.
0: Да, с детьми мы тоже многому учимся. А скажите, люди, которые участвуют вот в ваших, вот, в частности, в кантате, у них всех есть музыкальное образование?
1: Большинство любителей, посвященные музыкальные служители церкви. Это большинство. Профессионалов у нас единицы. Слава Богу, они тоже есть. Ну, в частности, наша пианистка Татьяна Евгеньевна Полина, которая держит весь оркестр, хор, шикарный профессионал.
0: Как вы вообще считаете, важно человеку, который вот хочет прославлять Бога, петь ему песни, иметь какое-то музыкальное образование начальное или высшее уже, вот как у вас?
1: Ну, музыка, она, если человека захватывает, это на всю жизнь. Если ты хочешь для себя дома попеть, хватит того, что тебе Бог дал слух и голос. Если хочешь этим служить в церкви, я считаю, надо развиваться. У меня несколько человек, знакомых, которые решили дирижировать хором в церкви. Пошли для этого в 35 лет, поступили в музучилище, закончили дирижерское хоровое отделение.
0: Прекрасно.
1: Кто-то взял, просто стал уроки брать вокала, кто-то на фортепиано стал заниматься. То есть с Богом должно быть развитие.
0: От души.
1: Если человек просто поет в церкви, по слуху учит песни, посвящает себя этому ежедневно, тоже занимается, тоже хорошо, слава Богу.
0: Здорово. Скажите, вот это большой проект, кантата, сталкивались вы во время него какими-то трудностями? Вот были какие-то препятствия? Потому что это по времени, наверное, очень большое мероприятие. Сколько вы готовились к нему?
1: Ну, обычно это 9 месяцев подготовки.
0: Как ребенка, да, выносить?
1: Да, выносить ребенка это точно. Были счастливые моменты, были трудности, естественно. Люди заболевали, отказывались, например, мы срочно искали там другого человека. Финансовые вопросы, потому что ну, это не дешевый проект.
0: Ну, да.
1: И в основном это пожертвования людей, плюс, конечно, помощь церкви. Вот, слава Богу, нам тоже помогают. Потому что ну, людей нужно накормить, которые приехали на репетиции. Вот. Ну, и также разные трудности поиска видеорежиссера, технические какие-то моменты тоже в это время.
0: Ну, пусть вас Господь благословит, и это будет не последняя кантата, будет еще много прекрасных,
1: спасибо,
0: больших мероприятий.
1: Дай Бог.
0: И, конечно, мечтаю побывать на каком-нибудь таком из них. У вас есть одна песня вашего авторства «Первосвященник». И тут такие слова. «Когда мне трудно, страшно, одиноко, я помощи всегда ищу у Бога». Можно ли это тоже отнести к таким мероприятиям, как подготовка к

0: Да, ты. Или эта песня совсем о другом?
1: Все, что победы в моей жизни, большие и малые, это колени. Угу. Все на коленях. Угу. Потому что во мне самой вот этого нет. Но как-то с Богом я это все прохожу. И самое главное, что я не одна. Во-первых, Господь. Во-вторых, у меня всегда есть команда. Я не люблю в одиночку все делать. В одиночку я люблю песни писать. Мне никто не нужен, лучше, чтобы никого дома не было. Вот. Все большие мероприятия — это команда. И тогда мы вместе это можем. А у этой песни «Первосвященник» есть история.
0: Расскажите.
1: Вот. В 2019 году был форум музыкантов. Наталья Анатольевна Казакова организовала. Кстати, тогда была исполнена первый раз кантата «Святилище благодати». С чего все началось? У меня был толчок. Здесь мы исполнили, а в Сибири тоже надо. Все лучшее в Сибирь. Вот. И тогда была подготовка к изданию сборника общего пения «Источник хвалы».
0: Да.
1: Нас, авторов, собрали и сказали: друзья, есть темы, которые очень нужны, песни на эти темы. И одна из тем была озвучена, это первосвященническое служение Иисуса Христа, угу. Что Он за нас молится.
0: То есть это служение Иисуса Христа в небесном святилище.
1: Да, все правильно. Я приехала домой к моему любимому автору Александре Гущиной. Я говорю: Саша, давай подумаем над этой темой.
0: Сложная тема.
1: Да, не давай все, там... что мы будем в Библии изучать, мы с тобой будем размышлять об этом, кто для нас Иисус как первосвященник. Она говорит: хорошо. И она написала эти стихи. Я их получила и положила в тумбочку. Честно скажу, каюсь. Вот. Через 2 года приезжает к нам с евангельским служением проводить программу о Библии, о трехангельской вести. Это из книги «Откровения», «Весть трех ангелов», Евгений Владимирович Зайцев. И ему нужна песня на эту тему. И тут Господь мне память. Дынь-дынь! А там в тумбочке есть слова. И я достала. Ну и за один день я написала песню. На некоторые стихи у меня были вариации, ну, строчки. Я записывала на диктофон, ну и потом я выбрала то, что посчитала нужным.
0: Прекрасная история, очень интересная. Как иногда мы забываем о чем-то, но в нужный момент Господь нам напоминает. Давайте исполним.
2: Да.

0: Аминь, хочется сказать в конце. Удивительное произведение и такая мелодия с такими поворотами необычными, красивыми. Я знаю, что люди чаще всего пишут музыку, похожую на то, что они слушают. Что вы слушаете?
1: Каждый день я слушаю классику. Угу. Каждый день.
0: Кто ваши любимые композиторы?
1: Я хочу сказать, что год назад я прошла школу эмоционального здоровья. Да, существует такая школа, двухмесячный курс у нас был. И там мы выполняли задания. Каждодневное одно из заданий было час классической музыки в день.
0: Ух ты.
1: Вот. Школа закончилась, а принцип
0: привычки
1: у меня
0: остались.
1: Остался. Вот. Потом еще я веду такой небольшой блог в группе «Загадочный мир женщин». У нас есть в Сибири, хотя там, мне кажется, со всего мира женщины. И раз в неделю я выставляю небольшой пост о композиторе классической музыки, ну и даю ссылочку послушать. Угу. Поэтому я, наверное, уже 2 года во всем этом каждодневно варюсь.
0: Угу. Отличаются ли ваши песни, написанные вами сейчас, от того, что вы писали в начале своего авторского пути?
1: Ну, может быть, более режиссерски продумано, uh-huh. и более, может быть, современные ритмы, uh-huh. я бы так сказала. Uh-huh. Хотя гармония и тогда была, ну, не бедная, так скажем, и сейчас.
0: Как вы относитесь к песням, написанным на 3 аккорда, на 4, на 5?
1: Тогда должна быть очень хорошая мелодия, чтобы она прямо ложилась на душу, не нужно было такой богатой гармонии, и текст. Когда есть очень хороший текст и мелодия, я готова слушать песни на 3 и 5 аккордов.
0: Как вы считаете, какие песни в церкви уместнее исполнять? Сложная мелодия, простая, сложный текст или просто какие-то прославляющие? Какие вам кажутся
1: именно
0: более
1: богослужебная
0: подходящими
1: музыка.
0: Для богослужения? Да.
1: Во-первых, должен быть, я говорю, первостепенный текст. Когда я пришла в церковь, мне говорили, текст — это первое дело. Я музыкант. Я думаю, музыка главная в музыкальном служении. А со временем я это поняла.
0: Почему?
1: Текст. Музыка служит проводником текста, который мы воспринимаем. И она должна очень хорошо его отражать. Вот когда есть совпадение музыки и текста, тогда получаются очень хорошие шедевры, можно сказать, или просто хорошие песни.
0: Как песня «Первосвященник», например.
1: Надеюсь. Во-вторых, исполнитель должен это чувствовать. Угу. Пусть будет песня на 3 аккорда, если он это чувствует, если это его музыка, пережитая им, это его опыт, это прекрасно. Угу. Для меня не имеет значения там 20 джазовая гармония или 3 аккорда, когда человек хорошо поет и от души. Угу. Совпадение должно быть. Человека, песни, его опыта с Богом. Каждая песня — это опыт с Богом. Кстати, у меня есть простая песня на несколько аккордов, и я написала ее в самом начале моего пути к Богу, когда я приняла крещение и посвятила себя Господу.
0: Это очень здорово. Я предлагаю нам сейчас в конце нашей программы вместе ее исполнить.

0: дорогие друзья, я счастлива с Богом, и я желаю вам этого же счастья. Пусть Господь благословит ваши семьи, вашу личную жизнь. Ищите Бога, и пусть ваш день будет начинаться с этого. Пусть он будет заканчиваться благодарностью Богу. И я желаю вам также хорошей музыки христианской. Пусть она звучит в вашей жизни. Да благословит вас Господь.
1: У нас в гостях сегодня была автор, исполнитель христианских песен Анна Клейнас. Мы благодарим ее за то, что она сегодня была у нас, поделилась своей душой, поделилась своим творчеством. Мы приглашаем вас снова прийти к нам в гости в музыкальную гостиную, послушать песни о Боге, о любви, о радости, о мире и прощении. Всего вам хорошего, Божьих благословений!

0: Уже трое суток мучается. Ничего не получается. Придется спасать ее.
1: Как же так? А ребенок?

надеялись, что нас будет трое в этой квартире. А теперь вопрос о ребенке даже не стоит. Нужно спасать мать. Здесь всего две могилы. Теперь будет три.

0: Господи, прошу Тебя не за мои заслуги, но по Твоей великой любви и милости помоги появиться на свет этому ребенку. Если это случится, если он будет живой, то пусть это будет не наш ребенок. Пусть это будет Твое дитя для Твоей славы. Аминь.
1: Как вы думаете, какое главное достижение вашего отца вот в жизни?
2: Ну, я думаю, что прежде всего это путь веры. У него он был непростым, но с Божьей помощью папа нашел в себе мужество вернуться и как бы состояться вновь на пути веры. Следующее, что я бы отметил, это его семья, это все мы, 5 детей. Поднимать их было непросто в то время, особенно в верующей семье. Вот. И папа, и мама проявили великую любовь, великое мужество и великую преданность Богу и всем нам, детям. Они, ну, я не побоюсь этого слова, посвятили нам жизнь.
3: Папа, вот чем он всегда отличался? Он в критических ситуациях, папа всегда быстро принимал решения и правильные решения, он не терялся. И если даже это был риск, папа всегда готов был идти на риск.
4: Папа, он очень многогранный. Так получилось, что мне достался папа супергерой. Я пытаюсь найти не столь сильные слова, но тем не менее он действительно был таким и подвижник, и спасатель. Вот, наверное, эта сущность проявилась наиболее ярко в его характере.
5: Папа всегда старался быть для нас, с нами рядом, когда нам было плохо или когда мы встречали трудности. Он старался помочь и облегчить ситуацию, даже когда это было не всегда легко сделать.
6: Они были настоящими, настоящими в вере, настоящими в служении, и не было вот какого-то, знаете, личной выгоды, личных амбиций. Вот этого ничего не было. Было просто самоотверженное, простое служение вот Богу от всего сердца. И мне кажется, это на нас очень сильно повлияло.

0: Моя бабушка была адвентистка, отец был адвентист. Вот. И мать, со стороны матери бабушка была адвентистка тоже. Я родился в 37-м. Они принимали крещение в 20-х годах.
1: Адвентизм. От латинского «адвентус» – «пришествие». Религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Движение объединяло тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали скорого второго пришествия Христа.
2: В то время трудно было найти человека неверующего. Атеизм потом уже стал, как бы в советские годы, захватывать умы и сердца людей.
0: Моя бабушка потеряла 2 сына в этих революциях. Их отец, ее муж, был церковным старостой православной церкви в Казахстане, в селе Черниговка, куда их Столыпинской реформы переселили, и они там обосновались и жили хорошо. Во время Первой мировой дедушка умер. Ну, а знаете, когда вот старшее поколение уходит, те, кто под ними –

0: имеет больше свобод выбора, потому что, ну, в те времена родительское слово, ну и потом, если ты не покоряешься, тебя могут лишить наследства. Поэтому это работало. Вот. А когда родитель уходит, и тогда следующее поколение делает свой выбор. Вернулся с гражданской войны, старший сын, уже раненый, больной.
1: Дядя моего отца, и, кстати, моего отца назвали в честь его, Ильей. Вот, это дядя Илья. Он переболел тифом, потом заразился туберкулезом. В общем, очень больной. Он шел по талой дороге, и весь простывший, он пришел, добрался до их селения. Это было в северном Казахстане. И он понимал, что он уже умирает. То есть жить ему оставалось недолго. Он это хорошо понимал.
0: А будучи человеком грамотным, в смысле, кончал церковно-приходскую школу, читал Библию.
1: Тогда не так просто было достать и Библию, и она не всегда была, далеко не всегда на доступном языке. Вот. И у него стали появляться вопросы.
0: И это совпало, что с Поволжья начали ходить миссионеры. Как правило, это были из немцев, колонистов. И вот когда мой дядя, этот старший брат отца, почувствовал, что ему осталось жить месяцы какие-то, то одно дело, ты уже уходишь, а другое дело, ты уходишь и с надеждой, что есть все-таки такая вот уверенность, что это не конец.
1: Их избушка была на окраине вот, селения. И однажды вечером кто-то к ним постучал. Они открыли вечером дверь, и стояли два человека. Один худощавый, высокий, второй пониже. Было видно, что они имеют вид путешественников. Они попросили возможность переночевать. Когда они остановились на ночлег, достали книги и стали рассказывать, что они люди верующие, что они вообще продают эти книги для того, чтобы другие могли читать и приходить к Богу.
0: Эти книги работали очень даже радикально. Потому что главное противоречие было это 10 заповедей.
1: И вместо одного вечера по просьбе дяди Ильи, папиного дяди, они остались на целые трое суток. Потому что он так жадно, он вдруг понял, что это то, что ему нужно.
0: В такой ситуации мой дядя почувствовал, что нужно принять крещение. В апреле месяце он почувствовал, что до тепла может не дожить, и попросил прямо в проруби его крестить. И вот он, когда принял решение в проруби креститься, то отец, ему было 13 лет, любил старшего брата, уже среднего не стало. Но вот он так и не вернулся, в один день с Чапаевым погиб. Вот. И тоже сказал, тоже приму крещение. Их в этой проруби, и больного, и моего отца, 13-летнего, крестили, приехали. Через месяц уже умер этот дядя, и отец остался, вот 13-летний мальчик в крестьянском хозяйстве, совсем нужно управиться, ну, процессы ему были знакомы. Так он и вырос, сестры старшие были, вот мать, старушка. И через 10 лет выдали

0: замуж сестер, и бабушка сказала: ну ты, Иван, давай женись, потому что нужны руки в хозяйстве. Ну, в соседней деревне тоже была группа адвентистов. Поехали туда зимой. Ну, и засватали вот ему невесту. И приехали уже вдвоем. И так вот она была крещенная в адвентизме. Он крещенный. И так эта семья, и бабушка тоже только летом уже приняла крещение. Образовалась в поселке группа адвентистов. Даже они потом сделали коммуну. Была христианская коммуна. Но был сильный неурожай. И опять все пошли по своим частным хозяйствам. А потом коллективизация положила вообще конец этому всему. И так как наши адвентистские семьи, как правило, были зажиточными и хорошо умели работать, их раскулачивали. Вот. И не потому, что это были враги, а потому, что вот молодежь пошла в комсомол, а мой отец пошел в адвентистов. То есть вот тут на идеологической этой почве неприязнь, нетерпимость, искали повод подвести под эту вот классового врага, кулак, и все забрали. Как раз делали это в декабре, перед зимой, в надежде, что большинство не выживет, не переживут зиму. А если переживут, сеять-то нечем, все забрали. То есть шло на уничтожение. И лозунг такой был: уничтожим кулачество как класс. Вот, и пришлось эмигрировать сначала в Среднюю Азию, а потом на Алтай, и там выживали родители. Тоже там были группы адвентистские, маленькие общины.
1: Адвентисты седьмого дня, да, вот очень часто люди слышат, и у них сразу масса вопросов. Что это за слово такое непонятное? Почему вы так решили называться, да? Кто эти люди? Прежде всего название «Адвентисты седьмого дня». От латинского слова «адвентус». Латинским словом «адвентус» очень часто обозначали пришествие Иисуса Христа. Вот, и адвентисты – это как производное от этого латинского слова, означающее «ожидающий второго пришествия Христа». Почему седьмого дня? Да? Потому что они заметили, что днем Господним в Библии продолжает являться суббота. Вот, и они множество исследований, эти люди, провели и пришли к очень стойкому убеждению, что день Господний – это суббота.
2: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему».
0: В этой семье сначала не было 6 лет детей, потом родилась сестра старшая. А через 4 года родился вот мальчик в 37-м году.
3: Это был долгожданный сын. На него была вся надежда и любовь семьи. Папа это чувствовал и всегда знал об этом.
0: Мы росли, церкви уже не было. Все это было под запретом. Отец уцелел только потому, что нужен был такой специалист в бригаде работать, выпасать рабочих быков. Но бригадир отстоял это как способного работника. Потом он вырос, ему было 2 годика в этой деревне, его привезли сюда. И он вырос, все его знали, и знали как хорошего работника и верующего человека.

0: Курсанатская область, Семизерный район. Вот там я закончил школу и поступил в Троицкий ветеринарный институт на факультет зоотехнии. И я избрал вот эту специальность работать в животноводстве с такой перспективой, что выходных же нет. Вот дети Иакова пасли скотину, в том числе и в субботу. Вот. И я имел бы моральное право отстаивать себе один выходной в неделю.
1: Приверженность к тому, чтобы праздновать седьмой день в субботу, как бы создает обстоятельства, в которых действительно нужно отстаивать свои убеждения. Не просто декларировать их, а отстаивать.
0: Не просто все было с четвертой заповедью. Как написано в четвертой заповеди. Помни день субботний. Когда помни? В пятницу? Нет, помни первый день недели. Расположи все эти вот процессы своей работы, чтобы в субботу ты был свободный. И когда я уже работал на производстве, пятидневка, но я же не кустарно работал что-то, а у меня коллектив, я должен был все планы выполнять организации, планировать эту работу. И я так и планировал на неделю вперед, чтобы к субботе все заканчивалось, рабочий процесс, и коллектив уходит на два выходных. У меня суббота свободна.
1: Некоторые люди говорят, ну неужели нельзя поклоняться Богу в другой день? И вот когда я служил в армии, вот тоже очень часто мне пытались задавать эти вопросы, но вот ты отказываешься в субботний день там стоять в строю, выполнять все рядовые команды, посвящаешь этот день Богу. Почему вот не какой-то другой день? Вы знаете, да потому что так Бог решил, а Господь – это Творец Вселенной. Он определил, как говорит вторая глава книги Бытия, отделил и благословил и освятил этот день, наполнил его своим особым присутствием. Но это все равно, что если какой-то высокопоставленный чиновник там, или представитель власти, предположим, назначит мне встречу в какой-то день. Вот, и скажет, я буду ждать тебя в этот день, пожалуйста, приходи для общения. Этот день я отделил для общения с тобой. Я не приду. А потом, когда меня спросит этот же человек и скажет, ну почему же ты не пришел? А я, скажем, замечу, что мне некогда было, я занимался там, решал свои хозяйственные какие угодно вопросы, проблемы. А вот решил во вторник вам прийти или в понедельник. Ну, наверное, человек улыбнется, что не он, не я назначаю дни, а он назначил день для этой встречи. Так вот, Бог назначил этот день, он его определил, он его осветил.
2: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
0: То, что я в этом в школе, вне этих молодежных организаций, в институт я поступил, на моем факультете тоже было 3 человека не комсомольцы. Это я, еще один парень и одна девушка-еврейка. И мне было удобно, потому что не один я на факультете, 125 человек, вот, все комсомольцы. А вот 3 человека, но все-таки 3 человека. Потом после стипендии все идут ребята в ресторан, вот, а я иду в спортзал. И вот благодаря тому, что я защищал честь факультета, честь института, на этих спортзалах.

0: спортивных соревнованиях ко мне была такая, будем говорить, даже поблажка.
1: Он понял, что общество живет совершенно по другим традициям, по другим канонам. Он это как бы знал и раньше. И он как бы незаметно для себя, наверное, для родителей, он немного отошел в сторону, вот, наверное, от понимания, от учения церкви, от вот какой-то такой вот, наверное, внешней религиозности. Он сохранял Бога в сердце, он был человеком верующим, продолжал верить в Бога, он продолжал соблюдать какие-то важные для него вещи, но он перестал посещать церковь, и как бы родители считали, что он ушел.
0: Я не был членом церкви. Членом церкви я уже стал, когда вернулся, 5 лет отработал на Камчатке, женился, уже 2 детей у нас там родились.
2: У папы был уникальный опыт, скажем так, он сходил в мир. Папа такой, он очень компанейский, очень общительный человек, вот, и он, ну, по тем временам это имело, скажем, котировалось, имело значение, да, он хорошо на баяне играл, он такой видный из себя был молодой человек, и я так понимаю, что у него и друзья такие были, все идейные, интересные, он спортом очень активно занимался и очень хорошо занимался спортом, да, на лыжах успешно бегал, выступал за институт. Вот, то есть такой перспективный молодой человек, да. И как он может быть верующим в то время, да, потому что вся страна считала это пережитком прошлого. Тогда говорили, что это вообще это стыдно быть верующим человеком, да, что это вообще удел бабушек далеких, таких забитых, неграмотных. Я думаю, что вот в совокупности, наверное, как бы не скажу, что именно, да, но мое представление, что в совокупности оно все оказало такое воздействие, что папа, причем как он вот как бы сам понимал, он не считал, что он отошел от Бога. То есть он продолжал иногда молиться. У него в прикроватной тумбочке, в ящике этой тумбочки лежала Библия. Вот, то есть он продолжал верить, что Бог есть, но решил по ряду, скажем, направлений в этой жизни жить так, как живут все.
1: Он как бы незаметно для себя, наверное, для родителей, он немного отошел в сторону. Он перестал посещать церковь, и как бы родители считали, что он ушел. Ушел как бы из церкви, но они верили, что он не ушел от Бога.
3: Окончив зооветеринарный институт, он настолько высокий средний балл получил, что ему предоставили право самостоятельно выбрать любую точку Советского Союза, куда он может по распределению поехать работать. И он выбрал крайний север, потому что его интересовало оленеводство. Его интересовало коноводство, он очень любил коней, но поскольку на Урале у нас были конные заводы, и там была шестидневка, и он понимал, что с субботой будет никак, он выбрал крайний север, где надеялся, что не будет, что там не будет шестидневки, и он сможет, ну, то есть там скользящий график. А при скользящем графике он всегда выбирал себе выходной субботу, рабочим воскресенье.
2: Вместе со своим сокурсником получил распределение больше, чем за 9000 километров на север полуострова Камчатка. Представляете, из Казахстана северного на север Камчатки. Тогда же было такое время ни интернета, телефония вообще никакая была, ну, средств связи никаких. А он радостный, едет поднимать оленеводство на крайнем севере со своим сокурсником. И бабушка, папина мама, настолько огорчилась, потому что и так они видели, что папа отошел от многих пунктов учения, он отошел, да. А тут за 9000 километров, что бабушка, ну, наверное, она его похоронила уже в своем сердце. И для нее это было такое горе, что она даже не пошла на вокзал его провожать. То есть не нашла в себе сил. Она поняла, что все, он потерян. То есть уезжает крайний север.
4: Там как... никакого влияния уже
2: да, не было. Да, какое там влияние? Да связи никакой нет. Тут-то хоть они виделись иногда. А дедушка пошел провожать папу на вокзал. И папа рассказывал, что когда поезд отходил от перрона, папа смотрел в окно.

0: дедушка стоял, снял шляпу, махал, и у него по щекам текли слезы. Я думаю, что он тоже уже простился. Тоже простился с папой. Но Бог не простился. И вот, знаете, самое удивительное в вере, что когда уже никто помочь не может, Бог творит удивительные вещи. Бог не человек, невозможное. Человеком возможно Богу.
1: Когда он приехал на Камчатку, его отправили вот в такое место, в место, где жили чукчи, они разводили оленей, и он должен был как-то помогать этим процессам. Это был советское хозяйство, совхоз. Ему это очень понравилось, он с душой отдался этому делу. И через какое-то время он стал председателем вот этого советского хозяйства. И дела шли так хорошо, что 5 лет вот его совхоз, он держал передовое знамя по РСФСР. За что папу представили к ордену Ленина, но была небольшая проблема, он не вступал в партию, потому что он, конечно, не распространялся о своих взглядах, что он верит в Бога и что он просто не может стать членом коммунистической партии, но в партию отказывался вступать в партию. И на него давили, ему как бы угрожали, ему объясняли, говорили, что это необходимо для его карьерного дальнейшего роста, но он отказывался.
0: Он встречает в группе молодых педагогов, которые прилетели с материка, он встречает мою будущую маму, девушку Любу, которая в возрасте 19 лет, 18 даже, наверное, опять по распределению прибывает на север полуострова быть учителем в средней школе, в младших классах.
1: И у них произошла очень интересная встреча. Мама приехала на Камчатку, она много слышала о папе, потому что когда они летели, молодые преподаватели, девочки, всем говорили: «О, смотрите, летит невеста для Вильгоши», потому что он был холостым и был симпатичным молодым человеком, перспективным, и все ему подыскивали жену. И когда мама и ее подруга прилетели на Камчатку, как молодые специалисты, все пророчили мамину подругу в невесты папе. И мама уже слышала эту фамилию, она знала, что есть тут такой человек, но она не представляла, как он выглядит. И когда они оказались на Камчатке, вот в этом же месте, в самом, в котором работал папа, ей нужно было пойти получить документы, получить подъемные. И она шла по направлению к конторе. Была на дороге огромная лужа, это было, по-моему, лето, но Камчатка такой климат, что там лето все то же самое, что и весной происходит. И посередине этой лужи была небольшая проложена досочка, дощечка, по которой можно было ходить. И мама пошла по этой дощечке через лужу и увидела, что навстречу идет молодой человек. И она, как она потом нам рассказывала, она услышала вот такой как бы внутренний такую мысль, такой как бы голос, что это будет твой муж. У него такая же специальность, как у твоего отца, то есть у отца моей матери, у моего дедушки, получается. И мама была очень поражена вот этой мыслью. Она первый раз видела этого человека. Он, конечно, встал в лужу, чтобы пропустить ее. И вот так они познакомились.
0: Чуть позже между ними завязывается дружба. Они начинают общаться, дружить. И рассказывают друг о друге. Спрашивают друг о друге, о родителях. И папа показал Библию. Он показал маме Библию, что говорит: вот я из верующей семьи, вот у нас вот Библия, с детства читали. А мама расспрашивала его, в том числе, а как вы молитесь? Он рассказал, но у протестантов молитва – это не какой-то ритуал, это разговор с Богом от сердца к сердцу.
1: Мама приехала знакомиться к родителям отца, и папа подготовил ее и сказал: понимаешь, мои родители очень верующие люди, очень религиозные, потому что в советское время это было диковина. Не у каждого были религиозные верующие родители, это было странно даже во многих случаях.
2: А мама ваша не была
1: на тот
2: момент?
1: Нет, она была светским человеком, она была комсомолкой. Папа не вступал ни в комсомол, ни в партию. А мама была комсомолкой, она очень любила свою родину. Вот. Вы знаете, мама как-то передала каким-то образом даже нам вот чувство патриотизма. Я помню себя, когда я была маленькой, вот во мне жило это чувство патриотизма и гордости за мою страну. Наверное, мама была настоящим патриотом. И когда он привез ее знакомиться с родителями, он сказал:

0: сказал, понимаешь, мои родители верующие, понимаешь, они ходят в церковь, и вот нам в какой-то день нужно тоже будет пойти с тобой. И мама согласилась, ей было интересно, потому что мамины родители, они были православными, мама была православной, и это не было маме что-то, ну, как-то не было совершенно чуждо, вот, сама идея того, что люди поклоняются Богу. И мама рассказывает, что когда она пришла в церковь, она услышала и увидела все, что там происходит. Она сказала, что она не понимала ничего, вот ровным счетом ничего. Она слышала как бы знакомые слова, но о чем люди говорят, о Боге, какие-то абстрактные вещи, она этого не понимала. И наступил момент, когда проводящий служение предложил помолиться. И мама говорит, предложили всем преклонить колени. И мама преклонила колени, и она говорит, в этот момент я почувствовала, что вот эта космическая, неземная, могучая сила, она здесь. И она говорит, я настолько реально почувствовала Бога, вот, находясь на коленях вот, во время молитвы, настолько сильно ощутила его присутствие, что чуть не потеряла сознание вот от этого ощущения, что Бог здесь. И ее это настолько поразило, она поняла, что это факт. Но как бы на этом прекратилось вот ее знакомство с Богом на какое-то время. Они вернулись с папой на Камчатку, продолжали работать. И наступило время рождения первого ребенка.
1: На ту беду поселковый врач был в отпуске. Папа был в тундре, в командировке. Это было в мае, а там, когда начинаются метели майские, то это, ну, неделями идет. И мама не может родить. То есть роддом небольшой, две комнаты, избушка. Она пытается родить, воды отошли, родить не может. Нужно делать кесарево сечение, хирурга нет.
0: Вызвали вертолет, и была нелетная погода, и никто не мог прилететь. И 3 дня стояла нелетная погода, и 3 дня мама рожала и не могла родить.
1: Мама потом рассказывала, на 3-й день она пришла в себя, уже почернела вся, она уже сознание теряла, не может родить. Уже и о ребенке там никто особо не думал, наверное, роженицу бы спасти. Ничего никак не получается. И вот мама рассказывала, что она лежит и плачет. Вот у нее слезы текут по глазам. И она понимает, что ничего изменить нельзя и, скорее всего, умрет. Ей так стало обидно, что она вот только встретила молодого, любимого человека, только у них создалась семья, только стали ждать первого ребенка, только начала жить, и нужно уже умирать. Ей так обидно стало от этой мысли, и она погрузилась в воспоминания, как они с папой дружили. И вот надо же, Бог напоминает этот эпизод, когда папа рассказывает о Библии, когда папа рассказывает, как его учили молиться с детства. И у нее впервые в жизни возникает эта мысль помолиться Богу. Может, Он есть, может, Он услышит, может, Он поможет.
0: На 3-й день мама первый раз в своей жизни помолилась. Вот мне кажется, это был момент, когда она сделала первый шаг к Богу. И она сказала, Господи, если Ты есть, помоги мне родить. И она родила ребенка. Стояла нелетная погода до сих пор, но она родила ребенка. И ребенок родился мертвым. И его какими-то при помощи каких-то манипуляций оживили. Но сейчас, вот понимая, что происходит, я понимаю, что это было чудо Божие, это было воскресение просто, воскрешение вот этого маленького младенца, потому что 3 дня ребенок уже был синий, и в поселке, в каком-то совхозе, просто при помощи окунания в горячую, в холодную воду, ну, с трудом можно представить, что можно вернуть жизнь. Это маленькое тельце, но Господь вернул. Господь вернул к жизни этого ребенка.
1: И для мамы это такой яркий опыт. Как бы вот вы знаете, что это не из книжек, это не из фильмов, это не из каких-то... Это твоя жизнь. К тебе прикоснулся Бог. К тебе Он ответил. Когда понятно, что никто ничего уже сделать не может, Бог ответил.
2: Как только она открыла глаза, пришла в себя и увидела, что ребенок уже извлечен из ее утробы, она дала слово себе, что она примет Бога всем своим сердцем, даже если нужно будет пожертвовать карьерой.
0: Но что интересно, вот мама помолилась, и в это же самое время помолился папа. И он пообещал Богу, 3 дня и 3 ночи они не спали, и он пообещал Богу и сказал, Господи,

0: Если ты сохранишь жизнь и ребенку, и матери, вот этот ребенок, это будет твой ребенок, мы отдаем его тебе.
1: Знаете, ну, был в тревоге эти дни, лег, вот, и сразу отрубился. Ну, видимо, сказала все это. Уснул, мне снится, что я в детстве. И смотрю, летает пара голубей. Вот подкрался вдоль стеночки к двери, прыжок и схватил одного. И смотрю, поймал голубку. Вот. И сразу проснулся. И сразу у меня ассоциации. Такая для меня была знаковая проповедь, которую нельзя вычеркнуть из жизни. И нельзя сказать, что это случайно.
0: Наверное, вот этот первый ребенок, он обратил моих родителей к Богу. Он обратил маму и он обратил папу.
2: Кто был этим первым ребенком?
0: Первым ребенком стала моя старшая сестра Наталья Щеглова. И вы знаете, она особенный человек, абсолютно особенный. Вот в ней действительно, наверное, с рождения живет вот эта миссионерская искра какая-то или искра. Вот она та тропинка, которая любого человека, который с ней соприкасается, ведет к Богу.
3: И я, в общем-то, открыла глаза только по папиной молитве. И он мне всю жизнь об этом говорил. И говорил, ты не должна свою жизнь разменивать, на что попало. Ты посвящена Богу, ты должна служить людям и Богу.
0: И когда ты с ней соприкасаешься, какими-то непонятными путями все равно ты начинаешь знакомиться с Богом, ты начинаешь думать о нем, ты начинаешь открывать о нем какие-то интересные вещи. Вот, мне кажется, это тот дар, вот дар его присутствия, который Господь подарил вот ей, он с ней идет через всю ее жизнь.
2: Кроме того, она пишет стихи на эту тему.
0: Да, она очень талантливая, я ее большой фанат. Она пишет прекрасные стихи.
2: Прославляющие Бога, да?
0: Она очень глубокие вещи пишет о Боге. И вы знаете, когда я впервые читала ее стихи, я понимала, что она на Бога смотрит совершенно как-то по-другому, не так, как вот я привыкла смотреть, не так, как может быть принято. Она знает о нем что-то такое личное, что-то такое вот интересное, что-то непонятное, что на первый взгляд ты никогда не заметишь. Это что-то более глубокое, более настоящее, наверное. И вот этим берут ее стихи.
2: Наташа, ваш отец, я так поняла, писал стихи. Видимо, это передалось и вам, да? То, что вы пишете стихи.
3: Я думаю, что его бабушка, она была известной в том краю былинницей. Она сочиняла плачи, сказки и какие-то стихи тоже. И это передалось дедушке, папиному отцу, ну и папа писал стихи. Я думаю, что мне от них, наверное, оно тоже досталось. И поскольку папа поэзию очень любит, и Пушкина знает наизусть, огромные отрывки цитирует до сих пор, я посвятила ему стихотворение, которое так и называется «Пушкин». «Тонет в сумерках вечерних сизый иней на окне. Чуть лениво и неверно пляшут тени на стене. Вздохи няни престарелой, задремавшей у печи. Ветер в дом стучит несмело, и простывший чай горчит. Непогода разгулялась, будет вьюга до утра. Непомерная усталость, скрип гусиного пера. Черновик стихотворения, слезы тающих свечей, белый голубь вдохновенья у поэта на плече.
4: Наташа, она такой у нас по характеру первопроходец. Она, наверное, чем-то унаследовала папины такие черты характера. Я по натуре очень такой робкий ребенок была. И, ну, как личность, я, в общем-то, по темпераменту, наверное, этим отличаюсь от Наташи. Вот. И поэтому для меня Наташа тоже всегда была такой защитой, она всегда была очень такой, можно сказать, опорой, может быть. И я всегда была рада, что у меня есть старшая сестра, которая идет впереди меня.
5: Папа у нас человек многообразной натуры.
4: Но для нас он прежде

0: всего был папой, нашим папой. Мое раннее воспоминание о папе уносит меня в раннее детство, когда мне было 3 или 4 года, у меня разболелось ухо. И я помню, что это было очень больно, и мама закапала мне капли и грела мое ушко. Папы дома не было, и я старалась терпеть, но боль становилась сильнее, и было очень трудно переносить. Когда папа пришел домой, он взял меня на руки и сказал маме: «Я пойду с ней гулять». Мама немножко задумалась об этой идее, но меня одели в шубку, закутали в шаль, и папа посадил меня в санки и повез по тихим улочкам нашего города. Шел сильный снег, вокруг были белые сугробы. Папа шел и что-то мне рассказывал. И мне было тепло и уютно в моей шубке, в шале. Снег скрипел под папиными ногами. И боль стала потихоньку уходить и исчезать. Папа всегда старался быть для нас, с нами рядом, когда нам было плохо или когда мы встречали трудности. Он старался помочь и облегчить ситуацию, даже когда это было не всегда легко сделать.
1: Я когда воспитывался, вообще вот, вы знаете, вот опять мы говорим, вера, поколение, да, как передается. Я даже где-то на родителей обижался за то, что они не делали выбор за меня. Ну, например, когда в апреле 22-го, да, апреля, вся страна готовилась праздновать день рождения Владимира Ильича Ленина, великого вождя, мои сверстники должны были вступить в пионеры, в пионерскую организацию, да. Это считалось по тем временам, ну, вообще престижно, это, ну, вообще, кто помнит то время, то есть это вообще для ребенка моего, ну, вот этого возраста, это в 3-м классе, да, происходило, это был пик счастья. То есть тебя признали верным, честным, трудолюбивым, полезным для общества. Тебе доверили вступить в пионерскую организацию. Теперь ты носишь красный галстук и песни все эти, и пионер-лагеря, и все остальное. И вот когда мой класс стали готовить к вступлению в пионеры, вот, я подошел к папе, к маме, в 3-м классе учился, и спросил, а мне вступать в пионеры или нет? И папа, и мама мне сказали, они говорят, ну, Ваня, ты уже достаточно большой, вот, ты знаешь, что Ленин, он не верил в Бога, ты знаешь, что его взгляды, и вот все организации, ленинская, вот, юные ленинцы и все, они не исповедуют веру в Бога, мы верующая семья, ты все это знаешь. Поэтому ты сам должен принять решение. И знаете, я так на них обиделся даже. Мне тяжело было самому принимать решение. Как это? Они должны были сказать, как мне действовать. Почему они мне не говорят? А вот я думаю, что Бог меня очень благословил в отношении родителей, потому что уже с тех лет они позволяли воспитываться в правильном выборе. То есть они не показывали, как должно быть, не принуждали, как должно быть, да, а они постепенно вели, подсказывали, но выбор оставляли за мной.
2: Мама оправилась после родов, взяла комсомольский билет, пришла в сельсовет, выложила на стол комсомольский билет и сказала: «Исключите меня из комсомола, я теперь верю в Бога». Председатель сельсовета был в шоке, у него была истерика. Он сообщил парторгу, она помешалась, она тронулась умом после трудных родов. Парторг сказал: «Проигнорируем, она придет в себя, все нормально». И спустя несколько дней она продолжала настаивать. И тогда они сообщили уже в район. И это было неслыханной дерзостью просить об исключении из комсомола в то время, когда культ партии, культ Ленина и культ Сталина были, ну, настолько, хотя Сталин уже был мертв, но его личность еще была овеяна всеми легендами. И там сразу в районо комиссия собралась исключать ее из числа педагогов. И завтра оно, как потом,

маме сказали, тоже качала головой и говорила, она помешалась из-за трудных родов, она сошла с ума, бедная девочка. И так ее исключили из комсомола и уволили с работы. Это было трагедией, вот. Но в ближайший отпуск они поехали с папой на юг, в Алмату, где была община, и мама с папой приняли.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой

удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 1/10 миллиметра в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. Я токсичен и ужасен на вкус. Оставьте меня в покое. Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца.
В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя.

гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, и я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

До старости я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

0: 2000 лет назад Иисус открыто сказал, что Он – Сын Божий, и подтвердил это делами. Тогда очень многие сомневались и спорили о Нем. Этот спор не замолкает до сих пор. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, и сегодня у нас 10 глава с 22 по 42 текст синодального перевода. Продолжаем читать эту главу, и прошу вас зачитать эти тексты.
1: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги»? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него».
0: Спасибо.

0: Вот здесь мы в самом начале нашего отрывка видим, да, что он как бы такой Иисус в Иерусалиме на празднике обновления. Что это за праздник такое обновление?
1: Да, праздник обновления, иначе же в современном мире он называется Ханука. Этот праздник, он не был праздником Моисеевым, он лишь появляется в 165 году до нашей эры, да? И его учредителем является Иуда Маковей, который как раз-таки был тем, кто обновил, очистил храм после его осквернения сирийским царем Антиохом Эпифаном, который на жертвеннике сжег свинью и многих иудеев принудил съесть свинину. Ну, то есть свинина относится в Писании к нечистой пище, которую Господь запретил своему народу есть. И это вот Левит, 11 глава, она и сейчас имеет свою актуальность, потому что Христос не Ветхий Завет заменил, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, а Он заменил собою храм, храмовую обрядность, храмовые ритуалы, но не все, что сказано в Ветхом Завете. Это очень важно понимать. И вот книга Левит, 11 глава, она имеет к нам прямое отношение. И вот там сказано, что нельзя есть свинину. И как раз-таки, дабы осквернить это, этот царь, он приносит в жертву нечистое животное в святом месте, да, он заставляет съесть иудеев, это, и для них это было равно смерти. Если вообще это вся исторически интересная ситуация, то существуют книги Маковеев, это две таких исторических, можно сказать, книги, и вот там описывается как раз-таки то, как это все происходило, как был осквернен, и каким образом это все было очищено, да, то есть исторические события, то есть это не богодухновенные, но исторические такие две книги.
0: Да, история важна в нашей жизни. Да. Вот здесь, если мы идем по хронологии наших стихов, видим, что в 24 тексте иудеи спрашивают: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус уже несколько раз говорил это. Почему так бывает, что люди, ну, никак не могут понять простые слова? Почему мы каждый раз в каждой главе возвращаемся к тому, что нужно постоянно подтверждать? Почему Иисусу постоянно приходится доказывать, кто Он, да, и вообще, в принципе, что-то объяснять какими-то простыми словами, а люди все равно Его не понимают?
1: Ну, первая причина, как мы помним, это продолжение уже начавшейся истории. И Иисус нам, евангелист нам четко показал о том, что они слепы. И мы видим...
0: Духовно.
1: Как, да, духовно слепы. И чем ближе к кресту, тем больше отвержение Иисуса, тем больше слепота, тем больше ярости. И поэтому мы видим, что они все время задают эти вопросы, уже порою даже с целью его подловить. То есть есть одна такая теория о том, что они спрашивают на праздник обновления об этом, потому что Рим был особо, так скажем, начеку в этот день, потому что этот день как раз-таки ассоциировался с тем, когда вот было очищение от этого всего несвятого, и они предполагали, что в этот день может явиться какой-нибудь предводитель, который попытается вновь взбунтоваться. И поэтому, когда они задают вот эти вот вопросы Иисусу, «Ты ли Мессия?», то они его пытаются вновь поставить в некоторую ловушку. И мы видим, что Иисус сам о себе избегает слов о том, что Он Мессия, о том, что Он Христос. Потому что, во-первых, иудеи, мы видим, что они понимают неправильно Мессию. Они, вот как мы здесь увидим, они не соотносят Мессию с божественной личностью. То есть для них это вот нечто подобно Моисею, человек, который благословлен Богом, а не божественная личность. И если бы Иисус мог заявить о себе прямо, что Он Мессия, то, вероятно, как раз-таки Рим

0: мог на это очень среагировать грубо. Почему? Потому что они знали, Рим знал, что у иудеев ожидание правителя, который восстановит мир и их из ига римского выведет.
1: Да,
0: то есть завоеватель, победитель. И вот если бы он сказал «я мессия», то это бросило бы вызов как раз-таки Риму. И в то же время это бы дало ложные надежды самим иудеям, якобы вот он тот мессия в их понимании. Поэтому Христос не говорит «да». Но и Христос не говорит «нет», потому что тогда бы это отрицало его божественную миссию, которую он имеет. И таким образом он им говорит «посмотрите на мои дела».
1: Так, да, ведем 25-й текст.
0: И здесь, видите, порой, я думаю, что, вероятно, среди некоторых из них внутри шла борьба. В том плане, что когда мы не хотим чего-то принимать, признавать, мы просим еще аргументов, еще хоть как-нибудь, да, то есть бывают такие в жизни ситуации, когда я не могу в это поверить, покажи мне еще что-нибудь, да, докажи, еще свидетелей приведи, я не могу в это поверить. И вот они не хотят поверить, я не могу в это поверить, и просят, дай еще возможность, да, как бы. Вероятно, были и такие.
1: Как мы в 25-м тексте видим, да, «я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, свидетельствуют о мне». Можем ли мы сказать о том, что вот я делаю много добрых дел, хороших, что мои дела тоже свидетельствуют о мне?
0: Я бы сказал о том, что наши дела, они действительно свидетельствуют о том, во что мы верим, о нашем мировоззрении.
1: Так, но спасут ли меня мои дела?
0: Нет. Мы понимаем, что ни одно доброе дело не может спасти. Потому что мы понимаем, так, что есть люди, которые неверующие, не принимающие Христа, но живут очень нравственно, делают очень много доброго,
1: так,
0: но Христа не принимают. И есть христиане, которые живут хуже, но Христа принимают, и они будут спасены, а те не будут, потому что хоть они и более добрые дела делают, все, ну, как-то более такие, знаете, но тем не менее они не приняли Христа. И таким образом мы понимаем, что если мы делаем дела Христа, не добрые просто дела, а дела Христа, что подразумевает дела милосердия, но и дела послушания.
1: Это что здесь имеется в виду? Дела милосердия. Ну вот я хожу,
0: дела
1: я там помогаю.
0: Это доброта, которую мы проявляем к нашим ближним, окружающим, да, заботу, как, ну, то есть это социальное какое-то служение, просто личная помощь, утоление нужд людей в различных ситуациях, но и послушание самому Богу, Его Слову, потому что мы четко понимаем о том, что вера – это как раз-таки следование за Господом и Его Словом. Это вера, это, знаете, как правильно выразить мысль. Есть солдат, да? Как в Евангелиях говорится, вот я начальник, у меня есть солдаты. Я им говорю, они идут и делают. Скажи и ты. Да? В одном из Евангелий так Христу обращаются с таким предложением об исцелении. И вот здесь точно так же. Если я в рядах Господа, то Его Слово для меня закон. И я его не обсуждаю, не ищу как бы выкрутиться из него. Почему? Потому что я не в армии, где ищут, как выкрутиться, а потому что я являюсь членом его семьи, потому что я его люблю. В Писании церковь представлена в образе невесты, Христос в образе жениха. И если я себя мыслю как невеста, то Писание четко дает понимание, как я должен вести себя со Христом. Он меня возлюбил, а от меня ожидается четкое повиновение моему Господу. И поэтому здесь, когда некоторые мужчины пытаются за счет библейских текстов сказать о том, что жена должна быть ему во всем покорна и послушна, прежде чем говорить эту фразу, они должны сказать сами себе, что я являюсь женой по отношению к Господу, и я должен быть послушен ему. И вот когда я буду послушен ему, как должна быть жена послушна мужу, тогда я имею право говорить своей жене, и то не нужно этого говорить, потому что это только противостояние будет. Это жена должна понимать. Но когда жена будет видеть, что муж послушен Господу,
1: да, вот, а
0: тогда и
1: понять,
0: она будет подобна
1: связь
0: ему.
1: А как получить эту обратную?

0: Обратную связь. Как понять, что я, допустим, я послушна, да, или, допустим, понять, что вообще мы как бы, что мы слушаемся Христа, что мы действуем по Его Слову, по Его заповедям. Как это понять? Потому что каждый действительно понимает Библию по-своему. Мы читаем одни и те же тексты, но, допустим, наши зрители, они могут видеть какой-то другой смысл в тексте, да, или, допустим, мы читаем, и для каждого открывается
1: своя грань,
0: да. Каждый обращает внимание на разные слова, потому что так велит его сердце. А как же нам понять, действительно, что мы поступаем так, как велит Господь?
1: Ну, как мы говорим, чтобы нам это понимать, нам нужно иметь живые отношения с Господом и изучать Его Писание. Нам нужно осознавать то, во что мы верим. То есть, если я верю в то, что это Слово Божие, оно богодухновенно, то я не буду ковыряться здесь и говорить, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Вот если здесь Христос приходит и говорит о том, что все, что вы искали в храмовом служении, все, что вы указывало на меня, это все указывало. И он говорит, я во мне больше благословений, чем во всем этом. То я тогда для себя принимаю решение, что я не буду приносить жертвы, я не буду пытаться построить храм, да, и тому подобное. Но Библия говорит о том, что храм есть единственный, и он на небе сейчас. Это написано здесь, в Новом Завете, да.
0: А можно вот здесь вот маленький вопрос? Вот 27 текст, он говорит, «Мои овцы слушают мой голос». Может ли это говорить о том, что мы можем получить ответ послушания в личном взаимодействии и общении? Мне кажется, когда мы в своей жизни слышим его голос, да, мы не говорим про какие-либо отклонения, да, мы слышим, мы чувствуем, мы понимаем, что Христос нас в этом ведет, да, по жизни, в каких-то делах. Это не значит, что все легко в жизни. Mm-hmm. Это не значит, что моя жизнь, она такая, да, простая, без каких-либо, там, я не знаю, да, проблемы, сложностей. Да, вот как бы вы могли бы вот это прокомментировать?
1: Знаете, я вижу такой момент о том, что Господь, Он нас ведет. Но Он не просто так дал нам еще и свое слово. Потому что, опять же, происходящее в нашей жизни мы можем интерпретировать как Божью волю, хотя она не будет ею являться. То есть я, размышляя над некоторыми вещами, знаете, задумался над тем, что не каждая вещь, которая выглядит благословением для нас, оно им является.
0: Обоснуйте, пожалуйста.
1: Хорошо, давайте посмотрим на это с той позиции, что Господь говорит о том, что мы должны соблюдать Его седьмой день, да, субботу Господу Богу посвящать. Ну, то есть не трудиться в этот день, ничего, но иметь с Ним живое общение.
0: Это в заповеди написано.
1: Да, так написано в заповедях Божьих. И Иисус также, как мы видим, по обыкновению своему, по субботам, Он всегда был в синагоге. И здесь мы видим тот момент, который касается того, что человек как мыслит. Ну вот, если я нашел работу, где мне дают выходной субботу, значит, это благословение. Но действительно ли это так? Не может ли это быть, наоборот, для меня искушением? Объясню, в чем суть. Человеку дают субботу выходной. Но у него такой график работы, что у него порой даже нету выходного для семьи. Ну, то есть воскресенье того, да. И он все время на работе, у него есть отличная зарплата, нужды семьи покрываются. Но человек выходит из сферы служения Богу.
0: Так.
1: И теперь возникает вопрос, что для Господа ценнее, что важнее для нашей жизни? Вкладываться в небесное или вкладываться в комфорт на этой земле. И вот когда мы перестаем иметь общение с верующими людьми, да, то есть мы перестаем по итогу посещать вечерние собрания, мы перестаем среди недели собрания какие-либо посещать, ну, даже я подразумеваю под этим какие-то домашние группы по изучению Библии, да, совместному общению молодых людей даже вот просто, то мы вовлекаемся в ту суету, которая царит в мире, и мы не останавливаемся, чтобы переоценить ситуацию, мы потому что у нас нет вот этих вот встреч с такими же, как я, христианами, нашим мерилом того, правильно я поступаю или нет, становится личная позиция, собственное мнение.
0: Да.
1: Потому что, когда мы встречаемся

0: с другими такими же христианами, как мы. Мы вместе обсуждаем одни и те же тексты, имеем каждую свою позицию, но когда мы это делаем в духе смирения, мы вместе молимся, и Господь открывает, кто правее в этой ситуации, как правильнее понять. Может быть, правы оба, но один одно упускает, другой другое. И то есть за счет этого мы видим, как другие к этому относятся. Почему? И где я считал, что я прав, оказывается, я становлюсь совершенно неправым. И вот за счет этого в нашей жизни происходят изменения, да, и мы не теряемся в мире. А когда мы вот теряем возможность посещения подобных служений, да, общения братского, то мы начинаем себя мерить с миром. То есть мы такие, ну я же не такой, как они. Нет, нет. Ну и все. Но при этом сами мы уходим в этот момент мир и расширяем наши вот границы, как мы ранее говорили. Мы начинаем растирать границу между черным и белым. Мы превращаем все в оттенки серого и вот туда дальше, дальше и дальше.
1: Да, в прошлой программе говорили.
0: Да, вот. И здесь как раз-таки в этом и заключается суть. То, что с одной стороны нам кажется, о, это благословение. И я и деньги имею, и в субботу могу не работать. Но при этом человек может приходить на собрание и просто засыпать от усталости. А у него, он теряет, как я говорю, общение с братьями и сестрами. Он теряет возможность служить Господу. А мы говорили в Нагорной проповеди, сказано, ищите прежде Царство Божие. И Христос не пытается тем самым сказать, не работайте, да, вот только... мне служите. Нет, работайте, проблем нету. Но если мы даже посмотрим несколько десятилетий назад, верующие люди работали на заводах, также допоздна, также были семьи, но они были более ревностны к служению. Это было их жизнью. Где бы они ни находились, этим. Они этим горели. Они готовы были пешком ходить по 15 километров с маленьким ребенком и в дождь, и в грязь, и в мороз. То есть у меня есть такие члены церкви, которые делятся этими опытами. Они рассказывают о том, насколько для них было важно даже среди рабочей недели встретиться вот хотя бы на это время. Да, и я знаю, и сейчас есть некоторые люди, которые молодые, даже несмотря на всю свою работу, они готовы оставить на тот же час работу, еще как-то, чтобы вырваться на какое-то либо служение, либо, ну, служение я имею в виду, когда группа собирается вместе помолиться, либо же вырваться для того, чтобы помочь что-то по церкви сделать, да, там здание, я имею в виду, какие-то бытовые вопросы. И для них это действительно важно. Они находят время для социальных проектов, чтобы служить миру вместе, то есть, ну, развиваться в этом плане. А порой то, что мы считаем благословением, замыкает нас в самих себе, в своих нуждах, и мы не видим окружающих их нужд, и мы уже не можем иметь мерило более точное, мерилом нашим становится личное мнение. И поэтому очень важно в этом плане, вот как я говорю, то, что не каждое благословение, оно, это важно понимать, нужно каждый раз взвешивать не только, что мне это даст по комфорту моему, но как это повлияет на мою личную духовную жизнь, моих детей, буду ли я с ними проводить реально время, буду ли я для них примером человека, который служит Богу. То есть мы же не просто должны с детьми вечером почитать, помолиться и обеспечить их существование. Но мы должны быть для них примером служения, искреннего служения. Потому что если дети не увидят личных взаимоотношений с Господом у нас, в нашей жизни, то сколько бы мы им ни говорили, как это классно, они в это не поверят, потому что они не видят этого в нашей жизни личной.
1: Почему вот здесь простые люди, они верят, да, в Иисуса, да, а учителя народа, фарисеи нет. Вот они здесь упорствуют. Вот сейчас, в наше время, должны ли мы переубеждать тех, кто упорствует принятию Слова Божьего?
0: Переубеждение никогда не приведет к тому, чтобы мы действительно могли донести что-либо человеку. Знаете, у меня был такой раньше характер, что я действительно пытался спорить с людьми. Но как-то один раз меня Бог очень обличил. Я был молодым юношей. Мы возвращались поздно вечером в трамвае. И получилось так, что заговорил с одним парнем. И он начал со мной, ну, скажем, спорить на тему библейскую. Я не помню уже, что за тема была. И я начал, ему обратно что-то пытаться показать, доказать, но так ревностно, что это был спор уже. Угу.

0: дискуссия. И в один момент я обращаю внимание, что весь трамвай молчит и наблюдает за нами.
1: Надо
0: трамвай
1: же.
0: Где это шумно. И был потом другой парень, который говорил: «Слушай, а мне прямо интересно, кто же из вас кого переспорит? Чем же это все закончится?» Такой вот у него азарт, и это, ну, неверующий парень был. И мне после этого вообще было так стыдно, так вот не по себе, потому что я понял, что это было ужасно. И, естественно, когда мы спорим, в споре суть одна – показать, что твоя позиция лучше. И в этот момент нету места для того, чтобы услышать другого и подумать, как это соотносится с моей позицией, вдруг действительно корреляцию нужно провести. И поэтому спор, убеждения никогда не должны быть в нашей жизни. Единственное, что должно быть в нашей жизни, это искренняя жизнь с Иисусом, искренние отношения с Ним. Когда мы горим им, мы не можем молчать о нем и о том, что он делает в нашей жизни. Когда мы делимся с другими людьми тем, что он делает в нашей жизни, когда мы, это то же самое, что поделиться, какая у тебя классная новая машина. Это то же самое, что поделиться, какой классный блендер тебе купил муж. То есть это нормально делиться тем, чем ты живешь, и это не будет выглядеть как принуждение к религии или еще что-то. Но у людей внутри будет вопрос, почему в его жизни так происходит, почему он так горит, почему мне приятно с ним общаться, почему он меня не принуждает, не переубеждает, почему я могу задать вопрос, а он на него отвечает логично. И поэтому важно уметь дружить и иметь живые отношения, жить. А если у нас есть желание поспорить, если у нас есть желание переубедить, то это явное желание не от Бога.
1: Вот вы затронули такую тему, да, когда мы имеем вот эти личные отношения с Богом, да, которые ведут нас вот к этому спасению, да, даже здесь текст есть «не погибнут вовек», да, это про жизнь вечную. Также я хочу задать такой вопрос, у нас осталось не так много времени, как вот это вот публичное служение Христа, вот этот вот последний, да, вот этот разговор в храме, как он раскрывает личность и миссию Иисуса? Могли бы мы подвести какой-то итог?
0: Да, конечно, мы видим здесь, что это последний из годичных праздников в годовом цикле. И Иисус приходит на него и опять же замещает собою его. То есть в каком плане? Мы говорим ли с вами о том, что праздник обновления – это очищение, обновление, да, праздник. И он не был по своей сути как чем-то новым, что сделал Иуда Маковей. Потому что мы знаем о том, что когда скиния была построена, то Господь обновил ее, и Дух Божий снизошел, да, и Божья слава обитала там. То облако опустилось, как мы читаем. То же самое было при посвящении храма Соломонова. То же самое было в Неемии. То есть везде это было... Господь приходил туда, вот на праздник обновления, так скажем, в виде славы вот этого всего. И здесь происходит то же самое. Иисус Христос, который есть Бог, Он приходит на праздник обновления в храм. И вот эти все смыслы, идеи, которые есть, Христос вновь замещает собой этот праздник. И здесь мы с вами как раз-таки завершаем тот раздел, где Христос замещает собою годовые праздники. Мы с вами говорили о Пасхе, мы говорили о трубах, о кущах праздники, да, вот обновление праздник. И как все эти символы, все эти обряды, они во Христе. И здесь есть одна важная мысль о том, что все, что люди пытаются найти вот в всех этих обрядностях, еще в чем-либо, в святых вещах, каких-то местах, это все есть во Христе Иисусе Господе нашем. И нужно только обратиться к Нему.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такое глубокомысленное размышление и ответы на вопросы. Помните, сегодня, как и 2000 лет назад, через Священное Писание Иисус говорит нам: «Он Христос, Сын Божий, равный Богу. Он единственный имеет право даровать нам спасение от грехов и жизнь вечную. Примите Его дар».
2: Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Такая тема интересная – «Необдуманные обещания». Давайте ее обсудим. И вначале хочу сказать, что с детства, с самого, нас как бы подспудно учат этому. Допустим, провинился ребенок, ему говорит: «Проси прощения», просит прощения. «Ты больше так не будешь?» «Я больше так не буду». Ну, а как он может знать, будет он так или нет? Проходит какое-то время, он забыл, заигрался, и снова то же самое. Опять: «Я больше так не буду». И снова: «Я больше так не буду». И получается, что вот мы с детства мы даем вот эти вот необдуманные обещания, которые исполнить заведомо не можем. Да? Mm-hmm. Такое часто бывает. И в Священном Писании есть такой текст в книге Экклесиаста, в 5 главе, по-моему, 4 текст: «Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить». Да? Как научиться такому? Чем чреваты необдуманные обещания? Что Библия об этом говорит?
1: Да, действительно, в Священном Писании уделяется серьезное внимание этому вопросу, особенно если посмотреть на историю израильского народа. Вот. Ну и интересно, конечно, посмотреть на эту тему тоже с двух сторон, в плане того, что есть люди, которые дают такие вот необдуманные обещания, вот, и Священное Писание предлагает определенные уроки для них, но, может, стоит предположить, что и дают-то они эти такие вот необдуманные обещания, потому что от них ожидаются такие необдуманные обещания. Вот пример, который вы привели с ребенком. Кто его знает, пришло бы в голову с чистого листа ребенку ответить родителю: там, папочка или мамочка, я больше никогда не буду, если бы отец или мать наказывая, да, осуществляя такой вот прессинг, говорит: будешь? Будешь еще? Ну, конечно, когда у человека в руках ремень, что ты будешь отвечать? Конечно, будешь отвечать: я не буду. То есть главное решить вот сиюминутную проблему, чтобы от тебя отстали, поверили, что и как, а дальше неприятности по мере поступления. Мне приходят на память два момента.

0: библейские, которые коррелируют с этой темой из Ветхого и из Нового Завета. Вот в Ветхом Завете он сложнее, этот момент, действительно, в случае с израильским народом, когда Господь с ними говорил, или даже в очередной раз, когда израильский народ приступил какие-то там повеления, опять пошли своим путем, опять что-то придумали свое, и в разных обстоятельствах, то ли наказание какое-то последует, то ли еще что-то. И каждый раз через Моисея Господь говорит: вы должны поступать вот так. Что ж вы делаете? Вы сами себе приносите неприятность на свою голову. И когда израильский народ это слышит, они говорят одну и ту же фразу, раз за разом. Все, что Господь сказал, выполним.
1: Так ведь Бог и ожидал от них этих слов, наверное, да? Какие-то неприятности в их жизни, согласно завету Божьему, да, проклятия, так называемые заветы, возникали в жизни именно для того, чтобы подкорректировать их поведение, да, чтобы они стремились к тому, чтобы волю Божию выполнять. И что же они должны говорить? Нет, мы будем все равно упорствовать.
0: Да.
1: Еще большие проклятия их бы постигли.
0: Не знаю, не так, может быть, очевидно, что там было первично в плане того, подкорректировать это было или прямое следствие того, что они сделали. Но вот создается такое впечатление, что все-таки... То есть претензия к народу израильскому, которая отражена в Священном Писании, не заключается в их формулировке. То есть к этим словам физическим, все, что повелел Господь, мы сделаем. Претензий нет никаких. Это сформулировано абсолютно правильно, и Господь от них такой формулировки, конечно, ждал, это понятно. Но к израильскому народу в то время была претензия другая, что обещания эти израильский народ давал не потому, что они вдруг осознали, что да, действительно, Господь сказал, и так надо поступить. Или да, действительно, эти постановления правильные, если их соблюдать. Во-первых, Господь нас вывел, Он наш Бог, так должно быть. А все это на волне момента. То есть... Так же, как ребенок. Пока у отца в руках ремень, ребенок с трудом отдает себе отчет в то, что у него творится внутри. Ребенок отдает себе один отчет. Что надо? Вот только скажите, что надо сделать, куда пойти, куда сесть, куда встать, только чтобы не получить. Что сказать, все скажу, что сделать, все сделаю и так далее.
1: Но это ровно счет ничего не означает.
0: Это абсолютно ничего не обозначает. И то же самое с израильтянами, когда происходило. То есть нельзя сказать, что вот они встали все, у них произошло там перерождение, переосмысление, новая истина, новое понимание, и они вдруг приняли твердое решение. Действительно, мы поступаем неправильно. Действительно, так нельзя. Давайте что-то менять в своей жизни.
1: Ну, раз этого не было, а Бог это видел, он должен был ему это сказать: слушайте, вы чего мне тут пытаетесь втирать? Сказал бы, что нет, я вам не верю, я знаю, что это не искренне, ведь Бог сердцеведец, он знает
0: мышление,
1: намерения сердечные. Но он им верил и ждал, что действительно они так поступят.
0: Не знаю, насколько сильно он им верил. Конечно, он ожидает от каждого человека, что человек будет поступать по тем постановлениям, которые Господь ему говорит, тем более, если он это обещает. Но действительно, мы и говорим, что претензия к израильскому народу была такая, что Господь видел. И он говорит: словами вы то, что говорите, я все это слышу. И все это вы формулируете правильно. Но вы загляньте в свое сердце. Сердце ваше не повторяет то, что говорят ваши уста. Устами вы вроде бы меня чтите, но сердце ваше далеко. И каждый раз, когда вы повторяете все, что Господь сказал, сделаем, это звучит лживо, потому что это говорят ваши слова на фоне страха. Что если мы сейчас не скажем, не прекратится там умерщвление, не прекратится мор, там еще что-то, надо срочно что-то сделать, чтобы это все прекратилось. Но каждый раз, когда Господь направляет пророка, он говорит: что я вам хочу сказать, я не хочу, чтобы вы сейчас переосмысливали

0: то, что вы говорите. Вы не кичитесь и не хвалитесь тем, что вы там пишете, как вы выступаете и что звучит с ваших уст. Загляните в свое сердце, что у вас там творится. А я вам скажу, что там творится. А там меня вообще нету. Поэтому не надо, нет смысла, он абсолютно обесценивает такое вот вербальное выражение того, что должно быть сказано, если оно не подкрепляется тем, что в сердце человека должно резонировать с тем, что говорят его уста.
1: Так лучше, получается, упорствовать до тех пор, пока сердце твое не будет настроено на искреннее вот такое обещание, даже если ты видишь, что Бог тебя подводит через обстоятельства, через людей, через какие-то обличения там иными путями к тому, чтобы ты оставил и тут же раскаялся, сказал, да, Господи, я хочу так больше не делать никогда. Но ты не уверен до конца в этом. Но ты это говоришь в надежде, что и сил он тебе для этого даст,
0: да,
1: ведь он тоже обещает.
0: Но вот в этой формулировке в чем именно ты не уверен? Ты не уверен в том, что получится ли. Но ты же не говоришь, я сделаю. В вашей формулировке, которая действительно близка к, ну, к идеалу практически, когда вы говорите, выражаете желание своего сердца, здесь нет расхождения между тем, что вы говорите, и между тем, что находится... Кстати, примечательно. Сейчас вспомнил. Вот исследователи, когда изучают притчу о двух сыновьях, которым отец сказал... И иди, работай. Один из них сказал,
1: не пойду,
0: но пошел. А второй сказал, хорошо, пойду, конечно, но не пошел. И традиционно в христианстве, христианство и верующие люди становятся на сторону человека, который сказал, не пойду, а сам пошел. Потому что плохой герой.
1: Ну, он положительный герой.
0: Он положительный герой. Итоге, да. Плохой тот, который пообещал и не сделал. А этот вот, смотрите, какой человек с выгодной позиции. Несмотря на то, что сказал так, а все равно пошел и сделал. Но вот люди, которые глубоко исследуют и язык оригинала, который там используется, и главное, вот эти моменты эмоциональные, которые Христос предлагает, они говорят, что... Ни один, ни второй не получил одобрения. Нигде контекст не показывает, что урок, который должен для себя вынести христианин, это «мне нельзя быть таким», а вот «надо быть вот таким».
1: Ну да.
0: Урок, который Христос преподает, он хочет увидеть динамическое слияние. То, что говорит человек, и то, что он ощущает. И с этой точки зрения, конечно, все служение Христа, оно подталкивает, сейчас уже мы в Новом Завете, вот, оно подталкивает человека к тому, что это все должно быть одно. Не надо говорить и обещать то, что ты не испытываешь.
1: Ну, то есть лукавить перед Богом смысла нет.
0: Да.
1: Лучше искренне ему сказать, что, Господи, я сейчас вот не хочу.
0: Как-то не... Да.
1: Не могу, не уверен, не до конца не убежден в чем-то, да. И я не буду это делать просто потому, что люди от меня этого хотят видеть.
0: Да. Да?
1: Или
0: да.
1: Просто потому, что кто-то хочет, чтобы вот именно так я поступал, и иначе там на меня будут неправильно думать или косо смотреть.
0: Да.
1: Я хочу
0: именно
1: искренне
0: так.
1: Быть
0: Это вторая часть.
1: Но не будет ли это бунтом?
0: Это...
1: Ведь Бог-то людям говорит, обличает их через людей, через Писание.
0: Да.
1: Может, это бунт, когда человек не соглашается. Может, Бог ждет от него, что он именно сейчас пообещает, попросит у него силы для того, чтобы в дальнейшем поступать, как это выражено, да, явная воля Божья. Даже если он искренне, может быть, и не до конца осознает, вот, что вот это его желание. Он принимает волю.
0: Да, а что если предложить...
1: Вопреки даже своим желаниям.
0: Да, что если предложить такую формулировку, что в случае, если человек, разговаривая с Богом, дает ли он обещание или описывает свое состояние, передает именно то, что у него находится на сердце, то... Бог ожидает в том числе и бунта, если этот бунт, то есть если человек словами своими искренне передает то, что творится у него в сердце. То есть...
1: А как бы можно бунтовать перед Богом, получается, если это искренне?
0: Конечно. Так сколько библейских героев, которые именно выражали Господу свои...

0: Ну, в общем-то, в комментариях так и сказано. Бунтовали. Угу. Бунтовали, но они названы праведниками, потому что бунтовали они не для того, чтобы там достичь каких-то своих целей. Бунтовали не потому, что
1: Божий авторитет
0: это,
1: подорвать.
0: Да, подорвать Божий авторитет, что они решили уйти от Бога, не признать и все. Они бунтовали в плане, Господи, ну понимаю, то есть умом понимаю.
1: Но принять не могу.
0: Но принять не могу, да. То есть что-то такое, или что-то сделай, или как-то объясни, или что-то с сердцем надо сделать.
1: Но Бог объяснял потом? Да.
0: Но сейчас я не могу сказать, вот тот же Давид, он говорит, да. Я сейчас не могу сказать, что такая формулировка, к которой все привыкли, это то, что у меня на душе.
1: Например, нету, какой-нибудь пример
0: нету приведите у меня с Давидом. Но чаще всего Давид бунтовал по поводу того, что Господь обещал ему защиту и охрану, а он первые годы, он бегал и не мог.
1: Какой же я царь тогда? Да. Ты помазал меня в царь, я над Израилем, да. А я как гоним
0: и беженец. Не мог он встать на колени и искренне сказать, Господи, слава тебе, значит, да, ты выбрал меня в царя, спасибо, искренне благодарю, славлю, возвеличиваю и все остальное. Не то у него было, на сердце совсем ощущение. И Господь принял этот бунт.
1: Эту искренность. Хорошо. Но возвращаясь все-таки к обещаниям неосознанным, необдуманным, ведь в Библии не просто не рекомендуется, а много есть мест, где говорится, что если не исполнены обеты перед
0: конечно.
1: Богом, это еще и какие-то негативные последствия. Может повлечь
0: так мало того, что это повлечет негативные последствия. Самый ужасный и страшный пример необдуманного такого обещания был с Иефаем. Угу. Когда Иефай, на такой уже, наверное, высокой какой-то эмоциональной ноте, пользуясь там каким-то, находясь, даже если не в центре внимания, то, по крайней мере, в поле зрения людей, он такое вот дает обещание, о, Господи, значит, за то, что ты мне сделал, отдаю тебе жертву все, что выходит первое. Вот. И
1: дочь вышла.
0: Вышла дочь. И тогда вспоминается стих этот из притчи, кажется, или из Екклесиаста, по-моему, из притчи, что когда ты даешь какое-то обещание, там такая логическая цепочка, нельзя давать обещание, прежде чем ты подумаешь. Потому что когда ты дал какой-то обет, пусть даже это будет священный обет Богу, но прежде чем ты подумал, он у тебя за пазухой превращается в мину замедленного действия.
1: А почему?
0: Потому что ты не контролируешь обстоятельства, а эти обстоятельства как бы обещаешь. И вот этот человек, конечно, может себе только представить, с каким горем. Потом к нему пришло осознание. И, конечно, первая мысль, которая пришла ему в голову, что ж я наделал. Но обет тут уже в любом случае попал ты в какой-то просак, и пришлось
1: что?
0: Попадать, пришлось ему в такой ситуации.
1: И что произошло тогда в конце?
0: И в конце концов ребенок его потерял.
1: А Богу угодно это было, как вы думаете? Вот необдуманное обещание, когда это касается не твоей личной жизни,
0: не
1: голову на отсечение свою
0: он
1: ты давал,
0: не сказал, да,
1: а жизнью другого человека.
0: Жизнь, или еще что-то.
1: Да, разве
0: я
1: Богу
0: думаю,
1: это
0: что
1: было
0: в этой, логической цепочке Богу было неугодно все с самого начала. Еще с тех пор, как Иефай начал давать обеты, никак не контролируя ситуацию.
1: Он же это сделал в благодарности, в духовной эйфории находясь.
0: Вот именно поэтому христиане и предостерегаются против двух вещей. Во-первых, не попадите в ловушку и на такой эйфории не наобещайте чего-то такого, потом, наоборот, все это скатится вниз. И, во-вторых, пусть даже на такой же эйфории или на каких-то других ощущениях, не требуйте обещания с людей, потому что вы поставите их совсем не в ту ситуацию, в которой Господь их ожидает.
1: Ну а уж если пообещали, то надо исполнять.
0: А если уж пообещали, то выхода нет, надо исполнять, да. Потому что хуже. Любое действие, которое выполнено в процессе обещания, оно ставится на второстепенную роль по сравнению с самим обещанием. Надо выполнять.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Подошла к концу наша программа. Дорогие друзья, будем очень рады вашим письмам, вашим звонкам. Будем рады вопросам, которые вы присылаете нам и нашим гостям в адрес нашей передачи. Благодарим вас за внимание.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Во френд-зону попадают не только парни. Сегодня вы лучшие друзья, а завтра ты рассчитываешь на что-то большее, но это не взаимно. Как бы девушке, которая оказалась в такой ситуации, можно ли выйти из френд-зоны и нужно ли это делать? Сегодня поговорим об этом с девушками. Со мной сегодня Маша, Оля, Наташа и Таня. Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце. Девчонки, у вас была вообще такая ситуация, когда вы, может быть, оказывались во френд-зоне или вы отправляли туда кого-то?
1: Ну, мне кажется, что иногда такие ситуации бывают у... Ну, не могу сказать, что у всех, но у многих. У меня такая ситуация тоже в жизни, соответственно, была. Вот. Она была какая-то взаимная, но в том плане, что мне всегда казалось, что это возвращается какой-то мне судьбой. В плане, я отправляла, и меня, соответственно, отправляли тоже так же.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Мне кажется, что в современном мире это особенно распространено, потому что мы живем в таком веке, когда мы можем общаться, да, и очень часто такое бывает, что мы дружим, и иногда эти отношения, романтические и дружеские, очень часто сливаются, и потом кто-то из нас сливается. Вот. Ну, то есть кто-то дружит, а кто-то в этих отношениях считает, что он встречается.
3: Я не была.
4: Коротко и ясно.
3: Я специально никого не отправляла.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь – то к тебе и вернется.
0: А как ты избегала этих ситуаций, если, допустим, она вот образовывается, да, что вы дружите, парень становится

0: с неравнодушным, как бы, что делать тогда получается?
1: Не знаю. Я там не была, да?
2: Да нет, ну, как бы парень-то на то и парень, что он должен как бы сам за себя отвечать. Вроде гендерная разница-то в его пользу. Почему я должна за него думать, в конце концов? Пусть он сам решает.
3: Ну, а то, что вы продолжаете дружить, и ты понимаешь, что это ему разбивает сердце?
2: Мы так близко не дружили. То есть, если я чувствовала, что я кому-то нравлюсь, и мне самой эта ситуация тяжело становилась, ну, как-то человек начинает ко мне приходить все чаще и чаще, ну, я-то не хочу, и я начинала отдаляться просто.
0: То есть ты считаешь, лучше прекратить любые как бы отношения с человеком?
2: Ну, для меня френд-зона – это гадость, вот честно сказать.
3: Ну, это тоже реально очень сложная ситуация. То есть ты как бы хочешь с человеком дружить просто, да, но ты, например, ему нравишься, и у тебя такая дилемма, либо, ну, как бы, что делать? Отдаляться так от своего хорошего друга из-за того, чтобы не ранить его чувства, либо не отдаляться, но при этом ранить его чувства. Как, что делать вообще? Какая-то безысходность получается.
4: Привет, меня зовут Наташа. Я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
3: Да, безысходность.
5: Но я за френд-зон.
3: Почему?
6: Ну, не знаю. Ну как, не то, что за.
1: А в чем ты видишь плюс?
6: Плюс френд-зон в том, что ты не теряешь этого человека. Ну, в плане, хоть в каких-то связях остаешься. Просто я такой человек, я люблю, я за мир во всем мире. Если, ну, мне очень тяжело перестать общаться с человеком. Вот просто вот прям взять и вот обрубить все концы и не общаться. Мне очень сложно.
1: Это не мир.
6: И мне... А?
1: Это не мир.
6: Ну,
1: это
6: ладно.
1: Мучение.
6: В смысле?
1: Ну, смотри.
6: Мучение для него, ну, может быть.
1: Ну, не для меня. Получается, что ты как бы немножечко, ну, не любишь, получается, человека. Не в том плане, не в романтическом, не в каком-то там, а в плане
6: уважения.
1: Что
6: если ему тяжело, если он не хочет общаться, да пожалуйста, не надо. Но если это он настаивает. И он хочет
0: это. То есть ему так легче?
6: А если для него это надежда? То есть,
1: да.
0: По сути, таким образом ты человеку подаешь какую-то надежду.
5: Закопали, короче.
6: Да, да.
1: Нет, мы просто развиваем тему.
6: Если я буду чувствовать, что я подаю человеку надежду, что он типа хочет, чтобы мы остались друзьями, но он будет на что-то надеяться, тогда я пас.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
6: Но если он мне 100% не нравится.
1: Ты тоже так же как бы его немножко это отдаляешь.
6: Ну, да.
1: Просто если так получается, что мы... во френд-зоне, то мы немножко как бы играем с чувствами другого человека.
2: Если он у нас...
0: Нет, когда мы во френд-зоне, да. Мы играем.
6: Нет, когда
0: мы держим человека.
1: Да, когда мы держим человека.
0: Ну, не обязательно. Вот. Почему? Ну, иногда, например, ты френд-зонишь человека не по своей даже воле, так сказать.
1: Как?
6: Почему?
0: Ну, у меня было такое, что человек был мне вот очень-очень сильно дорог. И я, ну, понимала, что даже у нас могло что-то получиться, но я понимала, что у нас могло и в точности так же ничего не получиться, и поэтому я боялась причинить ему как бы боль, и за счет этого френдзонила его жестко. Ну, не жестко, но нормально. Ну, в плане... Ну, то есть... Это было не для того, чтобы сделать ему больно как-то умышленно, а наоборот, чтобы огородить его от еще большей боли, которая...
1: Почему ты делаешь образ другого человека? Ну, в этом правильно тоже.
0: Просто если ты понимаешь, что есть какие-то риски, они могут случиться, ты уже принимаешь решение ничего не начинать для того, чтобы не было еще хуже в дальнейшем.
6: За себя.
0: За себя.
6: Она
1: ну, то есть, как
6: решение.
1: Бы ты такая приняла решение, и вот тащишь это на себе. Такая, я лучше подержу тебя во френд-зоне, ибо тебе будет очень больно. Так?
0: Да. Довольно?
1: Вообще, я просто, мне интересно понять вообще, в принципе, в чем плюсы и в чем как бы минусы. Вот.

0: потому что это тоже достаточно распространенная тема, я говорю, в последнее особенно время. Вот, потому что очень часто это случается, ибо кому-то страшно признаться в том, что вы не подходите там друг другу, кому-то страшно признаться в чувствах, кто-то боится, ну, рисковать, вот, чтобы в этом признаться, ну, и тоже бывают для этого различные, как бы, причины, вот, и часто такое бывает, что мы просто тупо тянем время, резину, так скажем, да, и, ну, отношения вообще, в принципе, не продвигаются вперед, соответственно, наша личность, и мы вообще не растем, потому что мы находимся вот в этих непонятных...
1: Не, ну, если ты жертва в этой ситуации, то да, но, с другой стороны, ты же можешь... как бы пережить эту ситуацию в мягкой форме, то есть тебя никто не киданет, ты не, ну, каких-то вот таких вот, как сказать, потому что когда начинается какая-то взаимная история, а потом она разрушается, это больнее, мне кажется, чем ты во френд-зоне. А когда ты во френд-зоне, ты можешь просто, ну, переболеть и все. Как и дальше
0: ты,
1: начать
0: подожди,
1: жить.
0: Подожди, а как ты этим переболеешь?
1: Короче, знаете, в чем самый главный косяк френдзоны? Если френдзона такая, что вы прям best friends. То есть вы парень и девушка. Я, например, не верю особо-таки в эту дружбу, что когда вы 24/7 вместе, и, ну, это френдзона с чьей-то стороны, что это хорошо, это нехорошо. Но если вы в меру общаетесь, в меру как бы встречаетесь где-то там в компании, не в компании, то это вполне нормальная история, как
0: но
1: по
0: мне. Но это дружба, это не френдзона. Френдзона — это когда это один человек испытывает к тебе романтический контакт, ну, настроен. Так,
2: если при этом он испытывает романтический
1: чувство. Он испытывает, но просто вы с ним не 24/7 вместе, так что он не может от тебя как-то там... по-другому, ну, как бы ты постоянно в его поле зрения, или он у тебя постоянно в поле зрения, ты не можешь с кем-то другим познакомиться, на кого-то другого обратить внимание, как-то подостыть, я не знаю.
0: Сам подтекст того, что там есть романтический посыл хотя бы одного партнера, это уже заведомо не дружеские отношения.
1: И ты хочешь, чтобы эти отношения совсем прекратились?
0: Вообще, да, потому что это будет лучше для них двоих.
1: Ну, так можно друзей растерять.
0: Но это не дружба.
1: Почему?
0: Это лже-дружба.
3: Смотрите, я отчасти с Машей соглашусь, потому что бывает такая ситуация, когда действительно чувство очень, ну, например, проверенное временем, была хорошая реально дружба, и, может быть, действительно жалко потерять друга. Но чаще-то как бывает? Угу. Да просто удобно. Удобно, что всегда человек рядом с тобой. Что можно, если не с кем пойти куда-то в кино, свистнул, и он прибежал тут же, потому что он готов просто всегда ради тебя на все. Он тебе и шоколадку подарит, и подарок на Новый год обеспечит.
0: У тебя чувствуешь внимание. Что...
3: Да, все схвачено, короче говоря.
0: Да.
3: Вот это тот самый запасной вариант, да, про который как-то уже говорили.
1: Это же использовать человека, это неправильно.
3: Так это неправильно, но это имеет место быть.
1: Это не то же самое. Нет, я не согласна.
3: Но такое часто бывает.
0: Такое очень часто бывает, потому что здесь дружбы не бывает. Здесь, если... кто-то, вот я еще раз говорю, да, то есть испытывают вот эту вот надежду на вот отношения, а ты просто с ним дружишь, то ты используешь человека, да, мы помним, что это может вернуться нам. Вот.
1: Кто-нибудь есть за меня? Ребята, ты
0: рада? Может, Даня придет?
2: Ну, может, ты что-нибудь придешь,
1: а, у нас Даня в прошлых программах очень классно свою точку зрения высказывал.
2: Да, давай, мы решили его приглашать.
0: Нет, давай ты сейчас, подожди, я буду высказывать, а ты это. Ну, то есть, как бы, бывает такое, что ты используешь в этом плане тоже как бы человека, да? И то есть получается, что ты не во взрослой позиции, то есть у тебя нет времени расти, развиваться в других каких-то отношениях.
1: Я не согласна, что...
4: Так от меня вы что хотите?
1: Вот ты согласна с мнением Маши насчет того, что если, например, ты находишься во френд-зоне, или, например, тебя держат во френд-зоне, тебе нужно обрывать контакт с этим человеком, потому что
5: да,
1: так правильно.
5: Абсолютно. Маша вообще все... Мне нравится, как Маша говорит, потому что... короче, я могу сказать, что я король френд-зоны. Когда вот в подростковом возрасте, вот когда ты не уверен в себе, когда есть девушка, которая тебе нравится, с которой ты общаешься с ней, с которой у тебя общие какие-то интересы, мероприятия, как говорила Наташа, да, что вы не просто как бы, ну, привет, Катя, пойдем погуляем, а что вы в компании находитесь и наедине, и гуляете там, что-то вместе проводите время. Вот. Это, извините, очень больно и очень сложно. И я согласен, что лучше такое прерывать. У меня у самого такое было немножко, но я понял, что лучше сразу

0: сразу сделать больно человеку в плане сказать, что нет, извини, у нас ничего не получится, чем держать так долго. Хотя мне до сих пор приятно общаться с этими девчонками, когда я их вижу, и все равно какое-то теплое воспоминание остается, и ощущение, потому что мы как-то с ними общались как друзья, да, но потом это пошло разными путями.
1: Ну, мне кажется, подожди, здесь... подожди.
0: Вот ну, он... что хочешь сказать? Блин, пожалуйста, девочки, будьте...
2: милосердны.
0: Честнее с парнями, потому что это очень сильно разбивает сердце. Очень тяжело. И очень много знакомых, у которых такие же ситуации были, когда девчонки как бы просто... Ну, я просто так общаюсь. И это мой стиль общения, со всеми
1: так флиртовать. А у парней тоже есть такой...
0: Я согласен. Да. Но я же могу сейчас говорить от лица парней, если у вас тут пятеро, а я один, могу хотя бы как-то это, что... Она не думает, что делает что-то такое, но, как вы говорили уже, что подает надежду, просто как-то оказывая какие-то знаки внимания или позволяя оказывать эти знаки внимания, что...
2: И он вечно тоже в подвешенном состоянии.
0: Да, и что и тебя постоянно кидают вот эти эмоциональные качели, то ты думаешь, о, все классно, сейчас еще чуть-чуть, и у нас все получится, а потом, о, нет, это никогда не получится. И постоянно ты так вот метаешься, и это длится на протяжении долгого времени, и это очень тяжело. И кто должен... Ну, наверное, Оля правильно говорила, что парни больше инициативные, и они как-то должны слезть с крючка. Но когда ты так очарован, тебе так кажется, что это твой идеал, который тебе никогда не найти другого такого.
3: Да. И что... Мне кажется, вот здесь вот есть очень такой сложный нюанс в плане того, что можно подсесть на эти качели. Да? Мы знаем о том, что эмоциональные качельки потом вызывают эмоциональную зависимость. Дальше получается так, что у нас идет и гормональная, и химическая.
0: Я знаю многие истории, когда вот парни вот так достаточно очень долго
4: катались на качелях.
0: И в итоге ничего не докатались.
1: Ну, а если девушка, например, сказала, ну, то есть разговор произошел между людьми, да, серьезно, там, друзья, там он, допустим, или она ему призналась, он сказал нет, давай останемся друзьями. Почему нельзя остаться друзьями, если ты, ну, четко дал понять человеку, что вы не будете строить отношения, ну, как бы хорошие отношения оставить, ну, как бы не разрывать связь с человеком, если ну, он тоже твой хороший друг. То есть просто я не понимаю, как можно так взять и отказаться от человека, вот
5: Наташ,
1: так натрезать тут, его из своей жизни тут, и иди в поле там.
5: Никто же не говорит о том, что
1: Маша
5: люди...
1: вот говорит.
5: Никто не говорит о том, что люди должны разорвать отношения, но можно взять паузу. Можно какое-то время не видеться. Дать, чтобы чувства успокоились.
1: Я имею в виду, что вообще...
0: В общем, удачи вам, девчонки.
1: Все...
0: Я считаю, что дружбы между мужчиной и, и женщиной не существует. Все.
3: Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я говорю про то, что человек переживает определенный этап, романтический. И ему дать время нужно пережить это.
1: Я не спорю, что стоит дать время. Я просто
3: уточняю
1: тот момент, что ты говорила, что
3: все,
1: вы разрываете все отношения. Ну, для меня это непонятно. Я не хочу, если
3: терять человека. Мы говорим про то, что не нужно держать человека во френд-зоне. Мы не говорим про то, что нужно человека куда-то там посылать, да, и
1: что вообще значит держать во френд-зоне?
4: Мне кажется, Маша имеет в виду, что именно, чтобы не получилось вот так, как говорит Оля, что это просто удобная какая-то ситуация, да, что как бы тебе удобно с человеком, если мы говорим про девушку, которая отправляет во френд-зону парня, чтобы не получилось, наверное, так, да, что тебе просто с ним удобно, ну, мы просто друзья, а он там весь очарованный надеждами, что все-таки еще что-то может получиться.
1: Но это же его проблема, что он так получается.
4: Тогда, наверное, надо четко дать понять, что это окончательное решение. Потому что я часто встречалась с такими ситуациями, когда парень остается во френд-зоне, допустим.
1: Но там потом заигрывания какие-то, да, начинаются?
4: Это даже окей, просто общение. Потом у девушки появляется парень, и почему-то он исчезает. То есть уже дружба неинтересна. Вот часто я видела такие ситуации, и у меня была такая ситуация, что дружба интересна только пока ты свободна, и ты говоришь, что нет, точно ничего, окей. Потом появляются другие отношения, и почему-то дружба резко перестала быть интересной. И вот мне кажется, тут тоже очень часто может быть такая ситуация, что как бы окей, мы друзья, но я все равно буду ждать, пока там ты...
1: Значит, человеку нужно быть искренним самим собой, тот, кто во френд-зоне находится, потому что... Ну, да, мне тоже такое, я вышла замуж, я отписалась, лайков стало меньше, 3 раза вообще.

0: так, ребята, что такое? Вы что вообще?
1: А все неудобно,
0: неприятненько, да? Я говорю, вы все. Ну, тоже человек же ум, ну, это его жизнь. Тоже очень важно понимать, что ты всегда сам ответственен за свою жизнь, за все, что в ней происходит, будь ты парень, будь ты девушка. Ты сам понимаешь, куда ты идешь, во что ты идешь. И всегда лучше разговаривать напрямую и честно с человеком, чтобы не жить вот этими иллюзиями, какими-то догадками. И уже самому принимать решение. Если тебе тяжело, отдалился. Если не тяжело, как бы, ну...
2: Там знаешь что? Там не только ведь тяжело, не тяжело. Там ведь человек потихонечку теряет самоуважение. Он начинает довольствоваться все меньше. Уже на крошечки соглашается, крошки внимания. Вот. Но это потеря самоуважения. Это чревато для личности.
0: Ну,
2: да. Даже если ему это удобно, разрушение. Надо вот это помнить. Да, это саморазрушение.
3: А что делать девушке? То есть мы больше поговорили про френд-зону именно парней, как бы когда они оказываются в френд-зоне. А что делать девушке, которая оказалась? То есть мне кажется, ну, это мое такое мнение, что все-таки девушки больнее оказываются во френд-зоне. Ну, это я так
4: считаю. Всем одинаково.
3: Ну, не знаю, нет, я думаю, что девушка, поскольку если она все-таки там оказалась, то значит она, видимо, как-то нашла силу там либо признаться, либо показать свою симпатию. Все-таки чаще всего парни, мужчины больше проявляют инициативу, то есть ей как-то остаться отвергнутой. Но это мое мнение. Мне кажется, что все-таки более болезненно. Просто вот я согласна с Олей, что парни более инициативны, как бы в этом вопросе должны быть. Что делать ей? Как ей пережить это? Как вы считаете, ей стоит ли продолжать общаться с этим парнем? Или лучше не стоит? То есть другое ли будет у вас мнение на этот вопрос, если мы говорим про девушку, которая оказалась в френд-зоне?
4: У меня такое же. Ну, я была во френд-зоне, нормально пойдет.
0: Выжила.
1: Живем.
2: Вот именно, что выжила.
4: Нет, это я так, это... Не, ну, как бы, просто моя позиция, в принципе, у меня внутри такая особенная к тем парням, которые мне нравятся, вот, поэтому, как бы, если мы поговорили об этом, мне сказали, нет, Тань, сорян, я говорю, хорошо.
0: Ну, ты говоришь...
4: просто, ну, типа, я молюсь Богу за этого человека, чтобы он был счастлив, и все. И мне это, ну, как бы, я справляюсь, Боже, помню, все нормально происходит.
2: Не, ну смотри, френд-зона подразумевает, что ты все равно общаемся. Где-то рядом с этим человеком.
4: Иногда, да.
2: Что ты бежишь на его первый зов. Вот это вот...
0: Но это френд-зона, когда ты
4: сам должен
0: с ним,
4: из нее выйти.
2: Да.
0: Тебя не должен оттуда никто выпихивать.
2: Да,
0: пока ты сам оттуда не выйдешь, тебе человек может уже 3 раза сказать «стоп,
2: Энн». А ты так и будешь.
0: Он может от тебя уехать за 1000 километров, а ты пока сам оттуда не
4: выйдешь. Я не навязываюсь обычно.
3: Но ты говоришь именно про какие-то более серьезные чувства, которые ты там копила, может, долго, да, и решила как-то это озвучить. Или это про просто симпатию, когда
4: просто
3: друг
4: симпатия,
3: просто
4: скорее
3: более...
4: всего. Просто
3: мне
4: симпатия,
3: кажется, это тоже разные вещи.
4: Более глубоких у меня не было.
3: Если это какая-то долгая влюбленность, которую ты там все вы общались, да, и долго уже это влюбленность была.
4: Вынашивала, да.
3: Либо это просто какое-то такое чувство, которое появилось, и ты его...
4: У меня просто такое.
0: Ну, вот даже если долго, я согласна с Таней, что просто как бы научиться жить дальше, а этому человеку ты же не можешь взять и свои чувства полностью игнорировать или как-то сказать, нет, этого не было, и все, это все заново, белый лист. Ты все равно часть себя этому человеку посвятил, так или иначе, ты просто радуешься за то, что он жив-здоров, да. Реально
4: и
0: там
4: от этого
0: молишься
4: легче
0: за него.
4: Становилось.
0: Ты просто там узнаешь какие-то хорошие новости и так далее, и тебе этого достаточно для того, чтобы как бы идти дальше.
1: Но ты не бежишь за ним, как собачка.
4: Нет.
0: Ты можешь, конечно, всю свою жизнь на это потратить. Вопрос
4: зачем
0: в том, что
4: бегать?
0: Будет жалко потом время убитое.
1: Мне кажется, что самый главный момент здесь, во френд-зоне, там не быть. Неважно, кто ты, парень или девушка. Потому что будет больно. Всегда.
4: Да.
1: Везде, при любых обстоятельствах. Лучше это сделать.
4: В френд-зоне больно.
1: Быстрее.
4: В отношениях больно. Где не больно-то? Можно мне
1: в френд-зоне. Почему в отношениях больно?
4: Потому что если мы до этого говорили про...
1: Так это же не в отношениях, это потом.
4: Неважно.
1: Почему важно прервать? Потому что, как Оля сказала, да, теряется самоуважение, теряется то, что мы не растем, неважно кто ты. Мы, те, кто держит во френд-зоне, они нечестны перед собой.
2: Знаете, почему самоуважение теряется? Вот я сформулировала наконец. Потому что где-то в глубине души ты понимаешь, что этот человек к тебе равнодушен. Ты ему безразличен, ты ему не нужен. Где-то в глубине души ты это чувствуешь, но ты это все вот лакируешь, пытаешься себя убедить, да нет, он ко мне хорошо относится. Вот за счет этого

0: самоуважение теряется. Потому что правду от себя все равно не скроешь. Она где-то вот проступает.
1: Да, она есть.
0: А если ты отчетливо себе признаешься, я ему не нужен, я ему не нужна, точнее, я ему не нужна, он меня не любит, видеть меня ему не обязательно. Ну, человек равнодушный, все. Иногда бывает этого достаточно, чтобы как отрезало.
1: А если он говорит, что ты как подруга мне интересна, ты мне
0: да
1: нужна,
0: как говорит?
1: Подруга.
0: У тебя свое должно быть мнение.
1: Ну, то есть легко поддаться, мне кажется, этому,
0: ну, это да,
1: когда
0: конечно.
1: Ты на чувствах, на эмоциях, да, ты веришь как да. в то, что ты все равно нужна. Может быть такое, наверное.
2: Поэтому, мне кажется, важно быть честным перед самим собой. Зачем? Почему рядом с тобой этот человек? И для чего ты ему? Понимать, действительно, дружите ли вы, или между вами есть что-то большее, и вы просто держите друг друга на коротком поводке.
1: Мне кажется, это классный итог нашей сегодняшней беседы. Спасибо, девчонки, за ваше мнение. Спасибо, что были с нами. Обязательно пишите свои комментарии, делитесь своим мнением. Оно для нас очень важно.
3: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного.

Согласитесь, это удивительно. Мы живем во времена технического прогресса, а люди по-прежнему хотят верить в волшебство и заклинания. Тому доказательство самые популярные книги и фильмы последних десятилетий. А как бы вы отреагировали, если бы узнали, что каждое ваше слово обладает фантастической силой, что вам достаточно сказать что-то, и это приведет к изменениям вокруг вас? Я много раз проводил этот эксперимент с различными аудиториями, прося присутствующих встать, если они сидели. Затем я предлагал им вновь занять свои места, объявляя, что опыт завершен. Люди переглядывались и пытались понять, о чем я говорю. Тогда я объяснял им, что это была иллюстрация силы слов. Мне достаточно было сказать несколько слов, и в физическом мире начали происходить изменения, началось движение материи и воздуха. Испокон веков люди понимали великую силу слова. Недаром в народе говорят, что слово можно не только ранить, а даже убить. Писатель Пауло Коэльо написал так. «Из всех видов разрушительного оружия, которое способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное – слово. Кинжалы и копья оставляют следы крови, стрелы видны на расстоянии, яд можно вовремя обнаружить и избежать смерти». Слово же разрушает незаметно. Но слова можно использовать не только для того, чтобы уничтожать и убивать. Изначально человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, должен был использовать слова для творения и созидания. Как Бог творил словом мир, так и мы должны творить словом гармонию. И есть три простых слова, которые способны изменить мир вокруг вас. Восстановить отношения, принести радость и уверенность в вашу жизнь и в жизнь тех, кто окружает вас. И прежде чем я скажу эти три важных слова, небольшая предыстория. Около 10 лет назад мне впервые пришлось проповедовать на похоронном служении. Я очень волновался и подготовил тему о том, как важно говорить хорошее человеку, когда он еще жив. После завершения похорон я пошел домой и по дороге размышлял о произошедшем и вдруг понял, что однажды и моей мамы не станет. Я тут же позвонил ей и сказал, что люблю ее. Она ответила: «Хорошо, сынок, я сейчас на работе, мне некогда». Я продолжил свой путь домой с радостным ощущением от исполненного сыновьего долга. Через 10 минут мне перезванивает мама и спрашивает: «Антон, у тебя все хорошо?» «Да», отвечаю я. «Тебя не уволили? Может быть, ты разбил машину?» «Нет, у меня все в порядке». «Понятно. Ну ладно». В ее голосе нотки недоверия и подозрения, которым я не придал должного внимания. Еще через 10 минут вновь последовал звонок. Это был звонок от мамы. И теперь я начал волноваться.

Она плакала и просила рассказать, что произошло у меня. Ведь материнское сердце не обманешь, и она чувствует, что что-то не так. Мне пришлось объясниться, и только тогда она успокоилась. Но я стал переживать и поймал себя на мысли, что это странно. Такая реакция на слова любви. Я понял, что, видимо, так редко говорил эти слова, что они вызвали такой шок. Как часто мы произносим эти три простых слова? Почему-то мы думаем, что люди и так знают про нашу любовь, и озвучивать это не обязательно. Однажды пожилая жена спрашивает у своего мужа: «Почему за 40 лет нашего брака ты ни разу не сказал, что любишь меня?» А он отвечает: «Помнишь, 40 лет назад на нашей свадьбе я сказал, что люблю? Если бы за это время что-то изменилось, то я бы поставил тебя в известность». Давайте не будем скупы на слова любви. Помните, слова имеют силу. У нас есть достойный пример. Сам Бог непрестанно объясняется нам в любви через Писание. Он множество раз говорит: «Я люблю тебя, дитя мое. Я возлюбил тебя вечной любовью. Я покрываю тебя своей любовью».

0: Здравствуйте, дорогие зрители, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы следуем своим мечтам, следуем своим принципам и ищем свою дорогу. Мы ее ведущие. Меня зовут Борис и моя подруга Оля.
1: В современном обществе очень много стандартов и стереотипов, под которые они пытаются нас подбить. Как остаться личностью и не потерять свою индивидуальность?
0: Именно этот вопрос мы хотели обсудить с нашей сегодняшней героиней. Аня, привет.
2: Здравствуйте.
0: Ань, мы слышали о тебе, что были у тебя какие-то сложные ситуации в жизни, когда, казалось бы, куда деваться, что делать?
2: Да, в моей жизни были такие ситуации, когда класс, в котором я училась, стал преодолевать определенные такие возрастные, подростковые, тяжелые, сложные моменты. То есть, как большинство подростков, они стали употреблять какие-то слова неприличные, больше следовать моде. И когда ты сильно от них отличаешься...
1: То есть они стали устанавливать какие-то стандарты и подбивать под них всех.
2: Да.
0: То есть переходный возраст так повлиял на твоих сверстников, что ты стала чувствовать себя среди них некомфортно.
2: Да.
0: А почему и вот именно ты стала чувствовать себя некомфортно? Вроде бы дружили. Ты же дружила с своими одноклассниками?
2: Да, я дружила с ними. Дружила с ними до определенного момента.
0: Ну вот что произошло? Почему вот ребята все как один изменились? Ну, большинство, будем так говорить. А ты почему-то не стала следовать тем же, так скажем, стереотипам, гнаться за той же самой модой, за которой гнались твои друзья и подруги?
2: Угу. Ну, я немножечко расскажу свою историю, как все это происходило и через что пришлось, можно сказать, так пройти. Началось все в классе 5-6, когда некоторые друзья из параллели, бывшие друзья из параллели, стали больше внимания уделять моде. У нас тогда в школе ввели дресс-код, и нужно было одевать черный верх, белый низ, ну или просто какую-нибудь такую офисную, ну, офисный стиль, офисная одежда.
0: Мода, а не уделять.

0: Уделяли внимание именно внешнему виду или вообще все, что...
1: Они...
0: Молодежь все съедает сейчас, все, что вообще выпускают. Одежда, еда, музыка.
1: Можно сказать, что они немножечко махнули рукой на дресс-код и сказали, что мы будем одеваться так, как мы хотим, и никто нам не указ. Дело все было в том, что дресс-код, он был мне как бы близок, потому что я сама люблю так одеваться. И это мой, в принципе, стиль был на тот момент. Поэтому мне не особо было трудно. И вот однажды, одев платье до колена, каблуки, я пошла в школу и, идя по коридору, заметила одноклассников, которые встали, окружили меня и сказали, ты что, типа такая леди.
0: А это соответствовало дресс-коду или не соответствовало?
1: Это соответствовало. То есть я была одета...
0: то есть ты была одета по правилам?
1: Да. А они одевались немножечко...
2: И пытались к этому тебя тоже подбить, чтобы ты тоже стала идти против системы, чтобы
1: можно сказать так, что
2: поднять
1: я,
2: бунт,
1: да,
2: скажем
1: я
2: так.
1: Да, я отличалась от них.
0: Угу. И как ты себя повела в этой ситуации?
1: Ну, в данной ситуации я просто прошла мимо. Вот. И они, в принципе, меня не тронули, но я слышала, как они посмеялись.
2: Что происходило с тобой в этот момент, когда ты поняла, что за тобой, за твоей спиной смеются над тобой?
1: Мне, конечно же, было неприятно. То есть первая реакция — это почему я должна под кого-то подстраиваться, как хочу, так и одеваюсь. Но, тем не менее, на следующее утро, как бы это ни было странно, но я почувствовала какое-то желание одеться по-другому. То есть я подумала, что... Ну,
2: то есть они своими стереотипами, стандартами стали на тебя как-то действовать?
1: Да. И то есть я подумала, а может быть, чтобы избежать проблем, ну, мало ли там, как, кто еще что скажет. Может быть, я оденусь хотя бы один день, так как они.
3: Найди свой путь.
0: Слушай, Ань, вот хочу тебя вот что спросить. Ты сказала, что ты их игнорировала вот эти насмешки, какие-то замечания, попытки, так скажем, изменить себя под себя, правильно?
1: Uh-huh.
0: А почему? Ты, может быть, стеснялась просто своего стиля? Ну, а что такого сказать? Ну, да, мне это нравится. Ну и что, я хочу так, я так хочу, я так одеваюсь, я соответствую, мне это нравится. Ты, я так понял, ты им говорила об этом? Или ты просто старалась не обращать внимания? Собака лает, караван едет.
1: Я говорила им об этом. Ну, то есть, как бы, говорю, ну это мой стиль, я так одеваюсь, да. Вот, но в том возрасте подростки еще не совсем понимают такие вещи. То есть для них есть... Для них есть понятие мода, есть понятие стиль. И уже где-то, может быть, 14 годам он начинает формироваться как индивидуальный. До этого они все стараются быть похожими друг на друга более-менее. То есть потом уже приходит понятие самовыражения. У меня оно началось немножечко раньше. Вот. И, может быть, даже в силу того, что я воспитывалась в верующей семье, и мне как бы еще с детства вложили, что девушка должна одеваться невызывающе, скромно. И я вот следую этим своим принципам, которые меня вложили в детстве. И потом уже, когда эти принципы, я сама их приняла для себя и стала уже задумываться над этим, как лично мой выбор, а не выбор моих родителей или не решение моих родителей. Вот, тогда я уже стала говорить, что да, это такой стиль. Так, так я одеваюсь, это мое право и...
2: Тогда ты какое решение все-таки приняла, а вот когда стал выбор между все-таки мне одеться по-другому или так, как мне навязывают мои одноклассники?
1: Все-таки я выбрала свой стиль. Я выбрала тот путь, по которому я, в принципе, с самого начала пошла. Я решила, что если я верующий человек, то я буду в первую очередь как бы соответствовать правилам, которые выдвигает Господь и которые выдвигает школа в данном случае. Вот, и, наконец-то, мне это нравится стиль. Мне нравится это одежда, которую я одеваю.
0: То есть
1: я не хотела меняться ради других.
0: То есть тот один день не случился, да?
1: Один день не случился, да. Я оделась так, как одевалась всегда. Вот, и, в принципе, прошло немного времени, и вот эти вот насмешки прекратились.
2: Но они были связаны только с одеждой или что-то еще? Обычно стереотипы они и стандарты они не останавливаются на одной моде и одежде. Что-то ведь еще наверняка было другое.
1: Да, были другие моменты. Еще, наверное, с класса с 6 у меня появились подружки, которые были мне очень хорошо знакомы. Угу.

0: очень близки. Они пришли из другой школы, и я настолько с ними сдружилась и подумала, что наконец-то я обрела тех друзей, о которых я так давно мечтала. Именно друзья в школе. И начала с ними очень хорошо общаться. И, в принципе, наше общение продолжалось довольно-таки хорошо до того момента, пока они не завели тему про мальчиков. Тут нам было лет по 13, наверное, и я, как прагматичный человек, сказала им: «Девчата, ну, нам же всего лишь 13 лет, вы что? Давайте лучше подумаем об учебе». Но они сочли меня ботаном и начали немножечко отстраняться.
1: А они только отстранялись или шли какие-то насмешки?
0: Нет. Они просто стали со мной реже общаться. То есть, когда я подходила к ним и разговаривали об обычных вещах, то, в принципе, как бы: «Привет, пока, как дела там, что задали и
1: какие...» Что ты чувствовала при этом?
0: Ну, мне кажется, я чувствовала какую-то брошенность, что ли. Но все дело было в том, что я готова была обсуждать с ними и другие темы.
2: Ань, такой вот у меня к тебе вопросик интересный. Молодежь современная, даже не молодежь, а подростки, вот кем была ты в то время, им присущи такие черты: они, как правило, раздражительные, они требуют к себе много внимания, они такие бунтари, возмутители спокойствия. Вот. Это те черты, которые присущи, ну, наверное, абсолютно, я не скажу, что абсолютно всем, но подавляющему большинству тех самых сверстников, которые у нас были. Вот скажи, тебе были присущи те самые черты? Да, было воспитание, но я знаю и верующих подростков, которые тоже порой ведут себя так, что привлекают к себе внимание. Неужели вот у тебя и у твоих одноклассников не было такой взаимосвязи, на которой вы могли бы построить вот эту самую ниточку отношений? Ну да, ну не нравился сильно. Ну знаете, я, например, в свое время ходил в школе с длинными волосами, вот с такими. Мне скажут: она волосатая, там, ну, в шутку. Ну ничего, общались же. Ну там, ну, мальчиков не обсуждать. Но все равно, по-моему, это не настолько значимый ресурс, из-за которого с человеком нельзя дружить вообще.
0: На самом деле, да, это не настолько значимо. И, в принципе, мы могли бы говорить на другие темы. Но постепенно они начали употреблять нецензурную брань. А я, как человек, ну, верующий, и, наконец, просто, ну, мне не нравится так выражаться. И я из-за этого перестала с ними общаться.
1: То есть...
0: Просто лично я от них отделилась, потому что мне было неприятно находиться в их обществе.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вот тебе было неприятно находиться в их обществе, что ты чувствовала при этом? Ну, то есть смотри, у нас получается сейчас все твои друзья, они от тебя отделились. Твои чувства, что ты чувствовала при этом?
0: Ну, с одной стороны, мне было грустно, что я потеряла школьных друзей. Ну, даже не то, что друзей, знакомых. То есть они мне постепенно становились уже как напарники, с которыми можно вместе учиться. Вот, то есть уже постепенно начала отделять друзей от одноклассников. До этого, ну, как бывает, у нас много друзей ВКонтакте, и они все в списке. Вот, также здесь у меня много одноклассников, но друзей у меня в классе постепенно становилось все меньше и меньше, а затем они вообще исчезли.
2: Не жалела об этом?
0: Ну, нет, я не жалела о том, что у меня их не было в классе, потому что жить так, как живет большинство, и мне не очень-то хотелось. Ну и как бы, попадая в определенные обстоятельства, человек постепенно начинает меняться сам. И я боялась, что, попав под влияние негативное, я сама стану такой же, как они.
1: Получается, в твоей жизни вот все эти стандартные стереотипы, ты от них отнекивалась. Почему? Ну, не просто же так. Это воспитание было в семье?
0: Да, воспитание здесь тоже играло роль, потому что у меня были верующие родители, и я родилась в верующей семье, росла, и меня как бы с детства мне много говорили о Боге. Но также произошел такой момент, когда я сама его лично приняла, без участия других людей. То есть это был лично мой выбор. И как раз-таки в этот период

0: когда начались вот эти вот небольшие школьные проблемы, Бог для меня стал кем-то большим, чем просто религии или чем просто...
1: Вера твоих родителей.
0: Просто вера моих родителей, да. То есть до этого я просто жила как правильно, как нужно жить. А именно в этот период я подумала, что Бог — это не просто религия, и Бог — это не кто-то, кто там наверху, а Бог — это та личность, которая участвует лично в моей жизни. И поэтому мне хотелось... Поэтому мне просто не хотелось делать то, что делают другие.
1: А оно шло против Бога, против веры, то, что они делали?
0: Ну, конечно, разумеется. Потому что нецензурная брань или вульгарная одежда — это, в принципе, ну, мне кажется, лично для меня это не очень приемлемо, как христианке.
2: Ань, вот ты человек с твердым вероубеждением. Ты... пожертвовала своими друзьями, своими отношениями и чувствовала себя порой даже белой вороной. Но в итоге, поскольку Бог тебя вел, как ты говорила, Он тебе помогал, появились ли в твоей жизни люди, которые также стали для тебя близкими друзьями вообще?
0: Да. То есть как раз-таки в этот период, когда, как оказалось, я осталась, ну, более-менее, ну, как бы, я, как раз в этот период, когда... многие друзья, которых я считала друзьями, отошли от меня, я открыла для себя новых друзей. То есть они были не рядом, они были на расстоянии, нас разделяли километры, но именно эти люди помогали мне в этот период. С ними я могла быть собой, с ними мне не нужно было надевать маски. Они принимали меня такой, какая я есть.
2: И с тех пор все стало на свои места.
0: Да, и все стало на свои места. Постепенно появились друзья, которые меня ценили, которых я ценю, с которыми не нужно надевать маски и казаться кем-то другим, менять себя под какие-то стандарты. Эти люди и сейчас мне очень сильно дороги. И я благодарна Богу, что Он, несмотря на такие обстоятельства, помог мне сохранить свою веру в Него, принципы и... остаться верной Ему и, самое главное, остаться собой, такой, какая я есть.
2: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Аня, я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления и присылайте свои интересные истории. И однажды вы окажетесь у нас в эфире. Всего доброго, пока!

0: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

втереть в себя частичку солнца, в лучах закрыть глаза на миг, стать солнцем, будто им родиться, не для того, чтоб им кичиться, а чтоб любовь его дарить. Вобрать в себя крупинку соли, что морю силу отдала, осолонить себя сполна, чтобы бескрайнюю душою облегчить после чью-то долю, что тяжелее, чем скала. Стать морем синим и бездонным с прозрачной глубиной зеркал, чтоб успокоить утомленных волною гладящий причал да шумом вечного прибоя. Стать всем для всех и быть собою, затем, чтоб, как Христос сказал, быть светом миру, быть им солью, отдать себя, как Он отдал.

Господи. Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих.

0: Да это переписывали тысячи раз. Что вы говорите? Как неразрешимые на первый взгляд противоречия могут обернуться удивительными открытиями? Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Габрусевич, священнослужитель и историк. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте,
0: наша
1: Александр.
0: Сегодняшняя тема называется «Библейские тексты с преткновением. Как с этим быть?» Вот скажите, известны ли в Библии тексты, которые при первом прочтении кажутся взаимоисключающими? Ну, никак друг с другом несовместимыми, противоречащими друг другу. Могли бы вы привести примеры, если, конечно, такие тексты есть?
1: Да, Александр, есть такие тексты, и это справедливо, и это надо признать. И люди, которые читают Священное Писание и углубленно они наталкиваются на такие места, есть люди, может, даже и критически настроены, которые только бы и отыскать бы подобное место, и упрекнуть, и показать несвязность вот таких библейских текстов. Но как с этим быть? Их же надо что-то вот, как-то надо же решать, что-то находить, способ в понимании, когда мы наталкиваемся на такие тексты. Но, Александр, один момент, который хотелось бы вот вашего участия, если вы не против, так? Мы же...
0: Я весь в вашем распоряжении.
1: Да, мы же и знакомились с древнееврейскими текстами, и смотрели, как передавалась традиция масоретов. Мы увидели, как записывалось, как использовались там огласовки. Но когда мы говорили о новозаветных в одной из передач наших, о великом этом человеке Константине фон Тышендорфе, вот интересно хотя бы вот краешком, как говорится, глаза посмотреть, вот с чем работали люди или с чем сталкивался тоже Константин фон Тышендорф, с какими рукописями, как ему приходилось работать, легко ли это было или нет. Вот для наших, давайте, зрителей мы покажем вот, как выглядел вот лист Синайского кодекса.
0: То есть, если фрагмент
1: вы... листа. Фрагмент, да, конечно, это фрагмент. Это фрагмент называется, ну, сами буквы, унциальное письмо. То есть, заглавные буквочки, то есть, большие, которые вот вы видите здесь, ни знаков препинания, ни разделения, ничего нет. И это все надо прочитать, это надо поставить знаки препинания, надо увидеть границы этих слов. Это непросто. Это всего лишь маленький фрагмент. Я не знаю, Александр, вы можете что-то вот уже, исходя из этого, хотя бы, ну, первое какое-то знакомство, вот что-то здесь увидеть сами, зная вот, что вот вы же работаете с греческим текстом?
0: Какие-то вещи можно увидеть, не совсем это качественно и хорошо выглядит. Мы помним, что на каждой странице Синайского кодекса были размещены четыре колонки.
1: Четыре колонки, все верно.
0: Текста, да. Которые вот длинненькие такие. Но вот то, что можно сразу увидеть, то, что мне бросилось в глаза.
1: Разделяйте, да, вы видите?

0: Возможно, так. Угу. Ну, вот то, что можно увидеть.
1: То, что вот слова вы, да, разделили?
0: Да, которые бросились в глаза. Эйпен, ауто, амен,

0: Лего. Угу. Вот здесь мне чуть сложнее. Хэмерон видно. И в конце видно Энто Парадисо. Вот. Здесь, возможно, должна быть титла, сокращение. И здесь, может быть, где-то титла. Нужно смотреть верхнюю строку. Здесь, возможно, Басилиас. Ввиду того, что буквы заглавные, стигма и сигма на конце не различаются, потому что нужны тогда прописные буквы, тогда бы они различались. Вот. Но как бы вот какие-то вещи несложно разобрать и перевести. Эйпен ауто говорит ему амен лего, истинно, аминь, говорю. Хэмерон – это сегодня день. Энто парадисо – в раю. Вот.
1: Ну, слушайте, Александр, я могу сказать, чтобы если вы бы вместе бы с Константином фон Тишендорфом отправились бы вот в монастырь, а потом бы вернулись бы, вы тоже получили бы дворянство бы, слушайте бы. Вы тоже получили бы премию от Александра II. Я даже не знаю, вот жалко, может быть, отчасти, что вот не родились вы в то время, да? Так бы у вас, видите, какое было бы там все же, вот какая была бы возможность. Александр, не буду усложнять, а наоборот, я хочу немножечко легче вам сделать тест. Почему легче? Потому что вот уже зрители с легкостью тоже, они с этим могут разобраться. Но здесь очень важно, чтобы вот то, о чем мы будем с вами сейчас говорить, но помогло нам понять, вот, что же значит вот, переводы, что значит работа с текстом и как бывают вот эти нестыковки в понимании и осмыслении библейского текста. Всего лишь поставить, опять же, не знаю, разделить слова.
0: А у вас они тут стоят.
1: Да, у нас стоят?
0: Да.
1: А, хорошо. А вы поставьте знаки препинания тогда.
0: А вы не поставите?
1: Нет. Ну, я поставлю, а вы поставьте вот красным маркером.
0: Ну, мы читаем. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь в раю». Вы, конечно же, интересуетесь.
1: Я не знаю, вы поставьте что.
0: Вот этим вот фрагментом. Угу. Мне понравился один вариант, с которым я не так давно
1: сталкивался. Здесь, ну, как мы бы прочитали? «И сказал вот ему Иисус».
0: «После да? тебе мы ставим двоеточие, потому после что тебе, начинается да. прямая речь». Я бы сделал так. «Говорю тебе двоеточие, многоточие». «Ныне многоточие». Ну, «ныне же», угу. да, «многоточие». «Будешь со мною в раю».
1: «Будешь со мною в раю». «И сказал ему Иисус...»
0: «Многоточие, ныне же многоточие, будешь со мною да. в раю».
1: Ну и значение. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». То есть ныне же, это вот сейчас, в этот момент, да? Или ныне же я тебе говорю?
0: Ну, если бы мы не ставили знаки кавычек, оставили текст, так он есть на дальнем переводе, мы помним, что Иисус в этот момент находится на кресте.
1: Да, в этот момент на кресте.
0: Он распят, и смерть на кресте связана с такой медленной асфиксией, удушением. Для того, чтобы сделать вдох, ему приходится приподниматься на этих гвоздях всю тяжесть тела. Поэтому ему сложно говорить, долго говорить, он задыхается. И очень вероятно, что когда он говорит, он делает большие паузы, чтобы взять воздух. «Истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю». Для того это делается, чтобы каждый человек, в зависимости от своей богословской препозиции, мог, как ему угодно, расставить знаки препинания. Да? Для того, чтобы перевод не был обозван конфессиональным, мы можем это прочесть. «Говорю тебе, ныне же». Двоеточие, будешь со мной в раю. А можем прочесть, как говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Ныне же лучше заменить на слово сегодня, сейчас, в этот день. Да, мы видели там хэмерон древнегреческое, которое обозначает день. Поэтому текст может быть прочитан по-разному, в зависимости от того, как мы расставим знаки препинания. Казнить нельзя, помиловать.
1: Спасибо, Александр. Вот это нам и нужно было. Видите, здесь всего лишь знаки препинания. И поставь их в одном значении, говорю тебе ныне же, там запятая, будешь со мной в раю. То есть когда, это еще вот неизвестно, но все равно ты будешь. Или ныне же будешь со мной в раю. То есть в этот момент, в этот час. То есть, конечно, здесь уже вот богословская мысль, идея.

0: конфессиональная, она уже может быть, но по причине каких-то взглядов своих, вот, и учения, может ставить знаки препинания в силу своих каких-то интересов. Правильно? Но это всего лишь только знаки препинания. А здесь же бывают тексты, и несмотря на то, что вот...
1: Но в данном случае знаки препинания являются знаками притыкания.
0: Притыкания, да. Можно и так назвать. Действительно. Несмотря на то, что вот мы говорили, что Священное Писание имеет давнюю историю, то, что усиленное, усердное было переписывание, тщательное, ну, тщательный контроль, чтобы это все было правильно, без ошибок. В то же время мы сегодня читаем, и опять же, ну а как так? А почему вот эти тексты так встречаются? Чтобы вот, ну, не понять вот. Давайте, ну, просто хотя бы пару примеров, да?
1: Ну, конечно.
0: С Ветхого Завета я бы хотел бы
1: приложить. Давайте, пожалуйста.
0: Ветхий Завет – это у нас книга будет у нас «Третье царство». Так. Третья у нас будет книга «Царств», и у нас будет 15 глава. 15 глава. Так, я буду читать первый и второй текст. Вы следите, Александр, внимательно. 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мааха, дочь Авесалома. У нас есть Авия, и у нас есть имя матери его – Мааха.
1: И имя деда его.
0: Имя, да. Дед, получается, нет. Да, получается, дед Авесалом.
1: Отец, мать.
0: Так, Авия, мать Мааха, которая является дочерью Авесалома. Дальше, в этой же главе, обратим внимание на 9 и 10 текст. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями. И 41 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Анна, дочь Авесалома. Так? Угу. Вот здесь мы тоже сделаем паузу. Здесь у нас уже встречается Аса. Ну, он, получается, сын Авии. А у него уже мать Анна. Но она является дочерью Авесалома. Угу. У нас вообще-то в Священном Писании известно, что у Авесалома была только одна дочь. Давайте мы, кстати, об этом, чтобы для убежденности, проверим и откроем. Вторая книга царств, 14 глава, 27 текст. Вторая книга царств, 14 глава, 27 текст. «И родились у Авесалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая». Смотрите, у нас в книге царств, в 3-й книге царств, 15 главе, дочь Авесалома, во 2-м тексте Мааха, в 10-м тексте она у нас Анна, но она тоже дочь Авесалома, так? Ну и давайте мы откроем параллельное место, 2-я книга «Параллель по минут», которая нам указывает. Это 13 глава, 2-й текст. Второй параллель по минут, 13 глава и 2 текст. Ну, даже давайте с первого зачитаем. 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудею. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы, и была война у Авии с Иеровоамом. Здесь у нас вообще... Ну, если с именем может быть чуть-чуть видоизмененная, Михаия, так? Но она, оказывается, дочь Уриилова. Возникает вопрос, куда девался у нас Авесалом? И есть ли связь между Анной, Маахой, Михаией? И как в этом разобраться? Вот здесь вы видите, что вот какая-то вот, ну, не явно нестыковка, явно какая-то вот ошибка на первый взгляд. Кстати, Александр, если мы считаем в тексте Священного Писания вот 3 царств, 15 глава, то, что мы с вами зачитали, 9-10 текст, где в отношении Асы указана Анна, Так?

0: в тексте оригинала, в еврейском, стоит как раз-таки, как и во втором, Мааха. Мааха стоит. Почему Анна? Потому что это имя, оно представлено здесь по септуагинте, греческому переводу Ветхого Завета. Поэтому, если мы берем текст оригинала, у нас получается тоже Мааха. У Асы дочь, у Асы мать Мааха. И у Авии мать Мааха. И там они являются дочерью Авессалома. А из Паралипоменон мы вообще узнаем, что вот Михаия у Авии мать называется с именем. Но она дочь Уриилова. Александр, что бы вы сделали? Куда бы отправили бы читателя? Что вот, как быть с этим?
1: Прежде всего, нам нужно посмотреть более обширно на все тексты.
0: Да.
1: Хорошо бы посмотреть в разных-разных местах, а мы открыли только три. Дальше нам нужно сопоставить, посмотреть, допустим, тоже древнееврейский, древнегреческий, взять тут же латынь, к примеру, древние тексты и переводы. Хорошо посмотреть. Третье, что необходимо учитывать, что слово «отец» и, как и «сын», «мать», как и «дочь», могут обозначать не обязательно мать и дочь, например, бабушку и дочь. То есть степени родства в еврейском тексте не были настолько разработаны, как там деверь или еще кто-то в русском языке. Да? Они могут обозначать более длительные промежутки, как, например, Валтасар является сын Навуходоносора. Отец твой Навуходоносор. Но мы понимаем, что он совсем ему не отец в нашем смысле этого слова. Вот это нужно посмотреть. И дальше, вот все это разложив, посмотреть, как это может сойтись.
0: Хорошо, спасибо. Понятно, вот ваш механизм действий. Но на самом деле, конечно, бы следовало бы посмотреть даже вот в те переводы на русском языке, как они представляют. Вот. И, кстати, вот если смотреть в переводе под редакцией Кулакова, вот Аса и дочь ее, мать, уже здесь не используется слово мать, а бабка. Бабка Мааха, дочь Авессалома. Так? Но в то же время у нас, видите, есть Уриил, и, скорее всего, у авторов понятно, что была какая-то цель, чтобы так это все представить, вот эту, ну, краткую, может быть, родословную. Но, как предполагает больше вот исследователей Священного Писания, скорее всего, Фамарь, дочь Авессалома, была замужем за вот этим Уриилом. А у них уже родилась Мааха. И здесь авторы показывают, что эта династия, вот мессианская, все же царская. Поэтому вот в Паралипоменон Михая, вот это как раз-таки кто как Бог, может оно переводиться. Вот эта мессианская линия, которая, ну, мы знаем в Священном Писании, да, ведь дочь, оно может иметь нарицательное значение. Через Иерусалимские дочери Израиля, то есть как обращение к целому народу израильскому, как потомкам народа израильского. Поэтому в этом случае, да, в переводах может отражаться, например, как мать, она может быть для Асы, как бабка она будет представлена. И, скорее всего, наверное, вот решение вот этого текста, или даже нескольких текстов, которые мы вот видим, что у Авессалома была дочь одна Фамарь, скорее всего, все же она являлась женой вот этого Уриила, и уже в дальнейшем она показана линия вот эта мессианская, которая вот стала вот для Авии, Асы, вот те потомки, которые явились.
1: Ну да, вместе с тем нам нужно помнить и учитывать, что люди могут носить два имени. Тут же Соломон,
0: конечно,
1: мы
0: конечно.
1: Читаем, как он представлен, двух имен. Говоря о Фамаре, нам следует помнить, что не только дочь у Авессалома Фамарь, но и сестра Фамарь.
0: Да.
1: То есть нам нужно посмотреть имя сестры, имя матери Авессалома, да, чтобы увидеть, как полная картина образуется. И таким образом мы проясним этот отрывок. И увидим, что никакого противоречия там на самом деле нет.
0: Я вот с вами согласен, Александр. Хорошо, что, видите, вот с вами можно иметь дело. Знаете, вот как работать с текстом Священного Писания. Поэтому я думаю, что решаются вот такие вопросы, правильно? Когда мы можем быть, ну, в поле своего зрения, исследования, мы можем взять еще какие-то тексты, даже современные переводы. Даже если мы не работаем, ну, к примеру, с древними переводами, оно уже проясняет какую-то ситуацию.
1: Да, мы увидим это, поскольку синодальный перевод очень часто переводит не с древнееврейского текста, а с септуагинта.
0: Да,
1: вот. Или если с древнееврейского текста и переводит,

0: все равно с оглядкой на септуагинту. Поэтому... И поэтому, да, уже современный перевод, который сугубо с древнееврейского текста сделан, с Ленинградского кодекса, основа которого Ленинградский кодекс, то он уже эту оплошность поправит. И мы увидим, да.
1: Наверное, вот как раз-таки вот этот греческий текст – это попытка решить эту проблему, вписав имя как раз-таки Анна, что не соответствует масорецкому тексту. Еще пример, Александр, да, если вы позволите?
0: Да, конечно, давайте. Вот у нас время еще позволяет. Давайте мы то, что на первый взгляд кажется противоречием или чем-то неправильным, на самом деле таковым при более глубоком детальном рассмотрении не является.
1: Тоже несложный текст, но я хочу сказать немножечко чуть-чуть предысторию вот этого текста. Это обратился для меня знакомый человек, коллега, и говорит, ну вот как так, вот что тут? У меня спрашивают, и я затрудняюсь даже что ответить, почему вот, может здесь какая-то ошибка, может быть здесь неясность какая-то в этом тексте. Но меня самого это заинтересовало, мне стало любопытно, и ну, потратило какое-то время, чтобы разобраться. На первый взгляд, вот какая-то неясность на самом деле. Но потом при чтении как раз-таки использование других переводов, вот как пазлы, да, они складываются, и уже вот мозаичная эта картина, она видна целиком. Давайте мы обратимся к этому тексту. Это вновь у нас царство.
0: Но уже это любите будет... вы эту книгу?
1: Замечательная книга, конечно. Но это уже будет вторая у нас книга царств. Вторая книга царств, 12 глава. 12 глава и 30 у нас текст. «И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много». Ну, речь идет о Давиде, так, который берет он вот этот венец или корону и возложил на свою там голову, и вот вес оказался талант, так, у нас драгоценный камень возложил, так взял венец царя с головы их, в нем было золото, талант. Но опять же, вот единица этого таланта, веса в разных народах меняется и по-разному представлена. Хотя, ну, если говорить, ну, может быть, даже о каком-то усредненном весе, то это может быть там от 30 где-то минимум килограмм и вплоть до уже, да, даже до 50 килограмм. Зависимо, опять же, вот эта географическая территория. Но возникает вот вопрос, то, что мне задает, вот задал мне вопрос мой знакомый коллега, говорит, ну как так тут? Даже если мы возьмем по минимуму 30 килограмм на голову, это постоянно, вот надо сидеть на троне, постоянно какая-то аудитория, и ты сидишь, и ты такая, да как вообще? И у меня люди спрашивают, возмущаются, да что это за обман такое Священное Писание?
0: И чувствуешь сильное давление, и хочешь выпить от давления таблеток.
1: Да, и говорит, да не надо мне это царское дело, а тут еще... Вот. Действительно, мне стало любопытно, и, кстати, вот это слово пришло, вот этот талант, это не еврейское тоже слово, оно пришло, кстати, из аккадского языка, и оно имеет несколько значений, но может переводиться, кстати, как и круглый, это слово, оно, ну, звучит в иврите как карар, вот этот талант, оно вот отношение имеет как весовой единицы, оно может относиться к продуктам, хлеб, круглый хлеб, оно может быть как окрестность, использоваться это слово, вот карар, и... Ну и вот, да, вот как вес. Но есть здесь очень важный момент. И, кстати, я бы хотел бы обратить внимание, как предлагает этот текст современный период российского библейского общества. А звучит он так, этот текст. «Давид захватил золотую корону с головы Милхома». Не просто царя, с головы Милхома. «Она весила талант, и в ней был драгоценный камень. Потом корону возложили на голову Давида. Иав вынес из города очень богатую добычу». И чтобы, может быть, внести вот окончательную какую-то ясность, хотя можно еще и другие тексты посмотреть, но, по крайней мере, давайте откроем еще Иеремии, наш пророка, 49 главу и первый текст. И мы такие сделаем уже... заключение и поставим, как говорится, точки над «и». 49 глава,

0: первый текст. А пока наши зрители русскоязычные думают, где в русском алфавите над «и» точки, мы открываем текст.
1: Ну, это идиома, я думаю, для всех оно известно. Так, хорошо. Читаем. «О сыновьях Амоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследников? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его?» Вот то, что используется изначально во второй книге «Царств», мы зачитали так в 12:30, и то, что здесь, там стоит вот это слово «Малхом», «Малхом». И в нашем, ну, в понимании, прочтении Священного Писания, мы знаем такое известное имя, как Молох. Царь Молох. Кстати, вот царь, ну, это в русском языке, а в иврите царь, оно звучит как Мелех, Мелех. Он же, вот это производное Молох, оно же производит Малком, и речь идет об одном и том же божестве. И когда речь идет о Давиде, он снимает корону, он не с царя снимает человека, который там, он был там крепыш, по 30 килограмм на голове своей носил. Нет, он снимает со статуи, с идола снимает и показывает тем самым, ну, победу над этим там язычеством. Вот, поэтому в этом вся проблема. Вот это, кстати, практика, она сегодня и в современности осталась. Я нашел даже для себя любопытную статью, вот, ну, как говорится...
0: Совсем чуть-чуть, несколько секунд.
1: Да, да, по горячим, как говорится, следам. Оказывается, ну, в Индии, где исповедуется индуизм, да, вот политеизм, проводятся различные фестивали в честь каких-то божеств. И вот один миллиардер, вот в честь... День Бога Генеша, я даже не знаю, как правильно ударение, Генеша.
0: Генеша, с такой хоботом.
1: Хобот, все верно, да, Александр? Вы там были, наверное, на фестивале?
0: Да, конечно.
1: Хорошо. Он, миллиардер, заказал вот эту корону золотую вот для этого божества в 20 килограмм. Поэтому я думаю, что вполне ясно и понятно, что речь шла не о человеке, не о царе, а о Молохе, вот этом идоле, где была голова его украшена этой короной.
0: Угу. Знаете как, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Под духом в данном случае имеем в виду Святого Духа, который помогает нам исследовать Священное Писание.
1: Слава Богу.
0: Спасибо вам, Олег, за интересный экскурс, за то, что вы показали, что, в принципе, то, что кажется противоречащим, на самом деле вовсе не обязательно таковым является. Будем ждать вас на новых программах, на новых встречах. Всего доброго, до свидания. Дорогие друзья, исследуйте Священное Писание, вникайте в его, потому что очень и очень многое вы сможете там найти и для жизни этой земной, и еще более для жизни вечной. И да благословит вас Господь, когда вы будете читать его удивительное слово. До новых встреч, до свидания.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушел. Когда посевы взошли и колос начал наливаться, стали видны плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле своем. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные прилетают и гнездятся в ветвях его». И такую еще притчу рассказал Иисус. «Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто». Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: продолжаем говорить о двух этапах Божьего суда. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Мы с Еленой вновь принимаем Александра Камнева. Очень рады, Александр, что вы вновь с нами и что мы можем продолжать рассуждать над особенными вопросами Священного Писания. Мне кажется, что все вопросы Священного Писания жизненно важны для каждого человека. Там нет ничего неважного. Но вот тема, над которой сейчас размышляем, «Божий суд», ну вот она просто на слуху, мне кажется, у всех людей. Лена, о каких аспектах, что ли, о каких особенностях Божьего суда уже поговорили? И потом Александр уже перейдет к следующей теме.
1: Но мы завершили, по сути дела, говорить о первом этапе Божьего суда, который завершится пришествием Господа и взятием Его народа в царстве на 1000 лет.
0: Это все исключительно по словам Священного Писания. От себя ничего, ни одного слова, ни одной мысли, ни одной идеи мы не добавили.
1: Да, мы это подтверждали текстами Священного Писания. И мы уже начали говорить о суде над нечестивыми.
0: Это второй этап.
1: Да, второй этап, в котором будут принимать участие и святые, воскресшие в первое воскресенье. Вот. И сейчас мы вот как раз продолжаем говорить о том, как бы сказать, вынесении приговора уже и осуществлении этого приговора.
2: То есть 1000 лет шел как бы так называемый разбор полетов. Что же у нас случилось на земле?
0: Разбор полетов шел все-таки между Богом и спасенными праведниками, Ну и, в принципе, всеми ангелами, всей Вселенной.
2: Конечно, это открытый процесс. То есть вся Вселенная заинтересована разобраться, что же произошло на Земле.
0: То есть вот вы считаете, или это следует из Священного Писания, что прям вот вся история человечества во всех ее мельчайших деталях будет разобрана, и вся история каждого человека?
2: Конечно. То есть нужно разобраться. То есть ведь люди входят в вечность. Они должны понимать, почему так все произошло. Понимаете? То есть Бог хочет им это объяснить. Вот. И, соответственно, вот как раз мы говорили о том, что это воскресенье, первое воскресенье, да, прозвучало.
0: Это еще один аспект.
2: Второе, да.
0: Мне кажется, очень интересно, вот Александр об этом говорит, что два этапа. То есть этап спасения праведных и приговор нечестивым. И вот он связал это с текстами Священного Писания первое и второе воскресенье. Да? То есть будет тогда в те времена два воскресения мертвых.
2: Да, то есть Священное Писание нам четко, конкретно говорит о двух, значит, воскресеньях. Да? Давайте посмотрим. Вот слайдик у нас, это, значит, Откровение, 20 глава, 5-6

0: И стихи, да? «Прочие же из умерших не ожили». То есть, а кто ожил?
1: Праведники.
0: Праведники, да. То есть и на 1000 лет они были с Господом, да. Им дано было суд вести. Вот почему им нужна информация. Потому что суда без правды, без следствия не бывает, да? Значит, «прочие из умерших не ожили, доколе не окончилось 1000 лет». Это первое воскресенье. И смотрите, что написано. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первым».
1: Это в начале тысячелетия будет, да?
0: Да, это при пришествии Иисуса Христа. Перед этим тысячелетием, да? То есть вот над ними смерть вторая. Смотрите, первое воскресенье есть, и оказывается, смерть вторая еще есть, да? И первая смерть, и вторая смерть. Над ними смерть вторая не имеет власти. То есть первая смерть, это когда случилось?
2: Ну, как физически,
0: когда человек умер, да? Вот, здесь мы встречаем такой термин «вторая смерть», так называемая, да, с которым мы тоже будем разбираться. Вот, «блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним вторая смерть не имеет власти», то есть он больше не умрет. «Но они будут священниками Бога Христа и будут царствовать с ним 1000 лет».
1: Смерть вторая.
0: Да, о чем мы и говорили, да? Вот, и вопрос. Христос нам что-нибудь об этом сказал в Евангелиях?
2: Ну да.
0: Конечно, сказал, да? Давайте подтвердим это Священным Писанием, да? Смотрите. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. «Не дивитесь сему», да? А контекст тот, что сын и отец одно, да? То есть, как, значит, отец имеет жизнь в самом себе, то есть, жизнь в самом семье имеет только сам
2: Творец.
0: Бог, да. Он начало жизни, он жизнедатель и так далее. Так и дал власть сыну иметь жизнь в самом себе, да. Смотрите, «не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего». Это вот второе пришествие. «И изыдут творившие добро воскресение
2: жизни,
0: а делавший зло воскресение осуждение». То есть, если бы мы в Откровении читали...
1: Воскресение, то есть они будут воскрешены.
0: Да. То есть, мы в Откровении читали, что будет два воскресения. Воскресение первое и воскресение второе.
1: Первое будут воскрешены праведники.
0: Да.
1: А второе...
0: Это мы так говорили, да?
1: Да.
0: А во второе будут воскрешены нечестивые, да? Вот терминология Иисуса Христа. «Изыдут творившие добро воскресение жизни», то есть будет воскресение жизни, да? Вот оно первое. «А делавшие зло воскресение осуждение», да? То есть, видите, и Христос то же самое говорит, по сути. То есть два воскресения и два финала, да? То есть первое, значит, те, которые воскресают в первое воскресение, это жизнь вечная, а те, которые...
1: Это первый этап суда?
0: Да. Да, то есть первый этап, по сути, имеет собой тоже вот пришествие Иисуса Христа и воскресение, да, то есть это заканчивается первый этап уже, да, второй этап начинается, длится 1000 лет и заканчивается перед получением приговора, то есть праведник перед получением приговора вечность, естественно, у них воскресение, и у нечестивых тоже воскресение перед получением осуждения.
2: Но мне вот пришла такая мысль, в принципе, вот особенно в книге «Псалтырь» мы читаем, что вот особенно в псалмах Давида, что он говорит, что истинные и праведные суды твои, Господи, да? То есть он, по сути дела, этот суд уже, можно сказать, видел при жизни. И поэтому я думаю, что у Давида точно вопросов не будет к Богу, потому что он уже при жизни был уверен, что праведные и истинные суды твои, Господи Боже.
0: Конечно, вот, Давид же пророк, то есть псалмы-то пророческие, да, я об Иисусе Христе. Вот.
2: Ну, наверное, и у многих праведников воскресших, да?
0: Да?
2: То есть будет только... Ну, вот я уже об этом говорила, да, что истинные праведные суды твои, Господи.
0: Да, да,
2: то
0: да.
2: То есть
0: да,
2: каждый
0: да,
2: раз
0: да,
2: будет
0: конечно.
2: Вот это подтверждение.
0: Конечно.
2: И, то есть та история, конечно. Его история,
0: вот, вот
2: история...
0: Вот 1000 лет для этого и нужно.
2: Да.
0: Что истина, что все... Как Бог контролировал историю человечества? Что делал сатана? Что делал Бог? Почему Бог поступал так? Истина.

0: истинны и праведны твои суды. Mm-hmm. Истина. Истина так. Надо в этом убедиться, чтобы с этим убеждением жить всю вечность.
1: Всю вечность.
0: Всю вечность. Надо убедиться. Бог хочет, чтобы каждый из нас в этом убедился.
1: А в чем будет заключаться приговор нечестивым? Что это такое будет? Ну, как это в Библии
0: написано? Да, именно написано. То есть мы просто, как мы это узнаем? Мы стих за стихом читаем 20 главу. Вот 7 стих. Откровение, 20 глава, 7 стих. Когда же окончится 1000 лет, то есть когда это будет? Сатана будет освобожден из темницы своей, то есть вот из этой бездны, да? Где он скован цепью. И выйдет обольщать народа, находившиеся на 4 угла земли, да, то есть по всей земле. То есть 4 угла земли, это означает вся земля.
1: Все стороны света.
0: Гога и Магога, да, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Вот здесь тоже ветхозаветный как бы ссылочка идет, да, то есть у Иезекииля есть Гог-Магог. Гог, вернее, из земли Магог, да, это у нас... значит, князь Раша, Мишеха и Фувала, да?
1: Это книга пророка Иезекииля?
0: Иезекииля, да, то есть пророчество.
1: А какая глава?
0: 38-я. Угу. Вот, и там как раз идет рассказ о том, что Гог, значит, из земли Магог, собирает множество народов и хочет напасть на Иерусалим, который живет безмятежно, Бог благословил его. Значит, и хочет напасть на Иерусалим, разграбить его, там, убить и так далее. И как туча с огромным народом собирается вокруг Иерусалима, но никакой войны там не будет, потому что вмешивается Бог и изливает сверху там горящие угли, серу. Вот, и вся армия Гога просто-напросто погибает. Вот это вот.
2: Так, то есть это символ Ветхого Завета.
0: В Ветхом Завете написано, да, да.
2: Как важно обращать внимание, что книга Откровения, она полностью основана на пророческих книгах Ветхого Завета. И поэтому символы, да, чтобы они стали понятны и ясны, нужно черпать вот это объяснение в Ветхом Завете.
0: Да, «И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь, Бог, гнев мой воспылается в ярости моей, и в ревности моей, и в огне негодования моего». Огонь будет, то есть Бог есть огонь.
1: Это вот так будет приговор нечестивым осуществляться.
0: Да, да, да, да, да. То есть посмотрите, что происходит. Помните, значит, мы с вами говорили, что когда изливается язва, да, то есть никто не кается.
1: Уже не способен.
0: Елена Валентиновна сказала, что а те, которые мертвые, они это самое же не знают, да?
2: Да, что изливались. Какое воскресенье, да?
0: Ну вот они, это, вот у них воскресенье. Вот чем же там сейчас все произойдет? Как кончится? Тем, что Бог, Христос, со своим народом в Новом Иерусалиме опускается
2: на землю.
0: На землю. Вот. Такой как бы космический корабль большой, город целый, да, с народом. Бог может все. Он опускается на землю. Вот они воскресли.
1: И в это время происходит воскресение нечестивых.
0: Они все видят. Вот там Бог, вот там, значит, народ. Оправдан народ Божий. Здесь, вне стен Иерусалима, сатана, демоны и, соответственно, все остальные грешники. Да?
2: Как песок морской.
0: Но кто их будет много. Каяться?
1: Ну, если уж они до этого не покаялись.
0: Понимаете? Опять праведность суда Божия будет, значит,
1: подтверждена,
0: да. То есть, и как с историей Гога, да, земли Магог, тоже смотрите, что написано. Опять следующий стих мы читаем, да, это 8 стих уже. «Вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный».
1: То есть снова стали нападать на праведность.
2: То есть вот эта борьба, да? Ну, то есть борьба в их сердцах, она не угасла. И можно сказать, то есть они умерли желанием противостоять Богу.
0: Восстание против Бога, да, против его закона.
2: Против Бога. Поэтому
0: ненависть,
2: как
0: злость.
2: Бы нету...
0: Духа Святого уже нет в их сердцах, он уже не беспокоит их.
2: И нет, значит, было осознание даже при смерти того, да, что «Господи, там, прими дух мой, да, к тебе иду, может быть, последний вздох», да, как мы вспоминали, и как бы разбойника на кресте, да, который покаялся перед своей смертью, можно сказать. Да? Один-то покаялся, а другой-то не покаялся. Вот как бы весь мир разделенный вот на Голгофе на две части был. Да? пока.

0: раскаявшийся и не раскаявшийся перед своей смертью. И также вот сейчас мы видим, да, то есть люди, которые покаялись с Иисусом, да, в Иерусалиме в Новом, да, и не покаявшиеся. И...
1: Во времена Ноя, когда он 120 лет приглашал войти в ковчег, говоря о том, что будет Божий суд излит, это как святилище. Вы можете прийти в святилище, да, и Бог вас примет. Вот. Дверь ковчега была открыта.
2: Очень интересная параллель, да?
1: Да.
2: Вот если читаем историю, да, Ноева ковчега, да, то то же, что и святилище, дверь открыта.
1: 120 лет проповедь Ноя, да? Никто не вошел, кроме 8, значит, душ. Вошли, да? Затем дверь была закрыта на 7 дней. Закрыта.
2: А дождя еще не было.
1: Никто в нее не постучался. Бог ждал.
0: Смеялись.
1: Как будто бы, да.
0: Смеялись.
1: А потом начал разверзить хляби небесные, вода из, так, из земли, из неба, да, то есть и все. Вот. И там уже люди хотели и попасть, и ломиться начали, да, то есть в этот, в ковчег. Но все, дверь закрыта. То же самое здесь.
2: То есть дверь когда-то будет закрыта.
0: И дверь-то ведь, да, это была закрыта именно рукой Божией, я имею в виду, в ковчег.
1: Именно, именно. Да-да-да. Но... Если мы будем читать текст Бытие, там написано, да, что Бог затворил дверь.
0: Да.
1: Бог, то есть это решение закрытия двери.
2: Вот потому вот и говорим, что как нам нужно всем бодрствовать и трезвиться.
1: Да.
2: То есть наступит какой-то момент, когда Бог затворит двери, вот, чтобы, ну, не ожесточили бы мы сердца свои до такой степени, чтобы быть вот среди тех, кто так и будут продолжать бороться против Бога и против Его народа.
1: Они начали воевать, силой взять этот город. Вы понимаете, вот к чему приводит грех. То есть открытое противостояние, как на небе тогда сатана, открытое противостояние уже со Христом. Да? То есть произошла на небе война, мы в Откровении читаем. Да? То есть дракон, ангелы его воевали с Михаилом и его ангелами, но не устояли тогда. Так и здесь, на земле уже все, открытое противостояние. Люди воскресшие уже видят разницу, кто там, кто здесь, и все равно что?
0: Продолжают.
1: Продолжают, да. Вот. Но никакой войны не будет, а будет приговор Божьего суда, как вот с Гогом, который с полчищами пришел, просто их, значит, поел огонь. Так и здесь, вот посмотрите на слайдик, чем эта война закончится. И не спал огонь с неба от Бога, и
0: пожрал.
2: Пожрал этих нечестивых, которые, да, хотели снова пойти на
1: и сатану,
2: Бога,
1: и ангелов. Наказание за грех.
0: Смерть.
1: Вот этот финал, печальный финал тех людей, которые отказались от Бога, от Духа Святого, от Его закона попрали.
2: Ну вот не знаю, у кого-то из наших дорогих зрителей возникает это, что все-таки вот жестоко, ну неправедные, ну и что? Ну давайте еще дальше их как-то убеждать, им что-то объяснять.
1: Ну давайте их опять соединим. Вот представьте себе, вот открылись двери Иерусалима, дальше-то что? А то
2: война,
1: же самое. Опять война. Понимаете,
0: уже
1: все, идет война. То есть для них сделано все возможное. Вот как мы в прошлой передаче говорили, весь спектр возможностей Бог использовал. От любви Бога на кресте, да, до, значит, вот, потом как бы изменяется воздействие, да, до болезней там, для всяких там различных язв. Случаев, да, потом в итоге язв. А сейчас вообще все в открытое просто показано. Вот. Никакой войны не будет, Бог не допустит, уже все решено. Суд закончен, осталось получить приговор.
2: То есть каждый все-таки вот избирает свою участь, да? Каждый избирает свою участь. Когда Дух Святой нас с вами обличает, что это зло, ты делаешь неправильно, когда ты делаешь это не на добро, а ради себя, ну или ради своих каких-то интересов, вот. Давайте не будем заглушать этот голос Святого Духа, чтобы не оказаться участниками не того воскресения, чтобы не оказаться участниками не того этапа суда, потому что будет и то, и другое.
0: Господь постоянно ведь говорит,
1: да,
0: отвратитесь от зла, да?
1: Да.
0: Научитесь делать добро. Да. Да?
2: Да.
0: И вот Он учит нас делать добро. И это важно, но, слава Богу, мы видим, что много очень добрых людей и отзывчивых, но самое главное, нужно еще и не просто делать добро, но делать во славу Божию, чтобы, как написано, да, чтобы за что?

0: злословит вас, вы, делая добро, прославляли Отца вашего Небесного. То есть вот это вот важно, чтобы не просто делать добро, прославляя себя, а чтобы прославлять тем самым Отца Небесного.
1: Да, и не заблуждайте, что всякое доброе дело, да, от кого? Да.
0: Это дар Божий.
1: От Отца Светов. От Отца Светов происходит.
2: От связи человека с Богом.
1: Да. Вот, кстати, о свете мы поговорим на следующем, как раз завершение великой борьы. Потому что великая борьба закончена, сатана тоже уничтожен. И мы поговорим немножко об его истории. То есть как это все происходило.
2: Об истории сатаны.
1: Да.
2: Ну что же, ждем следующей встречи с вами, где продолжим наше интереснейшее исследование Священного Писания. До свидания.
1: До свидания.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям –

0: Здравствуйте, друзья! Мы вновь на программе «Тайна бессмертия». Мы уже неоднократно говорили с вами о том, что человек был сотворен для жизни вечной. Но, к сожалению, грех кардинальным образом поменял эту Божью задумку, и сегодня человек смертен, человек умирает. И всегда ли это плохо, если так можно поставить вопрос? Бывает ли смерть как избавление? Может быть, это режет слух? Попытаемся сегодня в этом разобраться. Вместе с нами священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас.
0: Андрей, здравствуйте. Да, вот человек стал смертным. Это, конечно же, плохо, потому что человек был сотворен для жизни вечной. Угу. Но, тем не менее, в истории неоднократно были моменты, когда люди воспринимали смерть как некое избавление. Даже есть такие высказывания, что о некоторых там годах или некоторых периодах истории говорилось, что живые там завидовали мертвым, или будут говорить, когда говорится о последнем времени, говорят, что тоже живые будут завидовать мертвым. Можно ли воспринимать, может быть, в каких-то ситуациях смерть как избавление?
1: Ну, не обязательно, да, упираться даже в какие-то сложные этот периоды истории человеческой. В жизни каждого человека наверняка наступают такие моменты, когда по причине там стечения обстоятельств настолько тяжело жить, что некоторые позволяют себе высказывать, что, да, наверное, хотелось бы уже умереть и закончить с этими проблемами. А с другой стороны, люди порой бывают длительные, тяжело болеют, и когда такие люди умирают, мы хотя и скорбим об утрате близкого человека, но тем не менее, вот так вот сквозь скорбь мы говорим, человек отмучился все-таки, он прожил свое, и он успокоился уже. Поэтому, действительно, смерть не всегда это плохо. И в некотором роде вот та смерть, которой умирают все люди, да, это же не вечная погибель, это та смерть, которая перед вечной участью. То есть это смерть, оканчивающая наш, ну, если так выразиться, да, период испытания в этой земной жизни. И это конец испытаний, и это в некотором роде благо.
0: Ной в потоп. Угу. Это же смерть?
1: Да, причем огромного количества людей.
0: Это своего рода избавление, это благо.
1: Христос говорит, в момент его пришествия уровень разврата человека будет сопоставим с тем, который был до потопа.
0: Может ли человек искренне, в искренней молитве попросить у Бога смерти, чтобы не накладывать руки на себя? Ну а насколько нравственно вообще заявлять, что смерть как избавление? Понятно, что так люди думают, понятно, что бывает тяжело, но насколько это...
1: Ну все же именно в сравнении с это понимается. То есть одному тяжело, но жить можно, а другому тяжело, но жить уже невыносимо. Поэтому в этом-то как раз и будет заключаться вот та разница, когда приемлемо сказать, что

0: человек отмучился, и слава богу, что он наконец-то уже успокоился и от этой жизни. А в другом смысле такое высказывание будет, ну, как бы так помягче выразиться, да, будет неприемлемо.
1: Я читал в исторических книгах о том, что многие, ну, народы, солдаты, когда завоевывался какой-то город, и вот уже город был на грани сдачи врагам, многие заканчивали жизнь именно потому, что они не видели никакой перспективы, чтобы избежать насилия, чтобы избежать плена, позора, может быть, какого-то. Да? Очень популярная была практика. Поэтому вот это можно расценить как смерть, как избавление. Да? В каких ситуациях еще может смерть восприниматься как избавление? Можем мы себе представить или как бы описать? Или, ну, там,
0: вот вообще, вы знаете, с определенной точки зрения это можно рассматривать вообще даже безусловно. То есть смерть как избавление – точка во всех случаях. Но, опять же, для этого нужен определенный взгляд на вещи с определенной точки зрения. Потому что если мы рассматриваем смерть как окончание нашей земной жизни и не видим дальше этой земной жизни ничего больше, то смерть тогда плохо однозначно. И, как говорится,
1: это конец и
0: лучше
1: все.
0: Плохо жить, чем хорошо умереть, да? И в этом плане нет никакой дальнейшей, ну, перспективы, нет никакого другого стороннего взгляда на эту ситуацию. Когда мы смотрим с христианской точки зрения, фактически с божественной перспективы, то вся жизнь предстает перед нами совершенно в другом свете. То есть жизнь уже не выглядит как центр всего, потому как наша жизнь относительно вечности – это вообще, ну, слишком краткий отрезок времени. Это фактически миг в вечности. И раз Бог предусмотрел человеку жить вечно и предусматривает возможность после вот этой земной жизни, в определенных случаях, если он посвятил свою жизнь Богу, если он принял Божью жертву за свои грехи, Господь предусматривает такому человеку дальнейшую жизнь и жизнь вечную без каких-то проблем, то мы уже на эту жизнь смотрим совершенно под другим углом. Мы уже смотрим, что эта жизнь является для нас неким тестом, если хотите, да, а как ты себя будешь вести вот в каких-то условиях. И мы, проживая эту жизнь, показываем, способны ли мы на терпение, способны ли мы на смирение, на какие-то добродетели, способны ли мы покориться Богу в принципе, потому что Господь наш Творец и Создатель. И если мы на это способны, если мы это делаем, то Господь говорит: замечательно, я понял, ты можешь, вот, ты готов смириться, поэтому ты, кроме всего этого, ты еще и согласен с тем, что я тебе предложил, да, с вот этой вечной жизнью, с вот этой вот оплатой, опять же, грубо выражаясь, оплатой твоих грехов. Поэтому ты можешь успокоиться сейчас от этой жизни. И дальше, после суда, ты будешь взят в жизнь вечную. В этом плане мы смотрим на эту жизнь и говорим, ну, если Господь считает необходимым, ну, видит, что все, я уже показал, кто я такой, и в разных испытаниях я себя проявил и показал, и Господь говорит, ну все, теперь достаточно он прожил, то тогда смерть для меня является уже благом. Вот. Что же касается других людей, то порой смерть одного человека становится испытанием для другого человека, и он уже в этом испытании тоже должен себя как-то проявить. Поэтому вся наша жизнь является в некотором роде испытанием. Поэтому длинна ли она, коротка ли она, или какая бы она ни была посложнее, полегче, испытание закончилось, слава Богу.
1: Вот сейчас мы говорим о смерти как избавлении в пользу самого человека. То есть в пользу того, кто умер, потому что он испытывал определенные страдания, были определенные ситуации. А мы можем говорить о смерти как избавлении, но в пользу другого? Ну, например, Ной в потоп. Это же смерть?
0: Да, причем огромного количества.

0: у людей.
1: Причем огромного количества людей. Это своего рода избавление, это благо?
0: Вы знаете, надо понимать получше, что же тогда произошло вот с тем потопом, потому как сейчас о потопе, ну, вообще интерес к потопу сейчас немножко возрастает обратно, угу. Но долгое время о потопе говорили как о мифе.
1: Как
0: и
1: о мифе.
0: Сейчас все больше и больше появляется научных доказательств того, что этот потоп был абсолютно реальный, то есть потоп, который покрыл водой всю поверхность Земли. И в Священном Писании, а мы верим тому, что в Библии написано, написано, что весь вот тогдашний мир был потоплен водой. Uh-huh. И пережили только вот 8 человек. Это Ной, его 3 сына и их жены. То есть 8 человек из допотопного мира перешли вот в современный, uh-huh. и от них уже опять заново населилась вся земля. Но опять же, по какой причине Бог принял решение уничтожить тот мир? Да? Если мы открываем Библию, открываем книгу «Бытие», и эта история записана в шестой главе, то Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Да? Пусть будут дни их 120 лет». И Господь дает такое пророчество, что через 120 лет он наведет потоп на эту землю. Дает им еще какое-то вот время испытания, приготовления, изменения какой-то своей жизни. И все мысли и помышления их того времени были зло во всякое время, так сказано, в другом месте. Ной же написано: обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Помните, мы говорили о Енохе. Да, Енох ходил пред Богом, поэтому его
1: Бог
0: его
1: взял.
0: Ной тоже ходил пред Богом. Он там, кстати, последний в списке в той пятой главе. И в этом плане Бог показывает, что все, вот люди развратились до такого состояния, что не ровен час они уничтожат сами себя. И поэтому ради того, чтобы дать, если хотите, человечеству второй шанс, Бог делает вот такую остановку, уничтожает один мир, оставляет достойных из того мира и позволяет им начать все заново. Можно много рассуждать о том, правильно это, неправильно, но, опять же, не нам судить Божьи деяния. С другой стороны, мы можем видеть, что даже тот данный второй шанс, он ничего не изменил. Угу. Человечество все равно пришло обратно к тому же самому, к полному разврату и на грань самоуничтожения. И Священное Писание говорит: как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть перед вторым пришествием состояние мира будет очень похоже на состояние мира перед потопом. Это показывает, что сколько шансов не давай людям, они все равно сами не в состоянии побороть грех, они все равно придут к тем же самым проблемам, к самоуничтожению. Другой момент – это то, что люди порой недооценивают допотопный мир, каким он был. А ведь он был другим.
1: А люди, как минимум, жили дольше.
0: Да, об этом четко в Писании говорится. Вот та же самая пятая глава, да? Угу. Люди жили по 800, по 900 лет. И нам с нашей позиции даже не верится в то, что это, в принципе, возможно.
1: После потопа Бог радикальным образом сократил время жизни человека. Это вот было тоже, это же тоже можно назвать некой смертью, потому что человек раньше умирает, да?
0: Да, и это было тоже благо для человечества, потому что, смотрите, имея возможность жить по 800, по 900 лет, вы представляете, насколько могла продвинуться наука? Гораздо быстрее, то есть развитие человечества было гораздо быстрее. В нашем случае, когда мы живем до 100 лет, да, вот даже вот, пусть я растяну немножко сверху, хотя по факту, сколько, 80, 90, да. Но 20 лет человек учится, по-хорошему, может быть, и еще лет 5-10, если он хочет достичь каких-то высот, да. Дальше он еще лет 20-30 может продуктивно работать, а потом все, на спад. То есть фактически продуктивность работы человека – это не более трети его жизни.
1: Ну да.
0: Поэтому в допотопном мире, если человек жил 800 лет, 900 лет, продуктивные вот,

0: отрезок жизни человека мог составлять и 80-90% его жизни. Поэтому наука развивалась гораздо быстрее. И я как-то взялся был посчитать, сколько было людей до потопа, потому что согласно библейской хронологии мы знаем, когда это примерно произошло от сотворения мира, то есть, ну я грубо скажу, около 1500 лет, там можно точно посчитать и назвать точный, ну, точный год потопа, но это не принципиально в данном случае, то есть за 1500 лет мы видим население Земли не меньше, чем оно есть сейчас. Вот сейчас около 8 миллиардов человек на Земле, а тогда было минимум 8 миллиардов, а то могло и быть и 20, и 25. А опять же, в зависимости от того, как считать, сколько считать фертильный возраст, сколько считать катаклизмов, войн и каких-то эпидемий, которых наверняка в то время было меньше, чем сейчас. Но даже если считать радикально, это минимум столько же населения, сколько есть сейчас на земном шаре. При том, что продолжительность жизни больше, интеллект выше, возможности для науки, опять же, больше, здоровье и люди были выше, крепче, здоровее из-за климата, который был тогда, потому что климат Земли отличался, кардинально отличался. Мы только можем себе представлять, каких высот и какой технологии могли достигнуть вот допотопные люди.
1: То есть технологии, здоровье, возможности, и вдруг сокращение жизни, мы говорим, это благо. В чем же благо?
0: Если со всеми теми технологиями и возможностями они дошли до того, что Бог говорит, велико развращение человека передо мною, да? Все мысли и помышления их зло во всякое время, то какие бы эти технологии высоки не были, для Бога ценно другое. Это качество характера человека. Потому что технологии, ну, это, знаете, сегодня есть, завтра нет. Завтра можно создать заново. А качество характера – это то, что заставляет человека быть либо добрым, либо злым. Что-либо, что помогает человеку либо оказывать помощь другому человеку, либо убивать другого человека. Поэтому Богу пришлось остановить это, иначе эта зараза просто поглотила бы мир полностью. Примерно такую же ситуацию мы видим с Содомом и Гоморрой, когда Бог уничтожает эти два нечестивых города. Он говорит, там настолько все развратилось, да, что приходят ангелы в виде путников к Лоту, а весь город от мала до велика, написано, собралось и говорит, выдай нам их, мы их познаем. Да? Причем познаем, речь идет об интимном познании. То есть это немыслимо, что творилось
1: фактически
0: в том городе.
1: Фактически изнасилуем.
0: Да. К тебе гости пришли, ну выдай, мы их изнасилуем, здесь утром вернем, если живы будут. Да? И написано, приходит город от мала до велика. То есть там все такие. Поэтому Господь не считает возможным такое сохранять. Он говорит, нет. Бывают случаи, когда нужно применять радикальные меры и это дело уничтожать. Сократив продолжительность жизни, Бог фактически сокращает скорость развития и технологий, и, соответственно, в вопросах самоуничтожения, и, может быть, и в вопросах разврата, я не знаю. Но по крайней мере, мы видим, что от Адама до потопа прошло 1500 лет или около того. От потопа до нашего времени прошло уже сколько? 4500 лет.
1: Вот. Человечество так и не достигло того.
0: И человечество, скорее уровня. Всего, мы не знаем уровень технологический, но, судя по всему, нет, скорее всего, не достигли еще того технологического уровня, который был до потопа. Вот. И так как Христос пока еще не пришел, то, наверное, и уровень разврата нас ждет еще больше. Потому что Христос говорит, в момент его пришествия уровень разврата человека будет сопоставим с тем, который был до потопа. То есть мы деградируем. Мы как человечество деградируем в этом грехе. У нас, мы не можем сами остановиться. Поэтому, когда Бог сокращает нашу продолжительность жизни, сокращает тем временем вот время теста, отведенное в, ну, для нас, да, потому что если мы смотрим на нашу жизнь как на тест для вечности, пригоден ли ты для вечности, готов ли ты смириться под Божье водительство, готов ли ты признать Бога своим Творцом и своим Спасителем и служить Ему исправно, то чем короче, в некотором роде, тем даже лучше.
1: Получается, что вот этот случай с потопом, мы вот рассмотрели, можно сделать вывод, что здесь смерть как избавление или

0: смерть как благо, она не воспринималась людьми как благо.
1: Нет, не воспринималась,
0: конечно. Им хотелось жить, и вообще это благо исключительно, может быть, с точки зрения Божьих намерений, благо такое, такое глобальное, объективное в контексте вот, благо для всей цивилизации земной. Вот.
1: Да, и именно поэтому я изначально и сказал, что только с определенной точки зрения, вот с точки зрения Вселенной, с точки зрения вечности, с точки зрения Бога, можно рассматривать вот эту смерть как благо абсолютное. Да? А если же с точки зрения земной, то это благо в редких случаях, когда тебе жить уже ну, совсем плохо.
0: Да. Вот я как раз хотел подвести к этому моменту. А если человек хочет умереть? Это плохо? Хочет умереть, потому что воспринимает это как избавление.
1: Просто
0: это...
1: потому что хочет, да? Ну, нет, неважно потому причины, что... да?
0: Нет, причины могут быть серьезные, может быть, достаточно уважительные. Но вообще само желание смерти.
1: Вы знаете, интересный такой момент, что Господь не одобряет того, чтобы человек лишал себя жизни. Вообще Господь не одобряет, чтобы человек лишал жизни кого бы то ни было.
0: Да.
1: А по какой причине? Человек не дал жизнь. Бог, он единый податель жизни. Поэтому человек, по большому счету, он и не вправе эту жизнь забирать. Мы не выбирали прийти в этот мир. Однако мы чувствуем свое право на то, чтобы выбрать, когда нам из него уходить. И я не считаю, что это право у человека есть. С другой стороны, сказано, что у Бога есть вот, вот те часы, да, сколько человеку отведено. Поэтому я считаю, что именно Господь должен дать, выделять то время, сколько человеку жить, и когда именно и умирать. И когда я как человек говорю, нет, Господи, я хочу уйти из жизни прямо вот здесь и сейчас, не является ли это очередным бунтом против Бога? Вместо того, чтобы смириться и сказать, Господи, ты решил, когда мне появиться на свет, ты решил, в какое время, в какую эпоху, в какой семье и так далее, и так далее. Ну, значит, наверное, тебе решать, когда мне уходить из этой жизни, а я буду готов просто делать максимально лучшее, что я могу в том, той ситуации, в которой я оказываюсь, насколько мне позволяет моя совесть, мое понимание вещей, мировоззрение мое. Главное, чтобы я оказался честным перед самим собой, перед Богом Всевышним. А если же я начинаю проявлять вот такой бунт, что нет-нет-нет, я решаю, когда мне что делать, я решаю, кому служить. Бог говорит, да, пожалуйста, ты решаешь, это твоя свобода выбора. Но тогда, извини, если ты решаешь, но тогда ты несешь ответственность за то, что ты решаешь. Если я доверяю Богу решать, тогда Бог несет ответственность за мою жизнь. И вот в этом получается огромная разница. Почему я считаю, что человек не вправе лишать жизни и себя в том числе?
0: Да, конечно, человек однозначно не вправе лишать себя жизни. Это неоспоримо. Но вопрос я задал не про то, что он лишает себя жизни, а то, что он желает смерти. Он может... устать и может хотеть умереть. Это не является оскорблением для Бога? Может ли человек искренне, в искренней молитве попросить у Бога смерти, чтобы не накладывать руки на себя?
1: Вы знаете, такие ситуации в Священном Писании описаны, да, а правда, редко, когда Господь положительно на эти вопросы отвечал. Как правило, Бог отвечает отрицательно. Человек просит себе смерти, а Бог не дает. Хороший тому пример, опять же, пророк Иона. Бог его отправляет проповедовать Ниневию, и он и не хочет, он убегает. И когда Бог ставит его перед фактом, там на корабле поднимается буря, все бросают жребий, от кого, из-за чего, выясняется, что виноват и он. Они обступают его, спрашивают, почему? Он говорит, ну так и так, Бог меня послал туда, а я от него бегу. Они говорят, ну что ж ты сделал, ты же нас подставил всех. Он говорит, ничего страшного, выбросьте меня в море, и все, и вам будет все хорошо. Они говорят, как же так, мы же тебя убьем, это же бушующее море. И они боятся это сделать, он их упрашивает, они боятся это сделать, а он хочет умереть. Ему настолько неохота проповедовать, что он хочет умереть. Ну, в общем, скорбя сердцем, они выкидывают его в море. Они молятся, чтобы Господь не вменил им этого греха. Они выкидывают его в море, и его поглощает кит. Так мало того, что его поглощает вот эта вот огромная рыба, там написано, да, мы не знаем, что, какая именно эта рыба, вот,

0: Положительно это мог быть кашалот или какая-то другая огромная рыба, которая могла проглотить человека живьем, при этом он мог там какое-то время оставаться живым. Но он просит себе смерти, а Бог не дает. У бедной рыбины было несварение несколько дней, пока Иона не взмолился Господу и не попросил прощения, и Бог не приказал этой рыбе, и, ну, скажем так, извергнуть его обратно. И он выжил.
1: Ну, поэтому... Это случай больше религиозного фанатизма, чем какой-то действительно уважительной причины.
0: Ну, причины действительно могут быть разные, и я скажу,
1: даже
0: что,
1: не
0: наверное...
1: фанатизма, может быть, религиозного какого-то несогласия, то есть это...
0: Ну, в любом случае, мы видим, что и она Богу это высказывал. И это не единственный случай. Там книга всего 4 главы, коротких, да, достаточно главы. И он за эти 4 главы, по-моему, 3, если не 4 раза, просит себе смерти. Вот, поэтому его история для людей, которые устали от жизни, или для которых жизненные проблемы выше головы их, она показательна. Поговорите с Богом. То есть нет никакой проблемы в том, чтобы человек откровенно рассказал Богу о своих чувствах, какие бы они ни были. Хорошие, плохие. Может быть, человек, я не знаю, может быть, он зол на Бога. Честнее будет это Богу высказать, чем держать эту обиду в себе и придумывать, как, ну, не знаю, как теперь с этим жить. Выскажите Богу, и вполне возможно, Господь ответит вам на ваши вопросы, может быть, даже решит кое-какие из ваших проблем. В любом случае, поговорить с Богом – это самое правильное. Опять же, Бог наш Творец, Бог наш Создатель, Он наш Отец. Если у ребенка есть обида на своих родителей, правильнее будет, если он подойдет и выскажет это родителям в лицо. И правильные родители, они это выслушают. И может оказаться, когда они сядут и честно поговорят друг с другом, может оказаться, что проблема-то яйца выеденного не стоит. И она легко решается. Но из-за того, что они друг на друга дулись и не разговаривали, проблема только усугубляется. Поэтому какие бы проблемы у человека ни были, есть смысл их Богу представить.
1: Получается, что Бог слишком мудр, чтобы всегда отвечать на то, о чем человек просит, потому что сегодня так, а завтра может быть по-другому.
0: Да, очень хорошо Христос ответил своим ученикам. Он говорит, не получаете, потому что не просите.
1: Да.
0: А потом говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для того, чтобы употребить на свои какие-то вожделения, ну и чаще всего это греховные какие-то проблемы, на которые Бог, естественно, отвечать не будет.
1: Спасибо, Андрей, большое за эти размышления.
0: Слава Богу.
1: Да, слава Богу. Друзья, Бог создал человека для жизни. Иногда смерть в условиях вот нашей греховной жизни, греховного бытия – это действительно избавление. Но не нам это решать, это в руках Господа. И пусть Его милость будет с каждым из нас. Спасибо за то, что вы были с нами. Это была программа «Тайна бессмертия». До свидания, до новых встреч.
0: Он вроде бы Бог по праву рождения от Бога, но, с другой стороны, Он не совсем Бог, потому что имеет начало. И вот тут начинаются вопросы. В какой темнице, каким духом и когда Бог сходил кому-то проповедовать? Послание к евреям описывает фактически инаугурацию Иисуса после Его воскресения и после Его вознесения.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Представляешь, вот так и было.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет.
1: Алена.
2: Здравствуйте.
1: Лиза, как приятно вас видеть в отличном настроении, что улыбаетесь.
0: У меня вообще чудесное настроение. Ко мне вчера приехала двоюродная сестра из Германии, Соня. Угу. Мы с ней весь вечер проговорили. Я ей рассказала и про мою школу, и про моих друзей, и про моих питомцев, и про книжки, которые мне нравятся, и про любимые блюда.
1: Здорово. Она, ты с ней поделилась своими новостями, а она, значит, с тобой своими успехами.
0: Ну, она мне ничего не рассказывала про свои успехи.
1: Разве она не рассказала тебе, что она любит, чем занимается?
0: Нет, ничего не говорила.
1: А ты ее спрашивала?
0: Мы замечательно пообщались, было уже поздно, и мы пошли спать.
1: А вот интересно, а вы знаете секрет лучшего собеседника? Лучший собеседник – это тот, кто…
0: Много говорит.
1: Нет, Алёнушка, лучший собеседник – это тот, который умеет хорошо слушать. Значит, Соня – отличный собеседник.
0: А я?
1: Ну, и ты тоже им станешь, если воспользуешься этим секретом.
0: Соне, наверное, было неприятно, что я только о тебе говорила.
1: Не беспокойся, Алёнушка. Я тоже поговорил с Соней и даже успел у нее спросить, что она любит готовить.
0: Ого.
1: Она поделилась со мной рецептом немецкого печенья, которое называется «Сахарные ушки».
0: Интересно.
1: Его мы и будем сегодня готовить. Итак, посмотрите, какие мы будем использовать продукты. У нас есть масло, целая пачка. Оно должно быть охлажденным. И еще у нас есть творог, он тоже должен быть холодным. У нас есть еще мука, лимон, а здесь находится сахарная пудра.
0: Она
1: Ого, очень
0: как
1: похожа,
0: много.
1: Не перепутайте. Мука чуть-чуть желтенькая, а сахарная пудра такая белая-белая. Еще у нас есть сахарный песок и крахмал. Ну что, начнем мы с того, что попросим Алену
0: что?
1: Измельчить масло. Держи
0: да?
1: ножик.
0: А как это делать?
1: Ну, такими небольшими дольками его размельчить, чтобы потом было удобнее его угу. перемешивать с мукой.
0: Можно прямо на мисочке, а потом сюда положить?
1: Как хочешь.
0: Хорошо.
1: Так, Лизочку попрошу набрать один стакан муки. Держи. Да. Так, отлично. Сейчас мы эту муку просеем через вот такую штуку. Попробуешь?
0: Интересно у вас.
1: Давай, высыпай. И нажимай вот этот вот крок называется. О! Смотри, какая пушистая получается.
0: Ты прям такая быстрая?
1: Да. Пушистая мука взбитая получается.

0: получилось. Сюда мы добавим щепотку соли. Вот она.
1: Пап, вот так вот, что ли?
0: Да, отлично. Сюда добавляем щепотку соли и две чайные ложечки разрыхлителя. И вторая. Вот, а теперь надо все перемешать хорошенько. Перемешаешь, Лизочка, вот этой ложечкой?
1: Папочка, что мне теперь делать?
0: Сейчас мы высыпем теперь муку в масло и все хорошенько перемешаем. Высыпай, Лизочка.
1: Давай.
0: Отлично. Алена, сможешь перемешать? Держи ложку. Да. Ну, посмотрите, что еще из продуктов, как вы думаете, мы добавим в тесто?
1: Я думаю, творог.
0: Правильно. Лиза, бери творог. Сейчас мы его тоже можем немножечко измельчить. Держи ножик. Ну так, просто, чтобы его легче было туда отправлять. Все продукты должны быть охлажденными. Тогда печенье получится самое настоящее. По фирменному рецепту.
1: Да, поэтому еще масло было сложно резать.
0: Ага, все, творог тоже можно
1: Давай.
0: Туда опускать. Отправляем его в общую миску.
1: И все мешать?
0: Отлично. Да, попробуй, получится у тебя?
1: Да, не просто.
0: Если тебе тяжело, давай я продолжу перемешивать.
1: Давай, ты сильнее.
0: Так. Поднимем все.
1: У тебя хорошо получается.
0: Так.
1: А мне очень нравится творожное тесто.
0: Оно вкусное.
1: Да.
0: В нем присутствует такая приятная кислинка от творога. Вот такое у нас получилось тесто.
1: Ага.
0: Теперь мы его будем раскатывать. 8 раз.
1: Ого, как много.
0: Вот, это такой рецепт. Лизочка, посыпь, пожалуйста, нам стол мукой.
1: Давай.
0: Держите каждое по скалке. Да, еще посыпай.
1: Здесь.
0: Я
1: чтобы
0: себе
1: тесто
0: возьму.
1: Не прилипло, да?
0: Да. Вот прямо вот так вот много. Вот. Выкладываем тесто на стол. И сейчас будем его раскатывать.
1: Папа, не надо еще вот так вот скалочкой?
0: Скалочку?
1: Да, чтобы тоже к ней не прилипал.
0: Да, можете помазать, правильно. Так, снимаем все тесто. Отправляем его туда. Вот так вот, сформируем немножечко его. Обмакаем в муке. Так, вот такое тесто получается. Еще подсыпем муки чуть-чуть.
1: Угу.
0: И убираем, Аленушка, она нам пока не нужна. Так, смотрите, начинаем его раскатывать в эту сторону, в эту, а потом поперек. Вот так, в эту и в эту.
1: Он такой эластичный.
0: Попробуй, Лизочка, да. Вот так.
1: Ого, вот. Силачка.
0: И потом поперек. Вот. Угу. Давайте его отлепим, перевернем. И попробует Алена.
1: Это важно, да, отлеплять. Чтобы в конце не пришлось отдирать.
0: Да. Или ножиком отскребать от стола.
1: Так, и вот здесь.
0: Так, вот, продолжай. Да, можно, видишь, как раскатывая в нужную сторону, можно придавать ему любую форму.
1: Да.
0: Так, снова Лизочка попробуем. Давай. Вот, отлично.
1: Папа, какой толщины оно должно быть?
0: У нас должно получиться тесто толщиной 0,5 сантиметра. Можно еще немножечко покатать.
1: Давай.
0: Так,
1: можно
0: давай.
1: Вдвоем катать, кстати.
0: Так, отлично. А теперь мы берем тесто, отлепляем от стола и складываем пополам. Да, складываем пополам и продолжаем.

0: Давай.
1: Снова до толщины 0,5 сантиметра. Отлично. Вот как раз получается нужная толщина. Вот сюда и туда. Ну, давайте сложим его второй раз. Опа.
0: Ну, как там? 5 миллиметров?
1: Давай, давай, еще. И еще Лизочка вот в эту сторону прокатай. Вот, отлично. Здорово.
0: Молодец.
1: Ну что, еще раз складываем.
0: Да?
1: Да.
0: А так 8 раз нужно?
1: Да.
0: Интересно.
1: Рецепт есть рецепт. Ничего не поделаешь. Теперь мы его последний раз складываем. Угу. Складываем. Складываем.
0: Ого.
1: И отправляем в холодильник на целый час.
0: Ничего себе.
1: У нас есть пищевая пленка. Хорошо, вытягивайте, помогите мне. Вот так вот.
0: Достаточно, да?
1: Да. Кладем сюда тесто.
0: Что теперь?
1: Пленку отрезаем. И заворачиваем.
0: Как? Плевом?
1: Да, просто раз, два, три и четыре. Ну
0: очень
1: что?
0: Очень классно.
1: Относим его в холодильник на целый час.
0: Давай. А мы подождем.
1: Ну вот, наше тесто готово.
0: О, он же кирпичик такой.
1: Да, оно такое немножечко затвердевшее, холодное, потрогайте.
0: Да.
1: Вот. Хорошо, что час ожидания не испортил вам хорошего настроения.
0: Конечно, кто нам его испортит?
1: Достаем тесто, разворачиваем. И догадайтесь, что мы будем делать сейчас?
0: Ну, наверное, печенье из такого не получится, поэтому опять катать будем.
1: Правильно, будем снова катать тесто. Только уже не на муке, а на сахарном песке.
0: Ого, как можно на сахаре катать тесто?
1: Вот так, попробуем. Рассыпайте.
0: Первый раз такое слышу.
1: Выкладываем его. И когда оно холодное, его будет тяжеловато раскатывать. Но мы приложим усилия и попробуем. Так.
0: Да.
1: Непросто. В эту сторону. Да, трудное тесто. Но... мы не привыкли отступать.
0: Печенье-то нам уже хочется.
1: Хочется попробовать настоящий рецепт. Печенье с сахарные ушки. Так. Ну-ка, надо его попробовать отделить и перевернуть.
0: Но когда она жесткая, она, наверное, легче отделяется.
1: Так, подсыпьте, пожалуйста, мне снова сахарного.
0: Давай.
1: Песка. Отлично. Вот еще. Видите, как?
0: От того они, наверное, сахарные, что мы по сахару.
1: Да, видите, так. Сахаринки прилипают.
0: О, и там такие.
1: А мы продолжаем.
0: Ямочки получаются.
1: Продолжаем его раскатывать. Когда мы его раскатали 8 раз, то после этого мы будем его скручивать.
0: Ого!
1: Но скручивать с двух сторон. Вы с этой, а я попробую с этой.
0: Как свиток?
1: И встретиться, да, как свиток. И встретиться мы должны посередине. Плотненько заворачивайте краешек. Вот
0: и
1: так.
0: Вот так вот прям плотненько.
1: Да. О, молодцы. У вас пошло дело правильно.
0: Очень интересный рецепт.
1: Так, и тот краешек тоже поднимай. Встречаемся. Отлично. Хорошо. Теперь мы будем нарезать печенье дольками. 1 сантиметр или 1,5.

0: Тара. Для этого нужно взять острый нож. И водичку, чтобы его смачивать. Вот так. Так. Сюда уберу. Попробую.
1: Давай.
0: Так. Вот. Такие у нас должны получиться печенюшечки.
1: Как сердечки такие.
0: Как сердечки. Вот можно потолще чуть-чуть. Нужно не давать им разваливаться. Или ножичком подхватить. Вот так получается. Ну что, готовы попробовать?
1: Давай.
0: Давайте смочим его водой. Держите. Попробуешь, Лизочка?
1: Давай. А ты не дави, а вот так пили.
0: Да, можно попробовать потихонечку. Вот, отлично получилось.
1: О, да, кстати,
0: снимаем
1: интересно.
0: Печеньку. Алена, попробуешь?
1: Давай. Это непросто.
0: Да. Угу. Легче, легче. Во-во-во-во. Чувствуешь? И
1: да.
0: Носиком отрезай. Вот так. Отлично. Давай я смочу снова ножик.
1: И Лиза еще отрежет.
0: Да, и Лизочка еще парочку отрежет нам.
1: Да,
0: вот как легонько.
1: Получается.
0: Аленушка. А ты подай нам, пожалуйста, противень.
1: Ага.
0: Из духовки. Угу. Тора. Давай ножик выберу. Вот.
1: Красиво.
0: Красиво. Мы сейчас выложим их с вами на противень. На большом расстоянии друг от друга. Потому что, когда они будут запекаться, они еще увеличатся в размере. Давайте выкладываем.
1: Так.
0: Вот так.
1: Вот да. В таком расстоянии, папа?
0: Да, вот так, отлично. Так. Будем выпекать печенье в духовке при температуре 220 градусов. 15 или 20 минут. Тан-таралан!

0: Когда печенье испечется, нам нужно будет смазать его лимонным сиропом. Для этого мы выжмем сок из одного лимона. Аленушка, я попрошу тебя это сделать. Держи. У нас есть специальная соковыжималка.
1: Хорошо.
0: Умеешь пользоваться такой?
1: Да.
0: А мы с Лизой сейчас наберем пол стакана сахарной пудры. Помнишь, как отличить муку от сахарной пудры?
1: Да.
0: Вот, бери, наполняй.
1: Да.
0: Так. А если у вас нет сахарной пудры, то вы можете легко сделать ее из сахарного песка. Нужно в кофемолке его перемолоть. И у вас получится... Да. И у вас получится настоящая сахарная пудра.
1: Так. А много нам надо?
0: Нам нужно выжать целый лимон.
1: А, то есть обе половинки?
0: Да. Так. Не торопись.
1: Смотри, прям.
0: Нам нужно будет еще одну чайную ложечку, Аленушка, отложить вот в отдельную мисочку.
1: Хорошо.
0: Нам понадобится это для глазури.
1: Глазурь, сироп. Ага.
0: Берем мисочку, высыпаем сюда сахарную пудру. Полстаканчика, отлично.
1: А только хватит?
0: Ну, целый лимон, сколько получилось.
1: Так.
0: Одну ложечку отделяй.
1: Угу.

0: а остальное выливай сюда. Да, не забываем посматривать за печеньем, чтобы оно не сгорело. Хорошо запекается.
1: Вот.
0: Так, и перемешивайте. Лизочка, перемешаешь? Вот прямо ложечкой. Отличный сироп получился. И мы смажем наше печенье, когда оно испечется. О, кстати, оно уже готово. Достаем. Так, выключаем.
1: Такое румяное, красивое.
0: Какое красивое. То, что нужно. Так, смазывать его мы будем... А кисточками, Алёнушка, достань, пожалуйста, ага. Кисточки. И выложим его на такую красивую тарелку. Лопаточка. Вот. Да, еще лопаточка нужна
1: лопаточка.
0: Будет.
1: Какая? Вот
0: так,
1: это
0: выбирай
1: вот так.
0: Себе.
1: Вот
0: да, выбирайте себе кисточки.
1: Ты какой будешь? Я вот это хочу. Я раньше.
0: Красавица, печеньки. Вам нравится?
1: Очень.
0: Тоже.
1: Они такие очаровательные, красивые.
0: Давайте их смазывать. Так, макаем кисточки и смазываем. Вот так вот. Одну. Снова макаем. Другую. Вот. Они пропитаются лимонным соком и будут очень-очень вкусными. Домазываем. Все, достаточно. Убираем кисточки. Угу. Убираем наш сироп. Можно было бы уже попробовать печенье. Оно почти готово. Сказать по-немецки «Bon Appetit» и угощаться.
1: Ну что?
0: Но настоящий рецепт из Германии требует, чтобы печенье полили глазурью. А ее сделать очень просто. Сейчас мы этим займемся. Для глазури мы возьмем 4 столовых ложки сахарной пудры. Лизочка, возьми, пожалуйста. Да. Аленушка, это водичка тебе. Нужно 1 столовую ложку добавить к чайной ложке лимонного сока. И я добавлю 1 столовую ложку крахмала. Так. Вот, теперь смешиваем. Еще у нас есть ванилин. Его нужно положить на краешки ложечки. Вот так немножечко. Вот, и теперь все перемешиваем. Добавляю, Аленушка, сок с водой. Вот. И его перемешаем. Он должен получиться густой, как сметанка. Мне нравится то, что получается. Классно.
1: Да. Красиво очень. Белым становится.
0: Белый, густой. Мне кажется, получилось отлично. Да?
1: Угу.
0: Давайте им украсим наше печенье. Держите ложечки. Прямо берите ложечкой. Бери. И намазывайте печенье. Расправляйте на нем вот так. Красиво, чтобы было.

0: немножко погусивать, да, как у Лизочки.
1: Угу.
0: Хорошо получается, вот столько. И вдвоем соленый. Последнюю печеньку доделывайте. Алён, да,
2: всё.
0: Отлично, мы справились. Теперь нужно отправить печенье в холодильник на 2 часа. Глазурь застынет, и получится настоящее немецкое печенье.
2: Папочка, когда глазурь затвердеет, я отнесу печенье Соне. Скажу, что в ее распоряжении не только сахар на ушке, но

0: Это чудесно, Алена. Ведь даже в Библии написано: пусть каждый будет скорее склонен слушать, чем говорить. Желаю вам, ребята, быть отличными собеседниками. Пока!
1: Пока!

0: Сегодня я предлагаю сделать необычную зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, хочу задать вам интересный вопрос. А вы знаете, за какое время Бог создал нашу планету?
1: За 6 дней.
2: Нет, это мало. Я думаю, за 100.
3: А я думаю, что за 1 000 000 лет.
0: Вот сегодня мы сделаем зарядку. Плюс узнаем, за какое время Бог сотворил наш мир. Будем делать все вместе, повторяя за нами движение. Первый день Бог создал свет. Вечной ночи больше нет. Во второй день облака подняла его рука. В третий день Бог создал сушу. И деревья, и цветы, сливы, яблоки и груши превосходной красоты. Также воды он собрал и морями их назвал. День четвертый в небесах солнце засияло. На земле в его лучах всем теплее стало. Вечером взошла луна. Всем нам нравится она. Звезды засияли в темно-синей дали. В пятый день по небу птички полетели, а в морской речной водичке рыбки заблестели. Раки, крабы и лягушки и красивые ракушки. А на следующий день появился вдруг олень, слон большой и мышка-крошка, мишка-зайчик, козлик-кошка. И как всем делам венец сотворил Бог наконец человека. Имя сам дал Господь ему – Адам. А потом создал Бог Еву, просто чудо-королеву, и Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был! Так пришли к концу труды. Что же дальше, спросишь ты? Дальше отдых и покой в день Господень, в день 7-й. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс?
1: Теперь мы знаем, за сколько дней Бог создал мир.
2: Надо же, ему понадобилось всего 7 дней.
4: Он точно все может.
0: Всем пока!

0: Мне нравится думать о природе как о безграничной радиовещательной станции, по которой каждый час общается с нами Господь, если только мы сумели настроиться на нужную волну. Многие огородники на листьях своих растений замечают интересные полоски, словно подведенные реснички. Что бы это значило? Или вот на початке кукурузы. Почему он заполнен частично? В чем проблема? Или вот посмотрите на эти причудливые формы огурца, словно игрушки. А вот интересно, что было бы, если бы растения могли разговаривать человеческим языком или шуметь, как голодные питомцы. Но растения имеют свой собственный язык, симптомы которых красноречиво свидетельствуют о их здоровье, о полноценном их питании. Агрономы называют эту тему листовая диагностика. И сегодня я приглашаю вас научиться тому, как в полевых условиях по внешнему виду растений научиться распознавать симптомы дефицитов минерального питания. Ну что, вы готовы стать айболитом для своих растений? Тогда поехали! Растения много трудятся, чтобы быть здоровыми. И когда они болеют, точно указывают на свой недуг. Растения не могут говорить человеческим языком, но они имеют свой собственный язык, которым и пытаются сообщить нам о своей проблеме. Ведь свыше 70% болезней растений связаны с их питанием, с дефицитом минерального питания. Болезни растений, связанные с недостаточностью питания, относятся к группе неинфекционных, то есть не передающиеся от одного растения к другому. Агрономы называют этот раздел листовая диагностика, то есть по внешним симптомам различать тот или иной недостаток в питании у растений в полевых условиях. Сегодня мы с вами на этом уроке рассмотрим самые главные из них. И первый – это азот. Азотное голодание. Зеленому цвету растения обязаны именно азоту. Он входит в состав белков и оказывает влияние на рост растения. И основными симптомами азотного голодания являются общее пожелтение всего растения. На рассаде помидор бледно-зеленая окраска листьев, а появление фиолетового цвета с нижней стороны листа на его прожилках – это яркий признак дефицита азота. На этих растениях свеклы отсутствует зеленая окраска, и фиолетовый цвет, присущий этим растениям, говорит о недостатке азота. По форме плода тоже можно определить недостаточность. Заостренный кончик плода со стороны цветочка говорит о дефиците этого элемента.
1: Глядя на это растение перца, можем сказать, что бледно-зеленая окраска всего растения. Обратите внимание, что листья бледно-зеленого цвета, бледно-желтого, начиная от нижних и кончая верхним. Общее пожелтение всего растения свидетельствует о умеренном дефиците азота.
0: Следующий дефицит – это фосфор. Среди многих других функций фосфор способствует прорастанию семян и ускоряет процессы созревания. Основными симптомами недостатка у растений фосфора

являются фиолетовый цвет на листьях и плодах, фиолетовые полосы вдоль всего листа у растений кукурузы, а на рассаде томатов фиолетовый цвет между жилками. Обратите внимание на то, что жилки листа остаются зелеными. При более серьезном недостатке стебель растения тоже приобретает фиолетовый цвет. А на этих плодах перца фиолетовая окраска свидетельствует о умеренном голодании по фосфору. Следующий дефицит – это калий. Качеству плодов мы во многом обязаны калию. Калий участвует в образовании сахара, крахмала и белков в растении и оказывает влияние на вкус и аромат плодов. Основными симптомами голодания калия является краевой ожог. Появление желтой полоски вдоль всего листа, ему словно кто-то подвел реснички желтого цвета. Небольшие отверстия, заостренные рваные края – еще один симптом дефицита калия. Плоды огурца неправильной формы, его утолщение с цветочного края, напоминающий форму лампочки – яркий признак низкого содержания калия в почве. Неравномерное созревание томатов при белых жилках внутри плода – это умеренный голод по калию. Кальций. Кальций – это один из главных элементов, оказывающий влияние на усвоение растениями всех других элементов питания. И кроме того, он способствует развитию корневой системы у растения. Основными симптомами голодания являются сморщенные листья у растения лаватеры. Это дефицит кальция. Преждевременное отмирание старых и семидольных листьев, отмирание точки роста у растения огурцов – яркий признак низкого содержания кальция в почве. Следует отметить, что при выращивании даже по этой технологии в наших теплицах, наблюдая за растениями, мы сталкиваемся с проблемами. Ну, в частности, наблюдая за этим растением огурца на листьях, мы можем наблюдать некоторые симптомы по дефициту. Обратите внимание, что вот на этом листе появились светло-зеленые пятна. И вот такие вот бело-серые участки. Краевой ожог по краю листа идет. Растения болеют, говорят нам о том, что им не хватает кальция и бора. Вот. Хотя мы старались, соблюдая эту технологию, подкормить, внести. Эти растения получили все необходимое для своего роста. Следующий элемент – это бор. Дефицит бора. Бор оказывает прямое воздействие на процессы цветения и плодоношения растений. Основной симптом голодания является плохо развивающаяся точка роста и чрезмерно увеличенные семидольные листья. Розеточность кроны, другими словами, у растения появляется вместо одной точки роста несколько. Следующий симптом – отмирание части листовой пластинки и светлые сухие участки на листьях растений. Лист сморщивается и деформируется. Плоды деформируются, напоминая спортивный снаряд, гантелю, или скручиваются, приобретая причудливые формы. Это видно у плода кабачков. Пустоты в кочерыгах, кочанной или цветной капустах – это недостаток бора. Вот интересно понаблюдать за этим растением капусты, у которого явные неполадки с развитием точки роста. Спустя некоторое время после посадки появляется вместо одной точки роста несколько, а именно три. Постепенно, по мере развития, медленно эти точки роста развиваются. И ближе к созреванию мы можем наблюдать, что растение приносит вместо одного плода три, но маленький. Соседние растения принесли полноценный плод от 3 до 5 килограмм, а проблемное растение сформировало совсем небольшого размера три кочана. Вот один из примеров
последствий умеренного голода растений по кальцию и бору.

0: И нужно сказать, что это счастливый исход, что встречается не так часто. Ведь другие растения не приносят ничего или вовсе погибают, не доживая до осени. Дефицит магния. Магний отвечает за рост клеток и перемещение углеводов внутри растения. Он также повышает иммунитет всего растения. И основным симптомом дефицита магния являются яркие цвета – красный, желтый, пурпурный, фиолетовый и так далее. Ярко-желтый цвет на нижних листьях кабачков свидетельствует о недостатке магния в почве. Желтый цвет постепенно распространяется на всю пластинку листа, и позже лист отмирает. Светло-желтые пятна на нижних листьях томатов – это яркий признак голодания по магнию. И заметим, что магний проявляется в первую очередь на нижних, более старых листьях. Для того, чтобы вылечить наши растения, нам нужно поставить более точный диагноз. Второе, что мы должны сделать, это своевременно принять меры. Приведем пример при недостатке кальция и бора у растений кабачков и тыквы. Есть два пути его устранения. Первый путь – это самый простой. Нужно взять 1,5 чайной ложки, смешав кальций и бор, рассыпать у растений, соблюдая безопасную дистанцию. Это 10 сантиметров до растения. И после чего обильно полить водой. При втором способе эту коррекцию можно провести в виде раствора. Для этого растворите в воде от 2 до 2,5 грамм кальция с бором на 1 литр воды и полить этим раствором ваше растение. При этом следует помнить, что любое внесение удобрений проводится не раньше, чем через 6-7 дней. Если вы поставили верный диагноз, внесли необходимое удобрение, в котором растение так остро нуждается, то буквально на 4-й или 5-й день, лишь в некоторых случаях на 10-й-14-й день растения начнут отвечать и изменяться в цвете. Если же растение уже не молодое, то зачастую пораженные листья восстанавливаются лишь частично, поэтому нам нужно с вами вести пристальное наблюдение за вновь появляющимися листьями у точки роста. Они-то и должны быть здоровыми. По каждому элементу есть своя норма внесения для корректирующей подкормки. Это и есть третья ступень питания растений по метлайдеру и применяется только в случае острого голода растений. Ну, приведем некоторые из них. Норма внесения на одну грядку шириной 45 см, длиной 9 м для исправления дефицита. По дефициту азота вносится 340-450 грамм аммиачной селитры. По дефициту фосфора 340-450 грамм суперфосфата. Калий, любое калийное удобрение 340-450 грамм на грядку. При дефиците магния 200-250 грамм сульфата магния. При дефиците бора 20-30 грамм. При дефиците кальция от 400 до 450 любого известкового удобрения. Растения могут удивительным образом указывать на существующую проблему и быстро реагировать на корректирующую подкормку. Это и есть язык растений, на котором они хотели бы общаться с нами. И вопрос лишь в том, насколько быстро мы их поймем и как скоро начнем решать создавшуюся проблему.
1: Дефицит питания растений. Часто ли я встречаюсь с этим на своем огороде, на своей земле? Конечно, встречаюсь, но сейчас это намного реже происходит, чем тогда, когда мы только взяли эту землю. Я помню очень хорошо, как 2 года подряд я стала наблюдать, что картофельные грядочки к середине июля начинают желтеть. Сначала листочек за листочком, потом веточка, а потом полностью кусты. И так за короткий промежуток времени вся картофельная грядочка становится желтого цвета. Я тогда уже начинала заниматься по методу доктора

0: И поэтому я стала подкармливать эту свою грядочку азотным удобрением. Но никакого результата я не получила. То есть эффекта от этой подкормки не было совершенно. Кусты продолжали желтеть, и росы совершенно остановились. И как итог, почти никакого урожая мы с этой картофельной грядочки не получили. Какого же элемента ему не хватает? И выяснилось, что этот элемент – это марганец. Сейчас и вот уже более 20 лет я опрыскиваю грядочки картофеля именно этим элементом, провожу внекорневую подкормку по листикам. Картофель – это хороший индикатор на обеспеченность марганцем. В случае его недостатка симптомы ясно видны. Доктор Медлагер часто любил говорить, что мы должны стать детективами на своем огороде, какими мы должны стать, чтобы уметь вырастить здоровые, вкусные, полезные овощи.
1: Применяя метод Медлагера на моей земле, а земля у меня песчаная, внесение основных сбалансированных смесей растениям достаточно, и корректировку я применяю крайне редко.
2: Ну и заключительная рубрика, часть нашей встречи – это ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, что будет с растениями, если дефицит его голодания не устранять? Ну, здесь следует подчеркнуть, что то, что голодание растений, в первую очередь растения демонстрируют листьями. Первые симптомы или первые признаки недостатка того или иного элемента растения показывают на листочках. И в последнюю очередь уже это можно увидеть и на плодах. Итак, что будет, если растение оставить в покое, таким, как оно есть, ситуацию не исправлять? Ну, здесь будет зависеть от некоторых факторов. Во-первых, степень голодания. Если это умеренный дефицит, то растение, может быть, по мере роста сможет выйти, но задержка его роста будет ощущаться. Второе, конечно, любая нехватка, будь то влаги или дефицит какого-то элемента, они задерживают развитие растений и в конечном итоге задержка в созревании плодов или урожая. Ну и последнее, если дефицит не устранять, если это острый дефицит, растение может погибнуть от острого голодания. Если это средний, умеренный дефицит, плоды будут мелкими, неполноценными, и того урожая, на который мы хотели рассчитывать, мы не получим. Можно ли устранить нехватку или дефицит минерального питания, внося дополнительную норму органического удобрения? Все дело в том, что когда вы вносите органическое удобрение, перепревший или полуперепревший навоз, то вы не знаете концентрацию тех удобрений, которые содержатся в том, что вы вносите. Вот это основной минус. Поэтому устранить полностью, ну это как повезет. Если там есть этот элемент, он поможет растению выйти из этой сложной ситуации. Если нет, то говорить о том, что говорить уверенно о том, что можно исправить, гораздо сложно. Потому что мы не знаем концентрацию и содержание тех элементов, которые необходимы для роста растений. Во всякой ли стадии роста растений можно устранять дефицит минерального питания? Интересный вопрос. Нужно сказать, что по мере роста растения переживают разные стадии. Стадия рассады, стадия пересадки, стадия формирования плодов и их созревания. Поэтому, когда растение сталкивается с дефицитом, симптомами показывают на листьях, чего им не хватает. Если это происходит у растения, к примеру, кукуруза, и вы на початке увидели, что им не хватает, растению не хватает калия или фосфора. Если это уже вторая половина роста развития растений, устранять дефицит сложно.

он не исправится. Но если мы говорим о огурцах и томатах, или же перцах, то есть растения, которые приносят многократно плоды, одни снимаем, другие подходят, то в таком случае устранять дефицит можно практически на любой стадии роста. Следующий вопрос. Говорят, что подкустарники и деревья можно закапывать куски железа. Да, некоторые огородники, садоводы, любители используют этот прием в зону корневой системы, закапывают куски железа. Это хороший способ устранения дефицита железа. Когда этот металл попадает в почву, он окисляется, и вот растения для того, чтобы удалить голод по железу, утилизируют или используют оксиды железа, таким образом устраняя свой голод. И это хороший способ. Можно ли дефицит бора исправить путем опрыскивания? Ну, говоря, если кратко, можно. Если речь идет о микроэлементах, о которых мы с вами уже говорили, это бор, это молибден, это железо, это цинк, марганец. По микроэлементам дефициты можно устранять путем опрыскивания или некорневой подкормки. Это как способ устранения или экстренный способ устранения голодания по этим элементам. И вполне реально. Следующее. Почему не формируется плод у цветной капусты или брокколи? Говоря о таких культурах, семейства капустных, нужно сказать, что это холодостойкие культуры, которые любят прохладную, влажную и сырую погоду. Это культуры, которые любят много влаги. И поэтому, если на этих растениях задерживается формирование плодов или завязь не образуется вообще, есть две причины. Во-первых, это стресс, это погодные условия, жаркая, сухая погода – не способствует тому, чтобы растение сформировало плод. И второе – это дефицит питания, это дефицит влаги, с которым сталкивается это растение. Но в большей степени я бы сказал, что эти растения любят сырую, прохладную и влажную погоду. Почему на растениях опадает завязь? Завязь опадает на огурчиках, на растениях томатов или же на деревьях. Преждевременное опадение завязи происходит по нескольким причинам. Это может быть из-за излишнего образования завязи, и растение сбрасывает лишнюю завязь из-за недостатки питания. То есть формируется столько плодов, что растение не способно выкормить их и сформировать плоды полноценными. И второе, это может быть дефицит минерального питания, а именно это дефицит кальция и бора. Ну и последнее пожелание или замечание прислал нам один наш слушатель. «Я выращиваю только на органической почве», – рассказывает он. «И убежден, что моим растениям всего хватает». Ну, мы впервые сталкиваемся с этим, и нужно сказать, что вы счастливый человек, если ваши растения растут без проблем. Если на ваших растениях вы не встретили ни одного симптома, о которых мы говорили в нашей лекции, вашим растениям повезло. Вам завидуют многие, в том числе и я. Спасибо вам за ваши старания и за ваше усердие, и желаем вам успеха.

Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове? Или лечить голову, не думая о всем организме? Так нельзя лечить тело, не леча душу. Приветствую вас на программе для тех, кто хочет сберечь здоровье себе и своим близким или вернуть утраченное здоровье. В этом нам помогут специалисты одного из находящихся на Украине санаториев здорового образа жизни. За время своего существования они смогли помочь тысячам пациентов обрести здоровье и душевное равновесие.

Дорогие друзья, мы являемся представителями медицины, но несмотря на то, что существует искушение набить себе цену, тем не менее, мы вынуждены признать, что наше влияние на ваше здоровье максимум будет составлять 10%. Статистика, против которой мы не можем сказать что-то противоположное. По статистике, медицина влияет на здоровье человека всего лишь на 10%. Для нашего менталитета это непонятно. Обычно мы привыкли, что когда я переступаю порог моего терапевта и отдаю свое тело в его распоряжение, он как специалист ответственен за мое лечение, ответственен за мое выздоровление. И как механик в мастерской, в автомастерской, может отремонтировать автомобиль и возвратить его владельцу даже в лучшем состоянии. Подобным образом мы переносим эту схему на наш организм. Но на самом деле наш организм, хотя и может быть уподоблен механизму, машине, но ему не сделаешь вот так просто замены деталей и просто так масло не поменяешь. Доступность лекарств, доступность качественного медицинского обслуживания играют роль. Но заметьте, 10% максимум. Дальше. Очень часто мы киваем на экологию, мол, воздух загрязнен, вода загрязнена, пища полна пестицидов. Это играет роль. Это оказывает влияние на наше здоровье, но заметьте, это не всеобъемлющий процент, 20% имеет место, но свое место. Еще 20% влияние на наше здоровье и определение того, буду ли я здоровым или больным человеком, оказывает наша наследственность. От наших родителей мы уже унаследуем определенную слабость в той или иной системе нашего организма. Да, поэтому первая половина этого круга, от чего зависит наше здоровье, к сожалению, лежит в основном вне сферы нашего влияния. Но обратите внимание, что остальная часть круга, 50%, это образ жизни человека, который полностью, почти на 100%, зависит от личного выбора человека. Это мой и ваш повседневный выбор. Наши повседневные привычки, оказывается, определяют качество моего здоровья на 50%. Скажите, много это или мало? Единичный фактор, так сильно влияющий на нашу судьбу. Много ли это или мало? Стоит ли нам воспользоваться преимуществами этой половины круга? Конечно, стоит. Мы можем многое изменить.

0: изменить. Давайте рассмотрим историю здоровья на нашей планете. Краткий обзор. Например, интересно, что историки сообщают нам, в Древнем Риме половина населения доживала до 22 лет. В 1800 году средняя продолжительность жизни в Европе составляла 30 лет. В 1900 году – 45 лет. На сегодняшний день около 70 лет средняя продолжительность жизни в экономически развитых странах. Чем объясняется такое увеличение продолжительности жизни? В основном за счет прогресса в области санитарии, гигиены и возможности бороться с эпидемиями. Заметьте, одним из основных факторов, способствовавших продлению жизни, увеличению количества долгожителей, были простые меры. Не изобретение какого-то суперсложного лекарства или секрета долголетия. Простые меры профилактики привели к увеличению продолжительности жизни. Поэтому наша программа содержит очень много информации о том, как предотвратить болезни. Заметьте, какая сегодня удручающая статистика по так называемым болезням цивилизации. Львиную долю заболеваний, 62%, составляют сердечно-сосудистые заболевания. За ними следуют онкологические заболевания, то, что мы называем раком, еще 12%. И другие причины. Заметьте, основная масса населения умирает преждевременно от болезней, которые можно было бы предотвратить при помощи простых принципов профилактики и успешно лечить, если вовремя начать лечение. Поэтому наша программа будет включать изучение именно этих принципов, предотвращающих заболевания в начале его развития и излечение от этого заболевания, если оно уже развилось, с помощью корректировки образа жизни человека. Каковы же эти болезни цивилизации, преждевременно уносящие миллионы жизней сегодня? Это, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, то есть повышенное давление, ожирение, рак и сахарный диабет. Это не полный список распространенных сегодня заболеваний, которые достигли размаха эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1999 год общая заболеваемость этими болезнями цивилизации составляла 43%. Прогноз на 2020 год – 60% общей заболеваемости будет приходиться именно на эти заболевания, если ничего не изменится. Если ничего не изменится.
1: Человек удивительно устроен. Взять, к примеру, механизм защиты кожи от ультрафиолета. Он состоит из нескольких процессов, самый известный из которых – загар. Загораем мы благодаря меланину, процесс образования которого еще не до конца понятен ученым. Его состав таков, что он может эффективно поглощать солнечную радиацию. Во время пребывания на солнце крошечные темные зернышки впрыскиваются в клетки верхних слоев кожи, и кожа темнеет. Этот естественный фильтр задерживает более 90% ультрафиолетового излучения. Кроме того, глубокие слои кожи защищают роговой слой, состоящий из мертвых клеток. Чем чаще нам приходится быть на солнце, тем толще становится этот защитный барьер. Наш организм устроен очень сложно и устойчиво, поэтому он способен адаптироваться к самым разным условиям. От тропиков до крайнего севера. Но в условиях жизни горожанина 21 века ему приходится нелегко.

Всегда ли при покупке продуктов вы смотрите на состав, написанный на этикетке? Чаще всего перед покупкой человек ориентируется на внешний вид и запах товара. Но это обманчивые показатели. Вкус, свежесть, аппетитный запах, привлекательный вид – все может быть вызвано хитроумной комбинацией. Это работа усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов и красителей. К сожалению, современное производство продуктов питания слабо представляется без использования этих компонентов. Но нужны ли они нам с вами? И безопасно ли изо дня в день употреблять в пищу разного рода искусственные добавки?

0: Ученые связывают повышение заболеваемости и смертности со снижением потребления нашими соотечественниками натуральных продуктов, снабжающих организм необходимыми для его жизнедеятельности веществами. И замена этих продуктов на рафинированную, недоброкачественную пищу, искусственно обогащенную витаминами и микроэлементами. Согласно российскому законодательству, продавец обязан предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. Внимательнее относясь к информации на этикетке, мы можем уберечь от многих опасностей наше здоровье и здоровье близких. На упаковках в составе продукта часто встречаются некие пищевые добавки с кодом Е. Что это означает? Е от английского и немецкого слов edible и esba, что в переводе означает съедобный. Далее следует несколько цифр. Они означают вид пищевой добавки. Некоторые из добавок считаются безвредными. Некоторые стоят на подозрении. Есть и запрещенные в ряде стран. Процесс оценки опасности и запрета на те или иные добавки идет постоянно. Исследование каждой добавки, конечно, проводится перед тем, как запустить ее в производство. Но такие исследования имеют ограничения, так как не учитывают влияние при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Важно также помнить, что процесс запрещения тех или иных добавок идет постоянно, по мере накопления о них негативной информации. Сейчас в России запрещены некоторые пищевые добавки, которые раньше активно использовались. Это Е121, Е123, Е173 и Е240. Некоторые добавки, прошедшие процедуру запрета в одних странах, могут быть, тем не менее, разрешены к применению в других странах. И таким образом все же попасть к нам на стол. Производители обязаны указывать на упаковке все, что входит в состав их продукта. Иногда не печатают эту информацию мелким шрифтом на каком-нибудь неброском месте этикетки, порой одной строчкой внизу, иногда на фоне рисунка. Но все-таки печатают. Задача покупателя – не полениться найти и расшифровать эти надписи. Справедливости ради, можно сказать, есть и безвредные, и даже полезные Е, например, краситель Е163, всего лишь вытяжка из виноградной кожуры. Но всего же чаще пищевые добавки, даже разрешенные к употреблению, наносят огромный вред нашему здоровью. Приведем несколько примеров. Бензоат натрия Е211 обладает свойствами антибиотика и усилителя цвета. Встречается в соусах для барбекю, пресервах, соевых соусах, фруктовых дрожжей, леденцах и прочих продуктах. Вызывает аллергические реакции. Вредные свойства усиливаются в сочетании с Е102. Тартразином запрещен для применения в некоторых странах, но разрешен в странах СНГ и Европы. Длительное употребление Е211 в пищу может привести к нарушениям в обмене веществ, циррозу печени и вызвать рак. В контакте с витамином С он образует канцерогенное вещество бензол. Бензоат натрия может повреждать важную область ДНК в митохондриях и вызвать серьезные повреждения ДНК в целом. Аспартам Е951. Этот подсластитель и усилитель вкуса заменяет сахар в продуктах для диабетиков. Аспартам добавляется в жвачки, напитки, консервы, приправы и так далее. Но уже несколько лет в Америке, где он применяется очень широко, идет кампания по запрещению Е951. Продукты с добавлением аспартама могут вызвать мигрень, сыпь на коже и ухудшение мозговой деятельности. Глутамат натрия Е621. Это вещество придает вкус и запах мяса, рыбы или грибов блюдам, где сами эти продукты фактически отсутствуют. Если превысить норму, высыпать в чашку с лапшой несколько пакетиков, можно отравиться. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Тем не менее, производители могут подмешивать глютамат в детское питание и в разнообразные продукты для детей. Конечно, добавок, используемых в пищевой промышленности, много. Их запомнить очень сложно. Тем более, что они могут скрываться под разными именами. Но в следующих программах мы постараемся усвоить основные принципы того, как выжить в эру супермаркетов. Будьте внимательны и здоровы!
1: Новая суперакция. Соберите 500 оберток от бульонных кубиков и выиграйте бесплатное лечение язвы. К сожалению, чаще всего продукты, которые нам рекламируют, содержат множество добавок и вредны для здоровья. Научиться ценить не ультрамодные товары, а естественные природные продукты поможет рубрика «Новости в тарелке».

Существует легенда о том, как один турецкий султан впервые попробовал блюдо из фиолетовых плодов. Еда показалась ему настолько вкусной, что от избытка чувств гурман лишился сознания. Современники султана объявили опасный овощ яблоком безумия. Сегодня с него сняты все обвинения, и под именем баклажан он продолжает вызывать восхищение своими качествами. Хотя, может быть, и не в такой бурной форме. Баклажан непривычен для огородов средней полосы России. Зато он хорошо растет на юге, поэтому его нетрудно найти в магазине. В состав баклажана входит едва ли не вся таблица Менделеева – от кальция до цинка. Этим, а также обилием клетчатки, объясняется польза, которую может принести этот южанин нашему здоровью. Врачи особенно ценят баклажаны за их способность снижать уровень холестерина. Причем эффект, достигаемый при этом, может быть выше, чем при приеме некоторых лекарств. Готовьте и ешьте блюда из баклажанов. И это простое средство поможет вам держать уровень плохого холестерина в пределах нормы. Баклажан способствует улучшению кровообращения. Марганец участвует в образовании красных клеток крови, эритроцитов. Этот эффект повышается из-за присутствия в баклажанах меди, кобальта и цинка. А достаточное количество эритроцитов – это хорошее питание тканей организма, в том числе сердца и мозга. Калий расслабляет сердечную мышцу. Кроме того, он помогает организму освободиться от избытка воды и соли. Мочегонные действия баклажанов эффективные, но щадящие. Поэтому он вам поможет, если у вас, например, к вечеру отекают от усталости ноги. Он также помогает организму бороться с подагрой. Балластные вещества баклажанов способны выводить из организма соли мочевой кислоты. Таким образом, можно предотвратить появление камней в почках. Растительным волокнам этого овоща подвластно даже выведение из организма радионуклеидов и отравляющих соединений свинца. Поэтому баклажаны можно назвать незаменимым продуктом при проживании в неидеальной экологии городов. Баклажаны активизируют обмен жиров. Диетологи подтверждают, что с его помощью

0: можно расстаться с лишними килограммами. Но нужно помнить, что при готовке баклажаны впитывают масло, и их калорийность повышается. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь небольшой хитростью. Перед тушением слегка отварите нарезанные овощи. Лучшими для приготовления считаются молодые плоды. У них кожура тонкая, семян почти нет, а горькие вещества отсутствуют. В перезревших баклажанах много солонина. Именно из-за этого они горчат. Чтобы горечь ушла, порезанный баклажан надо посолить и через 20-30 минут смыть выступивший сок. Уже с 19 века баклажаны стали лакомством для богатых европейцев. Правда, это кушанье было в те времена редким и весьма дорогим. Баклажанные икры не чуждались на самых высоких приемах, ведь стоила она дороже осетровой. Пусть и на вашем столе присутствует икра заморская баклажанная, как и множество других блюд, которые можно приготовить из этого полезнейшего плода. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Калории – это такие мелкие пакостники, которые приходят ночью и ушивают твою одежду. В нашей программе мы, конечно, не обойдем и такую извечную проблему женщин, как лишний вес. Законы здоровья, о которых будут из программы в программу рассказывать врачи, являются также и законами красоты. Кроме теории, у нас будет и практика. Мы с вами познакомимся с принципами фитотерапии и гидротерапии. Или, как в следующей рубрике, узнаем рецепты приготовления диетических, но очень вкусных блюд.
2: Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам блюдо, называется которое «Кораблики». И это блюдо очень интересно тем, что когда к вам придут гости, вы можете сделать его порционно. Как они делаются? Берутся длинные баклажаны, режутся по 0,5 сантиметров толщиной. После этого они маринуются. Берется приправа для супов, столовая ложечка. Берется масло, ложки 2 столовых. И берется сок лимона. Перемешиваете все это и обмакиваете ваши баклажаны. Оставляете их на 20 минут для того, чтобы они у вас просолили. Раскладываете их на противень. И ставите в духовочку на небольшую температуру, не больше 150 градусов. Еще вы должны заметить, что баклажаны вот в данный момент они блестят, на них есть масло. Поэтому, когда вы ложите их на противень, вы противень маслом не смазывайте, потому что масло у вас есть в самом соусе, в маринаде. Вы же можете использовать любую начинку. Самое главное, чтобы ваша начинка была вязкой, чтобы она не была рассыпчатой. Пропорция такова. Стакан сырого лука, стакан грибов измельченных, и это все вместе тушится. Рис отдельно варится и дополняется до тушеного лука с грибами пол стакана риса. Для того, чтобы масса выглядела вот таким вот образом, вам нужно будет добавить рис именно в саму зажарочку и протушить вместе еще все. После этого она охлаждается. Берем баклажан в духовочке, когда он еще, и начинаем прокалывать. Если мы видим, что мы прокалываем его, и он мягенький, у вас шпажка проходит насквозь, значит, ваш баклажан готов, и больше его не надо испекать. У вас готовы баклажаны, у вас готова начинка. Вы берете баклажанчики и выкладываете начинку не в большом количестве на край баклажана. Не там, где закруглен баклажан, а там, где обрезан. В начинке получается приблизительно где-то 2-1,5 чайные ложки.

ложечки. После этого вы аккуратно заворачиваете баклажанчик. Вот вы завернули баклажанчик. Вы можете оставить так, если вы, допустим, не любите сметану, вы не любите майонеза, никакие соусы. Я же здесь вот предлагаю сверху нанести соус, томатный соус. Небольшое количество, просто для красоты. И использовать также порезанную зелень, петрушки. После этого вы берете шпажку и берете помидорчик. Помидорчики вы режете 0,5 сантиметра. Выбираете такой сорт помидоров, который при нарезке не теряет свою серединку, чтобы он оставался плотненьким. После этого вы вставляете эту шпажечку в сам кораблик. И ваше готовое блюдо переносится на красивую посуду. Вот наш кораблик. Желаю вам удачи и не бойтесь экспериментировать с начинкой. Начинка может быть каждый раз разная.

Все мы хорошо знаем высказывание «все болезни от нервов». Но как можно сохранить хорошее настроение, когда постоянно сталкиваешься со стрессом или проблемами? Для позитивного мышления должно быть какое-то основание. И это основание действительно есть. В этой программе мы уже немного познакомились с тем, как сложно и находчиво устроен человеческий организм. Уже одно это говорит о том, что тот, кто его придумал, делал это с любовью к нам. А раз так, то мы можем быть уверены, что ему важно и то, как мы живем. Хотелось бы закончить передачу высказыванием из Священного Писания. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены».

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

делать то же самое, то вы во много раз уменьшите для себя риск возврата к курению. Общеизвестным является то, что мозг не способен удерживать две противоречащие друг другу мысли и установки. Этим принципом пользуются многие программы, которые помогают людям в дальнейшем не травиться сигаретами, в дальнейшем не колоться наркотиками и пить алкоголь. Анонимные алкоголики – мощная терапия против алкоголя. Вот как звучит этот принцип у них. Помогая другим, помогая себе. Так же и вы, зная методы и стратегии, позволяющие отказаться от курения, сможете оказать действительную помощь людям, желающим бросить курить. Позвольте представить вам очень интересный комментарий по этому поводу. Об этом сказал однажды один католический проповедник. 12-й шаг – это благодарность. Я по-разному понимаю чувство благодарности, но самое главное понимание, я считаю, которое дал другой человек, Остин Рипли, он определил благодарность как отдачу того, что Бог дал мне, как подарок. Вы являетесь подносами. Невозможно сохранить трезвость без чувства благодарности. Я хочу рассказать вам о другом человеке. Он мечтал о невозможном. Он решил для себя бросить пить. И когда он достиг вершины, восстановил все свои человеческие качества, как человек, свободный от алкоголя, он вновь стал человеком, созданным по образу и по подобию Божьему. И в своем сердце он нес то, что люди узнавали веками. Трезвость, трезвость и еще раз трезвость. Он вновь стал человеком, который хотел поделиться с другими, что помогло ему. Потому что принцип программы всегда должен называться «благодарность в действии». Не говорите мне, как вы благодарны, покажите мне эту благодарность. И если вы испытываете благодарность, то вы говорите о ней. А если не испытываете, то вы не говорите о ней. Вы знаете, как называется еще по-другому этот шаг в нашей программе? Меньше дела, больше слов. Однажды я видел фильм, который начинается такими словами. Никто еще не выиграл войну тем, что умирал за свою войну. Вот представьте себя в морге, где вы умерли от того, что вы травились сигаретами. Вы кому помогли? Вы что выиграли? Но вы бросили травиться сигаретами. И сейчас вы выиграли войну. Так помогите другим. Продолжайте им помогать бросить травиться сигаретами. И этим самым они тоже выиграют эту войну. Вспомним себя, когда с нами это случилось. Как мы себя чувствовали? Как мы себя контролировали, как у нас все так робко шло вперед. Теперь этот неподдельный принцип благодарности раскрывается в нашей жизни. И он хорошо подчеркнут в Священном Писании. Мы счастливы, что мы не курим. И мы поступаем по совету апостола Петра, который записал в первом послании в 3 главе и в 15 стихе. Так звучат его слова. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И вот в этом стихе мы усматриваем сразу несколько понятий. Вот первое понятие – дать отчет, всегда дать отчет, раскрыть без извинения то, что вы делаете. Кто помог вам в этом? Расскажите об этом. Пусть, если в этом помог вам Бог, вы конкретно скажете об этом. Используйте кротость и благоговение. Что есть кротость и благоговение? Значит, представить это все без крика, без радикализма, напыщенности. Вот, мол, я бросил, а ты не можешь. Не загордиться. Вот этот принцип. Это значит, что я свидетельствую другим, говорю о том, что не всегда, может быть, у вас получится, как у меня, но используйте эти шаги по-своему. Мы все не одинаковые, и не всем можно говорить одинаковые способы, но каждый имеет что-то личное. Один может быть человеком общительным и находить в себе применение именно в общении, беседовать, общаться, рассказывать. Другой более застенчивый, успешнее трудится среди тех, с кем он постоянно общается. Примером для нас может быть история, записанная однажды.

однажды евангелистом Марком в 5 главе. И когда он вошел в лодку, начинается этот рассказ так. «Бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Иисус только что исцелил бесновавшегося. И вот в этот момент своего исцеления он пожелал поехать туда, куда поедет Иисус Христос. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел бывший больной человек и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вот это наш принцип. Вот так он работает. И хочу сказать еще раз и еще раз, что этот принцип работает не только на людей, он работает на вас. Так говорит об этом в Священном Писании апостол Павел Тимофею. «О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо, внимание, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Но есть одна проблема в этом принципе спасения. Если вы не имеете личный опыт, тогда у вас ничего не получится. Нам нужно ощутить на себе ту трезвость, которую мы получили, как освобождение от никотиновой зависимости. И вы знаете, очень часто на наши программы мы приглашаем тех, кто бросил на предыдущих программах. И эти люди ярко, красиво рассказывают, как у них получилось, как работали эти принципы. Помню, как в Самарканде одна женщина настолько ярко рассказала людям, которые пришли на первое занятие, что пессимизма просто не осталось. Насколько мы готовы рассказать другим людям, что они могут бросить курить и как они это могут сделать, поможет и нам, и им. И помните, выход есть.

Приветствую вас, дорогие, и сегодня мы продолжим читать 14 главу Евангелия от Марка, и, как я говорил в прошлый раз, у нас очень много всего происходит в этой главе, именно судьбоносного, именно такого важного, главного, и я бы хотел, чтобы сегодня мы углубились вот в то, что произошло там, в Гефсиманском саду. Вы знаете, в Библии есть два сада, очень ярко представленных. Это книга «Бытие», и в самом начале мы находим здесь буквально во второй главе, где сказано следующее, 8 стих. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека,

которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Итак, что мы видим в этой, ну, как бы предыстории? Был сад Эдемский. И вот этот Эдемский рай, или райский сад, он был местом, где человеку бы надо жить. И понятно, что любой из нас хочет жить, ну, хорошо, да, давайте так скажем, хочет жить и, ну, там, где действительно неплохо. И есть такое выражение у нас в нашем обиходе, да, что райское место. Но мы выясняем, что если это райское место, например, по природе, то оно может быть совершенно не райским по соседям. Потому что соседи могут сделать из нашего рая сущий кромешный ад. В силу своей музыки, там, притязаний, каких-то амбиций, я не знаю, скандальности, посаженных деревьев, шума, ну и многого-многого всего подобного. Поэтому рай на земле, он, ну, сегодня уже стал таким нарицательным, потому что, да, есть, например, острова Гавайи, там очень красиво, там очень много всего интересного цветет, но опять же, там, где есть человек, и если есть грешный человек, а он есть везде, то, конечно, уже рай немножко все, ну, имеет другой окрас. И поэтому в том саду, в Эдемском, тоже произошло одно отступление. То есть, фактически у человека было все, что ему надо, но в какой-то момент ему захотелось больше. Ему, человеку захотелось, да, вот то, чего ты не знаешь. И не зря есть такое хорошее выражение. Ах, как жаль, что вода не является греховной, а иначе б какая бы она была вкусная. Поэтому мы, как бы понимая эти выражения, мы понимаем, что там, в саду Эдемском, произошло грехопадение. А вот в саду Гефсиманском, уже вот в одни Христа, произошло как раз-таки обратное событие, когда вместо грехопадения Христос взял и поднял эти грехи, возложив их на себя, таким образом избавив человека от смерти. Ну и теперь я хочу, чтобы мы вернулись в Марка 14 главу, и с 10 стиха мы читаем следующее. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он сказал, как бы в удобное время предать его». Ну, вот я бы хотел здесь сделать маленькую паузу, потому что Христос как бы не зависит от людей. Но в данном случае ему известно, что за его спиной его ученик идет и договаривается с вот этими, скажем, людьми, фарисеями, а на то время и саддукеи объединились с фарисеями, лишь бы убить Христа. Поэтому посмотрите, что происходит. Они ищут повода его предать. Заметьте, они не ведут себя как, например, ОМОН. Приехали на большой машине, высыпало там много крепких парней, побежали, схватили, приволокли, посудили там. Нет, они так тоже не могут, потому что люди, они боятся людей. Во-вторых, нужны очень серьезные документы, аргументы, факты и прочие, ну, моменты, чтобы можно было сказать, да, он достоин смерти, поэтому мы сделали то-то или то-то. И, конечно, им нужен свой человек в среде учеников, предатель, человек, который мог бы вот сыграть такую роль, которую вот, ну, понимаем, да, это мы сейчас привыкли. Телефон позвонил, решил вопрос на расстоянии, встретили, а тогда этого не было. И Христос, написано, зная, что хотят его убить, например, удалился из тех мест. И это не так просто, он же не всегда был в Иерусалиме, например. Он был в Галилее, а за 3 года он обходил эти места неоднократно, и у них появилось вот это как бы жгучее желание что-то с ним сделать. И вот появляется Иуда. Конечно, Иуда, ну, это такой персонаж, именем которого, наверное, больше не называли никогда детей, потому что он лучше бы умер раньше, как вот, да, я читал в одном месте такую интересную заметку, что если бы он ушел из жизни раньше, до вот этой вечери, которую они провели там в Верхней Горнице, может быть, он бы вошел в историю как ученик Иисуса, но, а так, конечно, Иуда – это имя нарицательное. И заметьте, они ему еще не дали серебряники, они только пообещали ему дать, и он теперь, скажем, искал, как бы в удобное время предать Иисуса. То есть

как бы устроить вот эту встречу, чтобы рядом с Иисусом не было много людей, чтобы он был один, чтобы это было как-то там, может быть, темно. То есть таким образом, чтобы вот со Христом что-то произошло. Поражает один факт, что когда, например, он жил с Иисусом, он очень хорошо понимал, что Иисус все знает наперед. Например, мы читаем Писание, там написано, и Христос не вверял себя им, потому что знал, что в человеке. В другом случае написано, пришли его искушать, и он, видя помышления сердца их, прям дословно, видя помышления сердца их, отказался там то-то говорить или это делать. Что происходит? Иуда думает, вот в этот момент с ним какое-то помутнение происходит. И он понимает, что ему надо бы эту роль сыграть, а 30 сребреников – это цена раба. То есть он недорого посчитал фактически своего господина, своего учителя, очень недорого по цене раба. Не 500 сребреников, да, чтобы сказать, действительно там цена большая была, оно того стоило. 30 сребреников – это совершенно другие деньги. И поэтому, что происходит дальше, то как бы у Иуды как будто отключаются мозги. Но здесь происходит история, что он говорит, пойдите туда-то, увидите человека, несущего кувшин воды. Спросите у него, где горница, которую учитель хотел бы, чтобы там мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую там приготовить нам. То есть он намекает, я знаю наперед, я знаю, кто будет идти, с каким кувшином, я знаю эту горницу. Ведь он же сам мог объяснить, если он знает, что она устланная, что она наверху, знает этого человека, почему бы сразу не сказать, идите туда, дойдете до угла, поднимайтесь наверх. Он им вот этот момент как бы показывает, я все знаю. Это был шанс для Иуды покаяться. И 18 стих пишет, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня. И заметьте, он не сказал, предал меня, а он как бы оттягивает этот момент и говорит, предаст, то есть в будущем, что еще может и не предаст, он может еще и передумать и сказать, не-не-не, ребят, нет повода, нет подходящего. И вот он говорит, предаст меня. И они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли, и другой, не я ли. Он же сказал им в ответ, один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. Итак, извечный тяжелый вопрос. Если Бог знает наперед, почему он тогда не корректирует события, чтобы не доходило вот до таких каких-то особенных, ну, сложных обстоятельств? Давайте еще раз прочитаем вот эту фразу. «Лучше было бы тому человеку не родиться». То есть он говорит, что каждый человек имеет право сделать свой собственный выбор. И в этом и есть отличие, скажем, homo sapiens, да, от животных, когда человек может смирить животное. И как написано при творении, там же, скажем, в одни вот этого сада Эдемского, Бог сотворил животных и, как написано, дал человек, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его, хранить его, и потом дал ему всех животных полевых, чтобы он нарек имена им, и чтобы он мог управлять ими. И вот мы видим, что он приручает некоторых животных, такие как собачка, там, кошечка, они становятся домашними. Хотя, кстати, замечено, я читал, что за последние 4000 лет не было одомашнено больше ни одно животное. Таким образом, мы видим, что вот Бог как создал, запустил, так оно и только пошло ухудшаться. Повымирали очень много видов. Посмотрите на Красную книгу. Почему она вообще появилась? Потому что Красная книга, она была создана людьми, потому что они уже зафиксировали виды, которых больше не существует, истребленные виды. Они были маленькие, они жили где-то удаленно, но человек научился летать, научился быстро ездить, научился метко и далеко стрелять автоматическим оружием и уже никому не скрыться. Возьмите китобойные суда, они огромные, они скоростные, они многострельные такие. И кит не может спрятаться. Его находят эхолотом. На большой скорости приходит это судно. И плюс дальность стрела, и, скажем, выстрела, и вот эти оружия. Киту некуда в океане спрятаться. Ну,

додуматься до такого. То же самое в лесу. Посмотрите, как уменьшилась тайга. Она, говорят, да, большая. Большая, когда ты в тапочках смотришь с 9-го этажа и думаешь, да, конечно, тайга большая. Но когда те, кто там живут, они свидетельствуют, что животные поуходили, популяция уменьшилась. И Красная книга, она об этом свидетельствует. Так вот, что интересно, у Бога тоже есть Красная книга. Это книга, куда он вносит имена спасенных людей, даже если они умерли. Это книга, которая для него настолько дорога, потому что если я в Красной книге, значит, я особая забота Иисуса. А я реально в Красной книге, потому что он обо мне заботится настолько сильно, что он жизнь свою положил за меня. И поэтому посмотрите, что происходит. Он говорит, человек сделал свой выбор. И да, должно соблазном прийти в мир, но горе ему, этому человеку, потому что через него соблазн пришел. Таким образом, мы как бы понимаем, насколько уважает Господь выбор каждого из нас, но и плюс ко всему он напоминает об ответственности. Это не шутки, это не игрушки. Предать Христа, вернуться и так далее. И вот интересно, что в 22 стихе сказано, «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу, благодарив, дал им, пил из нее, и пили из нее все. И сказал, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И после этого написано «воспев, они пошли на гору Елеонскую». Какая здесь очень важная ситуация? Ну, во-первых, мы тоже проводим вечерю Господню в собрание, посвященное воспоминанию смерти, страданий Иисуса Христа. Но символ пролитой крови за человека – это должен быть чистый виноградный сок, не брожённый. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа, она не знала греха, он не согрешил. Поэтому брожение это всегда будет символизировать собою грех. Поэтому мы используем на вечерю только исключительно чистый виноградный сок. И бесквасный, да, ну такой, скажем, хлеб, который бездрожжевой. Таким образом, для чего? Он говорит, это... ну как сказать, символ моего завета с вами, того, что я проливаю кровь. А он еще не пролил кровь. Все идет к этому. Они все это смотрят, слушают, ученики удивляются. Да как это получается? Да что же он будет, пойдет кровь проливать? Так он же учитель, так он же сильный. То есть в голове идет такая, скажем, пока нестыковка. И вот здесь интересная мысль. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. Захария 13 глава, 7 стих, он ее цитирует о том, что поражение пастыря, это самая такая вот, как сказать, самая желанная цель дьявола, поразить пастыря. Когда нет пастыря, о, поверьте, овцы разбредутся, и ему легче уже с этим стадом что-то сделать. Поэтому не случайно такое нападение есть на пастырей, но и спрос пастырей очень большой. Поэтому есть у меня одна проповедь о том, что действительно Бог с пастырей достаточно строго спрашивает. И это не шуточки, да, и вот этот вопрос, не я ли, Господи, он должен всегда в нас звучать, а не предаю ли я тем, что я делаю Господа. То есть все, что я делаю, я могу перепроверять фразой, что бы на моем месте сделал Христос и не опозорит, не опорочит, не огорчит ли это мое действие Господа. Это тоже очень интересный момент. Но вот здесь, когда он говорит, все вы соблазнитесь о мне, мы видим, что Петр появляется на арене. И 29 стих, он говорит, Петр сказал ему, если все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он с еще большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Ну, тоже и все говорили. То есть вот это слово предательство и отречение, они как бы вплетаются в этой истории вместе. Он знает, что его предают, и никак это не останавливает. Более того, он говорит еще дальше. Он не говорит, заметьте, вот очень важно построение предложения. Он не сказал, только прошу вас, не соблазняйтесь обо мне. А он констатирует факт, даже как будто бы не очень приятный факт. Он говорит, все вы соблазнитесь о мне.

в эту ночь. Возникает вопрос, прав ли Петр, когда говорит: «Да нет, Господи, ну что ты такое говоришь? Столько лет мы знакомы вместе, такие чудеса проходили, столько раз хотели убить, побить камнями, да мы все это переживем». И он ему говорит: «Петр, когда петух будет петь два раза, ты между этими двумя криками успеешь три раза от меня отречься». Для Петра, я так понимаю, это было, знаете, даже оскорбительно, я считаю, потому что он бы мог и возмутиться, вот, но он так и сделал. Он говорит, с еще большим усилием говорил: «Да что ты такое говоришь, Господи, да как ты можешь так про меня говорить? С чего ради я от тебя отрекусь?» Если бы он знал тогда, что Иуда договорился за продажу Христа, да, ну, за предательство, да, он убил бы его, мне кажется. Вопросов нет. Но вот здесь он говорит: «Я не отрекусь». Ну и когда они приходят в селение, называемое Гефсимания, то интересно, что Иисус говорит своим ученикам: «Вы посидите здесь, пока я помолюсь». И вот это очень интересная деталь. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». Кстати, очень интересное вот это выражение «ужасаться и тосковать». И когда он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна, они видят его состояние, что с ним происходит, и он говорит им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, то есть он отошел от всех учеников, взял с собой троих, потом с ними показал состояние своего духа и от них немножко отошел. И вот что мы видим в результате. Отойдя немного, пал на землю, молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит, интересно, Петру, да? Петр больше всех доказывал: «Да ты что, если все отрекутся, я не отрекусь». Он говорит: «Симон, ты спишь?» То есть они, ладно, они как бы, ну, они согласились, что они уснут или там, что они отступят, что они соблазнятся. Но он как бы с ним ведет диалог: «Симон, а кто мне только что говорил о том, что никаких проблем не будет?» И после этого говорит Петру: «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час?» То есть фактически, что в саду Эдемском? Вопрос не стоял о чем-то таком, знаете, невероятном. Очень просто. Не трогай с этого дерева. И если даже с этого дерева заговорил этот змей, нужно было сказать: «Да я с Богом это обсужу, этот вопрос, я у него уточню». И прийти и сказать: «Господи, а мне сегодня змей сказал, что ты от нас что-то скрываешь. Можешь объяснить?» И, возможно, все было бы по-другому. Но нет же, давай диалог, давай доказывать, давай попробуем, как будто Бога можно обхитрить. Точно так же, как и здесь он попытался Иуда показать, что я могу что-то такое сделать, чего Христос не поймет. И вот интересно, что произошло дальше. Он говорит им, 38 стих: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Посмотрите, как он там уже высоко в горе, да, ну, в Гефсимании, в саду, он им объясняет очень важные вещи. Во-первых, первое, он говорит: «Бодрствуйте и молитесь». Это сегодня должно звучать как колокол для нас. Быть всегда на страже, не расслабляться и молиться, вот как он молился. И второй момент, он подчеркивает то, что есть. Он говорит: «Дух бодр, плоть немощна». С плотью надо работать, но с плотью надо работать через мозг. Поэтому он говорит: «Неужели ты не мог бодрствовать?» Не написано, что Петр там трое суток не спал и поэтому физически не мог совладать. Просто, ну, решил, раз тут молится, да, у него проблемы, ну, а я тихонько посижу, подремаю. Вот, кстати, о Петре еще мы потом читаем в Деяниях апостолов, когда он кушать хотел, и он тоже дремал. Помните, да, он написано: «Пришел в выступление, в размышлениях», да, то есть и заснул. И поэтому он говорит: «И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, а они не знали, что ему отвечать». То есть он борется, у него пот, как капли крови, выступает, а они спят. А ведь ему тоже нужна поддержка. И вы знаете, я интересно нашел одно такое замечательное, на мой взгляд, сообщение, да, как бы цитату в книге Эллен Уайт. Она пишет следующее: «Взгляните на

Христа, размышляющего над ценой, которую нужно уплатить за человеческую душу. Страдая, он припадает к земле, как бы желая уменьшить пропасть, отделяющую его от Бога. Ночная роса холодит его распростертое тело, но он не чувствует этого. Из его бледных уст вырывается горестный вопль. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Но даже теперь он добавляет, впрочем, «не как я хочу, но как ты». В страданиях человеческое сердце жаждет сочувствия, и жаждал его всем сердцем и всем своим существом и Христос. В момент сильнейшей душевной скорби он пришел к своим ученикам, томясь желанием услышать утешение от тех, кого сам так часто утешал, благословлял и охранял в печалях и горестях. И тот, кто всегда находил для них участливое слово, ныне сам переносил жесточайшие мучения и желал увидеть их молящимися за него и за себя. Каким зловещим казался грех, каким ужасным было искушение предоставить человеческому роду самому пожинать последствия греха в то время, как он стоял бы невинным перед Богом. Это потрясающая цитата. Посмотрите, как здесь очень трогательно описан вот этот момент. И вот развязка, да, написано: «Те не знают, что отвечать, почему они спят». А Иуда в это время как раз, 43 стих написано, «Тот час, когда он еще говорил, приходит Иуда, и, как здесь написано, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. А предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя тотчас, подошел к нему и говорит: Рави, Рави, и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его». И один из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Вот интересно, вот здесь сделать паузу, остановочку. Посмотрите, друзья, Иуда тоже попался на этот крючок. Ему показалось, что Христос не поймет, то есть о чем речь вообще. Он просто его поприветствовал торжественно, а они пришли там, а я ему: «Рави, Рави, о, приветствую тебя, да, мы друзья, все хорошо, видимость красивая». Ну, они потом схватили: «О, а как же ж так получилось, да, вот, я всегда смогу сойти в сторону и отмазаться, как говорит молодежь, и сказать: нет, это, ну, не я, не специально, это так получилось, я не знаю, они там ходили, они пришли за мной, а я просто к вам пришел». Вот это циничный такой момент в истории предательства Иисуса. И поэтому, если так посмотреть внимательно, то, например, в Матфея 26:50 там написано, Христос спрашивает: «Друг, для чего ты пришел?» То есть он дает ему возможность ответить на этот вопрос. Для чего ты пришел? Чтобы он сам себе проговорил: «Я пришел предать тебя». И, может быть, еще остановится. А, например, в Луки 22:48 написано, когда Христос спрашивает: «Иуда, целованием ли предаешь меня?» И вот Иуду должно было перекосить в этот момент, потому что он должен был понимать, что его раскрыли. Есть, конечно, абсолютно тоже обоснованная версия того, что Иуда хотел, чтобы Христос, ну, его спровоцировать, и он бы проявил себя как могущественный мессия, который придет освобождать Израиля. Он такого ждал мессию. И он все время, ну, знаете как, это мы читаем историю евангельскую, она интересна. А он живет и живет. Третий год уже живет. Ну, и ходят, и кушают скромно, и одевается скромно, и много физически работает. И он ждет, когда Христос себя проявит. И поэтому написано здесь, что они возложили на него руки, да, свои, и взяли его. Ну, и, конечно, Петр вмешался. Петр посмотрел на эту всю ситуацию и говорит: «Не, надо браться за оружие, ребята, мы отстоим». И что делает Христос? Он ему говорит: «Нет, не надо, я столько раз проповедовал в храме, стоял открыто, вы меня не брали, зачем же вы вышли на меня, как на разбойника?» И вот этот дьявольский замысел, он продолжил себя проявлять, его к разбойникам или к злодеям причислили, да, то есть как это обидно, когда ты не брал, когда ты не крал, когда ты не воровал, когда ты не обманывал, а тебе говорят: воровал, обманывал, крал, еще там и хуже, да, чего. Конечно, это вдвойне тяжелее, физическая боль, потом еще вот эта эмоциональная боль. И что мы видим в результате?
что они его привели к первосвященнику.

И собрались лжесвидетели, и они начали на него наговаривать, наговаривать, наговаривать. И 61 стих, но он молчал и не отвечал ничего. И опять первосвященник спросил его, сказав ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Во-первых, здесь очень интересный богословский момент. Почему он называет Бога силой? Некоторых людей сегодня смущает третья личность божества. Вот их прямо прям распирает. Как будто они видели, знаете, вот как будто они видели, вот, что вот так должно быть. А он говорит, вы увидите. Ученикам говорит, я ухожу, но я вам оставляю утешителя. Но здесь он говорит, да, это я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. То есть Бог это величайшая сила. И он говорит, а я буду справа. И это главное событие. Вот что произошло там в Гефсимане. Он им как бы начал открывать, ну уже когда они пришли туда вместе к первосвященникам, уже спустились с горы, он им начал открывать вот эти тонкости. Он говорит, самое главное, это мое возвращение. Я сейчас слабый, сейчас ваше время. Но он здесь несколько раз употребляет слово, но да сбудутся писания. 49 стих и в других местах он говорит, но да сбудутся писания. То есть он исполнял пророческие писания. И вот, когда они ему говорят, вы слышали это богохульство? И вот тут Петр, должно было исполниться то, что Христос напророчил Петру. И что мы видим с 66 стиха и ниже? Мы видим, что одна служанка первосвященников, смотревшись в Петра, который грелся у костра, она сказала, ты был с Иисусом Назарянином. То есть служанка первосвященника. А кто его пришли вязать? Первосвященники, да, то есть и священники. И он испугался, и он написано, и он отрекся, сказав, не знаю, я не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор, и запел петух. То есть ему был уже дан этот знак. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут, этот из них. И он опять отрекся, спустя немного стоявший тут, опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно. Нам иногда кажется, что это все происходило в рамках одного поселка городского типа. Нет, посмотрите на карту Галилеи, Иудеи. Христос постоянно перемещался, и поэтому для них была большая удача, когда Иуда сказал, я знаю, где он, я все помогу организовать. И он же начал клясться и божиться, говорит, не знаю человека сего, о котором говорите. В оригинале написано, начал анафемствовать, то есть Богом клясться, что не знает Иисуса. И только тогда петух запел во второй раз. Когда я читаю эти слова, очень важно обратить внимание, а чем закончилась эта глава. Во-первых, это здесь напоминание о том, что вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Представляете, он подумал, что это просто такая иллюстрация. Ну, Петр, знаешь, не успеет гром грянуть, как там ты уже что-то здесь. И вдруг петух поет, он же меня предупредил. И прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня. И начал плакать. Вот это момент истинного покаяния Петра. Он предал своего учителя. Он испугался физической смерти. Вот здесь он говорит, да я за тебя готов умереть с тобой, не отрекусь от тебя. А Христос говорит, ты легко так говорить за кого-то. Но ты не готов. Хотя Петр умер потом за Христа, но было чуть позже. Ему нужно было созреть к этому. Ну и мы знаем историю его убиения, что он попросил его распять вниз головой, потому что посчитал себя недостойным быть распятым так же, как и Спаситель. То есть смирение и кротость Петра, они уже стали очевидны. Итак, что мы можем сказать? Выводы, которые мы можем здесь сделать. В одном саду Эдемском произошло грехопадение, о котором Ева с Адамом даже не подозревали вообще масштабы происходящего. Но в другом саду, Гефсиманском, произошло нечто такое, о чем тоже люди не подозревали. Они думали, что это, ну, сейчас опять хотели схватить, сейчас что-то произойдет, и все будет хорошо. Но происходило исполнение библейских пророчеств. Итак, мы, делая вывод, можем сказать, давайте научимся из этой истории. Первое, что мы можем увидеть, это то, что Христу

Известно абсолютно все, о чем мы даже с вами думаем. Поэтому никогда не пытайтесь обхитрить Иисуса. Никогда не пытайтесь, например, не молиться о чем-то. Я могу сказать, что я практикую наоборот и говорю: Господи, ты знаешь, я хочу вот это купить. Пусть даже это житейское, пусть это железо кусок, да, или еще что. Но я молюсь об этом. Я говорю: Господи, я вот планирую купить. Не знаю, я считаю, что оно мне нужно. Я бы хотел это иметь. Если ты меня благословишь, благослови меня, чтобы в этом был тоже успех. Ну или еще что-то. Делитесь со Христом вашими тайными мыслями и желаниями. Второй вывод, который я делаю, глядя на эту историю. Бодрствуй и молись. Не надо пренебрегать молитвой. Посмотрите, как мало людей сегодня молятся. Посмотрите, какая скупая молитва. Она даже, она непрактикуемая, она неначитанная, чтобы можно было сказать: да, человек молящийся. Мы мало молимся. И я знаю, о чем говорю. Надо больше молиться, больше благодарить. Даже мы много просим, но надо больше благодарить, больше общаться. Вот там, за закрытой дверью, когда ты зашел, и все знают: папа молится, мама молится, ребенок должен знать. И я бываю в семьях, и мне так приятно видеть, когда отец спрашивает своего сына: ты помолился? Нет, забыл, иди помолись. Он побежал в комнату и молится. Разве не этому мы должны научить наших детей? Конечно, поэтому бодрствуйте и молитесь. И Христос знает, что дух бодр, плоть немощна, поэтому он будет спасать человека, ослабленного грехом, но прежде даст ему силу. Третье, что мы здесь находим, это то, что исполняются Писания. Поэтому надо знать Писание, надо читать, вникать, слушать. И это даст нам благословение. И четвертое, что мне очень хотелось бы здесь именно показать, это то, что Христос видит намного дальше, чем я. И я могу с ним попытаться поспорить, но это все равно будет так, как он сказал, потому что он знает. И самое приятное, он на нашей стороне. Он пошел в Гефсиманию ради меня. Поэтому Исаия 53 глава, когда мы читаем эту потрясающую главу, мы находим такие удивительные слова, 11 стих и 12. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его, то есть Иисуса, он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы этот Иисус стал нашим лучшим другом, чтобы мы с ним могли делить наши чаяния, переживания, радости, и чтобы он нас мог благословить. И самое важное, чтобы мы просили у него силу не согрешать, потому что плоть немощна, к сожалению, но она может быть сильна, когда в нас будет жить Иисус. И пусть мы не уподобимся Иуде, который вот в этом саду Гефсиманском попытался сделать вид, что он ищет добра, а сам нас таким образом циничным предал Иисуса. Вот чтобы мы так не делали, чтобы мы не делали вид верующих людей, а на самом деле тяготели к какой-то мирской жизни, чтобы Господь дал нам эту силу не стыдиться нашего Господа и Спасителя, потому что он очень скоро придет. И это самое главное. Он об этом сказал первосвященнику: вы увидите грядущего Иисуса. Поэтому для меня это радостная новость. Хочу, чтобы она была радостная и для вас. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня открыли такую потрясающую главу. Это глава, которая рассказывает о последних вот этих часах жизни нашего Спасителя и Господа. И как много уроков мы нашли здесь. Мы видим, что Иисус проявил верность до конца. И ты сегодня хочешь, чтобы мы были не столь смелы, сколько верны тебе. Потому что когда мы будем стоять верными, даже в испытаниях, в искушениях, ты пошлешь необходимую смелость, пошлешь необходимую силу. Господь, я прошу тебя, чтобы ты сохранил нас от разного рода лицемерия, от любого рода лжи, от всего, что может быть хоть косвенно похожим на поведение Иуды, чтобы мы, Господи, никогда тебя не подводили, чтобы мы были искренними, как Давид, чтобы мы могли об этом молиться тебе за закрытыми дверями своих комнат, чтобы мы могли тебе сказать, о чем мы переживаем, чего мы боимся, чего мы хотим.
И ты, Господи,

0: Господи, слышащий тайное, воздашь нам явно. Я так благодарен Тебе за этот отрывок, за то, что мы можем сегодня углубиться в эту часть Священного Писания. Помоги же каждому человеку выстоять в испытаниях. Помоги быть твердым, быть хорошим, полноценным, посвященным Тебе христианином. А Тебе да будет слава и честь, и хвала великому вечному Богу, нашему Создателю, нашему Господу и Спасителю. Аминь. Итак, дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить вам о том, что вы можете делиться проповедями, делиться этими мыслями. Если у вас есть ваша реакция, есть ваше мнение, что вы чувствуете, когда вы читаете эти главы, напишите об этом в комментарии. Можете поставить палец вверх, если вам что-то понравилось, или чей-то комментарий понравился, или что-то понравилось в проповеди. Это тоже поможет еще большему количеству людей увидеть и посмотреть этот материал. Я очень хочу, чтобы вот этот Спаситель стал Спасителем каждого из нас. Желаю вам благословений, успехов и всего самого наилучшего. До скорых встреч!
1: Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вновь в эфире программы «Верую», и у нас в гостях

0: священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В Священном Писании очень часто упоминается такое страшное заболевание, как проказа. Его еще называют лепра. Христос, мы знаем, исцелил прокаженного. В Ветхом Завете очень много страниц, глав посвящено законам, как поступать с прокаженными и так далее. И прокаженные воспринимаются как отверженные люди, с которыми нельзя было общаться, которые должны были быть удалены от общества Господня. Но существует такое мнение, что не одно лишь какое-то заболевание названо проказой в Библии. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Проказа вообще очень интересное явление, если говорить о Библии, потому что, ну, не так много, на самом деле, случаев проказа мы встречаем, и можно проследить определенную взаимосвязь между всеми ними. Например, ну вот вы можете вспомнить случай, когда в Библии человек заболевает проказой, то есть он был здоровым, и он заболевает проказой. Например, это Мариам. Например, это Гиези.
0: Мариам – это сестра
1: Моисея, сестра Моисея и Аарона. Например, это Гиези, слуга пророка Елисея. И в этих случаях мы... И, например, еще царь Азария. Во всех этих случаях, когда человек был... То есть мы видим, человек был здоровый, и он заболевает проказой. Во всех этих случаях Бог поражает человека проказой за грех.
0: То есть проказа, она напрямую связана с грехом.
1: Напрямую связана с грехом.
0: И проказой не заболевали, если нет для этого причины.
1: Совершенно верно. И то есть в Библии мы не встречаем ни одного случая, когда проказа появляется естественным образом. И мы не встречаем ни одного случая, когда проказа исцеляется естественным образом. То есть все случаи, когда проказа исчезает, это прямое вмешательство Бога. То есть, например, это Нейман, военачальник сирийский, которого исцеляет Елисей. Например, это 10 прокаженных, которых исцеляет Иисус. И это прокаженный, к которому прикасается Иисус, и также его исцеляет. И сама Мариам, которая также по молитве Моисея исцелилась. То есть мы видим, что всегда проказой заболевают за грех, причем это наказание Божие, которое напрямую проявляется, и конкретно можно понять, что за грех является причиной. И проказа, она всегда, если исчезает, то по воле Божьей, по молитве святого человека, как ну, вот такое чудесное вмешательство.
0: А можно ли сказать, что когда проказа исчезает, то грех человека прощен?
1: Да, можно. И мы можем увидеть это на примере законов о прокаженных. Законом о прокаженных посвящена 13 глава книги Левит. То есть это единственная глава, которая вот, полностью посвящена тому, что нужно делать с прокаженными людьми. И если мы внимательно посмотрим на эту книгу, на эту главу, мы увидим целый ряд вариантов того, что здесь бывает. И ученые, они как-то изучают, пытаются с медицинской точки зрения посмотреть, что же это такое, то, что здесь описано, и приходят к следующим интересным выводам. Во-первых, проказа — это не проказа.
0: Интересно, как это?
1: То есть та проказа, ну вот еврейское слово «цараат», оно обозначает это явление, которое есть в Библии, и которое мы встречаем вот во всех этих повествованиях, в том числе и новозаветных, это не то, что мы называем проказой.
0: Но мы называем проказой лепру, то
1: да.
0: есть заболевание, когда у человека теряется чувствительность
1: да, конечностей. Да, это заболевание нервной системы, да. когда человек...
0: Заживо гниет.
1: Да.
0: То есть в Библии, когда говорится о проказе, в Ветхом Завете это не это заболевание.
1: Совершенно верно. В Библии то, что мы называем лепрой, проказой или научная болезнь Хансена, оно не встречается вообще. И связано вот изменение вот этого понимания с тем, что в IX веке из-за определенной путаницы в переводах два греческих слова их смешали. То есть слово «лепра» греческое, оно обозначало разного рода кожные заболевания. То есть просто набор разных кожных заболеваний. И именно оно встречается в греческом переводе Ветхого Завета в Септуагинте и в Новом Завете. И есть свидетельства из текстов других греческих авторов, что они этим словом обозначали разного рода такие вот заболевания. А то, что мы называем лепрой, оно называлось другим греческим.

0: арамейским словом «элефантис». И оно стало известно на Ближнем Востоке только после походов Александра Македонского, когда он принес это заболевание из Индии. Вот в IX веке произошла вот эта путаница, и словом «лепра» стали называть другое заболевание. И поэтому сегодня мы, когда читаем Библию, мы думаем, что это проказа.
1: Когда говорится о проказе, это вот та проказа, которая человек заживо гниет, да, теряет чувствительность. Когда, вот как часто приходилось слышать такие рассказы, что вот Иов, например, да, заболел проказой, там кто-то. И ночью, когда человек спит, даже животные какие-то, да, крысы или кто-то могут съесть часть его конечности, а он даже это не почувствует.
0: Да.
1: То есть в Библии не об этом.
0: В Библии не об этом. Да, ну, болезнь Иова, она называется там язвы, нарывы, то есть это такой же термин, как в египетских казнях, то есть это не вот это вот заболевание, наказание Божье за грех, это немножко другое. А вот то, что описано в 13 главе книги Левит, вот эти случаи, которые мы перечислили, это как раз вот это вот наказание Божье за грех. И само это заболевание, если посмотреть по симптомам, оно может означать разные болезни, то есть это может быть псориаз, болезнь витилиго или какие-то другие.
1: Лишаи, может быть.
0: Лишаи, да. Про некоторые даже симптомы говорят, что нет она, ну, то есть медики не находят в современной медицине, что это за болезни. И, может быть, это тоже также является показателем того, что эта болезнь – это нечто неестественное. То есть это то, что вот Бог посылает на человека.
1: Чтобы указать на его грех.
0: Чтобы указать на его грех. Ну, если вот мы эти случаи вспомним, то в случае, допустим, с Мариам, это грех языком. То есть она хулила, скажем так, своего брата, говорила то, что не следовало говорить. Гиезий он украл, присвоил себе чужое. То есть во всех случаях это конкретный, достаточно тяжелый грех. И получается, что вот книга Левит, она говорит о том, что бывают ситуации такие, когда человек согрешает, и Бог, чтобы показать, что что-то в жизни человека не так, он выявляет его грех наружу.
1: А для чего? То есть человек борется в этом случае с Богом, получается, что он знает о том, что это грех, он осознает это, но не хочет ничего менять в своей жизни.
0: Я думаю, что как раз наоборот. То есть человек, он не осознает, что он грешен. И Бог показывает человеку, что он грешен. И более того, что происходит с человеком, когда он объявляется нечистым? То есть...
1: Ну а как может человек не осознавать, что он грешен? Ведь закон Божий, воля Божия явно явлена в Священном Писании. И представители народа Божия в Ветхом Завете, они прекрасно понимали, что есть грех, а что есть воля Божия. И если человек не осознает, что это грех, то справедливо, наверное, утверждение Священного Писания, что там, где нет закона, нет и преступления. И тот, кто не знает о том, что он согрешает в чем-то, Бог его не судит и не наказывает за это.
0: Я думаю, что бывают в жизни каждого человека такие ситуации, когда человек, скажем так, настолько погряз в своем грехе. То есть, может быть, в самом начале он осознавал, но затем он настолько к этому привык.
1: И стал относиться как к нечто само собой
0: стал относиться как к чему-то обыденному, и он уже не видит своей греховности. А Бог, он любит человека.
1: Он договорился, можно так сказать, с собой, со своей совестью о том, что, ну, может быть, для кого-то это и грех, а для меня это нормально.
0: Да, да. Бог любит человека, и он желает спасения каждого, поэтому он прибегает вот к такой крайней мере. В еврейском обществе этой крайней мерой было вот это вот царат, то есть вот эта болезнь, библейская проказа. И что происходит, когда человек объявляется прокаженным? В 13 главе книги Левит, в 45 и в 46 стихах как раз говорится о том, какое следствие того, что человек объявляется, прокаженный объявляется нечистым. 45 и 46 стихи.
1: «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: „Нечист, нечист“ во все дни, доколе на нем

0: язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилище его. И вот, читая этот текст, мы понимаем, многие люди, наверное, понимают так, что это заразное очень заболевание. И поэтому человек должен был быть удален от общества. Он нечист, он показывает всем своим видом, чтобы люди к нему не подходили и не заразились тоже.
1: Это так, только речь идет не о заразе,

0: что считается, что человек настолько грешен, что Бог даже показал всем его грех. И, как правило, многие считают, что это грех, связанный с языком.
1: То есть от того, что человек здоровый прикоснулся бы к нему просто, он не заразился бы. То есть именно его поведение, его образ жизни, его мышление заразно.
0: Да. Угу. И это мы видим еще из двух обстоятельств, связанных с 13 главой книги Левит. Во-первых, эта глава, она находится в разделе книги Левит, который посвящен ритуальной чистоте и нечистоте. То есть вы помните 11 главу книги Левит, которая говорит о чистых и нечистых животных. Затем есть разделы, посвященные каким-то физиологическим проявлениям, которые также делают человека нечистым, и что с этим делать, и о каких-то еще дополнительных вещах. И все это, оно говорит о том, что человек, который по каким-либо причинам он становится нечистым, он отдаляется от Бога, и он уже не такой святой. То есть основная идея книги Левит – «Будьте святы, как свят Господь». И если человек, вот он становится нечистым, он не может участвовать в жертвоприношении. Он не может приходить в храм. Это главная проблема человека. То есть
1: Этой ритуальной нечистоты.
0: Да, вследствие ритуальной нечистоты человек отдаляется от Бога, то есть он не может принести жертву, а значит получить прощение. И получается, что человек, на котором выявляется проказа, он не может получить прощение, то есть он проклят. А это может длиться, ну, то есть если в каких-то случаях там говорится о нескольких днях нечистоты, то это может длиться годами, всю жизнь.
1: То есть если это прикосновение к мертвому телу, человек становится чистым после того, как он совершит омовение, и до вечера он нечист, потом на следующий день он может идти снова в храм, принести жертву, исповедовать грех, то прокаженный не имел такого права на протяжении всего времени.
0: Совершенно верно. И поэтому человек в этом состоянии, ему было тяжело. То есть, по сути дела, получается, что когда Бог выявляет на человеке вот таким образом его грех, человек остается один на один со своим грехом.
1: А разве это Бог хочет такого? Ведь наоборот, Бог желает спасения каждого грешника.
0: Это и способ спасения. То есть Бог, он это делает для того, чтобы человек осознал, в чем его проблема. То есть чтобы он, будучи оторван от своей семьи, от своего сообщества и от Бога, он осознал, в чем проблема, и он пришел к Богу с покаянием. То есть главное, что делает вот эта вот изоляция человека, она должна привести человека к покаянию. Потому что Богу не нужно, чтобы человек, он, может быть, жил там долго, счастливо, здоровым, но он жил вдали от Бога, он был неверующим. Бывают такие ситуации в жизни, в нашей жизни, когда Бог приводит нас к выбору, что ты или сейчас покаешься и придешь к Богу, или ты окончательно ожесточишься и погибнешь навсегда. И это как раз та ситуация. То есть Бог приводит человека к выбору, чтобы тот осознал, я грешен, мне нужен Бог. И он пришел, он покаялся, и тогда Бог может его исцелить.
1: А публично зачем это делать? Ведь вот чаще всего мы понимаем, что наши взаимоотношения с Богом, Бог, наоборот, старается сохранить как-то в тайне, чтобы человеку вот этот вот грех его не показывать всем. А тут наоборот.
0: Это крайняя мера.
1: То есть это случалось крайне редко, тогда, когда уже другого не было способа достучаться до человека.
0: Да, я думаю, что именно так. И мы видим еще один интересный очень случай, описанный в книге Левит, здесь в 13 главе, в 13 стихе. Это вот один из вариантов этой проказы.
1: И увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Казалось бы, наоборот?
0: Казалось бы, наоборот. То есть этот стих, он, в общем-то, как раз и показывает нам, что дело не в гигиене. То есть человек покрывается
1: и не
0: белым, не в медицинских показателях. Человек весь покрывается белым, но он объявляется чистым. Почему? Потому что, когда человек весь покрывается белым, это значит, что вот этот гнев Божий, он излился в полной мере. То есть человек получил
1: крайняя мера отвержения, наверное, Бога. То есть он не внял этому. Он полностью покрылся, и то есть он отверг Бога, и мера беззакония его переполнилась.
0: То есть человек, он получил

0: полное возмездие, скажем так, за свой грех. То есть дальше его наказывать можно уже только смертью. И человек, получив вот это полное возмездие, он приходит с покаянием к Богу, и Бог его прощает. Но он оставляет на нем эту проказу.
1: Печать вот эту.
0: Эту печать. И получается, что человек, он прощен, он может быть с Богом, но след остается.
1: Так же, как в наше время, например, человек мог вести образ жизни противный Богу, например, курить, выпивать, вести вот какой-то беспорядочный образ жизни, и потом пришел к Богу, и Бог его прощает. Но следствие, последствия вот этого греха, например, какие-то заболевания, такие как там СПИД,
0: да.
1: Рак легких, если человек курил всю жизнь, они могут остаться. И Бог лишь в новом прославленном теле после воскресения подарит полное исцеление.
0: Но человек прощен.
1: Но человек прощен и будет в Царстве Божьем. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители. Всего вам доброго. До свидания.

0: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство, Царство Небесное.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Мария ради Христа разбила сосуд с маслом стоимостью в 300 зарплат. А Иуда продал Бога за 30 монет. Чего в нас больше? Преданности Марии или расчета Иуды? Могут ли в одном сердце уживаться любовь и предательство? На эти и другие вопросы сегодня в гостях в Библии 21 века отвечает священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: сегодня
1: Мария.
0: Мы, как и в прошлые программы, разбираем Евангелие по Марку. И мы уже говорили, почему для нас это очень актуально, да, для нас сейчас, да, что и даже тогда мы уже видели, да, как нам стоит жить, как нам стоит готовиться и к пришествию, да, если нашим зрителям захочется это посмотреть, смотрите наши программы. И сегодня мы читаем уже 14 главу,
1: да,
0: с 1 по 26 текст в современном переводе. Вот, достаточно тоже непростая глава, в которой есть и предательство, и есть любовь. Итак, начнем мы читать с первого стиха.

0: Оставалось 2 дня до праздника Пасхи и пресных хлебов. Первосвященники и книжники думали, под каким предлогом можно им будет схватить Иисуса и убить. «Только не во время праздника», — говорили они, — «чтобы не было волнений в народе». Начинается все с праздников. Вот что это были за праздники, вот, как они, может быть, сейчас отличаются, да, от нас. Мы ранее уже видели, что книжники и фарисеи, у них была цель, которую они преследовали, что им нужно было убить Христа, да, без каких-либо серьезных последствий.
1: Да, интересно, что в Евангелии подчеркивается, что Иисус шел, как о нем было написано. То есть жизнь его... События его жизни, это были не хаотичные действия, да, это были действия во исполнение пророческих слов Ветхого Завета, пророков разных, которые писали о Христе. И действительно, Христа предают на Пасху. Здесь, в частности, упоминается Пасха и пресных хлебов, это один и тот же праздник. Вот. Мы знаем, что история Пасхи – это история освобождения народа израильского из египетского плена, когда во время последней язвы Моисей от Бога передал народу весть, что если вы хотите остаться в живых, ваши первенцы, да, вы должны взять ягненка, заколоть его, убить, его кровью помазать над дверями, косяки, перекладину. И ангел-губитель, который был в то время в Египте, который шел по Египту, да, он не заходил в дома, когда видел кровь на косяках. А вот этого пасхального агнца они должны были съесть в ночь, когда они выходили из Египта. То есть вот этот ягненок был для них, его кровь была для них защитой от того, чтобы погибли первенцы в этой семье. И весь Ветхий Завет, да, все пророки указывали, что придет агнец с неба, и он пострадает. И вот Иисус Христос, этот истинный агнец, на Пасху и был предан. То есть они ели пасхального агнца практического из мяса. Это был прообраз, вот, а образ Христа, вот, сам Христос, он пострадал, он был убит священником, первосвященником именно на Пасху. То есть в жизни Иисуса Христа исполнилось пророчество. Он шел по написанному, да, для того, чтобы люди понимали, для того, чтобы видели люди. Вот пасхальный агнец, о котором было сказано с неба, он вот здесь сейчас, на Пасху, он будет предан. Он будет предан. Другой момент здесь интересный, да, что лидеры религиозные этого времени думают не о том, что должно. Они замышляют убийство. Как это может быть так, да, когда... Вот в жизни человек, который должен был нести любовь от Бога, передавать весть от Бога, да, их умы занимало другое. Они хотели его убить. И они не смущались этой мыслью, да, они только искали повод и время, чтобы для них это было меньшим резонансом.
0: Главное, они были такие вот блюстители закона. Что-то их не смущало заповедь «не убей».
1: Да, да.
0: Вот. Еще такой момент. Вот они же не хотели убивать во время праздника.
1: Верно.
0: А почему так получилось?
1: Потому что во время праздника все стекались в Иерусалим. Для того, чтобы... Ну, это был закон для всех евреев, да, трижды в год. И один из праздников Пасхи, это был праздник, когда мужское население, если имели возможность с семьей, приходили на праздник в Иерусалим. Поэтому людей было действительно очень много. А уже о Христе молва была очень широко распространена, и они понимали, что если люди узнают о том, что Христос взят под стражу, или о том, что ему что-то грозит, они боялись, что люди могут восстать на них. Поэтому расчет был очень практичный, к сожалению.
0: Да. Да, и мы знаем, что, к сожалению, в будущем пророчество сбудется. Да. Вот. Прочитаем, да, что было здесь дальше, третий стих. «Когда Иисус был в Вифании, в доме Симона, который прежде был прокаженным, во время обеда пришла туда одна женщина с алебастровым сосудом, полным дорогих благовоний, чистого нардового масла. Разбив сосуд, она стала лить благовоние на голову Иисуса. Некоторые же с недовольством приговаривались, к чему такая трата масла? Благовоние-то можно было бы продать за 300 с лишним динариев и раздать эти деньги нищим. И строго выговаривали ей за это». «Оставьте ее, — сказал Иисус, — зачем вы ее огорчаете? Доброе дело она сделала для меня. Нищим

0: верующие всегда будут с вами, и вы можете делать им добро, когда захотите. А я не всегда буду с вами. Что она могла, то и сделала. Заранее умастила тело мое для погребения. Поверьте мне, во всем мире, где бы ни возвещалась благая весть, будет сказано и о том, что она сделала в добрую память о ней». Какая интересная, да, иллюстрация того,
1: да,
0: что она, да, так дорого, да, так скажем, приготовила тело Христа к погребению, да, и насколько люди здесь возмутились. Почему вообще вот так ее любовь проявилась здесь, и почему у людей возникло столько диссонанса, да, к ее действиям?
1: Интересно, что вот евангелист подчеркивает, где находился в этот момент Иисус.
0: Угу.
1: То есть Иисус пришел в дом того, кто прежде был прокаженным, но исцелен.
0: Угу.
1: Исцелен, да? Видимо, этот человек как-то хотел выразить, может быть, свою признательность и благодарность Иисусу Христу за то, что он сделал. В другом Евангелии эта история немножко шире описана, когда именно этот Симон и подумал, что женщина, которая разломала этот сосуд и возлила благовоние на ноги Иисуса Христа, она не должна была это делать, потому что репутация у этой женщины была дурная в народе. Да, Иисус говорит тогда в ответ на эти мысли этого Симона, что «Симон, ты получил от меня исцеление, но любовь, которую испытывает эта женщина, она больше твоей любви ко мне». Хотя ты тоже был в состоянии абсолютной беспомощности. Вот. Я тебе помог, да? А вот эта женщина, она настолько полюбила меня, что в своей любви она, ну, хотела сделать то, на что она, то, что способна, посчитала ценным, да, что, на что была способна, да. Потому что вот этот сосуд с этим благовонным составом масел, да, которая действительно имела очень такой аромат, который быстро распространился, оно было очень дорогим. Это примерно, как мы вначале сказали, годовая зарплата, годовой заработок, да, вернее сказать, того времени. Это было очень дорого. Вот, где она это получила, за что, мы не знаем. Да, мы не знаем. Но в своей любви и щедрости к Иисусу Христу вот она захотела это сделать.
0: Мне кажется, вот для нас сейчас мы каждый можем по-разному выражать свою любовь.
1: Безусловно. Почему-то,
0: да, но порой мы забываемся и думаем, что вот легче осудить кого-то, а можно было бы и другим, и нищим послужить, да, или сделать кому-то еще что-то. Причем кто-то должен кому-то это сделать. А что сделали мы? То есть у нас всегда есть какой-то, мне кажется, такой немножечко взгляд на людей со стороны, чем на самих себя.
1: Безусловно, да. Наверное, и может быть, и да, мы уже говорили, не зная, мы не знаем, как бы мы поступили,
0: да,
1: что говорили, если были на том месте. Но Христос оценил глубину, искренность этой женщины. И, конечно же, ценность этого подарка, она тоже здесь только увеличивала вот ее акт любви. Потому что, ну, я иногда думаю, может быть, мы уже говорили об этом, не вспомню, что если бы на улице маленький ребеночек в любви к матери своей, может, ему там 2 года, подойдя к клумбе, небрежной рукой сорвавший цветочек, вручает маме. Мама бы расплылась в улыбке, была бы счастлива от этого. Но если бы на следующий день сделал то же самое муж этой жены, то, наверное, она бы не была бы так счастлива, да, не так бы сильно улыбалась, а как-то бы смутилась от этого подарка. Все зависит от состояния дающего, дарящего. Вот Иисус Христос говорит, вот эта женщина вот в своей искренности, она вот так сделала. И еще вопрос в том, что когда они возлежали, да, то это не был стол, это было ложе, вот, скорее всего, такое круглое, и когда они лежали, то их ноги были где-то туда вовне, ну, вытянуты, если так сказать, да, разговоры здесь все внутри. И, может быть, Мария, то, что она сделала, она пыталась это, чтобы было скрыто от глаз общественности. Вот, потому что ее забота, ее как бы внимание было на Христе. Ну, очевидно, что аромат

0: этих масел не скрыл ее поступок. И люди, которые высказали Христу, они высказали, что да, зачем такая трата? Да. Что можно было это продать за 300 с лишним динариев, как они сказали, и раздать эти деньги нищим.
1: Угу.
0: Интересно, что в другом Евангелии подчеркивается, что это сказал тот, кто носил деньги или пожертвования, данные Христу на его служение ученикам, именно Иуда.
1: Угу.
0: Да, но впоследствии мы прочитаем, что сделал он.
1: Угу.
0: Мария сделала это, а он сделал что-то другое. И Христос сказал, да, что везде, где будет проповедана добрая весть о Христе, будет упомянуто о ее поступке.
1: Да, вот этот вот момент, на что...
0: Да.
1: Почему?
0: Конечно, здесь не идет речь о том, что каждый, кто любит Господа, должен найти какие-нибудь благовония,
1: угу.
0: вот, и приготовить, куда-то их принести, не знаю, вот, не об этом речь, конечно же. Вот, речь о том, той глубине искренности и посвящения, да, выражения любви, который человек испытывает Господу.
1: Угу.
0: Вот. Кто-то может сказать только словом, да, кто-то может это сделать делом, кто-то может еще каким-то другим способом выразить это Господу, кто-то может петь, кто-то может славить Его в словах, в чем-либо. Но если это направлено, или если это совершается из-за любви к Богу,
1: угу.
0: Господь это принимает.
1: Угу. То есть должна быть искренняя любовь.
0: Да. Это то, что Господь оценивает.
1: Угу. Что же сделал Иуда?
0: Читаем дальше с 10 стиха. «В то время Иуда Искариот, один из 12, пошел к первосвященникам, чтобы предать им Иисуса. Те же, услышав это, обрадовались и обещали ему дать денег. И он стал искать удобного случая, чтобы предать его».
1: Вот это и противоположность.
0: Да, любовь такой и печальный контраст.
1: Да.
0: Да.
1: Почему так вообще произошло? Это был один из учеников, это был один из приближенных. Он столько их учил. Никогда, ну, мы прочитали в предыдущих, да, главах, что Христос никогда их не укорял, да, то есть он их, наоборот, как-то взращивал, помогал им расти духовно. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что кто был близким, тот и предаст.
0: Да. Но иногда сегодня в каких-то книгах по так называемый тимбилдинг, да, то есть построение команды,
1: угу.
0: люди говорят, вы должны помнить, или специалисты говорят, что ваше внимание нацелено на эту команду, все, что вы не делаете, все равно кто-то будет там, кто вас будет недолюбливать или, может быть, в будущем предаст, потому что даже в команде Иисуса Христа, Сына Божия, нашелся
1: был
0: такой
1: тот
0: человек, да, кто его предал. Конечно же, мы не можем сказать и даже подразумевать не можем, что Иисус чего-то не сделал для этого человека.
1: Угу.
0: Но в то же время, вот в тех условиях, которых Бог создал для учеников, чтобы их сердце открылось, абсолютно была вот эта чистота и открытость, этот человек остался со своими желаниями, мыслями, и он выстроил линию поведения, соответственно, вот своему внутреннему состоянию.
1: Угу.
0: Внутреннему состоянию. Есть разные моменты, да, и даже когда он его предал в Гефсимании, потом мы читаем о том, что он пришел его и поцеловал, и сказал, радуйся, радуйся, Иисус, да. Он подумал, что, может быть, Иисус проявит свою силу, и вот именно сейчас он поможет ему стать царем. Вот тем освободителем, да, что он не допустит, чтобы его схватили, не допустит, чтобы его арестовали.
1: Но это же было пророчество, он тоже об этом знал.
0: Именно об этом и речь, что Иуда как бы шел параллельно с жизнью Иисуса Христа.
1: Mm-hmm.
0: Христос шел таким путем, как о нем написано, все, что он совершал, и не было никакого в его действиях намека на то, что он претендует на этот переворот государственный
1: mm-hmm.
0: или захват власти, установление царства силой. Не было никакого намека. Он это много раз ученикам говорил, подчеркивал. Но Иуда вместе с жизнью Христа шел своим параллельным, можем так сказать, курсом
1: mm-hmm.
0: и хотел достижения своих целей.
1: Mm-hmm.
0: Но как бы беда, или может быть... Яркость этой картины в том, что вот только что Мария,
1: Да.
0: Ради любви.
1: Почему вот они...

0: открылось.
1: Идут, да, вот в такой последовательности.
0: Да. Ну, наверное, чтобы и нам сегодня показать, что я ж пытаюсь увидеть себя в этой истории, да?
1: Да.
0: И должен
1: да.
0: увидеть. Угу. Это правильно будет, правильное чтение Евангелия, да? И что я хочу сделать сегодня, да?
1: Угу.
0: Заработать копейки, предав Христа. Ну, когда мы говорили о том, что Христос говорит, возьми крест твой и следуй за мною.
1: Угу.
0: Если человек не может следовать за Христом, и ему приходится ради себя, ради своего удовольствия или своей безопасности, или своей выгоды поступиться принципами, то что он приобретает в конечном итоге?
1: Да.
0: В конечном итоге немногое. Немногое. Временное, как в Евангелии написано.
1: Да.
0: Да? А вечное теряет. Так и Христос говорит, да, ты жизнь свою потеряешь, вот, если ты попытаешься ее здесь на земле приобрести. Но если ты потеряешь ее ради этого земного, то ты приобретешь жизнь вечную. Так вот Иуда, что он выиграл, да? Ничего. То есть это ценность этих 30 серебряников, которые он, написано в другом Евангелии, приобрел,
1: да,
0: предав Христа, оно не имело никакого значения. Но вопрос здесь в другом, да? То есть Христос шел этим путем жизни на Голгофу, и он об этом говорил, слышали это ученики, а Иуда шел параллельно вместе с ним, достигая при этом своей цели.
1: И
0: но так невозможно.
1: Все.
0: Да, так невозможно, так не будет. Поэтому и вот это, наверное, ну, как мы говорили о религиозных лидерах того времени, лицемерие, да, это тоже было в какой-то степени у Иуды, вот эта форма лицемерия. Он был с ними, но свою цель жизни выстроил соответственно своим желаниям.
1: Мне кажется, это еще и учит нас тому, что, да, действительно, порой бывают люди, те, которые могут нас тоже предать. Да, и мне кажется, мы должны это немножко иногда предполагать, поэтому не стоит всегда надеяться на людей, да, лучше все отдавать в руки Божьи.
0: Да, и сегодня ведь это имя осталось нарицательным для подобных ситуаций в нашем мире.
1: Да.
0: Когда люди испытывают
1: Иудушка,
0: предательство, да, люди так и вспоминают Иуда, его имя.
1: Что же было дальше за столь трагическое?
0: Да. В первый день праздника пресных хлебов, когда закалывают пасхального ягненка, ученики Иисуса сказали ему: «Где бы ты хотел, чтобы мы приготовили для тебя пасхальную трапезу?» Он послал двух учеников своих, сказав им: «Ступайте в город, и там встретится вам человек, несущий кувшин с водой. Идите за ним, пока он не войдет в дом, и скажите хозяину дома: Учитель спрашивает, где комната для меня, в которой я мог бы разделить пасхальную трапезу с учениками моими. И он покажет вам большую горницу, устланную и приготовленную для праздника. Там и приготовьте нам». Ученики отправились в путь. Когда они пришли в город, то нашли все, как он сказал им, и приготовили пасхальную трапезу. Настал вечер, и пришел Иисус вместе с 12. За столом во время трапезы он сказал: «Говорю вам прямо, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать его: «Ведь это не я?» Один из 12, ответил он им, обмакивающий хлеб в одно блюдо со мною, ибо Сын Человеческий идет навстречу своей участи, как написано о нем. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы человеку тому не родиться. И когда они ели, он взял хлеб, произнес над ним благословение, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это тело мое». И взяв чашу, он возблагодарил Бога и дал ее им, и все они пили из нее. «Это кровь моя, кровь Нового Завета, за многих проливаемая», — сказал он им. «Говорю вам, что не буду больше пить от плодов виноградной лозы до того самого дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». Пропев пасхальные псалмы, они отправились на Масличную гору.
1: Здесь мы видим момент, когда Иисус показывает и говорит ученикам о том, что вот есть тот, кто предал. Да, но у них здесь происходит какой-то интересный момент, с которым мы сталкиваемся. Угу. Да, это причастие,
0: да,
1: которое есть и в наши дни. Давайте разбираться по порядку. Да, то есть вот такие интересные эпизоды, как они происходили тогда и как они влияют на нас сейчас.
0: Да, вот этот эпизод, что

0: момент, прошу прощения, Христос говорит, один из вас предаст меня, показывает им, да, что для Христа не было неожиданностью, что он что-то упустил, да, что он что-то не проконтролировал, не доделал предательство Христа Иудой. Это показывает, что он все знал, что о нем, он шел, как о нем написано. Да? Но в его словах был еще один момент побуждения Иуды к раскаянию.
1: Он надеялся.
0: Да.
1: Как надеется и сейчас, что в чем-то мы иногда покаемся.
0: Да, то есть если его раскрыли, уличили, да, обмакивающий хлеб в одно блюдо, вот, наверное, ученики смотрели, замечали, вот, думали, как это все понять. То есть Христос такими действиями побуждал Иуду остановиться и не делать. Да? Иногда задают вопрос, а если бы Иуда не предал Христа, что было бы? Написано, да, и Христос сам сказал, что я иду так, как о нем написано, я буду предан все равно смерти, да, на смерть крестную. Но Иуда мог бы спастись. Даже позже мы прочитаем, что Петр отрекся, но потом что сделал? Раскаялся, да, вернулся в число учеников Христа. Даже если бы Иуда это сделал, и Христос, наверное, его бы принял. Но вопрос верный вы задали по отношению того, что здесь мы называем, или в современности мы называем причастием. Да? Христос берет хлеб, а во время Пасхи это был пресный хлеб, то есть хлеб без дрожжей, бездрожжевой хлеб, и вино тоже чистое, чистый виноградный сок, потому что во время Пасхи, во время праздника Пасхи ничего из брожённого на столе пасхальном не было. И он придает новый смысл тем продуктам или, скажем, тем символам праздника, которые уже были на столе. И он здесь подмечает, да, что вот это кровь Нового Завета. Вот тот завет, который был заключен с Господом, Господом народом, начало было положено вот там Пасхой в Ветхом Завете, Христос здесь говорит, вот эти символы теперь символизируют Новый Завет в моей крови, Иисус Христос говорит. Та кровь Агнца защищала тогда в Египте тех людей, а вот кровь Христа, вот этого истинного пасхального Агнца, теперь защищает тех, кто входит под, под эту кровь, так образно можем сказать, да, в этом Новом Завете. И Христос говорит, вам нужно это употребить, то есть принять. Вот. Другие элементы этой вечери Господней мы находим в других Евангелиях, когда этому принятию предшествовало еще и омовение ног Иисусом Христом всех учеников, да, когда Иисус Христос послужил для них как раб, чтобы омыть им. Но здесь мы находим вот только этот эпизод, когда он уже дает им хлеб и вино, называя это символом своего тела. То есть это мое тело. Ну, в практическом выражении, что это может быть, да, как это можно понять. Христос хотел, чтобы он стал для нас настолько близким, настолько растворимым, если можно так сказать, как хлеб, попадая в наш пищевод, в наш желудок, он растворяется, он становится нами, да, он абсолютно становится нами. Поэтому здесь вот такой как бы духовный смысл вот этого действия.
1: Принятие.
0: Да, принятие.
1: Вот здесь такой момент еще хотела спросить, да, понимаю, что не так много у нас времени, а почему вообще вот именно Иуда предает после причастия? Почему вот после этого он его предает? Почему он все-таки делает это вот именно в праздник? Да, и вот здесь такой еще момент, да, про то, что как Христос, да, вот он делает это тайно. Ну, я имею в виду само вот это вот причастие.
0: Да, ну, мы знаем, что это была последняя Пасха для Иисуса Христа на земле с учениками. И он, еще раз уединяясь, хотел для них создать атмосферу, которая бы приготовила их к тому разочарованию, которое они испытают через несколько часов.
1: То есть, как бы это поддержка была,
0: да,
1: с его стороны для них.
0: Это один момент. Почему вы спрашиваете, да, почему Иуда и там в этот момент происходит? Это тоже, видимо, связано с тем, что мы говорим, когда Иисус идет одним курсом жизни своей, и Иуда идет параллельно. Иуда видит, что Иисус Христос в поставим кавычки,

0: набирает высоту, а наоборот унижается, унижается, унижается, унижается. Иуда с этим не согласен. Он хочет, чтобы вот сейчас все в Иерусалиме собрались, тут праздник большой, да народа полно, вот сейчас он его подтолкнет к тем действиям, которые для Иуды важны и ценны. Вот, и он предает его в этот момент для того, чтобы, ну, может быть, тоже как-то вот спровоцировать, условно говоря, Иисуса Христа к тому, к чему хотел бы, чтобы, и к чему Иуда его побуждает. Но мы видим, да, что Христос достаточно ясно ученикам своим объяснил свою миссию, свое видение, и ученикам нужно было принять его, принять его путь. И не пытаться для Христа создать свой путь, как сделал в конечном итоге Иуда.
1: Как будто бы, как и для нас сейчас.
0: Безусловно.
1: То есть, когда весть распространена, наша задача просто принять Христа.
0: Безусловно.
1: И сделать выбор,
0: да.
1: Любовь или предательство.
0: Да.
1: Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за
0: Спасибо.
1: Такие важные и нужные мысли по поводу чтения Библии. Спасибо. «Тайная вечеря разделила мир. Одни готовы отдать ради Христа все, другие продать его за 30 серебряников комфорта. Но и сегодня он протягивает вам хлеб со словами: «Это тело мое за вас ломимое». Загляните в свое сердце, а какие руки протягиваете вы ко Христу?

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здрасте, Афанась Филиппович. Афанась Филиппович.
2: Здравствуйте, Марья Ивановна. Здесь я, здесь.
1: Ой, а где вы? Что вы тут делаете-то? А земля вам зачем?
2: А, ребятишки сейчас придут. Я им вчера обещал рассказать о сотворении человека.
1: А коробочка-то с землей зачем?
2: А вот вы оставайтесь и все узнаете. Так, это я вроде сделал. Фотографии принес, это я так.
1: Странный какой-то Афанась Филиппович.
2: А вы что-то сказали?
1: Да нет, я сама с собой.
2: А, ну да. О, Марья Ивановна, вы мне нужны. Не могли бы вы мне помочь?
1: Делать-то что надо?
2: Ну, ребята, придут, надо это самое сделать. Ну, ну, понимаете. Ладно. О, кстати, и они. Так я вас жду.
1: Да-да-да.
2: Так.
3: Ты вообще представляешь себе? Вот мать.

0: Здравствуйте, Марья Ивановна.
1: Здрасте. Вы к Фанасу Филипповичу?
0: Да, он мастерской.
1: Так, фотографии принесли?
0: Да, что?
1: Ну-ка, быстро покажите.
0: Вот.
1: Так, следуйте за мной. Стоп. Закрывайте оба глаза.
0: Зачем
1: это? Так надо. Ребята, если вы тоже хотите получить сюрприз, то закрывайте глаза и не открывайте, пока я не скажу, хорошо? Так, давайте руки, пошли.
2: Вижу, вижу моих дорогих ребят. Так.
1: Так, вставайте.
2: Я рад вас видеть. На счет три открывайте глаза. Раз, два, три.
3: Ух ты! Такая коллекция. Здоровская.
2: Ну как, нравится?
1: Это Афанасий Филиппович все
3: придумал.
2: Итак, вчера я обещал рассказать о том, как появился человек. Но для начала расскажите Марье Ивановне о том, как появился мир.
3: Все это создал Господь. Он повелел, и все появилось.
2: Так.
3: Океаны, горы, день и ночь, растения различные.
0: Даже людей он создал.
2: Правильно. Совершенно верно. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня я расскажу о том, как появился человек. После того, как была сотворена земля и животные населили ее, Бог сказал: «Сотворим человека, похожего на нас, и пусть он управляет этой землей». И рыбы, птицы, животные, растения – все пусть будет принадлежать ему. Первого человека Господь создал из земли и вдунул ему в лицо дыхание жизни и дал ему имя Адам. Бог поселил Адама в Эдемский сад, где росли прекрасные чудесные цветы и деревья. Но скоро Адам загрустил, потому что ему было одиноко. Ведь Бог сотворил каждого животного по двое. Льва с львицей, олень с оленихой. А для Адама не нашлось пары, похожей на него. Господь знал, почему грустит Адам, и решил сделать ему чудесный подарок. Бог навел на Адама крепкий сон. И когда Адам спал, Бог взял одно из его ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из этого ребра женщину и дал имя ей Ева. Когда Адам проснулся, о чудо, что он увидел! Он увидел прекрасную Еву и понял, что именно ее все это время ему не доставало. Адам был очень рад новому другу, который так его понимал. И было все созданное Богом им отдано, чтобы они, люди, заботились о животных и возделывали Эдемский сад. Они были красивыми и счастливыми. Адам с Евой очень любили своего Творца, и Бог любил их. От Адама с Евой произошли с вами мы. А вот тот самый прах, из которого был создан Адам. Да-да. Самая обыкновенная земля.
1: И никогда в ней
2: земля. Да. Господь создал его из земли. А ну-ка, достаньте теперь ваши фотографии.
4: Давай.
2: Ну-ка, давайте.
4: Да, вот они.
2: Посмотрите. Посмотрите, какие вы были. Какие вы были маленькие.
1: Ну, какие маленькие.
2: А какие выросли?
1: Да.
2: А какие выросли? А я. Посмотрите, какой был я. Я. А какой стал? А какой стал?
1: Представительный мужчина.
2: И вот что удивительно. У нас у всех есть нос, глаза, уши, рот, голова. Но, несмотря на это, нет ни одного похожего на другого. другого. Мы все разные. А

0: сколько национальностей? Китайцы, японцы, русские. Их множество и множество. И все говорят, каждый на своем языке, и у каждых своя культура.
1: Вот. А я вот слышала, правда, давно, что люди раньше были одной национальности.
2: Да это враки.
0: Нет, почему? Это вовсе не враки. Об этом говорит Библия. Вполне определенно, в самом деле, было время, правда, в глубокой древности, когда все люди говорили на одном языке, и не было никаких национальностей.
2: А как же они тогда все появились?
1: Афанасий Филиппович, вы только не говорите нам с ребятами, что вы об этом расскажете нам в другой раз.
0: Мария Ивановна, вы просто читаете мои мысли. Ну... Ну, кто-то же должен работать. Кому-то же нужно чинить обувь.
1: Ладно, ребята, сегодня пойдем, но завтра мы обязательно вернемся. До свидания.
0: До свидания,
2: мои дорогие. До свидания, дядя Афанасий. До свидания, дядя Афанасий.
0: И с вами, ребята, мы тоже скоро увидимся. Всего вам доброго.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: плохого настроения. Получилось! Все у нас!
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! На зарядку становись! Готовы? Начинаем! И вдох, выдох, вдох, выдох, молодцы, вдох, выдох и последний раз вдох, выдох. Упражнение для шеи, руки на поясе и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, упражнение.

Внимание, маятник к правому плечу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение сова. И направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И упражнение. Мячик положили. Голову на правое плечо. Перекатываем к левому. И назад. Медленно. Вот так. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Упражнение для плечей. Разминаем плечи. Назад. Раз, два, три, четыре, пять. Полный круг у нас плечи проходят. Молодцы. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Продолжаем зарядку с обручем. Пожалуйста. Обруч у нас за спиной. Упражнение лук. Стреляем в правую сторону и в левую. С напряжением переводим руки. Вот так хорошо смотрим в эту сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Теперь упражнение деревья. Высокие-высокие деревья. Поднимаем обруч, смотрим на него, поднимаемся на носочки. Раз, два, опускаемся на всю ступню. Три, четыре. И раз, два. Хорошенько на носочки поднимаемся. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последний раз. Хорошо. Следующие будут повороты. Обруч перед собой. Поднимаем прямо в сторону. Прямо опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз, два, три. Закончили. Наклончики. Обруч над собой держим. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся в сторону, в правую и левую. Ставим ножку на носок. Раз. Так. Два. Теперь право на носочек. Три. Хорошенько в сторону. Не вперед. Не заваливаемся вперед. Только в сторону. Как можно ниже нагибаемся. Молодцы. Наклоны у нас тренируют мышцы талии. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Другие наклоны. Обруч за спиной. Наклоняемся. Ванечка. Наклоняемся вправо. И раз, два, три, четыре. Голову не наклоняем. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Молодцы. Теперь поклоны. То были у нас наклоны, а теперь поклоны. Обруч вверху. Опускаем его на плечи. И вниз. Стараемся поклониться, но не сгибая ног. Берем обруч. И раз, посмотрели на него. На плечи. Вниз. Итак, вдох и выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох и выдох. Вверх, вниз и вверх, вниз. И еще последний раз. Вдох и выдох. Молодцы. Приседания. Обруч перед собой. Поднимаем его и в этот момент присели. Посмотрели на него вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Раз, два, три, четыре.

0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще раз, 2, 3, 4. Закончили. Продолжаем зарядку, упражнение переходы. И приседаем, и перелезаем через обруч. Вот так, раз, и в обратную сторону. Два, и три, и четыре, пять, и шесть. Молодцы. Перемахи правой ногой. И раз, и два, и назад, и раз, два, раз, не теряем обруч, два, три, четыре, еще раз, весело, два, три, четыре, закончили, молодцы, садимся, короткие и длинные ноги, так, держимся за руль, пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Поближе ноги подтягиваем к груди. Ульяна, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Едем, едем. Восемь, девять. Выдох. Молодец. Раз, два, три, четыре. Закончили. Обруч назад. Ноги вытянули. Прогнулись. Теперь ложимся на живот. Упражнение лодочка. Я вам помогу. Давай, Ульяна. Так, зацепляем обруч носками ног. Так. Ваня. Давай. Вот так. Взялись. Хорошо. Все приготовились и прогнулись. Прогнулись, зацепились. Ванюша. И... и прогибаемся. Раз. Прогнулись, прогнулись. И опустились, полежали. Мариша, у тебя получается? Ну-ка я посмотрю.
1: Да.
0: Лежим, лежим. Поехали еще раз, прогнулись. И раз, хорошенько вытянулись. Два, полежали. Ульяна, посмотрю, как ты теперь делаешь. И раз, хорошо, высоко. Два. Расслабились, полежали. Полежали, расслабились. Встаем. Обруч на полу. Поскакали зайцы. Так, панчик, встаем. Руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поскакали в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь прыжки в обруч и из обруча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Подышали чуть-чуть, восстановили дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Встаем в обруч. Прыжки из обруча и назад. Так, приготовились, Ванюша. Нагнулись и прыгнули. Раз, повернулись. Два и раз, два. Так, ну-ка давайте все вместе. Встали нормально в обруч. Встаем в обруч. Приготовились вместе и раз, повернулись, прыгнули, раз, повернулись и раз, повернулись, два, повернулись, и еще раз, повернулись и два, повернулись. Молодцы. Ну, теперь наши любимые карусели. Карусели, поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Крутим, крутим, крутим. Ванюша, старайся. Старайся на талии удержать обруч. Хорошо. Ну, давай, давай, давай, давай. Пробуй.

Вот, вот, вот, вот, молодец, молодец, молодец. Молодцы. Покрутили и опустили обруч. Молодцы. Ну и все. Хорошо. Себя чувствуем замечательно, да? Хорошо у нас с вами получилось, настроение у нас замечательное. Дорогие ребята, мы так надеемся, что вы полюбите зарядку и уже полюбили. В следующий раз мы разучим упражнение.

Есть качество, которое можно превратить в жестокость. С помощью этого качества можно навлечь на себя проклятие. Кто же из героев Священного Писания не выдержал испытания этой замечательной добродетелью? Нередко это качество выступает как один из важнейших критериев в описании человеческих добродетелей. Однако в борьбе добра и зла это качество приобрело порочные особенности. Осторожно, честность. Друзья, предлагаю вам поговорить на тему честности, которой мы все жаждем, мы стремимся к честности, мы говорим о некоторых людях, это честнейший человек, ему можно доверять. Мы бы хотели, чтобы о нас также говорили, что это честный человек. Из прошлого вспоминайте, когда вы хотели бы заверить кого-то в правдивости своих слов, вы говорите «честная пионерская», правда? Кто-то добавляет еще какие-то клятвы, при этом говорит это с акцентом. В детской истории, в фильме про маленького Мука, сюжет интересный, кто-то может вспомнить, песенка волшебника Сулеймана. «Все по-честному, без обмана у волшебника Сулеймана». Однако комментаторы под этим видео дополнили. Только шляпа из целлофана у волшебника Сулеймана. Мы хотели бы видеть честность в этом мире, но, к сожалению, не получается. Очень много обмана. Почему так? Ну, хотя бы начнем с того, что мир наш согрешил. Кто виновник греха на планете?

Это лукавый дьявол, древний змей, сатана, знаете все его образы. И помните вот это лукавство. И еще одно описание важное, которое добавляется к сатане, это отец лжи. Соответственно, в мире, который греховен, который извратил свои пути, будет не истина, а ложь. Напоминаю, Священное Писание определяет Бога как истину. Бог есть истина, Святой Дух есть истина. Господь Иисус о себе сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». Что же будет делать дьявол? Ну, конечно же, будет максимально искажать все, что возможно. И саму честность может так представить, что она не будет работать. Была ли проблемой честность в древности? Если мы обратимся к Священному Писанию, а именно к книге пророка Иеремии, то найдем такие слова. «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Интересно, как так люди трудятся, да, в кавычках, что устают. Оказывается, по мнению пророка Иеремии, можно лукавствовать до усталости. Приучить свой язык лгать и лукавствовать до усталости. Сложно, да? Нам бы уставать от хороших дел, а мы, к сожалению, часто устаем от плохих дел. Такое ощущение, что Иеремия описывал нашу с вами действительность. Если вы живете в мире, в котором все правдиво, наверное, надо снять розовые очки. Чтобы это проверить, сходите сегодня в магазин. И когда вы будете пытаться выбрать товар на основании своих желаний, скорее всего, вы столкнетесь с целой индустрией. Потому как не сказать вам честность и не как вам передать правду, но с тем, как выманить ваши деньги, заставить манипулировать вами, используя всякие психологические уловки, маркетинговые ходы и так далее. Обидно, что за все, что нам предлагают, нам приходится платить. То есть за обман платим мы, конечный потребитель. Ну, с одной стороны, действительно нужно стремиться к правде и истине. Нужно быть честным, нельзя обманывать. Это повеление, которое мы еще нашим детям даже говорим, правда? То есть, сыночек, доченька, будь честный, не обманывай папу. Накажу не за то, что ты что-то плохое сделал, а за то, что пытался скрыть, обмануть. Вот родителям это, наверное, больнее. Но напоминаю, дьявол пытается извратить даже самые красивые, благородные качества характера. Либо заставить ими так пользоваться, ну, чтобы это выглядело, как будто слон оказался в посудной лавке. То есть человек берет что-то доброе, хорошее, начинает неправильно этим пользоваться, и получается трагедия. Подобный пример легко увидеть в ситуации такой бытовой с детьми. Когда ребенок берет хороший папин инструмент и начинает им пользоваться как придется. В итоге ремонт и инструмента, и всего вокруг обеспечен. Честность однажды, да не однажды, не на руку бывает. Дамы, сейчас вопрос к вам. Вы бы хотели, чтобы ваш супруг, невесты, а ваш жених, был с вами предельно честен, и поэтому, придя к вам в романтический вечер или в вечер, когда желает сделать вам предложение или сказать что-то доброе, приятное, начнет с честного рассказа про то, как зарабатывают цветочные магазины на людях, как дорого стоят цветы, как быстро эти цветы увядают. Расскажет вам честную историю вот этого цветочного бизнеса и скажет: я тебе вместо цветов подарю, ну, пару купюр. И купи себе что-нибудь максимально полезное, и это будет честно. К сожалению, или к счастью, скорее к счастью, дамы хотят, чтобы их немного обманывали. Вы хотите себе в подарок цветы, они простоят максимум неделю, и вы их выбросите. Если заранее вам эту историю сказать, вам не понравится. Вы скажете: нет, обмани меня, подари мне цветочки, я буду смотреть, как они в течение недели увядают, но у меня будет радость на душе. Чувствуете? В каких-то вопросах мы не хотим честности. Мы хотим пребывать в сладком обмане.

Правильно это или нет, это другой вопрос, но вот факт налицо. То есть честность не является таким своеобразным абсолютом. Но давайте перейдем к конкретному библейскому сюжету, когда честность привела к невероятной трагедии. Когда человек решил быть честным, более того, он опередил на тысячелетия некую богословскую идею, начал ее осуществлять и стал просто проклятым человеком, окаянным. Говорим сегодня о Каине. Мы обращаемся к книге «Бытие», 4 главе, и находим там интересное описание того, как два человека, впервые рожденные на этой планете, ну, помните, Адам и Ева сотворены, а Каин и Авель родились, как положено, всем деткам. И вот эти два повзрослевших человека, Авель и Каин, идут поклоняться Господу. Авель принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. А почему? Потому что Каин принес от плодов земли дар Господу. Давайте будем честны. Вы бы увидели вот два этих жертвенника. Жертвенник Каина и жертвенник Авеля. Под каким вы поставили бы лайк? Какой бы вы жертвенник репостили? Какой можно было сделать фотообоями? Какой жертвенник вызывает приятные ассоциации, впечатления, эмоции? Ну, конечно же, жертвенник Каина. Почему? Там капли крови нет. Жертвенник Каина – это красиво украшенное дизайнерское произведение. Каменное сооружение, и на нем плоды земли. Сливы, яблоки, груши, тыквы, арбузы, топинамбур, что хотите. Красиво. Смерти нет, жизнь. Бери и ешь, красота. А жертвенник Авеля что из себя представляет? Представьте себе, лежит убитое животное. Может быть, снята шкура с этого животного. Ну, дальше боюсь описывать, кто-то слишком впечатлительный и воображающий может плохо себя почувствовать. То есть при честном подходе к воспринятию этих картинок жертва Каина выигрывает. Но это только на первый взгляд, потому что есть более глубокий уровень честности или правды, которая не в картинке, не в впечатлениях, не в эмоциях выражается. Но что угадал Каин? Почему он не захотел, хотя знал, как надо поклоняться Господу? Каин не захотел принести жертву так же, как Авель, а знал, потому что его отец такие жертвы приносил. Отец рассказывал про то, как, выходя из сада Эдемского, Адам был облечен в одежды кожаные. Просто до этого Каин сам лично не совершал таких жертв. Теперь он, как самостоятельная взрослая личность, начинает поклоняться Господу, строить с ним отношения. Но не желает это делать по тому сценарию, который говорит Господь. Первый, кто принес жертву, сам Господь, давший одежды кожаные. Не нравится это Каину. Знаете, мы в Библии находим своеобразный ответ, почему, наверное, пророчески, я не знаю, каким образом, но Каин таки преодолел время и понял очень важную идею. А на самом-то деле эти жертвы, кровные жертвы, не работают. Что за нонсенс? Почему я это утверждаю? Кто-то может сказать, да нет, жертвы должны были быть. Я вам процитирую из послания апостола Павла к евреям, главы 9, и мы находим описание, которое говорит Павел, рассказывая о кровных жертвах. Интересно. Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Вот эта прежняя скиния, земная, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы. И вот здесь интересное описание. Не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Смотрите, что утверждает апостол Павел. Дары и жертвы не могут.

могущее сделать в совести совершенным приносящего». Надеюсь, этот текст понятен. Понятно, что это синодальный, может быть, сложный, выраженный. Давайте современным языком. «Дары и жертвы не могут очистить совесть человека, приносящего эти жертвы». Аллилуйя. Каин, оказывается, знает, что это не работает, поэтому не делает это. Ну, честный же человек. На несколько тысяч лет опередил богословие апостола Павла. Но, видимо, такая честность неуместна. Мы должны с вами понять, что Господь утверждает эти кровные жертвы не для того, чтобы сами эти жертвы очищали людей. Если бы приносимая жертва очищала людей, то знаете, кто был бы самым святым? Тот, кто самый богатый и кто имеет много стад. Нагрешил, жертв наприносил и очистился. Ешь, пей, душа, веселись, святой да нельзя, омытый кровью жертвенных животных. Логично. А если ты бедный, у тебя нет права грешить. А если согрешил, ну как ты отмоешься? У тебя денег нет, стад нет. Вот и ходи проклятый. Похоже, знакомо. А именно так и получилось в истории многих народов. У тебя много денег, молодец, ты можешь перекрыть все свои беззакония. Вот вам рецепт коррупции. Много денег, меньше виноват. За миллиардное хищение можно отделаться штрафом, а за украденный мешочек с зерном можно сесть в тюрьму на долгие годы. Знакомо, правда? Расстрел можно схлопотать, если ты не прикрыт ничем. Можно купить индульгенцию, как это было в средние века. У тебя же много денег, значит, ты более святой. Вот она, жертва Каина, или честность Каина, если бы он так воспринимал. Апостол Павел поясняет эту идею. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Что бы мы ни приносили, как бы мы ни хотели поклониться Господу, как бы мы ни давали обещания, «Боже, я тебе храм поставлю, часовню поставлю, я в церковь денежку принесу». Все эти действия, ну, уже современного формата, не могут очистить человека. Тогда, может быть, не нужно этого делать, не нужно ничего жертвовать, не нужно было в древности приносить что-то Господу, ну, вот как кровную жертву. Авраам, наверное, ошибался. Ну, не хватало ему ума от апостола Павла. Так что ли? Конечно же, нет. Мы находим идею в Священном Писании, что в том же от апостола Павла в письме к Ефесянам он говорит: «Никто да не осуждает вас за пищу, за питье, или праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть некие предметы, некоторые действия сами по себе смысла не имеют, но они имеют смысл в том, что они на что-то указывают. Ну, простой пример. Когда вам звонит телефон, и вы сделали себе аватарку звонящего. И когда вы видите фотографию звонка, вы же не общаетесь с фотографией. Вы понимаете, что звонит дорогой вам человек, ну, допустим, супруга или ребенок ваш, и по фотографии вы видите. И вы могли бы продолжать, видя, что это фотография ребенка, начать с ним разговаривать. «Привет!» Ну, получился бы разговор? Наверное, нет, надо нажать. «Ответить!» И там будет уже настоящий голос. И вы выкладываете телефон и начинаете разговаривать с живым человеком. Но и это тоже опосредованно. Телефон, номер, связь – это все не настоящее. Вы потом говорите: «Давай встретимся дома, когда придешь домой». Хорошо. И когда вы приходите домой, встречаетесь, вот настоящее общение. Но чтобы это общение состоялось, первое, у вас аватарка, которая позволяет вам угадать, что это номер телефона. Вы его не сбрасываете. Вы видите, вам звонит дорогой человек. Вы с ним разговариваете, это голос, но это всего лишь голос. Вы не будете продолжать с ним общаться день, другой, третий по телефону. Все знают, что это недостаточно. Но вы можете договориться о встрече, а потом прийти и встретиться, обняться, угощать, праздновать и так далее. Есть вещи, которые...

ведут к будущему. Кто-то сегодня говорит, я не люблю ни соцсети, ни телефоны, ничего, я такой вот ретро-человек. И лишает себя возможности воспользоваться инструментами для общения. Зачем усиливать какую-то аскезу, лишать себя благословений от научно-технического прогресса? Но еще раз, есть тень будущего, а есть тело в чем-то. Вот Павел говорит, что жертвы, которые тысячелетиями приносились, сами по себе, они не очищали людей. Но они указывали на будущего Мессию, на будущего Агнца. И человек, который год, другой, третий, десятилетие приносит жертву, он учится жертвовать, он понимает, что грех приводит к смерти, но на самом деле настоящее избавление будет во Христе. Сегодня в современном мире мы можем сталкиваться с таким обрядом, как святое причастие, которое совершается и с обрядом многоомовения, и с преломлением хлеба, и вкушением этого хлеба, и питья вина. Это ли освящает? Нет, конечно. Но это напоминание, потому что Господь сам сказал, вы смерть Господню возвещаете вот такой трапезой, таким действием вы что-то символизируете. Кто-то говорит, это не работает, я не буду этим пользоваться. Такой невероятно честный, плохая честность. Честность, которая не позволяет тебе воспитывать себя. Еще раз, в школе, когда вы проходите учебную программу, вам дают учебник физики, химии, геометрии. Но сам учебник не является инструкцией к жизни. Настоящей инструкцией является инструкция, выписанная какому-то агрегату. Электромотору, к станции опреснения воды и так далее. Вот там жизнь, там рабочий процесс. А в школе у вас есть учебник. И если вы возьмете эти учебники и попытаетесь жить по этим учебникам, скорее всего, не справитесь. Потому что в учебниках лишь схемы, лишь базис. А жить нужно по настоящим инструкциям и с настоящими устройствами, инструментами и так далее. Но без школы вряд ли получится. Некто приходит и говорит, да я как-нибудь методом тыка, начинает экспериментировать с инструментами и так далее. И что получается? Ну, в сервисный центр приходится ехать. Это в лучшем случае, либо выбрасывать испорченную вещь. Давайте вот эти притчи из жизни применим для себя и к честности будем относиться максимально выверенно. Апостол Павел говорит о том, что отношение к жертве Иисуса Христа нас несколько должно дисциплинировать, нас настраивает правильно себя вести. Давайте прочитаем этот текст. Это письмо к евреям, глава 10, где апостол Павел говорит, что мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, вот этот путь новый и живой. И да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. То есть Павел говорит, мы, смотря на это очищение, на этот учебник, начинаем жить. Но жить как? С искренним сердцем. Это замечательно, это значит честно. С полною верою, при этом очистив от прежней порочной совести и от грехов, и тело свое омыв, то есть здесь и физическое освящение, и исповедание будем держаться неуклонно. И все это на основании того, что Господь верен, Господь что-то обещает, Он не обманывает. Интересное сочетание. Вот такая честность, конечно же, нужна, она приемлема. Бывает так, что некоторые люди хотят проявить максимальную честность. Они заявляют о ней. Я как вот сказал, как отрезал. Я люблю, чтобы все без фальши. Такие люди, к сожалению, часто прибегают к честности как к инструменту жестокости. А почему бы поступить несколько по-другому? Проблема возникает тогда, когда мы решаем быть честными и надменными, а не честными и добрыми. Запомните эту идею.

Некоторые люди воспринимают честность как абсолют и пытаются применить ее именно в абсолютном таком значении. Я скажу абсолютную правду, и при этом не будет места доброте, пощаде чувств, учету мнения, психологии других людей, желание покрыть недостатки другого человека. Но не покрыть в плане содействовать, а в плане компенсировать, чтобы человек не упал под ношей какого-то нечестия, греха и скверны. Почему бы честность не начать сочетать с добротой? Кто-то же берет честность как инструмент, чтобы убивать, чтобы ранить. Конечно же, в таком отношении мы с вами не должны идти по пути какой-то такой святой лжи. Небольшой пример. Однажды к Иисусу подходят его противники, они часто пытались его в чем-то уловить и говорят: «А вот какую силу ты это делаешь?» Тогда Иисус не проявляет честности, почему-то не отвечает и задает встречный вопрос: «А крещение Иоаннова, оно откуда? От человеков или с небес?» Они посовещались и говорят: «Мы не знаем». Иисус говорит: «Ну и я не отвечу». Вот вам иллюстрация того, что можно было бы пытаться сказать что-то честно. Вот задали тебе вопрос: «А ну-ка я сейчас отвечу очень честно, правдиво, в лицо, ничего не боясь, скажу правду». Не делает так Иисус, потому что сейчас такая честность неуместна. Потому что сейчас эта честность – это все равно, что взять бисер и бросить перед свиньями. Нам, друзья, нужна вот в этом стремлении к честности не наивность, но мудрость. И как бы это странно ни звучало, мудрость змеиная. Есть такое повеление в Библии: будьте мудры, как змеи. Не хитры, не смейте хитрить, как змеи. Кто хитрит, как змей, скорее всего, дитя змея. Бог говорит: будьте мудры, как змеи. Иисус проявляет эту мудрость. Он мог бы ответить честно, но говорит: давайте я вас спрошу. А раз вы так отвечаете, тогда извините, и я не отвечу. Вопрос закрыт. И честность тут себя не проявляет. Почему? Он лжет? Нет, он просто не говорит ничего. Потому что бесполезно таким людям с плохим сердцем, с испорченной совестью, с плохими мотивами что-то говорить. Даже абсолютную правду. Еще один важный сюжет, который был в истории Господа Иисуса Христа, когда он склонился и решил омыть ноги ученикам. И по правилам, вот так честно, кто-то из учеников, а имя его вы знаете, это Петр, попытался воспротивиться. «Не умоешь ног моих вовек». Вроде бы честно, говорит Петр, не должен учитель омывать ноги ученикам. И честно не должен. Петр максимально искренен в этом, а Господь говорит: не умою ног твоих, не имеешь части со мною. Ты хочешь быть честным или хочешь быть омытым? И Петр тут же испугался: Господи, руки, ноги, голову, все омой. Иисус опять говорит: рвение у тебя хорошее, честное, но омытому нужно только ноги омыть. И даже если ты чего-то не понимаешь, прояви сейчас нечестность. Типа: я не понимаю, можно я этого делать не буду? Я пошел. Нет, не имеешь части. Сейчас делай, даже если не знаешь. Ты понимаешь, что это правильно? Да. Понимаешь, как это работает? Нет. Но это правильно? Да, правильно. Делай правильно. Друзья, мы с вами должны усвоить урок. Честность – это в какой-то степени проявление любви. Но что делает любовь? Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Если мы о себе говорим, что мы не имеем греха, то, конечно же, обманываем самих себя, истины в нас нет. Нам нужно признавать свои ошибки, быть честными с самими собой. Надо исповедоваться Господу и получать его прощение. Он обещал: если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен,

все это называется честностью, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Уверен, каждый из нас будет стремиться к тому, чтобы совершить эту правду Божию и использовать честность так, как того хочет Господь.

0: Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь, Бог Израилев.
1: Книжник – переписчик и толкователь священных текстов в иудаизме, знаток Моисеева закона. В силу своей образованности большинство книжников были также юристами и составителями различных документов. Самым знаменитым книжником был Ездра, религиозный и политический лидер Израиля V века до нашей эры и автор одной из книг Ветхого Завета. В эпоху Нового Завета большинство книжников были фарисеями. Наряду с первосвященниками и старейшинами они составляли религиозную элиту. Книжники пользовались большим уважением простого народа. Они носили специальные одежды и занимали почетные места на богослужениях. Большинство книжников враждебно относились к Иисусу, считая его толкование закона ошибочным и опасным. Его растущей популярности они видели угрозу собственному авторитету. Христос, в свою очередь, критиковал книжников за их лицемерие и развращенность. Он винил их в том, что, обращая внимание на мельчайшие требования закона, они пренебрегают справедливостью, милосердием и верой.
0: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».

0: в возрасте 24 лет, это спустя 4 года, где за плечами такое прошлое, армейское прошлое, развал Советского Союза нашего, да, вот. И та молодость, она требовала каких-то определенных действий, вот тех ошибок, врожденные наклонности к злу и приобретенные. И вот идя именно этим путем врожденных и приобретенных наклонностей к злу, то есть человек доходит до определенного рубежа. И однажды я тоже дошел до этого определенного рубежа. И ко мне домой приехала группа людей в длинных плащах с автоматами, отстранила в сторону маму и пытались меня найти. Но, естественно, меня дома не было, меня найти они не могли. Вот. И когда я возвращался домой спустя время, то есть все, кто шел ко мне навстречу, вот, они бежали от меня все в разные стороны, то есть убегали. Почему? Потому что они понимали, что могли застрелить и могло зацепить кого-то.
1: Мирской человек – это тот, который живет без Бога, без знания, понимания, сознания, принятия. То есть он живет без Бога, он живет сам по себе, как язычник. Потому что люди будут на две категории в конечном итоге. Вот те, которые имеют понятие, желают исправиться.

0: имеют веру и надежду. Это вот одна категория людей. А другие – это все разнообразие другой категории людей, которые хотят жить по своей воле. Вот как они хотят, так они и хотят жить.
1: Когда я пришел домой, мама меня увидела, она упала от осознания того, что я еще жив. Вот, потому что были переживания. На тот момент у меня брат принял Христа в свою жизнь, сестра приняла Христа в свою жизнь, мама приняла Христа в свою жизнь. А мы с отцом жили другой жизнью, своей. Но вот их жизнь, это было глубокое свидетельство. То есть это возможность для человека смотреть в правильном направлении. И я вынужденно, да, начал смотреть в правильное направление. И вы знаете, это так здорово. Почему? Потому что однажды это позволило мне и принять решение.
0: В Библии очень конкретно перечислены все эти качества людей, которые особенно в последнее время будут видны. Это и злоязычие. Это связано и с телом, и с духом, и с душой. Во всех этих областях это будет видно. Вот, каяться в том, что мы неправильно относимся к своему телу, мы не читаем Слово Божье, потому что там есть вот это просвещение, которое должно быть. Ну, а все это сведется к эгоизму.
1: И когда я понял, что жизнь может вот так вот внезапно завершиться, и таких этапов в жизни уже было очень много, до 24 лет, и я могу рассказать их очень много, этих ситуаций. Вот. Но вот тот момент, это был последний момент в моей жизни. И вот когда я пришел, и я сказал брату, я хочу жить, молись за меня. Он встал на колени, помолился. А сестренке сказал, я хочу жить, встань на колени, молись за меня. Она помолилась. Помолилась мама. Я встал на колени и сказал, Господи, прости. Я не могу остановиться, но я хочу остановиться, я прошу, помоги мне остановиться для того, чтобы я мог жить. И если ты это сделаешь в моей жизни, и у меня получится, я пойду тем путем, который ты укажешь мне идти.
2: Апостол Павел тоже говорит о себе, что он сперва жителем Дамаска, Иерусалима, а Иерусалим – это то место, где хранился закон Божий, где люди были посвящены в эти духовные дела, то он говорит, что я и жителем Дамаска, и Иерусалима, потом всей иудейской земле проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Итак, мы видим, что даже в центре религиозном пришлось апостолу Павлу проповедовать для того, чтобы довести до сознания человека, до их сердца, что они должны покаяться.
3: Все несчастье состоит не в том, что ты упал, но что упавший не встаешь, не в том, что согрешил, но в том, что упорствуешь в грехе. Тихон Задонский.
2: Мы знаем, что часть принимали Иисуса Христа как Спасителя человечества, а другие кричали: «Распни его! Распни его!» Но потом пришло время, когда вдруг они осознали свою ошибку. И сказано в Деянии апостолов, и многие из священников покорились вере, покаявшись перед Богом. Поэтому даже священники, носители закона Божия, они не понимали, что своим отвержением Иисуса Христа они нарушают закон Божий, потому что Творца этого мира, Жизнедателя, Спасителя человечества, они распяли на кресте.
1: Вы знаете, вот в тот момент пришло покаяние. А покаяние происходит от осознания. От осознания того, что ты ничего в своей жизни в лучшую сторону сам не изменишь. Почему? А потому что природа твоя, она падшая. Тебе нужна помощь со стороны. И вот вначале был задан вопрос, понимает ли этот мир сегодня нужду в покаянии? Вы знаете, люди сегодня напуганы тем, что сегодня происходит. Люди сегодня в недоумении того, что сегодня происходит. Но смотрят ли они на Христа? Вы знаете, не все. Не все. Люди смотрят на себя. Как и когда-то я и многие подобные мне смотрели на себя и не понимали нужды вот в том, чтобы выбрать совершенно другое.

0: другой путь. Поэтому выбор другого пути через покаяние, других вариантов выбора другого пути не существует.
1: Для меня, когда это настоящее Божье прощение, то это ощущается очень сильно и очень ярко. Во-первых, испытываешь облегчение, испытываешь радость, испытываешь умиротворение, испытываешь вот благость. То есть ты просто оказываешься в какой-то атмосфере счастья. Это Бог тебя простил.
2: Эмоциональное и физическое здоровье напрямую взаимосвязаны. Сегодня очень много об этом говорят, о том, что все-таки очень многие физические заболевания и эмоциональные очень многие проблемы берут как раз корни, идут от того, что есть какая-то неудовлетворенная нужда и потребность какая-то. И поэтому покаяние, на мой взгляд, может дать человеку очень большое внутреннее исцеление, которое повлечет за собой физическое излечение.
3: Бог проявляет свою милость и благость в том, что Он дает жизнь, дыхание, посылает дождь и праведным, и неправедным. И в то же время Его благость и Его любовь проявляется в том, что Он ожидает отношений с теми, кто ушел от Него. То есть это Его стремление вернуть своих детей. И когда, скажем, дитё Божье возвращается к себе домой, возвращается в отчий дом, то он обретает эту радость, он обретает это счастье.
2: Я встречаю в среде верующих людей, когда есть какие-то тревожные мысли, тревожные переживания, какие-то эмоциональные расстройства, связанные как раз-таки с тем, что есть неверное представление о Боге, и это влечет за собой какие-то физические заболевания. Поэтому вопрос покаяния, на мой взгляд, очень исцеляющий. То есть если бы люди посмотрели просто поверхностно на эту тему, покаяние выглядит как что-то самоуничижительное. Но для меня в этом вопросе покаяние – это то, что может принести человеку исцеление. Не просто облегчение, но исцеление и восстановление. Потому что Бог не хочет просто, чтобы мы чувствовали себя униженными, обесцененными, чтобы мы вот просто всегда на коленях стояли и унижались перед Ним. Он через покаяние хочет нам дать облегчение, освобождение от чувства вины, от чувства беспомощности и дать силу, чтобы дальше продолжать преодолевать что-то в нашей жизни.
4: Покаяние имеет как бы два лица. Оно взирает на прошедшее и на будущее. На прошедшее, дабы оплакать сделанные грехи, а на будущее, чтобы не делать их уже более. Григорий Богослов.
1: Христос – источник всякого благого порыва. Только Он может привить нам отвращение ко греху. Всякое стремление к истине и чистоте – так же, как и осознание своей греховности, свидетельствует о том, что Его Дух воздействует на наше сердце. Мы также не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть, как не можем получить прощение без Христа. Иногда людям становится стыдно за греховную жизнь, и они оставляют некоторые из своих дурных привычек еще до обращения ко Христу. Но как раз любая их попытка стать лучше, их искреннее желание поступать правильно, есть не что иное, как проявление влекущей их силы Христовой. Это действует на душу так, что совесть пробуждается, и в жизни происходит заметное исправление.

Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху.

Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконий моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего.

эти изменения заложены в нас Богом, потому что человек, он потому и человек, что он не статичен. Бог предусмотрел для нас с вами бесконечное развитие. Мы созданы для Него. А для Него это значит для познания Его. Бог хочет нас радовать, Бог хочет нас удивлять, Бог хочет наполнять нас своими особыми откровениями, наполнять опытами, показать нам какие-то вещи, которые раньше для нас были закрыты. «Воззови ко мне, я покажу тебе великое, недоступное». Вот это воля Божья. И когда мы смотрим на все новое, открывающиеся грани Господа, Его характера, это, конечно же, не может, не должно оставлять нас такой, ну, я бы сказал бы, в преступной статичности. Когда ты живешь, ты меняешься. Изменение – это и есть сама жизнь. И Бог вот этот процесс оживотворения, который сделал частью своего плана, плана работы с нами, Он хочет воплощать в реальной жизни. Мы никогда не должны замереть в какой-то удобной нашей позиции, статичной, которая нас устраивает. Хотя вот это... греховная, испорченная часть нашей природы, ей это очень нужно, ей это удобно и выгодно. Замереть и не беспокоиться. А Господь посылает нас все время в какое-то путешествие, не всегда понятное нам по смыслу. Вспомните того же Иеремию, когда Бог говорит, ну что, Иеремия, хочешь научиться очередному уроку? Он говорит, да, хочу. Ну возьми вот этот пояс, иди спрячь.

0: в ручье, и, между прочим, надо пройти более 600 километров, чтобы дойти до этого ручья. Он идет, кладет в ручье свой пояс, через некоторое время возвращается, через некоторое время Бог говорит: ну что, хочешь урок, готов получить? Ну да, иди посмотри, что с ним стало. И это опять новое путешествие. То есть это действие Божье, и вы в своей жизни будете ощущать, что когда вы по-настоящему сотрудничаете с Богом, вы не будете на месте. Изменения будут происходить в вас. Достижения, которые Бог нас ведет, это часть Божьего плана по изменению вселенной. Бог говорит: «Се творю все новое». И Он приглашает нас с вами быть соучастниками, сотворцами этого удивительного процесса изменения мира. Мы и так меняем свой мир, да, мужчина, он должен менять свой мир, строить новый дом, облагораживать территорию, женщина меняет уютное гнездышко. Это часть бытовых наших изменений, но главное изменение, которым Бог нас хочет подвести, это изменение внутреннего человека, который от славы преображается в славу. Взирая на величие, красоту характера Иисуса Христа, сравнивая свою жизнь, свои поступки, соизмеряя, принимает решение и меняет свою жизнь. Это самый ценный, самый главный результат для Бога нашего. Я очень хочу, чтобы у нас с вами это получалось. Чтобы эти изменения, как бы болезненными они для нас не казались, они давали нам радость присутствия Бога, радость участия в Его планах, радость наблюдения за тем, как сила Божья реализуется в нашей жизни. Ничто не может нас так радовать, ничто не может нас так восхищать и давать силы пережить даже любые, как Священное Писание говорит, временные, краткосрочные, нам иногда кажущиеся очень длительные испытания, как наполнение нашего разума смыслом того, что Бог работает с нами. Изменения дают почувствовать, увидеть, конкретно понять вот эту Божью красоту, Божью силу, Божье присутствие в нашей судьбе.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий твои молитвы, я Бог знающий

Сегодня мы с вами узнаем из жизни одного библейского героя о том, что является самым важным в жизни. Все вы с детства помните сказку о старике и рыбке. Однажды старик пошел к берегу моря, закинул невод, и мы знаем эту сказку, заканчивается над тем, что он находит рыбку. Рыбка готова исполнить любое его желание, он ее отпускает, но в дальнейшем, вернувшись домой, он получает указание от старухи, чтобы вернуться и все-таки попросить себе хотя бы корыто. Читая подобную сказку, либо какие-то другие истории, например, про волшебную лампу Аладдина, либо про цветик-семицветик, многие мечтали о том, чтобы вот бы действительно эта сказка стала явью. Вот бы найти такую лампу или цветочек, который смог бы исполнить любое твое желание. В Библии мы встречаемся с библейским персонажем, который также столкнулся с этим вопросом. Вопросом «проси все, что хочешь». Кто же этот библейский персонаж? Чаще всего, конечно, ответ на этот вопрос следующий. Это Соломон. Но не только Соломон слышал такой вопрос в свой адрес. Есть 4 книга Царств, 2 глава. История повествует о взаимоотношениях пророка Илии и Елисея. Перед тем, как Илия был вознесен на небо, он пытается своеобразным образом как-то избавиться от Елисея, предлагая ему остаться то в одном городе, то в другом городе. И мы читаем, он говорит, останься здесь, в Вифиле, или останься здесь, в Иерихоне, или около Иордана. Но Елисей не оставляет пророка Илию и везде следует за ним, понимая, что скоро пророк Илия будет вознесен, и ему надо будет занять его место, а он не имеет той силы, не может творить такие чудеса, которые делал Илия. Поэтому продолжает настойчиво следовать за ним. И вот наступает момент, и мы читаем в 9 тексте 2 главы. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею,

Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. Проси, что сделать тебе. Эти слова звучат из уст Илии, того человека, который мог воскрешать мертвых, по слову которого огонь снисходил небо или была засуха. Этот человек действительно предлагал исполнить любое желание. Проси все, что хочешь. О чем мог попросить Илия? О чем бы сегодня попросил бы молодой человек Илию, если бы ему был задан такой вопрос? Что сегодня больше всего хотят люди? Возможно, кто-то бы захотел имущество, может быть, дом, квартиру, хорошее место на работе или материальное обеспечение. Ответ на этот вопрос очень важен, потому что ответ на этот вопрос, по сути, показывает, что является самым важным, что является самым главным в твоей жизни. Если мы бы вышли сегодня на улицы города и задали вопрос, в чем смысл жизни или чего вы хотите больше всего, то какие ответы бы мы получили? Кто-то сказал бы, что смысл его жизни – просто жить и радоваться. Кто-то бы сказал, что, возможно, смысл его жизни – это дети, продолжение рода, карьера, достижения, успех. Кто-то бы откровенно сказал, что смысл моей жизни – побольше заработать денег или найти себе хорошую жену. Люди на протяжении тысячелетий задавали этот вопрос. В чем же смысл жизни? Для чего я пришел в этот мир? Для чего я родился? Потому что нам никогда не объясняли и никогда не говорили о том, для чего мы пришли в этот мир. Мы просто в определенный момент ощутили себя живущими. Никто нас не спрашивал, хотим ли мы родиться. Просто родились и все. Мы не выбирали, где, в какой семье, когда. Нас просто поставили перед фактом. Кроме этого, человек не всегда понимает, для чего он вообще живет. Дело в том, что каждый день он повторяет одни и те же действия. Он встает утром, он чистит зубы, умывается, завтракает, идет на работу, возвращается, смотрит телевизор, вновь ложится спать и так изо дня в день, изо дня в день. Пока не приходит старость, пенсия, когда можно выдохнуть и сказать, ну, как-то дожил до пенсии, скоротал дарованное мне время. Если разбирать эти причины и смыслы, то, конечно, можно действительно разобраться и понять, что же является смыслом, а что нет. Однажды я ехал в поезде. И мы общались. И как-то разговор плавно перешел к теме о смысле жизни. И когда вдруг я обмолвился о том, что я знаю ответ на этот вопрос, то я увидел лица людей. Их взгляды были направлены на меня. И знаете, в этом взгляде я прочитал особый голод. Это люди были старше меня. Они имели более жизненный опыт. Но при этом я вдруг осознал, что у них нет ответа на этот вопрос. И они бы хотели встретить хоть кого-то, кто бы сказал, вот в этом смысл жизни. Находиться в процессе. Может ли это считаться смыслом жизни? Дело в том, что мы знаем назначение каждой вещи. Книга для того, чтобы читать, стакан для того, чтобы пить воду, микрофон для того, чтобы усиливать звук. А для чего мы? Мы можем знать, в чем принцип работы наших органов и для чего нам печень, сердце или почки. Ну а для чего в целом мы, как личность, как человек? Это очень важный вопрос. Ответ на этот вопрос расставляет все по своим местам. Для чего я пришел в этот мир? Для чего мне дана жизнь? Для чего мне дан этот отрезок? Для чего, если в конечном итоге человек все равно умирает? Для чего нужно приходить в эту жизнь? Для чего жить, когда тебе трудно? Когда необходимо принимать важные решения? Когда нужно переступать через себя? Когда ты теряешь родных и близких? Когда есть проблема на работе? Отсутствует жилье свое? Где найти этот смысл? Как объяснить, для чего ты

живешь. Нас не устраивает просто быть в процессе. Когда мы едем в отпуск, мы ожидаем, что все-таки мы однажды приедем и сможем отдохнуть и насладиться этим временем. Нас не удовлетворит, скорее всего, просто время, которое мы будем проводить в процессе поездки или пути на место нашего отдыха. Также спорт, что чаще всего мы хотим все-таки видеть определенные результаты, когда мы занимаемся, а не просто находиться в процессе. Или наша работа. Когда мы работаем, мы тоже ожидаем в конце месяца зарплату, а не просто удовлетворяемся лишь только процессом работы. Нам свойственно осознавать, что все-таки должна быть какая-то цель. Мы не можем жить просто ради того, чтобы находиться в процессе жизни. А может быть, дети? Действительно, очень многие люди видят смысл своего существования в детях. Я бы сказал, что это самый благородный мотив, чтобы оправдать свое существование. Однажды у меня была другая история. Я был на похоронах, и у нас тоже зашел вопрос о смысле жизни. И когда я попытался объяснить, что дети не являются смыслом жизни человека, хотя дети — это, конечно, дар от Господа, это большое благословение, то один мужчина не выдержал и сказал: «Как это так? Дети для вас не смысл жизни? Тогда нам не о чем больше с вами разговаривать». Я помню, как я вышел, я был в смятении, я размышлял над этим. Я думал: как же так? Неужели это не очевидно? Почему человеку так сложно это принять, понять, почему он так резко отвергает эту мысль? А потом я представил себя на его месте. Когда ты проживаешь 50-60 лет, находя смысл своей жизни хотя бы в детях, и вдруг кто-то находится, который пытается тебе объяснить, что, оказывается, нет, не это смысл жизни. Это то же самое, как сравнить человека, который стоит на табуретке, и кто-то подходит и пытается выбить ее из-под ног. Человек хватается за вот эту последнюю возможность. Потому что страшно однажды осознать, что всю свою жизнь ты прожил, не имея настоящего смысла жизни. Что ты так и не нашел ответ на этот вопрос. Конечно, думаю, не стоит много говорить о таких простых смыслах жизни, как заработать побольше денег, либо стать начальником на своей работе. Многие действительно находят в этом смысл жизни. Я тоже пытался как-то представить эту ситуацию и, наверное, расскажу вымышленную историю, хотя, на самом деле, думаю, она часто происходит в жизни. Представим себе молодого человека, допустим, Ивана, который вдруг осознает и понимает, что смысл его жизни – это хорошая, дорогая машина. Это то, ради чего он готов работать, рано утром вставать. Это то, что его мотивирует жить. Он переезжает в большой город, он начинает работать днями и ночами, откладывая копеечки. Он не досыпает, не доедает, спит на раскладушке у знакомых либо у друзей. И вот через 3 или 5 лет он наконец-то собрал заветную сумму. И вот он вместе со своим другим другом едет с этими деньгами в автосалон, и он уже мысленно представляет. Он представляет о том, как он сядет за руль своего нового автомобиля. Он представляет, как будет пахнуть салон, о том, как будут гореть все эти кнопочки, о том, как он выйдет, и все увидят его за рулем этой дорогой машины. И вот на одном из перекрестков происходит авария. В их машину врезается другая машина, за рулем которой был мужчина, который никогда пьяным не садился за руль. Но в этот день пришли родственники. Не хватило хлеба дома. И жена сказала: сходи в хлеб, сходи за хлебом. Он вышел, ключи в кармане, подумал: ну здесь, рядышком, ничего не произойдет. Он перепутал знак светофора, и произошла авария. В этой аварии, в этой вымышленной истории Иван погибает, так и не достигнув своей конечной цели. И возникает вопрос: имело ли смысл вот все его эти дела, все эти годы отказа от всего?

его для того, чтобы наконец-то достичь желаемого. Мы понимаем, что все это начинает терять смысл. Может ли быть у нас уверенность в том, что мы сможем достичь при нашей жизни желаемого материального благополучия, либо той должности и карьеры? Однажды ученые Гарварда провели исследование. Это самое длинное исследование в истории науки. Они собрали группу молодых людей, они провели тестирование, исследования, в том числе они пытались найти ответ на вопрос, что может сделать человека счастливым. На протяжении десятилетий, даже всей жизни этих молодых людей, каждые 2 года они проходили обследование, тестирование, с ними общались психологи, и не только с ними, но с их родными и близкими. Когда тот или иной человек достигал желаемого, потому что, возможно, при первичном тестировании он говорил, что меня сделает счастливым новый дом, либо жена и 2 детей, либо когда я стану начальником на своей работе. Когда тот или иной человек достигал желаемого, проводилось повторное исследование с целью выяснить, ну теперь-то он счастлив. Как вы можете догадаться, исследование показало, что ни один из достигших желаемого не смог сказать, что он теперь абсолютно счастлив. Да, хорошо, что у меня теперь есть квартира, машина, дом, жена, дети, или я стал начальником, но чего-то не хватает еще. Вот если бы еще чего-то, вот тогда бы я был действительно по-настоящему счастлив. Что же является смыслом нашей жизни? Мы вновь возвращаемся к этому вопросу. Чего бы я попросил в первую очередь, если бы мне задали вопрос «проси все, что хочешь». И читая Священное Писание, мы видим, что Елисей знал ответ на этот вопрос. В 9 тексте он отвечает «И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Меня восхищает Елисей, меня восхищает его ответ. Он мог попросить все, что угодно. Он был не женат, мог бы попросить «дай мне жену хорошую» или детишек. Он мог бы попросить себе дом. Он ушел из отцовского дома, и у него не было. Он, как пророк, вынужден был ходить и скитаться. Он мог бы попросить себе богатство, материального обеспечения, может быть, хорошего скакуна или верблюда, но нет. Он просит Духа, и просит Духа вдвойне. Что же кроется в этом ответе Елисея? Что же знал Елисей такого, что не знают очень многие люди в этом мире? Дело в том, что этот ответ показывает, что Елисей четко осознавал и понимал, что в жизни ему нужно не материальное обогащение и не просто признание и успех. Зная о жизни Елисея, мне сложно предположить, что он просил Духа вдвойне лишь только с той целью, чтобы достичь больших результатов, чем Илия, стать более успешным и признаваемым пророком. Тогда возникает вопрос, каковы же были мотивы Елисея? Что подвигло его просить Духа и Духа вдвойне? Мне нравится, как об этом пишет христианская писательница Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Она пишет следующее. «Ни земной славы и ни высокого положения среди великих мира сего просил Елисей. Он страстно желал приобщиться к Святому Духу, излитому Богу на того, кто удостоился быть взятым живым на небо». Повторю еще раз эту мысль. Он желал приобщиться к Святому Духу. И Дух Святой нужен был ему не просто для того, чтобы быть более мощным пророком, не просто для того, чтобы 2 раза больше воскрешать или 2 раза больше совершить каких-то иных чудес, чем Илия, и чтобы сказали, но это пророк в 2 раза сильнее, чем его учитель. Он хотел приобщиться к Духу Святому. Потому что Елисей

свои годы понимал, что ничто не сможет сделать его счастливым, ничто не сможет придать смысл его жизни, кроме Духа Святого. Он осознавал и понимал, что Бог и есть смысл жизни. И посредством Святого Духа он хотел приобщаться и приобщаться к познанию Бога. Можем ли мы сегодня, подобно Елисею, обращаясь к Богу, просить о Духе? Является ли для нас это сегодня самым желаемым в жизни? И готовы ли мы просить Его не просто о Духе, а, как здесь написано, о Духе вдвойне? Действительно, Елисей не удовлетворяется уровнем Илии, он просит Духа вдвойне. Он хочет быть вдвойне более приобщен к Богу. Он хочет два раза больше познать Бога, чтобы Бог два раза больше ему открылся. Он желал приобщаться к Богу, потому что он понимал, что только Бог может заполнить ту пустоту в сердце, которая принадлежит только Ему, только Богу. Есть ли у нас такая ревность просить о Духе вдвойне? Когда-то думали мы о том, чтобы попросить: «Господи, дай мне Духа в два раза больше, чем у самого духовного служителя, которого я знаю, у того человека, который для меня пример служения. Я хочу в два раза больше Духа Святого». Или мы в своей жизни испытываем такую ложную скромность. «Господи, ну как получится? Ну хоть сколько-то. Дай мне Духа». Рассказывает одну историю. Однажды Александр Македонский после очередной победы решил отметить и наградить одного отличившегося воина. В присутствии всего войска он пригласил его и сказал: «Проси у меня все, что хочешь, я дам тебе». Этот воин не растерялся, и он сказал: «Александр, я хочу большую сумму денег». И он назвал эту сумму. Сумма была настолько большой, что один из генералов Александра, который стоял рядом с ним, удивился и настолько был возмущен такой наглостью этого воина, что он сказал Александру: «Александр, позволь, я пойду и всыплю этому наглецу». Александр остановил его и сказал: «Не делай этого. Он настолько высокого мнения о своем военачальнике, о своем царе, что просит так много». Как говорит легенда, Александр Македонский полностью удовлетворил просьбу этого воина. Какого мнения мы сегодня о нашем военачальнике? Готовы ли мы сегодня, не стесняясь, просить о Духа вдвойне? Понимая, что с Духом Святым мы не просто получим силу, не будем просить просто из корыстного мотива: «Господи, дай мне Духа вдвойне, чтобы я был в два раза более успешным пастором, либо служителем». Нет. «Господи, дай мне два раза Духа вдвойне, потому что я хочу в два раза больше познать Тебя. Я хочу в два раза больше времени проводить с Тобой». Готовы ли мы сегодня просить об этом Его? Увы, так мало людей в этом мире знают ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Смысл жизни в отношениях с нашим Богом. Те отношения, которые были нарушены в Эдемском саду в результате грехопадения, сегодня они могут быть восстановлены вместе с Богом, если мы просим о Духе Святом. Сегодня Бог приглашает нас откликнуться на этот призыв. И как жалко тех людей в этом мире, которые всю свою жизнь растрачивают на то, чтобы попытаться заполнить эту пустоту в своем сердце чем-то другим. Знаете, это схоже с пазлом. Если кто-то из вас собирал пазл, вы понимаете, что вот эта деталька, она очень похожа. Вроде бы и выемка такая, и выпуклость. Но когда ты ее пытаешься поставить на это место, то рисунок не складывается, то ты понимаешь, что все равно она сидит там не идеально. Так и люди в этом мире, они пытаются занять пустоту в сердце по Богу чем-то другим. Рассказывают одну историю о двух китайцах. Встретились как-то два китайца, и один из них сказал: «Я что-то заболел, хвораю. Не мог бы ты мне посоветовать какого-нибудь целителя, доктора, который бы мог мне помочь?»

И тогда второй китаец отвечает и говорит: да, я знаю такого доктора. Этого доктора зовут доктор Чан, и он спас мою жизнь. Китаец другой удивляется и говорит: ничего себе, как мне нужен этот доктор, расскажи, как же он спас тебе жизнь? На что этот китаец говорит: однажды я сильно заболел. Я заболел и почувствовал нужду в лекарстве. И я пошел к доктору Чину. Я пришел к доктору Чину, он изготовил свое снадобье, предложил мне, я взял его, вернулся домой, выпил его. И после того, как я выпил, я почувствовал, что мне стало еще хуже. После этого я пошел к доктору Чуну. Доктор Чун тоже не растерялся, он приготовил свое лекарство, дал мне его. Я пришел домой, выпил его лекарство и понял, что я вообще умираю. И тогда мне посоветовали доктора Чана, который спас мне жизнь. Когда я пришел к доктору Чану, его просто не оказалось дома. Так он спас мне мою жизнь. Так и люди. Они идут от одного доктора к другому. Попытки найти смысл жизни. Попытки понять, для чего я живу. Ответ очень прост. И сегодня, благодаря истории Елисея, мы с вами увидели, что смысл жизни – это приобщение к Богу, к Духу Святому. Это общение с Богом. Поэтому чем раньше человек это понимает, тем раньше он может действительно ощутить весь вкус жизни. Поэтому сегодня мы можем приобщиться к тому, чтобы жить со смыслом, чтобы быть в общении с Богом. И знаете, для этого есть несколько условий. Первое, мы должны осознать и понять, что смысл жизни обретается в Боге. Но недостаточно просто сегодня услышать эту мысль, сказать: да, смысл жизни в Боге. Необходимо предпринять определенные действия. Необходимо начать общаться с Богом. Мне нравится в Библии текст, это один из любимых моих текстов. Псалмопевец Давид говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкусите и увидите. Для того, чтобы увидеть, для того, чтобы пережить эту радость общения с Богом, необходимо попробовать, необходимо сделать этот шаг, необходимо вкусить. Поэтому можно просто преклонить колени или просто обратиться к Господу словами молитвы. «Господи, я хочу приобщиться к Тебе. Я хочу Духа вдвойне, Боже». И человек, который хоть раз в своей жизни сделал этот шаг, приобщился к Духу Божьему, пережил этот опыт личного общения с Богом, он всегда будет жаждать вновь и вновь этого опыта. Позволю тоже привести одну иллюстрацию. Мне она очень нравится. Очень многие люди, если им зададут вопрос, какой у вас любимый фрукт, скажут: ну, яблоко. Очень многие любят яблоки. Я тоже люблю яблоки. И особенно люблю яблоки такие, знаете, жесткие, зеленые, но при этом сладкие внутри. И когда приходит сезон таких яблок, я всегда жду того момента, чтобы купить такое яблоко, либо сорвать его с дерева. И я особо готовлюсь, чтобы откусить, потому что я уже знаю этот вкус. Я знаю, как вот этот сок яблочный, когда я его кушу, он будет сводить мои скулы, как это будет приятно, как это вкусно. То же самое с общением с Богом. Если мы хоть раз в жизни вкусили эту радость, пережили этот опыт, не побоялись, не постеснялись, но приняли это решение, то поверьте, что вот этот вкус, он будет сопровождать человека всю его жизнь. Поэтому, дорогие друзья, пусть история этого пророка Елисея, она у нас вдохновит. Вдохновит на то, чтобы переосмыслить свою жизнь и правильно расставить жизненные приоритеты. Для того, чтобы, если вдруг нам однажды зададут вопрос: проси все, что ты хочешь, чтобы никто из нас не попросил имущества, не попросил бы какого-то богатства, чего-то материального, но чтобы мы могли, понимая сегодняшний урок, сказать: Господи, я хочу Духа вдвойне. Я хочу быть в два раза ближе к Тебе. Я хочу быть в два раза

Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, 18 лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом. Она была сильно сгорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, он ее подозвал и сказал: «Женщина, ты избавлена от болезни твоей». Затем он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: «Есть 6 дней для работы. В эти дни приходите исцеляться, а не в субботу». Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: «Лицемеры, не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла? И не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана с сатаной вот уже 18 лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний?» Эти слова устыдили всех его противников, а народ радовался тем славным делам, что он совершал.

0: нужно ли знать биологию, химию, географию не специалисту? Времени всегда не хватает. Стоит ли его тратить на изучение естественных наук? Какую пользу это принесет? Сегодня на эти вопросы отвечает Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну так зачем нужно изучать естественные науки? Биологию, например.
1: Ну, биологию, я уж не говорю про другие естественные науки, но как раз естественные науки помогают нам лучше представлять, как устроен мир вокруг нас, материальный мир вокруг нас. И даже вот биология, которая гораздо более узкая область, чем естествознание вообще. И тем не менее, почти все, что нас окружает, так или иначе имеет отношение к биологии, потому что так или иначе связано с живым. В конце концов, мы живые сами. И врачу, чтобы нас лечить, нужны биологические знания. И нам, чтобы понять врача, чтобы правильно пожаловаться, разобраться, что он советует, отличить, что в советах врача самое важное, а что второстепенное. Для всего этого нам нужны биологические знания. Биологические знания, правда, очень разные. Вот мы тут сидим за деревянным столом, на нем лежит деревянная ложка. И эта деревянная ложка тоже имеет отношение к биологии, ведь она сделана из какого-то дерева, которое имело древесину, которое росло. Есть практическое применение биологических знаний в лесоводстве, в лесной промышленности. Так
0: да,
1: или иначе.
0: Из березы или сосны она
1: сделана. Да, береза и сосна имеют разную древесину, поэтому из одних древесных пород получаются одни изделия, из других – другие. Из одних столы, из других – ложки. Или вот мы тут говорили о лечении. Вот такой блистер лекарств, такой блистер таблеточек. Написано «экстракт пустырника».

0: Вообще пустырник – это растение такое. Кстати, совсем не обязательно, чтобы хорошо спать, принимать экстракт пустырника в таблетках. Можно пустырник насобирать по дорогам.
1: Чай заварить?
0: Да, и заварить в чай. Соответственно, надо знать, как выглядит пустырник, где скорее его можно найти. И это тоже биологическое знание. И как действует пустырник? Это тоже биологическое знание. Он действует на нервную систему, а работу нервной системы изучает нейробиология, одно из бурно развивающихся сейчас направлений биологии. Так что это тоже имеет отношение к биологическим знаниям. Про эту ракушку я не говорю. Это само собой, это же моллюск. Это относится к животным, двустворчатые моллюски.
1: Но сейчас это декоративный элемент.
0: Декоративный элемент, да. Так что некоторые биологические объекты имеют прямую связь с искусством, вдохновляют на создание декоративных элементов. Кстати, морские гребешки, их там, конечно, много разных видов, но в целом представители этого семейства одни из наиболее изображаемых животных. По крайней мере, среди беспозвоночных. Угу. Стиль рококо, где основной декоративный элемент – раковина морского гребешка. Тут кефир, правильно?
1: Правильно.
0: Да, кефир – это тоже продукт, который произвели биологические объекты, объекты изучения биологии. Кефир производят из молока, а молоко, кстати, дают млекопитающие. Ну, мы используем коровье молоко, корова – это тоже объект изучения биологии. А кефир производит сообщество бактерий и грибов, так называемый кефирный грибок. Вот вам и микробиология, и микология. Микробиология изучает бактерии, микология изучает грибы, а вот такой вот комплекс. Угу. Ну, это, наверное, область пищевой биотехнологии. Это тоже практическое применение биологии. Рыба – это такое животное, селедка живет в море, плавает в океане, чтобы знать, где плавает селедка, сколько можно ее ловить, когда будет критическая точка. Это экология, это связь селедки с другими морскими обитателями, влияние человека на океан, где плавает селедка. Это тоже экология, как раздел биологии это изучает. Сельское хозяйство, овощеводство, лежит морковь. Чтобы вырастить этот корнеплод, тоже нужны биологические знания. Ну а про хлеб, который всему голова, я уж не говорю. Для производства хлеба нужны зерновые. А чтобы хлеб был попышнее, используют дрожжи. Угу. Это микобактерии. В общем, такие вот одноклеточные грибы, так можно сказать. Вот. Нас еще окружают домашние комнатные растения, домашние животные у нас есть. У многих есть огороды. Мы выбираемся в парк, в лес, и это все биология.
1: Ну да, ту же самую морковку. Когда сажать? В марте, апреле или в мае?
0: Да, это тоже физиология растений. Не просто ботаника, а физиология растений. И сельское хозяйство невозможно без физиологии растений. А без физиологии животных невозможно животноводство, невозможно ветеринария. Без физиологии человека невозможна медицина. А это все физиология, это биологическая дисциплина, которая изучает, как работает организм. И вот изучение живого на любом уровне, от уровня экосистемы, от уровня сообщества до уровня не только организма, но и отдельных клеток, это все имеет практическое применение.
1: Что предпочтительней? Какие-то системные знания получать? Или вот, например, захотела я узнать, когда сажать морковку. Я открываю интернет, сроки посева, там, конец апреля, последняя декада апреля. Все, я получила знания, могу тут же про них забыть, как я морковку посеяла.
0: Или ну, если или что-то там болит, услышала, что помогает, и приняла.
1: Да? Так,
0: на самом деле нужны и те, и другие знания. И системные знания, понимание закономерности, и эмпирическое знание фактов. Это тоже нужно, и то, и другое. На самом деле, чтобы применять частные знания, сколько принимать таблеток при разных болезнях, как вносить удобрения, чтобы морковка выросла большой. Грамотный человек, имеющий какую-то базовую подготовку, минимальную, он будет не просто смотреть, вот это вот для кабачков хорошо, а это вот для картофеля. На самом деле это не так важно, и пишут часто ради рекламы, когда конкретно, то скорее...
1: Чтобы подороже продать.
0: Да, чтобы подороже продать. А

0: будет смотреть, какие там входят биогенные элементы, и посмотрит на собственные растения, которые растут в огороде, постарается сообразить, чего не хватает, и уже будет вносить удобрения осмысленно. То же самое, тем более, в отношении собственного организма. Например, многие мои знакомые, как заболели, так начинают глотать антибиотики. Угу. Они же помогают. Выпили, полегчало, перестали пить курс. В следующий раз снова их пытаются пить, почему-то не помогает. Они помогают, потому что не понимают действия. А действие тут касается и организма человека, и бактерий, на которых воздействуют эти антибиотики. Потому что если антибиотиками не долечить, произойдет некий отбор. Наверное, естественным отбором его нельзя назвать, но выживут те бактерии, которые устойчивые к антибиотикам. Угу. Самые устойчивые выживут, дадут потомство и дальше... Уже в случае повторения этой же инфекции данный вид антибиотика не поможет, потому что остались те, которые к нему устойчивы. А если долечить, сначала погибают чувствительные, потом погибают устойчивые. Мы довели до конца. И вот мы применили биологические знания. Здесь получается целый комплекс. Мы лечим уже не болезнь, а организм в целом, потому что мы помним еще, что у нас тоже, это тоже знание биологии, более системное, что у нас в кишечнике живет микрофлора, которая нам нужна. И если мы лечимся антибиотиками в таблетках, убиваем, мы уничтожаем эту микрофлору. Угу. И значит, нам нужно потом ее восстанавливать. И вот какая-то базовая подготовка, хотя бы минимальная, позволяет это понимать и продумывать, просчитывать. Вот такие вот примеры бывают. Ну и много других примеров, когда биологические частности, они нужны, они важны, конечно, но вот понимание общих закономерностей, оно необходимо.
1: Ну, а с другой стороны, бывает, знаете, как говорят, горе от ума. Вот ты вроде бы в чем-то разобрался в каких-то вопросах, а потом сталкиваешься с каким-то более тонким вопросом. Например, раньше всегда тесто делали на дрожжах, вот которые резали вот так вот. Забыла, как они называются. Теперь появились сухие дрожжи. И вдруг ты узнаешь, что дрожжи вообще вредные. Начинаешь это все изучать, запутываешься, и у тебя уже такая вот большая голова, и ты думаешь, зачем я вообще в это влез?
0: Но это как раз и происходит без базовых знаний биологии. Потому что как бы рождаются всякие мифы по поводу того, что одни дрожжи вредные, другие не такие вредные. И, в общем, людей просто пугают, путают, сбивают с толку. Человек становится игрушкой в производителей тех или иных продуктов, тех или иных лекарств, которые вот зачастую запугивают, чтобы у них купили их продукцию. Поэтому здесь вот как раз и нужны вот эти вот знания, чтобы... более критически относиться к той информации, которой нас пичкают, так можно сказать.
1: Сейчас, наверное, много таких вот мифов гуляет, которым легко поверить, если ты не обладаешь какими-то познаниями.
0: Да, вот да, биология – это вот такие базовые основные познания. Пусть, может быть, где-то поверхностные, но понимание вообще самых таких общих вещей, систематические знания – могут служить некой вилочкой для того, чтобы счищать лапшу, которую нам вешают на уши. Простите за такое сравнение. Но, к примеру, говорят очень много сейчас про ГМО.
1: Да, кстати. Ну, сейчас, наверное, уже чуть меньше, а вот раньше очень.
0: Ну, вот, может быть, как раз благодаря тому, что все-таки биологи возвысили свой
1: вилочками голос. Вооружились.
0: Да, вооружились все-таки вилочками. Потому что вот, да, пугали, что человек съест какой-то геномодифицированный помидор. Или кукурузу, которому ввели ген какой-нибудь арктической рыбы ради крокатицы. Морозоустойчивости, и у него растет будет чешуя. Но вот всякий грамотный человек понимает. Мы едим морковь. Угу. Она с клетками. В клетках есть ядра, в ядрах есть ДНК. Но ДНК, который попадает к нам в желудок, переваривается, расщепляется в желудке, до конца расщепляется в кишечнике и всасывается не ДНК, не какие-то кусочки, не гены. в общем-то, до мельчайших частей все переваривается. И поэтому никакие наследственные признаки, никакие наследственные коды через наш барьер нашего желудочно-кишечного тракта не проходят,

0: кровь к нам не всасывается, в наш геном не встраивается. Поэтому геномодифицированные организмы, если опасны, то скорее с точки зрения экологии. Не совсем понятно, как они будут себя вести. Не окажется ли так, что какое-то полезное растение, не станет ли оно злостным сорняком и не будет ли мешать выращивать другие растения? Чаще всего вот такого вот плана возникают вопросы, вот, касающиеся ГМО, но никак не в вопросах влияния на организм человека. Это просто вот какой-то вот ужас, который вызван незнанием, мракобесием.
1: Вообще люди любят сенсации. То есть стоит появиться какой-то новости, что, например, продолжаются эксперименты над геномом человека, и все, и люди начинают в это верить, и бояться этого начинают. Кто-то спать перестает.
0: Я скажу, на самом деле, здесь свое личное мнение, не мнение вот основной массы биологов. Но вот, тем не менее, есть такая позиция, которая не то чтобы я склоняюсь на все 100%, но мне кажется, ее надо учитывать и уважать. Презумпция опасности нового. Крайность, когда боятся всего нового, всех нововведений, панически запрещают. Крайнее проявление такой позиции было в средние века, когда ученых отправляли на костры. Но другая крайность, когда мы различные научные открытия, различные изобретения спешим поскорее использовать, не задумываясь о последствиях,
1: не изучив до конца.
0: И поэтому вот эта вот презумпция опасности, которая была в средние века и отправляла на костер ученых, сейчас, если мы о ней совсем забудем, то можем тоже поплатиться. Но для этого как раз опять-таки нужны знания, чтобы понять, что опасно, что не опасно.
1: Нельзя ли сделать из этого новое оружие, да?
0: Да, нельзя ли сделать из этого новое оружие. Или не окажется так, что будет как джин, который вышел из бутылки и не контролируется тем, кому он принадлежал раньше.
1: Биологию, школьную биологию изучают в любой светской школе. А христианам как относиться к биологии, особенно того раздела, который касается эволюции?
0: Если строго говоря, с точки зрения не наших толкований Библии, а Библии как таковая, как она есть, в Библии нету научного креационизма так называемого. Так называемый научный креационизм, где, кстати, существует очень много подгонок, неточностей, это некое движение среди людей около науки, ну и некоторых ученых, которые стараются как-то обосновать, научно доказать истинность Библии. Угу. И нередко встречаются погрешности против фактов.
1: Злоупотребления.
0: Да, некоторые такие вот злоупотребления. И здесь бывает так, что лучше уж изучать как есть, чтобы не столкнуться с кем-то, кто знает больше, и потом полное будет разочарование. Вот меня в церкви обманули. Поэтому, может быть, и не надо верующим пытаться увидеть в Библии учебник биологии. Угу. Библия все-таки не для этого. Библия – это книга не обо всем, а о главном.
1: Спокойно проходить школьную программу.
0: И не бояться отвечать это на экзамене, как мнение, как позицию, но совсем не обязательно разделять это. Можно даже и сказать, во что я верю. В этой дискуссии между эволюционизмом и креационизмом зачастую бывает так еще, что люди критикуют, чаще со стороны креационизма, то, что до конца не знают. Например, говорят, почему сейчас не происходит эволюция, почему сейчас мы не можем это наблюдать. Можно наблюдать, микроэволюционный процесс идет, и он нисколько не противоречит Библии. Это вполне изучаемое современными научными методами явление. Образуются новые виды, и это тоже понимание, где микроэволюция, где макроэволюция, где образование больших групп, где образование видов, где ароморфозы, где идиоадаптация, такие вот знания вот этих вот слов, владение этим. Это тоже часть базовой подготовки по биологии. Но на самом деле, может быть, это такого прикладного значения не имеет. Важнее, наверное, другое. Важнее просто понимать, что вот этот мир, который нас окружает, он сложен, он живет по особым своим законам. Представлять действия этих законов. Вот это важно, на самом деле, чтобы взаимодействовать с окружающим нас миром.
1: Не все же любят читать учебники или даже какие-то статьи.

0: идти серьезные. Вот если просто смотреть, ну, придя с работы домой раз в неделю, какие-то научно-популярные программы, это поможет заполнить пробелы?
1: На самом деле, может быть, не восполнение пробелов, а для чего еще, может быть, нужны биологические знания? Это может быть странным показаться такой ответ. Как это для того, чтобы понимать, как мало мы знаем, удивляться тому, что вокруг нас происходит, любоваться, как мудро все устроено, потому что, с одной стороны, красивая бабочка летает, это всем понятно, что она красивая, а какая-нибудь неприглядная букашка, какой-нибудь жучок, который не такой красивый червячок. Он ведь тоже, на самом деле, по-своему интересен, красив, мудро устроен. И вот здесь вот очень важно понять и эту красоту. Потому что, когда мы смотрим только на внешнее, мы просто любуемся. А когда мы стараемся понять суть явления, у нас вырабатывается очень хорошая привычка докапываться до сути, понимать, как оно работает, понимать, зачем, задавать вопросы, зачем они очень важны, а в биологии это очень частый вопрос. А зачем вот эти вот особенности, а как это работает, а как это применяется? И вот эти вопросы, они помогают и в жизни. Здесь это просто некая выработка полезной привычки. Задумываться о смысле, задумываться о цели, задумываться о системе, потому что все живое устроено системно. Наш организм имеет системы органов, взаимодействующих друг с другом. У нас и сами органы внутри этой системы взаимодействуют. Природное сообщество, экосистемы, тоже разные части взаимодействуют друг с другом. Это система. Чтобы изучать животный мир, требуется его классификация, систематизация. Uh-huh. Это тоже очень полезное дело. Может быть, систематика часто исправляет себя, часто меняется, но сам по себе посыл на то, чтобы понять, что более похоже, что менее похоже, что к чему ближе, какие признаки важнее, какие не так важны. Навык систематизации – это очень полезный навык в самых разных областях. Задумываться о причинно-следственной связи – это тоже в биологии очень частый вопрос «почему?». Почему эта морковка маленькая выросла? Зачем глаза на крыльях бабочки? Отпугивать хищника. Вот это вот понимание причины и следствия, это не только в биологии, это вообще свойственно естествознанию. Вот эти вот естественно-научные знания, они позволяют мыслить системно. А мыслить системно бывает очень кстати в самых разных областях. И особенно в гуманитарных областях. Вообще, на самом деле, самые интересные работы гуманитариев, которые мне доводилось читать по гуманитарным областям знания, были написаны теми гуманитариями, которые изначально имели естественно-научное образование. Даже на Библию взгляд, естественно-научный взгляд, он где-то помогает. Иначе увидеть то, что чистый человек с чисто гуманитарной подготовкой может не увидеть.
0: Наблюдая за животными, люди заметили, что собаки преданные, там, что пчелы трудолюбивые. И какой-то, может быть, даже пример берут.
1: Да, я бы только не очеловечивал бы собак, и тем более пчел. Потому что любят ли они труд? Рабочая пчела, интересные превращения проходит. Сначала пчела ухаживает за личинками пчел, находится в гнезде, из гнезда даже не высовывается. Потом занимается постройкой гнезда, может появиться на поверхности. Потом она становится пчелой-фуражиром.
0: Это кто?
1: Которая доставляет нектар, но летает уже по проверенным маршрутам. А потом только она становится пчелой-разведчицей, которая ищет новые цветки, новые источники нектара и, соответственно, больше рискует. Видите, как здорово задумано, что молодые подвергаются меньшему риску. Те, кто рискует, те уже свое пожили.
0: Ну и опыта набрались.
1: И опыта набрались, да, и опыта набрались. И, в общем-то, здесь предельно рационально. Если погибает, ну, по крайней мере, пожила, сделала свое. Так что вот принцип рациональности в природе встречается очень часто. И этому в нашей жизни тоже стоит учиться. Вот мудрейший царь Соломон, про него интересно написано в Библии. «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». То есть мудрость царя Соломона была направлена.

0: на естествознание тоже. Mm-hmm. Сомнительно, что он занимался естествознанием в современном смысле слова, современной биологии.
1: Репетитора он не нанимал, наверное.
0: Скорее всего, нет, да. Но, скорее всего, он и не сам не был репетитором, который готовит к экзамену, дает вот эти системные знания. Но он исследовал жизни животных, растений. Какие-то делал выводы правильные, какие-то наверняка ошибочные. Мы не знаем ничего здесь. Написано очень скупо. И, скорее всего, говорил он это в качестве притч, в качестве аналогий. И изучая живое, мы можем вынести для себя много полезных уроков по принципу притчи, по принципу метафоры.
1: Которые лучше запоминаются.
0: Которые лучше запоминаются, да. То есть изучение живого наводит на определенные размышления. И это тоже очень полезно.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. Время нашей программы подходит к концу. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. В комментариях вы можете написать, с чем вы согласны, с чем не согласны, или задать какие-то вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Знакомьтесь, это европейский скворец. Его рост составляет 20 сантиметров, а вес около 75 граммов. Это простая маленькая птичка, которая проводит большую часть дня, делая совершенно обыденные вещи, которые почти никто не замечает. Она ищет жуков, играет в воде, громко щебечет и заботится о своих птенцах. Но в сумерках холодными зимними вечерами в Европе и в Северной Америке поднимается занавес и начинается невероятный спектакль, где наш обычный скворец становится суперзвездой.

период с ноября по март тысячи скворцов собираются за час до заката, образуя огромные стаи. Так они способны превратить весь небосвод в живое произведение абстрактного искусства. Исследователи предложили множество теорий такого необычного поведения. Этот парящий в небе балет может быть попыткой запутать и отогнать хищников. Или, возможно, это изощренное средство коммуникации, а может быть и просто хороший способ согреться. Но, независимо от цели, это, несомненно, завораживающее воздушное шоу, которое вызывает очевидный вопрос. Как такое огромное собрание птиц, летящих со скоростью почти 80 км в час, избегает столкновения друг с другом, сохраняя такую удивительную точность в воздухе? Недавние исследования, проведенные в Италии, дали, по крайней мере, частичное объяснение. Ученые сфотографировали части стаи с двух разных ракурсов. После обработки и изучения этих данных им удалось составить карту конкретных позиций отдельных скворцов. Более чем 300 3D-моделей определили пространственное положение птиц, чтобы продемонстрировать, каким же образом они взаимодействуют друг с другом в воздухе. Это исследование показало, что скворцы не следят за всей стаей. Вместо этого они контролируют свой наклон и скорость, чтобы синхронизироваться с 6 или 7 ближайшими птицами. Каждый скворец, кажется, следует одному простому правилу: когда ваш сосед двигается, двигаетесь и вы. В результате малейшее изменение в направлении одной птицы может вызвать цепную реакцию, которая распространится.

Тай. Скворцов в полете сравнивают с пилотами реактивных истребителей, которые располагают свои самолеты на расстоянии всего 45 сантиметров, почти соприкасаясь кончиками крыльев. На самом деле пилоты не следят за всем строем. Вместо этого они полагаются на свойства, которые называют топологическим расстоянием. Скоординированные маневры 100 тысяч скворцов – это еще более сложная задача. Каждая из птиц должна вовремя обнаружить и отреагировать на колебания стаи менее чем за 100 миллисекунд. Это примерно в 3 раза быстрее скорости моргания глаза. Способности стаи скворцов действительно впечатляют. Гениальность этого полета не является продуктом метода проб и ошибок. Действия этих птиц, запрограммированные во взаимодействии их глаз, мозга и крыльев, являются великолепным проявлением творческого замысла, очевидного даже в жизни существ, которых мы называем обычными. Псалом 144. «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих».

0: Дорогие друзья, мы снова вас приветствуем в телекомпании «Триангела», и я приветствую Виталия Олейника. Здравствуйте, Виталий, добро пожаловать.
1: Добрый день, Елена.
0: Вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что святилище, да, святилище Моисеева куда-то исчезло. Потом был построен храм при Соломоне, который был разрушен вавилонскими войсками. Потом, через 70 лет, был построен снова храм, и мы уже знаем, что и этот был разрушен.
1: Да.
0: И вот у меня такой вопрос, когда я вот это все читаю и вижу, ведь как Бог мог позволить разрушить свой дом? Ведь мы говорим об том, что это его дом. И как он мог, не защитил, почему не защитил? Вот вопрос.
1: Я думаю, важно напомнить в первую очередь, что настоящий Божий дом – на небе.
0: Да,
1: небесный,
0: да.
1: Храм, небесная скиния.
0: Да.
1: И Божьим домом святилище и храм на земле было только лишь в смысле его представительства, посольства, консульства и так далее. Если взять аналогию во взаимоотношениях разных государств, то когда взаимоотношения портятся, то представительство исчезает, или его могут уничтожить, может быть, атака совершена и так далее. И вот приблизительно такая же самая картина открывается в истории святилища Моисея и храмов.
0: Да.
1: Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 26 главу, где в первых 6 стихах описывается проблема. Иеремия служил, напоминаю, накануне вавилонского завоевания. 26 глава, первые 6 стихов. «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое

0: думая сделать им за злые деяния их. Здесь, может быть, стоит хотя бы немножечко вот отметить тот факт, что Бог предлагает людям отвратиться от злодеяний, от беззаконий, от вот этого неверного пути, и тогда можно будет сохранить Божье жилище и, в принципе, сохранить столицу, сохранить страну.
1: Ну, как отец какой-то, да, любой отец или мать скажет, вот это не делай, и тогда я тебя не накажу, то есть отменю.
0: Да.
1: Вот, и здесь то же самое, да?
0: И дальше 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, да, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которые я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Итак, здесь у нас два географических места указано. Силом и Иерусалим, там, где находится дом Господень, храм Господень. Силом известен тем, что на протяжении долгого времени там стояла скиния, в свое время построенная под предводительством Моисея. То есть Силом – это место поклонения, это место святилища. И далее таковым стала гора Мориа и храм, построенный Соломоном. То есть Господь говорит, что сейчас с Иерусалимом и с домом может произойти то, что с Силомом произошло. То есть однажды вот место поклонения в Силоме было завоевано, место было разрушено, и это, так сказать, святое место было превращено, как мы читаем дальше в 18 стихе сказано, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего, то есть храма сего, лесистым холмом. То есть Силом был завоеван, и святилище, ковчег был взят в плен, а теперь Иерусалим будет завоеван, и все будет разрушено. Причина здесь нравственная. То есть Господь не может продолжать, ну, используя язык аналогии, который упомянул, дипломатические отношения с этим представительством, вот в этом народе, если народ упорно идет против его воли. И что обыкновенно происходит, если вот ситуация постепенно ухудшается, то вначале вот выводят оттуда своих представителей, выводят официальных лиц, спасают их. И то же самое происходит здесь. Вот, например, у пророка Иезекииля в 10 главе, у Иезекииля написано так. 10 глава, стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». И поднялись херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». То есть вот эта слава, которая на золотых херувимах обреталась, да, над ковчегом Завета, она из дома уходит вот на порог, потом уходит дальше, сказано, на восточные ворота, то есть это уже речь идет о дворе храмовом, и она в конечном итоге уходит. То есть когда Бог уходит, когда его слава уходит, то тогда это строение, оно уже ничем иным от других строений не отличается, да, потому точно. Все строения в Иерусалиме, в Иудее были разрушены и сожжены огнем. Если нет любви, то об остальных заповедях можно даже и не думать. Древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего.
1: Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
0: Встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. Вот знаете, я вас слушаю, Виталий, меня больше всего поражает честность Господа. То есть он честно говорит нам, ну, сначала им говорит, а нам говорит, вот смотрите, что будет, если вы не послушаетесь. Для меня вот эта честность Бога основополагающая, потому что я могу ему доверять. Потому что человек...
0: Нету никаких скрытых.
1: Да, нет, вот там, я сейчас вот так, а потом я по-другому поступлюсь. То есть нет какого-то коварства, нет, все открыто. То есть Бог открыл свои карты перед нами, если, может,

0: и сказал, вот смотрите, если вы не будете слушаться, да. вот это вас ожидает.
1: У меня, знаете, на ассоциативном уровне всегда появляется, когда я думаю вот об этой открытости, о прогнозируемости да. Божьего поведения, поскольку он Бог бояться, закона, бояться порядка. Нечего, просто, у меня появляется да. сразу же картина из... Фрагмент из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», да, когда вот этот царь Иван Грозный, вот, будучи грозным, так сказать, вот так влияет на своих подданных, что там вот ну, один персонаж, он то и дело падает ниц и говорит, не вели казнить, вели миловать. То есть он не уверен, вот будет у него сейчас хорошее настроение или плохое настроение, что сейчас ему в голову взбредет. Да, у Бога точно. Так нет. И такого нету. Он... дал свой закон, условия взаимоотношений понятны, человек добровольно их принимает, это подчеркивается, если кто захочет. И когда человек уже дал обет, когда он дал обет верности Господу, он служит в ковчеге, все условия указаны. В книге закона одесную ковчега они еще более объяснены. И в этом смысле нет неожиданностей. Но, к великому сожалению, люди порой настолько удаляются от Господа, и когда уже упорно идут путем нарушения его воли, то ничего иного не остается, кроме как позволить естественным последствиям вот этого поведения
0: произойти. Произойти, и человек
1: ведь смотрите, то, что посея. Такое вавилонское пленение? Если мы посмотрим на историю того периода, то, в принципе говоря, Вавилон, нововавилонское царство, оно в то время набирало силу, оно завоевало... Ассирию, да, оно с Египтом воевало, остановило вот эти, как говорится, стремления фараона Нихао распространить свои былые пределы. То есть это была держава того времени. Против такой сверхдержавы маленькое иудейское царство не могло бы устоять. То есть, иными словами, естественный ход вещей такой, что иудею что-то должны да. были завоевать, сделать вассальным государством, в лучшем случае, ну, в худшем уничтожить. Так вот, она существовала-то, будучи малюсеньким государством, независимо, только благодаря Божьей защите. И вот когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что Бог многократно спасал чудесным образом. Потому завоевание – это не Божье наказание, а Божье согласие с выбором народа. И когда слава Господня уходит, Божье присутствие уходит, все, маленькое государство никому не защитить. И вот то же самое мы находим касательно и третьего храма. Да, да. То есть Скиния, да, храм Соломона и храм Зарававеля, он же храм Ирода, потому Ирода, что был да. реконструирован Иродом. Да. То же самое мы находим в словах Иисуса Христа в Евангелии от Луки, например, в 21 главе, пророческое предсказание об этом. И он говорит, например, так, с 20 стиха 21 главы. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». «И падут от острия меча», 24 стих, «и отведутся в плен во все народы». То есть вы видите, что это именно по принципу справедливости. Вновь нравственная ситуация была настолько страшной, что невозможно было дальше уже сохранить этот город и этот
0: да,
1: народ.
0: Это называется вот словом «запустение». Да?
1: Мерзость запустения, нет, когда туда вот, пришли да. язычники, да. и когда теперь это место было осквернено. Вот. И, кстати, сказать, когда мы читаем произведение Иосифа Флавия «Иудейская угу. война», он, между прочим, был священником по происхождению, вот он взывает от имени римлян, он стоит так, чтобы его слышали в Иерусалиме, он взывает с речью и говорит: «Вы в своем беззаконии, в своем отступлении от Господа настолько опустились, что если Господь вот в предыдущей эпохе не спасал свой народ, то почему вы думаете, что сейчас он спасет, если вы в два раза или во много раз хуже?» То есть исторические данные свидетельствуют, что, к сожалению, уровень нравственности снова очень низко пал. И потому Господу ничего не остается, кроме как позволить отдать свое представительство, свое жилище, место своей славы на уничтожение.
0: Да, очень понятное объяснение. Спасибо.

0: Спасибо. Хорошо. Слава Господня, слава Божия, которая была над крышкой, над ковчегом. Куда она делась? Я вот слышала такую проповедь, что она перешла в человека.
1: Это в действительности так, но не во всякого человека.
0: Не во всякого, а в какого именно?
1: Подобно тому, как и вот в предыдущих случаях.
0: В
1: предыдущих случаях слава Господня могла обитать только на вот условии принятия народом Божьего закона. Вот что Иисус Христос говорит на эту тему. В Евангелии от Иоанна мы находим в 14 главе 23 стих, который вот так вот очень хорошо, лаконично это все объясняет. 14 глава, 23 стих говорит: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, кто любит, меня, то есть база взаимоотношений, основа взаимоотношений с Богом, тот соблюдет слово мое». Те же самые критерии, повинуешься Слову Божию или нет. И дальше сказано: «И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Угу. То есть Бог может обитать, и в действительности обитает.
0: Но при условии, что человек будет соблюдать.
1: Ну, во-первых, любит. Да,
0: да? Любит и,
1: когда
0: да,
1: любишь
0: и
1: Господа.
0: Слово мое. Слово – это 10 заповедей.
1: 10 заповедей и все остальные заповеди, которые
0: есть. То есть в храме не
1: есть.
0: Соблюдали запустение, угу. Слава ушла, и слава приходит к человеку, который соблюдает, любит.
1: Да. Поскольку в Библии вопрос соблюдения закона, он не представлен как нечто, знаете, такое отдельное, самостоятельное. Это часть, это органичная часть взаимоотношений, которые основаны на любви. Если нет любви, ну, главная заповедь какая у нас? Угу. Возлюби Господа Бога, угу, твоего всем, угу, сердцем своим, всей душой, угу, разумением и так далее, и ближнего, как самого себя. Если вот этого нету, то, угу, об остальных заповедях можно даже и не думать, потому что это будет бесполезно. Это, может быть, будет просто из-за страха кто-то соблюдает, кто-то, да, из-за выгоды и так далее. То есть любовь – база. И вот тогда Господь поселяется. И важно напомнить контекст. Христос говорит, что мы придем, то есть мы с Отцом, но 14 глава вся о Святом Духе. Сказано, что «Я умолю Отца», 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который в вас пребудет». Потому Отец, Сын и Святой Дух, вся полнота Божества поселяется в человеке, который любит Господа и живет по Его воле.
0: Вот у меня сейчас такая мысль возникла, правильно она или нет? Вот то же самое произошло при сотворении Адама. Там тоже был, mm-hmm, Бог, да, дал жизнь Адаму. Как он сделал? Он вдохнул ему жизнь. То есть он дал ему самого себя, и Адам ожил и был человеком живым. Это,
1: кстати,
0: то же самое, да?
1: Это очень интересное описание само по себе. Книга Бытие, 2 глава, да, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, да, и вдунул в лице его дыхание жизни».
0: Да.
1: И далее Священное Писание вот подчеркивает и проясняет, например, в книге Иова, что это дыхание Вседержителя, то есть Дух Божий в действительности. Но один момент в синодальном переводе ускользает. Угу. Сказано «вдунул в лицо его». В оригинале…
0: Я читала «в ноздри».
1: В ноздри.
0: В ноздри.
1: В ноздри. То есть подобно тому, как вот делается искусственное дыхание, когда вот лицом, угу, к лицу и вот своим дыханием человека возвращают к жизни, вот точно так же древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего, что Адам ожил от поцелуя Всевышнего, потому что когда вот этот поцелуй состоялся, Всевышний вдохнул в него Духа Святого. И вот тогда в действительности Адам был существом, полностью воплощавшим волю Божью. И та же самая цель стоит здесь. Это чудесная иллюстрация того, чего Господь ожидает и чего хотел бы с нами во взаимоотношениях.
0: Вы знаете, у меня сейчас такое сомнение зародилось, угу, да, потому что Адам все-таки был в сравнении с нами, ну, как не греховным человеком, да, вот, а сейчас Дух, слава Божия переходит в человека. Вот такой вопрос, ну, как не противно ему в нас жить?
1: Святой Иоанн Кронштадтский в свое время сказал так, в качестве иллюстрации, он говорит: воскурение табачного дыма, точнее, курение табака, есть воскурение фимиама дьяволу. Это просто иллюстрация того, что часто люди делают со своим телом.
0: Да, вот я про это говорю.
1: И конечно, вот представьте себе Духа Святого, который живет, да. Отца и Сына, которые вот духовно присутствуют в человеке, и вдруг его отравляют табачным ли дымом, да. Или алкоголем, или наркотиками, или человек какие-то греховные помыслы.

0: Вот он смотрит, допустим, какой-то порнографический сайт, или он сквернословит, или что-то иное делает. Конечно же, Господу, во-первых, становится неуютно там. Ну, а если человек в этом пребывает,
1: он оставляет
0: то, к сожалению,
1: представительство.
0: Человек может остаться без Бога внутри.
1: Можно ли служить вот Богу? Ну, у нас вся программа, весь цикл у нас о святилище. И можно ли служить Богу, одновременно не быть его храмом? Сейчас сказали, что нельзя. Хорошо, есть ли вот какие-то критерии, которые нам помогут не обманывать самих себя? Потому что я видела очень много людей, которые говорят, а, я верю, Дух Божий во мне, а потом вот курит, пьет и еще там всякие дела делают нехорошие. Вот у меня такое, правильно ли это? Вот у меня такая ассоциация со святилищем. Значит, должно быть присутствовать в практической жизни человека, в котором тело храм,
0: да,
1: славы Господней, значит, жертвенник. Вот вспоминаем, да, рассказывали о жертвеннике. Значит, человек должен свой грех устранить, да, то есть умирает он.
0: По крайней мере, он начинает с чего? С признания.
1: Признания,
0: человек приходит к жертвеннику всесожжения,
1: да,
0: он кается в грехе, он исповедует его.
1: Вот, значит, присутствует исповедание своего греха, да, я отказываюсь, и я, вот моя греховность, вот эта вот грязь, она сжигается.
0: Да.
1: Потом мы видим минору, светильник.
0: А перед этим, помните, у нас еще море, или же умывальница.
1: А, еще море, правильно. Вот,
0: и,
1: да,
0: и в апостольских писаниях сказано, омывши тело водою чистою, окропивши совесть вот, от греховных порочных дел. Да.
1: Вот, значит, вот следующий, да, такой, ну, критерий или можем посмотреть, чтобы не обманывать. Я вот сейчас, главное для меня вот это, не обманывать. Потом у нас еще минора, это у нас Дух Святой, да, светильник. То есть человек взаимодействует.
0: Вы помните, почему, встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Ну, как, почему? Потому что она, да, ну, по крайней мере, я знаю, я не знаю точно, да, 24 часа должно было гореть.
0: Верно.
1: То есть 24 часа Дух Святой присутствует и нам помогает, Он с нами.
0: Главный вот отрывочек в Слове Божьем, который это объясняет, это книга пророка Захарии. Там Захария видит видение.
1: Да.
0: Он видит как раз минору, видит семисвечник, и он объясняет, как она устроена, и он обращает внимание на елей, потому что огонь-то горит благодаря елею.
1: Да.
0: И вот он показывает, как этот елей по трубочкам спускается, как он потом вот возгорает вот эти фитили. И дальше объяснение. Он говорит, вот это слово Господа выражающее, и объяснение не воинством и не силою, но духом моим. То есть это тот главный отрывочек в Священном Писании, который показывает, что елей, освящающий или дающий возможность этой миноре светить, это Дух Святой. Потому в действительности наличие в человеке Духа Святого, обретение Духа Святого, рождение от Духа, рождение свыше и дальнейшее вот это изменение Духом Божьим, силой Духа Святого, просвещение от Господа, это вот безусловный признак того, что в храме служение идет, что человек в действительности таковым храмом является.
1: Вот, следующим для меня вот таким критерием это хлебы, которые были, да, там тоже присутствовали. Это для меня, ну, мы все знаем, что это Слово Божье. То есть человек должен питаться. Ну, если он не питается вообще вот в нормальной жизни, да, то просто умирает. Или если у него некачественная еда, тоже умирает. А в этом случае у нас самое, что ни на есть, качественная духовная пища. Это Слово Божье. Потом должно быть присутствовать жертвенник курения, мы знаем, да, это наши молитвы. То есть человек должен... Вот у меня такой был период в жизни, в самом начале, когда еще ничего не понимала, тяжело мне было. Вот я не понимала смысл всей молитвы. То есть мне не хотелось просто там тра-та-та-та-та и как-то, ну не знаю, мне это... Вот. А говорить я с Богом еще не умела. То есть... Попозже уже только я начала понимать, что такое молитва. То есть у человека должно быть разговор, общение с Богом, разговор должен быть. И последнее – это ковчег, о котором мы говорим. То есть ковчег, когда человек понимает, что он соприкасается
0: непосредственно с Богом
1: и славой.
0: Да.
1: Вот, и вот я считаю, вот, не знаю, правильно я считаю, вот, что вот если вот эти все части, да, составляющие присутствуют, вот тогда это... Можем говорить о том, что человек является храмом.
0: В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 стихе,

0: стихе написано так: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». То есть это библейское утверждение в действительности говорит о том, что человек является храмом Святого Духа. Соответственно, чтобы таковым быть, любой, кто читает понятие «храм Божий», он должен вначале составить представление о том, что это такое. И вот все, что вы перечислили, как раз-таки представляет собой на практическом уровне рассказ о том, как вот эти все виды служения в храме, хотя бы как говорится, в базовом представлении, как они воплощаются в человеческое бытие, в человеческий духовный опыт. Потому если это присутствует, то значит тогда человека можно назвать храмом Духа Святого, храмом Божьим. Однако здесь важно вот какой момент уточнить. Вы уже упомянули, что Богу может быть неприятно в нас жить. Дело в том, что когда храм был построен, то Господь в нем поселился, осветил его, и его присутствие там пребывало постоянно. Но периоды в истории народа Божия были такие, когда туда вносилось что-то нечистое. Скажем, помимо жертвенника Господня, жертвенник Ваалу поставили, там или какую-нибудь статую Богу Солнца и так далее, и так далее. То есть происходило осквернение. Так вот, несмотря на то, что было осквернение, все равно Бог не сразу уходил. Когда мы находим в себе и нечестивые мысли, и слова, бывает, не те говорим, и поступки, и так далее, не надо отчаиваться. Потому что да, это Богу неприятно, да, это оскверняет его храм, но Господь желает с нами работать. Он потому все вот эти способы служения и учредил, чтобы нам давать возможность от этого всего освобождаться. Потому главное вот сотрудничать с Господом.
1: Да, как хорошо вот это говорите, потому что когда я прочитала вот именно вот этот текст, да, я поняла, что это такая ответственность, да, что тело вообще-то оно не мое. Оно принадлежит, там написано, вы сами не свои, но принадлежит. И для меня это вот этот стих, когда я прочитала, вы знаете, для меня он был настолько серьезен, что я поняла вот в этот момент, что все области жизни человека, которые связаны с его телом, это и здоровье, да, там, что кушаем, что едим, что не едим, спим ли правильно, там, отдыхаем ли правильно. Настолько это ответственно храм. Для меня это было вот таким определенным, я не знаю, как сказать, шагом очень серьезным, который мне Господь показал, что осторожно.
0: Да.
1: Осторожно, твое тело, оно не твое, оно храм, оно мое. То есть мы не имеем права просто так вот что-то там, я не знаю, делать со своим телом.
0: В Библии написано перед этим, вот в 3 главе 1 послания к Коринфянам, кто разорит храм Божий, того покарает, да, Бог.
1: Вот. И имеется в виду сейчас тело, да, человека?
0: Тело, там контекст тела, разорит... тело как вот церкви, да, как храм как церкви, и также вот храма как тело человеческого. Но я, опять же, хочу просто подчеркнуть, что вот это разорение или же вот эта кара Господня, это уже когда у Бога ничего иного не остается. То есть Он прежде хочет нас спасти. Но мы всегда должны помнить, что от одного греха до другого расстояние очень,
1: да,
0: маленькое. Привычка
1: это
0: греховная формируется.
1: Да, это то же самое, что когда ребенку ты сразу, как говорится, не дашь по попе или по рукам, то он продолжает в этом.
0: И потом укореняется.
1: Да, и укореняется. И у человека должно появиться сознание того, что это очень важно, и самому постараться остановить. То есть Господь надеется, что человек... Ну, по крайней мере, я так поняла. Господь надеется, что я остановлюсь. Но человек не останавливается, и вот идет все это дальше и дальше. Для меня вот очень важно было понять вот именно вот такое терпение Бога. И когда я это поняла, я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. То есть они еще пока, например, не осознали, что там вот нельзя пить там, или вот это вот плохо делать. То есть нужно проявлять вот Божью любовь. Для меня вот это было, потому что я очень быстро могла там раз-два рассказать, приказать, и все получалось. Очень интересная беседа. Мне очень жалко, что у нас всего лишь, как всегда, 30 минут, и мы ничего не успеваем поговорить. Благодарю вас за сегодня.

0: Сегодняшнюю встречу, Виталий, для меня это было очень интересно. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас на следующие наши программы. Всего хорошего. До свидания.
1: Конечно, понастроено очень много храмов других. То есть, по большому счету, это проповедь была.
2: В Библии много литургических действий предписано. В храм фактически приходили трижды в год только.
1: Собирайтесь вместе.
2: Изучайте
1: священное писание. Все.

0: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Дорогие друзья, приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и воля Божья». Случалось ли с вами, что вы просили Бога о чем-то важном, а получили совсем другое? Это происходит часто, потому что люди не знают условий, которые управляют молитвой. Многие думают, что Бог их просто не слышит, потому что Он не заинтересован в том, чтобы благословлять. Но дело в том, что в самой молитве, точнее в том, как она совершается, есть нечто мешающее человеку получить просимое. Послание Иакова в 4 главе, в 3 стихе ясно, точно говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Просить не на добро может иметь много последствий. Существует правильный способ молиться. Мы уже узнали, что должны молиться во имя Иисуса и по Его заслугам, должны молиться искренне, демонстрируя реальную нужду, должны молиться в настойчивости и вере. Веря, что Бог нас любит и всегда делает для нас нечто лучшее. Но и этого недостаточно. Картина должна быть полной. Библия добавляет еще одно условие. Чтобы молитва была приемлема для нашего Небесного Отца. Это записано в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стихе сказано, что мы должны молиться согласно воле.

воле Божьей. Если хорошо подумать, молитва имеет отношение к исполнению воли нашего Творца. Мы выражаем нашу волю через молитву, обращаясь с просьбами к Богу. И естественно, что желанием нашего сердца является, чтобы эти просьбы были приняты. Конечно, мы хотим, чтобы вещи происходили или не происходили. Мы хотим быть исцеленными, хотим, чтобы наши близкие тоже были исцелены. Мы хотим быть защищены, хотим процветать, хотим самого наилучшего. Все, что в мире есть для нас и для нашей семьи. Поэтому нам нужно научиться молиться, подчиняя нашу волю воле Всевышнего. Эллен Уайт, христианская писательница, учит нас: посвящайте себя Богу с утра, сделайте это вашим первым делом, пусть ваша молитва будет: «Возьми меня, Господи, целиком к своим ногам, представь все мои планы, используй меня на свое служение, прибудь со мной и позволь мне творить все в тебе, все твое, все для тебя». Далее, на этой же странице она говорит: «Это вопрос каждого утра. Посвящайте себя Богу на этот день, подчините Ему свои планы, чтобы они исполнились или не исполнились согласно Его провидению. Так день за днем вы можете отдавать свою жизнь в руки Божьи, и она будет все больше и больше формироваться по подобию жизни Христа». Мы должны понимать, что Всевышний Бог знает, что для нас лучше. Мы должны осознавать, что Бог знает будущее с самого начала, с минуты зачатия. Поэтому мы должны просить Его исполнить свою волю, когда мы молимся, обращаемся к нашему Творцу. Прося Его исполнить свою волю в нашей жизни, мы не только признаем Его верховную власть и смиряемся перед Его замыслом, но и видение нашей жизни будут определяться не только Божьим суверенитетом, но и Его вечной любовью. Именно так, когда Бог слышит молитву или не слышит ее, чтобы исполнить свою волю, которая в том конкретном случае противоположна нашей просьбе. Бог поступает так не просто потому, что Он верховный властелин, прежде всего потому, что Он нас любит, знает наше будущее и знает, что для каждого из нас лучше. Запомните. Подчинение Божьей воле не только имеет отношение к Его суверенитету, но прежде всего к Его любви к нам. Есть прекрасный пример подчинения Божьей воле, который мы находим в словах Иисуса в Евангелии по Луке, 22 глава, 42 стих, где показано, что в Гефсиманском саду в момент величайшей скорби сам Иисус молится, доверяя вечной любви Отца, и учит нас, что цель молитвы не изменить Божью волю, а согласоваться с Божьей волей. Мы можем быть в этом уверены словами Бога из книги пророка Иеремии, 29 глава, 11 текст, где записано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда мы молимся, ища Божьей воли, мы сталкиваемся с мыслями Божьего мира, и этот мир поселяется в нашем сердце. Так, в
В покорности мы обретаем.

уверенность, что Бог нас любит. Он знает, что для нас лучше, и Он исполнит только то, что произведет мир в нас. Проблема в том, что нам трудно понять Божью волю, потому что мы не думаем, как Бог, не видим так далеко, не понимаем, как Бог, и поэтому не знаем, что для нас лучше. Нам нужно обновить свой ум, то есть перенаправить мысли и желания и волю, чтобы согласоваться с тем, чего Бог хочет для нас. Такое обновление ума, чтобы понимать Божью волю, возможно только через ежедневное действие Святого Духа, понимая важность искать Божьи замыслы. Желаете ли вы подчинить свою молитву Его доброй и угодной совершенной воле? Давайте мы помолимся этой молитвой. Дорогой наш Творец и Спаситель, благослови нас получать и видеть Твою волю в нашей жизни, в наших прошениях, в наших молитвах. И пусть Твоя воля исполнится, но не наша. Именем Иисуса мы молим и просим об этом. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Любовь, мечты, свидания, планы. Казалось бы, в этой цепочке нет места слову «расставание». А если все-таки так произошло? Горечь, обида, боль. Почему? Давайте попробуем сегодня в этом разобраться.

0: Девчонки, а как вот вы считаете, если молодые люди дружили, были какие-то серьезные отношения, но все расстроилось, до свадьбы дело не дошло, хорошо это или плохо?
1: Ну, на мой взгляд, это совсем нехорошо, потому что при общении с человеком ты отдаешь ему частичку себя.
2: Я бы так категорично к этому вопросу не относилась, потому что в жизни бывают разные ситуации абсолютно, и иногда люди могут друг друга просто загубить. Вот. А иногда люди совершают такие ошибки, о которых они потом жалеют.
0: То есть, может быть, по-разному. А ты что, Ангелика, думаешь?
3: Я считаю, что расстаться лучше, если дело идет, конечно, к расставанию на ранних стадиях, потому что чем дальше заходят отношения, тем больше люди привыкают друг к другу. Соответственно, далее им будет сложнее расставаться, переносить.
0: Ну, вообще, как бы ставя себя в такую ситуацию, я думаю, что ни одна девушка, конечно, не хотела бы оказаться в таком положении. А можно ли это было предотвратить?
4: Безусловно, можно. Просто необходимо понять, почему так и произошло.
0: Девчонки, я знаю, что Татьяна нам может сегодня помочь разобраться в этом вопросе. Через несколько минут мы дадим ей слово, а пока у нас есть Юля, которая сегодня приготовит для нас очень вкусные и интересные блюда.
5: В этом году я открыла для себя такой замечательный орех, как кэшью. Из него, оказывается, можно приготовить много таких вкусных блюд. И вот несколько таких блюд сегодня мы с вами приготовим. –

Первое блюдо у нас будет капуста в тесте из ореха. Для этого нам понадобится капуста цветная, орех кэшью и соль. Мы будем ее запекать в духовке. Вода у нас уже закипела. Капусту замороженную мы отправляем буквально на минуту. Пока она у нас там разогревается, мы будем готовить кляр из орехов, воды и соли. Нам понадобится мощный блендер. Отправляем туда наши орехи. Воду. И соль. Закрываем. И включаем.

Причин, почему отношения не дошли до логического продолжения свадьбы, может быть много, но мы сегодня коснемся лишь нескольких. Первая причина может сводиться к расхожей фразе «Увы, не мой человек». Мы довольно скоро понимаем, тот ли это человек или нет. У нас может не хватать смелости, мы можем жалеть человека или бояться, что скажут окружающие. Но в этот момент нужно найти в себе смелости, сказать «нет» отношениям, которые не имеют смысла. Иначе мы лишаем себя шанса встретить того самого единственного человека. И вот уже искалечены две судьбы и еще те люди, с которыми мы могли бы быть счастливы. Это как раз тот момент, когда лучше повременить, подождать, чем поспешить. Второй причиной мы можем назвать страх. Страх – вообще нормальная реакция нашего мозга на что-то новое, неизведанное. Главное разобраться, какие это страхи. Объективные, к которым можно отнести следующее. Он безответственный, не любит работать, или у нас расходятся моральные принципы. Или же это необъективные причины. Боюсь, что он, я ему разонравлюсь после свадьбы. У моей подруги не получилось, вдруг и у меня так будет. Еще страх может базироваться на прошлом негативном опыте нашем или наших родителей. И вот мы задумываемся, вдруг у меня будет так же, как у моих родителей. Главное понять, какие были допущены ошибки, извлечь уроки и задать себе такой вопрос. Если я выберу именно этого человека, не переведет ли это к тем же самым результатам, что моих родителей? Порой мы сами не понимаем, чего мы на самом деле хотим от супружеских отношений. И то притягиваем друг друга, то отталкиваем. В этот момент лучше всего взять небольшую паузу, приостановить отношения, может быть, на месяц, два максимум, для того, чтобы подумать, проанализировать, посмотреть на отношения немножечко со стороны, что было не так, что было так. И вот в этот момент, если вы укрепились в убежденности, что вы друг для друга, значит, вы готовы к супружеской жизни. Если же у вас растут сомнения, то, может быть, вам стоит пожелать друг другу счастья с кем-то другим. В мудрой книге Библии приводятся слова царя Соломона «всему свое время». Это относится и к отношениям. Бывают пары, которые встречались годы, поженились и расстаются. Как такое могло произойти? Ведь они так хорошо друг друга узнали, так друг друга понимают. Просто перетянули время. Когда вы друг друга узнали, определились с ценностями, с приоритетами, вы уже готовы к браку. На это, как правило, нужно не больше 2 лет. Наше общество, реклама, глянцевые журналы диктуют нам моду на телефоны, машины, одежду, косметику и даже на отношение к самой себе. Ты достойна, ты самая лучшая. И вот уже девушка ждет принца на белом коне. Не исключая важность высокой самооценки, хорошего отношения к себе, главное не переоценить себя и адекватно относиться к самой себе, работать над собой, уважать людей, заботиться о других. И тогда этот принц сам к вам придет. Иначе вы можете попасть в собственные же сети. Ведь молодой человек тоже идеал и ищет идеальное. Он будет заботиться только о себе и обращать внимание только на себя. Учтя эти моменты, вы избежите многих проблем –

Капусту мы поставили запекаться. Она будет запекаться у нас 30 минут при температуре 180 градусов. И перейдем к следующему блюду. Это у нас рагу из кабачков с белой фасолью. Для этого нам понадобится белая фасоль. Эта фасоль жила в морозильнике, была заранее отварена, но вы можете использовать и консервированную фасоль любого размера, любого цвета. Далее нам понадобится 2 кабачка, болгарский перец, помидоры, зелень, лук, орех кешью, который придаст нашему блюду такой вкус неповторимый, а также сухой овощной бульон. Можете использовать любой, который вы найдете, без вредных добавок, без глютамата натрия и всяких разных добавок, да, вредных. Также соль и немного растительного масла. Для начала мы очистим помидоры от кожи. Для этого мы их поместим в чашку и зальем кипятком. Я делаю на помидорах небольшие надрезы всегда, чтобы легче было потом снять кожу. Он чистится как апельсин в таком случае.

пока помидоры у нас запариваются, мы будем резать лук. Измельчать все овощи, которые у нас здесь, и по очереди отправлять их в сковороду тушиться.

0: Татьяна, если я боюсь совершить ошибку и сделать неправильный выбор, как мне поступить в данной ситуации?
1: Ну, бояться, как мы уже говорили, все, и это нормально. Главное не торопиться. Не торопиться делать выбор, не торопиться какие-то шаги важные совершать в ваших отношениях. И думать, анализировать, просто, знаете, можно сказать, что сканировать своего молодого человека и как складываются ваши отношения. Если вы чувствуете, что что-то не так, лучше найдите ответ, почитайте, спросите человека, да, вот опытного, и вам подскажут.
2: Вот если ты собираешься прожить всю жизнь с этим человеком, нужно ли предъявлять к нему высокие требования?
3: Ну да, то есть вот ты говорила, что я идеальный, я тоже ищу идеал.
1: Может, тут это правильно? Немножечко разделить надо. Если я считаю себя идеальной, и мне не над чем работать, тогда это моя проблема, и кто бы ни подходил ко мне, они все будут хуже. Но если у меня есть какие-то принципы, да, какие-то цели, я по этим критериям, да, рассматриваю молодого человека, это немножечко другое.
3: Вот ты говоришь, мой человек, не мой человек. И так прозвучало, как будто это вот мы чисто интуитивно вот, ну, чувствуем. Но ведь чувства могут быть обманчивые.
1: Чувства, конечно же, часто обманывают. Особенно если мы влюблены. И вот такой образ идеальный для себя нарисовали. Тут вот это воплощение.
3: А он начинает,
1: да,
3: таять, этот образ,
1: конечно,
3: в глазах.
1: Очень важно посмотреть объективно на человека. Кем он является на самом деле? Какие, знаете, приоритеты, какие перспективы даже? То есть выбирать нужно по максимуму.
3: Ну а как
1: Но
3: это
1: если этот человек тебе приятен?
3: Да, приятен.
1: Если совпадает. Если у вас интересы даже, увлечения совпадают, чем больше точек соприкосновения, тем проще будет потом.
3: Тем, значит, это больше вероятность, что все-таки это твой,
1: конечно,
3: человек.
4: Ну, как бы вот ты со своей стороны все делаешь, ну, то есть там ты хочешь быть, чтобы он был образованный, ты идешь, учишься, вот, и ты что-то понимаешь, ну, ты выучился, а он что-то не идет, вот, ну, что как бы делать? То есть ты делаешь, а он нет.
1: Не нужно его подталкивать. То есть если молодой человек не любит, предположим, да, не любит учиться, да, или там работать, или еще что-то, это будет сразу видно. А если вы будете его подталкивать, как-то вот наставлять, ну вот вроде как, ну еще чуть-чуть поучись, а вот

0: неплохо было бы тебе вот в таком-то, таком-то институте. Не стоит этого делать. Это изначально, знаете, такой гибельный путь, потому что впоследствии будете его тянуть
1: уже
0: в браке.
1: Значит, ты в браке еще больше будешь его пинать.
0: Дорогой, давай вставай, надо на работу, да. А вот ты отучился, почему ты не по профессии? Ну и другие будут... проблем.
1: Ну и вообще, как я поняла Татьяну, это может быть просто таким звоночком, что на самом деле это не твой человек.
0: Если для вас это важно, если настолько важно, чтобы человек был образован, и вы к этому стремитесь, вы читаете, изучаете, а для человека это не важно, будет очень мало точек соприкосновения, будет очень много проблем впоследствии.
1: И очень быстро вас постигнет скука друг с другом.
2: Да-да-да.
3: Если с этим человеком связано много хороших воспоминаний, ты просто думаешь, ты, наверное, будешь скучать, если вы там перестанете общаться.
0: Ты такая милая девушка. Ты вообще должна быть счастливой, а не, знаешь, думать о воспоминаниях, то, что было у вас хорошее. Если вы отличаетесь в самом главном, поверь мне, в супружеской жизни воспоминаний вам будет очень мало. Для того, чтобы действительно быть счастливыми.
1: Ну, со временем как девушка уже начинает понимать на самом деле, что ей надо. Вот очень важный такой момент.
0: Чем старше человек, тем лучше он для себя определяет, а что ему нужно.
1: Вот на самом деле понять, чего я хочу. Я сейчас вот как бы вспоминала, как мы познакомились с моим мужем. На самом деле у меня был совершенно другой образ человека, который должен быть рядом со мной. Я всегда думала, что это должен быть человек такой достаточно эмоциональный, очень разговорчивый, такой заводной. Ну, и сейчас, глядя как бы на своего мужа, он рядом со мной. Если бы он был такой, как я представляла, мы давно бы уже взорвались и все бы разнесли в разные стороны. Насколько мне хорошо, что он такой спокойный, такой порой молчаливый. И как это вообще благотворно влияет на меня.
0: Получается, что где-то вы дополняете, а где-то баланс, да, такой создаете.
1: Но я сама к этому пришла очень как бы не скоро. На самом деле нужно было время для этого.
2: Если возвращаться к вопросу о паузе в отношениях, то что именно нужно понять и вообще как разобраться в себе в это время?
1: Вообще интересная вот эта вот такая методика паузы.
0: Пауза, да. Ну, я могу просто поделиться своим маленьким опытом. А у нас с будущим супругом так и было. Когда мы встречались, все изначально было хорошо, потом отношения как-то стали... Ну, натянулись как-то, вот мы не совсем стали друг друга понимать. И вот взяли как раз этот тайм-аут. Месяца полтора мы не общались вообще. Мы учились в одном учебном заведении и как бы, ну, видели друг друга каждый день, но не общались. То есть здравствуй, это максимум. А в чем была причина? Тогда, когда мы учились и встречались, я себя видела вот с несколькими образованиями. Такие у меня карьерные были притязания, амбиции. А молодой человек, он, конечно, не был против моего образования, но ему нужно было, чтобы это была жена, мать, чтобы мы вместе могли работать. И когда оказалось, что у нас разные просто понимания в этом вопросе, мы вот так вот такую взяли паузу. И не поверите, через полтора месяца, когда вот, ну, решили попробовать, что же будет дальше, мы пошли погулять, стали общаться. И я даже сама удивлялась, что происходит. Я начинаю говорить фразами, какие-то высказывать мысли, которые как будто бы были мне не свойственны до того, как вот эта пауза наступила. И я по реакции молодого человека поняла, что что-то происходит необычное. Он говорит: а что такое произошло за эти полтора месяца? Что ты стала другая, теперь другие цели, другие какие-то принципы. То есть ты хочешь быть матерью, хочешь быть женой. А этого до того как не было. Значит, вот этот процесс, знаете, когда мы немножечко перестали общаться, он дал нам возможность переосмыслить, измениться и как-то посмотреть на это со стороны. И в этот период мы много молились по отдельности, чтобы Бог указал, как быть. И знаете, вот в какой-то момент он нам помог как бы снова соединиться и продолжить этот путь. И ну, с тех пор мы ни разу не пожалели. Это уже 15-й год как в браке.

0: гораздо русская история.
1: Да. А, Татьяна, а если молодой человек ищет себе спутницу, похожую на свою мать, чтобы она также о нем заботилась, лелеяла?
2: Может быть, молодой человек привык чувствовать себя маленьким мальчиком?
1: Мне обязательно нужно стремиться к этим параметрам, стандартам, также поступать.
2: Ну, тут стоит учитывать, что его мама – это его мама. И она любила его, холила, лелеяла, вкладывала то, что считала нужным. А ты – другой человек. Ты не можешь быть его мамой и не должна быть. Может быть, какие-то черты имеет смысл, да, вот перенять. Ну, может быть, что-то хорошее, да, какие-то навыки, умения. Может быть, блюдо она какое-то готовит. Самое любимое вот вашего, да, молодого человека. Но полностью копировать не получится. Поэтому изначально стоит это все обговаривать. Я не твоя мама. И я не смогу, не буду быть, не буду вот такой, такой, такой, вот как твоя мама вполне.
1: Хорошо. А если он на ранних стадиях, ну, смирился с тем, что я не его
2: мама. А потом это всплыло.
1: А потом, да, в дальнейшем он будет предъявлять претензии.
2: Обязательно. Обязательно будет предъявлять. А когда вы будете женаты, то тут уже все права. Дорогая, давай. Вот так и так. Мама мне там в 6 утра то подавала, в 11 это. Тут нужно, знаете... Подумать до того, как, а не
3: надо
2: после.
3: Надо набраться смелости.
4: Да. Ну вот если там вы общаетесь и все, понимаете, то, что ну вот вы любите друг друга. И как бы, ну возникают всякие разные обстоятельства. То есть там как бы нестабильная зарплата, нет стабильной работы. Вообще, ну неизвестно,
3: нет жилья,
4: где жить. Да.
3: Студенты, например, еще.
4: Вот что делать в таких
2: Смотрите,
4: ситуациях?
2: Смотрите, Дашенька, тут обязательно нужно смотреть на перспективы. То есть если перебои с работой, потому что молодой человек ленится, или же каждая работа недостойна его, это один вопрос. Если же он готов браться за все, лишь бы были средства, да, обеспечить свою семью. Если он делает все, чтобы было жилье, то есть какие-то перспективы, какие-то явные шаги вы видите, тогда это другой вопрос. Если же это просто лень или нежелание, или он берет финансовые средства у своих родителей, я думаю, что не стоит такие отношения вообще продолжать. Знаете, цепкий ум, желание расти, меняться, узнавать что-то новое. Вот это очень важно учесть.
1: А если, например, девушке нравится молодой человек, а он общается с другими девушками также...
3: Параллельно ты имеешь?
1: Да, параллельно. Оказывает такие же знаки внимания, как и, например, мне. И как мне на это реагировать? Стоит ли?
2: Ну, если ваши отношения только лишь в стадии хороших друзей, то здесь ничего нет плохого. Но если ваши отношения уже обозначены, как вы девушка, да, друг другу девушка, парень, то есть вы встречаетесь, общаетесь, и он себе позволяет вот подобного рода отношения на стороне, можно так сказать, то вы подумайте, что будет, когда... Вы будете в браке. Не каждый день вы будете, знаете, с такой прической красивой, в таком нарядном платье. А когда вы будете беременны, когда вы будете болеть, не будет ли это причина того, что он вернется к этим девушкам?
3: Да, я думаю, что здесь у нас еще много есть вопросов и много есть о чем задуматься. Спасибо большое, Татьяна, за советы. Мне кажется, что Юля уже у нас готова очень вкусное блюдо.

Наша капуста готова, она запеклась. И теперь мы ее отставим и доделаем наше рагу овощное. Для этого нам нужно сделать кешью молоко. Это смесь немного жиже, чем кляр, в котором запекалась капуста. Соответственно, мы отправляем туда опять наши орехи. И водичку.

Я думаю, оно уже готово. Сейчас мы сначала отправим фасоль нашу в сковороду с тушеными овощами. Запах идет уже просто изумительно. Отправляем фасоль. Заливаем кеши молоком нашу смесь. Цвет меняется.

В самом конце мы добавим зелень порезанную. Зелень можно использовать любую. Я очень люблю, когда есть кинза. Здесь у нас сегодня укроп и петрушка. Потушим все это еще несколько минут и будем накрывать на стол.

0: Мы все понимаем, что выбор спутника – это нелегкое решение. И сегодня на программе я поняла, какие задачи я должна ставить перед собой.
1: Сегодня мне очень понравилась мысль о том, какие же все-таки вопросы себе нужно задать и как разобраться в себе и понять, что это именно тот человек.
2: Выбор питания не менее важен, чем выбор спутника жизни. Поэтому я надеюсь, что блюдо, которое я сегодня приготовила, добавит вашим отношениям вкусные и здоровые нотки.
3: Сегодня мы услышали много интересных советов. Но особенно мне понравилась мысль о том, что Бог знает, кто для нас будет лучше, и Он поможет разобраться в этом.
4: Советую молодым девушкам прежде всего работать над собой. Ну и, конечно же, воспользоваться теми рецептами, которыми сегодня с нами поделилась Юлия.
5: Жизнь продолжается, а значит, есть возможность снова любить, мечтать, строить планы и не повторять прошлых ошибок. Да поможет вам в этом Бог. Всего вам доброго. Благословения.

0: Человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
1: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». И сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы продолжаем наш диалог о шести периодах брака. И сегодня пятая стадия – опустевшее гнездо. Есть такое мнение, наверное, у многих. Думают люди, вот сейчас всех замуж выдадим, женим сыновей и, наконец-таки, будем отдыхать. Насколько это реально?
1: Это очень хорошая позиция. Главное, я бы добавила отдыхать вместе. Да, отдыхать вместе с супругом. Ну, вообще, на самом деле, очень непростой период для людей, для супругов. Он начинается тогда, когда младший ребенок покидает родительский дом, вот, и супруги остаются опять вместе. И важно сказать, что до этого они жили с детьми порядка там, 20-30 лет, очень привыкли к этой роли, роли мамы и папы. И когда последний из детей покидает дом, люди чувствуют опустошенность. Некоторые даже впадают в депрессию, у некоторых начинаются какие-то психосоматические заболевания. Вот. И здесь, возможно, три варианта событий. То есть вот первый вариант событий, он не очень хороший, я уже его сказала. То есть люди думают, что все, ну, как бы моя жизнь теперь кончена, все хорошее было в прошлом, ничего впереди не светит. То есть люди замыкаются, закрываются, некоторые даже заболевают. Второй вариант событий, он состоит в том, что люди начинают активно строить жизнь не дома, но делают это порознь. То есть не вместе, а раздельно друг от друга. То есть жена строит какую-то свою жизнь, муж строит какую-то свою жизнь, но не вместе. И третий, ну вот самый такой лучший вариант, это когда люди опять находят общие цели, общие связи, опять они создают команду из двух людей. То есть эта стадия, задача ее в целом в чем-то похожа на стадию вот молодожены, когда были. Тогда задача была наладить эмоциональную связь, создать команду людей, соединить два мира, отношения сделать главным приоритетом. Вот, по сути, то же самое должно произойти и здесь, на стадии вот опустевшего гнезда. То есть и очень важно, опять-таки, поставить какие-то свои новые цели, какие-то новые цели на брак. Об этом очень, ну, редко кто задумывается, потому что первые вот предыдущие четыре стадии брака, цели, они как-то сами собой были. Люди только что поженились, ну, вот на стадии молодоженов, у них были, ну, цели общего будущего, там, счастливая семья, дети, появление ребенка, поставить детей на ноги. Как-то вот жизнь, она, обстоятельства сами предполагали к тому, чтобы у людей были какие-то цели. И при том дети, они являются таким достаточно сильно объединяющим звеном, ну, вот, который объединяет очень людей, склеивает отношения. Здесь же предстоит специально ставить цели, специально понимать, для чего мы вместе. Потому что, когда у человека нет цели, он чувствует полностью дезориентацию, ну, это такое тревожное, очень дискомфортное состояние смятения. И если человек даже не верит такой мысли, что

0: нам вместе будет хорошо, что есть какой-то смысл дальше жить, и что что-то интересное у нас будет в виде как у пары, то тоже ничего хорошего не происходит. Но отношения в этом случае разваливаются. То есть это такой период, когда, если раньше цели были как-то сами собой находились, то здесь нужно цели ставить, ну так, осознанно.
1: Искусственно.
0: Искусственно, осознанно к этому подходить.
1: Ну да. Вот действительно, это может быть серьезной проблемой, потому что остаться в одиночестве... Нет детей, нет внуков, потому что они тоже, если и появятся, то где-то уже в чужой, не в чужой, а в другой семье.
0: Да.
1: И вот здесь вот, конечно же, кажется, что вот жизнь не имеет смысла. А может ли быть такое, что некоторые родители хоть и отдали своих детей, там, выдали замуж или женили, но не отпустили?
0: Конечно, такое бывает сплошь и рядом.
1: Это проблематично?
0: Очень.
1: В чем выражаются вот эти проблемы?
0: Во-первых, это проблематично для самих родителей, это очень проблематично для детей. То есть вообще вот наблюдая, да, супругов вот на стадии опустевшего гнезда, то есть... В этом случае они могут быть... Ну, я видела только два варианта, на самом деле, развития событий. Третьего как-то промежуточного варианта нет. Либо они становятся очень большим благословением своим выросшим детям, либо они становятся очень большим проклятием. Вот. То есть благословением они становятся тогда, когда они отпускают детей от себя. Когда они начинают уважать их самостоятельность, относиться к детям как ко взрослым уже людям. Потому что... И они понимают, что все, воспитательная функция закончилась. Воспитательная функция заканчивается где-то, ну, к 18-20 годам, ну, там, 21, когда у ребенка еще формируется мозг. А дальше уже все. Наша роль как родителей, она полностью, ну, как бы себя изжила. И уже воспитывать своего ребенка не надо. И учить его жизни. Все, тем более, если ребенок вышел в самостоятельную жизнь, если он живет отдельно, сам себя обеспечивает. Здесь уже происходит такой вот переход, которого, может быть, многие ждут, выравнивание отношений. Ну, то есть отношения взрослые-взрослые, уважительные, когда те же самые, как вот я говорила про состояние взрослого вот на первой стадии, то же самое здесь. Очень хорошо понимать, где заканчиваются мои границы, и где начинаются границы уже той, по сути, чужой семьи, уже семьи моего ребенка. И не лезть на чужую территорию без спроса. То есть и очень... Большим благословением являются как раз те родители, которые уважают границы своих детей и которые оказывают помощь, которые реальную помощь оказывают. Не лезут там со своими непрошенными советами, не лезут на чужую территорию, а именно оказывают посильную помощь. Потому что, ну, как было уже видно из всех предыдущих стадий брака, ну, очень, стадии есть очень непростые, допустим, стадии появления ребенка, тоже стадии семейных уз. То есть если, ну, родители помогают с внуками, пока они маленькие, приходят, например, их нянчить, именно когда их позовут, и делают это так, как просят, не так, как они считают нужным, а именно так, как их просят. Вот. Для того, чтобы в этот момент отпустить молодых супругов погулять, ну, там, в ресторан, время провести для укрепления вот супружеских отношений, это просто является огромным благословением именно для молодой семьи. То же самое, как и на стадии, на предыдущей стадии семейных уз. А на женщине, ну, и на мужчине лежит очень большая нагрузка. Допустим, если представить такую ситуацию, взять хотя бы трех детей, и, например, у трех детей по две секции, это какая нагрузка ложится на женщину хотя бы в плане того, чтобы отводить детей и приводить? Если, например, бабушка возьмет на себя труд, например, водить два раза ребенка в бассейн одного и забирать, это будет очень большое, ну, просто благословение и помощь вот этой вот семье.
1: Ольга, ну вот иногда я встречаю другую крайность, когда некоторые вот такие родители, уже отпустившие своих детей, говорят: все, не привозите нам внуков, не трожьте нас лишний раз, просто дайте нам спокойно жить, не нужны нам ваши проблемы. Это другая крайность является нормой?
0: Я хочу сказать, что люди имеют на это право. На самом деле люди имеют на это право. И я вот, ну, то есть я знаю мнение, я иногда общаюсь с европейцами, ну, в частности, с финнами, например, я знаю их мнение. Они говорят, что это вот в вашей стране отношения бабушек и внуков, они какие-то просто слишком перенапряженные. Они говорят: у нас такого нету. У нас, когда вот люди женятся, и у них появляется ребенок, как-то нет такого требования, чтобы бабушка, например, обязательно приходила помогать. То есть если она помогает, это, конечно, считается...

0: ну, как за помощь, это очень здорово. Но по сути, кто несет ответственность за ребенка? То есть это тоже другая крайность. Я считаю, что это неверная позиция полностью перекладывать свою ответственность за детей на бабушек. То есть рожать детей и передавать бабушкам. То есть кто мама, кто родители, кто несет ответственность за ребенка? Mm-hmm. Мне кажется, что родители. В данном случае как бы сложно, вот, ну, я не хочу там клеить ярлыки никакие, нормально это или ненормально. Сложно понять, ну, вот, в такой теоретической ситуации, почему люди говорят, не привозите нам внуков. Да, сложно. Возможно, действительно они устали, возможно, действительно они хотят отдохнуть. А может быть, у них было 10 человек детей, которые... Вот. Но с другой стороны, если отношения хорошие, да, то... Мне кажется, можно договориться и прибегать к помощи родителей, и это очень здорово.
1: А как чувствуют себя родители, отпустившие детей, если они уезжают далеко, и они остаются вообще в одиночестве?
0: Ну, я бы хотела сказать, если у них хорошая эмоциональная связь между друг с другом налажена, это уже не одинокий человек. То есть если у меня есть супруг, с которым у меня связь, как бы далеко не уехали наши дети, я не могу назвать себя одиноким человеком, mm-hmm. потому что у меня есть супруг. И то же самое можно сказать про него. Здесь в зависимости от того, как это можно переживать, зависит все от того, насколько человек эмоционально отпустил своего ребенка или нет. Если человек отпускает своего ребенка действительно полностью и позволяет ребенку уйти в самостоятельную жизнь и радоваться за него, то мне кажется, неважно, куда бы ребенок этот ни уехал, хоть в Австралию, хоть в Америку, хоть очень далеко. Но иногда такая ситуация бывает, когда настолько цепляются за ребенка, что даже в соседнюю квартиру его не могут отпустить. И постоянно идет вмешательство в жизнь и разрушение вот этой вот новой семьи, что, в принципе, ну, очень нехорошо.
1: Ну да, конечно. Есть еще один вопрос у меня, возможно, необычная ситуация, но тем не менее. Некоторые дети не торопятся жениться или выходить замуж. Угу. 30-40 угу. лет, и очень долго живут вот в таком одиночестве со своими родителями. Угу. А вот в этом случае стадия «опустевшее гнездо» приходит угу. или нет?
0: В этом случае стадия опустевшего гнезда тоже приходит, но как бы родителям в этом случае нужно искусственно ее привести в свою жизнь. То есть даже если ребенку 30 лет, например, 35, он живет на одной территории с родителями, ну как-то так получилось. Угу. Я, ну при том, я хочу сейчас взять нормальную здоровую ситуацию, когда ребенок не алкоголик и когда он не живет на деньги родителей. Все-таки содержать такого ребенка уже все. Это уже не ребенок, это уже взрослый человек. Ну, допустим, вот взрослый человек, их выросший ребенок, живет на их территории, имеет работу, сам себя обеспечивает. В этот момент супругам точно так же нужно переключиться на стадию опустевшего гнезда. То есть опять воссоздать друг с другом связь, сильную команду, поставить свою какую-то общую цель. Потому что в этот момент действительно появляется очень много свободного времени. Они уже, потому что выросший ребенок, он не требует постоянного ухода, его не нужно уже никуда водить по секциям. Вот. И есть такой очень хороший способ, так называемый, я с детьми его постоянно делаю, тетрадь желаний. То есть, когда у меня ребенок что-то хочет, какие-то желания появляются, он там, мама, купи мне это. Угу. В данный момент я не могу ему это купить. И у нас есть такой специальный блокнот желаний или тетрадь желаний. Я говорю, записываю блокнот желаний. Во-первых, он записывает, и получается такой хороший список. Потом к празднику можно что-то купить. Там, ну, Новый год, 8 марта, там, 23 февраля, день рождения. Уже я понимаю, чего они хотят. И вот такой же блокнот желаний желательно вести людям на стадии семейных уз, на стадии маленького ребенка. То есть когда очень много вроде как всего хочется, но люди не могут этого позволить, потому что маленькие дети. И вот эти все вещи можно записывать. Это касается и путешествий, и различные курсы по изучению иностранных языков. И действительно, когда люди остаются одни, вот это самое то время для того, чтобы начать все вот это вот реализовывать, опять поставить себе какие-то цели, зажить интересной жизнью. Но на самом деле жить интересной жизнью, да, и приносить себе, создавать себе интересную жизнь, нужно не дожидаться вот этой фазы опустевшего гнезда, когда дети уйдут, и начнется в душе такая вот уже пустота. А это желательно делать заранее, как можно раньше.
1: А каким образом? Может быть, вы какие-то конкретные советы дадите, на что обратить внимание?
0: Угу. Ну, допустим, я со стороны как женщины могу сказать, это Понятно, первый период, когда вот появляется ребенок, ну, он требует очень много сил. Да, мы не берем

0: прямо период совсем-совсем такого младенчества. Но потом очень важно вернуться к своим хобби каким-то, найти себе занятие, найти себе какое-то дело по душе, чтобы не растворяться, не допустить такого, чтобы полностью раствориться в жизни семьи, в жизни детей. Потому что когда такое растворение происходит, а потом дети, они обязательно уходят из семьи, вот и получается вот эта вот душевная пустота. Просто уже держать в себе постоянно такую мысль, что вот дети, они желанные члены, они гости, они когда-нибудь уйдут. И чем же я буду заниматься? Вот когда дети мои уйдут, у меня должно быть какое-то интересное дело, что не повернет в пучину там какого-то отчаяния, опустошения, чтобы жизнь интересна, она желательно, чтобы уже была. Не допускать вот этих вот состояний, когда вот дети покидают дом.
1: Все должно быть заранее. И подготовка к этой стадии тоже.
0: Заранее.
1: Наверное, последний вопрос. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, как готовиться к этой стадии, потому что действительно часто бывает так, что ситуации застают нас врасплох. Вот пришло это время, а я у разбитого корыта, вроде бы как-то и знал, планировал, что это будет, но, тем не менее, неожиданно все равно. И часто люди в депрессию уходят или в такое какое-то сложное состояние.
0: Это очень похоже на то, как в Россию неожиданно приходит зима. Никто ее не ждал, но она пришла. Ну, как вот я уже говорила, очень важно правильное отношение к своим детям выработать, что не растворяться в жизни детей. Опять же таки, постоянно супругам укреплять вот эту вот эмоциональную связь. И заниматься чем-то таким интересным, полезным. То есть своя жизнь должна быть интересная. И вот, кстати, можно запросто начать это делать на стадии семейных уз. Там, потому что дети становятся уже самостоятельными, они не настолько уже зависят, не нужно там круглосуточно с ними быть. И вот уже женщина может выходить куда-то, она может опять начать работать, она может какие-то хобби там свои реализовывать, образование какое-то новое получить. Но очень важно иметь такое дело. Причем дети, им очень хорошо. Вот просто детские сердца, даже вот выросших детей, они очень радуются, когда они видят, во-первых, отношения мамы с папой крепкие, и, во-вторых, когда они видят, что у родителей есть своя интересная жизнь. Угу. И дети, они начинают подражать. То есть если родитель живет интересной жизнью, даже когда ребенок маленький, ребенок учится у него неосознанно, и потом он вырастает, находит свои какие-то интересы и тоже начинает жить интересной жизнью.
1: То есть это школа для детей одновременно?
0: Для детей школа, да. Угу. Отношения в семье – это вот такой учебный фильм, который они смотрят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и учатся. Все, их мозг все запоминает, все у них откладывается, все модели поведения, все у них откладывается.
1: Некоторые дети своих родителей считают стариками, причем даже если они еще и совсем не старики. Но, наверное, если у родителей есть хобби, есть какое-то увлечение, то таких родителей уважают, на них равняются, и иногда другим сверстникам рассказывают, а вот мой папа или вот моя мама.
0: Да, они испытывают гордость.
1: Да, действительно, очень важно. Да. Спасибо вам большое, Ольга. Дорогие зрители, наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?»

Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Представьте, что вы стоите перед вратами величайшего дворца во Вселенной, а внутри тот, кто создал галактики, знает число волос на вашей голове. Как войти? Как обратиться к нему? С каким выражением лица или с какими словами? Удивительно, но сам Бог дал нам ответ. И он дал ответ не в каких-то сложных ритуалах или заученных формулах, а в таком простом решении. И об этом Давид очень хорошо написал в 95-м псалме. Он написал так: «Пойте Господу». Почему именно пение? Почему музыка стала тем мостом, который соединяет земное и небесное? Сегодня мы откроем удивительную тайну. Поклонение – это не религиозный долг, а сердечный порыв, который меняет не только нас, но и атмосферу вокруг. Помните, когда царь Давид играл на арфе, славя Господа, силы зла трепетали? Когда Павел и Сила пели в темнице, рушились оковы? И когда мы поем Богу, в повседневной жизни происходят не менее чудесные вещи. Готовы ли вы узнать, как обычная мелодия или пение может стать проводником в Божье присутствие? Как ваши даже несовершенные песни могут творить чудеса? Тогда приготовьтесь, сегодня мы будем говорить о самом неожиданном языке небес. Приветствую вас, дорогие, на очередной теме нашего цикла передач онлайн с Богом, которые посвящены тому, как обрести, как сохранять и поддерживать близкие личные отношения с Богом, о чем говорить с Богом, находясь в тайной комнате. Поэтому я очень рад, что вы сегодня с нами, поэтому давайте приступим к этой теме. Когда мы говорим о пении, да, как о форме общения с Богом, важно понять саму суть такого взаимодействия. То есть пение – это не просто какой-то красивый ритуал, не просто часть служения или часть христианской жизни, а это выражение глубинных отношений, отношений между человеком и между Творцом. И в центре христианской веры лежит призыв к истинному поклонению. Сам Христос, отвечая на вопрос о главной заповеди, указал следующее. Он сказал: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем разумом». То есть вот эта фундаментальная истина, она пронизывает все Писание, от первых страниц Бытия до последних строк Откровения. Поклонение – это естественно отклик сердца, осознавшего две великие реальности. Первое – Бог наш Создатель, и второе – Бог наш Искупитель. То есть поклонение, другими словами, это отклик нашей веры в Бога, на Его могущественные дела. Во-первых, на факт творения, то, что Он создал нас, и, во-вторых, на факт спасения, то есть Он спас нас. И вот в процессе поклонения мы воздаем Богу вот это наше благоговение, почитание, хвалу, любовь, послушание, потому что Он достоин. И, конечно, свое знание о Боге, как нашем Создателе, Спасителе, мы черпаем, как мы с вами говорили на предыдущих темах, из Писания. Более того, истина о Боге, которую знает христиане, была более полно раскрыта в личности и служении нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому христиане поклоняются Иисусу как Спасителю, как Искупителю, так как Его жертвенная смерть и воскресение, они находятся в центре поклонения. Да, важно еще раз подчеркнуть и повторить эту мысль, что суть поклонения – это наш сердечный отклик на осознание и принятие того факта, что сделал для нас Бог, что Он создал нас и что Он искупил нас. Поэтому наша любовь к Богу, выраженная в поклонении, она становится источником любви к ближнему. Да, именно поэтому эти две заповеди, они неразрывно связаны: возлюби Бога и возлюби ближнего. Но первично всегда остается наше отношение к Богу, наше отношение с Ним. Именно из наших отношений с Богом проистекают все остальные аспекты нашей духовной жизни. И вот истинное поклонение – это такой целостный ответ личности на Божью любовь. И она проявляется в трех аспектах, я бы так сказал.

они хорошо отражены как раз и в этой заповеди любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, да, и всеми силами своими». То есть «возлюби Бога всем сердцем» — это наш эмоциональный мир. Поэтому поклонение Богу, оно затрагивает наши эмоции. И это нормально, в этом нет ничего плохого. Бог наделил нас эмоциями. Также поклонение Богу охватывает, да, и нашу душу, то есть наше мировоззрение, то есть вот то, из чего мы состоим, то, как мы думаем, то есть наш разум. И, соответственно, всеми силами или всем, что у тебя есть, это наше тело, которое Бог нам дал, да, и нашими талантами, там, музыкальными инструментами, всем-всем-всем, чем мы можем только, да, мы можем этим прославлять и славить нашего Господа. Поэтому вот эти три важных момента: эмоциональный отклик, волевое решение и осознанное понимание. И надо понять, что пение — это, повторю эту мысль, не просто часть, например, богослужения, потому что иногда, к сожалению, в результате либо необращенного сердца, либо непонимания того, что такое пение, людям может быть свойственно воспринимать пение просто как часть богослужения. Ну, как есть несколько частей, и одно из них — пение. Оно всегда было, это традиция, и нужно петь. Да, пение или христианская музыка и песни могут быть просто фоном для каких-то повседневных дел. Но мне нравится, как высказался Иоанн Златоуст по этому поводу. Он сказал так: христианское пение должно звучать в сердце, а не в одних устах. И каждый звук должен быть звуком сердца, выражением мысли, отзывом желаний. Бессмысленное пение недостойно христианина. Каждое действие которого должно быть разумным. То есть это не просто то, что происходит на устах. Да, это то, что должно происходить и в нашем разуме, и в нашем сердце. Поэтому поклонение является не только важнейшей составляющей жизни верующих в Библии, да, и сутью нашего отклика на призыв Божий, но и тем, чем мы будем заниматься и в будущем, да, в небесных обителях. Книга Откровения, она очень красочная и хорошо изображает нам вот это божественное владычество, при котором прославление Бога занимает, можно сказать, центральное место. Если вы помните, 4 живых существа и 24 старца и бесчисленное количество ангелов, что они делают? Они возносят Богу хвалу. То есть, как написано, из уст каждого сотворенного существа на небе и на земле, под землей и на море, всех живущих на нем, из всех уст изливается песнь хвалы. То есть в небесных дворах каждый спасенный верующий будет громким голосом, исполненным радости, прославлять Бога. Почему Библия помещает поклонение в центр? Почему о поклонении мы очень много находим текстов в Библии? Почему оно так тщательно оберегаемо? Почему на протяжении тысячелетий христианство, музыкальное служение, пение, христианские песнопения, они по-прежнему трогают людей, они по-прежнему являются важнейшей частью христианской жизни богопоклонения. Почему верующие поклоняются Богу не только на земле, да, и, как мы сейчас вспомнили, и на небе? И ответ достаточно прост. И этот ответ, опять же, в сущности поклонения, что поклонение — это показатель того, насколько мы познали нашего Бога или насколько мы пережили и осознали тот удивительный дар благодати. И вот когда мы встречаемся с этим даром, когда мы понимаем, что было для нас сделано, то вот это естественное, у нас возникает чувство благодарности, которое как раз и выражается в искреннем, сердечном поклонении Господу. Да, поэтому еще раз подчеркну, что поклонение — это показатель, насколько мы оценили этот дар благодати. И в Священном Писании мы находим удивительные примеры того, как песни и мелодии становились, например, выражением радости и торжества. То есть вспомните, когда израильтяне перешли Черное море, Моисей и Мариам, они возглавили народ в ликующей песне победы. Или после победы над войсками Сисары, Деворы и Варак, они тоже воспевают Богу, признавая, что победа принадлежит ему. Или помните Давид, да, возвращаясь с победой над филистимлянами, он был встречен ликующими женщинами, которые также пели. А также молитва в Библии, мы видим, была средством поклонения Богу. Например, псалмы Давида. То есть они стали образцом того, как можно через музыку обращаться к Богу с благодарностью.

благодарностью, покаянием, просьбой, да, помощи и так далее. Следующее. В храмовом служении левиты они использовали музыкальные инструменты и пение, чтобы возвеличить Бога. И об этом очень много тоже написано в Писании. Помимо этого, мы видим, что пение может быть оружием в духовной битве. И мы встречаем такой эпизод в Священном Писании. Один из них — это когда Давид, помните, пел в присутствии Саула, когда находил на него злой дух, и злой дух отпускал Саула. То есть мы видим, что пение, оно может быть инструментом нашей духовной битвы. Также следует вспомнить Павла и Силу, которого спевали Бога в темнице. И помните, стали свидетелями вот этого чудесного землетрясения, которое сокрушило Хакова. Поэтому в Библии много есть примеров, когда пение являлось как раз отражением или выражением того, какой опыт с Богом пережили люди. И поэтому, естественно, вот этим стремлением было прославить Бога, поклониться Ему. Вот. И те варианты использования музыки и песен, о которых я сегодня скажу уже в практической части нашей темы, и об этом мы сегодня поговорим, не скажу, что это является обязательным или необходимым для христианского возрастания или подлинной христианской молитвы. Они предложены в качестве способов общения с Богом, которые под водительством Святого Духа могут укрепить наше взаимодействие с Господом. Ну, точно так же, как, например, открытие новых путей общения с другими людьми, оно может как-то улучшить наши взаимоотношения с ними. Поэтому нахождение новых способов встречи с Богом часто открывает какие-то новые волнующие аспекты духовной жизни, которые приносят и радость, приносят и новизну. Поэтому в этом цикле я делюсь своим опытом, потому что в своей духовной жизни я тоже переживал и переживаю разные этапы. И порой иногда именно смена поклонения Богу или формы молитвенного общения с Ним помогает мне, может быть, вырваться из того периода, этапа духовной тоски, если так можно назвать, либо потери ориентиров, и позволяет вновь обрести этот опыт близких личных отношений с Господом. Вернемся к музыке. То есть Бог создал музыку для поклонения. То есть, ну, тут нет сомнений, что именно музыка является результатом божественного творчества. Если мы посмотрим даже на окружающий нас мир, мы сможем везде услышать музыку. Как ветер, да, колышет листочки, как вода в ручейке журчит. И, ну, не секрет, что очень многие композиторы, они черпали вдохновение для своих музыкальных шедевров, именно прислушиваясь к тем звукам, которые окружали их в природе. Потом Бог создал музыку. И создал музыку в том числе для поклонения. В чем сила христианского песнопения или пения? Я размышлял об этом и думал, почему оно так влияет. И я понял, что в пении есть нечто важное. То есть если мы разложим песню, то мы увидим там музыку и текст. И вот здесь пение удивительно влияет на человека, потому что в ней сочетается и сердце, и разум. Потому что мелодия, она затрагивает наше сердце. А поклонение, оно выражается в словах. То есть здесь затрагиваются и эмоции, и наш ум. Поэтому в этом плане пение очень сильно поддерживает и влияет на верующего человека. И не случайно некоторые богословы, проповедники христианские, известные люди, писатели, они отмечали роль именно музыки и пения в проповеди, например, Евангелия. Потому что порою пение может быть сильнее какой-то проповеди. Потому что проповедь может, допустим, затрагивать только разум. Музыка имеет в себе вот эту силу затрагивать и подключать также и наши переживания, эмоции. Всегда поклонение и хвала Богу, они были связаны с музыкой. И в Библии даже мы находим такое упоминание, что когда Бог полагал основание земли, написано в книге Иова, что это происходило при общем ликовании утренних звезд. Написано, когда все сыны Божии восклицали от радости. То есть, или другими словами, они пели, восхваляли Бога. Поэтому музыка — это такое чудесное выражение поклонения, но, опять же, сама по себе она не является сущностью поклонения. Здесь очень всегда важно понимать, потому что, ну, мы как люди, нам свойственно иногда уходить в какие-то крайности, и иногда
сама музыка становится для некоторых людей

как будто бы сущностью поклонения. Нет. Сущность поклонения проявляется, я уж третий раз подчеркиваю эту мысль, в том, как сердце человека, его душа и все, что есть в человеке, в нас, восхищается Богом и отношением с Ним. А музыка, она лишь помогает нам в этом, она подкрепляет в этом. То есть и использование музыки в наших отношениях с Богом может простираться от музыкального фона, спокойного музыкального фона во время, может быть, чтения Библии, до наших собственных песен, которые мы исполняем для Господа. И об этом тоже чуть позже я поговорю в практической части. Что еще важно отметить? Что кто-то чувствует себя ближе к Богу, когда садится, может быть, за фортепиано, начинает играть, петь какие-то духовные гимны, которые затрагивают душу. Я думаю, что в вашей христианской жизни вы не раз встречались с тем, что есть какой-то особый псалом, есть какое-то особое пение, включая которое, либо исполняя, либо слушая, вы вдруг переживаете какую-то особую близость к Богу, желание и стремление быть рядом с Ним. Поэтому такие пения, исполненные ради Иисуса и для Иисуса, они становятся молитвой. Поэтому можно точно с уверенностью сказать, что пение, исполненное для Иисуса, сердцем, преисполненным сознанием и благодарности за то, что было для Него сделано, это молитва. И опять же, да, во время угасания моей духовной жизни я по себе уже понял, что неформальная молитва и не изучение слова порой не производили во мне каких-то тех изменений, в которых я в тот момент нуждался, как вот этого возрождения. Но именно слушание песен, которые посвящены моему Господу, оно питало мою душу и вдохновляло меня и вело меня к единению с Ним. И это не раз оно действительно помогало и выручало меня. Хотел бы привести одну цитату из чудесной книги, которую многим советую прочитать. Книга называется «Воспитание», автор христианская писательница Елена Уайт. Она там пишет следующее. «В своей земной жизни Иисус встречал искушение с песней. Когда атмосфера вокруг Него была тягостно унылой, напряженной и гнетущей, когда слышались резкие и язвительные слова, тогда звучала Его песня веры и божественного ободрения». Когда я прочитал эту цитату, то я кое о чем подумал. А именно о чем? Впервые в жизни я за столько лет христианства, я впервые в жизни вдруг задумался о поющем Иисусе. Ну, потому что как-то у меня никогда этот образ не формировался в голове. Ну, может быть, из-за того, что Евангелие достаточно скупо раскрывает эту часть жизни Христа, и вроде бы кажется, что Христос не пел. Но прочитав эту цитату, я подумал, все-таки можно представить Иисуса поющим, и, скорее всего, Он пел, потому что, Бог сам создатель музыки, то есть музыка является всегда актом богопоклонения. Это всегда было культурной частью народа Божьего. То есть и почему? Да, потому что мы встречаем в Библии, по сути, одно упоминание, когда они пошли на гору Елеонскую и воспели. Но я вдруг начал думать и представлять, что Иисус тоже пел и любил петь. Хотел бы еще несколько тоже цитат привести из книги «Желание веков», чудесная книга, одна из первых книг, которые христианских я прочитал в своей жизни, того же самого автора, и там написано об Иисусе следующее. «Ранее утро часто заставало его в каком-нибудь уединенном месте, погруженном в раздумье и следующем писание или молящемся. Радостным пением он приветствовал рассвет. Песнями благодарения он скрашивал часы своего труда и доставлял небесную радость людям, удрученным и изнуренным тяжким трудом». Да, и в другом месте написано, он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, возносящий хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, и это было его общением с небом. Да, вот это интересная мысль. Он пел песни, и это было его общение с небом. В Библии есть и другие примеры. Например, Давид. Да, и, по сути, сборник песен, которые он написал, псалмы Давида. С ранних лет он тоже уходил, и когда пас овец, да, у него был с собой музыкальный инструмент, и он тоже пел Господу. Он не пел просто о чем-то,

придумывал, писал, если так можно сказать, да, исполнял песни, молитвы. По сути, он пропевал молитвы под музыкальное сопровождение. И в книге «Патриархи пророки» о Давиде написано так. «Ежедневное откровение характера и величие Творца наполняли сердце молодого поэта обожанием и восторгом. В размышлениях о Боге и его делах развивались и крепли для будущей работы умственные и душевные способности Давида. С каждым днем он все теснее общался с Богом. Его ум проникал все глубже в познание Бога, черпая новые темы для песен и мелодии. Его звучный мелодичный голос разливался в воздухе, отдаваясь эхом в холмах, как бы в ответ на ликующие песни ангелов в небесах». Да, удивительное описание. То есть, и читая эти строки, я понимаю, что да, именно так я и представлял, наверное, представляю Давида. И о том, что его восхищение природой, да, тем, что он наблюдал, вызывало это желание в нем петь Богу. Теперь давайте посмотрим на практике, как это может использоваться в нашей молитвенной жизни и как это бывает у меня, например. Первое. Музыка. Возьмем сначала просто спокойную какую-то музыку, которая вам нравится, которая может служить фоном для чтения Библии. То есть во время чтения Библии можно включить спокойный, умиротворенный фон, да, и он тоже может помочь воспринять каким-то особым образом какие-то участки Священного Писания. Но при этом я обмолвлюсь, что это подойдет не всем, а может быть даже малому количеству людей. И при этом хочу сказать, что при чтении, может быть, конкретно каких-то книг, например, псалмы, потому что, ну, это и так песни, да, и чтение их под музыку, ну, и чтение, может быть, других поэтических библейских книг, оно может каким-то образом, ну, усилить влияние прочитанных слов. Но при этом я скажу так, что кого-то это может просто отвлекать. Поэтому все советы, которые я сегодня буду давать, все, что я попробовал, ну, в своей духовной жизни, я все это попробовал, кому-то это просто не подойдет, и это нормально. Не надо из-за этого переживать или думать, что у вас что-то не так. Например, я скажу так, что я не могу сосредоточиться, если играет фоновая музыка. То есть мне сложно читать и, да, слушать одновременно. То есть если нужно анализировать прочитанное. Но есть кто-то, может быть, более многозадачные люди, и для них это будет какой-то новый интересный опыт. Следующее. Музыка может быть фоном в молитве. И тоже для кого-то, может быть, это будет что-то новое впервые слышите, но согласитесь, по сути, мы иногда это ведь практикуем. Иногда вы замечали, что во время богослужения, когда молитву совершает пастор в конце проповеди, либо звучит какая-то другая молитва, включается спокойный, какой-то очень, да, такой хороший фон. И вы когда-нибудь пытались анализировать вашу реакцию на эту молитву, что с вами происходит? Я анализирую, понял, что когда молитва звучит под такой спокойный, подходящий фон, я как-то больше вовлечен в эту молитву. Она как-то больше затрагивает, да, меня. Понятно, что затрагиваются мои эмоции. Но опять же повторю, что Бог дал нам эмоции. Когда эмоции и наш разум вместе соглашаются с чем-то, ну, это приносит хороший результат. Поэтому если мы это делаем во время богослужений и понимаем, что это настраивает и открывает наше сердце к большей искренности молитвы, то почему бы это не сделать во время личного общения с Богом. Это не значит, что это всегда нужно практиковать. Опять же, кому-то это не подойдет и кому-то будет это отвлекать. Но я по себе скажу, что иногда я использую это. И мне это помогает. Особенно тогда, когда, ну, мой ум не сосредоточен сейчас на молитве и пытается отвлечься. Мелодия какая-то, она создает как будто вот это, как веревочка, такая нить, на которой одеваются бусинки молитвы. То есть она как-то структурирует и позволяет сосредоточиться сейчас именно на молитве, отрешившись от всего остального. Следующий вариант. Музыка может быть фоном для вашей песни. И может быть для кого-то это будет сейчас необычно услышать, но каждый из вас может петь Иисусу. А как это происходит и у меня? Допустим, та же самая фоновая музыка, о которой я говорил в предыдущем пункте, я могу просто на нее начать пропевать мои молитвы. То есть то, что я хотел бы сказать, я просто пою. И

0: И я не переживаю в этот момент о том, что была рифма. Нет. То есть, как получается, так и получается. Я как бы никогда не особо не писал стихи, но при этом меня это вдохновляет, и я просто начинаю под эту мелодию пропевать те же самые слова, которые я, ну, хотел бы произнести устно Господу. Вот. Но опять же, вы можете попробовать. И, может быть, кому-то это поможет, а кому-то это не очень понравится. Это не основной такой мой язык общения с Господом, но порою, да, находит вдохновение или наоборот, я понимаю, что мне сложно сейчас говорить, и я просто пою Господу. При этом, опять же, да, в такие моменты мне даже кажется, что получается вроде бы и складно песня. И последнее, это последний такой пункт, каким образом пение может помочь в наших личных отношениях с Богом. Пение могут подготовить тебя к молитве или стать завершающей фазой общения с Господом. А, то есть вы можете начать общение с Ним через пение или в завершении, после того, как вы провели время в чтении Библии, в общении с Господом, вы можете включить какие-то пения, которые вас особо затрагивают, и прославить Господа, спеть Ему. Я тоже это практикую, допустим, после личного общения с Богом, когда я ухожу из дома и иду на работу, либо еду куда-то, я могу включить наушники, я могу просто тихо петь, идти и тихо петь моему Господу, либо про себя, либо, может быть, даже вслух, пропевая ему определенную песню. Поэтому вот сегодня вы услышали несколько идей, возможно, у вас есть какие-то ваши способы, каким образом пение, поклонение Богу, музыка способствует вашим личным отношениям с Богом. Поделитесь в комментариях, да, под этим видео. Попробуйте с сегодняшнего дня начать с хвалы Господу. Да, то есть попробуйте поэкспериментировать, да, и включить пение и поклонение в свою молитвенную жизнь. Пусть Бог вас благословит в этом. Я бы хотел в завершение совершить краткую молитву. Дорогой Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам такой чудесный дар, что мы можем выражать это наше внутреннюю благодарность и желание поклоняться Тебе через такой простой инструмент, как пение. Господь, научи нас поклоняться Тебе в пении, и, Боже, пусть наша хвала Тебе всегда будет от сердца, всегда будет искренней. Слава и благодарность Тебе. Аминь. Ну что, дорогие друзья, подошла к концу наша очередная тема. Напоминаю, что это целый цикл из 30 тем, посвященных тому, как общаться с Богом. Поэтому обязательно просмотрите все эти темы и надеюсь, что каждая из них, она принесет вам благословение и вдохновит вас на более близкие, регулярные и постоянные отношения с нашим Богом. Поэтому применяйте то, что вы слушаете, потому что если вы это не будете применять в вашей жизни, то вы просто это забудете. А именно практика позволяет нам усвоить этот урок, да, и он должен, в свою очередь, помочь нам в разные периоды нашей жизни иметь радость в личных отношениях с Господом. До скорых встреч на в следующей нашей программе, поэтому не пропустите. Всего доброго, пока-пока.
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны помимо

В меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, привет.
0: Средства массовой информации вот на этой неделе все пестрят заголовками о том, что в Турции убит российский посол, и тот, кто его застрелил, он выкрикивал вот это вот лозунги «Аллаху Акбар» и так далее. Как оно может быть связано? Потому что, вот, с одной стороны, вера в Бога, да, и вот такое публичное убийство человека. Потому что в прошлых темах мы размышляли о том, что ислам — это религия мира.
1: Да.
0: Салям, да, ислам — это мир. Почему вот эта религия мира такая воинственная бывает?
1: Да, конечно, это трагическая ситуация, что публично посол России в Турции был застрелен, публично, прям просто во время съемок. И сегодня, конечно, СМИ много об этом говорит. И были показаны такие очень нерадующие глаз не только мусульман, я думаю, всех людей не радующие вот эти кадры, когда человек с пистолетом ходит вокруг тела, уже, наверное, бездыханного, и выкрикивает эти слова «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!». Конечно, это наводит на мысль, что ислам – это воинствующая религия. Да, мы говорили об этом и в прошлых темах. Я думаю, что за этим стоит некая вообще другая ситуация за этим стоит.
0: То есть Коран не учит этому? Потому что многие люди, обыватели, они же не знают. Они думают, в Коране так написано?
1: Я скажу вам больше. Даже мечети об этом не размышляют и не думают так. Даже мечети. То есть если вы придете в любую мечеть, то вы услышите проповеди, не которые взывают там, взять оружие в руки и пойти там, драться или защищать. Нет. Проповеди в мечетях, они построены на добре мира, они построены на том, чтобы служить друг другу. А, конечно, вот такие вот отдельные личности, которые хотят навредить, может быть, отношениям, или выставить ислам в таком, вот, знаете, в таком виде воинствующем. Или, вы знаете, я буквально вот недавно просматривал в интернете все, что творилось в Беслане. Это был 2004 год. Вы знаете, Алексей, вот сегодня, сейчас на дворе 16-й год, и ведь эта история с этим убийством посла и вот этим турком, которого застрелили, она тоже когда-то уйдет в летопись, да? И вот точно так же, и что было в Беслане. В 2004 году, на 1 сентября, было захвачено более 1300 заложников. Из них более 800 были дети. И когда смотришь, вот уже сегодня, смотришь все документальные кадры того времени, да, показывают, их было около 60 человек, которые пришли захватывать школу. Многие не знали, я не знаю, ну, хотя сегодня говорят, что многие не знали, что они едут захватывать школу.
0: Террористов
1: они не знали, потому что там, говорят, были несколько девушек в поясах шахидов, они не знали, и поэтому они хотели как бы выйти из игры, но при этом у них там какой-то

0: был скандал, но это уже сегодня все, что рассказывается после. Но меня покорил один, знаете, тоже один очень нижайший факт. Какой? Во-первых, всех мужчин они расстреливали и там складывали возле школы. Там есть кадры, фотографии, там несколько десятков трупов друг на друге лежат, просто сваливали. И тот, вот этот факт меня, вот вообще просто он, я был до глубины души вообще, знаете, вот огорчен тем, что во время уже штурма, когда шла стрельба, кадры показывают, значит, там мужчина, террорист, он разговаривает с арабской какой-то женщиной. И они друг друга поддерживают и просят Божьего благословения. Понимаете?
1: Ну как-то это совместимо. То есть люди что? У них какой-то другой Коран, у них какая-то другая основа для их веры. На чем они свои убеждения основывают? Если Коран учит любви, миру, там, да? Или все-таки есть в Коране какие-то заявления насчет того, что священная война угодна Аллаху?
0: Алексей, ну вы же понимаете, что в Коране не может быть мест никаких сур, никаких стихов, где написано «идите, захватите детей и расстреляйте детей там, или держите их в страхе». Нет, конечно.
1: Слава Богу, что такого нет. Но почему-то, откуда тогда эти люди? Они противоречат тогда Корану, получается?
0: Нет, конечно, они противоречат. Конечно, конечно, противоречат. Можно сегодня сказать в противовес христианскому миру, потому что в христианском мире тоже не написано, что сегодня можно женить, чтобы вступали в брак мужчины. Это тоже противодействие.
1: Это отступление, отступление от Библии, от Евангелия. Конечно. Это совершенно верно. Сегодня... Но, то есть и в исламе есть такое, нужно признать. Отступление от учения Корана, от учения Мухаммеда, от того, что Бог в своем слове изложил. Так ведь?
0: Конечно. Ни в этом мире, ни в следующем мире, ни в Коране, ни в Библии они не получат оправдания. И когда мы сегодня убиваем друг друга, в принципе, мы повторяем то, что было сделано между Каином и Авелем. Джихад, то есть я объявляю как бы войну противнику Бога.
1: В христианстве же тоже такое есть понятие «великая борьба».
0: За ними стоят силы, которые хотят, чтобы сегодня для всего мира ислам это был видимым врагом. Все равно я не могу понять таких людей, я не могу понять, чем они мотивированы, какие у них ценности. И знаете, вот в случае с Бесланом, во время суда одна женщина встала и озвучила ту мысль, которую я во время вот просмотра, и тогда, в 2004 году, когда это все происходило, у меня одна мысль была. Ну почему дети? Ну идите захватите какую-нибудь там, я не знаю, ну военную часть, где есть солдаты, где есть, может быть, не такие, как вы научены, но все равно, которые могут вам постоять как-то.
1: Да тоже ничего хорошего.
0: И вот эта одна женщина, там ведь один ведь, как сказать, одного взяли живым, одного террориста, Пашаев. Не помню, как его зовут, Пашаев его фамилия. И вот одна женщина встала, мать, знаете, заплаканная, встала на суде и говорит, ну почему детей? Почему вы не пошли, не захватили отдел милиции, там, управление милиции или военную часть? Ну почему дети? Потому что дети же вам не могут ответить. Да?
1: Ну, что они
0: сказали? Я думаю, ну он что скажет? Он, конечно, молчал, но мне кажется, это... Он в оправдании себе говорил, мы назвали 4 фамилии, которые должны были прийти к нам. И за приход каждого мы обещали отпустить 150 заложников. И в числе их был назван, значит, президент Ингушетии, потом постоянный представитель России при Дагестане, еще какой-то там представитель. И четвертый – это врач, детский врач. Он должен был прийти. Кстати, он и приехал. Вот этот врач, известный врач, он приехал, и он вывел там детей. Был Аушев генерал, который тоже пришел и тоже вывел 26 женщин с грудными ребятишками, он вынес. Но, конечно, я не могу понять, вот также не могу понять этого турецкого гражданина, который...
1: Полицейский, говорят?
0: Который, да, он представился...
1: Вроде наоборот, должен закон соблюдать, человек, страж, да, закона.
0: Представился полицейским, зашел на мероприятие, которое не имело абсолютно... Никакого вообще политического уклада не имело. Это была просто фотовыставка.
1: Не, о политической составляющей тут можно много что говорить. Зачем? Это он же

0: не просто какого-то человека застрелил, он российского посла застрелил. Речь не об этом. Речь о том, откуда черпают люди основания для такого убеждения. Ведь они это делают искренне. Они это делают, осознавая,
1: верят
0: в то, что за это награду они получат.
1: Самое главное, что они верят, что Бог за это их похвалит.
0: Во.
1: Но я скажу, что не может быть у человека никакого оправдания ни в этом мире, ни в следующем мире, ни в Коране, ни в Библии. Они не получат оправдания. Нет такого. Милостивый и милосердный Бог, как он звучит, Рахман, Рахим, он милостивый и милосердный. То есть, если сам Бог имеет такую характеристику, он хочет, чтобы его дети имели, конечно, такую характеристику. Проявляли милосердие, проявляли добро, проявляли любовь. Но вот чем мотивируются эти люди, я не знаю. Ну, может быть, наверное, их только деньгами как-то, может быть, вводят в какое-то заблуждение. Обещают, может быть, какие-то деньги родным, близким. Или вот то, что сейчас происходит в Сирии, это тоже вообще для меня это непонятно, вообще непостижимо.
0: Но откуда у ИГИЛ вот это тоже, да, такое остервенение против своего же народа? Они же своих же там женщин, детей и прочих, да, стреляют по ним.
1: Ну вот сегодня я слышал,
0: больницы.
1: Я сегодня слышал, что очень много туда людей приезжают за деньги.
0: Из других стран?
1: Из других стран, из Средней Азии, из Узбекистана, из Таджикистана, из России. Туда едут для того, чтобы заработать деньги. Потому что там просто платят деньги.
0: А кто платит?
1: Ну вот ИГИЛ.
0: Исламское вот это
1: Исламское государство, да. Спрашивается, откуда у них деньги. Ну, я, понимаете, я не политик, я не могу сказать. Но я думаю, кто-то за ними стоит.
0: Понятно.
1: За ними стоят силы, которые хотят, чтобы сегодня для всего мира ислам это был видимым врагом, против которого нужно бороться, против которого нужно воевать.
0: А хотя вот справедливо сказать, что само слово «джихад», оно относится не к какой-то борьбе между людьми. Я вот слышал от одного уважаемого муфтия, что это слово означает в первую очередь борьба с своими недостатками, борьба с гордыней своей, борьба со своими вот такими искушениями, грехами, да?
1: Да, джихад, то есть я объявляю как бы войну противнику Бога, дьяволу, Иблису, потому что он является первым искусителем, который дает мне искушение. И, естественно, я объявляю войну ему и, соответственно, как вы правильно сказали, своим внутренним, вот, может быть, каким-то негативным чертам,
0: которые во
1: мне
0: есть. В христианстве же тоже такое есть понятие «великая борьба».
1: Да.
0: Великая борьба.
1: Да.
0: И мы все участники этой великой борьбы, мы боремся ежедневно с какими-то искушениями, стоим перед выбором и так далее. И вот правильно я понимаю, что джихад – это в исламе вот эта вот великая борьба, да?
1: Когда... Абсолютно правильно. Джихад – это не против человека, это не против себе подобного, а джихад – это против противника Бога, противника Аллаха, Иблиса. Потому что в Коране четко ясно дано, понятно, что Иблис – вот дьявол, он клялся Богу в том, что он сделает все, чтобы развращать людей. И мы сегодня, жители вот 21 века, видим, насколько он превосходит свои возможности, что мы вот в себе подобных людях видим нещадных врагов. Хотя мы будем говорить в последующих наших темах, в чем вообще разница и в чем наша схожесть. Конечно, себе подобное. Это вот вы понимаете, какая ситуация? Я вот говорил в прошлых передачах, и сейчас хочу сказать, я всегда это говорю. У меня 4 сына. Конечно, у них бывает, что они что-то не делят между собой, что они где-то спорят, у них бывают какие-то стычки. Но мне, как отцу, на это смотреть всегда слезно. Потому что они все мои дети, они все мои сыновья. Я знаю день их рождения, я знаю, как они росли, я знаю, как они болели, как мы с женой переносили их тяготы воспитания и взросления. И когда они сегодня ругаются, мне, как отцу, это очень прискорбно. И я уверен, что сегодня, несмотря на цвет кожи, черный, красный, белый, желтый, разницы нет, для Бога мы все дети. Мы все дети Адама, мы все дети вышедшие из рук Бога. И когда мы сегодня убиваем друг друга, в принципе, мы повторяем то, что было сделано между Каином и Авелем.
0: Ну, братоубийство.
1: Между первыми детьми. Но мы же должны понимать, откуда этот источник. Этот источник, конечно же, берется вот от дьявола.

0: который обещал, клялся, что он сделает все, чтобы человек был извращен в своем понимании о сотворении и о Творце.
1: Джабир Исмаилович, мало кто из наших телезрителей, наверное, знает о том, что в Коране есть такие тексты, есть такие аяты, которые призывают любить, наоборот, ближних, любить даже инакомыслящих, любить представителей других религий. Вы могли бы прочесть нам такие тексты?
0: Во второй суре есть аят под номером 177. Он как бы обобщает вообще отношения людей и объединяет их в некоторых, скажем, таких действиях к Богу относительно и к людям. Давайте мы прочитаем. Вторая сура, это 177-й аят. «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам, просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора, после их заключения проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные». Вот этот текст четко и ясно показывает, что здесь нет никакой определенной народности, не причисляется никакой религии, не причисляется никакому определенному народу или этносу. Перечисляется действие, которое человек делает. Если он верит в Аллаха, в Бога, если он верит в последний день, если он верит в пророков, если он верит в книги, если он верит в ангелов, и перечисляются действия, вот таковые являются богобоязненными. В арабском языке, мы и в прошлый раз говорили, это слово звучит «мутакин» – праведные, богобоязненные люди. И сегодня таковых больше, чем тех, которые, вот как этот турок, который ворвался, застрелил, и по-своему он герой. Но он абсолютно никакой не герой. Он
1: в глазах
0: исламского мира это противник, который взял и сорвал вот опять эти те отношения, которые только-только начали выстраиваться, понимаете? Угу. Вообще, мне кажется, ему нет прощения ни в этом мире, ни в последующем мире.
1: Да, спасибо вам за ваш комментарий, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, к сожалению, мы живем в мире, в котором царствует зло, и аврамические религии, в которые входит христианство, ислам, иудаизм, все они основаны на одном источнике, на Богооткровении, которое призывает всех нас любить друг друга, с терпением, с толерантностью относиться друг к другу. Господь наш желает, чтобы мы являли его характер в любви. Всего вам доброго. До свидания. Раньше прямым путем, например, шли иудеи, когда у них была там Тора. Потом, может быть, да, христиане. Но все они потеряли, вот, и теперь ислам идет прямым путем.
0: Да.
1: Есть такое мнение или нет?
0: Потому что путь нечестивых – это не путь какой-то религии. Но извините меня, во мне есть некоторые вещи, которые я должен сначала убрать. То есть если преступник, у преступника нет ни национальности, ни религии. Но вот теперь с приходом Иисуса он говорит о прямом пути.

ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Петр клялся умереть за Христа и в ту же ночь у костра трижды отрекся. Вы обещали Богу измениться, но снова пали. Я думаю, что нам каждому знаком этот стыд, это чувство. Почему же Петр плакал и почему его слезы стали началом новой жизни? Сегодня с этой непростой темой и на эти вопросы помогает нам разбираться священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вроде бы мы живем уже в 21 веке, и кажется, что все для нас пройдено, тем более мы это все прочитали в Писании, да, и в нас, так скажем, это впитано с молоком матери, да, поскольку это передается из поколения в поколение, да, эти знания, и многие люди читают Библию. Но очень многое почему-то непонятно, и очень многое откликается у нас при прочтении. Да, и мы понимаем и видим, что все это мы можем встречать и в нашей жизни тоже. Даже такую сложную, нам кажется, да, на первый взгляд главу в Евангелии от Марка, которая записана 14, да, глава, мы продолжаем ее читать. С 27 стиха до конца в современном переводе. Также мы будем сегодня читать маленькими, может быть, отрывочками, что-то пересказывая, но наши зрители могут прочитать ее полностью, да, и вместе с нами размышлять, что же такого важного, и можно столкнуться в 21 веке, с чем можем столкнуться. Мы начинаем с 27 стиха, вот, и... Мы до этого, да, разбирали уже про, в прошлой программе про вечерю Господню говорили, да, и говорили также и про предательство Иуды, которое свершилось, да, и свершится еще. Мы поговорим об этих элементах сегодня, и как на самом деле это может отображаться в нашей жизни, как мы можем, как любовь может ходить рядом с предательством, да, и какие чувства испытывали ученики, и как мы в нашем веке тоже такие же чувства можем испытывать, что с этим делать. Давайте, наверное, приступим к чтению.
1: Да, действительно, вы сказали, что это имеет отношение к нам, и это правда. Особенно вот и история, которую сейчас мы будем читать, пересказывать об отречении Петра. О ней, наверное, слышали люди, даже те, кто не читали Священное Писание,
0: да,
1: кто не читали Библию. Вот, знают все о том, что петух там есть, что-то он там делает, вот, и что Петр отрекся. Да, действительно, в эпизоде жизни Иисуса Христа, когда мы вот сейчас берем вот эту часть перед самым его арестом в Гефсимании, Христос еще уделил внимание Петру. Петр у нас всегда личность выделяющаяся из повествования, потому что он... Оказывается, тот, кто первый отвечает, он оказывается тот, кто первый протестует Иисусу Христу, он оказывается тот, кого Христос приближает к себе в каких-то обстоятельствах и так далее, и так далее. Но здесь Петр тоже выделился тем, что Христос ему говорит: «Петр, вот наступает время, когда ты от меня отвернешься, отречешься». Вот. Для Петра... который в присутствии учеников услышал такие слова, это, конечно, было шокирующим. Вот. И Петр заверил Христа несколько раз, что даже если мне суждено будет умереть, это у нас стих 33, то я не отрекусь от тебя, не отвернусь от тебя. Вот. Пусть даже и все это сделают. В словах Христа, очевидно, это было... Опять же, такой родительский укор. Христос хотел предупредить Петра. Христос хотел, наверное, помочь ему не сделать то, что Христос видел взором в будущее, что произойдет. Да? Но немножко позже мы увидим, что то, что произошло с Петром, как будто не было этих слов предсказания Иисуса Христа.
0: Вот здесь Христос, он просто, он же знал, что он все равно его предаст.

0: Вот он надеялся, что может быть что-то иначе?
1: Ну, если взять сегодня современность, Мария, да, мы читаем Евангелие, мы читаем Слово Божие, даже мы, как люди, уже живущие с Господом не 1-2 года, но наступает среда, четверг, и мы поступаем как-то по-иному. Чем это отличается? Чем это отличается от той ситуации, в которой находился Петр? Да? Конечно, он попал в ситуацию очень для него опасную, потому что ему угрожали жизнью. Да. Кто-то из наших, может быть, участников программы, слушателей, тоже вспомнит свои эпизоды жизни или своих друзей, родных, знакомых, что тоже попрание принципов Евангелия произошло тогда, когда человеку грозила опасность. В то же время мы были предупреждены, но все равно человек отступает. Поэтому вот человеческая природа, к сожалению, греховная, она нас подводит. Она нас подводит. И вот Петра подвела эта самоуверенность. Но, Мария, тут интересный эпизод еще связанный с Гефсиманией.
0: Да.
1: Это с 32 стиха и ниже. Я приглашаю, чтобы наши слушатели читали. Последовательно мы что-то упускаем за неимением времени. Когда Христос пришел к Гефсиманию, вот, он опять же таки берет с собою отдельно 35 стиха троих учеников, и он там молится. Уже вот здесь его, написано, охватывает ужас, томление его. И он в смертельных муках вот этих борения того, что ему предстоит перенести, не только смерть, а именно груз вины человечества на себе. Вот это испытание. Да, он молится. И он в этот момент просит учеников вместе с ним бодрствовать. Да. Хоть и он отошел от них не так далеко, для того, чтобы они не видели его мук, страдания, вот, но он просил, чтобы они вместе с ним молились и бодрствовали. И он возвращается к ним после первого раза и видит, что они спят. Мы знаем повествование, что так было трижды. И на третий раз, когда он вернулся к ним, они тоже спали. И уже в этот момент он обращается, Иисус Христос, именно к Петру. И говорит ему: «Симон, ты спишь? Не мог ты хотя бы один час бодрствовать со мной?» То есть только что, да, чуть-чуть выше в нашем повествовании, а по времени мы не знаем, сколько это может быть, час, два, меньше, больше. Петр говорит: «Господи, если даже все уснут, условно говоря, все отрекутся от тебя, все уйдут, я никогда не уйду». В другом Евангелии добавляются слова еще Петра, когда он говорит: «Я даже жизнь свою за тебя отдам, да, если все сделают». Но вот слабости наши такие, что Петр здесь спит. Еще не было угрозы. Просто Христос просил помочь. С одной стороны, мы видим здесь Христа, который находится в плоти человеческой, и он нуждается просто в человеческом участии. Даже Бог хочет человеческого участия здесь, да, вот мы видим. Поэтому, конечно, сегодня мы можем для кого-то стать таким подкреплением, когда окажемся в нужное время, в нужном месте, с человеком просто посидеть, бодрствовать, да, помолиться, и это уже будет подкрепление. Другой момент. Вот это состояние Петра меня и пугает, и приводит в смирение. Почему? Потому что, с одной стороны, я сегодня могу заявить: «Господи, да я же, вот он упал, да? Петр там отрекся от тебя, я никогда такого не сделаю. У меня там история есть, я тут священнослужитель, я тут Библию читаю, да?» Вот. А с другой стороны, это приводит меня в смирение, потому что я сегодня и завтра хочу сказать: «Господи, я хочу остаться тебе верным, но, пожалуйста, помоги мне, потому что я не знаю, я не знаю, где это может произойти». Да, может быть, мне не придется, как Петру, угрозу жизни испытывать, когда меня спросят, кто ты и чему ты веришь. А даже я могу уснуть во время молитвы. И это тоже будет для Христа огорчением. Потому что Христос говорит ему: «Петр, ну, ты же уже сказал, что ты за меня на моей стороне, да, а вот мне нужно было просто, чтобы ты помолился, чтобы ты не спал, вот, а ты уснул».
0: Когда читала, да, для меня это было еще одним таким примером, что вот Христос, он как любящий отец такой, который тоже нуждается в неком проявлении любви с нашей стороны. А,

0: Это просто простое участие, как кажется на первый взгляд, но порой мы и этого проявить не можем. Это проявить порой очень сложно. А с другой стороны, здесь такой интересный момент, когда мы можем понять, что, как это кажется, люди, там, священнослужители или те, кто является, да, там, теми духовными лидерами, да, религиозными лидерами, они вот такие, да, сильные, да, они справятся со всем, но порой им тоже нужна поддержка, им тоже нужна молитва, им тоже нужно вот это участие, да, и это делает как будто бы нас равными.
1: Да.
0: И в то же самое время мы можем оказать друг другу вот эту вот любовь и уважение, проявление вот этих важных чувств, которые, кстати, мы читали в прошлый раз о том, что самое главное, что мы можем сделать, это вот любить
1: абсолютно
0: людей, любить.
1: Да.
0: Да. И еще вот здесь такой момент про молитву. Вот здесь вот Христос молился. Да, вот настолько, да, сильно. Мы понимаем, что у него впереди предстояло такое событие в его жизни, да. Им как будто бы, ну, ученикам, их ничего не ждало страшного. Да, они, может быть, там уснули от этого, да, думали, что все это, тоже, может быть, не до конца понимали. Но вот здесь такой вопрос, а как молиться, когда ты знаешь, что в твоей жизни впереди ожидает что-то такое, какое-то тяжелое мероприятие, тяжелое событие или что-то такое сложное, где вот искать этой поддержки, да, и знать, что Бог все равно тебя слышит. Вот что здесь может таким вот быть?
1: Да, молитва Христа, она, конечно, была в словах того, если возможно, пусть эта чаша минует меня.
0: Угу.
1: И мы знаем, что Отец Небесный не ответил так, как хотел бы Христос, да, чтобы это прошло мимо Него. К сожалению, Христос испил эту чашу, как в другом месте Евангелия написано, до конца.
0: Угу.
1: Испил ее,
0: да,
1: сам. Как молиться, вы спрашиваете, Мария. У нас единственный вариант, и другого нету, что Бог обещал нам, в этот момент Он нас слышит, Он понимает, но иногда эту долину смертной тени приходится проходить тому или иному человеку. Даже если мы проходим это не значит, что Бог в этот момент, ну, простите за выражение, уснул или забыл, что мы вот сейчас начинаем этот путь, и он где-то там занят своим другим делом. Конечно же, не об этом речь. Вот, Господь видит, Господь знает. Но все равно иногда кому-то из нас в своей жизни, в своих обстоятельствах придется эту чашу все-таки пройти. Мы сейчас всего этого не поймем. Может быть, не поймем, не будем знать, видеть, зачем это. Но, как я иногда говорю, да, что сейчас вот эта картина мира, в которой мы с вами живем, она как пазлы. Вот эти пазлы где-то вставляются в свое место, но иногда мы видим, что там есть пустые места еще. Вот, и мы не видим эту картину мира уже цельно, смотря на свою жизнь, может быть, на жизнь наших дорогих, того, кого мы любим. Почему так происходит, мы не знаем, да? Но вот когда придет Господь, когда Он уже установит свое царство, вот все эти пробелы в этой картине, они будут заполнены. Да, и тогда мы увидим, что вот этот момент, вот этот пробел, вот эта долина для меня или для кого-то из наших участников, слушателей, смертной тени, была непонятна, была не заполнена. Она станет ясна, почему это нужно было. Поэтому единственное для нас, будьте уверены, друзья, наши участники, слушатели, Бог слышит, Бог знает, и Он рядом. И то, что хотел Христос, Он знал, что ученики Ему не помогут. Но Он хотел, чтобы они присутствовали и бодрствовали. Вот то, что Бог никогда не сделает, что сделали ученики. Он не уснет, когда нужно нам, чтобы Он бодрствовал. Но путем иногда пройти нам придется тем или иным, который может быть трудный для нас.
0: Мне кажется, вера и надежда только спасают в этом
1: Аминь.
0: Случае.
1: Аминь.
0: Ну, во Христа. Так, мы давайте продолжим читать дальше, да, где этот отрывок, да, 43 стиха, где Иисуса берут под стражу. Да, то есть Он идет, да, и Иисус еще говорил это, когда пришел Иуда, один из 12. и с ним толпа с мечами, колями.

0: посланная, конечно же, теми, да, кто совершал, хотел совершить это, да, первосвященники, книжники, предающие его заранее, договорились с ним, что подаст им условный знак. Uh-huh. Вот важный такой знак, кого я поцелую, это он и есть. Берите его и уводите так, чтобы было надежно. Придя в Гефсиманию, он подошел прямо к Иисусу и сказал: «Рави!» и поцеловал его. Это сделал Иуда. И тогда пришедшие схватили крепко, держали его. Один же из учеников его выхватил меч, да, ударив и отсек ухо. «Да, это было похоже, что разбойники вышли с печами и колями, чтобы взять меня», — сказал им Иисус. «Каждый день я был с вами, уча в храме, и вы не пытались схватить меня. Но сказанное в Писаниях должно исполниться». Тогда все ученики, покинув его, убежали. Вот что произошло.
1: Да. То есть мы видим, что, опять же, таки то, что Христос предсказал, и то, на что свое намерение, которое имел Иуда, угу, он исполнил. Да, он пришел в то место, где было меньше всего людей. Это была ночь, вот, чтобы не привлекать внимание, чтобы толпа не встала на поддержку Иисуса Христа. Вот. Но есть такое выражение, да, это дело тьмы. Вот, оно совершается именно во время ночи. Поэтому Иуда здесь действует как служитель, может быть, этой тьмы, да, который впустил в себя эту тьму и совершает дела, которые, наверное, должны совершаться или совершаются именно во время тьмы.
0: Здесь такой еще интересный момент того, что интересный был знак, условный знак, интересный символ, что он должен был поцеловать его. Это вот интересно, почему так? Что это вообще было за такое? Это, вот вообще обычно поцелуй — это когда мы любим кого-то, мы целуем. А здесь это, опять же, знак предательства.
1: Да, так многие исследователи, люди, начитающие Библию, смотрят на Иуду именно таким образом. Да? То есть поцелуй мы дарим человеку, который дорог для нас,
0: да,
1: который важен, которого значим для нас, которого мы давно не видели. Вот. А здесь Иуда, то, что Христос называет предательством, вот, облекает вот эту форму, вот именно такую. То есть вот в жизни Иуды вот такая как бы дисгармония, да, можем сказать.
0: Хотя сколько раз его, да, Христос, так скажем, подталкивал к тому, чтобы он этого не делал.
1: Да. Да.
0: Потому что просто-напросто он знал, что будет, да, что он знал, что ему придется принять всю вину мира, не его, на себя. Но он хотел, чтобы все-таки Иуда...
1: Условно говоря, ну, не условно, да, может, ну так, размышление. Почему-то происходит так, что Иуда не видит свои действия как действия предательства.
0: Угу.
1: Он приходит сюда, да, он находит Христа ночью, он целует его, приветствие, да, он называет его Рави, вот, ну, как бы вроде бы все правильно, ну, не знаю, как сказать, ну, не подкопаешься, да, то есть в действиях Иуды его образ поведения, он, ну, он хорош, может быть, он правильный, но когда человек или когда Иуда не принимает действия Христа, не принимает слово Христа, вот. Даже то, что он делает, может быть правильно и красиво, но в конечном итоге неправильно.
0: Вот здесь еще такой момент того, что один из учеников вообще подошел, ударил. Да? То есть это было от того, что он не молился до этого. Почему вот очень многие вообще проявили здесь насилие, и плюс еще ко всему они все взяли и разбежались.
1: Вот в другом Евангелии написано так и прямо, что это был, этим человеком был Петр. Тот, кто выхватил меч и отсек ухо. Потом написано в другом Евангелии, что Христос исцелил этого раба, восстановил его отрезанный орган слуха. И так люди многие говорят, и сегодня в разных текстах авторы пишут, что когда Петр проспал время молитвы, то уже не было смысла махать мечом. То есть когда он должен был бодрствовать, он спал, когда он должен был быть спокойным, он начинал действовать. Вот это замена, как бы, или как это сказать, ну, не замена, да, вот, неспособность понять, где что делать. Хотя Христос ему помогал, подсказывал, да, вот, наставлял его, где что. Но вот Петр такой, где нужно было молиться, он спал, а где нужно было бездействовать, он выхватил меч.

0: Но в конечном итоге мы читаем о том, о чем мы говорили раньше, они все оставили Иисуса Христа и разбежались.
1: У него не осталось вообще никакой поддержки.
0: Да, и мы дальше видим, что как бы, происходит то, ради чего пришли эти люди сюда. Они берут его на суд первосвященника. Это с 55 стиха. Пожалуйста, читайте, наши дорогие участники, слушатели, последовательно. Мы их что-то перескажем, потому что наше время немножко сокращается. И мы видим, что когда они его судят, им нужны обвинения, достойные смерти.
1: Да.
0: Достойные смерти. И вот они, один из них приводит, это 58 стих, да? «Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный». Но написано, что эти свидетельства не совпадали. Они нашли людей, да, Христос говорил эти слова, но эти слова, как мы видим, относились к его жизни, к его храму души, да? Они разрушили, а Христос через три дня воскрес. Вот. Они не поняли. Эти свидетельства не прошли. И первосвященник спрашивает Христа, почему же ты молчишь? Почему же ты не оправдываешься? Да? Почему ты не пытаешься восстановить свою справедливость? Но Иисус опять не дает никакого ответа. И вот они затем спрашивают его прямо. Это у нас 60-й, да? 61-й, 60-й стих. Снова спросил его первосвященник, «Ты ли Мессия, Сын Благословенного?» И вот здесь Христос дает ответ. «Да», — ответил Иисус, «и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всевышнего, и увидите, как на земле явится Он с облаками небесными». Когда Христа спросили прямо, Христос прямо и отвечает, «Да, это Я». То есть здесь уже не нужно было Христу молчать или давать какой-либо другой ответ. Но что происходит дальше, это тоже очень интересно, потому что первосвященник раздирает на себе одежды и говорит, какие еще нам нужны свидетельства? Вы сами только что слышали богохульство, и что скажете? И приговор всех был единодушным. Виновен он и достоин смерти.
1: Как быстро до этого они, значит, все ему рукоплескали, да. Восклицали, говорили «Аллилуйя».
0: Может быть, кто-то из наших участников слышал, слушателей, есть такие моменты, когда исследователи говорят, что процедурно Синедрион нарушил очень много положений, когда он судил Христа. Никогда суд к смерти не происходил ночью, это во-первых. А здесь мы видим, что это происходит ночью. И никогда первосвященник или глава этого судилища не голосовал осуждение на смерть первым. Он всегда голосовал последним. Чтобы его мнение не было давлением на мнение более низших по положению присутствующих суда. Здесь первосвященник выходит, раздирает одежды, и заявляет, виновен
1: смерти.
0: Да, то есть все люди уже по-другому сказать не могли. Все те, кто сидели в Синедрионе, да в этом судилище, не могли сказать по-другому. То есть он здесь как бы таким образом проголосовал первым. Виновен. Разодрав свои одежды во свидетельство того, насколько ему это неприятно, неправильно, противно, может быть, и так дальше можем сказать. Вот. И, конечно же, мы знаем, что все люди... Вот, они сказали виновен, они стали плевать на него, они стали его закрывать лицо и бить, да, Иисуса Христа и глумиться над ним. То есть свидетельства, которые они приводили, они не, да, Христос не отвечал, но когда спросили его о том, ты ли Мессия, Христос заявил да. И вот за это, за то, что они считали это богохульством, они и предали его на смерть, его на смерть.
1: То есть здесь он не умолчал,
0: да.
1: Он не нашел никаких вот, то есть он не стал искать,
0: да.
1: Не стал искать каких-то других ответов.
0: И вот мы переходим к последнему эпизоду этой главы, когда Петр был внизу во дворе храма, во дворе этого первосвященника двора, да, пришла служанка и, заметив Петра, гревшегося у огня, всмотрела с него и сказала, ты тоже был с этим назарянином, с Иисусом.

0: знаем, что здесь по тексту, по эпизоду этому, по этой истории, это произошло еще дважды, когда еще другие люди обвиняют Христа, и Христос, Петр говорит, что нет, не зная этого человека, о котором вы говорите. Вот. И когда петух пропел во второй раз, то написано, что Петр вспомнил слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», и разрыдался он.
1: Здесь есть вообще несколько моментов. Мы начинали с этого эпизода, да, и мы заканчиваем таким важным моментом, мне кажется, в жизни Петра, которая разделилась порой, мне кажется, точнее, разделила его жизнь на «до» и
0: так
1: «после».
0: Так и есть. Так и есть.
1: Вот здесь вот что лучше? Вот, так скажем, лицемерие или открытая ненависть, точнее, или лицемерная праведность?
0: Ответ на вопрос будет: оба неверных. Да, оба неверно. Ни то неправильно, ни другое неправильно. Вот. И то плохо, и то плохо. Да? Вот. И то, что Иуда пытался лицемерить, и то, что Петр вот, свою ретивость высказывал, но в конечном итоге предал Христа, это тоже не тот способ, неправильно. Но здесь, наверное, надо посмотреть не только на вот, поступок Иуды, да, а на способность человека вернуться после своего падения. Вернуться. Потому что не знаем, как сказать, по значимости то, что сделал Иуда или то, что сделал Петр. Можно ли его поставить на один и тот же грань? Да, ну, Христа не предали из-за... Христа не связали из-за действий Петра. Но он в своих словах трижды сказал: «Я не знаю этого человека».
1: То есть, да? Получается, тоже предал?
0: Да, он предал его, как бы... ну, однозначно, да, так и произошло. Но вот способность пережить это, оценить, что Христос тебя готов принять, наверное, здесь тоже возвеличивает именно вот эту глубину благости Бога к нам. Человек может восстановиться, и Господь готов его принять. Не надо уходить, не надо убегать от Господа, как сделал и Иуда. Да? Он решил, что если не по-моему, то лучше я умру. Вот. А Петр, написано, разрыдался, вот, и готов был вместе за Христа пострадать уже, но пошел и плакал там, где плакал Христос.
1: То есть, получается, слезы покаяния на то место, где...
0: Да, вот это и было принято Христом, потому что Петр признал свою слабость, да, и правильно вы сказали, Мария, вот его жизнь до этого момента и после этого момента, то есть два вот этих состояния. Но Петр был прощен, и Христос его принял.
1: Как важно искренне, наверное, иметь какое-то покаяние в сердце.
0: Это так, да.
1: Это важный такой, мне кажется, урок, который можем извлечь тоже из этой главы. Я благодарю вас за то, что, Вадим Анатольевич, вы поделились важными мыслями, важными уроками, которые мы можем извлечь из чтения Писания и которые можем извлечь из пути, который проходил Христос в этой жизни, и учиться на этом. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Петр клялся, что умрет за Христа, а через пару часов отрекся из-за слов прислуги. Мы тоже часто герои в своих мыслях, но не в реальной жизни. Но у нас есть хорошая новость. Слезы Петра не конец, а начало пути, где гордость сменилась смирением. Противостоит Бог высокомерным, но милостив к смиренным. Выбор за вами.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: Привет, Марк. Привет, ребята. Сегодня мы будем играть в кегли. Ну, не обычные, а настольные. Делаются они очень просто. Марк, а ты что молчишь? Не здороваешься? Может, надо на флейте нам сыграть что-нибудь веселое?
1: Нет настроения.
0: Почему у тебя нет настроения?
1: Двойку сегодня в музыкальной школе получила.
0: Двойка – это, конечно, неприятное дело. Ну, подумаешь, двойка, Марк, двойку всегда можно исправить. Вот сейчас позанимаешься как следует.
1: Позанимаешься тут, придет какой-нибудь Мишка.
0: А при чем тут Мишка?
1: Ну, именно из-за него я двойку получил. Дай, говорит, на флейте поиграть, дай.
0: Ну?
1: Ну, я и дал. А он-то в музыке ничего не понимает. Угу. Он больше в механике. Ему только разобрать.
0: И что дальше?
1: Ну, он разобрал. Пришлось его к мастеру везти. Только сегодня забрали.
0: То есть поэтому ты не успел позаниматься, да, и получил двойку?
1: Вот именно.
0: Да, Марк, я тебя понимаю. Но ты знаешь, в жизни бывают ситуации хуже. Вот помню, у меня был такой случай.
1: Хуже? Что может быть хуже, когда твой друг с тобой так поступает?
0: Марк, да он же не нарочно.
1: Не нарочно. Думать сначала надо. А если я приду к нему домой и начну все ломать?
0: Ладно, давай на время забудем про флейту, про Мишку. А то программа сейчас закончится, а мы так и не расскажем ребятам взаправдышнюю историю.
1: Ну и про кого мы будем рассказывать?
0: Про Иосифа?
1: Это которого братья продали в рабство, а он потом стал помощником египетского фараона?
0: Да, и сегодня мы узнаем, чем эта история закончилась.

0: Прошло больше 7 лет с тех пор, как Иосиф оказался в Египте. Его отец Иаков считал, что Иосиф погиб, а братья вообще старались не думать о нем.
1: Потому что каждый раз, когда они вспоминали об Иосифе, их начинала мучить совесть.
0: И вот, как предсказывал Иосиф, на всей земле наступил голод. Иаков слышал, что в Египте запаслись хлебом, и поэтому он решил отправить туда своих сыновей, чтобы они купили побольше зерна.
1: Но одного, самого младшего сына, Иаков не отпустил. И этого сына звали Вениамин. Вениамин не участвовал в продаже Иосифа и тоже думал, что Иосиф погиб.
0: Итак, 10 братьев отправились в Египет, а Иаков с Вениамином остались дома. Когда Иосиф услышал, что в Египет пожаловали гости из Ханаанской земли, он сам решил выйти к ним навстречу.
1: Конечно же, Иосиф узнал своих братьев, но братья не узнали его. Он сильно изменился за эти годы.
0: У Иосифа сжималось сердце. С одной стороны, он очень скучал по родному дому. С другой, он помнил, как жестоко с ним поступили братья.
1: «Кто вы такие?» – спросил Иосиф.
2: «Мы пришли купить хлеба», – ответили братья.
1: «Нет, я знаю, кто вы. Вы соглядатые, то есть шпионы. Вы пришли высмотреть слабые стороны Египта».
2: «Нет, мы честные люди. И дома нас ждет отец и младший брат».
1: Но Иосиф сделал вид, что не поверил им, и приказал бросить их в темницу. На третий день Иосиф пришел к братьям и сказал: «Если вы честные люди, то докажите мне это. Приведите ко мне вашего младшего брата Вениамина. А пока вы не вернетесь, один из вас останется здесь».
0: Услышав эти слова, братья стали говорить друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против Иосифа. Помните, как он страдал и умолял нас?»

0: но мы не послушали его.
1: Но делать нечего. Братья пошли домой, а один из них остался в темнице. Шли дни. Хлеб, привезенный из Египта, закончился. И чтобы не умереть от голода, надо было снова собираться в дорогу. Пришлось Иакову отпустить Вениамина с братьями в Египет.
0: На этот раз Иосиф принял братьев прямо во дворце. Увидев Вениамина, Иосиф больше не смог сдерживаться.
1: Он заплакал и сказал своим братьям: «Я Иосиф, брат ваш, как поживает мой отец?»
0: Братья растерялись и даже не знали, что сказать. Теперь их жизнь оказалась в руках человека, которому они причинили столько страданий.
1: «Не вспоминайте о том, что вы продали меня в рабство. Бог послал меня в Египет, чтобы спасти нас от голода. Пойдите и скажите отцу, что его сын Иосиф жив. Пусть вся наша семья переезжает в Египет, потому что здесь мы можем пережить трудные времена».
0: Так Иосиф простил своих братьев, и вся семья Иакова снова воссоединилась.

0: Марк, молодец, мне так понравилось. Мне кажется, твои флейты после ремонта стала звучать лучше. Ты как думаешь?
1: Конечно, мастер отрегулировал все клапаны, почистил их.
0: Вот видишь, в том, что флейта сломалась, есть своя польза.
1: Слушай, я придумал, а давай Мишке устроим сюрприз.
0: Сюрприз? Но он же твои флейты сломал.
1: Да, но он потом просил прощения. Даже хотел отдать деньги, которые копил на новый фонарик для велосипеда.
0: Ну а ты что?
1: Ну, я сказал, что не хочу с ним больше разговаривать.
0: Да, Марк, тяжелый случай.
1: Ты думаешь, его надо было простить?
0: Ну, а ты сам как думаешь?
1: Думаю, да.
0: Тогда расскажи, какой сюрприз ты хочешь ему устроить.
1: В самом начале программы ты сказал, что научишь ребят играть в настольные кегли.
0: Так.
1: Ну вот, я посмотрю, как ты их делаешь, и сделаю точно такие же. Потом подарю их Мишке, и будем мы вместе играть.
0: Слушай, мне нравится твоя идея, Марк, отлично. Ты знаешь, я думаю, что ради такого случая ты можешь взять те кегли, которые мы сейчас смастерим.
1: За правду? Тогда давай делать их быстрее.
0: Давай. Берем небольшой лист картона и делаем посередине отверстие. Далее из обычного листа бумаги делаем вот такую трубочку. И эту трубочку просовываем через это отверстие. Закрепляем ее с помощью клея. Далее нам понадобится груз. Мы взяли вот такие пластиковые контейнеры и привязали к ним нитку. Далее эту нитку нужно закрепить вот на этой трубочке. С помощью скотча можно это сделать. Ну вот, наши кегли готовы.
1: А как в них играть?
0: Очень просто. Берем кегли. Это могут быть колпачки из-под ручек, например, или из-под фломастеров, или какие-нибудь крышечки. Нам надо эти грузики взять, натянуть, запустить, и они должны сбить как можно больше кеглей. Смотри, осталось два только. Хочешь попробовать?
1: Хочу. А можно я с Мишкой?
0: Конечно. Держи кегли.
1: Спасибо, Надя. Извините, ребята, я очень тороплюсь.
0: Мишке привет. Ребята, вы помните нашу историю про Иосифа? Напишите, а у вас бывали такие случаи, когда вам нужно было в жизни кого-то простить? И легко ли вам это было? Ну а мы будем ждать, конечно же, ваших писем, рисунков и новой встречи. До свидания, ребята.

0: Ну дела, новая шапка, Маш?
1: Правда, я смешно нарядилась.
0: Лучше скажи, вырядилась.
1: Надеюсь, он посмеется.
0: Кто это он?
1: Мишель из третьего класса влюбился в меня. Хочет, чтобы я его смешила. А если не буду, то разлюбит.
0: Что-то не похоже, что влюбился. Еще как похоже. Он мне письмо написал. Вот, читай.
1: Маша Грачева, я тебя люблю. Хочу, чтобы ты меня смешила. А если не будешь, то сразу разлюблю. И на день рождения тебя не позову.
0: Ну, кто тут, по-твоему, Маша Грачева? Точно не я. Я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о любви. Маш, когда вырастешь, ты тоже на свою свадьбу как клоун оденешься?
1: А что тут такого? Я своими глазами видела, как клоун женился. Могу показать.
2: Клоун с улыбкой до ушей и красным носом стоит перед алтарем со своей избранницей. Это не представление, а самая настоящая свадьба. Все по правилам, только вот жених и многие гости в не совсем привычном одеянии. Подобная церемония недавно состоялась в перуанском городе Ункая. Вот в таком образе жениха называют Чупетин. Он более 16 лет работает профессиональным клоуном. На собственной свадьбе решил предстать, так сказать, в рабочей униформе. Его настоящее имя – Уильям Рохас. Вся церемония немного похожа на цирковое представление. Новоиспеченный муж и другие клоуны смешили собравшихся. А невеста, похоже, была не против.
1: Ну что, убедился? И у клоунов свадьбы бывает.
0: Так жених сам захотел так нарядиться. А тебе нравится в этой шапке ходить, что ли?
1: Ну, не очень. Жарко в ней.
0: Так сними ее.
1: Не, я лучше потерплю, чтоб не разлюбил. На день рождения так попасть хочется.
0: Да не разлюбит, Маш, не волнуйся.
1: Правда? Откуда ты знаешь?
0: Ты что, не знаешь, как поступает тот, кто любит?
1: Как?
0: Вот пойдем и узнаем. Только без шапки.
1: Как можно понять, что другой человек тебя любит?
3: Что он хорошо с тобой обращается, не грубит.
4: Это видно, он ухаживает за тобой, он проявляет, как бы сказать, заботу.
5: То, что он выслушает твое мнение, поможет тебе.
6: По поступкам, по тому, как он относится к тебе, по разговорам и по самим отношениям.
7: Он улыбается тебе.
8: Ну, он к тебе относится хорошо, ухаживает, тебе что-то помогает. Ну, и ему надо в ответ так же делать.
1: Из-за чего люди могут перестать любить другого человека?
7: Из-за того, что, может быть, ты с ним плохо обращаешься, плохо с ним разговариваешь.
9: Из-за того, что он может злиться на них.
10: Из-за разных ссор. Из-за денег.
11: Как ты думаешь, кто из людей любит тебя сильнее всех?
10: Бабушка с дедушкой, мама и папа.
7: Родные, конечно. Мама.
8: Ну, мама, папа, там, брат.
6: Конечно, мама.
10: Мама с папой.
11: Если бы ты огорчил любящего человека, не выполнил его просьбу, например, как ты думаешь, он бы перестал тебя любить?
10: Если бы он по-настоящему меня любил, то нет.
7: Нет.
10: Нет.
7: Нет. Во-первых, я из любимых людей, своих родных, никого не огорчаю. А во-вторых, ну, не знаю, он бы, наверное, подулся, а потом я у него могла бы прощения попросить. Опять?

0: эксперимент провожу. Как тебе?
1: Нормальный бантик.
0: Какой он?
1: Розовый.
0: Смешной или нет?
1: Нет.
0: Вот и отлично. Если Мишка вечером меня разлюбит и не пригласит на день рождения, значит, врал про любовь. Тогда огромный пряник с повидлом, который я ему подарить хотела. Сама съем. Хорошая идея.
1: Съесть одной пряник – плохая, делиться надо. А про эксперимент это ты хорошо придумала.
0: Эх, Сережка, сложная эта штука любовь. Сразу-то не разберешься.
1: А я знаю, у кого про настоящую любовь нужно спрашивать.
0: У кого?
1: У того, кто не перестает любить и прощает. У родителей. Пойдем к моей маме.
0: Почему это к твоей? Знаешь, сколько раз моя мама меня прощала?
1: Ладно, ни к твоей, ни к моей. Пойдем найдем чужую маму.
0: Другое дело.

0: Ярослав с мамой.
1: Давай ей вопросы зададим.
0: Бежим.
2: Ярослав, а не поиграть ли нам в догонялки?

0: сидим.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Ну, мы хотели задать вам несколько вопросов про любовь.
1: Про любовь? Это интересная тема.
0: Да. Вы могли бы нам рассказать о том, как вы любите своего сына?
2: Как я люблю своего сына? Угу. Ну, вообще, я для своего сына в жизни являюсь добрым проводником. Вот представьте себе, что вы собрались идти в густой темный лес. Конечно, вы туда не пойдете одни, без взрослого проводника. Вот так же каждый взрослый для своего ребенка является добрым проводником. Он его любит, он его поддерживает и защищает, пока ребенок не вырастет.
0: Это и есть любить по-настоящему?
2: Ну, любить по-настоящему – это значит давать человеку то, что он хочет, то, в чем он больше всего нуждается. Например, я пришла с работы, занята своими делами, что-то читаю или отдыхаю. А сын просит: «Мам, помоги мне сделать английский». А мне не хочется, мне хочется отдыхать. Но я понимаю, что это ему нужно. Ему нужна сейчас моя помощь. И я помогаю ему сделать английский. Или он говорит: «Мам, давай поиграем вместе в настольные игры». Он любит настольные игры, а я не люблю играть в настольные игры. Но все равно он меня просит, и поэтому я иду и играю с ним в настольные игры. Я стараюсь давать ему то, в чем он нуждается.
0: О, Мирослав, это значит, что твоя мама разрешает тебе делать то, что ты хочешь? Например, если бы ты захотел съесть 10 больших шоколадок, она бы тебе разрешила?
3: Ну, нет, она мне не все разрешает. Потому что она знает, что хорошо, что плохо, и что плохо запрещает, а что хорошо разрешает.
0: А почему вы не разрешаете своему сыну делать то, что он хочет, если вы его любите?
2: Ну, вот представьте себе, что маленький ребенок захотел поиграть в футбол на дороге, где ездят машины. Конечно, играть в футбол очень здорово, это весело. Но не на дороге же, где машины, потому что это опасно. То, что радостно и весело, я разрешаю. Но вот то, что опасно, я запрещаю.
0: А можно ему не выучить уроки? Это ведь не опасно. Вы будете его за это ругать?
2: Ну, вообще, я очень не люблю ругать и очень не люблю наказывать. А если он не сделает уроки, то, конечно, это не опасно, но это и не полезно. Не сделает уроки сегодня, не сделает уроки завтра, начнет плохо учиться. В итоге не сможет хорошо закончить школу и не сможет потом приобрести хорошую профессию. Пользы в этом никакой нет. Я ему об этом говорю, и он это знает.
0: А Мирослав рассказывает вам свои секреты? Например, что двойку получил?
2: Ну, у каждого человека, и у взрослого, и у ребенка есть право на свой секрет. И если человек чего

0: кто не хочет рассказать даже своим родителям. В этом нет ничего страшного. Он имеет право не рассказывать. Но иногда Мирослав мне кое-что и рассказывает. И о плохих своих оценках рассказывает, и о каких-то своих переживаниях рассказывает. И я очень благодарна ему за это, потому что это значит, что он мне доверяет. Он не боится, что я его поругаю, накажу, опять же. И если он признается мне, что он сделал, например, что-то не очень хорошее, я постараюсь его не ругать, постараюсь его выслушать, понять, простить и никогда об этом больше не напоминать.
1: А за что вы любите своего сына? За то, что он слушается, или за то, что хорошо учится, или просто за красоту?
0: Я люблю его любого. И люблю его просто так, потому что он мой сын, и буду любить его всегда.
1: Ну дела. Меня мама тоже всегда любит, даже если я двойку получу или посуду забуду помыть.
2: Мама бы не сказала, я тебя разлюбила, потому что мне твоя прическа не нравится.
1: Да, она и еду мне готовит, и подарки дарит, скучает по мне, и с ней обо всем можно поговорить.
2: Да уж, это тебе не Мишка, он скучать не будет.
1: Нет, но Мишка тоже скучать может, даже если его молоком у соски поить. Свернется на полу клубочком и грустит.
2: В третьем классе молоко из соски пьет.
1: Кто?
2: Мишель.
1: Я тебе про обычного Мишку говорю. Про медвежонка, который без мамы скучает. Могу показать.
3: Этим бурым медвежатам всего по 3 месяца. Малышей нашли болгарские инспекторы-экологи, проводя проверку на юге Смоленской области, недалеко от греческой границы. На помощь они вызвали сотрудников заповедника «Парк танцующих медведей».
4: Они увидели 3 медвежат рядом с плотиной на реке Доспат. Их матери поблизости не было. Наши коллеги подождали, не появится ли она, но медведица так и не вернулась.
3: Среди детенышей 2 самца и самочка. Один медвежонок очень слаб и весит меньше 2 килограммов. Сотрудники заповедника окружили медвежат постоянной заботой и стараются их выходить. Детенышей кормят козьим молоком, которое дополнительно обогащают витаминами. Малыши очень страдают из-за того, что потеряли маму.
1: Бедные Мишки, всем мама нужна.
2: Да, мама, папа, Бог, мы же их дети.
1: Мы дети Бога?
2: Конечно, он же нас создал. Ты что, письмо Бога не читала, Маш?
1: Мне только Мишель писал.
2: А Библию? Это же письмо Бога к каждому его ребенку.
1: Бог меня прямо своим ребенком в письме называет?
2: Да, он всех людей называет своими детьми, а себя Отцом Небесным.
1: А что еще он мне пишет?
2: Что любить тебя не перестанет. Никогда.
1: Ну, дела.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал.

канал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленные реки, туманные озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – это все, это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
1: Это христианское достояние.
2: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
3: Это зарядка для души в какой-то степени.
4: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
4: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм, религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И, читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия и обращаются к Богу.
6: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек, что есть Бог, если Он есть, каков смысл жизни человека, что есть жизнь, что есть смерть. Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
4: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
5: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
1: Современная цивилизация, по крайней мере западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
7: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения, в том числе и светского. И думаю, что это значимая роль Библии сохранится, и, по крайней мере, в обозримом будущем.
8: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
4: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит, посылает святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем.

0: проблем этого человека евреи называли мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает вместо человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные Талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
3: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались, я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, частное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет, явно хотели, чтобы прочитали соборное послание, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился. Ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношение внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми, и как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть, это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
4: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще, и он должен сформироваться.
5: Мы очень часто говорим библейскими выражениями,

0: совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Ну, экклезиаст – это наша, так сказать, ну, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать. Время любить и время ненавидеть. Время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот. Нагим вышел из чрева матери и так далее.
1: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел? Да, как некие достижения. Ну, допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
2: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Однодум», а он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов 20 века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодумы начали читать и до Христа дочитываться, и начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
3: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, а в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
4: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
5: Библия для меня означает, что я прихожу в соприкосновение с непосредственно с Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом – это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту.

0: мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
1: О, ты пространством бесконечным, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертно бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое, неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в свой дом. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя

0: одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
1: Много самобытных и глубоких художников не прошли мимо колоритных образов двух сестер – Марфы и Марии. Как вы думаете, почему? Наверное, в этом сюжете виделась им возможность показать две жизни – деятельную и созерцательную. Первую представляет Марфа, вторую – Мария. Кроме того, художников привлекал контраст двух характеров, двух темпераментов человека. Старшая сестра Марфа отличалась живым, подвижным характером, а младшая Мария – тихой, глубокой чувственностью. Людям разного темперамента очень сложно понять друг друга. Активно действующему человеку трудно понять того, кто спокойно сидит и размышляет. А человек, склонный к спокойствию и созерцанию, может смотреть свысока на постоянно занятого человека. Здесь нет ни правых, ни виноватых. Бог не сотворил всех одинаковыми. Но не всегда и богословами, и художниками эти образы истолковывались правильно. Чаще всего предавалась критике Марфа, и сравнение ее с сестрой Марией было не в ее пользу. В картине Тинторетто лицом, объединяющим действие, является Мария. И Христос и Марфа обращаются к ней. Спаситель, склонившись к Марии, беседует с нею. А Марфа, бестактно перебивая их беседу, укоряет Марию. Склонившись к сестре, укоряющим жестом правой руки, Марфа словно рассекает духовную связь между Христом и Марией. На ней темная одежда, она олицетворяет темные, враждебные всему духовному силы. Сидящая у ног Христа Мария полностью поглощена беседой. Она с восхищением внимает речам Спасителя. Цвет одежд Марии и Христа перекликается между собой. Это означает, что Мария всем сердцем приняла учение Христа. Тинторетто резко противопоставил сестер. Мы видим, что для него телесное – вот враг духовного. Посмотрим на картину Микеланджело да Караваджо, на которой мы видим евангельских сестер вдвоем в отсутствии Христа. Магдалина изображена мечтательной девушкой. Для того, чтобы подчеркнуть этот образ, мастер рисует в ее руках нежную фиалку. Марфа спорит с сестрой. Магдалина положила руку на выпуклое стекло в раме, и с ее руки сползает шелковое зеленое покрывало. Лицо Марфы, повернувшейся к сестре, в тени, а лицо Магдалины художник высветлил, сделав его еще более выразительным. Караваджо также довольно резко противопоставляет их характеры. Практичный у Марфы и созерцательный у Магдалины. И здесь, как кажется, Марфа проигрывает. А между тем и этот мир, и сама церковь не могут существовать без таких хлопотливых и служащих натур, как Марфа. Писание, представляя нам этих женщин, подчеркивает, что обе они, и Марфа, и Мария, прекрасны каждая в своем роде. И каждая из сестер занимает свое необходимое место в жизни, и в мире, и в церкви. И обе они очень нужны, так как женская половина человеческого рода повторяет одна характер Марфы, другая – характер Марии. На картине Вермеера «Христос в доме Марфы и Марии» только три действующих лица. Показан момент, когда Христос, отвечая Марфе, ставит ей в пример Марию, указывая на нее рукой. Внимание обеих сестер приковано к Спасителю. Его слова и жест объединяют все действие. За спиной Марии, сидящей у ног Христа и внимательно слушающей его слова, видны ступеньки, уходящие вверх лестницы. Это символ ступеней ее духовного роста, его стремления к

познанию небесного, божественного. У Вермеера нет резкого противопоставления Марфы и Марии, ведь недаром они сестры. Эти сестры олицетворяют две ипостаси нашего бытия – телесную и духовную. Только во Христе мы можем быть целостными созданиями. Евангелист Иоанн в своем Евангелии сообщает, что Иисус любил обеих сестер – Марфу и Марию, любил и их брата Лазаря. На картине неизвестного художника мы видим всех троих. Он любил все это милое семейство нежной любовью и был другом их дома. Радостными тонами своей картины, обилием милых деталей сада возле дома Марфы и Марии, Рубенс говорит о добрых, светлых и почти идеальных отношениях Христа и хозяев дома. Недаром вся обстановка напоминает первозданный райский уголок. Так благоуханна природа, так изобилует сад разного рода птицами и зверушками, мирно уживающимися с людьми. Этот дом в Вифании и семья – то место, куда Христос, который не имел своего дома, мог прийти в любое время, найти там покой, отдых и понимание и любовь. И это самое драгоценное, что человек может иметь в мире. Дом Марфы славился своим широким гостеприимством. Само имя Марфа в нашем сознании всегда ассоциируется с хлопотами, заботами о материальном служении. Имя Марфа переводится как «госпожа». Она и в самом деле была в доме своем госпожой, гостеприимной хозяйкой, на плечах которой лежала забота принять и накормить гостей. И делала она это с большой любовью и усердием. Живописец, автор натюрмортов Винченцо Кампи, написал Марфу в роли приветливой и радушной хозяйки рядом с горой овощей, фруктов, рыбы, мясных тушек и другой провизии. На этой картине Марфа – большая мастерица делать такие угощения, без которых не могут обходиться радушные хозяйки и в которых, как ей казалось, нуждались Иисус и его ученики. Марфа считала за честь послужить таким гостям, окунув их в приятный уют. В этом проявлялись ее старательность, щедрость души и бескорыстие. Похоже, что она умела справляться без посторонней помощи, делая все, что требуется для приема гостей. Нидерландский художник Иоахим Бейкеллар в сцене посещения Христом дома Марфы и Марии изобразил на переднем плане кухню со всеми атрибутами и многочисленными орудиями домашнего обихода. Лишь малый квадратик живописного полотна занят сценой приема Христа и учеников. С одной стороны, вся картина звучит очень жизнеутверждающе и празднично. Но с другой стороны, все эти бытовые детали, которыми перегружена картина, можно прочитать как символы суетности. Увлекаясь заботами, как часто люди, подобно Марфе, из-за приходящего теряют вечное. Некоторые искусствоведы, толкуя загадочную картину Веласкеса «Марфа и Мария», видели в ней лишь простую житейскую сцену. На первом плане старая и молодая кухарки готовят немудрёный ужин. Младшая женщина что-то перетирает в медной ступе, а старшая указывает цветущей, но сердитой девушке на то событие, что изображено на заднем плане. Там, в висящем на стене зеркале, а, возможно, эта картина, мы видим сидящего в кресле Христа, опустившуюся у его ног на колени Марию и стоящую рядом Марфу. Художник предостерегает нас от погружения в чрезмерную суетность, суетливость, из-за которой главное смешивается со второстепенным. Иисус говорит не только одной Марфе, но и всем нам. Одно только нужно – оставив суетное, избрать благую часть, которая никогда не отнимется. Эти слова Христа указывают нам, что надо предпочитать жизнь души, духовные интересы всему остальному.

иному. Жизнь постоянно требует от нас забот о теле. Человек вынужден каждый день добывать и готовить себе еду, одежду, заботиться о своем жилище, о своей семье. Эти заботы у многих людей становятся единственным смыслом существования. И в этой суете забывается, что человеку еще дана душа, о которой тоже надо заботиться, чтобы не впасть в животное состояние. А впасть так легко, и духовное опустошение в будничной суете происходит так незаметно. Для французского художника-символиста Мариса Дени сюжет из Евангелия о Марфе и Марии имеет особый смысл, поскольку его жену звали Мартой. Многие детали картины могут быть интерпретированы в контексте мировоззрения символистов. Дом понимался ими как вместилище мудрости. Дом или огражденный сад воплощал также женское начало. Марфа несет блюдо с фруктами. Виноград символизирует Христа. Яблоко – первородный грех. Колодец – источник чистой веры. Золотая чаша на столе – символ христианской веры и искупления. Вглядитесь. На его картине Марфа и Мария, имея одинаковые черты лица, словно противопоставлены друг другу, как темное и светлое начало, как две ипостаси одного существа. Одна – решимость сделать все необходимое для Христа, и другая – жажда больше знать Его. Две знаменитые сестры из Библии часто соединяются в одном человеке, в одной женщине. Нам хочется сидеть у ног Христа, но нужно слишком многое успеть. Множество необходимых дел вынуждают нас работать, и часто на призыв Христа мы отвечаем: «Да, Господи, я приду, но чуть позже». Каждодневные заботы могут разорвать нас на части. И чтобы постигнуть секрет того, как жить, нужно последовать приглашению Христа и выбрать благую часть близости со Христом. Спаситель принимает нас такими, какие мы есть, Мария ли мы или Марфа, а может и сочетание обеих. Он слишком любит нас, чтобы оставлять такими же. Он один может дать нам сердце Марии в мире Марфы.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Этот мастер является признанным главой английской метафизической поэзии. Его имя стоит рядом с именами Шекспира и Мильтона. Это был век остроумцев, век парадоксов, розыгрышей и мистификаций. А он, по словам современников, был королем остроумия, лауреатом ума. В России этого поэта впервые узнали как автора эпиграфа к знаменитому роману Хемингуэя «По ком звонит колокол». Нет человека, что был бы сам по себе, как остров. Каждый живущий – часть континента. И если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом? Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе. Джон Донн родился в 1572 году в семье преуспевающего купца, старосты цеха торговцев с кабинными товарами. Мать Донна была внучатой племянницей Томаса Мора, знаменитого гуманиста эпохи Возрождения, автора «Утопии». В семье будущий поэт получил строгое католическое воспитание. В 12-летнем возрасте он поступил в Харт-Холл Оксфордского университета, и в это время он уже владел французским и латынью. Через 3 года Джон перебрался в Кембридж, но диплома не получил, поскольку для его присуждения необходимо было перейти в протестантское вероисповедание. В начале 90-х годов Донн продолжил образование в широко известной в Англии школе юриспруденции, которую в то время часто называли «третьим университетом». Судя по всему, именно в это время Донн начал писать стихи. Джон Донн – очень сложный поэт, загадочный. Его стихи совершенно не умещаются в рамках готовых определений и словно нарочно дразнят читателя своей многозначностью, неожиданными контрастами и поворотами мысли. В его стихах сочетается трезво-аналитическое суждение и всплески страстей, постоянные поиски и постоянная неудовлетворенность. О себе же самом в одном из сонетов поэт сказал:
1: «Я весь боренье, на беду мою непостоянство постоянным стало».
0: Чтобы понять его стихотворение, требуется немалое усилие ума. Поэт прежде всего стремится пробудить мысль читателя. Работа же интеллекта, в свою очередь, будет и чувство. Впрочем, и любивший Донна король Иаков мог сказать:
1: «Стихи доктора Донна так божественны, что превосходят всякое понимание».
0: В 1597 году сэр Томас Эгертон Лорд, хранитель большой печати и член тайного совета королевы Елизаветы I, принял 25-летнего Донна на службу своим секретарем. По всей видимости, в это же время Донн принимает англиканское вероисповедание. В 1601 году его избирают в парламент. Должность открывала путь к большой карьере, однако всего через 4 года он тайно обвенчался с Энн Мор. У них была большая разница в состоянии, которая не оставляла надежд на то, что ее отец, сэр Джордж Мор, разрешил бы такой брак. И в самом деле, узнав о случившемся, сэр Джордж в ярости потребовал от Эгертона отправить Донна в отставку и обратился в суд, желая расторгнуть брак. Ему удалось только первое. В результате его дочь и зять остались без средств к существованию. Донн горячо любил свою жену,

0: которая родила ему 12 детей. Ей посвящены его лучшие лирические стихи. Сохранились письма друзьям, где он говорит о ней самыми сердечными словами и в самые нелегкие годы.
1: «Тебя я знал и обожал еще до первого свидания. Так ангелов туманных очертания сквозят порою в глубине зеркал. Я чувствовал очарование. Свет видел, но лица не различал. Тогда к любви я обратился с мольбой. Яви незримое, и вот бесплотный образ воплотился. И верю, в нем любовь моя живет. Твои глаза, улыбку, рот, все, что я зрю несмело, любовь моя, как яркий плащ надела. Казалось, встретились душа и тело».
0: Бедственный период жизни Дона продлился около 12 лет. Он продолжал изучать право, постоянно предпринимал попытки получить светское назначение, но все они оканчивались безуспешно. Чтобы прокормить семью, ему приходилось пользоваться помощью своих друзей и покровителей. Дон умел ценить дружбу и быть благодарным. Все его близкие друзья остались с ним до самой смерти, своей или его. В эти годы ему казалось, что его жизнь потеряла направление. Он писал:
1: «Я с радостью перешел бы к действию, но я не знаю, к какому, и в этом нет ничего удивительного. Совершить выбор – значит совершить действие, но не быть частью чего бы то ни было – значит быть ничем. Величайшие люди, в лучшем случае, лишь величайшие опухоли, лишь наросты. Блестящие умы, восхитительные собеседники – лишь украшения, детали орнамента, когда они не являются частью мира так, чтобы как-то способствовать поддержанию его жизни. Если я скажу, что я провел эти часы, не повредив никому, то это ведь тоже можно сказать про паука на моем окне».
0: Болезненно чувствуя несовершенство мира, распавшегося, по его словам, на атомы, поэт всю жизнь искал точку опоры. Внутренний разлад – главный мотив его лирики. В отрывке из поэмы «Первая годовщина» поэт так описал свой век:
1: «Все новые философы в сомнении. Эфир отвергли. Нет воспламенения. Исчезло солнце, и земля пропала, а как найти их, знания не стало. Все признают, что мир наш на исходе, коль ищут меж планет в небесном своде познаний новых. Но едва свершится открытие, все на атомы крушится, все из частиц, а целого не стало. Лукавство меж людьми возобладало, распались связи, преданы забвению отец и сын, власть и повиновение, и каждый думает: я феникс-птица, от всех других желая отвратиться».
0: Джон Дон был мастером сатиры. Его первую сатиру датируют 1593 годом. В ней поэт обращается к изображению реальной жизни елизаветинской Англии. При этом его интересуют не столько отдельные личности и их взаимоотношения, сколько определенные социальные явления и типы людей. Здесь царят легкомыслие и тщеславие, жадность и угодничество. Люди судят о других лишь по их внешности и общественному положению. Джон высмеивает тщеславие, глупость, похотливость, гордость, злобу и лицемерие в придворных.
1: «О, пуританин, злобный, суеверный, но в свете церемонный и манерный! Как часто, повстречав кого-нибудь, спешишь ты взором маклера скользнуть по шелку и по золоту наряда, смекаешь.

0: Какая шляпу снять или не надо? Решишь ты это, получив ответ, он землями владеет или нет, чтоб хоть клочком с тобою поделиться и на вдове твоей потом жениться. Так почему же, добродетель, ты не ценишь в откровенье наготы, а сам с мальчишкой тешишься на ложе или со шлюхой пухлой, толсторожей? Нагими нам родиться рок судил, нагими удалиться в мрак могил, пока душа не сбросит бремя тела, ей не обресть блаженного предела.
1: Особенно интересно в плане дальнейшего совершенствования Дона его третья сатира «Религия», где поэт сравнивает вероучения. Ни одно из них не удовлетворяет поэта. И он приходит к выводу, что путь к истине долог и тернист.
0: Не уставай искать и сомневаться, отвергнуть идолов или поклоняться. На перекрестке верный путь пытать не значит в неизвестности блуждать. Брести стезей ложной – вот что скверно. Пик истины высок, неимоверно. Придется покружить по склону, чтоб достичь вершины. Нет дороги в лоб. Спеши, доколе день, а тьма сгустится, тогда уж будет поздно торопиться.
1: В цикле «Венок сонетов» Дон представляет главные события земной жизни Иисуса Христа. Его рождение, чудесные деяния, служение людям, распятие, победу над смертью и вознесение. Особенно удачны его священные сонеты, которые по своему художественному уровню вполне сопоставимы с лучшими из светских стихов поэта.
0: «Ужель ты сотворил меня для тления? Восставь меня, ведь близок смертный час». Встречаю смерть, навстречу смерти мчась, прошли, как день вчерашний, вожделенье. Вперед гляжу, жду смерти появления, назад лишь безнадежность видит глаз, и плоть под тяжестью греха склонясь, загробной кары ждет за преступление. Но ты над всем. Мой взгляд тебе подвластный ввысь обращаю и встаю опять. А хитрый враг плетет свои соблазны и ни на миг тревоги не унять. Но знаю, благодать меня хранит, железу сердца только ты магнит.
1: Стихи Джона Дона составляют лишь небольшую часть его литературного наследия. Полное собрание его стихов умещается в небольшой книжке. Своим призванием, обретенным во второй половине жизни, Дон считал служение Богу. Он был одним из самых выдающихся проповедников своего времени. Дон часто говорил:
0: «Величайшей и благословенной переменой в моей жизни – был переход с мирского поприща на духовное. Я был на нем так счастлив, что годы, проведенные вне его, считаю потерянными. А началом подлинной жизни стало для меня принятие сана и служение Всеблагому Господу у алтаря его».
1: С 1621 года и до последних дней жизни он занимает пост настоятеля собора Святого Павла в Лондоне. Джону Дону всегда были присущи самоотверженность, милосердие и сострадание. Он с радостью весьма часто посещал друзей, когда те были удручены духом или оказывались в стесненных обстоятельствах. Также он заботился о нуждах узников и помог освободиться многим, кто попал в заключение по причине неуплаты мелких долгов или незначительных податей. Он постоянно поддерживал не имеющих достаточных средств ученых и студентов, как английских, так и иноземных.

0: Проповедуя, Дон увещевал и призывал к нравственному очищению. В его проповедях узнаются те же живые ритмы и богатая образность, что и в его стихах. В своей последней проповеди, которая называлась «Поединок со смертью», Джон Дон говорил о борении со смертью, о ее преодолении благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте.
1: Здесь мы оставляем вас в этой благословенной зависимости, чтобы вы положились на Него, лежащего на кресте. Здесь, омывшись в купель Его слез, приобщаясь к крови Его ран, ляжешь с миром в Его могилу до поры, когда Он помилует вас воскресением из мертвых и вознесением в Царство, которое Он обрел для вас непредставимой ценой своей нетленной крови.
0: Джон Дон всей душой верил, что Иисус Христос воскресит его из мертвых при втором пришествии. И смерть не страшила его. По его словам, он был бы несчастен, если бы не мог умереть. За свою жизнь ему много раз приходилось видеть смерть рядом. В молодости он побывал на войне, трижды был свидетелем лондонских эпидемий чумы. Он говорил:
1: «Смерть могущественнейший и ужаснейший из врагов наших. И все же даже об этом враге сказано Господом. Последний же враг истребится – смерть».
0: Свою собственную смерть он встретил спокойно. Об этом так пишет его биограф Исаак Уолтон.
1: Дон умирал в сознании. Последние слова его были: «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя». Он быстро повторил это несколько раз, затем способность говорить оставила его. Он глядел пристально перед собой, ожидая что-то увидеть, и, увидев, закрыл глаза. Затем он сложил руки и принял такое положение, что осталось только завернуть его в саван.
0: Такой разнообразной и посвященной была жизнь Джона Дона. И столь умиротворенной и достойной была смерть этого замечательного человека.

0: В Библии говорится о помазанниках Божьих. А вы знаете, что мы с вами тоже можем быть Божьими помазанниками? Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь мы приветствуем вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, на чудесном цикле «Что есть Евангелие?». И говорим мы с вами уже о книге «Деяния апостолов», которую мы называем «Евангелие в действии». Мы сейчас рассуждаем о той удивительной речи, которую Стефан сказал перед Синедрионом. Лена, ты как бы вот основное в этой речи обозначила?
1: Вот, мне кажется, вот основное, что Стефан просто

0: очень переживает за своих соотечественников. Он любит их, потому что вот в конце мы вообще...
1: Его соотечественники – это иудеи.
0: Да.
1: Но Стефан – христианин.
0: Да, уже. Да. Он хочет, чтобы они услышали голос Божий и чтобы они открыли свои сердца вот Богу и действию Божьему в их сердцах. Чтобы они были спасены. То есть это вот...

0: ощущения, которые Бог даровал, они нес, он несет вот всем тем, кто его слышит.
1: Да, то есть своим соотечественникам.
0: Да, да.
1: Коль, на каком этапе мы вот обращение Стефана к иудеям?
2: Ну, в самый конец уже, то есть итог, вывод он делает.
1: Это 7 глава?
2: Это глава, да, 7 и стих 50-й. Да, 51-й, точнее.
1: Угу.
2: Вот после всего этого экскурса в истории, вот такого, ну, не знаю, как, может быть, обвинительного даже этого экскурса, или призывающего к покаянию, он в итоге вот такие слова им сказал: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвестившего пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы».
1: То есть он сначала говорит: вы убивали пророков, которые предвосвещали, что придет Христос, а теперь вы оказались предателями и убийцами самого Христа.
2: Да, они убили и Иоанна Крестителя в итоге. То есть, ну, не они лично, да, но по приказу Ирода царя, да, был убит и предвозвестивший пришествие праведника, и потом самого праведника Иисуса Христа, который, собственно говоря, пришел, чтобы показать людям, что есть храм Божий. Вернее, кто есть храм Божий.
1: Как интересно. Вот видите, как Николай интересно нам обозначил. То есть Иоанн Креститель пришел для того, чтобы показать людям и нам тоже, кто есть храм Божий.
2: Да. И потом Иисус сказал: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. И люди думали, что это вот он говорит об этих стенах, об этих камнях драгоценных.
1: О Иерусалимском храме.
2: О Иерусалимском храме, да. И это, посчитали это каким-то святотатством, вот такие слова. А он говорил о храме тела своего, как подчеркнул евангелист.
1: Угу.
2: То есть он себя сделал храмом, пришел и как бы сказал, что я храм Божий.
1: Угу.
2: А после своего вознесения, воскресения, он сделал храмами всех своих апостолов. Вот теперь вот эти храмы ходят по земле, они открывают людям Бога, чтобы люди поклонялись не человеку, который представляет Христа, а тому, кто живет в этом храме.
1: А ведь вот библейские слова, что вы храм живущего в вас Святого Духа. То есть мы становимся храмом вот именно живущего в нас Святого Духа. Это то, как нам неоднократно говорит Священное Писание.
2: Да, причем храм святой, освященный присутствием Божьим. И Дух Святой присутствовать может одновременно, везде, независимо от расстояния и времени. Для него это не является каким-то препятствием. Независимо от национальности, там, религиозности или нерелигиозности, Дух Святой живет, вернее, хочет жить.
1: Угу.
2: И живет, да. Хочет жить в каждом человеке.
1: То есть сознание и личность человека устроены так, что мы можем стать храмом живущего в нас Святого Духа. У нас все для этого приготовлено. Мы не знаем точно, какие это механизмы, но это что-то в нашем разуме, что-то в наших чувствах, что-то в нашей воле, да? Вот что-то в комплексе делает нас каждого способным быть храмом и многих становящимися храмом Святого Духа.
2: Главное, это от нас позволить действовать Духу Святому без ограничений, что ли, не препятствовать, как вот эти люди.
1: Которые... Коля, а давай скажем, как? Все-таки вот как нам, вот сейчас на себя переводим разговор, да? Как нам позволить действовать нас Святому Духу?
2: Ну, вообще, Библия нам дает понимание, что есть чисто, что достославно, что есть добродетель, похвала. Закон Божий об этом говорит. Каким должен, ну, нужно быть человеку, как подобие Божьему. И когда вот эти все светлые качества в нас начинают
1: когда им мы
2: говорить,
1: им позволяем что, говорить.
2: Да, они начинают напоминать о себе, что они есть во мне. Вот то доброе, что Богом заложено, да, тот характер его, та сущность его, которая выражена в любви, милосердии, сострадании, долготерпении, благости и так далее, и так далее. Вот эти все, ну, вот качества Божьи, они начинают проявляться во мне. Это говорит о том, что там живет Дух Святой.
1: Это плоды Святого Духа.
2: Это, да, это плод Святого Духа. Это его

0: ну, влияние, его воздействие на все то, что светлые.
1: То есть ответ на мой вопрос – это позволить вот именно вот волевым своим компонентам, да, ведь воля – это вообще вот одно из трех основных, что делает из нас личность. Это разум, чувство и воля. То есть вот своей волей, то есть своим желанием, своим хотением позволить Богу жить в нас, да, да. Захотеть,
0: я хочу,
1: чтобы да, Бог жил в нас. Пусть мы не понимаем, как это. Пусть мы не можем объяснить этот механизм. Пусть нет приборов пока, которые это бы нам показали, да, как-то физически. Но просто вот я хочу, Господи, я хочу, чтобы ты во мне жил. И все, Лен, ведь этого достаточно, да?
2: Ну
1: просто
2: да,
1: захотеть.
2: И тем более вот Господь так личностно говорит в книге Откровения, да? «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною».
1: То есть от нас зависит открыть дверь?
2: Да, да.
1: Или
2: да.
1: Захотеть хотя бы.
2: Как многие картины показывают, что эта дверь имеет ручку только с одной стороны, то есть со стороны человека, с внутренней стороны. И вот как действительно нам быть желающими и ожидающими стука Божьего и услышать этот стук, и он говорит, что я войду к вам и буду с вами.
0: Есть очень простой вот совет, ну не совет, как рекомендация такая, вот, очень простая, как позволить Духу Святому занять там место. Просто ему сказать об этом. Господи Боже, прошу тебя, войди в эту дверь мою и живи там. Вот и все.
1: А для этого ведь вот нужно смирение, особенно верующему человеку. Ведь вот верующему человеку такое сказать, это значит признать, что не очень-то он его до сих пор допускал. Не очень-то, значит, вот он позволял Духу Божьему обличать себя в чем-то, смирять себя в чем-то, благословлять даже себя в чем-то. Да? А вот это вот надо признать. И когда признаешь, что такое освобождение вот от рабства греха наступает, такая радость наполняет, что на самом деле Бог все во мне Он.
0: Причем не разово это, вот, как бы сказать, ну, позволение это, что ли, или понимание, что я вот что-то препятствую, это постоянное, то есть я, чем дальше вот, как бы идешь по этому пути, тем оно все как бы, ну, больше понимаешь, что тут, Бог, ты нуждаешься вообще еще больше, чем ты нуждался, сегодня ты нуждаешься больше, чем вчера, уже вот как-то вот это такое вот ощущение, что ты все больше и больше, тебе Бог нужен, тебе необходим просто Он, ты без Него просто не можешь вот так вот.
1: То есть это просто происходит многократно в течение дня, да? Потому что все-таки наше естественное состояние любого человека, вот я так считаю, верующего в том числе, это все-таки отделенность от Бога, это отделенность. А вот соединение с Богом – это вот именно наше желание, наше приглашение. Тогда он входит, потому что ручка на двери только с внутренней стороны. Он ее насильно, дьявол открывает ее.
2: Да? И врывается.
1: Да, и врывается в наше сердце. А Бог, Он ждет, пока мы сами откроем двери Ему.
2: Да, Он уважает наш выбор.
0: Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили, это вот он закончил свою речь. А дальше, слушая сие, они рвались сердцами своими, скрежетали зубами на него. А Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидев славу Божию Иисуса, стоящего одесную Богу, сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящие одесную Бога».
2: Вот открытая дверь. Он видит небо.
0: Да, да, он видит Иисуса, стоящего одесную Бога, хотя человеку это вроде бы видеть
2: не дано.
1: Плоским зрением не увидишь.
2: Да, да.
0: И это было, скорее всего, видение, наверное. Потому что вот так вот, ну, славу Божию человек грешный не может выдержать. Просто не позволит ему плоть и глаза, да. А вот то, что ему было показано, вот это вот видение Божье, стоящего одесную Бога, то есть Христа одесную Бога стоящего, это говорит о том, что Стефан был исполнен Святого Духа. И объяснить вот это, ну, то, что видел Стефан, просто невозможно, как объяснить это. Что он там видел? Он говорит, что да, он видит Иисуса, но больше никто не видел ведь рядом.
2: Но, по сути дела, видения же были даны и

0: Да, и когда он видел престол Божий и Иезекиилю, когда он видел шествие Божие тоже, это видение всего скорее.
1: Просто это параллельные миры, наверное. Да, есть физический мир плотской, а есть духовный мир сверхъестественный. И они же существуют одновременно.
0: Да. И очи его просто отверстия.
1: Просто, да, одними очами видишь одно, а другими очами видишь другое.
2: Ну вот, я опять вспоминаю вот этот журнал «Смена», постоянно, который я вспоминаю в программах. Журнал «Смена» такой иллюстрированный, красивый журнал, в советские времена издавался.
1: Я помню.
2: Я там вот эту статью прочитал, интервью с пророчицей Вангой, которую считали, болгарской пророчицей, все тогда в то время считали, да, это Божья, наверное, пророчица от Бога. И она как говорит, ее спросили, ты видел Иисуса Христа? Она говорит, да, я видела Иисуса Христа. А как он выглядит? Она говорит, а он выглядит как вот солнце такое, вот сияние, вот, да, вот там она не видела, не говорит.
1: Она ведь слепая была?
2: Да.
1: От рождения?
2: По-моему, да. Угу. И вот она видит, ну, видение, да, ей было дано, и она видит Иисуса Христа в виде такого огненного шара, такого яркого очень. Угу. И вот это было ей показано. И когда я это прочитал, я понял, что Иисус жив, что вот то, что я думал о Боге раньше, оно все это выбросить и забыть, что Бог живой.
1: Потому что это неправильно.
2: Потому что вот пророчица это говорит, она же пророчествует правду, там действительно такие вещи, которых человек изумлялся просто, как это она узнала. И я верил свято, что это, ну, пророчица какая-то такая, вот, не от мира сего. Когда я прочитал ее свидетельство, вот для меня это, вот как, помнишь, в прошлой программе мы говорили о том, какой путь там, да, следует ли, ну, добром ли является там путь язычества, там еще что такое. Вот для меня вот этот вот путь оказался, ну, благотворным, что я понял, что Бог есть, и Бог Христос есть, и что Он вот является людям.
1: Господь ведет нас всяческими путями. Мне кажется, что все пути, которые Он перед нами открывает, все до одного, Он открывает для того, чтобы мы нашли Его в конце концов. Чтобы мы отделили потом все верное от неверного, всю шелуху от зерен, но ведет Он нас всяческими путями.
0: Это стук в сердце. То есть, и Он очень индивидуален по отношению к каждому человеку.
2: Вот о Христе же сказано, что Он есть образ Божий, да? Вот в послании к евреям так начинается. Образ ипостаси Его. То есть Иисус являл собой Бога. Вот Его образ в человеческой плоти. Это Он пришел сюда как человек, да. А после Своего вознесения Он теперь делает образами, вот такими образами Божьими всех верующих в Него. То есть вот апостолов там, да, все, кто потом по слову апостолов пришли к вере, покаялись, там приняли Бога. Это тоже образы Божьи, вот такие вот, так как Христос, помазанный Духом Святым. И вот.
1: То есть мы и созданы изначально, как вот Лена любит говорить, брат, по образу и подобию Божьему. А когда мы принимаем Духа Святого в сердце, то мы становимся подобными Христу, да, Коль, ты это...
2: Вот, да, вот эта мысль, что, да, вот Стефан видит там образ Божий и самого Бога. То есть вот, Бог являет в образе Иисуса Христа себя, но, тем не менее, в то же время Стефан для вот этих слушателей, он был образом для них Божьим, вот в данный момент он был для них Христом, по сути, потому что он говорил слова Христа,
1: и вот... Ну, потому что Христос говорил в нем.
2: Побивали камнями Стефана. Вот да, они кричали громким голосом, стыкали уши, единодушно устремились на него, и выведи за город стали побивать его камнями. Свидетели же подложили свою одежду. Ну, это там подальше.
1: То есть вот в итоге иудеи, слушая вот эту всю его проповедь, все его обращение, они, их сердце не смягчилось. Они разъярились, наоборот. И они стали побивать его камнями, как богохульника. То есть он не уложился в те рамки религиозности, которые они выстроили, да, и поэтому они, может быть, вот свято и искренне, считая, что он богохульник, побивали его камнями.
2: Они увидели в нем Христа, Иисуса, вот того, который они распяли. А почему они увидели? Потому что, вот смотрите, что он говорил-то. Побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой». Те же самые слова, которые говорил Иисус на кресте. И дальше, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха

0: всего. Тоже слова Христа. То есть, ну, по сути дела, он был явленным, Христос, вот сейчас. Еще
1: раз. Через Стефана, да.
0: Те, кто еще, не был очевидцем. А теперь вот, пожалуйста, вот еще вам, еще одно распятие, по сути. Только тут уже не гвозди были вбиты в руки, а уже камни летели вместо этого. Но то же самое событие, по сути, происходит.
1: Ну, вот есть такие слова, я не помню, чьи они, что кровь мучеников, я не знаю, это библейская даже, может быть, она является семенем. Вот оно разлетается, это семя, и из него произрастают потом тоже сердца, открытые для Бога, для которых вот это событие, свидетелями которого они были, преображает их, да? Вот именно оно побуждает их раскрыть свое сердце воздействию Святого Духа.
0: Ну и, конечно, вот то, что вот с ними происходит, с этими людьми. Они закричали громким голосом, затыкали уши свои, единодушно стремились на него.
1: Вот затыкали это... уши, не хотели слышать.
0: Не хотели слушать, да. Хотя он говорил им, покайтесь. По сути дела, говорит им, покайтесь, вот покайтесь. Царство Божие приблизилось, покайтесь. Вы действуете так же, как ваши отцы, которые... Вот столько раз отвергали Духа Святого и побивали там и пророков, и камнями, и так далее, и казнили их. И вы такие же, собственно говоря, пока не поздно еще изменитесь, примите Духа Святого, и все, у вас будет изменения, пойдут.
1: Но они затыкали уши.
0: Они это слушать не хотели, потому что, да, вот как ты правильно говоришь, да, что у них была своя рамка, свои рамки в понимании Бога, и для них это было страшным богохульством. И даже они, видите, как себя ведут-то, они, выведя его за город, стали плевать камнями. Они даже про римлян тут забыли, что им запрещено лишать жизни
1: иудеям.
0: Без санкции римской.
2: Да. Суд свой совершать, да?
0: Самосуд. Да. Что их вот так вот разъярило, взбесило? Вот как вот, ах, мы одного Христа уже пригвоздили к Христу, а вот это еще один, то есть как бы вот его же дух, его слова, его поведение, все то повторяется вновь. И это они уже, это невыносимо, это вынести невозможно еще. Вот так они себя чувствовали. Mm-hmm. Это ярость, вот эта вот станинская прямо агрессия. И
2: ну, это явно не стали дожидаться враг человеков действовал, да? Ведь он при жизни Христа хотел убить его всеми путями и средствами, да? И здесь тоже он этими людьми движет. Mm-hmm. Последователей Христа убивает.
0: То есть вот помазанник... По сути дела, Христа они казнили дважды уже, второй раз вот тут. Состоялась еще одна Голгофа. И так стало происходить вот после этого вот такой, вот, такой казни, оно пошло вот это, как бы вошли в раж. И давай, значит, это...
1: Конечно, уникальность Голгофы, на которой был распят Иисус Христос, это в том, что он был... Он искупил.
0: Он спаситель мира.
1: Да, Стефан, конечно, не искупил чьи бы то ни было грехи. И все последующие мученики, священномученики, как их называют, мученики за Иисуса Христа, они тоже не искупили никого. Но зато они своей кровью, своей смертью, они распространили весть, да? Они распространили знания, они позволили людям большему, большому количеству открыть сердца свои. Для воздействия Духа.
2: Ну, и по сути дела, да, как Господь говорил, да, в Иерусалиме, Самаре и до края земли. Mm-hmm. То есть, и это таким образом и пошло. То есть начались гонения, и, по сути дела, вот это вот распространение людей, которые получили помазание от Святого Духа, оно началось распространяться во всей части земной.
0: Да. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, смерть Стефана, то есть. Уничтожение Христа в Стефане произвело обратный эффект. То есть с помазанником стали становиться еще, еще, еще. И Царство Божие прошло еще и расширяться. Кроме этого.
1: Помазанниками, то есть открывали свои сердца для воздействия Святого Духа. Да, да? Да. Становились помазанными Святым Духом. Так же, как и мы с вами сейчас. Вот сейчас ведь со многими из нас это происходит. С теми, кто сейчас, вот вы нас смотрите, с нами самими, пока мы здесь, это, пока мы здесь так рассуждаем о Боге. Вот со всеми теми, кто сейчас участвует в съемках этой программы, вы же ведь понимаете, да, что сейчас большая группа людей занимается тем, чтобы технически до вас дошел этот сигнал. Вот мы все становимся помазанниками Духа Святого, когда допускаем его в свое сердце.

0: нравится.
1: И вот подтверждает это история обращения Савла, которая начинается с 8 главы.
0: Ага, мы переходим только к 8 главе.
1: Да. Она начинается так. Савл же одобрял убиение его. Кто такой Савл?
0: Убиение Стефана.
1: Убиение Стефана, да. Угу. Вот о Савле мы тут немножко выпустили текст 58. Свидетели же, вот когда они побивали камнями, да, 58 стих говорит, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана. Положили они одежды не вот какую-нибудь там рваненькую, да, и там старенькую. Положили одежды богатые, потому что эти люди были состоятельные. Это Синедрион, это высшая верховная власть в Иудее того времени. И, конечно, они на Синедрион-то пришли в костюмчике, в галстуке, все как положено. Приехали, наверное, на дорогих мерседесах. Все эти ключи они выложили тут Павлу. Все ценности, смартфоны, все это положили сюда. Ты погоди, постереги тут маленько, а мы сейчас разберемся с этим, вот убьем этого, и тогда поедем на своих машинах дальше.
0: Коль, ты прямо такую картину какой-то банды нарисовал.
1: А это и есть банда. Ну, вот как ее
2: ну да, скрежетали зубами.
1: Это разбойники и убийцы. Кто, как их еще можно назвать? Вот. Они создали организованную преступность там в этом городе Иерусалиме. И сам Иерусалим превратился в вертеп разбойников, и храм тоже, как Иисус сам говорил про этот храм. Во что превратился Иерусалим, это ну, страшно просто сейчас. Нам было бы там оказаться. Потому что там тебя за малейшие там что-то неточные действия могли просто лишить жизни, и все.
0: И причем это на религиозных
1: да, вот, до чего доводит,
0: основания.
1: Да, это все доводит вот такая вот рамочная религия, вот эта вот. Когда Бог у тебя в кармане, как бы, да, мы народ Божий, мы, у нас тут храм, у нас тут все, и мы, нам все можно. И малейший там, что нам показалось там против Бога, ага, пару слов сказал, ну-ка быстренько его камнями тут же. И все. Ну,
2: еще вот эта вот гордость, да, что мы потомки Авраама, что мы по крови принадлежим к этому народу.
1: Да.
0: Да.
1: И вот Саул этот юноша, да, молодой человек, о нем мы знаем то, что он учился, из его же посланий, что он учился ног Гамалиила, самого, наверное, известного учителя того времени.
0: Религиозного.
1: Популярного, да, раввина. И вот он одобрял убиение его. Он так был вот тоже пропитан этой религией такой, что он одобрял. Да, это правильно, это так и надо.
0: Коль, а мы можем сделать, как сейчас модно говорить, дисклеймер и сказать, что все-таки это мы с вами уже начали говорить об апостоле Павле. Но до того, как он еще им стал, а пока он еще был Савлом, вот у ног которого те, кто побивали камнями Стефана, сложили свои дорогие одежды.
1: Да, это тот самый апостол Павел, который написал большинство посланий в Новом Завете.
0: Угу. Вот, и вот, представляете, такова совершенно поразительная его история. И вот то, что воодушевляет в этой истории, это то, что он смог стать драгоценнейшим Божьим сосудом, вот будучи, начиная вот с такого. И мы с вами, дорогие друзья, с чего бы мы ни начинали, мы можем стать драгоценнейшим Божьим сосудом, помазанником Божьим. Все из нас, каждый из нас.
1: Да. Вот хочется прочитать одно из высказываний апостола Павла в послании к Галатам, в 3 главе. Он вот пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Вот как Стефан прям говорит. «Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». То есть галаты – это люди, к которым пришел
0: это Павел. Это Павел к ним.
1: И обратил их в христианство. Ко Христу, то есть. И вот он пишет, что у вас как бы пред глазами был предначертан был Христос, как бы у вас распятый. Со слов Павла, то есть Павел им все это описывал, как бы вот перед глазами происходящее событие.
0: То есть, конечно, на Голгофе не были галаты, а это да, уже Павел им описал сам Павел.
1: Да,
0: Павел
1: вот, сам

0: не был.
1: И Павел-то не видел Голгофы, да. Он, да. Вот он описывает это все, но он сам не был очевидцем. Как же он мог описывать то, чего он не видел? А вот именно так, вот через смерть Стефана, то есть эту смерть он видел. Угу. И вот те слова, которые говорил Христос на кресте, он слышал от Стефана уже. И вот это он потом переосмыслил, вот это все, будучи уже обращенным. И он переосмыслил и понял, что вот его побудило стать, скорее всего, вот, ну, принять Христа, это, скорее всего, вот и плюс ко всему смерть Стефана. Угу. У него на глазах происходящее. И он видел уже здесь вот Голгофу тоже, о чем мы говорили в прошлой программе.
2: То есть Савл, это он воспринял вот это самое семя смерти Стефана, да?
0: И далее это мы будем читать. Он встретился с самим Богом. Далее, в девятой главе.
1: Прославленным, но не с распятым.
0: Не с распятым, а да. Но вот эта вот встреча была с Богом, да. То есть, которая была поворотным моментом угу. во всей его жизни. Здесь-то он еще чего одобряет все и еще идет, хочет.
1: Но это мы будем проходить побить. В девятой главе.
0: Да, да.
1: Чуть попозже, да. Угу. Но здесь вот он одобряет убиение его. И что же он делает? Савл. Угу. Еще будучи Савлом. Кстати, Савл – это имя прославленного иудейского и израильского царя Саул. Угу. Его в честь...
2: Это то же самое, да?
1: Его назвали, да, Саул. Ну, та же самая буква римская, вот эта Ю, она как Саул может звучать тоже. Угу. Саул же одобрил убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И
2: все... На христианскую.
1: Да, на церковь христиан в Иерусалиме. Тогда еще они не назывались христианами. Угу. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. То есть вот о том семени, о котором мы говорили, да, расселись. То есть получается так, что христиане, наверное, не хотели уходить и покидать Иерусалим, и уходить куда-то. Им, наверное, так жилось более-менее спокойно вот до этого события. А Господь им сказал, что вы будете... меня свидетелями в Иерусалиме. Mm-hmm. Да, молодцы, здорово. Но кроме Иерусалима еще есть Иудея. Вы и мне и там будете свидетелями. А кроме Иудеи еще и Самария. Mm-hmm. И туда я как бы хотел бы вас предложить сходить, чтобы быть мне свидетелями. Ну а потом, а после Самарии, до краев земли. Mm-hmm. То есть, это так Христос...
2: То есть по всей земле.
1: Желание такое высказал, да. Не то, что желание, а он пророчествует. Пророчество. Слово Божие, оно не произносится никогда Богом тщетно. Да. Оно всегда исполняет то, что... И вот оно вот так исполнилось, это слово вот здесь. Что вот благодаря... Ну, не знаю, слово «благодаря», наверное, неправильное, но все-таки я его применил. Благодаря этому, вот этим гонениям, да, христиане были вынуждены пойти теперь и в Иудею, и в Самарию, ну и потом, впоследствии еще и дальше. По разным местам Иудеи. И это принесло огромное благословение тем, что люди обращались в этих местах, и Царство Божие расширялось. То есть цель Божия, стратегическая, Божий план, расширение Царства Божия, она вот так вот исполнялась в то время.
2: Можно сказать, что ведь вот у истоков был Христос, конечно, да, Бог, но всего-то лишь 12 человек, 12 апостолов. Можно сказать, что всего с 12 человек это началось. И христианство сейчас самая огромная религия.
0: Но уже на Пятидесятницу мы видим их уже там 120, да?
1: Это 120, да. А потом после проповеди Петра
0: там еще пять тысяч еще это, то есть уже...
2: Ну, то есть такое, в очень такой огромной прогрессии распространение.
1: Да. И вот эти все тысячи уже пошли вот по всем вот... Потому что их стали гнать из Иерусалима под угрозой смерти, то есть угроза жизни уже. То есть вынуждены были просто спасать свою жизнь. И таким образом...
2: А кто-то были, кто отрекся, как вы думаете?
1: В то время? Вот Библия не говорит об этом.
0: Но в то же время в тех же деяниях апостола, да, мы читали, что были Анания и Сапфира, которые, по сути дела, но умерли не

0: неожиданно, да, то есть это явно была сила Божия явлена в отношении того, когда люди, ну, как бы вот хотели что-то приобрести себе как богатством неправедным.
1: Mm-hmm. Ну, то есть такие тоже были.
0: Да, да, я думаю, что да, ну, то есть один из случаев описан, но я думаю, что такие случаи были.
2: Ну, просто... это было не отступничество. Я бы не сказал, что это отступничество. Это просто люди хотели создать себе имя. Они еще не были христианами. Они вот как бы видели, как жили христиане, как у них все хорошо, и там в материальном отношении тоже, и как их уважают в обществе, какой у них авторитет. И вот этот авторитет эти люди вот, хотели заработать таким вот образом, обманув Духа Святого.
0: Ну вот в одном из посланий апостол Павел, да, он писал, что да, не все искренне проповедуют Христа, да, но он писал, что даже и тому радуюсь, что даже те, кто не искренне проповедует, но говорит о Христе, я радуюсь, что они говорят это. Mm-hmm. Хотя, ну, как бы да, но верю, что это послужит им тоже и к спасению других людей по слову их, и к спасению, может быть, и их самих. Вот
1: потому
0: Павел
1: что
0: радовался все-таки.
1: И через них Дух Святой действует. Да, да, да ведь это же Дух Святой.
0: Да, несмотря на нашу греховность, которая вот есть, да, неискренность, лицемерие или еще что-либо.
2: Ну вот посмотрите, опять же, возвращаясь к Анане и Сапфире, после этого великий страх объял всю церковь и всех слышащих это, вот то, что случилось с этими двумя. Из посторонних никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. И вот знаменательно 14 стих. «Верующих все же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Все наоборот.
0: Угу. То есть несмотря на вот такое, да, такой случай все-таки
2: то есть какой-то,
0: неординарный.
2: Как бы какой-то закон у нас вырисовывается, что чем больше давление, да, чем больше давление на Христа, их на христиан, на помазанников его, тем сильнее расширяется царство, тем больше распространяется Царство Божие, тем больше приходит, наоборот, к Богу, христиан, к Христу, то есть. И вот
1: это пример. Библейское слово, что ваша кровь есть семя.
0: Да, да.
2: Ну, то есть... я вот слушал Тертуллиана изречение семя мучеников там, да.
0: Да, да, да, да. Это кого-то из...
2: Из отцов церкви.
0: Да, да из отцов ранних. Церкви.
2: Mm-hmm. Ну вот, в Иерусалиме остался в результате этого, наверное, только апостол Иаков, брат Господень.
0: Ну, тут вроде говорят, что апостолы остались. Да, вот здесь написано.
2: Кроме апостолов.
0: Да, да, по разным местам иудеи, ну, а кроме апостолов.
2: Старшим из них был тогда в Иерусалиме поставлен Яков. И вот Яков – это брат Господень, да, как бы сводный брат Христа по отцовской линии. И его тоже, в конце концов, казнят, но спустя 30 лет вот после этих событий. Это где-то в районе 62-го года.
0: Угу, то есть до 70-го еще, когда вот произошло тоже, разрушение.
2: Да, а после этой казни происходит разрушение Иерусалима.
0: Угу, Иерусалимского храма.
2: И вообще и города.
0: А, и город.
2: Римляне тоже. Вообще его снесли. Угу. Вместе с храмом, да. И вот по преданию, как Павла, то есть это Якова казнили, сбросив с крыла храма. И потом побили камнями. Но это иудеи делали, это не римляне. Это делали все иудеи, его соотечественники. Он как бы отвечал за колено Иудина. Ведь мы говорим с вами, что Израиль – это не одно колено Иуды, а их было там 12 колен. Все остальные были рассеяны еще во времена, там, какой-то 600, какой-то год там, пятый или там.
1: До Вавилонского плена?
2: До Вавилонского еще была, когда Ассирийская империя, да. И они были взяты, уведены в Ассирию, и там они как бы вот рассеялись.
1: Рассеялись, то есть смешались с местными народами, да?
2: Ну, как бы да, вот так считали люди. А на самом-то деле колени это... Они вот не сохранили, может быть, как вот иудеи свою вот такую самобытность, да, они смешались, но, тем не менее, они и остались. Эти колена, они, как бы сказать, продолжали существовать.
1: Угу. Ну, не растворились.
0: И сейчас говорят, что все-таки кто-то ведет свое родословие от какого-то колена.
2: И вот

0: апостол Яков, посмотрите, вот тот самый апостол, о котором мы сейчас говорим, он написал послание соборное. И вот оно как начинается, интересно. Яков, раб Бога и Спаситель Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться.
1: То есть 12 колен сохранились.
0: Он им пишет соборные послания.
1: Никогда не обращал внимания, коль на
0: это. Я тоже никогда. Ну, вот оно вот так и есть. То есть он был ответственен за колено Иудина в данном случае, поскольку остался в Иерусалиме, в Иудее. И вот иудеи его лишили жизни в 62-м году. А после этого разрушен был храм. То есть убивается помазанник, разрушается храм. Еще одна закономерность вырисовывается, что всякое покушение на жизнь помазанника, оно потом откликается вот так, бумерангом возвращается на тех, кто это сделал. И, по сути дела, можно вывести вот такой даже вот закономерность всеобщую, что наш вообще мир держится вот на таких людях, на помазанниках Божьих, на тех, кто исполнен Святого Духа, что ли. И когда помазанников преследуют, то жизнь в этом государстве становится только хуже. И в результате, то есть доказательство там вот это вот самое, то, что произошло с Иудеей, Иерусалимом. Убрали всех помазанников, убрали всех там верующих во Христа. Они сами ушли. Удивительным образом там случилось из Иерусалима. Но нация потом была рассеяна и иудейская тоже. Вот иудеи были рассеяны, как и все и остальные колена. Потому что они не поняли речи Стефана о принятии Духа Святого. Вот еще тогда. И это все, как бы сказать, обернулось вот таким вот такой вот трагедией иудейского народа, что все теперь покончено вообще с Иудеей, и с Иерусалимом, и с храмом, и с их религией. Вот, да чего? Мир держится на помазниках, да. Опасно трогать помазников Божьих, которые вот исполнены Духа Святого. Потому что Бог их благословляет, и не только их, Он благословляет квартиру, в которой он живет, да, например. Дом, в котором он живет. Этот город он благословляет, в котором живут эти люди. Он благословляет эту страну, в которой живут помазанники Божии, и которых их все больше и больше становится. А те, которые помазанника изгоняют, они имеют проблемы вот в своей вот такой вот жизни, бытовой, что ли.
2: Но самая-то главная проблема, что, изгоняя помазанников, тем самым изгоняют самого Бога из своей жизни. А Бог – это жизнедатель, и тот, кто благословляет нас на всю нашу жизнь. Поэтому тут и проблемы начинаются.
1: Ну что же, очень интересные размышления у нас с вами сегодня, как и на всех наших встречах. Мы хотим сказать, что мы очень благодарны вам за то, что вы смотрите эти программы, за то, что вы их комментируете, за то, что вы делитесь ими с тем, для кого вы считаете, они могут быть важными. Мы сегодня хотим попрощаться с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Что значит выражение апостола Павла «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными»? На самом деле это очень непростой вопрос, и он требует такого осторожного и вдумчивого подхода. Мы можем найти эти слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 14 стихе, где Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности

с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Действительно, слова апостола Павла кажутся очень категоричными. И часть христианских богословов считает, что речь идет о браке. То есть, когда верующий человек не должен вступать в брак с неверующим. Но на самом деле сложность состоит в том, чтобы понять саму мысль апостола Павла. Во-первых, с 14 стиха 6 главы по 7 главу 1 стих апостол Павел использует или приводит такую фразу, которая посвящена одной теме. Но до этого и после этой фразы, вот этого отрывочка, он говорит совсем о другом. Он говорит об отношениях между Павлом и коринфскими верующими. Ну, например, если мы посмотрим 6 главу чуть выше, то мы увидим, что апостол Павел говорит о том, чтобы коринфяне открыли свои души и сердца. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердца наши расширены, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Да? «Равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы», то есть откройте свои сердца и души для нас. А потом, если мы читаем 7 главу 2 стих, мы видим продолжение той же самой мысли. «Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости» и так далее. То есть мы видим с вами, что был единый текст у апостола Павла. И, скорее всего, вот отрывочек, который я прочитал, о «не преклоняться под чужой ярму с неверными» является некой вставкой, которая принадлежит апостолу Павлу, но переписчики вставили ее в этот текст, и, возможно, это какое-то одно из утерянных писем апостола Павла, которое он писал ранее, поскольку есть такая гипотеза, что на самом деле апостол Павел не писал два письма в Коринф, а писал гораздо больше. И, возможно, это маленький фрагмент какого-то письма, о котором апостол Павел писал ранее. Или Павел просто отвлекся и стал говорить немножечко на отвлеченную тему. Но все равно очень сильно смущает именно сами вот эти слова. Поэтому, чтобы понять, о чем идет речь, нам нужен именно вывод, который делает апостол Павел в конце этой фразы. А вывод он делает следующий. В 7 главе, в 1 стихе. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». На самом деле, когда апостол Павел говорит о том, чтобы не преклоняться под чужой ярмо неверными, он не говорит о христианском браке вообще, ну, то есть о том, чтобы верующая вступала в брак с неверующим. А он говорит вообще о качестве христианской жизни, о том, чтобы верующие люди посвятили себя прежде всего Богу. А поскольку Павел обращается в Коринф, где было очень много храмов языческих, и где социальная жизнь верующих людей была вот на такой грани, поскольку религия в первом веке была сильно встроена вообще в общественную жизнь. И когда христиане принимали Иисуса Христа, то, получается, они действительно вставали как бы в оппозицию с общественной жизнью. И многие христиане шли на определенные уступки. Ну, например, приходили в языческие капища, участвовали в жертвоприношениях, посвященных разным богам. И даже принимали идоложертвенное. И спокойненько ели, вкушали, и находились вот на всех таких трапезах, которые были посвящены не только богам, но и где присутствовало большое количество язычников, очень влиятельных. И это было настолько трудно сделать вот такой разрыв, что апостол Павел вынужден был коринфянам именно написать эту фразу, чтобы они все-таки четко провели границу между Христом и Вильяром, да, между грехом и святостью, да, между светом и тьмой. То есть есть некая важная черта, которую верующий человек должен четко для себя разграничить. Есть вещи, которые, ну, как бы приемлемы, и ничего в этом плохого нет. А есть вещи, которые, ну, нужно решать четко, они принципиальны. И вот здесь, в данном случае, в этом отрывке, когда Павел говорит о том, чтобы не преклоняться под чужой ярмо с неверными, он подразумевает, чтобы христиане не жили той жизнью, не соотносили свою жизнь с языческим образом жизни. Вот здесь должен апостол Павел говорит, пройти такая черта, как бы такая грань. Есть границы, за которые мы не должны переходить. И вот это вот апостольское письмо – это предостережение коринфянам,

Но в данном случае, если говорим мы уже о нашей современной ситуации, это предостережение апостола Павла, чтобы верующие люди учились расчерчивать четко границы своей христианской жизни, что действительно христианину нельзя, что является грехом, и здесь бы он хранил себя в святости, а что, в принципе, нормально и непредусмотрительно, и это грехом не является. Вот здесь нужно четкость иметь и принципиальность в определенных отношениях с неверующими людьми.

0: Протестантские общины для России уже являются традиционной частью нашего общества. И поэтому тот вклад, который они вносят в построение межконфессионального взаимодействия в нашей стране, он очень важен. Протестанты сегодня, представители разных протестантских общин России, осознают те высокие задачи, которые перед нами стоят, перед всеми христианами в нашей стране. Они разделяют общий подход к проблемам современной повестки дня. Среди этих проблем, конечно, общий для нас вызов, общая боль, связанная с положением христиан на Ближнем Востоке, в других регионах мира, где они претерпевают гонения. Очень многие вопросы, связанные с необходимостью отстаивания основ традиционной нравственности и многие-многие другие задачи, в решении которых мы сегодня едины. Для этого существуют совместные площадки, у нас совместные консультативные организации, рабочие структуры, в которых мы взаимодействуем. То есть формат нашего взаимодействия широк, и протестанты принимают в этой работе нашей совместной очень активное участие. Христиане России в непрерывном рабочем взаимодействии находимся. Я думаю, общество наше узнает о том, что существуют вообще христиане в России, чем они занимаются, по нашим делам, которые будут связаны с насаждением в этом обществе любви, а не вражды, не ненависти, не того пафоса, который нацелен на некую конфликтность, на обострение тех ситуаций, зачастую связанных с недоразумениями, которые бывают, непременно бывают, а со стремлением преодолеть эти ситуации и покрыть все любовью.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.

машу я.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Как бы было хорошо, чтобы знать все ответы в мире, знать ответы на все вопросы. Особенно это актуально, когда человек начинает общаться с Богом, интересоваться темой о Боге, интересоваться темой спасения, темой познания себя и окружающих. Это необходимо. Где найти правильный ответ? Как понять, что тебе это необходимо? Зачем нужны знания о Боге? О Боге мы можем размышлять только в рамках Его откровения самого о себе. И все, что нам доступно, это Библия, это совесть, это природа. Но часто, если в Библии можно найти более-менее точный ответ, как нам кажется, то с совестью достаточно сложно. У одного человека совесть говорит одно, у другого человека совесть говорит другое. Для одного природа – это объект поклонения, для другого природа – это

Знания о Боге, во-первых, нужны человеку для того, чтобы человек мог меняться. Потому что просто знание о Боге не делает человека интеллектуалом. Это не нужно. Это не служит никакой пользе. А даже, может быть, и вред немалый приносит. Знания о Боге нужны для того, чтобы человек мог меняться. Когда человек начинает искать Бога, подчас это время проблемы, скорби, нужды. Когда человек начинает искать Бога, это время для него непростое. Ответы, которые он получает на свои вопросы, они все более приводят его в замешательство. Он слышит, что есть знания о Боге, и он слышит, что есть знания о другой силе, о дьяволе. И эта сила подстраивается под Бога. Как понять, где голос Божий, а где голос дьявола? Для чего нужны знания о Боге? Библия говорит прямо. В книге Притчи, в 9 главе, в 11 тексте говорится: «Познание святого – разум». В Исаии, в 53 главе, в песне о рабе, говорится, что через познание его многие обретут спасение. Иоанн подтверждает эту же мысль в молитве Иисуса в 17 главе и говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога». Апостол Петр нам предлагает знание в спасение, знание, которое преобразует человека. Быть с Богом, знать о Боге – это великое преимущество, о котором говорит Библия. Знать Бога – это значит дать Богу возможность работать над моим сердцем. Знать Бога – это значит, Бог имеет доступ к моему сердцу. Библия приветствует усилия человека, когда человек желает знать Бога. Библия приветствует то, когда человек ищет Бога. То, что человек познал Бога, он узнает из собственных поступков, из собственного мира. Когда человеку открывается Бог, то Бог дает ему то спасение, которое становится для него счастьем. В книге Иоанна, в 17 главе, когда говорится о молитве Иисуса, сказаны очень интересные слова им. Книга Иоанна, 17 глава, 3 текст. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как увидеть, что эти знания исходят от Бога? Бог говорит, что Он открывает Себя через Иисуса Христа. Через Его дела, слова, через Его чудеса, через Его проповедь. И как Бог когда-то повелел нашей земле сотвориться, написано, Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось, то Господь точно так может через Слово Свое, через знание Иисуса Христа преображать человека, пересотворять. И это очень важно. Ощущается это человеком тогда, когда человек признал свою греховность. Когда человек признал свою греховность и обращается к Богу, то Бог готов
открыться

ему. Апостолы по-разному воспринимают знания о Боге. Они показывают каждый ту грань, которая кажется для них очень весомой. Вот, например, во втором послании к Коринфянам апостол Павел в 3 главе 18 тексте говорит такие слова. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Что означает «открытое лицо»? Когда Израиль стоял перед Богом, и Господь заключал с ним завет, с этим народом, то описывается, что Израиль стоял с открытым лицом, то есть Бог принимал его. Бог был готов открыться народу. То есть народ перед ним был достоин, чтобы заключить с ним завет. Второй пример записан в книге «Бытие», когда Бог обращается к Каину и говорит, «Если ты делаешь доброе, то не открываешь ли лица?» И обращаясь к Каину, он же говорит, «А если ты делаешь злое или опускаешь лицо, то значит грех. Грех лежит около порога». То есть из этого мы видим, что открытое лицо – это означает быть с Богом. Слушание Бога или открытие знания о Боге, оно сопряжено, неизменно сопряжено с послушанием Богу. То есть невозможно понять Бога, невозможно его правильно понимать, если быть непослушным Его Слову, если быть непослушным Богу. Если Господь повелел, важно очень исполнить. Если Господь сказал, очень важно, чтобы это притворилось в жизнь. В книге Откровения, в 6 главе, в 16 тексте, говорится очень печальная ситуация. Ситуация заключена в том, что Иоанн говорит о язвах. Он говорит, что на земле многие погибнут. Все, кто не покорился Богу, погибнут. Но интересный факт. Все, кто остался жив, не покаялись в своих грехах. О чем это говорит? Это говорит о том, что просто знание о Боге, они не спасают человека. Знания неотъемлемо связаны с жизнью, с поступками. Знания неотъемлемо связаны с деятельностью человека. Господь предлагает человеку познание по мере того, как он открывается ему. На этом пути, конечно, существует множество опасностей. И Бог предупреждал об этом. Он, например, говорил, что открытое принадлежит человеку, а сокрытое принадлежит Богу. То есть есть то, что человек не может познать. И все, что он будет делать в этой области, это будет его собственная инициатива, это не откровение Бога. И собственная инициатива побуждает человека возгордиться, стать тщеславным. И мы знаем в жизни, что часто люди, которые что-то возомнили о себе, что-то придумали, какие-то откровения появились у них, то они не объединяют людей с остальными. Они, наоборот, разъединяют людей. Они становятся предметом споров. Эти знания не от Бога становятся предметом отпадения от Бога. Эти знания становятся предметом разделения, споров различных. То есть Бог предлагает те знания, которые открыты, и они важны для человека. Когда-то патриарх Иов сказал такие слова –

Они записаны в 22 главе книги Иова. 22 глава, 21 текст и 26, 28. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Ибо тогда будешь радоваться Вседержителе, и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Послушайте, какое прекрасное обетование. Иов предлагает: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». Это тот совет, который от души искренний. Он желает добра тебе. Сближение с Богом через познание приведет к добру, к счастью, приведет к миру в душе. Дорогой слушатель, Господь, обращаясь к тебе, просит тебя задуматься, что Он очень любит тебя. Господь приглашает тебя в мир познания о себе. Окунись в этот мир, и ты увидишь великие благословения Его откровения о себе. Это не просто новые знания, это сила к изменению жизни, к изменению привычек, к изменению греховности. Господь обещает лучшую жизнь, праведность. Услышь Его. Он любит тебя и приглашает сегодня, сегодня обратиться к Нему за знанием. Божье знание способно тебя спасти. Божья любовь способна коснуться тебя и открыть в твоей душе источники жизни. Когда Бог дает свое благословение, пользуется не только тот, кому Он дает свое благословение, а пользуются этим благословением также и те, которые общаются с этим человеком. Господа можно понять, только покорившись Ему. Господь приглашает тебя встать на этот путь познания только потому, что желает тебе счастья, желает тебе самого лучшего и, конечно, хочет быть с тобою в вечности, которую Он приготовил для тебя и все делает для того, чтобы ты оказался там. Услышь Господа, услышь, покорись, и пусть Библия для тебя будет той книгой, тем источником знаний, который преображает. Пусть Библия для тебя будет миром, покоем, совершенно новым миром, о котором ты мечтал в глубине души, но не знал, где взять этот мир. Господь приглашает тебя именно сегодня, не откладывая на завтра. Покорись Ему. Покорись, и все, что Он предложит тебе через Слово Свое, посмотри, как можно притворить в жизнь. Чтобы в день, когда Он придет, ты с открытым лицом мог бы взирать на Него и говорить: «Вот Бог мой, на Него я уповал, и Он спас меня. Вот Бог мой, который когда-то обратился ко мне, постучал в мое сердце, помиловал и даровал веру в мое сердце. Вот мой Бог, который открылся мне. И через познание Его я смог спастись. Я смог обрести вечность и быть с Господом в этой прекрасной стране, которую Он

Однажды, в 3 часа пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходивших в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас, надеясь что-нибудь получить», тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», – продолжил Петр, «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога. И когда узнавали в нем человека, который обычно сидел у прекрасных ворот храма, прося милостыню, то случившееся с ним вызывало у них удивление и недоумение. Этот человек никак не хотел отойти от Петра и от Иоанна. И тут в галерее, что называлась Соломоновой, сбежался в изумлении весь народ. Увидев это, Петр обратился к народу: «Братья израильтяне, что вы этому так удивляетесь? Что смотрите на нас, словно мы своей собственной силой или своим благочестием сделали так, что человек этот стал ходить? Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса. Имя Иисуса и вера в это имя – вот что исцелило человека, которого вы видите и знаете. И через Иисуса действующая в нас вера дала ему, как вы сами видите, полное исцеление».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Аврааму Бог обещал многочисленное благословенное потомство. У него родился сын Исаак. Когда пришла пора женить Исаака, произошел весьма необычный опыт поиска невесты. Как древние патриархи искали жен для своих детей? Что было важным в выборе жены? И можем ли мы в поисках спутника жизни полагаться на опыт библейских героев? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Мы продолжаем изучать историю Авраама и, соответственно, его семьи. В прошлой нашей программе мы обсудили вот такую особенную историю –

0: о жертвоприношении, когда Авраам, когда Господь испытывал Авраама, и он должен был принести в жертву Исаака. Вот. Ну, соответственно, мы идем дальше по тексту. Сегодня мы поговорим о том, как Исаак уже повзрослел, и ему надо было жениться.
1: Насущная тема, да? Угу. Всегда современная тема создания семьи. Ну, давайте мы почитаем отрывочек библейский, поразмышляем над ним. Авраам был уже старый, в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мне и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и оставил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. У девицы, которой я скажу: наклони кувшин мой, и я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдов твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брат Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не знал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и налила его. И когда налила его, сказала: «Я стану черпать, дабы верблюды твои пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего и поила, и побежала опять к колодезю, почерпнуть воды, и исчерпала для всех верблюдов его. Ну, пожалуй, что можно остановиться в этой самой истории. А что мы видим в этой истории?
0: Ну, во-первых, мы видим, что Авраам по какой-то причине отправляет своего раба куда-то в другое место.
1: Ну, что... не просто в другое место, а в Месопотамию, в город Нахора, это в город брата, оставшегося в той самой Месопотамии. Это его родственники. Да, но вот здесь очень интересно. Дело в том, что раб спрашивает, собственно, если вдруг ничего с женами не получится, вернуть ли сына теперь к родне? Здесь-то никого уже не осталось фактически. Интересно, что племянник Лот, по идее, еще жив, но как-то с ним, видимо, отношения не складываются. А здесь категорически Авраам говорит: нет, не возвращай сына, потому что земля, на которой живет Исаак,

0: это уже земля обетования, так же ведь? Угу. И она принадлежит, или она обещана вот сыну.
1: Ну, то есть жить он должен здесь,
0: но с жителями.
1: А жену здесь он взять не может.
0: С жителями сближаться сильно он не может. Родственники живут в Месопотамии, но и сближаться там с теми жителями тоже нельзя. Ты как интересно складывается картина. То есть получается, что он живет в мире, но сам что?
1: Отделен.
0: Отделен, не от мира сего. Да. А вот ведь какая история. Но смотрите, что здесь происходит. Да? То есть они в выборе спутника, спутницы жизни, да? То есть спутника жизни, в общем-то обращаются к кому? К Богу. Все.
1: Ну да,
0: так. Авраам обращается к Богу, говорит: вот смотри, клянись именем Господа, так же ведь? А раб Елизер, распорядитель в доме, то же самое. Вот он пришел к источнику, вот он не знает, кто эта же девушка-невеста, но он опять обращается к Богу. То есть получается, что Бог стоит во главе всех предприятий. То есть, понимаете, как интересно? Получается, что вот как бы местность-то, ну, так скажем, богатая, где путешествует, да, где пасет скот Авраам, да, со своими домочадцами, со своей семьей, уже выросшие дети. Но вот он здесь только по милости Божией. Угу. Что Бог его здесь как бы ему обещал сохранить его, он здесь его сохраняет, проводит через разные перипетии, через разные искушения, испытания, но Бог по-прежнему благословляет. И поэтому здесь зависимость человека от Бога просто, ну, так скажем, прямая. Да? То есть человек от Бога как бы зависит во всем, даже в спутнице жизни.
1: Почему даже? Это, по-моему, как раз, ну, чуть ли не основной момент.
0: То есть, ну... Да, сегодня человек говорит: но я же должен любить. Вот как? Жениться, не видя невесты. Сегодня люди говорят о том, что мы должны общаться, мы должны друг друга узнавать, мы должны как можно больше узнавать о семье, так скажем, невесты или жениха, и только потом мы делаем как бы вывод, а, собственно, по пути нам или не по пути.
1: Ну, а разве не правильно? Разве мы можем по-другому?
0: Но вот эти древние люди, они, в общем-то, как бы не видели друг друга, да? Там был некий посредник, раб Елиезер, который помолился Богу и сказал: Господи, пожалуйста, вот помоги мне увидеть невесту.
1: Да, не видели, но отдельно в книге «Бытие» мы ведь можем вернуться к той главе, где описывается, ну вот, жертвоприношение там и так далее. В конце той главы написано, что, ну, Аврааму было известно, что в семье его брата в Нахоре, брата Нахора происходит. То есть там описано, что вот у Нахора там кто-то родился, что вот у Нахора
0: они
1: там...
0: общались.
1: Да, они как-то общались. То есть, в принципе, ну, я не знаю, может быть, они, конечно, и не виделись лично, но, во всяком случае, Авраам знал, что вот там есть люди, пусть не единомышленники, но, во всяком случае, люди той культуры, из которой он сам.
0: Но видите, как получается, Елизер ведь помолился, чтобы девушка напоила его и верблюдов. А если бы это была не Ревека, а другая девушка из другой семьи? Ведь это же решает Бог. Да, вот здесь так все совпало хорошо, что именно из семьи Нахора эта девушка была, да, то есть вот так совпало, что вот она как бы вышла раньше других, откликнулась она, да, то есть, и обратите внимание на качество ее характера, да, то есть, а что она стала делать? Угу. Поить путника чужестранца, так же ведь? Ну, плюс к этому еще поить его верблюд.
1: Мы снова оказываемся, что главное качество здесь гостеприимство.
0: Гостеприимство. А этим качеством обладали кто? Авраам и даже Лот в грешном и злом саду.

0: Так же ведь? И получается, что Елиезер опять апеллирует к чему?
1: Ну, вообще, это получается визитная карточка. Потому что в том же Содоме только Лот это проявил.
0: Вот интересно. Оказывается, гостеприимство – это не просто визитная карточка, это отличительный признак Божьего человека. Угу. Понимаете, в чем весь вопрос? То есть человек, который близко знаком с Богом, он это и проявляет. А тогда это означает, что люди, которые с Богом-то не знакомы, они живут по-другому. И как теперь вот найти человека, который будет с тобой на одной волне?
1: Вопрос, кстати. Вот гостеприимство на Востоке и вот в той земле, где они находились, это вот было визитной карточкой. Является ли это визитной карточкой сейчас? То есть является ли это каким-то, ну, основным признаком, по которому можно говорить, вот это наш человек?
0: Вот есть о чем задуматься, правда же ведь, да? Угу. Потому что церкви наши в городе достаточно многочисленны могут быть, и разные гости приезжают. Вот. Не всегда мы можем заметить гостя, не всегда сможем, наверное, подойти и пообщаться, а уж тем более пригласить его на обед в субботу. Угу. Да, то есть это дар Святого Духа для нас как никогда актуален. Кстати, хочу заметить, что Моисей, когда бежал от фараона, да, то пришел, если вы помните, кто же к источнику воды? И вот там дочери Рагуила, помните, да, угу, священника Мадиамского, тоже хотели поить своих овец, но не пускали их туда, то есть их отгоняли. И вот, смотрите, да, Моисей проявил что? Опять-таки, вот такое гостеприимство тут в данном случае. Он отогнал пастухов, напоил овец этих девушек, да, проявил заботу о них. И, в общем-то, он скоро с ними породнился. Вот это действительно признак духовного человека. Сочувствие к другому. Общение даже сам вот с пришельцем. Они же ведь не знали, кто этот вот человек, который пришел на 10 верблюдах. А нет, ведь это знаю. Же большой труд напоить животных. То есть каждому...
1: А каждому верблюду сколько там он мог... Если переход был довольно длинным, ну, тут, конечно, не через пустыню он шел, но все равно шли далеко. Поэтому каждый верблюд, он там не один кувшин выпивает.
0: Ну, наверное, ну, 10 литров-то минимум, да? То есть это сколько черпать надо было? 100 литров воды начерпать?
1: Ну, говорят, что если через пустыню, ну, то есть в таком, в крайнем выражении, верблюд может выпить и 100 литров воды за раз.
0: Ну, представьте так себе девушку, которая вот так трудилась, еще раз трудилась, да? Но это действительно нечто. Угу. Это действительно нечто. И Господь ее отправляет в нужный момент на встречу как раз-таки с тем человеком, ну вот, которому она смогла и послужить. Ведь так? Угу. То есть мы видим, как этой истории встречи такого посредника, да, то есть раба из дома Авраамова, управляет опять же Господь. Почему он им управляет? Потому что этот человек, прежде чем исполнит поручение своего господина, он опять обращается к Богу. Угу. Все так или иначе проходит через Бога.
1: Вот знаете, вот теперь попробуем это применить к сегодняшнему дню и к нам. Я знаю лично людей, которые, ну вот в данном случае Елизер сказал, вот если девушка вот так поступит, все, значит, она невеста. А я знаю людей, которые таким же образом выбирали, ну, не с верблюдами ситуация, но подобным образом выбирали себе будущую невесту. Обращались к Богу и говорят, вот если я там задам какой-то вопрос, там, ну, или буду смотреть на что, ну, на какую-то ситуацию, и вот в этой ситуации, вот кто-то поведет себя вот так, а кто-то по-другому, то вот это будет моя жена. Господь, дай мне знак. И потом долго-долго ждут исполнения этого знака. Некоторые даже дожидаются, женятся. И, к сожалению, в итоге оказывается не так все хорошо.
0: Ну, я могу вам сказать десяток историй, а то и более, когда люди...

0: прежде чем жениться или выйти замуж, общались, у них была любовь.
1: Да, конечно. Такое тоже есть.
0: Все считали, что они вот точно созданы друг для друга. Это просто вот Господь благословил тебя такой женой, а тебя таким мужем. К сожалению, через 3-5-7 лет эти люди тоже развелись. В немалой степени. Поэтому говорить о том, что развод произошел из-за того, что как-то люди, ну, как скажем, некачественно подошли к выбору спутника жизни, в данном случае, наверное, не совсем правильно. Одно дело получить благословение из рук Божьих в качестве мужа или жены по воле Божьей. Угу. А другое дело еще удержать это благословение.
1: Ну да, конечно.
0: То есть, да, я могу жениться, или девушка может выйти замуж по воле Божьей, но дальше-то, когда мы живем вместе, это уже другая история. Это же история христианского служения друг другу. Это история, когда мы уже не для себя живем, да, то есть, как апостол Павел скажет, а для нее или для него.
1: Да, конечно. Я просто хотел бы вот обратить внимание, насколько вообще применим подобный подход, что я вот молюсь Богу и говорю: «Господи, дай мне знак».
0: И Бог даст знак. И даже до сих пор.
1: Или я подумаю, что получу какой-то знак. То есть вот должны ли мы на знаки больше обращать внимание или на какие-то вещи, которые вот здесь в этой истории тоже изложены?
0: Я думаю, что мы как бы дети своего времени. Вот, к сожалению, а может быть и не к сожалению, может, это просто констатация факта. В свое время, ну, то есть какие-то принятые обычаи, да, то есть как мы должны поступать. Угу. В какое-то время, да, вот люди молились и говорили, и я тоже знаю многих людей, которые выбирали спутников жизни. И, кстати, прожили достаточно долго и счастливо. И они просили: «Господи, вот я не знаю, кто она, но вот если вот это произойдет, условно, ну, давайте так условно, да, например, я вот, мы все покушали, всем молодежным отделом нашей церкви, и какая-то девушка встала, начала убирать посуду и мыть ее и так далее. Вот. И я вот точно тогда на ней женюсь, да, там. И девушка, например, говорит: вот я пришла в собрание, и кто первый откроет книгу псалмов, да, то есть молодой человек имеется в виду, да, вот они рядом сидят, и начнет прославлять Господа пением, вот я за него замуж выйду». Ну, это же неизбежно произойдет, и кто-то там вот встанет, начнет убирать, именно какая-то девушка или молодой человек начнет первый петь гимны надежды. Знак? Ну, а почему нет, конечно, знак. Причем могут быть и фантастические такие, вот, чтобы вот точно это было от Бога, мы понимали, да, то есть это сверхъестественные какие-то вещи могут происходить. Ну, а почему нет? Бог и сегодня говорит через знаки. Тому, кто хочет, что? Увидеть какой-то знак. Но сегодня, я думаю, что человек стал рациональным больше, чем ориентированным на какие-то вот знаки сверхъестественные, как бы, моменты. Сегодня мы руководствуемся больше чувствами. Так же ведь? Когда мы даже ролики снимаем, мы хотим показать чувства.
1: Так это получается наоборот. Человек стал нерациональным.
0: Чувство стал человек больше, как бы чувствовать больше и хочет увидеть эти самые чувства. И ему знак, может быть, не совсем даже и нужен, сколько ему нужен блеск в глазах. Так же ведь? Он хотел бы увидеть обожание, да, блестящие, горящие глаза того юноши или девушки, которые вот, ну, перед ним. Да, то есть, вот мы дети своего времени, что-то, может быть, и поменялось и у нас.
1: Так, может быть, мы просто возвращаемся в тот же самый Ханаан. Я так полагаю, что чего-чего, а блеска в глазах у женщин той земли, у девушек той земли, было в полном достатке. То есть Авраам отослал своего слугу явно не потому, что девушки той земли, вот они были не блестящими, не красивыми и...
0: Но получается, что для слуги Авраама и для семьи Авраама было важно гостеприимство. И поэтому девушку они хотели выбрать, которая обладает этим даром гостеприимства.
1: То есть все-таки определенные качества характера в первую очередь, а уже потом

0: там все остальное.
1: Ну, эмоции, близко.
0: Ну, правда сказано, что Исааку потом Ревека понравилась. Он ее увидел, и он ее полюбил, и все прочее. То есть и блеск в глазах, и все прочее тоже было. Но изначально все-таки какие-то качества характера. И Елиезер здесь, ну, тоже он не просто абы какой знак просит. Он просит знак, который как раз эти качества характера и раскроет в полной,
1: Божьего
0: в полной мере. Да.
1: Так, еще интересно, отмечает 16-й текст, что девица была прекрасна видом. Опять-таки, да, то есть, ну, Бог не абы кого, да, то есть, предложил в жены, вот, а именно и внешность у нее была соответствующая. Ну, то есть, Исаак-то ее полюбит, когда увидит, действительно, да. Но не внешность была критерием выбора. Вот в чем весь
0: она вопрос. Она просто... как бы венчало это все уже так
1: сверху. Дополнением
0: ну, было. Ну, к тому же еще и...
1: И красиво видом, да. Вот ведь в чем вся история. Поэтому, конечно, здесь выстраивается некий алгоритм. Решает кто? Господь. Каким образом, да? То есть, ну вот давайте попробуем через, значит, кто напоит, значит, наших верблюдов. Это как инструмент увидеть волю Божью. То есть это один из способов понять, вот кто эта девушка. Да? То есть вот и она вышла и начала, в общем-то, поить верблюдов. А инструмент мог быть другой.
0: Мог быть.
1: Кто первый выйдет из ворот города, поздоровается, поклонится до земли, пригласит в дом, да, разделить хлеб.
0: Ну, в какой-то ситуации это, может быть, было бы... Но у него верблюды были.
1: Но у него верблюды были. Абсолютно верно. Да. Господь говорит на языке, понятном этим людям. И, конечно же, и сегодня вопрос выбора спутника жизни – это, конечно, вопрос общения с Богом. То есть мы общаемся с Ним. Он общается с Ним, она общается с Ним. А потом мы просим о том, чтобы Господь все-таки помог нам увидеть ее или его. Это очень важный момент.
0: То есть все-таки первый признак, ну, то есть от которого надо отталкиваться, это единомыслие.
1: Ну да.
0: То есть первым делом, когда молодой человек ищет себе спутницу жизни, или наоборот, молодая девушка ожидает спутника жизни, то первым делом все-таки нужно... увидеть, о чем они, что для них ценно, что для них важно.
1: И вообще, посмотрите, как интересно отвечают Лаван и Вафуил. В данном случае это 50-й текст. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее». И пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь. Вот смотрите, как интересно они реагируют. Они тоже, в свою очередь, признают что? Что вот это сватовство не просто так. Оно от Господа, то есть оно от Бога. И поэтому как бы мы здесь что, ни худого, ни хорошего говорить не можем. Да, то есть, пожалуйста, вот Ревека, да, пред тобой.
0: Бог все сказал.
1: Бог все сказал. Как сказал Господь. Вот это очень интересно. То есть, получается, что и те родственники, которые остались там в Месопотамии, да, Междуречии, они тоже знают Бога, сотворившего небо и землю, Бога Всевышнего. И они не смеют этому прикословить, противоречить. То есть, если Бог сказал, то, конечно, все, мы готовы поклониться, мы готовы отпустить. Вот Ревека пред тобою, то есть, пожалуйста, ты можешь ее брать.
0: Ну, то есть, вот это вот условие, что обе семьи признают Господа, обе семьи хотят Ему служить. Ну, по сути, они единомышленники. Это, конечно, еще недостаточное условие для того, чтобы семья была счастливой и все прочее. Потому что, ну, как вы уже сказали, надо сохранить еще то, что получил. Но это очень важное стартовое условие.
1: Очень важное.
0: То есть без этого вообще

0: потом о чем-то говорить сложно.
1: Да. Поэтому хотим пожелать нашим зрителям, чтобы они, в свою очередь, установили, да, очень тесные отношения с Господом, могли услышать Его волю для себя и следовать ей.
0: Спасибо, Юрий Михайлович, за эту беседу. Дорогие друзья, нас ждет продолжение истории Авраама. Ожидаем новой встречи с вами. Всего доброго. До свидания.
2: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Как-то меня познакомили с очень обаятельной женщиной. Она очень хорошо выглядела для своих лет, и казалось, что она очень твердо стоит на ногах, у нее очень успешная жизнь. Но я была очень поражена и удивлена, когда она рассказала о своей жизни. У нее была тяжело больна дочь. Она похоронила родителей, которые умерли от онкологии. Ей самой когда-то ставили этот тяжелый диагноз. И тогда у меня невольно вырвался вопрос: скажи, от тебя веет миром, от тебя веет покоем. У тебя даже в глазах нет следа от тех переживаний, через которые ты прошла. Каким образом ты сохраняешь это спокойствие? И она мне ответила: Вика, это Господь. Господь дал мне силы все это пережить. Господь помог мне это пережить. Господь укрепил меня, Господь исцелил меня. Господь помогает моей дочери. И она все время говорила о том, что Господь сделал в ее жизни. Это действительно так. Как бы ни было тяжело, для Бога нет ничего невозможного. Он приходит на помощь, Он поддерживает. Какой бы ни была тяжелая жизнь, если мы с Богом, мы все переживем. И ни одна черточка в нашей внешности не выдаст этих тяжелых переживаний.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ножных ваннах. Эта процедура очень простая в исполнении, и ее легко сделать в домашних условиях. Она основана на чередовании использования горячей и холодной воды, вследствие чего мы получаем эффект расширения, сужения сосудов, такой тренировочный эффект. Поэтому она очень хорошо улучшает кровообращение в ногах и во всем организме. Единственное, что нужно помнить, противопоказанием для этой процедуры являются онкологические заболевания и эпилепсия. Для процедуры нам понадобится 2 тазика или ведра, для того, чтобы можно было свободно поставить ноги человека, часы или таймер и полотенце, для того, чтобы вытереть ноги в конце процедуры. Начинаем процедуру мы с того, что наливаем воду в наши емкости и измеряем температуру. Начальная температура горячей воды должна составлять 38 градусов. Начальная температура холодной воды может быть разной, от 30 градусов и ниже. Это зависит от того, насколько человек, в принципе, переносит холодную воду. Может быть, он боится воды холодной, таких людей много, поэтому для таких людей не надо начинать сразу с сильно холодной воды. Время процедуры составляет 3 минуты для горячей воды и 30 секунд для холодной воды. Вот это чередование мы делаем несколько раз. Горячая, холодная – это одна смена. Таких смен может быть от 3 до 5.

помните о том, что нам нужно обязательно спрашивать о самочувствии человека, когда особенно ноги его стоят в горячей воде. Как он себя чувствует? То есть нет ли чрезмерного сердцебиения, не кружится ли у него голова, а также вообще, как он чувствует горячую воду,

Горячую воду из чайника, а холодную воду мы можем делать более холодной за счет добавления кубиков льда, например. Удобнее всего добавлять горячую воду в тот момент, когда ноги человека стоят в другом ведре с холодной водой. Контрастные ножные ванны очень хорошо усиливают кровообращение, поэтому человек будет получать облегчение при самых разных проблемах. Когда у него холодные ноги часто бывают, когда он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, а также для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Помните о том, что нужно быть осторожными при некоторых состояниях. Например, если у человека есть проблемы с сосудами ног, скажем, варикозное расширение вен или облитерирующий эндартриит. В этих случаях контрасты можно делать очень слабые, то есть как раз температура, разница температур между горячей и холодной водой должна быть небольшой. Вода не должна быть очень горячей и очень холодной. Она может быть, например, теплой и прохладной. Тогда этот контраст будет оказывать свой эффект, но не будет вредить человеку. Или в этих случаях можно сделать процедуры, контрасты на руки. Это будут контрастные ручные ванны, о которых мы скажем в другой раз. Последняя смена заканчивается холодной водой 30 секунд, после чего нужно ноги обтереть полотенцем или можно сразу надеть хлопчатобумажные носки. Итак, дорогие друзья, это простая процедура. Она поможет вам справиться со многими проблемами в домашних условиях. Помните, что вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

Спина и колени – это те части тела, которые чаще всего беспокоят людей. Поэтому сегодня наше внимание к спине. Простые упражнения для решения сложных задач. Для помощи я приглашу ассистента Максима. Мы покажем несколько упражнений, которые помогают эффективно профилактировать мышцы спины и снимать многие проблемы. И первое упражнение – руки развести в стороны. Широко, горизонтально, чтобы руки были. И мы сводим лопатки, отводим руки назад, сводим лопатки до максимального состояния. Находимся несколько секунд в таком положении и отпускаем. И так делаем несколько раз. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели, делаем 8 раз. И последний раз мы сводим и не отпускаем. Не отпускаем. Локти сгибаем руки и как будто бы толкаем штангу, поднимаем руки вверх. Лопатки остаются сведенными и делаем еще 6 повторений со сведенными лопатками. Раз, два, да, делаем все это с улыбкой, с удовольствием. 5, 6, 7, 8. В таком состоянии спина получает хороший тонус и заряд. Следующее упражнение, его часто называют протошаг. Оно состоит из двух частей. Нам нужно задействовать глубокие мышцы спины, которые питают межпозвонковые диски. Для этого мы делаем следующее упражнение. Мы таз выдвигаем вперед, насколько это возможно, и плечи выдвигаем вперед, насколько это возможно, делая спину колесом. Таз вперед и плечи вперед, спина колесом. Потом таз назад и плечи назад. И так делаем несколько раз. Раз, два, три. И делаем 15-20 повторений в таком режиме, в таком темпе. Таким образом, очень хорошо питаются глубокие мышцы, маленькие межостистые мышцы, которые

и питает межпозвонковые диски. Немного упражнений, которые задействуют эффективно эти мышцы. Это одно из них. Следующее упражнение. Мы делаем упражнение следующим образом. Подвздошная кость идет как можно выше, а плечо как можно ниже. Раз, два. Ну, то есть, по сути, для людей это очень знакомое упражнение, как будто бы человек танцует. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. В это время позвоночник в этой плоскости очень хорошо изгибается за счет мышц, глубоких мышц. И эти мышцы тоже питают межпозвонковые диски. Таким образом, все мышцы, которые облегают позвоночник, хорошо задействованы при этом упражнении. Это замечательные упражнения, которые можно и нужно делать каждый день. Эти два упражнения обязательно. Следующее упражнение мы проведем на спортивном коврике, и мне снова нужна будет помощь Максима. Приглашаю тебя, Максим. Мы встаем на коврик, Да, это упражнение, которое, наверное, делают все, оно называется кошечка. Делайте его не торопясь, с хорошей амплитудой. Если в поясничном отделе есть болевые ощущения, то делайте до границы боли. Не нужно выгибать прилагать сверхусилия, потому что мы можем навредить. То есть до границы боли мы делаем это упражнение, его повторяем тоже 15 раз. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Я его называю по-смешному «кто к хвосту привязался». В этот момент нужно просто развернуться на четвереньках и посмотреть назад. Максим, я прошу тебя, чтобы ты развернул свое тело и посмотрел. Да, очень хорошо. Поглядите, руки вместе, руки тоже должны двигаться. Руки вместе, спина у нас прямая и ноги под 90 градусов. Мы разворачиваемся. В крайнем положении мы фиксируем и находимся несколько секунд. Во время этого положения мы глубоко выдыхаем и вдыхаем. Когда мы делаем глубокое дыхание, то расслабляются хорошо мышцы. Если у нас есть какие-то острые фазы или проблемы с позвоночником, это упражнение нужно делать аккуратно или не делать, потому что всякие скручивания в этот момент могут быть опасными. Следующее упражнение – склепка. Это достаточно сложное упражнение, но оно очень эффективное. И потом ты поднимаешь таз с выпрямленными ногами, выдыхая во время подъема, и потом опять прогибаешься. И так делаешь 12-15 раз. Да, хорошо. Дыши, чтобы слышно было тебя. Это хорошее упражнение. Опять же, если у человека есть проблемы, какие-то острые проблемы с позвоночником, то делать такую гиперэкстензию не обязательно. Можно прогибаться не так сильно, пусть это будет не полное прогибание, как сейчас у Максима. 15 раз мы делаем это упражнение, и очень важно здесь дыхание. Мы дышим, выдыхая, именно когда поднимается таз. В этот момент очень хорошо прорабатываются также мышцы пресса, это мышцы-антагонисты, что немаловажно. Когда мы растягиваем одну группу мышц, другая группа мышц должна напрягаться. Спасибо, Максим. Теперь мы встаем опять на четвереньки и делаем упражнение, которое называется такая поза младенца. Мы просто ложимся, да, ложимся, вытягивая руки. Вот, и хорошо-хорошо растягиваем свою спину. В этот момент мы можем немножко вправо-влево двигаться. Немножко вправо-влево двигаться, потому что в этот момент очень хорошо растягиваются лопатки, растягивается верхняя часть спины. Хорошо. Следующее упражнение мы будем проводить лежа на полу, лежа на животе. Мы назовем его подтягивание лежа. Руки на ширине плеч, можно чуть-чуть шире, да. Вот. Голова у нас лежит тоже, голова вниз смотрит. И мы подтягиваемся, как будто бы руки к груди подтягиваем, сводим лопатки. И в этот момент голова у нас тоже поднимается. Раз, вот, отлично. Выдох. Происходит тогда, когда руки подтягиваются. Концентрируемся мы на лопатках. Лопатки должны мы чувствовать, что они сходятся. И таким образом делаем 15 повторений. Спасибо. Отдых занимает 20-30 секунд. Во время отдыха мы можем не просто лежать, мы можем производить или делать упражнения на растяжку. Одно из этих упражнений я сейчас покажу. Одна рука правая, Максим, вдоль тела. Мы ложимся на бок немножко, ложимся на бок. Вторая рука у нас перпендикулярна. Вот. И правым плечом мы ложимся на левую руку.
И мы таким образом растягиваем вот эту зону всю, вот лопатку левого.

плеча и лежим 20-30 секунд, просто отдыхаем. Если у вас не получится полностью лечь плечом на руку, ничего страшного. Делайте до того состояния, до которого вам комфортно. Хорошо, спасибо, Максим. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но мы вытягиваем руки, ложимся и начинаем поочередно руки подводить к плечам. Поочередно. Раз, два, да, три. Мы концентрируемся опять на лопатках. Работают мышцы спины. Концентрируемся на лопатках и делаем 15 повторений. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Перед ним мы тоже имеем возможность отдохнуть, и эти 20-30 секунд используем эффективно. Мы делаем растяжку, я называю это упражнение «Курица на прилавке». Максим, да, правильно, мы ставим руки таким образом, ладони вниз, локти вверх, и потом локти кладем на пол. Насколько это возможно, максимально раскрывая лопатки. Это непростое упражнение, не у всех оно получается сразу. Чем чаще мы будем его делать, тем выше будут подниматься руки, тем больше будет растяжка. Поэтому базовое упражнение – это когда руки находятся на одной линии. Но дальше мы, поднимая локти, по сути, их подводим к голове, и руки у нас могут находиться еще выше. Итак, лежим 20 или 30 секунд. Спасибо, Максим. После этого отдыха, так называемого, у нас следующее упражнение. Исходное положение. Снова руки вперед. Руки вперед. И мы разводим руки, сводя лопатки. Раз, два. Раз, два. Правильно. Не забываем про дыхание. В фазе усилия мы выдыхаем. В фазе расслабления мы вдыхаем. И делаем 15 раз. Снова концентрация на лопатках. Лопатки должны быть сведены в крайней точке упражнения. Делаем 15 раз. Спасибо. Отдыхаем. Следующее упражнение, оно выглядит следующим образом. Мы кладем руки вдоль тела ладошками вверх. Голова у нас лежит на полу, и мы, поднимая верхнюю часть тела, разворачиваем ладошки и сводим лопатки друг с другом. Да, хорошо. Раз, два. Раз, два. Мы тоже дышим. Правильное дыхание. Комплекс этих упражнений позволяет достаточно значительно нагрузить и нижнюю часть спины, и верхнюю часть спины. Эти простые упражнения, доступные для каждого из нас, будут иметь эффект, если мы будем делать это постоянно. Спасибо. И последнее упражнение, которое мы будем делать сегодня на животе, это статическое упражнение. Исходное положение, также руки вдоль тела. Руки вдоль тела. И мы просто поднимаемся и стоим в таком положении в течение минуты, поднимая голову, поднимая торс. В течение одной минуты мы замерли и в таком статическом положении нагружаем мышцы позвоночника, поясничного отдела. В этом положении можно делать некоторые небольшие покачивания вправо-влево, чтобы небольшую динамику придать этому упражнению и не делать только в статике. Очень важно, и это надо отметить и запомнить, что в этот момент нужно хорошо дышать, не задерживать дыхание, потому что статические упражнения склонны повышать давление. Поэтому нужно хорошо и глубоко дышать в это время. И целую минуту мы находимся в таком состоянии, и потом расслабляемся, и упражнение заканчивается. Спасибо. После того, как мы сделали упражнение, вот комплекс этих упражнений одно за другим, то мышцы спины в хорошем тонусе находятся. И нужно, необходимо растянуть мышцы спины. Мы разворачиваемся на спину и подтягиваем ноги к груди. Обе ноги подтягиваем к груди максимально. И находимся в таком положении тоже полминуты до минуты. В этот момент мы тоже можем, немножко покачиваясь вправо или влево, растягивать одну или другую сторону или мышцы спины больше. Да, хорошо. Если человек не может из-за объемов, не может

обнять свои ноги, то тогда он может сделать хват под ногами. Максим, сделай, пожалуйста, хват под ногами. Вот таким образом, да. Это может сделать каждый человек, у кого даже избыточный вес есть, вот, или у него есть какие-то проблемы, он не может взяться хватом, который мы взялись вначале. После этого мы одну ногу выпрямляем, а вторую ногу продолжаем подтягивать. Да, очень хорошо. И тоже держим 15-20 секунд, и потом меняем ноги. Да, хорошо, спасибо. Можно другую ногу. Замечательно. Таким образом, мы нагрузили спину, мы хорошо ее проработали, и нижнюю, и верхнюю часть. И потом мы растянули спину, и она находится в хорошем состоянии. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте! Сожмите руку в кулак. Это размер вашего сердца, которое за сутки перекачивает около 10 тонн крови. Чем активнее наше занятие, тем больше кислорода и питательных веществ требуется мышцам. И тем интенсивнее работает сердце, чтобы обеспечить эту потребность. А может ли само сердце испытывать недостаток крови и, соответственно, недостаток питания? Как такое может быть? Как болит сердце? В этих и других вопросах нам поможет разобраться наш эксперт, врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами будем разговаривать о таком заболевании, как ишемическая болезнь сердца. Расскажите, пожалуйста, что же это такое?
1: Ишемическая болезнь сердца – это заболевание, вызванное атеросклеротическим поражением сосудов сердца. Ну, естественно, не только другие сосуды, то есть поражаются не только сосуды сердца, но и другие сосуды. Вот, а сердце, оно тоже у нас чем-то питается, да? То есть оно не только другие органы обеспечивает кровью, но еще и самого себя. Итак, коронарные артерии, они отходят от аорты, и их особенность, вот они здесь изображены, их особенность состоит в том, что в них кровоток возникает только во время диастолы сердца. То есть когда сердце расслабляется полностью, у нас открывается устье коронарных сосудов, и только в это время сердце себя питает. Пока оно сокращается и качает кровь по всему организму, само оно работает, не питается, питается только в диастолу.
0: Понятно, да.
1: И в том случае, если в сосудах сердца возникают атеросклеротические бляшки, они постепенно сужают просвет сосудов, и таким образом сердце начинает испытывать голодание. То есть оно не может себя адекватно обеспечить кислородом, кровью, питательными веществами. И вот так, в общем-то, и наступает, формируется клиника ишемической болезни сердца как таковой.
0: Понятно. Ну, а в чем вообще выражается она? То есть какие симптомы?
1: Да, симптомы могут быть разнообразные. Самый, может быть, частый такой симптом – это клиника стенокардии. Сердце, которое испытывает кислородное голодание, начинает болеть. И человек совершенно четко начинает ощущать эту боль. Этот болевой приступ, он достаточно специфичен. Во-первых, он возникает всегда после физической нагрузки

0: или какого-то очень сильного эмоционального переживания. Боль чаще носит характер жгучий, давящий, сжимающий, и локализуется она вот здесь, за грудиной, в центре. Uh-huh. То есть обычно не слева, не справа, а прям вот четко человек говорит, что вот прям вот жжет где-то вот uh-huh. в районе грудины. Эта боль часто отдает в левую руку, под лопатку, под левую, в левую половину шеи, в нижнюю челюсть. Она длится обычно не очень долго. Эта боль возникает, человек прекращает нагрузку, которую эта боль вызвала.
1: Uh-huh. И, соответственно,
0: расслабляется, останавливается, присаживается, может быть. Вот. И при этом сердце у нас замедляется, uh-huh. его кровотока хватает ему, чтобы попитаться, и эта боль прекращается. Поэтому долго она обычно не длится, но максимально это 5-10 минут. А обычно буквально вот 2-3 минуты.
1: Понятно.
0: Вот это первое uh-huh. проявление ишемической uh-huh. болезни сердца – стенокардия.
1: Так, ясно.
0: Второе проявление – это острое проявление, это инфаркт миокарда. Мы об этом чуть поподробнее поговорим попозже. Угу. В том случае, если бляшка у нас лопается и покрывается тромбом, тогда возникает этот острый нарушение, как инфаркт миокарда, очень тяжелое и такое достаточно фатальное осложнение во многом.
1: Угу. То есть, хорошо, вернемся.
0: Да, вернемся. Угу. Кроме того, сердце может не болеть, но из-за того, что кровоток в нем нарушен, страдает мышца сердца и возникают различные нарушения ритма. Угу. Вот подчас даже человек нисколько не жалуется, никаких приступов стенокардии у него нет, но он приходит с жалобами на перебой в работе сердца, на приступы с сердцебиением. Мы начинаем его обследовать, делать мониторирование кардиограммы и угу. смотрим, что у него в момент, когда, например, он какую-то физическую нагрузку совершает, боли у него нету, но появляется аритмия сердца. И это считается как бы эквивалентом стенокардии. Угу. То есть мы говорим о том, что это аритмия тоже вызвана ишемией, понятно. Затруднением кровотока. Есть люди, которых вообще ничто не беспокоит. Ни сердце не болит у них, нарушения ритма нету, и они обращаются уже ко врачу тогда, когда у них начинаются признаки сердечной недостаточности.
1: Поскольку,
0: значит, признаки сердечной недостаточности почему возникают? Сердце же насос, uh-huh. вот, и оно, собственно говоря, качает кровь по всему организму. И в том случае, если само сердце страдает, не может себя адекватно напитать, uh-huh. и не может нормально из этого сократиться, то возникает застой крови по малым, по большому кругам, uh-huh. который проявляется недостаточностью кровообращения. Это прежде всего одышка и отеки. Uh-huh. То есть порой человек вот даже вот и ничего и не знать не знает, а приходит, потому что задыхается uh-huh. при нагрузке, потому что у него появляются отеки, особенно вот к вечеру, к концу дня. И вот мы начинаем обследовать, и оказывается, что у него там достаточно выраженный атеросклероз, собственно говоря. Вот. А бывает даже, что инфаркт бессимптомно когда-то там протекал, и уже большой uh-huh. рубец есть на сердце, сердце расширено, и вот из-за этого возникает недостаточность кровообращения.
1: Понятно. Какие-то еще функции в организме страдают от этого?
0: Ну вот, прежде всего, это как раз-таки и есть клиника сердечной недостаточности. Да? То есть у нас как бы симптоматика ишемической болезни сердца, она как бы из двух компонентов состоит. Первый компонент – это нарушение функции самого сердца, то есть uh-huh. само сердце болит, uh-huh. потому что оно не может себя…
1: Потому что ему плохо.
0: Да, ему плохо, оно болит. А второй компонент – это именно сердце не может выполнять нормально свою функцию. Uh-huh. А самая главная функция – это обеспечить адекватный uh-huh. кровоток. Uh-huh. Сердце нормально не сокращается, функция не выполняет, кровоток в организме нарушается. Вот uh-huh. это одышка, отеки, общее слабость. Слабость, вялость, угу. быстрая утомляемость. Вот, вот такие вот вещи, это общие такие проявления ишемической болезни сердца.
1: Понятно. А насколько рано можно диагностировать эту проблему?
0: Ой, ну, собственно говоря, конечно, вопрос хороший. По сути дела, когда человек приходит впервые с какими-то жалобами, вот тогда и надо ставить диагноз. Uh-huh. Понятно, что мы не будем каждого вот встречного человека брать за руку и говорить, ну все, там у тебе там, не знаю, 40 лет, пошли, сделаем uh-huh. тебе коронарографию, кардиограмму, снимем и так далее. Uh-huh. То есть, по идее, конечно, человек приходит уже с какими-то жалобами, с какими-то проявлениями. И uh-huh. вот самое главное в этот момент нам, ну, не растеряться, а вовремя направить его на дообследование и вовремя поставить диагноз. Потому что приведу вот несколько примеров. Я приведу по инфаркту миокарда, но это не важно, потому что это тоже как бы ишемическая болезнь сердца. Uh-huh. Бабушка у меня одна была, пациентка, заболела спина, а бабушка уже старенькая uh-huh. была. Ну, что-то под лопаткой там болит. Вызвала врача на дом. Uh-huh. Ну, врач на дом пришла, естественно, с собой ничего не принесла, да, кардиограмму снять не могла. Она сказала, ну что, бабушка, ну там спину тебя переклинило, там остеохондроз у тебя.
1: Старость.
0: На, вот, да, старость. На вот мазью там помажься, там таблеточки обезболивающие попей. И ушла. Uh-huh. То есть бабушку ни на кардиограмму не отправила, ничего, значит, ей не рекомендовала. Uh-huh. Ну, бабушка помазалась там мазями, таблеточки попила, а что-то не проходит ничего. Uh-huh. Так и болит у нее под лопаткой-то. Ну, тут же, да, вот, то ли скорую там вызвала, уже не помню, то ли все-таки до поликлиники как-то дошла. Сняли ей кардиограмму, а там мало того, что инфаркт миокарда, он уже в подострой стадии. То есть бабушка там 2 недели назад его перенесла, оказывается, на ходу. Но вот слава богу, что она не умерла, ничего с ней не случилось. То есть она на ногах его перенесла и вот дожила
1: таки
0: до больницы,
1: да,
0: справилась. И вот очутилась в больнице. Поэтому, видите, жалобы не всегда они характерны. Иногда они такие вот немножечко смазанные, стертые. И задача человека вовремя сакцентироваться на том, что что-то не так, обратиться к врачу. А задача врача все-таки иметь всегда в уме, что вот можно...

0: может быть такая ситуация, что надо человека все-таки хотя бы какой-то минимум клинически обследовать. Вторая ситуация у меня произошла буквально вот не со мной лично, с моей пациенткой тоже. Привезли пациентку в приемный покой. Вот заболело у нее что-то в районе эпигастрия. У нее кто-то умер из родственников, пошла она на поминки, поела там каких-то грибов непонятных, и после этого резкой слабости ее затошнило, зарвало, и заболела эпигастрий. Ну, что, о чем можно подумать?
1: Ну, что-то
0: ну отравилась, да. Какое-то отравление пищевое. Я так и подумала. Ее еще там вырвало в приемном покое. Я говорю, ну как, полегче стало после рвоты? Она сказала, да, полегче стало. Думаю, сейчас я ее, в общем-то, домой скоро отпущу. И, ну, и сняли ей кардиограмму. Снимаю кардиограмму, а там острейшая фаза инфаркта миокарда.
1: Ужас.
0: Он вот так вот проявился. Просто некоторые локализации инфаркта могут напоминать вот такие вот боли в желудке. А вот не сняла бы кардиограмму, отправила бы домой, неизвестно, что бы с ней стало.
1: Кошмар.
0: Так что вот такие ситуации, как бы это...
1: Неоднозначные.
0: Да, неоднозначные. Поэтому вопрос ранней диагностики, это вопрос бдительности как самого пациента, так и бдительности, конечно, врача, который этим пациентом занимается.
1: Угу, понятно. Вот если у человека уже, значит, диагностировали, да, такой вот, ну, поставили диагноз ишемической болезни сердца, можно ли вылечить ее до конца? Что вот можно вообще сделать, если можно, да, чтобы ее вылечить?
0: Ну да, да. К сожалению, видите, ишемическая болезнь сердца – это хроническое заболевание. Как и многие другие заболевания. То есть она не вылечивается, но лечить ее надо обязательно. Поскольку она обусловлена, ну, практически в 95% случаев она обусловлена именно атеросклеротическим поражением. Атеросклероз у нас не уйдет просто так. Он имеет склонность тоже прогрессировать, бляшки постепенно увеличиваются, разрастаются, если никаких не предпринимать мер. И даже если мы их лечим, но мы максимально можем затормозить этот процесс и немножечко, чуть-чуть повернуть его вспять. Но никогда мы полностью человека не излечим от атеросклероза, а значит, никогда мы не излечим полностью от ишемической болезни сердца. Поэтому все эти мероприятия, которые будут направлены как на немедикаментозное, да, опять же, воздействие, о чем мы говорили, вторичная профилактика, так и медикаментозное лечение, это остается с человеком, ну, практически пожизненно.
1: Правильно я понимаю, что не обязательно медикаментозное вмешательство при данном диагнозе?
0: Нет, при данном диагнозе оно обязательно как раз-таки всегда и обязательно. И есть группа препаратов, которые этим пациентам, ну, в общем-то, жизненно необходимы, потому что это единственное препараты, которые защищают их от рецидивов, от острых осложнений, таких как инфаркт миокарда. Вот. Но это ни в коей мере не отменяет, опять же, правильного образа жизни, о котором мы говорили, потому что всегда эти два понятия, немедикаментозная терапия и медикаментозное воздействие, они всегда идут рука об руку. В вопросе ишемической болезни сердца очень важно такое понятие, как тренированность сердца, тренированность миокарда. Поэтому очень большое внимание уделяется именно физическим тренировкам человека. То, что, о чем я говорила, аэробная физическая нагрузка, да, регулярная тренировка сердца, она позволяет сердцу лучше переносить вот эти вот эпизоды кислородного голодания. В случае, если какая-то нагрузка на сердце возникает, уже не возникает от этих вот ангинозных приступов, приступов стенокардии, сердце как бы справляется лучше с этим. С этим совсем.
1: Понятно.
0: Вот.
1: Вы говорили, что одно из тяжелых последствий ишемической болезни сердца – это инфаркт.
0: Инфаркт миокарда, да.
1: Вот можно как-то узнать, что же все-таки это такое? Мы часто слышим инфаркт, да, некоторые даже шутят на эту тему там иногда. Ой, испугалась, что инфаркт чуть-чуть не случился. Вот что же это такое, инфаркт?
0: Ну, бояться инфаркта действительно стоит, да. Потому что это очень грозное осложнение ишемической болезни сердца. И возникает инфаркт в том случае, если бляшка, которая находится в сосуде сердца, внезапно лопается и тромбируется, покрывается тромбом. В этом случае просвет сосуда полностью закрывается. То есть какая-то часть сердца полностью лишается кровотока. Естественно, что происходит с частью органа, если в него не поступает кровь совсем? Но этот орган рано или поздно отмирает. То же самое происходит с мышцей сердца. То есть та часть мышцы сердца, которая кровоснабжалась этим сосудом, сосуд был перекрыт, она отмирает. Это некроз или омертвение участка миокарда. Это есть инфаркт миокарда, собственно говоря.
1: Понятно. Что же может поспособствовать развитию инфаркта?
0: Ну, во-первых, атеросклероз, собственно говоря, во всех его проявлениях. То есть атеросклеротическая бляшка – это патологическая основа практически всех инфарктов миокарда, которые случаются. Если у человека, к примеру, есть ишемическая болезнь сердца, но он не особо как-то вот заморачивается на своем лечении, на своем здоровье, то рано или поздно она может спрогрессировать до такой степени, что случится инфаркт миокарда. Кроме того, подчас инфаркт миокарда – это самое первое проявление ишемической болезни сердца. Не у всех она начинается со стенокардии. Подчас человек поступает, то есть сюда это вроде бы все было хорошо у него. У него были какие-то бляшки, они были не настолько большими, чтобы там у него стенокардия была, например, да. Но это пусть даже небольшая бляшка может лопнуть и покрыться тромбом, и полностью забьется сосуд, и человек поступит в клинику уже.

0: уже с инфарктом миокарда. Поэтому, в принципе, все то, что способствует развитию прогрессирования атеросклероза, это все способствует развитию инфаркта миокарда. Угу. То есть, опять же, если мы говорим об образе жизни, да, это курение, это запущенная гипертоническая болезнь, запущенный сахарный диабет, это хронические стрессы. Это неправильное питание, которое вызывает повышение уровня холестерина и прогрессирование атеросклероза. И это, в общем-то, недостаточное внимание к ишемической болезни сердца, если таковая имеется у человека. Вот все это может провоцировать инфаркт миокарда.
1: Понятно. А такой вот вопрос у меня. Если я вижу, что у кого-то из моих близких вот явные какие-то признаки, как я могу ему помочь?
0: Признаки инфаркта, имею в виду, да? Ну, во-первых, сначала давайте скажем, что это за признаки инфаркта миокарда. По сути дела, клиника инфаркта миокарда очень напоминает клинику стенокардии, но при этом боль, которая возникает, намного интенсивнее. Очень многие сравнивают ее просто вот с запредельной болью, когда сердце разрывается на куски. Да? Эта боль очень сильная. Человек испытывает страх смерти. Очень часто сопровождается одышкой, резкой слабостью, побледнением, холодным потом, падением артериального
1: спутать
0: давления.
1: Спутать невозможно.
0: К сожалению, невозможно. Я вам рассказывала про бабушку и пациентку. Да. То есть есть нетипичная клиника. Ну, вот типичный приступ, он таковой.
1: Вот такой.
0: Да, эта боль длится дольше, чем 5 или 10 минут. Она может быть и 15, и 20 минут, и полчаса. Вот. Человек, если у него раньше была стенокардия, он может заметить, что этот приступ у него стенокардии, да, сильнее, что он интенсивнее, что что-то не так. Он почувствует, потому что если до этого у него была стабильная стенокардия, он знает, при каких обстоятельствах у него эти приступы возникают, как они, в общем-то, выглядят, да, для него, как они снимаются и так далее. А тут он чувствует, что что-то не так. Сильнее, как-то чаще, да, мощнее. Мощнее, дольше не проходит. Это, естественно, повод, конечно, немедленно вызвать скорую помощь. Самому можно какие-то меры принять, но их не очень много.
1: Ну, может быть, просто как-то помочь можно этому человеку?
0: Можно помочь. То, что мы можем сделать максимально. Обеспечить ему физический покой, то есть посадить или уложить. Некоторым пациентам может быть тяжело дышать, их класть не надо. Их надо посадить, чтобы у них был приподнят головной конец. Обязательно обеспечить доступ кислорода, если человек, например, в помещении находится. Открыть окна, форточки, расстегнуть ворот одежды, расстегнуть ремень, чтобы обеспечить улучшить дыхательное движение его. Если дома есть аспирин, дать разжевать таблетку аспирина. Если есть нитроглицерин, если давление не очень низкое у человека, если давление там 100-110 хотя бы, систолическое, можно дать таблетку нитроглицерина, чтобы облегчить эту вот боль. Ну и, в принципе, все. У нас дома под рукой больше ничего и не будет.
1: Ну, а дальше уже просто...
0: Причем сначала вызвать скорую помощь, а потом уже это все делать. Потому что чем раньше вызвать скорую, чем раньше она приедет, и чем раньше пациент будет доставлен в специализированное отделение кардиологическое, тем больше у него шансов, что все закончится хорошо.
1: Понятно. Давайте поговорим о восстановлении. Вот когда это все случилось, да, человек попал в больницу, ему оказали помощь. Как долго он будет восстанавливаться?
0: После инфаркта миокарда.
1: Да.
0: В принципе, ну, скажем так, сам рубец на сердце формируется в среднем за месяц. То есть с момента возникновения инфаркта миокарда и в течение месяца потихонечку у нас вот эта вот часть мышцы сердца, которая была омертвена, да, которая была некротизирована, она замещается рубцовой тканью. Это месяц. Но в дальнейшем идет такой так называемый процесс ремоделирования сердца. То есть сердце должно теперь приспособиться каким-то образом.
1: Жить вот таким, какое оно теперь.
0: Да, что у него один сосуд накрылся, что у него тут рубец вместо действующей мускулатуры, да, а ему надо выполнять ту же самую нагрузку, которую он до этого выполнял. И сердце приспосабливается. В общем и целом, примерно в течение года идет процесс ремоделирования сердца, то есть вот изменение его структуры таким образом, чтобы восстановить утраченные вот свои функции. И вот здесь очень важно, конечно, в этот год очень правильно себя вести.
1: Да, давайте поподробнее о том, как же восстанавливаться. Вот этот вот год, он длится... Человек же не постоянно находится весь год, да?
0: В стационаре, естественно. Хотя первый год наблюдение за пациентом, перенесшим инфаркт, должно быть очень активным.
1: То есть
0: там идет стационар, потом там санаторий или поликлиника, и человек очень часто ходит ко врачу и контролирует, в общем, состояние его сердца. Так что это как бы важно.
1: Понятно.
0: Важный момент. Значит, во-первых, медикаментозная терапия, которую выписывается, она обязательна в данном случае. В течение первого года там идет очень много препаратов, которых многие боятся, что вот там сколько всего, там 5-6-7 штук.
1: Что-нибудь вредное по печени бьет.
0: Да. Но, к сожалению, эти препараты, они способствуют тому, что бляшка стабилизируется, бляшка, чтобы повторно не разорвалась, если не был инфаркт в другом месте. Эти препараты способствуют тому, что сердце не расползается в разные стороны, вот, и не формируется сердечная недостаточность. Эти препараты держат давление, держат сердцебиение в нужной скажем так, частоте, да, которая необходима. Вот. Ну и плюс ко всему, немедикаментозное лечение, обязательно отказ от курения, обязательно вот эти вот физические нагрузки дозированы.

0: Потому что в зависимости от тяжести состояния исходно, да, человек может быть легкий инфаркт, может быть тяжелый инфаркт, назначается под наблюдением врача потихонечку, постепенно физические нагрузки. То есть цель восстановить полностью функцию сердца, чтобы она стала такой, какой она была до инфаркта миокарда. Тренировка сердца очень большую роль играет. Вот. Ну и, собственно говоря, вот в основном вот это все.
1: Uh-huh.
0: Вот.
1: Ну, то есть человеку нужно очень внимательно относиться
0: очень,
1: к тому,
0: очень,
1: что ему
0: да.
1: выпишут. Да,
0: да, и вот что от него потребуется в качестве вторичной профилактики, какие вот меры по изменению образа жизни, чтобы не было рецидива. Вот то, как человек себя ведет в первый год, оно очень сильно отразится на всю его дальнейшую жизнь.
1: Uh-huh. Вот. То есть насколько он будет тщательно все выполнять,
0: да, как насколько
1: себя
0: будет
1: вести?
0: Давление держать, насколько будет холестерин держать, насколько он не будет курить действительно, насколько будет вот, предписывать все существующие режимы.
1: Uh-huh. Да. Можете... буквально в двух словах, вот у нас немножко времени осталось, сказать, чтобы смотивировать, так скажем, людей, действительно, насколько можно удлинить жизнь себе, правильно все соблюдая, и наоборот, да, какие происходят моменты в жизни человека, если он все-таки не соблюдает, да, и после инфаркта он ведет себя неправильно.
0: Значит, я, в принципе, знала пациентов, которые после инфаркта миокарда очень хорошо восстанавливались. Они приходили в куда даже большую, лучшую физическую форму, чем они были до инфаркта
1: Прекрасно.
0: Миокарда. Поэтому инфаркт миокарда – это не повод поставить на себе крест, заказать место на кладбище и так далее.
1: Угу.
0: Вот. А пациенты же, которые считали, что... там и так
1: уже,
0: пройдет,
1: уже, да,
0: или уже так, все поздно, все. Они возвращаются в клинику с повторными инфарктами, с рецидивами, с прогрессированием стенокардии, с нарастанием сердечной недостаточности. Таких пациентов я наблюдаю, и они действительно возвращаются, это факт. Поэтому надо брать себя в руки, и очень многое зависит действительно от человека, как он себя будет вести.
1: Спасибо большое, Марина, очень много радости вселили, надежды, что можно все-таки быть здоровым. Я надеюсь, что мы действительно будем соблюдать ваши рекомендации и наши зрители тоже. Всего вам доброго.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: До свидания.
1: Подытожим. Первые признаки и симптомы ишемической болезни сердца зачастую возникают только при перекрытии 70% просвета сосуда атеросклеротической бляшкой. Самое серьезное осложнение ишемии – инфаркт миокарда. При подозрении на инфаркт действуют правила золотого часа. Если в течение часа человек будет доставлен в больницу, то он имеет более позитивный прогноз. Очень важно правильно прожить первый год после инфаркта. Необходимо заниматься кардиотренировками по возрастающему принципу. А я желаю вам здоровья. До свидания.

Сегодня я готовлю свою дочерью Эляной. И как у всех школьников, у нее большая умственная нагрузка. А вы знали, что наш мозг на 60% состоит из жиров? И это значит, вопреки распространенному мнению, что нашему мозгу нужна глюкоза, на самом деле под этим подразумевает, что стоит съесть шоколадку, нашему мозгу нужны жиры. Сегодня нам в этом помогут кокосовые кексы. Прежде чем мы начнем готовить, мы подготовим форму. Сейчас нужно будет вот эти бумажки вот так вот зажать. Сейчас я тебе покажу первый. Бери второй. Тогда бумага становится мягкой и податливой, и мы выкладываем. Другой вариант – обмазать каким-то маслом форму, если она у вас силиконовая, либо же металлическая, и присыпать мукой. Это называется рубашка. Возьми, пожалуйста, большую чашку и туда почисти банан. Разломай его на кусочки. Надеюсь, все моют бананы. То же самое я бы хотела сказать про яйца. Есть люди, которые не знают, что яйца обязательно нужно мыть. Все знают про сальмонеллез. Когда мы разбиваем яйцо, может произойти заражение, потому что инфекция, она находится на скорлупе. Она не находится внутри яйца. Если вы яйцо плохо помыли, и когда яйцо вытекает, вот здесь может произойти заражение. Поэтому обязательно хорошо мойте яйца перед приготовлением. Сейчас мы будем взбивать в пюре банан.

0: Хорошо, давай сейчас я добавлю яйца. Мы отдельно будем смешивать влажные ингредиенты и сухие. Желток, как известно, содержит много полезных жиров. Теперь мы добавляем кокосовое молоко. Можешь продолжать взбивать. Кокосовое молоко – уникальный продукт. Оно содержит лауриновую кислоту, которая обладает противогрибковым, противовирусным и даже противомикробным действием. Поэтому в сезон простуд я советую его употреблять. Отдельно мы смешаем кокосовую муку. Кокосовая мука богата клетчаткой, богата витаминами, магнием, калием. Немножко соли и разрыхлитель. Все это мы хорошо перемешаем. Кокосовая мука очень гигроскопичная, поэтому нужно внимательно смотреть, какую консистенцию мы хотим получить. Давай посмотрим. Я думаю, еще стоит немного добавить. Нужно регулировать консистенцию, потому что свой размер банана, свой размер яйца, она должна быть... Вот так хорошо. Теперь мы можем выкладывать часть нашего теста в форму. Мы будем класть ложку теста, потом будем закладывать туда ягоды. Я взяла вишню, вы можете взять клюкву или какие-то другие на ваш вкус. И сверху прикрываем еще ложкой теста. Поскольку мы добавили разрыхлитель, тесто немножечко поднимется, поэтому заполняем форму примерно на 2/3. Еще кладем.
1: Давай ты будешь, а я ягоды.
0: Ягоды ложечкой будем класть. Из указанного количества ингредиентов у нас получается 6 кексиков. Я люблю готовить это блюдо сразу в такой вот бумаге, чтобы можно было, если что, взять куда-то с собой. Угостить кого-то или в дорогу. Вот, мы подготовили наши кексы. Такие кексы – отличный вариант для перекуса, поскольку правильный перекус, он должен быть белково-жировым. Не стоит употреблять чисто углеводные перекусы, так как это приводит к быстрому скачку инсулина в крови и такому же быстрому потом падению. А это значит, что скоро вы снова станете голодными. Теперь мы можем отправлять их запекаться. Предварительно я разогрела духовку до 200 градусов, и они будут там 15 минут. После этого мы немножечко убавим температуру до 180 и продолжим запекать еще 15 минут. Проверим на готовность. Я протыкаю зубочисткой. Да, она сухая, значит, наши кексы готовы.
1: Это мои любимые кексы.
0: Если вас смутили такие непривычные продукты, как кокосовая мука, кокосовое молоко, то не бойтесь пробовать новое, поскольку один из главных принципов здорового питания – это разнообразие. Вводите в свой рацион как можно больше новых продуктов. Ну что, попробуем?

0: тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте. Почему некоторые верующие люди так легко отказываются от Бога? Как сохранять верность Богу и почему это важно? Сегодня мы рассмотрим историю о поклонении израильтян золотому тельцу, записанную в Ветхом Завете. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо. Итак, сегодня у нас на повестке дня снова история из Ветхого Завета, из книги «Исход». Итак, израильский народ вышел из Египта. И многие, даже не очень хорошо знакомые из Библии люди, знают о 10 египетских казнях. О том, что исход израильтян из Египта сопровождался вот этими чудесами и знамениями, Бог хранил исключительно свой народ, и народ это видел. И вдруг, когда они подходят к горе Синай, там происходит нечто невообразимое. Вдруг этот народ, который вроде бы поклоняется истинному Богу, делает себе из золота тельца и начинает поклоняться этому тельцу. Вот хочется понять вообще контекст этой истории и почему это произошло.
1: Да, ну смотрите, первый текст как бы нам говорит о причине в 32 главе Исход, которая лежит на поверхности. Угу. И эта причина обозначена так. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». То есть вот самое такое первое, что оно на поверхности, это вот некое такое смятение в народе. И, наверное, здесь мы можем отчасти понять, почему они в таких смятенных чувствах, почему они в такой растерянности где-то, да. Вот смотрите, по иудейской традиции считается, что со времени выхода из Египта до того, как Господь дал свой закон, да, прошло где-то 50 дней. Чуть раньше в книге «Исход» мы читали, как Господь озвучил этот закон, десятисловный закон –

своими устами. Это не значит, что до этого никто на земле не знал об этом законе, да? Но он озвучил для народа, который вывел из земли египетской, чтобы заключить с ними завет. Прошло, если как бы мы опираемся на то, о чем говорит иудейская традиция, прошло примерно 50 дней. Они

0: И все знают, что Господь это делает для того, чтобы вступить с ними в завет. И более того, 19 глава Исход нам скажет, там есть такие слова, по-моему, в 8 тексте, когда уже через Моисея Бог готовил народ, что вот будет вот это общение с Богом, и они станут народом, вступившим в завет с Богом. И они сказали, все, что сказал Господь, мы исполним. Там говорят начальники колен, племен израильских. То есть народ весь готовился к тому, что сейчас у горы Синай вступим в завет, и дальше что? Ну, наверное, логично все предполагали, а дальше все будет хорошо. Uh-huh. То есть все плохое позади, потому uh-huh. что мы уже из Египта вышли, да, были небольшие сложности, эти 50 дней мы по пустыне поблуждали, Бог нас поиспытывал, но вот Он привел, вот Он с нами заключает завет.
1: И мы войдем сразу в Ханаанскую
0: да,
1: землю.
0: Да, я думаю, что очень uh-huh. многие примерно так и вот...
1: Да.
0: Совершенно uh-huh. верно, я думаю, что многие так примерно и представляли. Сейчас, теперь мы вступаем в завет, Бог становится нашим Богом, а формула завета, она в Священном Писании повторяется несколько раз. Она звучит так. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Все.
1: Да,
0: все очень
1: да.
0: просто. Угу. То есть вы будете моим народом, я буду вашим Богом.
1: Угу.
0: Вот они вступили, но в их планы никак не входило то, что вдруг таинственным образом исчезнет вождь. А ведь получается, угу. почти так и произошло. Потому что вот этот первый стих, который мы прочитали, да, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы. Потом говорит, с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Вот представьте.
1: То есть он на горе, простите еще раз, на
0: да.
1: горе Синай.
0: Да.
1: Моисей туда вошел один.
0: С Иисусом
1: Зачем
0: Навином.
1: Он тут? А, с Иисусом Навином, да,
0: да,
1: в сопровождении
0: да,
1: его.
0: Да.
1: Зачем он туда пошел и насколько? Видимо, народ не очень хорошо понимал.
0: Вы знаете, я думаю, что и Моисей до конца мог не, uh-huh. не все понимать, потому uh-huh. что Бог же не обязан отчитываться перед каждым, что вот это вот мой график, вот в этот yeah. день мы с тобой тут сделаем, вот здесь, вот так. Ну, Господь его пригласил для общения,
1: uh-huh.
0: и Господь уже знал, что там на горе Он даст ему этот же закон, который сейчас был озвучен, только записанный на скрижалях, будет долгий диалог с Моисеем, у Бога с Моисеем, но скажем больше. Бог уже знал, что будет вот это отступление. Ну, Бог уже знает конец от начала.
1: Следующий.
0: И вот смотрите, вообще в моем представлении, вот эти 40 дней, а ведь это было почти такое же время, которое прошло со времени выхода из Египта.
1: Угу.
0: 50 дней до Синая, и вот теперь 40 дней. Представляете?
1: 40 дней он на Синае был, там, на горе.
0: На горе, да. Представляете,
1: да.
0: 40 дней.
1: Больше месяца.
0: То есть
1: да.
0: почти такое же время они просто сидят и ждут.
1: Угу.
0: Моисея нет. Иисуса Навина нет. Аарон ходит кругами, не знает, что сделать.
1: Угу.
0: Столб облачный и огненный никуда не поднимается, не идет. И Бог молчит.
1: Угу.
0: Вот представьте, это ну, где-то такая глупая ситуация. То есть
1: угу.
0: все на подъеме, все вышли, завет заключен, сейчас пойдем дальше. И вдруг пауза на какое-то неопределенное время. Конечно, возникает вопрос, для чего? И мы уже с вами сказали чуть раньше, что Бог тоже знал. Бог знает конец от начала, Слово Божие нам очень конкретно говорит. Бог знал, что внутри народа вот сидит все-таки вот это неверие. То есть для них... Хоть они и вступали в завет с Богом, да, для них это была форма. Для них это было просто вот, ну, для них важнее был Ханаан. Что там, какой там Бог, что он там делает? Главное, чтобы он нас довел. Главное, чтобы он дал воду, главное, чтобы он дал перепелов, когда нужно, как-то нас кормил, как-то нас защищал. А вот Ханаан, то есть цель их жизни, земля, и мы увидим там, как-то мы с вами размышляли и о восстании Кореи, мы видим вот земля, где течет молоко и мед, вот это то, ради чего нужно жить, и можно даже умереть. Да, Бог так, это просто вот, ну, путь, это средство достижения. Бог знал, что многие в среде народа вот именно так они воспринимают его. Это же, конечно, неправильно. То есть человек, который живет с таким ощущением, он не может пользоваться формулой завета, о которой мы вспомнили, да? «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Бог-то готов, но они не готовы быть его народом. И вот, кстати, проводя параллели с нашим временем, я должен сказать, что Бог тоже очень часто допускает какие-то паузы. И вот ты молишься, ты постишься, ты просишь, ты ждешь, ты веришь. И вот как сказал один человек, для верующего человека самое сложное – ждать. Верить.

0: верить в невозможное и ждать. И вот ты ждешь. Ждешь день, ждешь два. Ну, я не знаю, как у вас, но вот у меня есть вопросы, за которые я в жизни молюсь уже больше 40 лет. Вот у меня есть такие вопросы в жизни, я больше 40 лет молюсь, пока Бог не показал какие-то ответы вот на те вопросы, о которых я молюсь. Да. Означает ли это, что я должен разочароваться, я должен пойти в другую сторону? И вот Бог выжидает эту паузу, чтобы позволить из сердца израильтян выйти вот этому, по сути, внутреннему состоянию, состоянию неверия. Потому что вести их дальше в землю, где им придется сражаться с идолопоклонством, где им придется противостать языческим народам, когда они внутри такие же язычники, не имеет никакого смысла. То есть это абсолютно бессмысленная затея. Повести туда, изгнать язычников, чтобы привести новых язычников, которые просто думают, что они на самом деле прикрываются, что они верующие. И вот Бог позволяет вот этому всему проявиться, чтобы вот этот дух вышел наружу.
1: Угу, понятно. Бог допустил.
0: Да.
1: Но выбор все-таки сделали люди, да? Ага. Потому что у человека свободная воля, данная Богом. И понятно, что человек делает свой выбор. А Бог такие условия им создал. Угу. Это интересно вообще, что вот эта ситуация спровоцировала то, что в них и так уже было. Получается так, да?
0: Ну, так и в нашей жизни. Угу. Вы знаете, вот фактически... А ведь Бог это все видит и знает. Но Ему важно, чтобы это увидели мы. Вот я скажу очень открыто, что вот целый ряд моментов в моей жизни был, когда Бог что-то допускал, и, простите, из меня выходило такое, о чем я даже не догадывался. И помните, как Давид будет молиться: «От тайных моих очисти меня, Боже». Да? То есть вот эти тайные какие-то мысли, намерения, мотивы, какое-то вот нутро вот это неправедное, греховное. Да? Господь же желает нам помочь. И поэтому вот здесь, вот, как мы видим, вот я лично так и верю, что Господь допустил, чтобы это вылезло, вот этот вот гнойник, простите, прорвался, чтобы вот это вышло наружу. Но меня больше здесь Аарон, конечно,
1: да,
0: удивляет.
1: Да, вот я как раз хотела сейчас к нему перейти. То есть у них же все-таки остался лидер, помощник Моисея, можно сказать, его правая рука, да? Вот Аарон – его брат, который, вот если бы не было Аарона, они бы все там были без лидера, без единого, можно было еще как-то понять эту ситуацию. Но ведь, если я не ошибаюсь, даже сам Аарон сказал, вот он как раз и говорит им: выньте золотые серьги из ушей, давайте золото приносите, мы выльем из этого, литого тельца сделал из этого, еще обделал его резцом, какая тонкая работа. И вот, пожалуйста, вам Бог, и который вывел тебя из земли египетской. Вот Израиль, золотой телец твой Бог, он говорит. И поставили жертвенник и провозгласили праздник этому так называемому Богу. Почему Аарон вообще на это пошел?
0: Да, видите, это вот в этой истории мы с вами перелистываем различные страницы, да, в этой истории. Вот мы немножечко поговорили о народе, об общей массе, настроении народа, как, что развивалось. Но вот теперь перед нами Аарон. И фактически Аарон же – это правая рука Моисея. То есть, когда только Господь призывал Моисея, и когда Моисей возражал и говорил, что он человек неречистый, но он был с дефектом речи, то Бог прямо сказал: Аарон будет, даже такие слова там есть в книге Исход, вместо Бога. То есть Аарон тебе будет вместо Бога. То есть в том плане, что он будет постоянно озвучивать, постоянно говорить. Это не то, что он заменит собой Бога, но, тем не менее, это самый ближайший соратник. Ну, помимо того, что он брат родной, да, это самый ближайший соратник. И вот видите, драма, глубина трагедии этой ситуации в том еще, что мы видим, что происходит, когда лидер не делает то, что он должен делать, духовный лидер. То есть вот фактически возникает у нас вопрос, можно ли было избежать этой ситуации? То есть можно ли было как-то все-таки, имея вот это внутри, как-то обойтись без того всего плохого и печального, что будет дальше в этой главе и даже в последующей, да? Вот я лично верю, что да. То есть можно было бы через служение Аарона попытаться все-таки избежать

наихудшего сценария. Может быть, не во всем удалось бы уйти от всего этого, да? Но попытка должна была быть. И вот когда мы смотрим на Моисея, и в разных эпизодах мы видим, что Моисей всегда пытается кого-то, ну, остановить, обличить, противостать, что-то сказать, что вы не правы. Вот этого мы совершенно не видим в жизни Аарона. И это нам говорит о том, что здесь Аарон не выполнил того предназначения, которое, собственно, он имел. И я хотел бы в этой связи вспомнить, вы знаете, в книге пророка Малахии есть во 2 главе стих 7, где написано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Вот от священника, от лидера должно исходить то, что угодно Богу. И вот вы правильно заметили, что делает Аарон, да? И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, принесите ко мне». Приносят. И, между прочим, есть как бы такие комментарии, где говорится, что, возможно, Аарон еще, ну, с одной стороны, он не хотел впасть не в милость народа, то есть он боялся, ну, народ уже негодует, он один, что будет. И есть такие как бы мнения, что, возможно, он надеялся, что им жалко будет расставаться с золотом, и вот он сейчас найдет такой какой-то вот, ну, кривой путь, чтобы как-то они остановились, ну, потому что жалко. Ничего подобного, смотрите, читаем, да. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли к Аарону, он взял их из рук их, сделал из них золотого тельца, обделал резцом, как вы говорили, сказали мне: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Между прочим, вы знаете, когда мы ниже будем читать, то мы увидим, когда Моисей спускается и уже выясняет отношения с Аароном, и правильно делает, потому что первым делом он пришел к Аарону и стал говорить о том, что же это произошло здесь, да, то Аарон вообще, он какие-то небылицы рассказывает, да. Аарон говорит о том, что он бросил в огонь, и вышел телец. Представляете, да? То есть Аарон говорит о том, ну, он начинает лукавить даже перед своим братом Моисеем, потому что он говорит, что я бросил в огонь, и вот вышел телец. Чуть ниже там по тексту мы с вами увидим, да? И вот теперь смотрите. Аарон полностью идет на поводу у народа израильского. Более того, он переходит некоторые границы. Мы их, может быть, не всегда видим и понимаем, но они считываются в этом тексте. Потому что он не просто сделал тельца. Он говорит: завтра будет праздник Господу. Что это за фраза такая загадочная? Завтра будет праздник Господу. И вот здесь мы с вами должны как бы сказать о большем. А почему такими распространенными были языческие культы? Почему? То есть, ну, возьмите сегодня, поставьте какой-то истукан, что массой народ, что ли, пойдет, да, поклоняться этому истукану. И вот как бы люди, которые не совсем вникают в историю, вот, в культуру тех древних народов, они как-то, ну, вот, ну, не имеют полного представления, почему это так происходит. На самом деле большинство языческих культов сопровождались развратными действиями. То есть они были, эти культы, окружены различного рода развратными действиями. Причем до самой нечистоты и самой грязи. И представляете, вот эти культы позволяли людям насладиться тем, чем стыдно было заниматься на глазах у всех. И как бы вот, ну, не очень-то хорошо, потому что совесть, человек рождается совестью, да? А когда есть культ, и вот почему мы читаем дальше, будем читать в Ветхом Завете, когда Валаам увидел, что не получается вести в грех, а вернее, навести проклятие на народ израильский, он вводит в грех. Он приводит их у Ваал-Фегора к, опять, культу, к языческому культу. И вот здесь Аарон, он фактически, он просто идет дальше, он переходит границу. Он говорит: завтра будет праздник вот этому тельцу. А народ израильский, который жил в Египте, они знали, что такое языческие праздники, что такое празднование культов у языческих, возле языческих всяких богов и храмов. Они знали, что там развратные действия. И когда мы читаем с вами дальше и ниже, да, вот смотрите, мы читаем
И увидев все, Аарон поставил пред ними жертвенник, провозгласил, говоря, завтра праздник Господу. 6 стих.

0: На другой день они встали рано и принесли всесожжение, привели жертвы мирные, и сел народ есть, пить, а после встал играть». Вот мы с вами читаем синодальный текст, и он очень аккуратный. А вот эта фраза «и после стал играть», вот фактически эту фразу можно было бы перевести так, что в этой передаче, наверное, пришлось бы ставить 18+ нам маркер, потому что вот то, что началось там, это начались оргии, это начались развратные действия. Это началась вот эта необузданная похоть, которая просто вышла наружу.
1: А и, он дает отмашку, можно сказать. И они,
0: его же никто не просил.
1: Они это видели.
0: Да, да. Видим.
1: Иван Ильич, я вот еще обратил внимание на то, что они принесли всесожжение и жертвы мирные. То есть это то, что они должны были как Божий народ приносить истинному Богу.
0: Да.
1: Потом они все это смешивают с языческой практикой. И после этих жертв они попили, поели и встали играть.
0: Да. Видите, вот тут у нас расходятся мнения некоторых исследователей.
1: Так, ага.
0: Потому что одни из них говорят, что народ израильский, вот этот отступивший народ, он полностью пошел в сторону языческого культа. Угу. Другие хотят как бы защитить народ израильский и сказать, что нет, они как бы хотели бы быть с Богом, но им нужен был какой-то видимый образ. То есть Моисей исчез, вот видимый лидер исчез, ничего. Ну, давайте вот изобразим Бога так, вот Бог твой, который вывел тебя, да? Ну, разнятся мнения, и вот кто-то пытается как бы выгородить, да? Но я бы сказал по-другому. Я бы сказал так, что, как сказал Господь, по плодам их узнаете их. То есть не будем мы гадать там, у кого какие были первоначальные мотивы, мы сразу смотрим на плоды.
1: С чем это в итоге закончилось?
0: Да, к чему это приводит?
1: А
0: приводит
1: вот
0: в итоге
1: игрой,
0: вот
1: так
0: к разнузданным вот этим страстям и все. И,
1: вот ибо развратился народ твой. Дальше, кстати, вот и вперед сбегая, Моисей, будучи на горе в это время, находясь на горе, узнает об этом. Без всяких средств связи, мессенджеров. И все там Бог ему сказал, что давай сходи, потому что люди развратились.
0: Вы знаете, Бога ж нельзя обмануть. Бог все знает наперед. И вот здесь мы видим... Вот, знаете, мы часто на многие библейские истории мы смотрим с точки зрения человека. И вот мы даже сейчас осмысливаем, можно ли их понять, можно ли что-то было изменить. Да? А вот давайте хотя бы иногда пытаться смотреть на библейские истории глазами Бога. Вот представляете, вот Бог, который уже все, конец от начала он видит и знает. Он их вывел, он их терпел, он их кормил, он их берег, он их защищал от жары облачным столпом, огненным от холода ночью и светил во тьме. Он все делал, он потом им ману им давал, воду давал, все делал, врагов утопил в море. Все для них сделал. Языческих богов всех посрамил 10 язвами египетскими. Все продемонстрировал, да? И вот Бог смотрит и видит. Они ставят несчастно вот это вот, просто как это назвать, какое-то бездушное изображение вот это, да? Телец, который, ну, изображение обычного тельца, который ест траву, и говорит, вот он Бог, твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Знаете, я однажды был пастором в той церкви, где у нас был один брат, очень симпатичный, хороший, умный мужчина, такой видный и способный. И супруга у него была неверующим человеком. То есть она отказывалась верить в Бога, но она очень его любила. И она признавала, что он очень достойный человек, что он очень многое для нее сделал. И вообще, ну, как бы она обожала его. И вот все думали, что все будет хорошо, да, и она как бы сама говорила, что я приду, я как бы вот, я вижу, что вот. Но неожиданно для всех он заболел. Этот мужчина, видный, красивый, заболел. И болезнь была настолько пагубной, что через какое-то время вот у него ниже пояса все парализовалось. То есть он превратился в инвалида. Он стал лежать. И вот прошло еще какое-то время, и его жена в его квартиру привела другого мужчину. Квартира была двухкомнатная. И вот в одной комнате он доживал свой век, в другой комнате они веселились, и что хотели, делали. И вот я помню, когда мы его посещали с ним,

0: беседовали, поддерживали, какой болью было наполнено его сердце, что он лежит, он прикованный, да, и вот та, которая говорила, клялась верностью, какой он достойный человек, и для которого много сделал. Вот теперь в соседней комнате он все это слышит, слушает, все это как бы чувствует, считывает, понимает, и его жизнь вот выброшена на задворки. Вот представьте, Бог, да, который все сделал. А ведь Бог не только назад смотрит, он смотрит вперед. И он знает, что придет его сын, который умрет за грешных людей. И вот эти люди, ради которых старается Господь, ему это, простите, 1000 лет ему это не нужно, и 100 лет ему это не нужно, да? Он все ради них делает. И вот они берут, что-то там изобретают. Для чего? Чтобы прикрыть свои вот эти похотливые вожделения, просто не в силах проявить веру, потому что они не хотели ждать, они не хотели довериться. И вот очень правильно вы заметили, что уже зная и видя все это, Господь говорит Моисею: иди, потому что народ стал играть, и этому народ жестоковыйный, который развратился.
1: Ну и в итоге, когда Моисей уже спустился, ведь он по иронии вот этой вот трагической, он несет им эти 10 заповедей, которые были написаны Божьим перстом, там, ну как бы скрижали, на которых были письмена Божьи. И как Моисей реагирует вот на это отступление?
0: Ну, Моисей реагирует как человек. Мы видим, что когда он сходит, он просто разбивает вдребезги эти скрижали. То есть вот это вот, ну, представляете, вот если у Моисея вот это вот сколько возмущения, да, то насколько было это все неприятно для Бога. То есть он разбивает скрижали, он, ну, другими словами, не совладал с эмоциями, он не может это видеть, да. Он сразу идет к народу, и вот смотрите, он такие слова, ну, он правильно пошел. Моисей во всем разбирается очень правильно, это сильный лидер, да, и он говорит, 21 стих, сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Вот мы то, о чем говорили раньше, да? И вот здесь 24 стих ниже, о чем мы вспомнили, что Аарон оправдывается, небылицы какие-то рассказывают, бросил в огонь. И Моисей повелевает бросить вот этого тельца в огонь, растереть в порошок, развести в воде и пить вот эту неприятную, эту горькую, эту отвратительную жижу, пить.
1: Кому пить?
0: Народу.
1: Ага.
0: Чтобы они поняли, вот, ну, вот вкус отступления от Бога, вот вкус, это вам было приятно, вы играли, на самом деле это горечь, это отвратительно, наверняка у них потом болели желудки, и все, это все губит вас, это вас все не спасает. Но вот то, что происходит дальше, для меня лично это история, которую я, наверное, лучше пойму в вечности. Потому что дальше Господь, опять, видите, Господь борется за спасение каждого человека. Он просит перейти на сторону Моисея, на сторону Божию тех людей, которые не хотят больше в этом участвовать. Да? И те люди, которые переходят, они берут в руки мечи по повелению Господню и должны уничтожить тех, кто не раскаивается, кто остается в этом языческом культе и на пути отступления от Бога. Наверное, здесь просто возникает вопрос.
1: Да, я думаю, вообще это даже тема отдельной программы, потому что уже не первую историю мы рассматриваем, но время, к сожалению, не позволяет вот понять до конца эти истории, да, когда Бог повелевает уничтожить. То есть он бы мог сказать: ну, может быть, до вас когда-то дойдет. Ходите за нами, где-нибудь там сзади плетитесь, но как бы пусть до вас доходит, может, когда-то покаяние как бы к вам придет. Нет, он вообще этим людям закрывает дорогу к следованию в Ханаан. То есть просто физически уничтожает.
0: Да, если позволите, очень кратко постараюсь. Смотрите, правильно вы заметили, это отдельная история, очень глубокая. Это глубокая тема. Ее нужно изучать сразу в разных книгах, с разных местах Писания, сравнивать. И все равно, я верю, мы до конца ее не поймем. Но что мы можем понять на сегодня? Это был период теократического правления, когда во главе народа стоял не царь, не священник, не лидер, а Бог. Это уникальное время в истории человечества, когда было единственное государство с теократическим правлением. Это именно то время. То есть теократическое – это во главе которого стоит Бог. И он, как правитель этого государства и как жизнедатель, как тот, кто может дать жизнь, как может остановить жизнь. Он дает повеление.

0: повеление. Другой вопрос, почему он не делает это другим методом или способом, да? Но он дает повеление. И, между прочим, мы можем увидеть дальше, что те люди, которые до конца не покорились Богу, они все равно умерли в пустыне. То есть, скажем, они все равно бы умерли, но они умирают в этот момент. Я бы хотел, чтобы в завершении этой истории мы сосредоточились на другом. В этой истории мы не успели как бы затронуть тему ходатайства. А ведь на самом деле, когда Бог уже сказал Моисею на горе Хариф, отойди, я произведу от тебя народ, Моисей падает на колени, он начинает ходатайствовать, и то же самое чуть позже, раскаявшись, делает Аарон. И вот здесь, мне кажется, урок для всех нас. Тогда, когда мы падаем, когда что-то плохое из нас вылезает, что-то в нас неправильно проявляется, у нас всегда есть шансы встать на сторону Божью и помнить, что у каждого из нас есть ходатай, как написано в первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2. Он есть Христос, умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Давайте будем помнить об этом.
1: Да, спасибо большое, Иван Ильич, за эту интересную беседу. История, конечно, сложная. Я предлагаю нашим зрителям внимательно вот прочитать эту историю, может быть, предыдущую, которую мы рассматривали в прошлой программе. Она касалась книги «Чисел», 16 главы. Прям, ну, как бы эти истории действительно достойны того, чтобы их внимательно читать и изучать, чтобы понять действия Божьи, объяснить их, не считать Бога жестоким, но увидеть вот в этих историях все-таки милость. Итак, спасибо вам еще раз.
0: Спасибо.
1: Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
2: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Итак, когда собрался народ, Пилат спросил у них: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Иисуса Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели Слова Божьего, исследователи Слова Божьего. Сегодня немного поговорим о Варавве. Кто он такой? Откуда взялся? И почему этот народ так сильно хотел, чтобы им освободили убийцу? Варавва. Наверняка в этом тексте, который мы процитировали из Евангелия от Матфея, каждый услышал что-то, резануло слух. Непривычно слышать Иисуса Варавву и Иисуса Христа. Возможно, поэтому в синодальном переводе мы не читаем, не знаем имени Вараввы. Кто такой Варавва вообще? Что это за слово такое? Почему сказано, что был тогда у них известный узник, называемый Варавва? Варавва – это, судя по всему, вовсе не имя, а кличка. А имя у него было вполне популярное имя в то время, такое же, как и у Христа, Иисус. Когда Пилат решил освободить одного узника на праздник Пасхи, кстати, что это за такая традиция отпускать узника на праздник? И почему Пилат выбрал именно этих двоих для того, чтобы представить выбор народу? Дело в том, что Иудея в то время находилась

есть ну, не имела полной автономии, она находилась под властью римлян, Римской империи, и, соответственно, были наместники царские в каждых областях, и вот над Иудейской областью, над Иудеей, от имени римлян правил Пилат. Соответственно, иудеи не могли ничего сделать без того, чтобы вот прокуратор римский, без того, чтобы он это одобрил. Понятно, у них был свой Синедрион. Они всегда, как область, как народ, были неспокойны, если попадали под управление какого-то другого государства, под гнет какого-то другого государства, то постоянно у них творились восстания, постоянно были какие-то недовольства, постоянно они пытались, ну, такой свободолюбивый народ, и не дать не взять, такие они. Но ради того, чтобы это возмущение не выливалось через край, римляне дали им определенную долю свободы. Они позволили им не только заниматься своей религией, вести свои религиозные обряды, и храм был открыт, и все там, все служение в храме совершалось как должно, но они также позволили иудеям иметь какую-то часть своей власти. У них работал Синедрион, верховная власть в Иудее, это был совет старейшин, которые могли, ну, фактически являлись такой судебной системой. Они могли совершать суд над теми людьми, которые могли там где-то провинились или имели какой-то спор в народе. И на этот суд как раз и приведен был в свое время Иисус. Вот так мы с середины от Варавы вынуждены немножко рассказать эту историю, потому что иначе будет непонятно, кто это такой и с какой стати вообще перед Пилатом стоит такой выбор. Чего Пилат добивался, предлагая людям выпустить им убийцу. Евангелие от Матфея, глава 27. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Именно его Пилат предложил отпустить, ну, предложил выбор либо его, либо Христа. И дальше написано: «Ибо знал Пилат, что предали Христа из зависти». Кто предал Христа Пилату? Из какой зависти? С чего вдруг? И почему при таком выборе вся толпа скандировала: «Отпусти нам Вараву, а Христа предай на распятие». Если отмотать еще несколько дней назад, а то и вообще года три до этой ситуации, то появляется в Иудее Иисус, учитель, который ходит, учит о Царстве Божьем, исцеляет, благословляет, но при этом вроде бы все хорошо и правильно, но при этом общается с грешниками, общается с мытарями. А кто такие мытари? Это те, которые работали на римлян, собирали подати и налоги с иудеев и возвращали их в римскую казну. Хотя сами были при этом евреями, но отношение к ним, как понимаете, было практически как к предателям. А Христос ничего, общается с ними. К начальнику их вообще зашел в гости, к Закхею. С грешниками общается, ест вместе с ними, живет вместе с ними. Вроде бы как не очень подобает так себя вести учителю благочестия, учителю о Царстве Божьем, учителю Слова Божьего. Но Христос, он был другой. Он был не такой, как священники и фарисеи, которые были учителями народа, которые очень четко, пусть негласно, но поделили весь народ на касты. Мы праведные, и народ, который невежда в законе, которые грешники, которые недостойны даже того, чтобы мы вместе с ними за одним столом сидели. А с другой стороны, весь народ ждал Мессию, обещанного в Ветхом Завете Мессию, который должен прийти и освободить их от их грехов. Но параллельно с этим в Ветхом Завете есть не только обетование о грядущем Мессии, но и обетование

Повествование о втором пришествии Мессии, о том, когда Христос придет во второй раз и положит конец вообще греху и злу. И в головах евреев две этих идеи настолько смешались, что они ожидали Мессию не того, который придет освобождать людей от греха, не того, который научит, как праведно жить, не того, который будет проповедовать о Царстве Божьем, а того, который банально освободит от римлян и сделает Иудею снова большой империей, великой, как когда-то она была во дни Соломона. Поэтому, когда пришел Христос, многие спрашивали, а не он ли Мессия? Когда пришел Иоанн, его тоже спрашивали, а не он ли Мессия? Народ ждал Мессию. Иоанн Креститель прямо говорил, нет, не я. Но когда крестил Иисуса, сказал, вот это он. Он, за ним идите. И народ ходил за Иисусом. Огромная толпа ходила за Иисусом. Но это не устраивало книжников, фарисеев и учителей Израиля. Почему не устраивало? Потому что в публичных выступлениях Христос рассказывал такие притчи, которые очень ярко и очень четко осуждали учителей израилевых. Он их обвинял в том, что они нарушают закон Божий, хотя вроде бы как они тщательно старались все соблюдать, все у них прямо по полочкам, даже сверх нужного. Он в пример приводил, говорит, десятину дают с мяты и с аниса. Вы можете себе представить, как они, собирая мяту, вот эту траву, по сути, отсчитывают оттуда десятый лепесток для того, чтобы возвратить десятину. Он говорит, но вы забыли самое главное в законе – милость, веру. Вы забыли, что значит действительно заботиться о народе и преподавать им Слово Божье. Вы заменили заповедь Божью преданиями человеческими, обложили народ такими непосильными бременами, которые Господь не давал им такого закона, что людям стало неудобно быть по-настоящему верующими. И Христос освобождал их от этого, освобождал народ от этого бремени. И таким образом получилось, что он был в конфликте с этими учителями народа и с начальниками народа. Но они завидовали, что за Христом идет огромная толпа. И народ в одно время хотел было даже не в одно время, несколько раз, они пытались воцарить Иисуса, но Иисус постоянно ускользал от этого. Вы помните знаменитый въезд Иисуса в Иерусалим, когда весь народ полагает свои одежды и пальмовые ветви перед Иисусом, а он на молодом осле въезжает в Иерусалим через царские ворота. Они очень хотели его тогда уже воцарить. Но никто не знал, что Иисус пришел не для того, чтобы стать царем иудейским, а для того, чтобы пострадать и умереть за грехи наши. Для них это было что-то чуждое. Они думали о земном, о меркантильном, о теперешнем. Кто такой Варава? Написано, он был известный. Известный узник, называемый Варава. Хорошо, есть такая традиция отпускать одного узника на каждую Пасху. И Пилат, зная об этой традиции, тут как раз удачно Пасха. И он думает, а как бы отпустить Иисуса? Того Иисуса, которого первосвященники и начальники Иудеи ночью схватили, незаконно собрав совет Синедриона в ночи, осудили его на смерть, но как не имели возможности привести этот приговор в исполнение, то повели его утром к Пилату. Повели к Пилату, чтобы Пилат подтвердил их суд и осудил его на смерть. Пилат, пообщавшись некоторое время с Иисусом, понимает, что невиновен этот человек. Ну уж, по крайней мере, ничего достойного смерти он точно не сделал. Плюс получает еще, как по преданию, мы знаем, что жена ему сказала, что ей был сон относительно этого человека, что этот человек невиновен. И Пилат ищет возможности Иисуса отпустить. И он предлагает людям выбор. Кого вам отпустить? Известного Вараву, о котором мы знаем, в Евангелии написано, что он сделал мятеж и убийство.

убийство, и он осужден на смерть за убийство, или Иисуса, который осужден, как Пилат понял, из зависти со стороны первосвященника, он надеется, что народ скажет: «Отпусти нам Иисуса». «Отпусти нам Иисуса, называемого Христом». Но толпа вдруг начинает скандировать: «Отпусти нам Вараву». Так вот, кто такой Варава? Чем он известен и что за мятеж он сделал? Были в то время еще целая группа людей, как правило, это молодые люди, горячие люди, революционеры того времени. Цель у них была одна – каким-то образом, если не свергнуть римскую власть, то всячески насолить. Где-то восстание, где-то убийство, где-то нападение на какой-нибудь гарнизон или на какой-нибудь там караван или еще что-то. Все, что угодно, лишь бы подорвать влияние римлян на этой территории. Их называли зелотами. Такие были даже среди учеников Иисуса. В частности, один прямо называется Симон Зелот. Другие этим именем сходу не названы, но есть некоторые странности. Вот, например, за ночь до этой истории мы знаем другую историю, которая происходила той ночью. Это отречение Петра. Дело было во дворе у первосвященника, куда привели схваченного Иисуса. В доме у первосвященника над Иисусом проходит суд, а во дворе первосвященника у костра греется Петр. Но как он попал во двор первосвященника? В Евангелии написано, что они туда пришли за Иисусом вместе с Иоанном. И Иоанн сказал предвернице, и та впустила Петра. Он сначала вошел сам, Иоанна туда пропустили без проблем, а потом он пару слов сказал и пропустил туда Петра. И Иоанн тоже находился в этом дворе, ожидая, что будет в конце суда, чем закончится этот суд. И пока они там ожидали, к Иоанну не было никаких вопросов. Там было еще много слуг, там были еще те люди, которые ходили в Гефсиманию схватить Иисуса. Там была римская стража, которая была в ведении у первосвященника. Часть, может быть, храмовой стражи там находились. То есть немаленький двор и немалое количество людей там отдыхало. К Иоанну не было вопросов, а к Петру были. «А ты кто такой? А не был ли ты с Иисусом? А ты точно не был?» И Петр под этим давлением начинает отрекаться от Иисуса. Но я не о Петре хотел сегодня сказать. Почему к Иоанну не было вопросов? Как Иоанн туда прошел? И как он провел Петра? Почему слово Иоанна к ответственному за кого впустить, кого не впустить, было весомым? Написано, Иоанн был вхож во двор первосвященника, в дом первосвященника. Видимо, Иоанн был одним из тех связующих между первосвященником и зелотами, теми революционерами. Потому что никому из начальников иудейских не нравилось то, что римляне над ними властвуют. Но напрямую спонсировать зелотов они не могли. Напрямую передавать какую-то известную им информацию или средства, или еще что-то. Не могли, потому что если бы их в этом уличили, они потеряли бы и ту небольшую власть, которую имели, и ту небольшую свободу, которую имели. Поэтому приходится действовать скрытно. И если кто-то из вот таких вот революционеров, вроде Варавы, попался, ну что ж, он тогда уже сам по себе. А тут появляется возможность этого революционера, который совершил мятеж и убийство, появляется возможность его вытащить на свободу. Что вообще значит это прозвище Варава? Бар-Абба, сын отца. Это не имя и даже не фамилия или не отчество. Сын отца, называемый, это прозвище. Христос тоже называл себя сыном Бога, отца. И в этом смысле
у нас два очень похожих.

кожух Мессии. И один Иисус, и другой Иисус. И один Мессия, который проповедует Царство Божие и освобождение от грехов, и другой Сын Отца, который старается свергнуть римлян и вернуть былую власть народу израильскому. И один освободитель, и другой. И когда Пилат спрашивает у людей, «Вам кого отпустить?», он не понимает, что иудеям не нужен тот, который исцеляет. Иудеям нужен тот, который выступит против римлян. И вот здесь раскрывается еще целая новая грань вообще того, а почему Христос не выступал против римлян? Когда к нему пришли и спрашивают, а можно ли давать подать кесарю? Что Христос сказал? Ну-ка, дайте мне динарий, дайте мне ту монету, которой платится подать. Чье на нем изображение и надпись? Кесаря. Ну так отдайте кесарю кесарева. А Божье, говорит, отдайте Богу, чтобы вы не были должны ни Богу, ни кесарю. Но разве римляне не силой захватили эту территорию? Разве римляне не являются агрессором по отношению к Иудее? Почему Христос не хочет поднять восстание и свергнуть этих римлян? А ведь он мог бы. Насытить народ – никаких проблем. 5 хлебов и 2 рыбки хватит на 5000 мужчин. И, может быть, еще столько же женщин и детей. Если кто-то будет ранен, исцеление здесь и сейчас. Если кто-то будет убит, он и людей воскрешал тоже. Замечательный правитель, если кто и мог бы освободить Израиль от римского гнета в тот момент, Христос был идеальным. Но он не хочет. Он не хочет. А Варавва, да, у него сил меньше, возможностей меньше, принципы какие-то другие, действия другие, но Варавва хотя бы пытается. Вам какой Мессия нужен? Это был серьезный вопрос для народа. Пилат надеялся, что они выберут того, который может их исцелить и накормить, и будет проповедовать им доброе. Но они выбрали того, который произведет мятеж и убийство, показывая, кто они есть на самом деле. Почему Христос не против римлян? Он вроде бы и не за. Что не так? А у него другие цели. Христос сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Христос сказал, что неправедники нуждаются в спасении, но грешники. Каждый, кто хочет слышать Слово Божье, мог услышать его от Иисуса. Каждый, кто хочет услышать истину, мог услышать ее от Иисуса. И буквально за несколько минут до этого события Пилат разговаривал с Иисусом. Иисус сначала молчал, потом Пилат говорит, слушай, ты молчишь, тут тебя обвиняют, ты не понимаешь, что я имею власть тебя освободить, имею власть тебя казнить. Христос говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы свыше не дано было. И Пилат понимает, что-то здесь не то. Он говорит, а ты кто? Говорят, ты царь иудейский. Иисус соглашается, царь? А почему ж тогда ты здесь? И понимает, что Иисус не на земном, не земной царь. Христос сказал ему, если бы мое царство было отсюда, то меня бы не пустили, и мои служители бы подвязались за меня, и я бы не был предан бы тебе. Но мое царство не от мира сего. И тогда Пилат спрашивает, а зачем ты здесь? И Христос говорит, я пришел, чтобы свидетельствовать об истине. А что есть истина? И на этот простой вопрос, когда Христос говорит, я пришел свидетельствовать об истине, Пилат спрашивает, что есть истина, и больше не хочет разговаривать. Разворачивается и уходит. Уходит, говорит, что я не нашел никакой вины, умывает руки, предлагает людям вот этот вот выбор, кого вам освободить.

А на самом деле Пилат только что упустил свою возможность услышать, кто есть истина, потому что перед ним стоял Творец всей Вселенной. «Я есть путь и истина и жизнь», — говорил Христос. У Христа не было цели свергать римлян. У Христа была цель рассказать каждому то Евангелие, которое может его спасти для вечности. Рассказать каждому, как можно спастись от грехов своих. Как можно познать истину, чтобы истина сделала человека по-настоящему свободным. Не просто освободила из-под человеческого какого-то гнета, но по-настоящему свободным. Вам какого Иисуса? Вам какого Мессию? Почему люди настолько несчастны и верующие, в том числе многие? Почему вроде мы все говорим «один Бог, один Творец», но у каждого такие разные представления о том, какой этот Бог и какой этот Творец? Потому что каждый человек рисует себе свой образ Спасителя, свой образ Мессии. У кого-то это добрый Бог, который благословляет, исцеляет, воскрешает, помогает, проповедует. А у кого-то это такой Мессия, который производит мятеж и убийство, который решает только здесь земные проблемы, но ни разу не решает проблем вечных. И нарисовав себе какого-то Бога, очень скоро ты в этом Боге начинаешь разочаровываться, потому что этот Бог принимает такие качества, которыми ты его наделяешь. И если ты сам себе этого Бога придумал, то и качества будут такие, на которые ты сам способен. Поэтому-то как раз в язычестве огромное количество разных богов, которые женятся, разводятся, ссорятся, воюют, точно так же, как и люди. Не так истинный Бог. Иисус Христос – истинный Бог, который пришел для того, чтобы спасти тех, кого Он создал, для того, чтобы умереть за них. И поэтому, когда Пилат им предлагает такой выбор, людям такой не интересен. Им нужен не тот Бог, который будет за них умирать. Им нужен тот Бог, который будет за них убивать. Это совершенно другое. А Христос не просто умирает за человека. Христос предлагает то же самое и верующим в Него. Он говорит, что кто будет пытаться жизнь свою сберечь, тот в итоге потеряет ее. А кто жизнь свою отдаст за Иисуса, тот по-настоящему сбережет ее. Господь Иисус проповедует истинную жизнь вечную. Не жизнь благую в этом мире, хотя и благословение здесь Он тоже обещает и говорит, что тот, кто из вас, может быть, оставит где-то отца, или мать, или братьев, или сестер, получит в разы больше и братьев, и сестер, и отец, и матерей. Бог хочет, чтобы мы имели жизнь, и жизнь имели с избытком, но не всегда это возможно на этой грешной земле. Он хочет, чтобы мы имели жизнь настоящую, жизнь вечную, и к этому призывает. С самого начала еще Моисей предлагал народу: «Жизнь и смерть, написано, предложил я тебе, избери жизнь». И каждый раз вот этот выбор: вам какого Мессию, который исцеляет и воскрешает, или который возмущается и убивает? Вам какого Иисуса? Вы сами какого склада характера? Вы хотите убить или вы готовы ради кого-то умереть? Вот та разница и тот вопрос, который звучит перед нами и сегодня. Вам какого Бога? Вам какого Христа? Вам какого Мессию и какого Иисуса? Я предлагаю вам выбрать для себя того самого, настоящего и единственного. Иисуса, не просто называемого Христом, но того, который есть Господь и Бог, и Творец всего сущего. И выбрав Его,

идите за ним и не смущайтесь ничего. И если эта жизнь поведет вас на Голгофу, то пусть Господь благословит вас и даст вам терпение и сил перенести, что бы ни происходило в вашей жизни. Потому что верующему в Него все содействует ко благу. Да благословит вас Господь.

0: Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Вы боитесь войн, кризисов или конца света. А вот Иисус сказал, это только начало. Но главное не когда, а как не гадать о датах, жить так, чтобы его приход не стал для нас катастрофой. Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня с нами в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который расскажет нам о том, как же все-таки нам ждать, да, как научиться не гадать и также надеяться на Господа. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы изучаем с вами Евангелие от Марка, и уже сегодня подошли мы к целой 13 главе. Угу. Она достаточно такая серьезная, да, мы постараемся ее разобрать сегодня с вами по современному переводу Библии. Наверное, мы начнем с чтения, да, поскольку глава достаточно такая сложная, и уже будем разбираться по ходу.
1: Ну, вот сделаем кратенькое вступление. Здесь несколько начальных стихов. Сказано, что когда Иисус выходил из храма, один из его учеников воскликнул: «Учитель, взгляни, какие камни, какие строения!» И сказал ему Иисус: «Ты видишь эти большие строения? Не останется камня на камне здесь. Все будет разрушено». И когда он сидел на Масличной горе напротив храма, спросили его оставшиеся с ним наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет и какое знамение предвозвестит, когда это все свершится?» Надо сделать кратенькое, наверное, вступление, да, что в то время храм действительно был красив, угу. И ученики не зря обратили внимание. Конечно, это был не храм Соломона уже, да, храм Ирода, который его отстроил для иудеев. Но, тем не менее, храм был красив, и иудеи восхищались тем, что они имели. Да? Вот. Это строение было величественно на то время. Это один момент. Второй момент. Надо сказать, что, приступая к этой главе, в ней мы находим события, касающиеся не только того, что сказал Христос, что будет разрушен храм, но эти события, касающиеся и кончины века, так называемого. Да, хоть это и евангельское выражение, но оно говорит о том, что история Земли должна когда-то прийти к своему логическому завершению. Это логическое завершение, оно будет совершено Господом Богом. И вот в этой

0: главе она имеет двойную проекцию. Где-то Христос говорит о разрушении Иерусалима, обращаясь к современникам своим, да, о каких-то вещах он говорит, которые не могли, по сути, исполниться тогда, но они исполнятся в будущем, исполняются в будущем, и еще будут исполнены, да, когда Христос уже посетит нашу землю. Поэтому...
1: То есть, получается, эта глава как раз-таки очень актуальна для нас сейчас.
0: Безусловно.
1: То есть, Христос тогда говорил о нашем времени.
0: Безусловно.

0: наступило время этого разрушения Иерусалима, и что камня на камне от храма не останется. И он им говорит, что первое, да, пятый стих. «Смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение», – ответил Иисус. «Многие придут под именем Моим, говоря, «Я Христос», и многих уведут в заблуждение. Когда же услышите о войнах и нависших угрозах войны, пусть это вас не страшит». Начало всего – это то, что будет очень много спекуляций на тему разрушения Иерусалима или пришествия Христа.
1: Или тех, кто будет говорить о том, что…
0: Вот.
1: «Я Христос».
0: Да, вот Христос говорит, да, что первую, вот, на первое место, что Он поставил, да, когда вы будете об этом думать, когда вы будете об этом рассуждать, когда вы хотите приготовиться, помните, что кто-то постарается вас обмануть.
1: Угу.
0: То ли это время близко, то ли, наоборот, это время не близко. И, наверное, наши слушатели уже слышали эти мысли, может быть, даже были сами участниками подобных разговоров, когда иногда люди обвиняют христианский мир в том, что христиане говорят, что Христос скоро придет, и они это делают на протяжении 2000 лет.
1: Угу, да.
0: Сразу же после вознесения Христа к своему небесному Отцу. Да, это верно.
1: Угу.
0: Да, это верно. Мы, как христиане, как люди, читающие Библию, и священнослужители, мы говорим, что действительно Христос скоро придет.
1: Угу.
0: Ввиду того, что мы видим окружающие нас, это так.
1: Угу.
0: Потому что если взять современные события, да, и то, что мы здесь можем читать, на мой взгляд, они ближе всего или лучше всего описывают современный мир.
1: Угу.
0: Что касается событий войн, катаклизмов, вот, и как я иногда говорю, да, что наша Земля показывает, что она не может уже справляться сама с собой.
1: Угу.
0: Имею в виду, люди не могут справляться. Да? Ей нужно какое-то, ну, если скажем так...
1: Помощь извне.
0: Да, помощь извне или внешнее управление.
1: Угу.
0: И если обращаться к Библии, то мы ясно понимаем, что мы отсылаем эту мысль к Богу. Бог
1: угу.
0: должен прийти и помочь нашей земле справиться с тем, что здесь происходит.
1: Мне кажется, здесь еще, когда вы сказали, да, и вот написано о том, что Христос, да, скоро придет... Мы напоминаем маленьких детей, для которых, да, они не знают времени, и они говорят, моя мама, допустим, скоро придет, она
0: да.
1: ушла там куда-то, и даже если этот день проходит, то в течение дня они говорят, моя мама скоро придет.
0: Да.
1: Вот, потому что у них есть надежда, они любят, и для них мама – это вот просто целая вселенная. Также, мне кажется, для нас Христос – это тот самый родной, кто может помочь, кто действительно, как
0: Верно.
1: Отец наш Небесный,
0: Верно.
1: Который действительно придет скоро за нами
0: Верно.
1: Вот, и поможет.
0: Да, вопрос ожидания родного человека, наверное, здесь может быть хорошей иллюстрацией, потому что когда мы ждем приезда или прихода дорогого для нас друга, члена семьи, родственника и так далее, мы ожидаем, мы предчувствуем радость самой встречи, общения, единения с этим человеком. Да? Мы иногда смотрим на часы, что помогает нам видеть или предчувствовать, помогает
1: Приход.
0: Нас приблизить к моменту этому, да. Вот подобное Христос тоже сделал, потому что Он указал на некоторые события, свидетельствующие о том, что время часов истории нашей Земли, оно показывает вот определенные, там, 20:43, условно говоря, да, или 21:15. Вот, это не начало дня, да, или начало суток, это уже где-то вот ближе к концу суток.
1: Да, это как вот в самом начале ты сказал о том, что, как Иисус сказал, это начало, вот эти
0: да,
1: вот,
0: да.
1: так скажем, маячки, на которые
0: да.
1: стоит обратить внимание.
0: Угу. И вот здесь дальше Христос, мы читаем 7 стих, Он говорит, все так и должно на самом деле происходить.
1: Угу.
0: И далее
1: вот
0: Он говорит, да,
1: решит.
0: Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения то в одном месте, то в другом, будет голод. Все это только начало мук родовых.
1: Угу.
0: То есть у женщины, которая да, должна родить, у нее есть определенные позывы, и она понимает, что вот скоро должно наступить.
1: Угу.
0: Господь говорит, в этой земле, в истории нашей земли, в событиях истории земли, катаклизмы будут показывать, что земля вот-вот уже желает, чтобы наступило это разрешение этого вселенского конфликта,
1: угу.
0: разрешение конфликта греха. И Господь должен прийти.
1: Да, который произошел.
0: Да. Но Христос дальше говорит, смотрите, чтобы ничто не застало вас врасплох. Отдавать будут вас под суд,

0: синагогах будут бить вас и поставят за меня пред правителями и царями, чтобы вы свидетельствовали им обо мне, так как благая весть прежде должна быть возвещена всем народам. Когда же будут вести вас и предадут в руки властей, не беспокойтесь заранее о том, что говорить вам. Что вам будет дано в тот час, то и говорите, потому что не вы будете говорить, а Дух Святой».
1: Вот здесь, как вот это понять? Благая весть, до... что значит, когда будет говорить через нас Дух Святой? То есть,
0: да,
1: что?
0: Благая весть в Евангелии – это всегда добрая весть или, скажем, новость или истина о том, что в мир пришел Спаситель Иисус Христос.
1: Угу.
0: Что есть у этого мира выход, есть решение его нужд, есть решение его проблем. Это в глобальном плане. А если взять в личностном плане, да, у меня есть Спаситель.
1: Угу.
0: Мой грех может быть прощен. Христос умер, пролил свою кровь за меня. Я обращаюсь к Нему, раскаиваюсь перед Ним. Я вступаю под Его заступничество. Он берет меня, ну, по-современному сказать, под свое крыло. Вот это добрая весть. И Христос говорит, что всем людям в той или иной форме, в той или иной мере будет эта весть возвещена, чтобы человек мог решить, хочу я встать под это крыло Господа Иисуса Христа, признав свои грехи, раскаявшись перед Ним, или я этого не хочу. Вот эта весть, прежде чем Христос придет, она должна прозвучать для каждого человека. И каждый человек должен сделать какой-то
1: выбор,
0: да, или проявить отношение по поводу этого.
1: То есть
0: этого.
1: По всей земле.
0: Да. Притом Иисус Христос говорит, да, что эта весть будет проповедана, но не все будут ее принимать. Даже будут гнать тех и поставят, да, и Христос говорит, когда вас будут спрашивать или будут судить, да, не заботьтесь, что сказать, потому что Дух Святой наставит вас. Это не о всех людях идет речь, кто попадает на суд. Идет речь о тех, кого будут судить, потому что они свою жизнь отдали Господу, они живут по принципам Господним. И вот те люди, они будут водимы Духом Святым, чтобы Божий Дух через них свидетельствовал этому миру, что происходит и что отвечать.
1: То есть вот как в 11 стихе говорится, да, и говорите, и, ибо не вы будете говорить,
0: да,
1: а Дух Святой.
0: Наверное, важная мысль, где в 12 стихе сказано, что брат станет на смерть предавать брата, а отец – дитя свое, восстанут дети против родителей, и смерти их предадут. И все возненавидят вас из-за меня. Но кто выстоит до конца, будет спасен.
1: Претерпевший же до конца спасется.
0: В общем, да, время будет сложное, непростое. Да? Но Христос говорит, что вот терпение, стойкость в вере, в уповании, в жизни с Господом, в жизни по принципам Господним, это будет вознаграждено Господом, когда Он придет на нашу землю.
1: Можно здесь задать такой вопрос, да, про то, что, а не будет ли это предательством по отношению к близким? Вот если мы будем стоять как бы на своем, не будем ли мы похожи на книжников и фарисеев, которые просто следовали букве закона?
0: Наверное, надо признать, Мария, что сделать выбор, быть на стороне добра, это всегда нелегко. Особенно, когда наступят времена, когда большинство будет на другой стороне. Никто в нашем мире не любит быть белой вороной.
1: Да.
0: Во всех обстоятельствах, да. Я думаю, вы знаете это по себе, я знаю это по себе, когда мы пытаемся вот сгладить какие-то свои индивидуальности в мышлении, в словах или в поведении, чтобы не выделяться из круга нашего окружения. Вот. Тем более это относится и к событиям, о которых Христос говорит в будущем, да, что будет дилемма, когда человек должен будет оставить свою семью, пойти в другую сторону, условно говоря, да, встать на другую сторону, семья будет обращаться к нему, но этот человек в своей печали и, может быть, в огорчении, что его семья не поддерживает его, он должен будет это оставить, разделение произойдет. И это будет непростое время и очень сложное время. Так предсказал Христос.
1: Но важное.
0: Да, но важное. Ну, вот дальше Христос упоминает с 14 стиха о мерзости запустения. Это в книге Даниила было сказано, предсказано, да, что когда в храме произойдет событие, связанные с жертвой, связанные с ритуалами жертвоприношения, вот,

0: когда они будут попраны, то это будет время запустения или мерзость, когда вот произойдет в храме. И Христос говорит, что когда вот эти события будут происходить в храме, знайте, что это предвестники разрушения или падения храма и самого города Иерусалима. И он далее говорит, что с 15 стиха, да, что кто будет на крыше, пусть не спускается вниз и не входит в дом свой, чтобы взять что-нибудь с собой. То есть Христос говорит о практических вещах. Если вы видите, что это исполняется, предпринимайте разумные действия. Не идите в город, не возвращайтесь туда, потому что город должен быть разрушен. Будет разрушен. То есть простота этого слова в том, чтобы человек замечал, что происходит сейчас, и, соответственно, этому мог реагировать и действовать, чтобы избежать какого-то бедствия.
1: А для нас сейчас, ну вот это напоминает, когда, допустим, землетрясение, и не нужно возвращаться там, где, так скажем, может на тебя что-то упасть. Для нас сейчас что может служить тем, куда нам не нужно возвращаться? Потому что очень многие понимают все буквально, что там они должны там жить в городах там, или еще что-то, как написано в книге Откровения.
0: Вы знаете, в моем окружении тоже есть люди, которые услышали этот призыв буквальным образом, и они решили, что для них городская среда, она враждебна. Они оставили город, они уехали в более малонаселенные территории и там живут. Я не могу этих людей осудить, потому что эти люди общались с Господом, да. Они так услышали, они так для себя приняли решение, и у них есть опыт с Богом. Но я знаю, что есть опыт с Господом, водительство Божьего и тех, кто еще остался в городах. Вот. Хотя мы понимаем, да, что вот, тот городской ритм, работа, жизнь, вот эта суета, она очень часто отвращает человека от Бога. От Бога. А именно среда природная, природы, где, да, она более человека приближает к Богу, потому что там человек очень часто сталкивается с действием руки Божьей. В природе, замечая, да, растения одно другое. Поэтому, да, там как-то легче. Но пока многие люди вынуждены жить здесь. И мы знаем и верим, как бы, да, что придет время, когда многие люди посчитают, что, да, им нужно оставить такой образ жизни, если они хотят быть ближе с Богом. Но, с другой стороны, мы же знаем, что есть, допустим, и, может быть, малонаселенные территории, где но образ жизни этих людей, он абсолютно далек от Бога. И там люди могут тоже, скажем, поддавшись этому влиянию, этого окружения, быть далеко от Бога. Поэтому, да, если человек желает жить с Господом, он должен делать это на любом месте, в любое время, как мы говорим сегодня, 24/7, да, в своих желаниях, в своих мыслях, и замечать, что ему сопутствует этой близости или что не сопутствует. Даже если мы говорим о выборе спутника жизни. Если человек решил в жизни своей оставаться верным Богу, и он понимает, что спутник жизни, с которым он хочет связать свою жизнь, не имеет такого направления жизни и не желает так жить, ему придется расстаться с ним.
1: Да.
0: Да, выбрать другого человека, потому что ему не будет от этого человека поддержки вот, идти этим путем, которым он решил.
1: Да, совершенно верно. Так, что же там еще написано?
0: Да, ну давайте вот, может быть, с 20 стиха. «Ибо если бы не сократил Господь те дни, никто бы не остался в живых. Но ради своих, ради тех, кого Он избрал, сократит Он те дни». То есть мы уже говорили о том, что время будет сложное. Время будет трудное в том плане, что угроза жизни будет для людей, которые захотят остаться верными Богу. И Бог говорит, я знаю это. Я предвижу это, да, я эти дни сокращу.
1: Чтобы человек не мучился, то есть во благо.
0: Да, не мучился, чтобы не было гибели для этих людей такой, может быть, массовой, да. Христос говорит, что некоторых убьют. Прямо говорит, да, некоторые пострадают за имя мое, за верность свою Господу, да. Но Бог вмешается, сократит эти дни.
1: То есть до того, как, допустим...
0: Да. Но Христос еще раз подчеркивает из 21 стиха, что если скажут вам тогда, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо придут лжехристы и лжепророки и явят знамения и чудеса, чтобы, если удастся, даже избранных ввести в заблуждение. То есть в истории христианства мы знаем много моментов, когда люди объявляли себя.

0: претендовали на мессианство, угу. на мессианские действия или слова в своей жизни. Да, угу. это было обманом, и их жизнь, их история, да, заканчивалась тем, что выявлялся тот обман, который они несли как бы в общество людей или говорили этим языком обмана.
1: Вадим Анатольевич, а как не обмануться? Потому что очень часто, да, нам кажется, что «О, этот человек говорит правду, да, так это и есть». И мы знаем множество таких примеров, когда и действительно и в церкви есть такие люди, да, в храмах, которые говорят о том, что вот истина, приводя примеры, между прочим, тоже из Священного Писания.
0: Да, безусловно, Мария, это очень серьезнейший вопрос, и он правильный вопрос, потому что, наверное, кто-то из наших тоже слушателей или участников знает истории, когда они пострадали от этого, или их знакомые или друзья обманулись, да. движимы за человеком, претендующим на какую-то исключительную правду или истину. Что я могу здесь сказать и как для себя этот вопрос решил? Ну, во-первых, эти слова сказал Христос. Угу. Я в молитве говорю: «Господи, Ты пообещал, что я могу не обмануться. Вот помоги мне не обмануться». Угу. Далее, что Христос оставил для меня, это действительно свое слово, которое имеет законченную историю, которое угу. имеет глубокий смысл для меня и спасительные слова. То есть я в молитве прошу Бога, чтобы мне не обмануться. Я с молитвой прихожу к Священному Писанию, читаю его, нахожу людей, которые помогают мне в моем пути веры, вместе с ними рассуждаю, вместе с ними говорю, да, и стараюсь открытым сердцем и открытым умом слушать и замечать, что говорят другие. Вот, потому что, если взять в практике, да, то люди, которые идут за лжехристом и лжепророком, это очень часто бывают люди, которые ведомые не только за этим человеком, но и за другими вещами. Угу. Какими-то новыми, может быть, какими-то такими яркими, какими-то очень вызывающими, кричащими, может быть. Поэтому нужно открытым быть сердцем. Да? Понятно, что есть новизна какая-то, может быть, и мне ее нужно принять. Угу. Какую-то, может быть, новую мысль, истину. Но благодаря тому, что я имею связь с Господом в молитве, я исследую Слово, чтобы Его, в первую через Него смотреть и слышать то, что я вижу, это дает мне возможность доверять, что Господь говорит: ты не будешь обманут. Угу. Ты не будешь обманут.
1: Угу. Так, нам теперь ясно, на что стоит обратить внимание. Что же было дальше? Что еще нам важно знать и как готовиться?
0: Ну, давайте, наверное, немножко поднимемся вперед. Наши слушатели будут читать еще последовательно эти тексты, но в общей канве мы говорим об этом, и будет понятно, о чем мы говорим. «И увидят тогда», 26 стих, «Сына человеческого, нисходящего на облаках с великою силою и славою. И тогда пошлет он ангелов и соберет избранных своих со всех концов земли, от края земли и до края небес». И вот дальше он говорит: возьмите, в пример, смоковницу, как только ветвь ее набухает от сока и листья на ней распускаются, вы знаете, что близко лето. Точно так же, когда увидите, что все сказанное сбывается, знайте, пришествие Сына Человеческого близко, уже оно у дверей.
1: Почему пример смоковницы и как нам это распознать, как нам это растолковать в наше время?
0: Да, мы уже говорили вот буквально несколько мгновений назад о том, что христианский мир давно говорит о скором пришествии Христа. Угу. И давно пытается из этой главы или из других Евангелий замечать те признаки или те события, которые бы соответствовали описанию вот этих признаков. Угу. И в современности мы знаем, сколько на нашей земле сейчас войн, и они стали действительно такими близкими по территории, когда родственные народы по происхождению, по культуре, по другим признакам, да, они восстают друг на друга. Это мы все переживаем даже в нашей современности. И то, что Христос сказал, да, восстанет брат на брата. Поэтому Христос приводит смоковницу, чтобы, ну, это не исключительный пример. Сегодня мы могли бы, допустим, привести деревья нашей территории и сказать, что когда мы видим, что почки набухают, да, мы знаем, что скоро весна.

0: Даже если бы человек, условно говоря, попал где-нибудь в подземелье, он там долго пробыл в силу каких-то обстоятельств, и не зная времени года, времени дня, он бы вышел на улицу, если бы он увидел почки, имея еще сознание, он бы сказал, ага, значит, скоро будет где-то весна, да, вот скоро будет лето. Угу. Поэтому Христос говорит, вы видите дерево, и вы говорите, вот если происходят с деревом такие изменения, значит, скоро и будет вот такой, будет лето или весна. Угу. И Христос говорит, если вы смотрите на события, которые происходят в мире, в окружении вашем, то вы знаете, что это говорит о том, что приближается время завершения. А именно угу. какое? В 26 стихе мы читали, что придет Сын Человеческий на облаках со всеми небесными ангелами.
1: Угу.
0: Вот. И, наверное, что здесь важно для нас сказать, это стих 32. Вот как бы кульминация, наверное, этой главы или этой мысли. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, только один Отец. Смотрите, не спите, ибо не знаете, когда наступит это время».
1: То есть получается, что Христос не говорит о дне и часе. Вообще, почему? Мы бы готовились тщательно, там в конце, наверное, ну, ближе к этому дню. До этого я могу делать, конечно, что хочу. Но вот это было из-за этого, да, не сказано? Или почему? Понятно, да, что, наверное, мы не знаем, ну, можем уже только там спросить у Христа. Но вот какие есть предположения? Почему так?
0: Меня тоже иногда вызывает вопрос именно, что Христос как бы пытался детализировать время, да, сказать об обстоятельствах, о настроении общества перед пришествием Христа, о событиях войн, о событиях катаклизмов и так далее, и так далее. И как бы кульминацией бы сказал бы, вот, условно говоря, я не называю сейчас дату, что так будет, но 2028 год, середина лета, будет пришествие Христа. Чтобы меня не обвинили, что я предсказываю, я призываю, это говорю как притчу. Нам бы было бы легче, мы так думаем, да? Но сказав все это, он говорит, помните, что нету среди людей, даже Сын Человеческий, даже Иисус Христос, ни ангелы не знают этой даты. Не знают этой даты. Но вы были честны и сказали, что если была бы дата, то вы готовились к ней завтра, но не сегодня. Я думаю, что это состояние ума и сердца наш Бог очень хорошо знал среди людей. Да, поэтому Он в этой главе и в других Евангелиях очень несколько раз в своем вот этом проповеди к ученикам говорит слово «бодрствуйте». То есть «будьте готовы». Ну, может быть, если позволите мне сказать в этой программе, молодежь бы современная сказала, будьте на стреме.
1: Да-да-да.
0: Вот, вот знаете, что вот вам нужно быть в этом состоянии готовности.
1: Угу.
0: Вот. И когда сегодня мы смотрим на наш мир, еще раз мы обращаемся к этому, но разве мы можем сказать сегодня, что не время, когда устои пошатнулись, морали этики, да, когда войн очень много, когда катаклизмы, то, что вы сказали, да, что наша Земля не справляется сама по себе с вот этим кругом вокруг Солнца, вокруг своей оси. Вот. Она так движется, она кружится, да, но то, что происходит на ней, среди людей, оно требует участия извне.
1: Угу.
0: Нас нужно примирить друг с другом и с Богом. Но это примирение будет через пришествие Христа. И если мы сегодня примиримся с Богом, то, о чем мы говорили, да, поверим в Господа, наше сердце будет Ему принадлежать мысли, то, когда Он придет, мы будем Его встречать с радостью. И все эти признаки мы не пропустим. Мы будем их знать и будем готовы.
1: Так как они тут уже написаны, сегодня да. мы это прочитали.
0: Да.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за такие открытые ответы на Спасибо. Наши вопросы. Спасибо. Это. Бодрствуйте, старайтесь жить так, чтобы внезапность второго пришествия не стала катастрофой.

0: Ты нарисовала лошадку?
1: Да, нарисовала.
0: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
1: Я сама.
0: А где лошадка?
1: Нету, она уже ускакала.
0: Куда ускакала?
1: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
0: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
1: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
0: Ясно.
1: А ты нарисовала козлика?
0: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
1: Красиво у тебя получился козлик.
2: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
1: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
2: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
0: Ускакала ее лошадка.
3: Я уже готов.
4: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
2: А вот и мы.
1: Ура!
4: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
1: Я люблю истории про малышей.
4: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
3: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
5: Исаак.
1: Исаак. Исаак.
4: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
3: И это были двойняшки.
1: Как это двойняшки?
4: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
3: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
4: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков был человек тихий, живущий среди шатров.
3: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
4: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
2: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
1: Это несправедливо. Малышей надо любить.
4: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
3: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
0: Потому что она больше любила Иакова.
2: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
3: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
4: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты

0: и вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
1: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
0: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
1: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
2: А что случилось?
1: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковом, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня будем готовить суп. Не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад. Мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читал, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь. Но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем. Потому что от сахара у тебя все зубы почернеют. А потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: Было время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок.

0: Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю.
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
2: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
2: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
2: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
2: Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек.
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
2: Манна, манна, говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое?» «Что это такое?» Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
2: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
2: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
2: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
2: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
2: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
2: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: Ага, спасибо.
2: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
2: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда.
1: Что?
2: Так. А теперь мед.
1: Красота.
2: Да.
1: А давай я вспомню песенку.
2: Какую?
1: Про полезные продукты.
2: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
2: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
2: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
2: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока.

0: Ну что, все в сборе? Кирилл, Света, Наташа.
1: Ой,
0: а дальше-то пустое место. Кто же там? А, не хватает Насти с ее замечательной корзинкой. Точно.
2: Ребята, Дима очень такой озадаченный, потому что сегодня он за главного. Он раздавал нам разных заданий. Мы придумывали вопросы, а потом вешали их на деревья. И вы, кажется, сегодня без дела не останетесь.
0: Наташ, что-то произошло?
2: Нет пока.
0: Значит, уже пора. О, Настя, мы так рады тебе. Особенно твоей корзине.
2: Хорошо оказаться в компании, где тебя только и ждут.
3: Да, наша компания всегда друзьям рада. Даже друзьям без клубники. А клубника – это я попросил Настю принести ее. И не просто так. Помните, мы как-то перед собой ставили один знак вопроса?

0: А сегодня мы их развесили целое множество перед вами.
1: Перед собой один, а перед ребятами множество. Вот для вас дело и нашлось.
0: А что, зато не скучно. Правда, ребят?
1: Да, с тобой точно не соскучишься.
2: Дим Лузин, а зачем нам клубника-то?
0: А вы знаете, как по-другому называется клубника?
2: Виктория.
0: Точно! А вот сзади нас висит целое множество на деревьях. И оно называется викторина.
1: Между словами есть сходство. Виктория и викторина. Слушай, между прочим, Виктория означает победа.
0: Вот именно! Ответишь на вопросы и станешь победителем.
1: А Викторию съешь тоже?

0: победы ребятам пожелаешь.
1: Ничего себе! Мы будем клубнику есть, а ребята на вопрос отвечать?
0: Ну, мы только по одной ягодке. За их победу. А ребятам призы поинтереснее придумаем, чем клубника.
1: Поинтереснее. Ладно. Может быть, они не против будут твою викторину сыграть?
0: Нет, совсем не против. Давайте лучше время не будем терять. Объявим викторина!

0: Ребята, правила викторины очень просты. Кто на большее количество вопросов правильно ответит, тот и победитель. Начнем?
1: Первый вопрос розовый. Он принадлежит тому, кто сделал, а вернее сказать, делала все, что только возможно для нашего с вами хорошего настроения. За это ее по праву называют продюсером. Правда, мне больше нравится, когда это звучит так. Мастер хорошего настроения Света.
2: Привет. А вопрос мой поможет задать мне моя обезьянка. Очко с полдюжины она себе достала. Вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Как не полезна вещь. Цены не зная ей, растерянность случается и у людей. А вот и мой вопрос. Зачем нужны розовые очки? И какое отношение к ним имеет невидимка? Вспомните, ребята, историю хныкалки и невидимки. А тем, кто ее не слышал, маленькая подсказка. Они имеют отношение не к улучшению зрения, а скорее настроение. Вот и что я могу себе позволить с подсказкой. Удачи!
0: Второй вопрос.
1: Полосатый вопрос. Полосатый, как маратовые клавиши, на которых он наиграл мелодию, которую придумал специально для вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Марат. У меня для вас совсем простой вопрос. Скажите, о ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию? Удачи!
0: Я думаю, подсказка здесь тоже не помешает.

0: свете есть друг таинственный на свете. С ним можно весело играть, со всех сил в небо мяч бросать.
1: Опять какой-то невидимка. Кто он? Невидим и всегда рядом.
2: Догадались? Ну тогда третий вопрос.
3: Желтый вопрос, правильнее солнечный, от мастера солнечных зайчиков и хозяина этого замечательного огорода Тёмы.
4: А сейчас вопрос. О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа? Такой большой, что можно купить целый мир. А теперь картинка-подсказка.

0: двойной вопрос от любителя черепах.
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
3: Пятый вопрос.
4: Зеленый вопрос. Посторонний. У нас найдется посторонний человек?
5: Я?
6: Говорят, что в вашей компании посторонний в любой момент может стать другом. Конечно, если захочет.

0: посторонний вопрос для простора фантазии. Почему не летают ли лягушки?
1: Еще осталось пара вопросов.
2: Может быть, хватит? Мне кажется, 5 вопросов вполне достаточно.
3: Зачем нужны розовые очки?
4: О ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию?
5: О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа?
6: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
7: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
0: Почему не летают лягушки?
2: Пора представить главный приз викторины. Игорь, представь льва, пожалуйста. Ты по должности, ну и по гриве, подходишь для этого как никто другой.
1: И что ты хочешь?
2: Поменяйтесь с Димычем местами. Лев, не правда ли хорош приз?
1: Да, неплох. Вот он. Так сказать, стимул для победителя одного. Того, кто ответит на самое большое количество вопросов. Но, ребят, открою вам по секрету. Те, кто не получат льва, все равно не останутся на нас в обиде. Дело в том, что каждому, кто ответит хоть на один, самый маленький вопрос, мы приготовили сюрприз.
2: Итак, ребята, лев ждет победителя викторины. У нас сегодня много, потому что все хотели проститься с вами. А цветные вопросы помогли нам на прощание приготовить для вас сюрприз.
8: Надеюсь, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. А сейчас пришло время прощаться.
2: Но как бы то ни было, вы о нас помните. Ведь друзей не забывают. Будем писать друг другу письма.
8: Ребята, и помните о друге, самом настоящем, только невидимом. К счастью, с Богом не надо прощаться. Он ведь всегда рядом. Вот такой он, диковинный друг. Один такой на всем белом свете. С ним у нас все будет.
9: Хорошо!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте. Часто молодые люди, влюбляясь, идут на компромисс с какими-то своими принципами. Но что делать, если это такие важные вопросы, как вера? Сегодня к нам пришла молодая семейная пара. Олег, Юля, привет.
1: Привет.
0: Расскажите, пожалуйста, вкратце, как вы познакомились?
1: Я думаю, начнешь ты, потому что ты был инициатором.
2: Я был инициатором. Я в этот момент находился в Москве, была зима. Я выступал на конференции на медицинской, и пока был в гостинице, я вдруг решил снимать, ну не вдруг, так вот вдруг, клип на свою музыкальную композицию. И я в этот же момент написал своему знакомому Алексею, собственно, ее брату, с вопросом: вот у тебя же есть сестра, она играет на ударных, и почему бы, в общем-то, я планирую снимать клип, почему бы ей не поучаствовать, как она к этому отнесется, ты спроси, узнай. Сразу скажу, я знал, кто это, я ее видел раньше, и она мне нравилась. Вот, но прям честно-честно, я ради клипа все это делал.
0: Ну да, мы видим.
2: И он сказал, что даст ответ, и я, в общем-то, не переживал особо. Я уже ехал когда домой на следующий день, я знал, что она будет сниматься в клипе.
0: Юля, ты как на эту новость отреагировала от брата? Ты знала Олега до этого?
1: Знала, но, наверное, не замечала, можно так сказать. То есть я знала, что есть такой человек. В общем, я о нем ничего не знала. Я не знаю, как это объяснить. Просто, в общем, можешь сказать, что
0: как
1: я его не знала.
0: Друг брата просто.
1: А?
0: Друг брата просто, да?
2: Знакомый.
1: Ну, как друг,
2: брат,
1: знакомый.
2: Да,
1: то есть на одном фестивале как-то просто выступали. Вот. То есть какие-то вот такие. Ну, чтобы прям знать, нет. Вот. А мне вообще часто поступали предложения о том, что в каком-то проекте с кем-то поиграть там, и так далее, и так далее. Но я всегда отказывалась. Ну, не знаю, как-то меня не привлекала эта тема, вот, и не хотелось с чужими людьми как-то контактировать, вот, и я давала отказы.
0: Но с Олегом ты согласилась?
1: Да.
0: Почему?
1: Я не знаю. В общем, поступила от брата такое предложение, что мне предлагают сниматься в клипе, как ударность, то есть не просто там где-то поиграть, а именно прям клип, все полноценно. Вот, я такая думаю, а что бы нет? Я не знаю, почему, просто мысли, а почему бы нет? Вот, я спросила у Лёши, кто это, что это, и попросила его показать вообще хотя бы человека. Знаю его, не знаю. В общем, открываем страницу, там фотографий нет, вообще пусто, ничего нет, просто Олег Баринов. И все. Я такая думаю, окей. И Лёша говорит, я знаю, как тебе его показать. Показывает клип, у них уже был какой-то клип с группой, вот.
0: Олег пишет песни, да, насколько я понимаю?
1: Да. Вот. Она пока